0: «Теперь», — попросил я, — «расскажи, как это было сделано».
1: «Честно?»
0: «Честно».
1: «Ты помнишь марсианина Буса, который жил у нас в прошлом году?»
0: «Помню», — сказал я. «Он недавно прислал мне свою новую статью о марсианских насекомых».
1: «Пока мы с ним дружили, он все сердился на дедушку за то, что тот снимает без фантазии. Ведь жить без выдумки неинтересно. Я с ним согласилась».
0: «А дальше?»
1: «А дальше он прислал мне кассеты и к ним записку. Можно я наизусть ее прочту?»
0: «Мы внимательно слушаем», — сказал дед строго.
1: Но Алиса его никогда не боялась. «Дорогая Алиса!» Алиса читала записку, закрыв глаза. Так ей лучше было вспоминать. «Посылаю тебе пленку для улучшения дедушкиных фильмов. На этой пленке появляется не то, что окружает тебя в обыкновенном мире, а твои фантазии. Твой друг Бус».
0: «Негодяй!»
1: — воскликнул дед.
0: «А я с ним в шахматы играл, как с порядочным человеком!»
1: «Он не сделал ничего непорядочного», — сказала Алиса. «Он только улучшил твое кино».
0: «Улучшил? Он нарушил правду жизни! Он оболгал мою внучку! На самом деле она замечательная, послушная, тихая девочка и никогда не позволит себе махать ржавым ножиком».
2: «И целоваться с незнакомыми мальчиками!»
1: — добавила бабушка. «Дедушка!» — тихо произнесла Алиса. «Неужели ты сам никогда не фантазировал, не воображал, что ты смелый рыцарь или путешественник?»
0: «Как ты только могла так подумать!»
1: «Я не только подумала», — ответила Алиса. «Я даже посмотрела. Ты помнишь, как перед возвращением ты дал мне подержать камеру, пока напьешься из термоса холодного лимонада?»
0: «Помню. Ты даже начала меня снимать, а я тебе велел не тратить на меня пленку»,
1: — согласился дед. «Тогда смотри», — сказала Алиса и быстро поменяла в проекторе кассету. Экран загорелся. Там стоял дед и с наслаждением пил лимонад из пластикового стаканчика. Потом он поднял голову, посмотрел в небо. Кучевые облака медленно плыли над пустыней. Одно из облаков было похоже на женщину, другое — на какое-то чудовище. Облака медленно снижались, как бы сжимаясь и все больше превращаясь в живых существ. И вот они уже рядом с дедом. Молодая красивая женщина в светлом сарафане оборачивается и с ужасом смотрит на громадного белого медведя, который приближается к ней. Тогда дед отбрасывает в сторону стаканчик, отталкивает молодую женщину и встречает обозленного медведя ударом кулака в нос. Медведь возмущенно ревет и в ответ бьет дедушку лапой в грудь. Бабушка закричала:
2: «Беги, Алексей!»
1: Но дед и не думал бежать. Он обрушил на медведя серию ударов. Потом взлетел в воздух, как заправский каратист, и ударил медведя пятками в живот. Медведь сел на песок и обиженно заревел. Потом попятился и растворился в воздухе. Дедушка обернулся к молодой женщине, та кинулась к нему, обняла и прижалась головой к его груди.
0: «Вот этого я не позволю!» —
1: грозно произнесла бабушка. Она поднялась со стула и сделала шаг к дедушке. Но Алиса закричала:
2: «Бабушка, неужели ты ее не узнала?»
1: Экран уже погас.
2: «Бабушка, это же ты! Я твою фотографию видела, когда тебе было 20 лет», — сказала Алиса.
1: Все засмеялись, а дедушка сказал:
0: Теперь я тоже ее узнал.
1: Алиса спросила деда.
2: Теперь ты веришь, что можно снять на пленку фантазии?
0: Можно,
2: согласился дед, глядя в пол.
0: Только не надо.
2: Ах, воскликнула бабушка. У меня же пирожки подгорели.
1: И она побежала на кухню.
3: Радио фантастики.

0: Доктор Бреннер вошел как раз тогда, когда мистер Джефферс дошел до точки кипения.
1: «Психиатрия, надо же!» — кричал он. «Психология, тоже мне! Психоанализ, подумаешь! Всего лишь сборище проходимцев! Все, что они делают, заменяют одну ложную веру другой. Никакого прока от этого ему не будет».
0: «Отчего и кому не будет никакого прока?» — спросил доктор Бреннер. «Я, пожалуй, начну вечер с двойного Манхэттена, мистер Коуэн». «Здесь доктор Бронк», — сказал сутулый, небрежно одетый профессор Тодд. «Доктор Бронк, познакомьтесь с доком Бреннером. Он связан с медициной и может свести вас с тем человеком, который вам нужен». Бреннер обменялся рукопожатием с высоким мужчиной, которого отличали следующие свойства: сияющая улыбка, длинные седые волосы, жилет с белым кантом и пенсне на черной ленте.
2: «Здравствуйте, как поживаете?»
0: — еле слышно произнес этот субъект. Он тотчас обернулся и с ужасом посмотрел в дальнюю часть комнаты, где два других клиента играли за столиком в бейсбол. Стараясь не повышать голоса, он произнес:
2: «Боюсь, что этот молодой человек прав. Я сомневаюсь, окажется ли в моем случае психиатр подходящим помощником».
0: «Так в чем проблема?» — спросил Бреннер, проглотив двойной Манхэттен и заев его вишенкой. Он обращался к доктору Бронку, но ответил ему тот:
2: «У него неприятности с зомби».
0: «Зомби?» — спросил Бреннер.
1: «Всем по зомби!» — воскликнул Джефферс.
2: «Только по одному на каждого», — решительно произнес бармен.
1: «Я еще помню ночь, когда этот бедный молодой паренек, мистер Мердок, явился сюда, и я позволил ему выпить три двойных зомби».
2: «Да, вспомните про него и его драконов».
0: «Все нормально, мистер Коуэн», — сказал тот. «Я лично, по правде сказать, буду скотч с содовой. Мы ведь не заказывали, просто обсуждали настоящих зомби».
1: «Не мертвых», как их называли в «Дракуле».
2: «Так вот, каковы нынешние зомби», — воскликнул мистер Коуэн. «Несомненно, это просто позор — дать имя трупа чудесному напитку».
0: Бреннер прочистил горло и посмотрел на доктора Бронка.
2: «Вы их видите?» — спросил он.
1: «Нет, они его видят», —
0: сказал тот, еще раз ответив вместо своего приятеля. Когда доктор Бронк снова обернулся в сторону игроков в бейсбол, тот добавил:
1: «Наверное, лучше бы ему об этом рассказать, Фабиан. Может, найдется и лечение, по крайней мере, операция на горле может помочь».
0: Доктор Бронк вздрогнул, тот повернулся к Бреннеру.
2: «Он действительно попал в непростое положение. Он профессиональный лектор, а дела пошли так плохо, что он теперь почти не решается повышать голос и говорит только шепотом. Мы думали, может быть, психиатр», — Джефферс громко фыркнул, едва не расплескав пиво, — «сумел бы решить проблему, связанную с прошлым моего друга. Но в равной степени вероятно, что перед нами дело, требующее сугубо медицинского вмешательства. Мы с радостью выслушаем ваше мнение. Я уверен, что вы слышали о докторе Бронке, даже если и не встречались с ним прежде. Нет? Дело в том, что вы закоренелый городской житель, Бреннер. Вам следует побывать где-нибудь в сердце Америки, в мире дамских клубов, в тех краях, где образование взрослых осуществляется в форме посещения еженедельных лекций на протяжении зимы. Вы обнаружите, что доктор Бронк известен там гораздо лучше Альберта Эйнштейна и уважают его куда больше. Доктор Бронк — странствующий лектор. Особое внимание он уделяет Египту и Святой Земле. В этих вопросах он обладает уникальными познаниями. Причина в том, что он готовился принять пасторский сан в голландской реформистской церкви в родных Нидерландах. Почему вы отказались от этого, Фабиан?»
0: Доктор Бронк, прикрыв рот рукой, что-то прошептал Тотту.
1: «О да, теперь я помню, вы мне рассказывали. Он почувствовал, что может нести людям более значительные вести, а его слова вызовут больший интерес, если он воспользуется светскими средствами. Он пришел к выводу, что если люди заплатят за услышанное, они воспримут слова с большей готовностью и будут тщательнее их обдумывать, нежели в том случае, если слова будут им даны, так сказать, в дар. Фактически можно было назвать доктора Бронка светским религиозным наставником. Он добился больших успехов, его слушали тысячи людей. Я полагаю, люди нередко возвращались, чтобы услышать его знаменитый «Завтрак в Вифлееме» и в равной мере выдающиеся «Плавание по следам святого Павла». Обе эти лекции, как и многие другие в репертуаре доктора Бронка, повторялись так часто за последние 30 лет, которые он провел за трибуной, что речь его стала почти автоматической. Он привык, мне кажется, не менять в своих выступлениях ни единого слова. Когда он возвращается из своих летних путешествий, он готовит совершенно новую лекцию, к великому удовольствию тех зрителей, которые уже слышали все предыдущие, но не пожелали лишиться драгоценного общества доктора Бронка. Таким образом, совершенно очевидно, что произнесенные им слова никак не связаны с тем необычайным несчастьем, которое с ним случилось, и голос его здесь тоже ни при чем. Много лет назад, в самом начале своей замечательной карьеры, доктор Бронк прошел курс обучения в Институте полиритмичной вокальной культуры Делии Круска, чтобы улучшить и свои голосовые данные, и знания английского языка. Те модуляции голоса, которые он тогда выработал, изменились ровно в той мере, какой это связано с влиянием прошедших десятилетий. Когда он читает лекцию, его выступление полностью совпадает с предшествующим прочтением того же текста. Это касается не только слов, но и жестов, интонаций и пауз.
0: «Я не преувеличиваю, Фабиан?»
1: Доктор Бронк покачал головой, подозвал мистера Коуэна и указал на стаканы. «Больше возлияний, добрый трактирщик», — произнес он театральным шепотом. Возможно, один лишь звук его голоса мог оказывать гипнотический эффект на некоторых индивидуумов в надлежащих условиях. Также возможно, что тема беседы могла каким-то образом сочетаться с голосом, но я пребываю в недоумении по поводу распространения инфекции. Однако, доктор Бронк провел лето на Святой Земле, повторяя путь Саула и Давида. Он проделывал это путешествие и раньше, но на сей раз он снимал на цветную пленку все, включая знаменитую пещеру Айндорской волшебницы, для лекции под названием «Волшебники и духовные лидеры Ветхого Завета», которую так высоко оценили во всех южных штатах. Эту лекцию он составил много лет назад, без малейших затруднений, но потом на некоторое время исключил ее из своего репертуара, потому что мог иллюстрировать выступление только слайдами. Он немного подправил текст по возвращении, и лекция имела сенсационный успех, что вполне естественно для лекций доктора Бронка. Доктор Бронк широко улыбнулся и слегка склонил голову, будто отвечая на аплодисменты, а потом очень тихо произнес «Спасибо». Я не уверен, что он сразу заметил, как изменилось восприятие лекции. Хотя даже если бы и обратил на это внимание, то вряд ли сумел бы избежать последовавших вскоре неприятностей. Изменения начинались так же постепенно, как начинается лесной пожар, от одной брошенной.

простились со святой землей и вернулись в наш мир, люди направляются к выходу. Так случилось и после Бирмингемской лекции. Но двое мужчин, вместо того, чтобы уйти вместе со всеми, через двери в задней части зала, прошли прямо через запасной выход со стороны трибуны лектора. В тот момент доктор Бронк был очень занят ответами на вопросы, и это происшествие показалось ему мелкой непочтительностью, которую он вскользь отметил. Только гораздо позже, когда дело стало по-настоящему серьезным, и доктор Бронк попытался вспомнить детали, он понял, что в облике этой парочки было нечто странное. Мужчины смотрели вперед и при ходьбе поднимали ноги очень высоко. Доктор Бронк вспомнил, что на долю секунды ему показалось. Они, должно быть, сильно пьяны. Что такое, Фабиан? О да, он говорит, что это вполне обычное дело на йоге, подготовиться к религиозной лекции, приняв внутрь изрядное количество крепких напитков. Люди, кажется, чувствуют, что это позволяет им лучше воспринять материалы и прийти в надлежащее эмоциональное состояние, чтобы в итоге обрести откровение. Это напомнило мне, мистер Коуэн, что и наши силы и чувства нуждаются в некоторой поддержке. Вы нам не поможете? Согласно маршруту доктора, за лекции в Бирмингеме должны были последовать другие – в Тускалузе, Селми, Монтгомери и Мобайле. Доктор Бронк не может рассказать ничего особенного о первых трех, но в Мобайле, где лекция проходила на открытом воздухе под тентом, бирмингемский случай повторился. То есть мужчины прошли мимо трибуны оратора, когда зажгли свет. Только на сей раз их было не двое, а четверо, и все они шли так же медленно и странно. И снова доктор Бронк был слишком увлечен вопросами и ответами, чтобы обратить внимание на происшествие, разве что удивился повторению необычного случая. Лишь когда он посетил Пенсаколу и Таллахасси и отправился в Вейкросс, штат Джорджия, эти странные события по-настоящему удивили его. В Вейкроссе 7 или 8 человек, и мужчины, и женщины, почти половина рядов встали и вышли на улицу, как только включили свет. На сей раз они воспользовались обычным выходом в задней части зала, но доктор Бронк как раз посмотрел на них, и он не мог не заметить, что все люди, сидевшие рядом, вышли, также высоко поднимая ноги и глядя прямо вперед, как было в Бирмингеме и Мобайле. После лекции он, как обычно, побывал на приеме у одного из видных граждан Вейкросса и вернулся в свой гостиничный номер, чтобы восстановить силы. Доктор Бронк связал этот случай с двумя предыдущими, и когда он задумался о происшедшем, его потрясло вот что. Двое из четырех мужчин из Мобайла также присутствовали на лекции в Вейкроссе, и, насколько он мог припомнить, эти же двое прошли мимо трибуны лектора и в Бирмингеме. Затем он вспомнил также, что во всех трех городах читал одну и ту же лекцию – волшебников и духовных лидеров. В Селми и Пенсаколе, где слушатели по обыкновению выразили доктору Бронку свое восхищение, он читал «Завтрак в Вифлееме», а в Тускалузе, Монтгомери и Таллахасси он выступал с плаванием по следам святого Павла. Вы сами можете понять, с каким трепетом он готовился к следующему чтению злосчастных волшебников и духовных лидеров. Лекция была намечена в Колумбии, Южная Каролина. Как только он взошел на трибуну и начал осматривать аудиторию, еще звучали слова вступительной речи, его опасения подтвердились. Те же самые двое мужчин теперь сидели в середине ряда, а все люди вокруг них казались членами одной семьи, по крайней мере их лица были одинаково бесцветными. Они вели себя очень смирно, просто сидели, сложив руки на коленях, и поджидали начала лекции. Они даже не пошевелились, когда председатель закончил свое приветствие, и доктор Бронк сделал шаг вперед. А когда выступление подошло к концу, они встали все как один и двинулись вперед, как будто были загипнотизированы или оглушены. Конечно, всякому лектору будет приятно, если какая-то часть аудитории следует за ним с места на место, но это несколько огорчительно. Стать центром притяжения для возрастающей группы людей, которые выглядят так, как будто они только что выбрались с кладбища, и как будто они пришли не для того, чтобы на самом деле слушать лекцию, но для того, чтобы погрузиться в экстатическое оцепенение от самого голоса лектора. Не следует упоминать, что доктор Бронк почувствовал, его репутация духовного лидера может существенно пострадать от подобных событий, которые, не влияя на ценность его учения, могут привести к ошибочным выводам легкомысленных наблюдателей. К тому времени, как он достиг Эшвилла, в зале находилось уже не меньше 20 таких слушателей, а доктор Бронк очень сильно забеспокоился. Стало очевидно, что его постоянные слушатели

0: начали обращать внимание на вторжение этих странных личностей и отнеслись к происходящему не слишком хорошо. Также стало ясно, что эффект, который оказывали лекции на этих индивидуумов, был непостоянным. Они достигали экстаза, послушав доктора Бронко в течение часа. Затем эффект, очевидно, постепенно проходил, так что им уже требовалась следующая доза. В общем, доктора сопровождала по всей стране свита, которая пугающе увеличивалась. Поразмыслив, он пришел к выводу, что неким необъяснимым способом лекция о волшебниках и духовных лидерах Ветхого Завета производила эффект зомбирования. Он дал телеграмму и сумел убедить спонсоров в Линчберге, Вирджиния, согласиться на замену этой лекции завтраком в Вифлееме. Его постоянные зрители находились в зале, и их стало еще больше, ведь их о замене никто не предупредил. Но доктор Бронк с облегчением заметил, что только один из них, тот, что был и в мобайле, вышел из зала, высоко поднимая ноги и глядя прямо вперед. Остальные волочили ноги, устремив глаза в пол и не вынимая рук из карманов. Этот тур закончился в Ричмонде, и доктор Бронк насладился неделей отдыха перед отъездом через Новую Англию в Нью-Йорк. В оставшееся время он встретился со своими агентами Макферсоном и Кантером и твердо сказал им, что отказывается выступать с чтением волшебников и духовных лидеров. Они – известные рабовладельцы, я сам с ними сотрудничал, но они не слишком сильно возражали, поскольку зрители в Северных Штатах требуют чего-то более сложного и более сентиментального, а привычка доктора Бронка не менять свои лекции была хорошо известна. Он легко провел лекции в Коннектикуте и на Род-Айленде, хотя в Бристоле, где он читал героев крестовых походов, доктору Бронку показалось, что он узнал в зале одного из своих южных спутников. В Вустере, однако, он пережил потрясение. Он читал «Плавание по следам святого Павла» и, будучи уже привычным к этому зрелищу, заметил эффект зомби, проявившийся в поведении по меньшей мере двух зрителей. Один из них был определенно тем самым человеком, который посетил одну из лекций о волшебниках и духовных лидерах на юге. Поймите, у доктора Бронка нет возможности наблюдать за каждым из тысяч людей, которые приходят на его лекции. Разве что эти люди будут как-то выделяться среди прочих. Но случай в Устере был просто кошмарным, потому что в тот момент доктор Бронк понял, что необычные слушатели его не покинули после отказа от чтения волшебников и духовных лидеров. Они просто следовали за ним и вслушивались в его голос, выжидая, пока сказанное им во время одной из лекций не окажет на них желаемого воздействия. В Олбани он снова почувствовал себя в безопасности. Он читал «Завтрак в Вифлееме». Но в Утике, где он выступал с плаванием по следам святого Павла, четверо слушателей покинули зал все той же странной походкой. Когда он выступил в Бингемтоне с героями крестовых походов, этих людей стало уже 8. Он сумел закончить этот тур, добравшись до Буффало и постаравшись не привлекать особого внимания слушателей к своим поклонникам. После короткого перерыва доктор Бронк отправился в поездку по Тихоокеанскому побережью. Здесь не было никаких происшествий. Только в Лос-Анджелесе почти треть его аудитории подверглась воздействию зомби-эффекта. К счастью, эта лекция оказалась последней в году. Он решил, что справился с проблемой, по крайней мере в случае с теми зрителями, которые по уровню превосходили жителей Лос-Анджелеса, и отправился на пароходе в Рим, где провел лето за сочинением новой лекции. Доктор Бронк сильно рыгнул и движением руки показал, что ему нужен еще один стакан. «Да, Фабиан, я знаю. Мистер Коуэн об этом позаботится». Осенью доктор должен был провести следующий тур по Огайо, Кентукки и Теннесси. Кажется, все начиналось в Коламбусе, не так ли, Фабиан? Доктор Бронк только что приехал в город и разместился в гостиничном номере. Он собирался с силами перед выступлением, и тут раздался телефонный звонок. Звонил мужчина, говоривший с сильным южным акцентом. Он сказал, что слышал лекцию доктора Бронка в прошлом году и хотел бы обсудить с ним некую теорию. Теория сводилась к тому, что мир на самом деле был сотворен в 1932 году и был заполнен вещами и людьми, которых наделили воспоминаниями о предшествующих временах. Подобные вещи нередко случаются с лекторами, словам которых верят. И доктор Бронк воспользовался стандартным способом защиты, он сказал, что он занят и с кем-то беседует. Но мужчина был настойчив, и доктору Бронку пришлось вступить с ним в разговор. Через пару минут он задал какой-то полуриторический вопрос, который заканчивался словами «не так ли?» или «как-то похоже», и с некоторым удивлением обнаружил, что не слышит ответа. Он пару раз повторил «Алло?», но ответа по-прежнему не дождался. Трубку не повесили, щелчка не было, просто на том конце провода никто не отвечал. Той ночью. «Та ночь была настоящим кошмаром», — сказал доктор Бронк. «Едва я об этом подумаю, мне тут же хочется выпить». «Да, это должно быть было ужасно, Фабиан. В аудитории появилось по меньшей мере два десятка людей с бледными лицами. И, хотя лекция была новой, только что составленной в Риме, дети катакомб, все эти люди встали и вышли из зала, шагая как лунатики. Они, очевидно, обострили чувствительность, изучая записи голоса доктора Бронка. А может быть, за лето, проведенное в Риме, голос обрел дополнительную глубину и силу, необходимые для легкого достижения эффекта зомбирования. Неважно, какие именно слова произносились. В Дайтоне доктор Бронк обнаружил, что количество его особых слушателей возросло. В Цинциннати, где он читал «Завтрак в Вифлееме», надеясь спастись от них хотя бы на один вечер, доктор Бронк понял, что зомби настроились и на эту лекцию. С тех пор он дал всего лишь одну публичную лекцию в Лексингтоне, после чего телеграфировал Макферсону и Кантору, что у него начался серьезный нервный срыв, и оставшиеся выступления придется отменить. Он...
1: «И это не самое худшее, мой друг», — проговорил доктор Бронк.
0: Судя по голосу, его эмоциональное состояние несколько улучшилось.
1: «Это вообще не важно. Они постоянно звонят мне, и днем, и ночью они все пытаются до меня дозвониться. Они спрашивают, где находится гора Гибеон? Куда Иосиф вел израильтян? Друзья мои, это заговор. Они заставляют меня говорить до тех пор, пока не обрывается связь. Они ищут меня на людных улицах. Они являются в своих саванах неведомо откуда. Они уничтожили мое дело. Они мешают мне нести радость многим душам, которым так необходима духовная поддержка. Они создают общество и осаждают моих агентов предложениями о выступлениях. Они называют себя тайными адептами Сент-Луиса и Лос-Анджелесским обществом мадам Блаватской. Они предлагают мне невероятные суммы, чтобы я потворствовал».
0: Он заговорил чуть громче и даже поднял руку в привычном ораторском жесте. Но внезапно доктор Бреннер воскликнул: «Взгляните!» Два игрока в бейзик, сидевшие в задней части помещения, отложили карты, вытянув руки в стороны и глядя прямо вперед немигающими глазами, они пошли к двери, высоко поднимая и очень медленно опуская ноги.

Виктор Жилин. Тест на совместимость. Босх сел в рассветной зоне. Всходило главное солнце системы, большой, оранжевый, жаркий шар. Пронизанный светом туман постепенно становился нежно-янтарным. Вокруг, судя по радарам, пустынная равнина, сплошь затянутая непрозрачной светящейся пеленой. Посадочные двигатели расчистили вертикальный коридор метров 300 в поперечнике. Туман остался за этой границей, исполинская бело-желтая труба, уходящая в небо. Вот и хорошо, Журавлев поправил десантный набор, шагнул к трапу. Пока эта муть доползет до нас, успеем выгрузиться. Пошли! За бортом влажный зной, тишина и неподвижность. Много света. Казалось, его излучает сама атмосфера. Под ногами пружинило. Почва заросла низкими рыжими колючками, сплошной ежовый ковер. Со всех сторон высились матовые стены облачной трубы, мерцали, переливались. Герман Лукин восхищенно задрал голову в дымчатом шлеме. Высоко в фиолетовом кружке неба горели звезды. «Вот это да!» — воскликнул он, как в колодце. «От корабля ни на шаг!» — напомнил ему Журавлев и повернулся к Янсену. «Не нравится мне все это», — мастер хмуро повел головой. «Почему туман застыл?» Журавлев пожал плечами. «Черт его знает, вообще-то безветрие. Короче, бери Германа, выгружайтесь, а я тут присмотрю». Он вскочил на верхнюю площадку служебного отсека, прислонился к мягкой обшивке корпуса. Замер, только голова, как на шарнирах, туда-сюда. Распахнулся зев грузового трюма. На пандус скользнула автоплатформа с первым блоком стационарного маяка. Подминая гусеницами жесткие колючки, поползла к Янсену. Через минуту опоры будущего маяка уже вгрызались в податливую почву в сотни метров от корабля. Янсен торопился, поминутно оглядываясь. Нервничал. Туман застыл окончательно, только легкое мерцание волнами. На обратном пути платформа неожиданно дернулась, встала, перед ней оказался Герман. Он завороженно смотрел куда-то в желто-молочную стену. «Ты что, ослеп?» — в сердцах крикнул Янсен. «С дороги!» Дальше все случилось в одно мгновение. Герман вздрогнул, дико скакнул в бок. Побежал. «Быстрее! Еще быстрее!» «Гера, ты что?» — опешил Янсен. Не оглядываясь, Лукин мчался прямо в туман. «Куда? Назад!» — заорал Журавлев, прыгая вниз. «Гера!» — отчаянно закричал Янсен. У него сжалось сердце. «Что это? Зачем?» Несколько секунд, и Герман у самой стены. «Стоять!» — взревел Журавлев, на бегу выхватывая мушкет. Янсен похолодел, хлопнул выстрел. У кромки завесы, почти у ног Лукина, вспух малиновый разряд. Журавлев стрелял классно. Туман сжался, отброшенный волной взрыва. Герман шарахнулся, чудом удержался на ногах. Сверху лавиной хлынули белые струи, накрыли, он исчез. Когда подбежал Янсен, в этом месте крутился бешеный облачный смерч. «Стой!» — Журавлев поймал его за руку. «Потеряемся!» Мастер ошалело смотрел в клубящуюся муть, рвался. «Выгружай краулер!» — выкрикнул Журавлев, с хрипом хватая воздух. «Быстро!» — толкнул Янсена к кораблю. Сам остался, беспрерывно крича по рации. «Лукин! Немедленно назад! Лукин!» Спустя минуту с пандуса сорвался плоский разведывательный вездеход с откинутым фонарем. У границы тумана в кабину прыгнул Журавлев, захлопнул колпак. «Гони!» Машина сходу врезалась в бело-желтую муть. Все исчезло. Небо, почва, рыжая трава. Видимость ноль, вспыхнули шкалы приборов слепого вождения. Вот он, Янсен почти уткнулся носом в экран радара. Изображение было скверным, радиоволны вязли в плотных испарениях планеты, искажались. С трудом угадывался силуэт человека в металлизированном скафандре. 800 метров, выдохнул Журавлев. Он все время бежал. Что с ним, Глеб? У Янсена тряслись губы. «Я же только хотел предупредить». Журавлев поиграл желваками, бросил зло. «Не знаю». Машину швыряло на ухабах, кренило. Из-под гусениц веером летели клочья травы. Быстро сближались. Фигурка на экране заметалась, рванулась в сторону. «Да что же это?» — прошептал Янсен. «Он сошел с ума».
«Давай наперерез», — сквозь зубы приказал Журавлев. Откинул фонарь, встал на подножку. Янсен притормозил. Гера был где-то рядом. Журавлев подобрался перед прыжком. Неожиданно из тумана сверкнул дымный луч, почти в упор. Ударил за кормой, полыхнуло багровым. Краулер подбросило. Журавлев мертво вцепился в поручни, и сразу новая вспышка. Под гусеницами с треском лопнул огненный шар. Машина встала на дыбы, пошла юзом. «Прыгай!» — крикнул Журавлев, срываясь. Не раздумывая, Янсен вывалился в траву, откатился. Успел заметить, как брызнуло стекло бронеколпака. Третий разряд угодил точно в кабину. Рядом грохнуло. Взрывная волна отшвырнула его прочь, в янтарную мглу. Янсен приподнялся, сердце колотилось где-то у горла. Ощупал себя, вроде бы цел. Со всех сторон стояла влажная, вязкая пелена. Вытянутая рука тут же пропадала с глаз, словно растворялась. От земли с жадным шипением струились плотные ядовито-желтые струи, туман сгущался. В наушниках молчание. Нехорошее молчание, ватное. Так и есть, индикатор связи горит красным. Полная блокировка. Янсен включил пеленгатор, сигнала не было. В проклятых испарениях планеты глох даже сверхмощный маяк корабля. «Глеб», — безнадежно повторил Янсен, сев прямо в траву. Скрипнул зубами. «Влипли!» «Что происходит?» «Что с Герой?» «Ведь это он стрелял, больше некому». «Сон, бредовый сон, теперь крышка». «Без связи, в такой каше, они как слепые». Янсен взмахнул рукой, как в густой пене. «В какой стороне вездеход?» «Корабль, даже если в двух шагах, не найти». Нахлынуло отчаяние, острое, жгучее, неудержимое, как-то сразу, вдруг, до слез. Так еще никогда не было. Хотелось упасть лицом в рыжую траву, кататься, раздирая землю руками, и выть. Не помнил, как отпустило. Он вскочил, потряс головой. «Наваждение!» Глеб же рядом, их просто разметало по разные стороны от вездехода. Врубил прожектор шлема, настроил на импульсный режим. Туман вокруг ответил мерным розовым ритмом. Выхватил излучатель, мушкет, как прозвали его десантники за толстый воронкообразный ствол, поставил на воздушный разряд. Трижды пальнул в невидимое небо. Трижды над головой вязко ухнуло, заложило уши. Трижды малиново полыхнуло в вышине. Почти сразу где-то сбоку замелькали торопливые слабенькие вспышки, точка, тире, точка. «Глеб!» «Стой на месте», — разобрал Янсен. «Иду к тебе». Боясь шелохнуться, замер с включенным прожектором. Вскоре перед носом вынырнул Журавлев, с вытянутыми руками, как слепец. Хлопнул по плечу, заглянул в забрало шлема. «Сэл?» «Вроде». Янсен перевел дыхание. «Что будем делать?» «Возвращаться», — твердо сказал Журавлев. «Я пометил след краулера, по нему дойдем». Только сейчас Янсен заметил в его руках тонкую леску. «Молодец», — догадался. «Так», — сказал Янсен. «А на Гере значит крест?» Не отвечая, Журавлев пристегнул к его поясу страховочный тросик, шагнул в туман. «Не отставай». По веревке быстро отыскали след вездехода, две глубоких рваных полосы в мягком грунте. У Янсена немного отлегло, на корабль они вернутся. Но Герман... Вокруг заметно светлело. Сквозь мутную пелену проступили контуры краулера, еще горящего, с развороченной обгорелой кабиной. Журавлев заглянул внутрь, хмуро покачал головой. Как он умудрился попасть? Бил вслепую, шагов с 50. Но зачем? Янсен стиснул кулаки, голос пресекся. «Да что здесь происходит, Глеб? Что они с ним сделали?» «Они?» — Журавлев круто обернулся. «Ты думаешь?» «Не знаю, ничего я не думаю, проклятая планета». На Янсена вдруг навалилась дикая волна ненависти. Рука судорожно стиснула рукоять излучателя. «Спалить все, к чертовой матери!» Он пошатнулся, хватаясь за горло. Злоба душила его. И снова в глубине сознания отозвалось. Такого еще не было. «Ты что?» — Журавлев наклонился к стеклу шлема. «Тебе плохо?» — Янсен потряс головой. «Нет, нет, все в порядке.
Вздохнул, в горле всхрипнуло. «Пошли, что ли?» «Постой-ка!» Журавлев недоверчиво озирался. «А ведь эта хмарь, похоже, редеет. Ты посмотри. И прохождение есть». Действительно, на индикаторе светился ровный сигнал корабельного маяка. Туман стремительно таял, вокруг краулера как бы вспухал исполинский белый пузырь. На закопченной траве заблестели осколки бронеколпака. Безобразно зияли две глубокие оплавленные воронки, следы огненных ударов. Облачная завеса рассасывалась. Быстрее всего вдоль гусеничного следа, образуя прямой узкий коридор в океане пены. «Глеб!» Янсен схватил его за плечо. «Смотри!» В конце туннеля открылся силуэт корабля. Победно сияла белая матовая обшивка. Рядом застыла грузоплатформа. «Что еще за фокусы?» Журавлев настороженно озирался. «Похоже на приглашение, а?» Он прищурился, стараясь хоть что-нибудь разглядеть в глубине. Противоположный конец туннеля терялся в дрожащей дымке. Янсен вздохнул, взял себя в руки. «Пойдем, Глеб, он где-то там». «Может, все-таки возьмем другой краулер?» — проговорил Журавлев. Янсен покосился на развороченный вездеход, на черные перепаханные полосы за ним. «Лучше пешком», — сказал он твердо. Вдруг в наушниках слабо зашуршало, как песком по бумаге. Резко щелкнуло, и сразу громкий беспорядочный шум радиоэфира. Захлебывающаяся многоязычная речь, обрывки музыки, песен, вой помех. Словно кто-то быстро крутанул верньер дрянного приемника где-нибудь на земле. У Янсена зашевелились волосы. «Откуда?» Щелчок. Шум оборвался. Секунда-другая тишины. И вдруг крик. Дикий крик смертельно испуганного человека. Янсен обмер. «Гера!» Шорох, глухая возня. Хлопок, похоже на выстрел. И откровенный вопль боли. Не сговариваясь, оба сорвались на бег. Казалось, передатчик работал в двух шагах, где-то в глубине туннеля. Узкие стены дышали, вздрагивали от топота ног, выгибались, словно живые. «Кажется, здесь». Журавлев круто остановился, ткнул рукой в боковой свод. У Янсена пересохло в горле. Вспомнился дымный луч из тумана, в упор, обгорелый краулер. В ушах еще стоял крик. Накатил страх, первобытным ужасом заледенило мозг, сковало. Янсен оцепенел. Краем глаза заметил, как посерело лицо Журавлева. И тогда из желто-белая завеса перед ними расступилась. В нескольких шагах, глубоко утопая в рыжей траве, лежал человек в скафандре. Скрюченные пальцы в перчатках врылись в землю. Чуть подрагивал светлый хохолок на голом затылке. «Герман!» Сорванный шлем валялся тут же. Янсен пошатнулся, не чувствуя ног, шагнул вперед. В скафандре, точно посредине спины, чернела страшная обгорелая рана. Подскочил Журавлев, присел, оскалился. Янсен, невидяще озирался, его мутило. «Убили, Петр!» Голос командира звучал глухо. «Похоже, излучатель». Журавлев подсунул руки, хотел перевернуть, отшатнулся. «А, черт!» Тонкие рыжие колючки снизу прошивали скафандр Германа насквозь, впивались в тело. Везде. В ноги, руки, грудь, лицо. Янсен вгляделся. Тело медленно, но неуклонно оседало в почву, словно врастало. Сжав зубы, Журавлев ухватился за пояс, дернул. «Помоги-ка!» Труп, словно притянутый исполинским магнитом, даже не шелохнулся. Планета сама хоронила его. Янсен с омерзением переступил ногами. Рыжие иглы вытягивались, жадно льнули к сапогам. «Это не трава, Глеб!» — крикнул он. «Надо уходить!» Возвращались гуськом, молча. У Янсена тупо стучало в висках. «Что это? Неосторожность? Трагическая ошибка! Злая воля! Побег! Краулер! Убийство! Трава, прошивающая скафандр, как бумагу! Зачем все это? И Гера!» Янсен застонал. До слез было жалко парня. Первый полет — гордость курса. Только начал. Он споткнулся, чуть не упал. Горе, нестерпимое, острое, разрывало грудь. Затуманились глаза, из горла вырвался всхрип. Ничего не мог с собой поделать. Опять мелькнуло в мозгу.
Подскочил Журавлев, лицо перекошено, вцепился. «Держись!» Свод туннеля вдруг треснул по всей длине, рухнул. Хлынула вниз светящаяся пенная лава, накрыла. Янсен даже не успел испугаться. Перед глазами заплясали веселые цветные огоньки, свернулись в огненные спирали, бешено закружилась голова. И черный бездонный провал, мучительное падение в никуда. Янсена больше не было. Остался мозг, распахнутый настежь и вибрирующие обнаженные нервы. Мысли, память, плоть растворились в мерцающем алмазном облаке. Глаза, кажется, видели невидимое, уши слышали неслышимое. Не было этому названия в человеческом языке. И разум сдался. Янсен стоял на четвереньках, перед носом маячил низкий борт краулера. Рядом, вцепившись в поручень, висел Журавлев. Ноги его еле шевелились. Вокруг широкие своды туннеля, краулер, наполовину погрузившийся в грунт, следы гусениц на колючей траве, уже еле различимые. А дальше, на выходе в море света, корабль. Остов маяка и грузоплатформа исчезли. Журавлев наконец поднялся. Раскрыл рот, озираясь, выругался шепотом. Янсен сел, зажмурился, сильно колотилось сердце. Что же это было? Эмоции, вдруг ожгло его. Их чувства, они дали почувствовать себя. Что-то звонко хлопнуло в ушах, будто вылетели затычки. И сразу, близкий тревожный голос, почти крик. «Пеленг! Пеленг! Дайте пеленг! Вас не слышу! Почему молчите, командир? Почему молчите? Прием, прием!» Янсен обессиленно прислонился к броне, сидел, слушал знакомый голос, ждал. В голове болезненно стучало. Страха не было. Журавлев с серым потерянным лицом крутил головой, словно искал кого-то. А в скафандре есть прохождение. Дайте пеленг, прием. Когда молчать дальше стало нестерпимо, Янсен разжал зубы. «Герман, ты где?» «Мастер», ликующе взорвалось в шлеме. «Что случилось? Где командир? Почему не отвечали? Я 2 часа на корабле торчу. Сколько можно?» Журавлев поперхнулся, закашлялся, тряся головой. «Включайте пеленгаторы», — продолжал голос. «Я мигом. На вездеходе. Отставить, Герман!» Янсен говорил почти спокойно. «Мы рядом, дойдем». Он поднялся, в теле облачная легкость, шагнул к Журавлеву, крепко стукнул по спине. Глеб хватанул воздух, выпрямился, отдышался. «Да-да, Лукин», — сказал сипло. «Мы сами». «Ты это... Ты что там делаешь?» «Как что?» — в голосе Лукина растерянность. «Вы же сами приказали. Все погрузить, готовиться к старту. Сидеть на связи». Он запнулся. «Что-нибудь не так?» Не говоря ни слова, Журавлев повернулся, грузно побежал к кораблю. И сразу, точно ожидая этого момента, из глубины туннеля им в спины дохнула волна страха. «Скорей, скорей!» И пока они, подгоняемые ужасом, бежали, Лукин подробно докладывал, как он, проводив их, погрузил фундамент маяка на платформу и загнал в трюм. Затем срочно подготовил корабль к старту, как и велели. И вот уже 1,5 часа гоняет аппаратуру на предстартовом режиме, а их нет и нет. Думай, что хочешь, чуть не рехнулся. Не помнили, как добежали. Журавлев молча нырнул в люк. Янсен заставил себя оглянуться. Стены вертикальной трубы сжимались. Туман победно наступал. На рыжем колючем ковре почти никаких следов. Тамбур, скоростной лифт, коридор, центральный пост. В проеме двери Герман, живой, здоровый, румянец во всю щеку. Долгую минуту Журавлев с налитыми кровью глазами смотрел на него в упор. У Германа дрогнули зрачки, взгляд испуганно заметался. «Ладно», — прохрипел Журавлев. «По местам! Стартуем!» Босх вынырнул близ финиш-сектора станции «Плутон» внешнее. Почти идеальное попадание. До встречи с дежурными буксирами несколько часов лету. В рубке было тихо. Связь, нарушенная выходом корабля из Н-пространства, еще не восстановилась. Но их, конечно, уже засекли. Янсен вздохнул. Пощелкал клавишами автоматов, просто так, машинально. Прислушался. «Ну что они там?»
Где-то неправдоподобно далеко осталась планета, странный, призрачный мир под тремя солнцами, непонятный, бесконечно чужой. Мир нечеловеческого разума. Скоро об этом узнают все. Янсен поежился. Бог знает, что начнется. Освидетельствование, карантины, отчеты, обследование комиссии. Наизнанку вывернут. Неслышно вошел Журавлев. Сгорбленный, под глазами мешки. Сел, устало вытянулся. «Ну?» Янсен невольно подался вперед. Журавлев прикрыл веки, произнес раздельно. «Ни-че-во! Здоров, как бык!» «Зондирование?» — осторожно спросил Янсен. «Бесполезно», — Журавлев откинул голову на спинку кресла. «У него дыра в памяти, они стерли почти все. Он действительно ничего не помнит». Янсен нахмурился, пощипал губу. «Где он сейчас?» «Спит в медотсеке, вкатил ему лошадиную дозу. Хватит до базы». Журавлев помолчал, потер глаза. «Мастер, кого мы везем на землю?» Янсен вздрогнул. «Ты о чем это?» «Брось», — махнул рукой Журавлев. «Ты отлично понимаешь меня. Весь этот спектакль должен иметь цель. Какую? Вот что я хочу знать». «А ты уверен, что им понятны наши цели?» — негромко произнес Янсен. «Они хозяева и вправе спросить первыми». «Вот и спросили», — Журавлев наморщил лоб, задумался. «Так», — протянул медленно. «Ты считаешь побег Лукина что-то вроде провокации?» «Да, попытка принудить нас к активным действиям, заставить раскрыться. И они добились своего». Янсен подался вперед, заговорил торопливо. «Это похоже на тест, Глеб. Им, в общем, наплевать на наши знания, уровень и прочее. Это вторично, главное — сам носитель. Его чувства, эмоции. Понимаешь? Если тут близко, значит, братья по разуму. Если нет, все бесполезно. Хоть из кожи лезь. Я уверен, они устроили нам проверку чувств, по-своему, конечно. Лично я прошел всю гамму. Страх, ненависть, бессилие, жалость, бог знает что еще. Сверхдозами. А под занавес они продемонстрировали кое-что из своего арсенала. Помнишь? Янсена передернуло. Вот и получается. Полная несовместимость. Наши разумы полярные, Глеб. Нам никогда не понять друг друга. Поэтому нам и предложили убраться с планеты, опять же, по-своему. Внушили Герману приказ готовиться к старту, напустили страху на нас с тобой. Журавлев долго молчал, скептически теребя нос. «Тактичные ребята, ничего не скажешь», — усмехнулся он. «А как быть с трупом? Это что, тест на гуманность? Да и нас чуть не сожгли». «Это как сказать?» Стрелял Герман, но направляли его руку они. «Ты заметил, первые два, мимо, предупредительные. Нам дали возможность выскочить. Другой вопрос, для чего вообще эта стрельба?» «Не знаю», — Янсен развел руками. «В чужом доме свои законы. Может, нельзя там на машинах? Траву эту рыжую мять нельзя. Почву». «Не знаю». «Помнишь, как быстро все заросло, словно на живом теле?» «Ну а что касается покойника?» Янсен запнулся, потом твердо взглянул Журавлеву в глаза. «Это был фантом, Глеб, муляж, порождение планеты. Пойми, это не наша жизнь, не наша логика. Может, двойники для них в порядке вещей необходимый атрибут. Как наши машины, роботы, гадать бесполезно. Я думаю, Герман столкнулся с ним нос к носу. Сдали нервы, ну и...» Янсен безнадежно махнул рукой. Журавлев с сомнением покачал головой. «Могло быть и по-другому, мы же исследовали шлем, как две капли. Копии планеты невозможно различить, ты это понимаешь? Я не знаю, кто остался на планете, и ты не знаешь. Мы не имеем права закрывать на это глаза». «Ну так пойди и скажи ему об этом», — взорвался Янсен. «Скажи, что он для нас больше не Гера Лукин, парень с Земли, а оборотень, шпион внеземной цивилизации». Янсен откинулся в кресле, яростно вцепился в свою шевелюру. «А если даже и так», — сказал он с вызовом, — «что ты предлагаешь? Вернуться туда? Выбросить за борт?» Журавлев угрюмо молчал, играя желваками. «Самое паршивое», — думал он, — «что все уже решено. Случайно, не случайно, а выбора нет. Потому что другое — это взять мушкет, войти в изолятор и сонному в затылок.
Он непроизвольно покачал головой. Янсен быстро взглянул на него, невесело усмехнулся. «То-то же. Вот нам и еще один тестик. Главный». Рубку неожиданно заполнили басовые сигналы главной связи, вызывала центральная база «Солнечная». «Начинается», — выдохнул Янсен. «Ну теперь держись, командир, ох, и возьмутся за нас всех, и планете достанется. Глядишь, еще слетаем». Детская литература, 1990 год. Читал «Искусственный разум»,

0: cacique. Гарри Гаррисон. Фантастическая сага. Часть первая. Господи, как я попал сюда? Как только я позволил втравить себя в такую историю? Простонал Л.М. Гринспен, чувствуя, как после недавнего обеда начинает подавать признаки жизни застарелая язва желудка. «Вы находитесь здесь, Л.М., потому что вы дальновидный и смышленый бизнесмен. Или, если подойти с другого конца, потому что вам приходится хвататься за соломинку. А если вы не примете срочных мер, то ваш кинотрест Climactic Studios бесследно исчезнет». Барни Хендриксон попыхивал сигаретой, которую он зажал между пожелтевшими от никотина пальцами, и рассеянно смотрел в окошко из Роллс-Ройса, мчавшегося по дну бетонного каньона. «Или, если сформулировать по-иному, вы вкладываете 1 час вашего драгоценного времени в осмотр изобретения, которое спасет вашу студию от банкротства». Все внимание Л.М. было поглощено деликатной процедурой раскуривания контрабандной гаванской сигары. Он отрезал ее конец золотой карманной гильотинкой, лизнул отслоившийся табачный лист и стал обжигать ее над крохотным огнем, пока не раскурил. Потом он спокойно затянулся, и изящная зеленая сигара ожила в его руках. Автомобиль с тяжеловесной легкостью затормозил у края тротуара, и шофер обежал вокруг машины, чтобы открыть дверцу. Л.М. подозрительным взглядом окинул окрестности, не сдвинувшись с места. Трущобы. Разве может быть в такой дыре чудо, которое спасет от краха мою студию? Барни сделал безуспешную попытку вытолкнуть из машины неподвижное покоящееся тело. «Не спешите с выводами, Л.М. В конце концов, кто бы осмелился предсказать, что сопливый мальчишка из трущоб Ист-Сайда в один прекрасный день станет владельцем самой большой в мире киностудии?» «Ты что, переходишь на личности?» «Давайте не будем отвлекаться», — настаивал Барни. «Сначала войдем в дом, посмотрим, что покажет нам профессор Хьюитт, и только потом примем решение». Л.М. неохотно вылез из машины и, ступив на потрескавшийся асфальт тротуара, позволил подвести себя к двери низкого полуразвалившегося дома. Барни, поддерживая его под локоть, нажал на кнопку звонка. Ему пришлось еще 2 раза нажать на кнопку, прежде чем перекосившаяся дверь со скрипом отворилась, и на них воззрился маленький человечек с огромной лысой головой и очками в массивной оправе. «Профессор Хьюитт», — произнес Барни, проталкивая вперед Л.М. «Позвольте представить вам человека, о котором я говорил вам на прошлой неделе, директора Climactic Studios, мистера Л.М. Гринспена, собственной персоной». «Да-да, конечно, заходите». Профессор заморгал по рыбье и сделал шаг в сторону, пропуская гостей. Как только дверь за его спиной закрылась, Л.М. с тяжким вздохом покорился и разрешил Барни провести себя вниз по скрипучим деревянным ступенькам. Войдя в подвал, он остановился, глядя на длинный ряд электрических приборов и аппаратов, закрученных спиралями проводов и гудящих динамомашин. «Что это?» «Декорации к фильму о Франкенштейне?» «Профессор сейчас объяснит нам», — сказал Барни, подтолкнув вперед профессора Хьюитта. «Это труд всей моей жизни», — начал профессор, махнув рукой куда-то в сторону туалета. «Вот как? Интересно, что же это за труд?» «Профессор подразумевает машины и аппараты. Он просто не совсем точно указал направление», — поспешил объяснить Барни. Профессор Хьюитт не слышал их разговора. Склонившись над контрольной панелью, он что-то налаживал. Внезапно раздался тонкий пронзительный свист, который все усиливался, и из массивного аппарата у стены полетели искры. «Вот», — произнес профессор, указывая драматическим жестом, теперь уже более точным, на металлическую платформу, укрепленную на массивных изоляторах. «Это сердце Времятрона, где и происходит перемещение вещества. Я не буду вдаваться в математику или говорить об устройстве времяотрона, которое исключительно сложно. Полагаю, что его работа говорит сама за себя. Профессор наклонился, пошарил под столом, извлек оттуда пивную бутылку, покрытую толстым слоем пыли, и поставил ее на металлическую платформу. «А что это за времяотрон?» — подозрительно спросил Л.М. «Минутку терпения, господа. Сейчас я продемонстрирую его в действии. Итак, я помещаю в сферу действия поля простой предмет и включаю аппарат, образующий темпоральное поле. Смотрите». Хьюитт включил рубильник, электрический ток устремился через стоящий в углу трансформатор к машине, рев динамо перешел в пронзительный визг, лампы на контрольной панели ослепительно засверкали, и воздух наполнился резким запахом озона. Пивная бутылка на неуловимое мгновение исчезла, и шум машины затих. «Вы заметили перемещение?» «Эффектно, не правда ли?» Профессор, сияя от самодовольства, вытянул из рекордера длинную бумажную ленту с чернильными разводами. «Вот смотрите, здесь все запечатлено. Бутылка 7 микросекунд была в прошлом и затем снова вернулась в настоящее. Что бы ни говорили мои враги, я добился успеха. Мой времяотрон действует. Я назвал свою машину «Времяотрон» от сербского «Время», в честь моей бабушки, родившейся в Малилазине. Итак, вы видите перед собой действующую машину времени». Л.М. вздохнул и собрался было уходить. «Чокнутый», — сказал он. «Выслушайте же его до конца, Л.М. У профессора есть оригинальные идеи. Он согласился работать с нами только потому, что все научные учреждения и благотворительные фонды отказались финансировать дальнейшую работу над его машиной. Профессору нужны средства для ее усовершенствования. В мире каждую минуту рождается один такой изобретатель. Пошли, Барни». «Да выслушайте вы его, Л.М.», — умолял Барни. «Пусть он покажет вам эксперимент с посылкой бутылки в будущее. Слишком уж это впечатляет. Я должен обратить ваше внимание на то, что любой предмет на пути в будущее преодолевает мощный темпоральный барьер, и для этого требуется несравненно большее количество энергии, чем при перемещении того же предмета в прошлое. Но все же я могу продемонстрировать этот эксперимент. Прошу вас, внимательно следите за бутылкой». Еще раз чудо электронной техники столкнулось с силами времени, и в наэлектризованном воздухе заплясали искры. Пивная бутылка чуть заметно дрогнула. «Пока!» Л.М. повернулся и начал подниматься по лестнице. «Между прочим, Барни, ты уволен». «Вы не можете уйти вот так, Л.М., не дав профессору возможности объясниться, а мне рассказать о моих планах». Барни сердился. Сердился на себя, на киностудию, где он работал, находившуюся на грани банкротства, на слепоту директора, на тщету всех человеческих стремлений, на банк, закрывший его счет. Он кинулся вслед за Л.М. и выхватил у него изо рта дымящуюся гаванскую сигару. «Сейчас мы проведем настоящий эксперимент, такой, что вы оцените его по достоинству». «Эти сигары по $2 за штуку. Сейчас же верни». «Я вам ее отдам, но сначала посмотрите». Барни швырнул на пол бутылку и положил дымящуюся сигару на платформу. «Какой из приборов регулирует входную мощность?» — повернулся он к Хьюитту. «Вот это ручка входного реостата, но зачем это вам? Если вы увеличите уровень темпорального перемещения, то оборудование выйдет из строя раз и все. Можно купить новое оборудование, но если нам не удастся убедить Л.М., вы на мели, сами понимаете. Итак, вперед!» Барни оттолкнул протестующего профессора в сторону и включил реостат на полную мощность. На этот раз эффект был потрясающим. Рев динамомашины перешел в смертельно пронзительный визг, от которого чуть не лопнули барабанные перепонки. Лампы на панели засверкали всеми огнями ада, все ярче и ярче, по металлическим поверхностям забегали электрические разряды, а волосы присутствующих встали дыбом, и из них посыпались искры. «Через меня идет ток!» — заревел Л.М., и в этот момент напряжение достигло предела, лампы на панели, ослепительно сверкнув, лопнули, и в подвале воцарилась полная темнота. «Смотрите вот сюда!» — закричал Барни, щелкая зажигалкой и поднося ее к машине. Платформа была пуста. Сигара исчезла. «Ты должен мне $2. Смотрите, смотрите! По крайней мере, 2 секунды! 3, 4, 5, 6, 7!» Внезапно на платформе появилась все еще дымившаяся сигара. Л.М. живо схватил ее и как следует затянулся. «Ну хорошо. Это машина времени. Теперь я верю. Но какое она имеет отношение к производству фильмов или к спасению моей студии от банкротства?» «Позвольте мне объяснить». Часть вторая. В кабинете Л.М. сидело 6 человек, расположившихся полукругом перед письменным столом директора. «Запереть дверь и перерезать телефонные провода», — распорядился Л.М. «Сейчас 3 часа утра», — запротестовал Барни. «Кто будет подслушивать в такую рань?» «Если об этом пронюхают банки, я разорен. Пиши «пропало» до самой смерти, а может быть и дольше. Перережьте провода». «Позвольте, я займусь этим», — сказал Эмори Блестед, вставая со стула и доставая из нагрудного кармана отвертку с ручкой, обмотанной изоляционной лентой. В Climactic Studios он возглавлял технический отдел. «Вот оно, решение загадки. За последний год мои ребята в среднем по 2 раза в неделю чинили в этом кабинете перерезанные провода». Работа спорилась в его руках, он быстро снял крышки с соединительных коробок, и вот уже все 7 телефонов, селектор, сеть телевидения и телепринт разъединены. Л.М. Гринспен внимательно следил за ним и не произнес ни единого слова, пока своими глазами не убедился в том, что все 10 проводов безжизненно повисли. «Докладывайте», — рявкнул он, ткнув пальцем в направлении Барни Хендриксона. «Итак, все готово, и можно приниматься за дело, Л.М. Оборудование для времяотрона установлено в павильоне фильма «Сын чудовища женится на дочери монстра», и все расходы отнесены на бюджет фильма. Между прочим, машина профессора обошлась дешевле обычных декораций. Не отвлекайтесь. Ладно. Итак, последние съемки чудовищного фильма закончены в павильоне сегодня, то есть, я хотел сказать, вчера. И мы поспешили в темпе вынести оттуда все оборудование. Как только они ушли, мы тут же смонтировали времяотрон в кузове армейского грузовика из картины «Пифиси из Бруклина». Профессор проверил оборудование и привел машину в полную готовность. «Что-то не нравится мне эта история с грузовиком. Его могут хватиться?» «Не хватится, Л.М. Мы обо всем позаботились. Во-первых, он считался избыточным армейским снаряжением, и его хотели сбыть с рук. Во-вторых, недавно мы продали его через наш обычный канал сбыта, а здесь его приобрел Текс». «Под нас не подкопаешься». «Текс? Какой еще Текс? И кто вообще все эти люди?» — с раздражением произнес Л.М., обведя подозрительным взглядом сидящих вокруг стола. «Ведь я же предупредил, чтобы об этой штуке знало как можно меньше людей, по крайней мере до тех пор, пока мы не убедимся, что она действует. Если только банки пронюхают...» «Ну уж меньше и вовлечь невозможно, Л.М. Смотрите, я профессор, которого вы знаете, Блестед, ваш начальник технического отдела, проработавший на студии 30 лет, но знаю, но кто эти трое?» Л.М. махнул рукой в сторону 2 загорелых молчаливых людей, одетых в джинсы и кожаные куртки, и сидящего рядом с ними высокого нервного человека со светло-рыжими волосами. «А, эти? Эти двое — трюкачи с нашей студии. Текс Антонелли и Даллас Леви.
1: Трюкачи с нашей студии. Послушай, барни, что за трюк ты собираешься выкинуть с этими ковбойскими мальчиками из Бронкса?
0: Ради бога, не волнуйтесь, Л.М. Для нашего проекта понадобятся люди, на которых можно положиться и которые без лишнего шума в случае неприятностей найдут выход из положения. До прихода к нам Даллас служил в армии, а затем выступал в Родео. Текс 13 лет протрубил в морской пехоте. Он инструктор по нападению и защите без оружия.
1: А кто этот длинный?
0: Это доктор Йенс Лин из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, филолог.
1: Высокий мужчина рывком встал и отвесил короткий поклон в направлении письменного стола.
0: Он специалист по германским языкам или почему-то вроде этого. Он будет нашим переводчиком.

0: М. поднял руку, удовлетворившись тем, что услышал. «Так какой же у нас план? Посвятите меня в детали».
1: «Сначала нам придется совершить пробное путешествие», — заметил Барни. «Надо посмотреть, работает ли машина профессора».
0: «Да я вас уверяю,
1: и если она работает, мы сколотим съемочную группу, разработаем сценарий и затем отправимся снимать фильм прямо на месте».
0: «И на каком месте? Вся история открыта нам на широком экране».
1: «Мы сможем все заснять, записать звук
0: и спасем студию от банкротства. Ни тебе расходов на дополнительные съемки, ни декораций, ни стычек с профсоюзами».
2: «Эй, поосторожнее», — нахмурился Даллас.
0: «Конечно, речь идет не о вашем профсоюзе», — извинился Л.М. «Вся труппа, которая отправится в прошлое из нашего времени, будет получать повышенную ставку с надбавками». Я имел в виду участников. «Оттуда. На них мы сможем сэкономить, верно?»
2: «А теперь отправляйся, Барни, пока у меня не остыл энтузиазм, и без хороших новостей не возвращайся».
1: Их шаги, стук каблуков о бетонную дорожку, гулко отдавались от гигантских звуковых сцен в огромном помещении. А тени тянулись за ними сначала сзади, а потом выбрасывались вперед, когда они проходили через ярко освещенные круги под редкими лампами. Тишина и одиночество заброшенных студий внезапно напомнили им о величии их замысла, и они инстинктивно приблизились друг к другу, почти касаясь плечами. Перед входом в здание стоял сторож. Завидев их, он поздоровался, и его голос разбил мрачные чары тишины.
2: «Закрыто и опечатано, сэр. Никаких происшествий».
1: «Отлично», — одобрительно отозвался Барни. «Возможно, мы останемся внутри до утра. Секретная работа. Смотрите, чтобы никто из посторонних нам не помешал».
2: «Я уже сказал об этом капитану, и он предупредил ребят».
1: Барни запер за собой дверь, и тотчас же под крышей вспыхнули ослепительные солнца ламп. Огромное помещение пакгауза было почти пустым, если не считать нескольких пыльных листов фанеры в дальнем углу и грузовика грязно-оливкового цвета с белой армейской звездой на дверце кабины и брезентовым верхом. «Батареи и аккумуляторы заряжены», — объявил профессор Хьюитт, взобравшись в кузов грузовика и покрутив несколько ручек. Затем он разъединил массивные кабели, тянувшиеся от зарядного устройства к выводам на стене, и забросил их в грузовик. «Садитесь, джентльмены. Мы можем начать эксперимент когда угодно».
2: «Может быть, мы назовем его не экспериментом, а как-нибудь иначе?»
1: — с беспокойством спросил Эмори Блестед. Он вдруг начал жалеть, что связался с этим предприятием.
0: «Я, пожалуй, сяду в кабину, там поудобнее», — сказал Текс Антонелли. «Мне пришлось водить вот такой же шестиосный все время, пока я служил на Марианнах».
1: Один за другим участники экспедиции забрались вслед за профессором в кузов грузовика, и Даллас закрыл откидной борт. Ряды электронного оборудования и генератор, спаренный с двигателем внутреннего сгорания, занимали большую часть кузова, и участникам пришлось сесть на ящики с припасами и оборудованием.
2: «У меня все готово», — объявил профессор.
0: «Может быть, для первого раза побываем в 1500 году?»
2: «Нет»,
1: — Барни был непреклонен. «Установите на своих приборах тысячный год, как договорились, и отправляемся».
2: «Но расход энергии будет меньше и риск».
0: «Не трусьте в последнюю минуту, профессор. Нам необходимо перенестись как можно дальше в прошлое, чтобы никто не мог опознать нашу машину и причинить нам какие-нибудь неприятности. К тому же мы решили снимать фильм о викингах, а не делать новый вариант собора Парижской Богоматери».
2: «Действие собора Парижской Богоматери происходит не в XVI веке, а гораздо раньше», — заметил Йенс Лин.
0: «Я бы сказал, что события происходят в средневековом Париже примерно...»
1: «Профессор», — заворчал Даллас, — «если мы собираемся куда-то отправиться, давайте кончим трепаться и поехали. Всякая ненужная задержка перед битвой подрывает боевой дух войск».
3: «Вы совершенно...»

0: «Направо, мистер Леви», — отозвался профессор, и его пальцы забегали по кнопкам контрольной панели. «Итак, 1000 лет от Рождества Христова. Пожалуйста». Он выругался и стал нащупывать кнопки. «Так много липовых переключателей и приборов, что я совсем запутался», — пожаловался профессор. «Пришлось тут кое-что прибавить, чтобы потом использовать эту штуковину для съемки фильма ужасов», — извиняющимся голосом сказал Блестед. Голос его звучал как-то странно, лицо покрылось каплями пота. «Она должна была выглядеть более реалистично. И для этого вы сделали ее похожей черт знает на что», — сердито пробормотал профессор Хьюитт, заканчивая приготовление. В последующее мгновение его рука протянулась к многополюсному рубильнику и перекинула его вперед. Под воздействием внезапной нагрузки частота генератора снизилась, звук стал ниже и надсаднее, электрический разряд затрещал, холодные искры заплясали по всем открытым поверхностям, и люди почувствовали, как волосы на их головах встают дыбом. «Что происходит?» — раздался дрожащий голос Йенса Лина. «Абсолютно ничего», — спокойно отозвался профессор Хьюитт, регулируя что-то на контрольной панели. «Это всего лишь вторичное явление, статический разряд, не имеющий никакого значения. Сейчас происходит накопление временного поля. Вы должны это чувствовать». Они действительно почувствовали что-то и явственно ощутили, как их тела охватывает какая-то неприятная клейкая субстанция, как растет напряжение. «У меня такое ощущение, будто мне в пупок вставили огромные ключи и заводят мои кишки», — заметил Даллас. «Я просто не могу так здорово выразиться», — заметил Лин, — «но и у меня те же симптомы». «Переключил на автомат», — сказал профессор, утопив одну из кнопок и отойдя от пульта управления. «В ту микросекунду, когда поле достигнет своего максимума, селеновые выпрямители автоматически включатся. Вы сможете следить за процессом по этой шкале. Как только стрелка достигнет нуля, 12, — сказал Барни, всматриваясь в шкалу, потом отвернулся от нее. 9, — донесся голос профессора. «Поле быстро растет. 8, 7, 6. «А как насчет надбавки за боевые условия?» — спросил Даллас, но никто даже не улыбнулся. 5, 4, 3. Напряжение стало ощутимым физически. Оно стало частью машины, частью их самих. Никто не мог пошевельнуться. 6 пар глаз уставились на движущуюся красную стрелку, а профессор продолжал. 2, 1. Они не услышали слова «нуль», потому что в этот момент даже звук остановился. Что-то произошло с ними, что-то неуловимое и такое из ряда вон выходящее, что в следующую секунду никто не мог вспомнить, что это было и каковы были их ощущения. В то же мгновение свет прожекторов в пакгаузе померк, тьму раздвигало лишь тусклое сияние 3 рядов циферблатов и шкал на контрольной панели. Пространство за открытым задним бортом грузовика, где мгновение назад виднелось ярко освещенное помещение пакгауза, теперь было серым, бесформенным, однообразным. Не на чем было глазу остановиться. «Эврика!» — крикнул профессор. «Не выпить ли нам?» — спросил Даллас, извлекая кварту хлебного виски из-за ящика, на котором он сидел, и тут же последовал собственному совету, нанеся заметный ущерб содержимому бутылки. Кварта начала переходить из рук в руки, даже Текс высунулся из кабины сделать глоток. И все хлебнули для храбрости, за исключением профессора. Он же был слишком занят своими приборами и что-то радостно бормотал под нос. «Да-да». «Несомненно, определенно перемещает в прошлое. Скорость легко контролируется. Теперь и физическое перемещение возможно. Космическое пространство или Тихий океан для нас не подходят, не подходят». Профессор взглянул под козырек серебристого экрана и что-то отрегулировал. Затем он повернулся к остальным. «Господа, теперь держитесь покрепче. хотя и старался я как можно точнее угадать уровень почвы в месте прибытия, но я боюсь быть слишком точным. Мне бы не хотелось доставить вас под землю, поэтому вполне возможно падение с высоты нескольких дюймов. Все готовы?» Профессор потянул за ручку рубильника. Сначала о землю ударились задние колеса, а в следующее мгновение на грунт со страшным шумом рухнули и передние. Все попадали друг на друга. Яркий солнечный свет ворвался через открытый задник и заставил всех прищуриться. Свежий соленый ветерок принес откуда-то издалека шум прибоя. «Черт меня побери!» — бормотал Эмори Блестед. Серая пелена позади грузовика исчезла, и вместо нее, окаймленный брезентом, подобно гигантской картине, показался каменистый океанский берег, о который разбивались огромные волны. Низко над берегом, крича, парили чайки, и два испуганных тюленя с фырканьем бросились в воду. «Что-то я не узнаю эту часть Калифорнии», — сказал Барни. «Это старый, а не новый свет», — с гордостью ответил профессор Хьюитт. «Точнее, Аркнейские острова, где в 1003 году существовало множество поселений норвежских викингов. Вас, несомненно, удивляет способность Времиатрона осуществлять не только темпоральное, но и физическое перемещение. Однако существует фактор...» «С тех пор, как Гувер был избран президентом, меня уже ничто не удивляет», — сказал Барни. Он почувствовал себя в своей тарелке после того, как они, наконец, прибыли куда-то или в когда-то. «А теперь за работу, Даллас. Подними полог брезента спереди, чтобы нам видеть, куда ехать». В следующее мгновение перед ними открылся каменистый берег. Узкая полоса земли между пенящимся прибоем и отвесными скалами. Примерно в полумиле от грузовика торчал мыс, а за ним ничего не было видно. «Заводи!» — крикнул Барни, наклонившись к кабине. «Давай посмотрим, что там дальше на берегу». «Точно!» — откликнулся Текс, нажимая на кнопку стартера. Мотор заворчал и ожил. Текс включил первую скорость, и грузовик, покачиваясь на камнях, двинулся вперед. «Хотите?» — спросил Даллас, протягивая пистолетную кобуру с ремнем. Барни с неприязнью посмотрел на оружие. «Попридержи его. Я, наверное, застрелю себя или кого-нибудь из окружающих, если буду играть с этой штукой. Отдай ее Тексу, и пусть у тебя под рукой будет винтовка». «А разве нам не дадут оружие для нашей же безопасности?» — спросил Эмори Блестед. «Я знаю, как обращаться с винтовкой. Ты дилетант. А мы собираемся строго придерживаться профсоюзных правил. Твое дело, Эмори, помогать профессору. Времиатрон сейчас самая ценная вещь. Текс и Даллас позаботятся о вооружении. Только так мы будем застрахованы от несчастных случаев». «Ах ты, черт, вы только посмотрите! Неужели я вижу такую красоту собственными глазами?» Йенс Лин, захлебываясь от восторга, показывал вперед. Грузовик объехал мыс, и перед ними открылся маленький залив. Грубая почерневшая ладья была вытащена на берег, а чуть выше, подальше от воды, находилась жалкая землянка, сложенная из камня и неровных кусков дерна, крытая тростником и водорослями. Берег казался пустынным, хотя из дыры в крыше землянки поднималась струйка дыма. «Куда все подевались?» — спросил Барни. «Ну, совершенно ясно, что появление ревущего грузовика напугало жителей, и они спрятались внутри землянки», — объяснил Лин. «Выключи мотор, Текс. Может быть, нам стоило взять с собой немного бисера или еще чего для торговли с туземцами?» «Боюсь, это не те туземцы, мистер Хендриксон». Как бы в подтверждение слов Лина, грубо сколоченная дверь землянки распахнулась, и из нее выскочил человек. С ужасным криком он прыгнул вверх. ударил топором с широким лезвием по щиту, висевшему на левой руке, и бросился бежать вниз по склону прямо к грузовику. Несколько огромных шагов, и он уже подбежал к экспедиции. На его голове был отчетливо виден черный шлем с рогом, белокурая борода и пышные усы развивались на ветру. Продолжая издавать невнятные звуки, воин начал грызть край щита. На его губах появилась пена. Как видите, он явно испуган. Однако герою-викингу не подобает выказывать страх перед своими рабами и слугами, которые, несомненно, следят за ним из землянки, поэтому он приводит себя в состояние неистовой ярости, подобно берсеркеру. Может, подождем с лекцией, а, док? Ну-ка, Даллас и Текс, возьмитесь за этого парня, успокойте его, пока он чего-нибудь не сломал. Пуля в брюхо быстро его успокоит. Ни в коем случае. Студия не может себе позволить такую роскошь, как убийство, даже убийство при самообороне. Ну что ж, пусть будет по-вашему, но учтите, в контракте есть специальный параграф об особом вознаграждении за риск. Знаю, знаю. Берите быка за рога, пока не... Слова Барни были прерваны глухим ударом и звоном разбитого стекла, сопровождавшимися громким победным воплем. «Я понял, что он говорит», — радостно захихикал Йенс Лин. «Он хвалится, что выбил глаз чудовищу». «Этот буйно помешанный отрубил фару», — завопил Даллас. «Займитесь-ка им, Текс. Отвлеки его чем-нибудь. Я сейчас вернусь». Текс Антонелли выскользнул из кабины и кинулся прочь от грузовика. Викинг заметил его и тут же начал преследование. Пробежав около 50 ярдов, Текс остановился и поднял с земли две круглые гальки величиной с кулак. Подбросив одну из них на ладони, словно это был бейсбольный мяч, Текс спокойно ожидал приближения своего яростного преследователя. Когда викинг приблизился к нему на 5 ярдов, Текс швырнул камень, целясь в голову, и как только щит взлетел вверх, чтобы отразить нападение, метнул второй камень прямо в живот викинга. Оба камня оказались в воздухе одновременно, и пока первый, отскочив от щита, летел куда-то в сторону, второй попал викингу прямо в солнечное сплетение, и тот с умным «уф» опустился на землю. Текс отошел на несколько шагов и подобрал еще 2 гальки. «Блейда!» — выдохнул поверженный воин, потрясая топором. «Блейда — трус. Старо-норвежская». «Да и ты не лучше. Ну-ка, поднимайся». «А теперь давай упакуем его», — предложил Даллас, который появился из-за грузовика, крутя веревочной петлей над головой. «Профессор трясется над своими железками и хочет побыстрее смотаться отсюда». «Окей». «Сейчас мы это организуем». Текс прибегнул к соленым морским выражениям, но ему не удалось преодолеть лингвистический барьер. Тогда он обратился к латинскому языку жестов, которым овладел еще в юности, и с помощью быстрых движений пальцев и рук сравнил викинга с рогоносцем, кастратом, приписал ему кое-какие грязные привычки и закончил предельным оскорблением. Его левая рука ударила по правому бицепсу, отчего правый кулак подпрыгнул вверх. Очевидно, какое-то одно, а может быть и не одно из этих оскорблений имело свои корни в XI веке, потому что викинг заревел от ярости и с трудом поднялся на ноги. Текс стоял, не двигаясь, хотя он казался пигмеем рядом с атакующим его гигантом. Топор взлетел вверх, но в то же мгновение Даллас бросил лассо и поймал им топор, а Текс подставил викингу подножку, и тот тяжело рухнул на землю. Как только викинг упал, Текс с Далласом оседлали его. Один вывернул ему руки, а другой молниеносно обмотал его веревкой. Через несколько секунд викинг уже был беспомощен, как младенец. Руки его были заведены за спину и привязаны к ногам, а сам он ревел от бессильной ярости, пока Даллас и Текс волокли его по гальке к грузовику. В свободной руке у Текса был щит, а у Далласа топор. «Я должен поговорить с ним», — настаивал Йенс Лин. «Это редчайшая возможность». «Мы не можем ждать ни минуты», — торопил их профессор, регулируя один из приборов верньерной ручкой. «Эй, на нас нападают!» — завопил Эмори Блестед, указывая дрожащей рукой на землянку. Толпа косматых оборванцев, вооруженных разнообразными мечами, копьями и топорами, атаковали грузовик. «Пора уносить ноги», — распорядился Барни. «Бросьте этого доисторического лесоруба в кузов и поехали. Когда мы вернемся на студию, у вас будет уйма времени для разговора с этим парнем, док». Текс прыгнул в кабину и, схватив с сиденья револьвер, разрядил его весь в сторону моря, включил двигатель, потом оставшуюся фару и дал гудок. Крики атакующих мгновенно сменились воплями страха, и враги, побросав свое оружие, бросились обратно к землянке. Грузовик развернулся и поехал обратно вдоль берега. Когда они приблизились к выступающему мысу, с другой стороны мыса раздался автомобильный сигнал. Текс едва успел свернуть вправо и въехал прямо в прибой, пропуская мчащийся навстречу им фырчащий грузовик оливково-защитного цвета. «Извозчик!» — крикнул Текс в окошко и дал газ. Барни Хендриксон взглянул на проезжавший мимо по старому следу грузовик и, посмотрев в открытый задник, окаменел. Он увидел самого себя с насмешливой улыбкой на лице. Он качнулся, когда грузовик подпрыгивал на камнях. В последний момент, когда автомобиль уже исчезал за поворотом, второй Барни Хендриксон в своем кузове, завидев двойника, приложил большой палец к носу и покачал рукой. Барни бессильно опустился на ящик. «Вы видели?» — с трудом выговорил он. «Что это такое?» «Весьма интересное явление», — сказал профессор Хьюитт, нажимая кнопку стартера на своем генераторе. «Время гораздо более пластично, чем я предполагал. Оно позволяет удваивать, может быть, даже утраивать темпоральные линии мира. Или даже допускает существование бесчисленного количества временных витков. Открывающиеся возможности просто невероятны. Может, вы и перестаньте нести эту абракадабру и объясните мне, что я видел?» — оборвал его Барни, отрываясь от почти пустой бутылки. «Вы видели самого себя? Вернее, мы видели нас. Когда мы будем...» «Боюсь, что грамматика английского языка не позволяет точно описать создавшееся положение. Может быть, правильнее сказать, что вы видели этот самый грузовик и себя в нем так, как это будет выглядеть немного позже. Я думаю, это достаточно просто для понимания». Барни со стоном опустошил бутылку и вдруг вскрикнул от боли, когда пришедший в себя викинг изловчился и укусил его в лодыжку. «Лучше кладите ноги на ящики», — предостерег Даллас. «Он все еще психует». Грузовик сбавил скорость, и из кабины донесся голос Текса. «Мы приехали туда, откуда стартовали. Вот здесь начинаются следы шин. Что дальше?» «Поставьте машину, по возможности, в то же самое положение, в каком она была, когда мы сюда приехали. Это облегчит мне наладку приборов». «Итак, приготовьтесь, господа. Мы начинаем наше обратное путешествие через время». «Тролль-таки, Юдр-Олл! Да будете вы добычей троллей!» Старонорвежский эквивалент выражению «черт подери!» — крикнул викинг. Часть третья. «Что случилось?» — подозрительно спросил Л.М., когда участники экспедиции вошли в его кабинет и устало опустились на те же стулья, с которых они поднялись 18 веков назад. «Что это значит? 10 минут назад вы вышли из моего кабинета и спустя 10 минут снова возвращаетесь?» «Это для вас 10 минут, Л.М., — ответил Барни. «А для нас прошли часы. Машина профессора действует так, что самое первое и самое трудное препятствие мы преодолели. Теперь нам известно, что времяотрон профессора Хьюита работает даже лучше, чем можно было ожидать. Перед нами открыт путь к тому, чтобы перенести в прошлое целую съемочную труппу и заснять исторически совершенно достоверный, полнометражный, широкоэкранный, реалистичный, дешевый, высококачественный фильм. Наша следующая задача уже попроще. Сценарий. Вы правы, как всегда, Л.М. И получилось так, что у нас уже есть сценарий. Очень реалистический, более того, патриотический. Если я спрошу вас, Л.М., кто открыл Америку, что вы ответите?
1: Христофор Колумб в 1492 году.
0: Именно так думают все. Но на самом деле честь ее открытия принадлежит викингам.
1: Разве Колумб был викингом? Я всегда считал, что он из евреев.
0: Бог с ним, с Колумбом. Еще за 500 лет до его рождения корабли викингов отплыли из Гренландии и открыли землю, которую они назвали Винланд. Сейчас доказано, что это была Северная Америка. Первая экспедиция под предводительством Эрика Красного, то есть Эрика Рыжего.
1: И думать забудь. Ты хочешь, чтобы нас занесли в черный список за выпуск коммунистического фильма?
0: Пожалуйста, выслушайте меня до конца, Л.М. После того, как Эрик открыл эту страну, туда приплыли викинги, создали поселения, построили дома и фермы, и все это под водительством легендарного героя Торфина Карлсефни.
1: Ну что за имена? Их тоже придется менять. Я уже вижу центральную любовную сцену. «Поцелуй меня, мой милый Торфин Карлсефни», — шепчет она. Нет, не пойдет. Не больно-то здорово.
0: Барни, нельзя переделывать историю, Л.М.
1: А чем же еще мы занимались всю жизнь? Сейчас не время на меня наседать.
0: И это ты, Барни Хендриксон, который когда-то был моим лучшим директором и продюсером, пока эти вшивые кретины вконец не разорили нас.
1: Возьми себя в руки. Первоочередная задача кино — совсем не воспитание.
0: Мы продаем развлечения, и если они никого не развлекают, их никто не покупает. Именно так я смотрю на вещи. Вы берете своего викинга, называете его Бенни или Карло или другим хорошим скандинавским именем и создаете сагу о его приключениях.
1: Именно об этом я и думал, Л.М. Например, о дне битвы, в которой он, конечно, побеждает. Но он не находит покоя, такой уж у него характер. Тогда он отправляется во свояси и открывает Америку. Затем возвращается и говорит: «Смотрите, я открыл Америку». И они делают его своим королем. Затем девушка с длинными белокурыми волосами, ну, парик, конечно, она машет ему рукой каждый раз, когда он отплывает, и обещает ей вернуться. И вот теперь он уже постарел, на висках седина и шрамы на лице, он много страдал, и на этот раз вместо того, чтобы отплыть одному, он берет с собой девушку. И они вместе отплывают при пламенеющем закате в новую жизнь, как первые пионеры на Плимут-Рок.
0: Ну как? Как всегда потрясающе, Элен. Вы не утратили своего таланта.
1: Барни устало вздохнул. Доктор Йенс Лин, у которого глаза чуть не выскочили из орбит, издал звук, как будто его душили.
0: Но, ничего этого не было, все записано в летописях. И даже мистер Хендриксон не совсем прав, считая, что Винланд открыл Лейф Эриксон, сын Эрика Рыжего. Здесь существуют две разные версии. Одна взята из Хаукбука, а другая из Флата Ярбука.
1: «И достаточно», — проворчал Л.М. «Ты уловил мою мысль, Барни? Даже если в исторических книгах все это немного по-другому, мы можем слегка подправить здесь и там, чуть-чуть изменить в других местах, и перед нами готовый сценарий.
0: Кого ты прочишь на главной роли?
1: Раф Хоук будет идеален в роли викинга, если только нам удастся его заполучить. А на женскую роль неплохо бы актрису с выразительными формами. Слайти Тоф. Она сейчас свободна, у нее простой. Последние 2 недели ее проныра-агент обивает пороги в моей конторе. Ну вот откуда я узнал, что она на мели и обойдется нам по дешевке. Дальше тебе понадобится сценарист. Используй для этого Чарли Чанга. У него с нами контракт. Он специалист по таким картинам.
2: По библейским сюжетам, может быть, но не по историческим фильмам, — с сомнением сказал Барни. И если уж говорить откровенно, «Вниз с креста», на мой взгляд, не фонтан. Или другой фильм «Идя по водам Красного моря».
1: Цензура зарезала, вот и все. Я сам одобрил оба сценария, они были великолепны.
0: Внезапно за стеной раздался хриплый рев, и Л.М. замер на полуслове.
1: «Слышали?»
2: «Это наш викинг», — объяснил Текс. «Он все лез в драку, поэтому мы оглушили его, сковали и заперли в душевой вашего заместителя».
1: «Что еще за викинг?» — нахмурился Л.М.
2: «Из местных жителей», — ответил Барни. «Он напал на грузовик, поэтому мы захватили его с собой, чтобы доктор Лин с ним поговорил. Поставщик информации».
1: «Тащите его сюда. Вот кто нам нужен. Человек, который знаком с местной обстановкой, может ответить на наши вопросы о съемке фильма». «Да чего нужен туземец, который знает все ходы и выходы, особенно когда снимаешь на натуре?»
0: Текс и Даллас вышли из кабинета, и через несколько минут, на протяжении которых слышался звон цепей да звучные удары, ввели викинга. Он остановился на пороге, оглядывая комнату осоловелыми глазами. Только тут удалось впервые внимательно рассмотреть его. Викинг был огромный, почти 7 футов ростом даже без рогатого шлема и волосатый, как медведь. Спутанные белокурые волосы свисали ниже плеч, а пышные усы исчезали в волнах бороды, накрывавшей грудь. Его одежда состояла из грубошерстной куртки и штанов, причем все это скреплялось и удерживалось на месте целой системой кожаных ремней. От викинга исходил терпкий запах рыбы, пота и смолы, однако массивный золотой браслет на его руке не казался лишним. Глаза викинга, голубые, почти небесные, синевы, свирепо смотрели на присутствующих из-под густых бровей. Он был избит и закован в цепи, но, очевидно, не сломлен, так как стоял с высоко поднятой головой, расправив плечи.
1: «Добро пожаловать в Голливуд», — обратился к нему Л.М. «Садитесь, налейте ему стаканчик, Барни, и располагайтесь поудобнее». «Как вы сказали, вас зовут?»
2: «Он не говорит по-английски, Л.М.» Лицо у Л.М. Гринспена вытянулось.
1: «Да, Барни, я бы не сказал, что мне это нравится. Не люблю говорить через переводчиков. Слишком медленно и ненадежно». «Окей. Лин, действуй. Спроси его имя».
0: Йенс Лин забормотал себе под нос спряжение старонорвежских глаголов, а потом заговорил вслух.
1: «Ват хеттер мадрин?»
0: Из горла викинга вырвалось лишь рычание. Он игнорировал вопрос переводчика.
1: «В чем дело?»
0: — нетерпеливо спросил Л.М.
1: «Я думал, что ты болтаешь на его наречии. Он что, не понимает тебя?»
0: «Необходимо терпение, сэр. Старонорвежский был мертвым языком почти 1000 лет, и мы знакомы с ним только на основании письменных источников. Единственный современный язык, который стоит ближе всего к старонорвежскому, — исландский. И сейчас я воспользовался исландским произношением и интонацией».
1: «Ну хорошо, хорошо, мне не нужны лекции. Успокой его, умасли несколькими стаканчиками виски, и примемся за дело». Текс подтолкнул стул к пяткам викинга, и тот опустился на него, свирепо озираясь вокруг. Барни взял бутылку Джека Даниэльса из бара, скрытого за поддельным Рембрандтом, и налил половину высокого коктейльного стакана. Но когда Барни поднес стакан к губам викинга, тот резко отдернул голову в сторону и зазвенел цепями, сковывавшими запястье. «Эйтр! Яд!» — старонорвежский, — огрызнулся он.
0: «Он думает, что вы хотите его отравить», — объяснил Лин.
1: «Ну, разубедить его нетрудно». Барни поднес стакан ко рту и сделал огромный глоток. На этот раз викинг позволил поднести стакан к своим губам и начал пить. По мере того, как содержимое стакана исчезало в глотке, глаза у викинга открывались все шире и шире.
2: «Один Окфрик!
1: Один и Фрея, скандинавские боги!» — радостно завопил он, осушив последнюю каплю и стряхивая с глаз слезы.
0: «Еще бы, это ему не понравилось! 7.25 бутылка плюс налог», — проворчал Л.М.
1: «Готов побиться об заклад, что там, откуда он явился, нет ничего подобного. Ну, спроси-ка снова его имя».
2: Викинг нахмурился от напряжения, пытаясь понять вопрос, который повторяли ему и так, и сяк, и, наконец, уловил, чего от него хотят.
1: «Оттар», — ответил он.
2: «Ну вот, хоть какой-то прогресс», — отозвался Л.М. и бросил взгляд на часы.
1: «Ведь уже 4 часа утра, а мне хотелось бы уладить это дело как можно скорее.
2: Спроси этого Оттара о валютном курсе. Кстати, какими деньгами они пользуются, Лин?»
1: «Дело в том, что в основном у них миновая торговля, хотя упоминается серебряная марка».
2: «Именно это нам и нужно знать. Сколько марок за доллар?» И пусть не пытается ссылаться на инфляцию. Мне нужны цены на свободном рынке. Больше меня не проведешь, и, если понадобится, мы купим марки в Танжере.
1: Внезапно Оттар взревел, рванулся вперед, опрокинув свой стул и отшвырнув попавшегося на пути Барни. Тот грохнулся прямо на растение в горшках и сгробастал обеими руками бутылку виски. Он уже почти поднес ее к губам, когда кастет Текса опустился ему на затылок, и обмякшее тело викинга рухнуло на пол.
2: «Что это такое?» — закричал Л.М.
1: «Убийство у меня в кабинете? В нашей фирме и так хватает сумасшедших. Отвезите этого парня обратно и найдите мне другого, кто говорит по-английски. В следующий раз я хочу обойтись без переводчика».
2: «Ни один из них не говорит по-английски», — угрюмо проворчал Барни, осторожно извлекая из своего костюма шипы кактуса.
1: «Тогда научите его, но хватит с меня сумасшедших».
0: Часть 4. Барни Хендриксон подавил стон и дрожащей рукой поднял к губам бумажный стаканчик черного кофе. Он уже забыл, сколько часов или веков он не сомкнул глаз. Затруднения возникали одно за другим, а рассвет следующего дня принес новые проблемы. Пока Барни потягивал кофе, голос Далласа Леви жужжал в телефонной трубке, подобно рассерженной осе.
2: «Согласен, Даллас, согласен», — прохрипел Барни, едва слышно в ответ. После того, как он выкурил подряд 3 пачки сигарет, его голосовые связки отказали. «Оставайся с ним и постарайся его успокоить. Около этих старых пакгаузов ни единой живой души».
1: «Ну хорошо, последние 3 часа ты получал двойную ставку».
2: «Ладно, теперь получишь тройную, я дам расписку. Только не выпускай его из-под замка, пока мы не решим, что с ним делать. И передай доктору Лину, чтобы он пришел ко мне как можно быстрее».
1: «Пока».
0: Барни опустил телефонную трубку и попытался сконцентрировать свое внимание на лежащем перед ним листочке бумаги с бюджетом съемочной группы. Пока что чуть не около каждой строчки стояли вопросительные знаки. Будет нелегко протащить этот бюджет через бухгалтерию. А что будет, если полиция разнюхает о том, что у них в старом пакгаузе заперт викинг? Может ли быть законным обвинение в похищении человека, умершего почти 1000 лет назад? «Голова кругом идет», — пробормотал он и протянул руку за новым стаканом кофе. Профессор Хьюитт, свеженький как огурчик, ходил взад и вперед по кабинету, крутил ручку карманной счетной машинки и записывал результаты в записную книжку. «Ну, как дела, проф?» — спросил Барни. «Сможем ли мы послать в прошлое что-нибудь большее по размеру, чем наш грузовик?»
2: «Терпение. Наберитесь терпения. Природа раскрывает свои секреты очень неохотно. И открытие может не состояться лишь из-за того, что запятая в десятичной дроби оказалась не на месте. Ведь кроме обычных 4 измерений физического пространства и времени, необходимо принять во внимание 3 дополнительных измерения. Перемещение в пространстве, массу, кумулятивную ошибку, которая, по моему мнению, вызывается энтропией.
0: Ой, избавьте меня от деталей, проф. Мне нужен всего лишь ответ». Селектор на его столе загудел, и Барни велел секретарше провести доктора Лина прямо в кабинет. Лин отказался от предложенной сигареты и, согнув длинные ноги, опустился в кресло.
2: «Ну, выкладывайте дурные новости», — сказал Барни. «Или это ваше обычное выражение лица? Неполадки с викингом?»
0: «Как вы сами выразились, неполадки. Перед нами стоит проблема коммуникации, поскольку степень моего владения старонорвежским языком далека от совершенства, и в придачу Оттор не проявляет никакого интереса к тому, о чем я пытаюсь с ним говорить. Тем не менее, мне кажется, что с помощью известных поощрительных мер его можно убедить в том, что он должен овладеть английским языком».
2: «Поощрительных мер? Ну, денег или... эквивалента в 11 столетии. Подобно большинству викингов, он падок на деньги и готов на что угодно, лишь бы добиться высокого положения и богатства, хотя он, разумеется, предпочитает достичь этого с помощью убийств и насилия.
0: С этим не будет никаких затруднений. Мы готовы платить ему за уроки. Бухгалтерия уже разработала валютный курс, разумеется, в нашу пользу. Но как насчет времени? Вы можете научить его говорить по-английски за 2 недели?
2: Это совершенно исключено. С человеком, который стремится овладеть языком, этого можно добиться. Но не с Оттором. Мягко выражаясь, у него полное отсутствие такого стремления. Да плюс к тому он отказывается делать что бы то ни было, пока его не освободят. А это тоже немаловажно.
0: «Немаловажно», — сказал Барни и почувствовал вдруг непреодолимое желание вырвать у себя клок волос. «Представляю себе этого волосатого психа с его топором на углу Голливуд-стрит и Вайн. Об этом не может быть и речь».
2: «Если мне позволят внести предложение», — сказал профессор Хьюитт, внезапно прекратив свое бесконечное хождение и повернувшись к Барни. «Если доктор Лин вернется с этим аборигеном в его время, то у него появится отличная возможность вести обучение английскому языку в привычной для викинга обстановке, что должно ободрить и успокоить его».
0: «Однако это совсем не ободрит и не успокоит меня, профессор», — холодно заметил Лин.
2: «Жизнь в те времена была жестокой и очень короткой».
0: «Я уверен, что можно принять предохранительные меры, доктор», — сказал профессор, возвращаясь к своим вычислениям. — «Мне кажется, что филологические перспективы в данном случае значительно перевешивают фактор личной безопасности».
2: — «Ну, в этом вы, несомненно, правы», — согласился Лин, устремив свой невидящий взгляд в дебри существительных корней, падежей и склонений, давным-давно скрытых под пластами времени. «Не говоря уже о том, что в этом случае временной фактор может быть изменен так, как это нужно нам. Господа, мы можем сокращать время или растягивать его до бесконечности. Доктор Лин может потратить на обучение Оттора 10 дней, 10 месяцев или 10 лет, оказавшись в эре викингов, а после того, как мы вернемся за ним,
1: с нашей точки зрения, пройдет несколько минут.
2: «Двух месяцев будет достаточно», — огрызнулся Лин, — «если вас интересует моя точка зрения».
1: «Ну вот и отлично», — сказал Барни. «Лин отправится в прошлое с викингом и научит его английскому языку. А мы прибудем со съемочной группой через 2 месяца по викинговскому времени и приступим к съемкам фильма».
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: «Я еще не дал своего согласия», — настаивал Лин. «Опасности...
1: Интересно, насколько это приятно быть величайшим и единственным во всем мире специалистом по старонорвежскому языку?» — вкрадчиво спросил Барни, уже успевший приобрести некоторый опыт в общении с академическим умом, и отсутствующее выражение на лице Лина показало, что стрела попала точно в цель.
2: «Отлично. Подробности мы обдумаем позже, а теперь почему бы вам не отправиться к Оттору и не попробовать объяснить ему все это? Не забудьте упомянуть про деньги. Мы заставим его подписать контракт и включим статью о неустойке, так что вы будете в полной безопасности, пока у него не угаснет желание получать монеты».
1: «Ну, это можно», — согласился Лин, и Барни понял, что доктор пойман на крючок.
2: «Отлично. Отправляйтесь к Оттору и объясните, чего мы от него хотим. А пока вы будете его обрабатывать, я свяжусь с отделом контрактов и попрошу их составить один из тех, на первый взгляд, законных, пожизненных, каторжных контрактов, которыми они славятся».
1: Барни нажал на рычажок селектора. «Соедини-ка меня с контрактным, Бетти».
2: «И где же, наконец, мой бензодрин?»
1: «Я звонила в амбулаторию час назад», — проквакал селектор.
2: «Позвони еще раз, если хочешь, чтобы я не протянул ноги после полудня».
1: Как только Янс Лин вышел из кабинета, в дверях появился миниатюрный человек восточного типа с кислым выражением физиономии, одетый в розовые брюки, вишневого цвета рубашку и спортивную куртку из твида.
2: «Привет, Чарли Чанг», — рявкнул Барни, протягивая руку. «Не видел тебя 100 лет».
1: «Действительно, 100 лет», — согласился Чарли, широко улыбаясь и тряся протянутую руку.
2: «Счастлив снова работать с тобой».
1: Они терпеть не могли друг друга, и как только их руки освободились, Барни зажег сигарету, а на лице Чанга улыбка превратилась в обычную кислую гримасу.
2: «Что-нибудь наклевывается, Барни?» — спросил он.
1: «Широкоэкранный фильм на 3 часа с солидным бюджетом, и ты единственный человек, который мог бы написать сценарий».
2: «У нас уже иссякли все сюжеты, Барни, но я всегда считал, что песня Соломона, полная секса, но без примеси порнографии, была бы...»
1: «Сюжет для фильма уже выбран. Совершенно новая идея об открытии Америки мореплавателями-викингами».
2: Выражение лица Чанга стало еще более кислым.
1: «Звучит неплохо, Барни, но ты же знаешь, на какие темы я пишу. Не думаю, что викинги по моей линии».
2: «Ты отличный писатель, Чарли. А это значит, что все по твоей линии. К тому же ты и подписал контракт», — прибавил Барни, обнажая кинжал угрозы.
1: «Конечно, нельзя забывать о контракте», — холодно произнес Чарли.
2: «Я всегда мечтал написать сценарий для исторического фильма».
1: «Великолепно!» — воскликнул Барни, снова придвигая к себе листочек с бюджетом фильма. Дверь распахнулась, и рассыльный вкатил тележку, доверху нагруженную книгами. Барни показал на них.
2: «Вот тебе из библиотеки все, что нужно по викингам. Быстренько просмотри, и через минуту мы с тобой обсудим набросок сценария».
1: «Через минуту».
2: «Да-да», — сказал Чарли, мрачно разглядывая несколько десятков толстенных томов.
1: 5773 28 кубических фута с нагрузкой 12 777,62 килограмма при условии увеличения затраты энергии на 27,2%, — внезапно сообщил профессор Хьюитт.
2: «О чем это вы говорите?» — рявкнул Барни.
1: «Это те данные, о которых вы меня спрашивали. Какой груз может быть перенесен времяотроном в прошлое при увеличении подачи электроэнергии?»
2: «Великолепно!
1: А теперь не будете ли вы так любезны перевести это на обыкновенный язык?»
2: «Ну, грубо говоря», — профессор закатил глаза и что-то быстро-быстро забормотал про себя на едином выдохе,
1: «я полагаю, что во времени и пространстве может быть перемещен груз весом в 14 тонн и размерами 12 на 12 на 40 футов».
2: «Вот это понятнее. Похоже, сюда вместится все, что нам будет нужно в прошлом».
1: «Контракт, который вы просили», — сказала Бетти, опуская на письменный стол документ на 8 страницах.
2: «Хорошо», — сказал Барни, перелистав страницы хрустящей меловой бумаги. «Пригласи сюда Далласа Леви. В приемной ждет мисс Тоуф со своим импресарио. Ей можно войти?»
1: «Только не сейчас. Скажи ей, что у меня разыгралась проказа, и я никого не принимаю.
2: И где, наконец, мои Бенни? Я не продержусь до полудня на одном кофе.
1: Я уже 3 раза звонила в амбулаторию. Сегодня у них, кажется, не хватает персонала.
2: Тогда лучше сходи сама и принеси бензедрин».
1: «Барни Хендриксон, я не видела тебя столько лет». Эти слова, произнесенные хрипловатым голосом, пронеслись по кабинету, и в нем тотчас воцарилась тишина. Злые языки говорили, что Слайти Тоуф обладает актерскими способностями марионетки, у которой порваны ниточки, умом обезьяны Чихуахуа и нравственностью Финни Хилл.
2: И они были совершенно правы.
1: Тем не менее, эти достоинства, вернее, их отсутствие, не могли объяснить потрясающий успех фильмов, в которых Слайти снималась. Единственным достоинством, которым она обладала в избытке, было ярко выраженное женское начало, плюс ее удивительная способность вступать в контакт, если можно так выразиться, на гормональном уровне. Слайти распространяла вокруг себя не столько аромат секса, сколько аромат сексуальной доступности. И это также соответствовало действительности. Причем этот аромат был настолько силен, что с минимальными потерями просачивался сквозь барьеры пленки, линз и проекторов и захлестывал зрителя потоками горячей дымящейся страсти с серебряного экрана кинематографа. Ее картины делали сборы. Женщины, как правило, не любили ходить на них. Теперь этот специфический аромат, свободный от препятствий в виде пространства, времени и целлюлоида кинопленки, ворвался в кабинет, заставив всех мужчин повернуться к Слайти. Казалось, если бы в кабинете стоял счетчик Гейгера, он трещал бы уже не переставая. Бетти громко фыркнула и вылетела из комнаты, но в дверях, в которых боком стояла актриса, ей пришлось сбавить скорость. Правду говорили, что у Слайти самый большой бюст в Голливуде.
2: «Слайти», — произнес Барни, и голос его сел. Конечно, из-за того, что было выкурено слишком много сигарет.
1: «Барни, дорогой», — произнесла актриса, пока гидравлические поршни ее округлых ног медленно и плавно несли ее через комнату. «Я не видел у тебя целую вечность». Опершись на край письменного стола, Слайти наклонилась вперед. Сила земного тяготения тут же потянула вниз тонкую ткань ее блузки, и не меньше 98% ее монументальной груди появилось в поле зрения продюсера.
2: «Слайти», — сказал Барни, мгновенно вскакивая на ноги, — «я хотел поговорить с тобой о роли в картине, которую мы будем делать, но, ты видишь, я сейчас занят».
1: Нечаянно он взял ее руку, которая тут же запульсировала в его пальцах, как огромное горячее бьющееся сердце, и актриса наклонилась еще ниже. Барни отдернул руку. «Если ты подождешь несколько минут, я займусь тобой, как только освобожусь».
2: «Тогда я сяду вот здесь, около стенки», — раздался низкий голос, — «и не буду никому мешать».
0: «Вы меня звали?» — спросил Даллас Леви с порога, обращаясь к Барни и в то же время пожирая глазами актрису. Гормоны вступили в контакт с гормонами, и Слайти глубоко вздохнула. Даллас удовлетворенно улыбнулся. «Да», — сказал Барни, извлекая контракт из-под горы бумаг на столе, — «отнеси вот это Лину и передай ему, чтобы его друг подписал». «У тебя еще какие-то неприятности?» «После того, как мы обнаружили, что ему нравится пережаренный бифштекс и пиво, никаких. Всякий раз, когда он начинает волноваться, мы суем ему в пасть еще один бифштекс и кварту пива, и он сразу успокаивается. Пока что выведено в расход 8 бифштексов и 8 кварт пива». «Давай, пусть подпишет», — сказал Барни, и его взгляд случайно упал на Слайти, которая опустилась в кресло и скрестила обтянутые шелком ноги. На ее подвязках были маленькие розовые бантики. «Ну, что ты скажешь, Чарли?» — спросил Барни, бессильно опускаясь в свое вращающееся кресло и делая поворот на 180 градусов. «Уже есть идеи?» Чарли Чанг поднял двумя руками толстую книгу и показал Барни. «Пока я на 13-й странице первого тома, и осталось еще порядочно». «Ну, это всего лишь иллюстративный материал», — сказал Барни. «Я думаю, мы сможем набросать план в общих чертах сейчас, а детали ты вставишь позже. Л.М. предложил сделать сагу, и мне кажется, это отличная мысль. Действие начнется на Оркнейских островах примерно в 1000 году, когда происходит масса событий. Там у тебя будут норвежские поселенцы и грабители-викинги, и атмосфера, накаленная до предела. Может быть, стоит начать с рейда викингов. Корабль с головой дракона медленно скользит по черной воде. Представляешь?» «Вроде как в вестерне, когда бандиты, готовясь к ограблению банка, молча въезжают в спящий город. Ну, примерно так. Дальше главный герой, вождь викингов, или, может быть, главарь поселенцев на берегу, ты сам сообразишь, как лучше. Происходит бой, затем еще какая-нибудь битва, поэтому герой решает вместе со своим племенем переселиться в новую страну, Винланд, об открытии которой он только что узнал». «Что-то вроде покорения Запада». «Точно. Затем путешествие, шторм, кораблекрушение, высадка на берег, первое поселение, битва с индейцами и, думай пошире, потому что у нас будет много массовых сцен. Финал на высокой ноте в свете заходящего солнца». Чарли Чанг, слушая Барни, торопливо делал заметки на титульном листе книги и кивал головой в знак согласия. «Еще один вопрос», — сказал он, выставив вперед книгу. «Некоторые имена в хронике — один смех. Вот послушай только, здесь есть Эйольф Вонючий. И дальше Пиг Полярный Медведь. Рагнар — волосатые штаны. И уйма таких же. Конечно, можно их вставить для смеха. Это серьезный фильм, Чарли. Самый серьезный из всех, какие тебе приходилось делать». «Конечно, Барни, ты босс. Это просто предложение. Будет любовная линия?» «Да, и начни ее пораньше. Ты знаешь, как это делается». «Это роль для меня, Барни, милый», — раздался шепот у него над ухом, и теплые руки обвили шею продюсера. «Не позволяй ему улестить тебя, Слайти», — раздался приглушенный голос. «Барни Хендриксон, мой друг, мой очень старый друг, но он бизнесмен до мозга костей, хитрый и проницательный, и что бы ты ему ни обещала, хотя мне не хочется этого говорить, я должен буду внимательно изучить все контракты перед тем, как ты их подпишешь». «Айвен», — прохрипел Барни, пытаясь вырваться из душистого осьминожьего плена, — «будь добр, оттащи свою клиентуру в сторону на несколько минут, и потом я займусь вами. Не знаю, сумеем ли мы договориться, но тогда мы, по крайней мере, сможем говорить». Айвен Гриссини, по виду классический мошенник, горбатый нос, черные волосы и мягкий, покрытый перхотью костюм, и был мошенником, притом потрясающим. Он чуял запах долларов за 10 миль против ветра во время грозы с градом и всегда носил с собой 16 авторучек, которые он неизменно наполнял каждое утро перед тем, как отправиться к себе в контору.
1: «Посиди рядом со мной, бэби», — сказал он, направляя Слайти в угол привычным отработанным движением. Поскольку Слайти была не набита зелененькими, Гриссини оставался невосприимчив к ее чарам. «Барни Хендриксон всегда делает то, что обещал, и даже еще больше». Телефон зазвенел в ту самую минуту, когда в дверях появился Йенс Лин, размахивая контрактом. «Оттор не может это.

0: «Будь реалистом, Сэм». «Согласен, мы не вчера родились, ни ты, ни я». «Как ты понимаешь, что этот фильм может быть снят в пределах той цифры, которую я дал тебе, плюс или минус 50 тысяч?» «Не говори, что это невозможно, Сэм. Помнишь поговорку «Мы делаем и невозможное, просто для этого требуется немного больше времени»?» «Что? Прямо по телефону?» «Сэм, будь благоразумен. У меня в кабинете сейчас настоящий цирк. Да-да, Барнум и Бейли, но я просто не могу сейчас входить в детали. Отделаться? Я никогда». «Да-да, конечно, спроси его. Л.М. в курсе дел с самого начала. Он следит за каждым шагом, и ты увидишь, что он поддерживает меня по каждому пункту».
1: «Верно».
0: «И тебе того же самого, Сэм». Барни опустил трубку, и Чарли Чанг сказал: «Ее взяли в плен, когда пираты напали на поселение. В начале картины она сопротивляется ему с ненавистью, но затем, вопреки ее собственной воле, ненависть переходит в любовь».
2: «Меня еще никогда не брали в плен пираты», — прохрипела Слайти из угла.
0: «Отличная мысль, Чарли», — согласился Барни. «И даже если бы он мог читать, он все равно не умеет писать», — продолжал Лин. «У нас не раз возникала такая же проблема с иностранными актерами», — повернулся к нему Барни. «Подкали их контракту перевод, заверенный двуязычным нотариусом. Затем пусть Оттер обмакнет большой палец в чернила и приложит его в конце каждого документа. Когда отпечаток его пальца заверят два нейтральных свидетеля, этот документ будет признан действительным в любом суде мира». «Не так-то просто найти нотариуса, владеющего в равной степени английским и старонорвежским языками».
2: «Но обратись в отдел кадров, они могут найти кого угодно».
0: В открытую дверь вошла секретарша и водрузила на письменный стол пузырек, полный таблеток бензедрина. «Вот ваши Бенни, мистер Хендриксон».
2: «Слишком поздно», — прошептал Барни, глядя перед собой неподвижным взглядом. «Слишком поздно».
0: Телефон и селектор зазвенели одновременно. Барни вытряхнул из пузырька на ладонь пару таблеток и запил их холодным пахнущим картоном кофе. Затем он нажал на рычажок селектора. «Хендриксон слушает».
2: «Барни, сейчас же зайди ко мне», — раздался голос Л.М.
0: Бетти подняла телефонную трубку.
3: «Это секретарша Л.М. Гринспана», — сказала она Барни. «Л.М. хочет, чтобы вы зашли к нему».
0: «Понятно». Барни с трудом поднялся из-за стола, болели мышцы, и подумал, сколько времени потребуется, чтобы бензедрин начал действовать.
3: «Навались на работу, Чарли. Мне понадобится конспект сценария, пара страниц и как можно скорее».
0: Когда Барни проходил мимо Гриссини, проворные руки импресарио устремились к лацкану его пиджака, но Барни с искусством, отточенным многолетней практикой, ловко увернулся.
2: «Подожди минутку, Айвен, я поговорю с тобой сразу после возвращения от Л.М.»
0: Хор голосов мгновенно стих, отрезанный захлопнувшейся дверью.
2: «Будь добра, Бетти, дай мне свое полотенце», — попросил он.
0: Бетти протянула ему полотенце, и Берни набросил его на плечи, тщательно подоткнув его край за воротник рубашки. Затем он наклонил голову, подсунул ее под водопроводный кран и чуть не задохнулся, когда Бетти открыла кран. В течение нескольких секунд струя ледяной воды текла на затылок и шею продюсера, затем он выпрямился и вытер голову и шею полотенцем. Бетти одолжила ему свой гребешок. После ледяного душа он чувствовал себя слабее, но все-таки лучше, и когда посмотрел в зеркало, увидел, что выглядит почти как человек. Почти.
2: «Запри за собой дверь», — распорядился Л.М., когда Барни вошел в его кабинет. Затем, хрюкнув от напряжения, перекусил кусачками последний телефонный провод.
0: «Больше нет, Сэм?»
2: «Это был последний», — сказал Сэм тусклым голосом.
0: Внешне Сэм тоже выглядел весьма тускло.

0: тусклым, что было, несомненно, защитной окраской, ибо Сэм был личным персональным бухгалтером ЛМ, и о нем ходила слава как о самом большом в мире специалисте по корпоративным финансам и увиливанию от оплаты налогов. Он прижал к груди папку с документами и посмотрел на ЛМ. «В этом уже нет необходимости», — сказал он. «Может быть, может быть». ЛМ опустился в кресло, отдуваясь. «Но стоит мне только произнести слово «банк», когда у меня в кабинете не перерезаны провода, как мое сердце начинает биться с перебоями». «У меня плохие новости для тебя, Барни». Он откусил конец сигары. «Мы разорены». «Что это значит?» Барни перевел взгляд с одного непроницаемого лица на другое. «Это что, шутка?» «ЛМ имеет в виду, — уточнил Сэм, — что Climax Tit Studios в ближайшее время обанкротится». «Сели на мель. Загублено дело всей моей жизни», — сказал ЛМ глухим голосом. Сэм механически кивнул, подобно кукле чревовещателя, и сказал: «В общих чертах положение таково. Обычно мы только через 3 месяца шлем свой финансовый отчет в банки, которые, как ты знаешь, держат контрольный пакет нашей студии. Однако по неизвестным нам причинам они присылают своих ревизоров для проверки бухгалтерских книг уже на следующей неделе». «Но?» — спросил Барни и внезапно ощутил легкое головокружение. Тишина стала невыносимой. Он вскочил и начал ходить по кабинету. «Ну и они обнаружат, что студия на мели, что все прибыли только на бумаге». Барни повернулся к ЛМ и драматическим жестом указал на него. «И что все деньги перекачаны в фонд ЛМ Гринспена, необлагаемый налогом». «Неудивительно, что вы не переживаете, ЛМ. Пусть себе студия катится под откос, а ЛМ Гринспен будет идти вперед».
1: «Поосторожнее выражайся».
0: «Разве можно так разговаривать с тем, кто вывел тебя в люди?» «Вывел в люди. А теперь все, конец». Барни саданул себя по шее ребром ладони сильнее, чем это входило в его планы. «Послушайте, ЛМ», — сказал он умоляющим голосом, потирая ушибленное место, — «мы не должны сдаваться. Пока не опустили топор, у нас еще остается шанс. Ведь вы считали, что еще есть надежда на спасение, иначе бы не связались с профессором Хьюитом и его машиной. Вы, наверное, думали, что большие кассовые сборы уменьшат давление со стороны банков, снова сделают фирму платежеспособной, но ведь все еще можно поправить». ЛМ с мрачным видом покачал головой. «Не хочу сказать, что приятно пожимать руку человеку, который вот-вот вонзит тебе нож в спину, но что я могу сделать? Конечно, финансовый успех фильма и даже просто отснятая, но не выпущенная на экраны большая картина, и плевать нам на банковскую ревизию, но ведь мы не можем отснять фильм за неделю». «Мы не можем отснять фильм за неделю». Эти слова шевелились в отупевшей от кофеина, никотина и бензодрина голове Барни, будя какие-то далекие смутные воспоминания. «ЛМ», — сказал Барни, сопровождая свои слова драматическим жестом, — «у вас будет инфаркт». «Типун тебе на язык», — охнул ЛМ и схватился за мощный пласт жира где-то в районе сердца. «И не произноси больше этого слова. Одного инфаркта мне вполне достаточно». «Послушайте, вы отправляетесь вместе с Сэмом к себе домой, чтобы поработать над бухгалтерскими книгами, и, конечно, берете их с собой. Сегодня вечером вы заболеваете. Может быть, это расстройство желудка, а может, инфаркт. Ваш доктор говорит, что он подозревает инфаркт. В благодарность за все те деньги, которые он получил от вас, он должен оказать вам эту маленькую любезность. Несколько дней все бегают туда-сюда и кричат: бухгалтерские книги временно забыты. Затем подходит уикенд, и никому и в голову не придет смотреть книги раньше понедельника, может быть, даже вторника». «Понедельника», — твердо сказал Сэм. «Ты не знаешь банков, Барни. Если в понедельник мы не представим книг, они пошлют на дом к ЛМ автобус с врачами. Ну хорошо, в понедельник. У нас все равно достаточно времени.
1: Пусть понедельник. Что от этого изменится? Откровенно говоря, я озадачен.
0: ЛМ нахмурился и принял озадаченный вид.
1: А вот что, ЛМ, утром в понедельник я доставлю вам в кабинет отснятую картину. Картину, которая принесет вам 2-3 миллиона только из-за продолжительности, широкоэкранности и цвета.
0: Ты сошел с ума.
1: Ничуть, ЛМ. Вы забыли про время Трон. Машина профессора Хьюита действует. Помните, вчера вечером вы еще подумали, что мы отлучились на 10 минут.
0: ЛМ неохотно кивнул головой.
1: Так оно и было по нашему времени. Но по времени викингов мы провели в прошлом более часа.
0: И мы можем все повторить. Отправим съемочную группу со всем необходимым в прошлое, и пусть она остается там столько времени, сколько ей нужно для того, чтобы сделать фильм.
1: Ты хочешь сказать, совершенно верно, когда мы вернемся обратно с отснятым фильмом, вам будет казаться, что прошло всего 10 минут.
0: «Почему же никто не подумал об этом раньше?» — прошептал ЛМ с блаженной улыбкой на лице.
1: «Ну, тут много причин».
0: «Так ты хочешь сказать...» Сэм подался вперед так, что чуть не упал с кресла, и какой-то намек на выражение, может быть, даже на улыбку, появился на его лице.
1: «Так ты хочешь сказать, что мы будем платить только за 10 минут производства фильма?»
0: «Я имел в виду совсем не это», — огрызнулся Барни.
1: «И вообще, хочу сразу предупредить, что с точки зрения бухгалтерии здесь будет масса трудностей. Тем не менее, чтобы ободрить вас, я гарантирую, что мы произведем все съемки на местности с многими массовыми сценами за 1/10 стоимости фильма, снятого в Испании».
0: Глаза Сэма сверкнули.
1: «Я не знаком с подробностями этого проекта, ЛМ, но некоторые его детали кажутся весьма интересными».
0: «И ты сможешь сделать это, Барни? Сможешь снять такой фильм?»
1: «Я сделаю это, только если вы окажете мне всяческое содействие и не будете задавать вопросов. Сегодня вторник. Пожалуй, к субботе мы сможем закончить всю подготовку».
0: Барни начал загибать пальцы. «Нам нужно подписать контракты с главными исполнителями, запастись достаточным количеством пленки, набрать технический персонал, взять по крайней мере 2 дополнительные съемочные камеры».
1: Он продолжал бормотать себе под нос, перечисляя все необходимое.
0: «Да», — сказал он наконец, — «мы можем сделать это».
1: «И все-таки не знаю», — задумчиво сказал ЛМ. «Уж больно сумасшедшая идея».
0: Будущее грандиозного боевика висело на волоске, и Барни отчаянно пытался найти довод, который убедил бы ЛМ.
1: «Еще одно, ЛМ. Если мы будем вести съемки в течение 6 месяцев, то придется, конечно, платить заработную плату за все 6 месяцев». «Однако, если взять кинокамеры и остальное съемочное оборудование на прокат, то мы заплатим ренту лишь за несколько дней».
0: «Барни», — сказал ЛМ, выпрямляясь в кресле, — «ты назначаешься режиссером и продюсером этой картины».
2: Вы слушаете

0: Часть пятая. «Вы еще услышите о Синнекете, мистер Хендриксон?» «Барни. Еще услышите, Барни. Эта история еще не окончена. После войны итальянцы создали неореалистическое искусство. Затем ему на смену пришел кухонный реализм английской кинематографии. Но понимаешь, Барни, Рим еще не умер. Такие ребята, как я, приезжают ненадолго в Голливуд, совершенствуют технику, схватывают на лету новые приемы, а попутные солидные гонорары. Не отрицаю, их привлекают доллары. Да знаешь, Барни, вряд ли мы сумеем заснять что-нибудь на цветную пленку в это время дня». Он взмахнул своим 8-миллиметровым болексом, висящим на ремешке на запястье. «Нужно было зарядить камеру черно-белым 3X. Ведь уже 5 часов вечера». «Не беспокойся, Джина. Ручаюсь, что у тебя будет сколько угодно света». Барни поднял голову и увидел, как из двери Пакгауза вышел Эмори Блестед. «Подойдите-ка сюда, Эмори», — окликнул он инженера. «Познакомься, это наш кинооператор Джина Каппо». «Джина, это Эмори Блестед, наш инженер». «Очень рад познакомиться», — сказал Эмори, пожимая руку итальянца. «Меня всегда интересовало, как вам удалось добиться столь отталкивающих киноэффектов в «Осенней любви». «Вы имеете в виду Порко Мондо?» «Это не киноэффекты. Именно так выглядят некоторые районы Югославии». Он повернулся к Барни. «Даллас просил меня передать, что они приведут Оттора через 5 минут». «Давно пора. Пусть профессор прогревает свою машину». Барни, болезненно морщась, вскарабкался в кузов армейского грузовика и опустился на ящики. Ему все-таки удалось соснуть с часок на кушетке в своем кабинете, но его разбудил очередной срочный вызов ЛМ, и Барни поднялся в его кабинет для продолжительного спора из-за бюджета фильма. Нервное истощение начинало сказываться. «Я заново отрегулировал все свое оборудование», — сообщил ему профессор Хьюитт, радостно похлопывая по контрольной панели время оттрона. «И начиная с этого дня могу гарантировать будущим путешественникам максимальную точность как во временном, так и в географическом плане». «Великолепно. Отрегулируйте все так, чтобы мы прибыли на то же место, что и раньше, в тот же день и в тот же час. Тогда было превосходное освещение». Дверь распахнулась, и Пакгаус наполнился громкими гортанными звуками. В помещение, пошатываясь, ввалился Оттор в сопровождении Йенса Лина и Далласа Леви, которые не столько сдерживали, сколько поддерживали викинга. Оттор был в стельку пьян. За ними шествовал Текс, кативший перед собой тележку, доверху нагруженную ящиками. Понадобились совместные усилия всех троих, чтобы забросить викинга в кузов грузовика, где он тотчас же впал в забытье, что-то бормоча с блаженным видом. Оттора со всех сторон забаррикадировали ящиками. «Что это у них?» — поинтересовался Барни. «Товары для обмена», — ответил Лин, с трудом перекидывая ящик с надписью «Виски Джек Даниэльс» через задний борт грузовика. «Оттор подписал контракт, я ужасно удивился, что здесь удалось разыскать исландского нотариуса. В Голливуде можно найти что угодно. И Оттор согласился учить английский язык после того, как его доставят домой. У него появился заметный интерес к алкогольным напиткам двойной очистки, и мы заключили соглашение за каждый день учебы по бутылке виски». «Неужели вы не могли всучить ему какой-нибудь сивухи?» — спросил Барни, когда второй ящик Джека Даниэльса исчез в кузове. «Как же я буду выкручиваться перед бухгалтерией?» «Мы пробовали», — вставил Даллас, перекидывая через борт третий ящик. «Попытались всучить ему пойло вроде Old Overcoat, 95-градусный хлебный спирт, но он сделал отворот-поворот. Изысканный вкус у этого дикаря. 2 месяца обучения, 5 ящиков виски — таковы условия. Йенс Лин вскарабкался в кузов, и Барни с восхищением уставился на его высокие до колен саперные сапоги, краги, охотничью куртку с множеством карманов и ножны с огромным ножом. «А зачем этот костюм для джунглей?» — спросил он. «Просто чтобы остаться в живых и для удобства», — объяснил Лин, освобождая место для спального мешка и огромного сундука, который Даллас с трудом втащил в кузов. «Здесь у меня ДДТ против вшей, которых там, конечно, хоть пруд пруди, таблетки для очистки питьевой воды и запас консервов. Питание в те времена не отличалось разнообразием, и современному человеку оно, конечно, не годится. Поэтому я решил принять простейшие меры предосторожности». «Очень предусмотрительно», — заметил Барни. «Эй, вы, влезайте сюда и закрывайте задний борт. Пора отправляться». Хотя время Атрон по-прежнему завывал, и искры бегали по его поверхности с той же интенсивностью, обстановка в машине была далеко не такой напряженной. Условные рефлексы человека, живущего в мире машин, одержали победу, и путешествие во времени казалось теперь таким же обыкновенным, как подъем в скоростном лифте, полет на реактивном самолете, спуск в подводной лодке или взлет в космической ракете. Только Дзино, для которого это путешествие было первым, проявил признаки беспокойства, бросая быстрые взгляды то на ряды электронных инструментов, то на закрытую дверь Пакгауза. Однако явное спокойствие других пассажиров — Барни ухитрился заснуть во время путешествия, а Даллас и датский филолог затеяли спор из-за того, что одна из бутылок виски оказалась открытой и, стало быть, терялся один день обучения английскому языку — благотворно подействовало на оператора. В момент перехода от одного темпорального состояния в другое Джино, потрясенный, привстал, однако тут же сел, едва ему в руки сунули бутылку. Тем не менее, когда за грузовиком появилось сверкающее голубое небо и соленый морской воздух наполнил легкие, у него глаза на лоб полезли. «Ловкий трюк, а?» — сказал он, глядя на свой экспонометр. «Как это у вас получается?» «Подробности можешь узнать у профа», — выдохнул Барни, проглотив лошадиную порцию виски. «Очень сложно. Что-то вроде перемещения во времени».
1: «А, понятно», — радостно кивнул головой Джина,
0: устанавливая диафрагму на цифре 3,5. «Вроде временных зон, когда летишь из Лондона в Нью-Йорк. Такое впечатление, будто солнце не двигается, и ты прилетаешь в то же самое время, в которое взлетел». Ну, что-то вроде этого.
1: Великолепная освещенность. С таким светом можно дать хорошие краски.
0: Если ты собираешься вести машину, не напивайся, — сказал Даллас, протягивая полупустую бутылку Тексу, сидящему за рулем грузовика. Один глоток, приятель, и в дорогу. Стартер взревел, мотор ожил, и Барни, поглядев через переднее окошко кузова, увидел, что они едут по следам другого грузовика, отчетливо видным на мокром песке и гальке. Смутное воспоминание забрезжило у него в голове, несмотря на усталость, и он застучал по металлической крышке кабины прямо над головой Текса. «Подай сигнал!» — крикнул он изо всех сил. Грузовик подъехал к мысу и начал объезжать его. Тут-то и раздался автомобильный гудок. Спотыкаясь о ящики, наступив на бок спящего викинга, Барни бросился к заднему борту грузовика. Послышался нарастающий рокот мотора, и армейский грузовик, похожий на их машину, как две капли воды, промчался мимо, двигаясь в противоположном направлении. У самого борта Барни поспешно протянул руку и схватился за стойку у себя над головой. В удалявшемся грузовике он успел разглядеть самого себя с бледным лицом, выпученными глазами и широко открытым, как у кретина, ртом. Испытывая садистское удовлетворение, он приложил большой палец другой руки к носу и растопырил пальцы, насмехаясь над потрясенным Барни в другой машине, которая тотчас же скрылась за мысом.
1: «Здесь большое движение?» — поинтересовался Джина.
0: Оттор сел, потирая бок и бормоча под нос проклятия. Йенс быстро успокоил его, протянув бутылку, и через минуту грузовик остановился, проехав несколько футов по мелкой гальке. «Примроуз Коттедж!» — крикнул из кабины Текс. «Конечная остановка!»
1: Вонючий дым по-прежнему поднимался из дыры на крыше приземистой землянки, однако ее обитателей не было видно. Оружие и примитивные орудия труда все еще были разбросаны на земле. Оттор не то вывалился, не то выпрыгнул из грузовика и заорал, что есть мочи, изо всех сил сжав голову руками, словно в порыве горя. «Хварерут перракка комитут!» «Где вы, собаки? Выходите сейчас же!» Старонорвежский. Он снова схватился за голову и стал искать глазами бутылку, которую Йенс Лин с мудрой предусмотрительностью успел припрятать. Из дома начали выходить дрожащие слуги. «Ну, за дело», — распорядился Барни. «Разгружайте ящики и поставьте их, куда покажет доктор Лин. Нет-нет, Джина, не суйся, ты пойдешь со мной». Они вскарабкались на невысокий холм сразу позади хижины, с трудом прокладывая путь по короткой жесткой траве и то и дело спотыкаясь о косматых, диких на вид овец, которые, мимекая, шарахались в сторону. С вершины мыса они отчетливо увидели изогнутую дугу залива, уходящую вдаль по обе стороны, и сланцево-серое безбрежье океана. Длинная волна накатилась на берег, разбилась о гальку и с шипением поползла по камням обратно в море. Посреди залива стоял мрачный остров с отвесными скалистыми берегами, под которыми пенился океанский прибой, а еще дальше на горизонте виднелось темное пятно другого острова, уже пониже. «Сделай-ка панораму на все 360 градусов, мы изучим ее позднее, и возьми крупным планом этот остров». «А почему бы не пойти вглубь материка и не посмотреть, что там находится?» — спросил Джина, глядя в видоискатель. «Потом, если останется время, сходим. Ведь мы собираемся снимать морскую картину, и мне хочется использовать виды открытого моря». «Ну тогда пройдемся хотя бы вдоль берега, посмотрим, что там за мысом». «Ладно, только не ходи один. Возьми с собой Тексы или Далласа. Они выручат тебя в случае нужды. И не отлучайся больше, чем на 15 минут, чтобы мы могли найти тебя, когда придет время отправляться обратно». Барни взглянул на берег и заметил лодку. Схватив Джина за руку, он указал на нее. «У меня идея. Возьми Лина в качестве переводчика, прихвати пару туземцев, и пусть они отвезут тебя подальше в море. Сделай несколько снимков, как это место выглядит с моря». «Эй, Барни!» — крикнул Текс, появляясь на вершине холма. «Ты нужен в хижине! Там производственное совещание!» «Ты как раз вовремя, Текс. Оставайся с Джино и присмотри за ним». «Я прилипну к нему, как банный лист. Вабона э кумпа! Будь здоров и радуйся жизни!» Неаполитанский диалог. Джино подозрительно посмотрел на него. «Вы саресте итальяно?» «Вы итальянец будете?» Текс засмеялся. «Я нет, я американо. Но у меня полно родственников-макаронников вдоль всего Неаполитанского залива». «Ди Неаполи? Сон наполитано пуро!» «Из Неаполя? Чистый неаполитанец!» — радостно закричал Джина. Оставив Джина и Текса, которые восторженно жали друг другу руки и вспоминали общих знакомых, Барни направился к хижине. Свесив ноги в кузове грузовика, сидел Даллас. В его руке дымилась сигарета. «Все уже там», — сказал он. «А я решил для верности присмотреть за грузовиком, чтобы было на чем ехать обратно. Лин сказал, чтобы ты сразу заходил». Барни без всякого энтузиазма взглянул на низкую дверь, ведущую в хижину. Она была приоткрыта, и из щели шло больше дыма, чем из отверстия в крыше, служившего дымоходом. «Не спускай глаз с машины», — вырвалось у Барни. «В такой дыре не хватает только этих неприятностей». «И я подумал то же самое», — пробормотал Даллас и извлек из кармана автоматический пистолет. 10 зарядов, и я стреляю без промаха.
0: Широко распахнув дверь, Барни нагнулся и вошел в хижину. Дым, что поднимался от тлеющего очага, висел на уровне его головы серой пеленой, и Барни был почти рад этому, так как запах дыма заглушал остальные ароматы, щедро наполнявшие помещение. Принюхавшись, Барни различил запах тухлой рыбы, смолы, пота и еще множество других, которые ему и распознавать не хотелось. В первое мгновение он почти ослеп, попав в полутьму после яркого солнечного света, потому что единственным источником освещения в хижине были открытая дверь и несколько отверстий, пробитых в стенах. «Яйе кунинги! Пускал дрека мэтмер!» «Хей, мой друг, ты должен выпить со мной!» — старонорвежский. Хриплый голос Оттора потряс воздух, и когда Барни немного освоился в полумраке, он смог различить группу людей, сидящих вокруг стола из толстых досок. У одного его конца сидел Оттор, колотивший по столу кулаком. «Он хочет, чтобы ты выпил с ним», — сказал Лин. «Это очень важный шаг. Гостеприимство, хлеб-соль, понимаешь?»
1: «Оль!»
0: «Эль!» — старонорвежский. — рявкнул Оттор, поднимая небольшой бочонок с земляного пола. «Выпил чего?» — спросил Барни, глядя в темноту. «Эля. Они делают эль из ячменя. Это у них основная культура. Эль — изобретение северных германских племен, можно сказать, предок нашего пива. Даже само слово дошло до нас, правда, в слегка измененном виде.
1: «Дрек! Пей!»
0: старонорвежское, — приказал Оттор, наливая до краев рог и протягивая его Барни. Присмотревшись, Барни увидел, что это действительно коровий рог, изогнутый, потрескавшийся и далеко не первой чистоты. Йенс Лин, профессор и Эмери Блестед также держали в руках по рогу. Барни поднес рог к губам и сделал глоток. Жидкость была кислой, водянистой, выдохшейся и ужасной на вкус. «Замечательно», — сказал он, надеясь, что в темноте выражение его лица не будет видно.
1: «Я гот оквель».
0: «Да, великолепный эль», — старонорвежский. Согласился Оттор, и новая порция отвратительной жидкости хлынула в рог Барни, перелилась через край и потекла по его руке. «Если тебе не нравится напиток», — глухим голосом произнес Эмори, — «то подожди, когда очередь дойдет до еды». «Вот как раз что-то несут». Профессор показал на дальний угол комнаты, где кто-то из слуг копался в большом деревянном сундуке. Выпрямившись, слуга пнул один из темных холмиков, разбросанных по земляному полу, раздалось обиженное мычание.
1: «Скот?» — удивился Барни. «Вот именно». «Его держат в доме», — разъяснил Эмори.
0: «Он придает здешней атмосфере особо тонкий аромат». Слуга, которому длинные светлые волосы, не спадавшие до плеч и закрывавшие глаза, придавали сходство с неухоженной овчаркой, направился к столу, сжимая в своих почерневших от грязи лапах по какой-то большой глыбе. Подойдя, он бросил глыбы на стол перед Барни, и они стукнулись о дерево, словно камни.
1: «Что это такое?»
0: — спросил Барни, подозрительно скосив глаза на лежащие перед ним глыбы. Одновременно он переложил рог в другую руку и пытался вытряхнуть ручеек эля из рукава своего пиджака.
1: «Слева это сыр местного производства, а справа — кнекброд, твердый хлеб», — пояснил Йенс Лин.
0: «А может быть, наоборот». Барни попробовал их надкусить. Вернее, постучал зубами по их гранитной поверхности.
1: «Великолепно.
0: Просто великолепно», — сказал он, бросая их обратно на стол и глядя на светящийся циферблат своих часов. «Освещение меняется, и скоро нам нужно отправляться. Мне бы хотелось поговорить с тобой, Эмори. Давай выйдем на улицу, если только ты можешь оторваться от пира».
1: «С удовольствием», — ответил Эмори, содрогаясь от отвращения. Он допил эль и выплеснул остатки на пол.
0: Солнце село за полоску льдистых облаков, и с моря подул холодный ветер. Барни зябко поежился и поглубже засунул руки в карманы.
1: «Мне нужна твоя помощь, Эмори», — сказал он.
0: «Составь список всего необходимого для съемки фильма на местности в этой обстановке. По-видимому, здесь не удастся воспользоваться местными ресурсами по части съестного».
1: «Клянусь Богом, ты прав. Поэтому придется все захватить с собой. Кроме того, я хочу смонтировать фильм прямо здесь. Так что в одном из прицепов должно быть помещение для монтажа».
0: «Ты хочешь нажить себе неприятности, Барни? Да здесь даже черновой монтаж и то не осилишь.
1: А как с тонировкой? А музыка?
0: Мы сделаем все, что можем. Наймем композитора и пару музыкантов. Может быть, используем местный оркестр».
1: «Представляю себе местную музыку».
0: «Неважно. Если потом придется изменить почти все звуковое сопровождение, мы должны привести готовый фильм. Вот что важно».
2: «Мистер Хендриксон», — позвал Йенс Лин, открывая дверь и подходя к ним. Он порылся в нагрудном кармане своей охотничьей куртки и протянул Барни измятый конверт.
0: «Я только что вспомнил, меня просили передать вам записку».
1: «Что еще такое?» — спросил Барни.
0: «Не имею представления. Насколько мне известно, она конфиденциальная. Ваша секретарша передала ее мне как раз, когда мы отправлялись».
2: Барни разорвал конверт. Внутри был лист желтой бумаги с коротким машинописным текстом, гласившим: «Л.М. сообщил по телефону. Операция отменяется. Вся работа по съемке фильма прекращается. Причина не указана».
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио фантастики.
1: Дина Буцати. Собака отшельника. Один. Не иначе, как по причине ужасной зловредности старой Спирита, богатый пекарь из города Тис завещал свое состояние племяннику Дефенденте Сапоре при одном условии. Каждое утро на протяжении 5 лет тот должен прилюдно раздавать нищим 50 килограммов свежего хлеба. От одной мысли, что его здоровенный племянник, первый безбожник и сквернослов в этом городке вероотступников, должен будет на глазах у всех заниматься так называемой благотворительностью. От одной этой мысли дядюшка еще при жизни немало, наверное, тайком посмеялся. Единственный его наследник, Дефенденте, работал в пекарне с детства и никогда не сомневался в том, что имущество Спирита должно достаться ему почти что по праву. И это дополнительное условие приводило его в ярость. Да что поделаешь, не отказываться же от такого добра, да еще с пекарней в придачу. И он, проклиная все на свете, смирился. Место для раздачи хлеба он выбрал довольно укромное. Сени, ведущие в задний дворик пекарни. И теперь здесь можно было видеть, как он ежедневно чуть свет отвешивал указанное в завещании количество хлеба, складывал его в большую корзину. А потом раздавал прожорливой толпе нищих, сопровождая раздачу ругательствами и непочтительными шуточками по адресу покойного дядюшки. 50 кило в день. Ему это казалось глупым и даже безнравственным. Душеприказчик дядюшки, нотариус Стифола, приходил полюбоваться этим зрелищем в столь ранний час довольно редко. Да и присутствие его было ни к чему. Никто лучше самих нищих не смог бы проследить за выполнением дядюшкиного условия. И все-таки Дефенденте придумал способ уменьшить свои потери. Большую корзину, в которую помещалось полцентнера хлеба, ставили обычно у самой стены. Сапоре тайком проделал в дне корзины маленькую дверцу. Под хлебом ее нельзя было разглядеть. Поначалу Дефенденте раздавал весь хлеб собственноручно, а потом взял за привычку уходить, оставив вместо себя жену и одного из подмастерьев. «Пекарня и лавка», — говорил он, — «нуждаются в хозяйском глазе». На самом же деле он бежал в подвал, становился на стул и тихонько отворял зарешеченное окошко, выходившее во двор в том самом месте, где к стене была прислонена корзина. Затем, открыв потайную дверцу, выгребал через нее столько хлебцев, сколько удавалось. Уровень хлеба в корзине быстро понижался. Но как могли нищие догадаться, от чего это происходит? Хлеб раздавали без задержек, так что корзина быстро пустела. В первые дни приятели Дефенденте специально вставали пораньше, чтобы пойти полюбоваться, как он выполняет свои новые обязанности. Толкаясь у входа во двор, они насмешливо наблюдали за ним. «Да вознаградит тебя Господь!» — говорили они. «Готовишь себе местечко в раю? Что за молодчина этот наш филантроп? Помянем моего сволочного дядюшку!» — отвечал Дефенденте, швыряя хлебцы в толпу нищих, которые подхватывали их на лету, и ухмылялся при мысли о том, как ловко он надувает этих несчастных, а заодно и покойного дядюшку. 2. Тем же летом старец-отшельник Сильвестра, узнав, что в городке не очень-то почитают Бога, решил обосноваться поблизости. В километрах в 10 от Тиса, на вершине небольшого одинокого холма, сохранились развалины древней часовни, одни, можно сказать, камни. На этом холме и остановил свой выбор Сильвестра. Воду он брал из ближнего родника, спал в одном из углов часовни, над которым еще сохранилась часть свода, питался всякими корешками и плодами стручкового дерева. Днем он часто поднимался на вершину холма и, преклонив колено на большом камне, молился Богу. Сверху ему были видны дома Тиса и крыши некоторых ближних селений, например, Фосы, Андрона или Мены. Тщетно ждал он, когда кто-нибудь к нему заглянет. Тщетными были и его пламенные молитвы за спасение души этих грешников. Однако Сильвестра не переставал возносить хвалу Создателю, соблюдал посты, а когда становилось уж очень грустно, разговаривал с птицами. Люди сюда не приходили. Однажды вечером, правда, он заметил 2 мальчишек, подглядывавших за ним издали, и ласково окликнул их, но те убежали. 3. но вот по ночам крестьяне из окрестных деревень стали замечать странные сполохи в стороне заброшенной часовни. Казалось, горит лес, но зарево было белым и мягко мерцало. Хозяин печи для обжига извести Фриджимелика отправился как-то вечером посмотреть, что там такое. Однако по пути у него сломался мотоцикл, а идти дальше пешком он почему-то не отважился. Потом он рассказывал, что сияние исходит от холмика, где живет отшельник, но это не костер и не лампа. Крестьяне, недолго думая, пришли к выводу, что свет этот божественный. Иногда его отблески были видны и в тисе. Но и само появление отшельника, и его странности, и, наконец, эти ночные огни не могли поколебать привычного равнодушия жителей городка ко всему, что имеет какое-то, пусть даже отдаленное, отношение к праведности. Когда приходилось к слову, об этом говорили как о чем-то давно известном. Никто не старался найти объяснение происходящему, и фраза «опять отшельник устраивает фейерверк» стала такой же привычной, как идет дождь или опять ветер поднялся. То, что безразличие горожан было вполне искренним, подтверждало одиночество, в котором по-прежнему жил Сильвестра. Сама мысль совершить к нему паломничество показалась бы всем ужасно смешной. 4. Однажды утром, когда Дефенденти Сапори раздавал хлеб беднякам, во дворик вдруг забежала собака. Скорее всего, это был бродячий пес, довольно крупный, с жесткой шерстью и добрыми глазами. Прошмыгнув между ожидавшими хлеба нищими, пес подошел к корзине, схватил один хлебец и преспокойно потрусил прочь. Схватил не крадучись, а так, как берут положенное. «Эй, Бобик, поди сюда, мерзкая тварь!» — заорал Дефенденти, пытаясь угадать его кличку, и бросился за ним. «Мало мне этих попрошаек, собак еще не хватало, но пса уже было не догнать». Все повторилось и на следующий день. Та же собака. Тот же маневр. На сей раз пекарь преследовал пса до дороги и швырял в него камнями, ни разу, однако, не попав. Самое интересное, что кража повторялась каждое утро. Можно было только поражаться хитрости, с какой собака выбирала подходящий момент. Настолько подходящий, что ей не надо было даже торопиться. Камни, пущенные ей вслед, никогда не достигали цели. И всякий раз толпа нищих разражалась хохотом, а пекарь просто из себя выходил от злости. Однажды разъяренный Дефенденти устроил засаду у входа во двор, спрятавшись за косяк и держа наготове палку. Бестолку. Замешавшись, должно быть, в толпе бедняков, которым нравилось, что пекарь остается с носом, и не хотелось выдавать собаку, она безнаказанно проникла во двор и также безнаказанно ушла. «Гляди-ка, изловчилась-таки!» — крикнул кто-то из нищих, собравшихся на улице. «Где она? Где?» — спросил Дефенденти, выбегая из укрытия. «Да вон, смотрите, как улепетывает!» — указал пальцем бедняк, наслаждаясь яростью пекаря. В действительности собака вовсе не улепетывала. Держа в зубах хлебец, она спокойно удалялась ленивой трусцой, словно сознавая, что совесть ее чиста. Плюнуть на все и не обращать внимания. Нет, подобных шуток Дефенденти не признавал. Раз уж ему никак не удается накрыть пса во дворе, он при удобном случае перехватит его на дороге. Не исключено, что собака вовсе и не бродячая. Может, у нее есть постоянное убежище и даже хозяин, с которого можно стребовать возмещения убытков. Но дальше так продолжаться, конечно, не могло. Из-за того, что приходилось подстерегать эту тварь, последние дни Сапори не всегда вовремя спускался в подвал и сберег значительно меньше хлеба, чем обычно, а это же чистый убыток. Попытка прикончить псину с помощью отравленного хлебца, который он положил на землю у самого выхода во двор, тоже не увенчалась успехом. Собака лишь обнюхала хлебец и сразу же направилась к корзине, так, по крайней мере, рассказывали потом очевидцы. 5. Чтобы сделать все как надо, Дефенденти, взяв велосипед и охотничье ружье, устроил засаду по другую сторону дороги в подворотне. Велосипед был нужен, чтобы преследовать зверюгу, а двустволка, чтобы убить ее, если станет ясно, что у собаки нет хозяина, от которого можно потребовать возмещения убытков. Одно только мучило его, что в это утро весь хлеб из корзины достанется беднякам. Откуда и как появляется собака? Прямо загадка какая-то. Пекарь, глядевший во все глаза, так ничего и не заметил. Собаку он увидел уже тогда, когда она спокойно выбежала на улицу с хлебцем в зубах. Со двора до него донеслись взрывы смеха. Дефенденти подождал, пока собака немного удалится, чтобы не всполошить ее, затем вскочил на велосипед и припустил за ней следом. Сначала пекарь думал, что собака скоро остановится, чтобы слопать хлебец. Она не остановилась. Можно было также предположить, что, пробежав немного, она проскользнет в дверь какого-нибудь дома. Ничего подобного. С хлебом в зубах собака размеренной трусцой бежала вдоль стен и ни разу не задержалась, чтобы потянуть носом воздух, поднять ногу у столбика или оглядеться по сторонам, как это делают обычно все собаки. Да когда же она наконец остановится? Сапори поглядывал на хмурое небо. Похоже было, что вот-вот пойдет дождь. Так они пересекли маленькую площадь Святого Аньезе, миновали начальную школу, вокзал, городскую прачечную. Вот уже и окраина. Наконец позади остался стадион, потянулись поля. С того момента, как собака выбежала со двора пекарня, она ни разу не оглянулась. Может, она не знала, что ее преследуют. Теперь уже можно было попрощаться с надеждой, что у собаки есть хозяин, который ответит за ее проделки. Конечно же, это самая настоящая бродячая псина, из тех, что разоряют крестьянские гумна, таскают цыплят, кусают молодняк, пугают старух и распространяют в городе всякую заразу. Пожалуй, единственный выход – пристрелить ее. Но чтобы выстрелить, нужно остановиться, слезть с велосипеда, снять с плеча двустволку. Этого было достаточно, чтобы животное, даже не ускоряя бега, оказалось вне досягаемости. Пули его уже было не достать. И Сапори возобновил преследование. 6. Долго ли, коротко это продолжалось, но вот уже и лес начался. Собака свернула на боковую дорожку, потом на другую, еще более узкую, но хорошо утоптанную и удобную. Сколько километров они уже проделали? 8-9. И почему собака не останавливается, чтобы поесть? Чего она ждет? А может, она этот хлеб несет кому-то? Но вот дорожка делается круче. Собака сворачивает на узехонькую тропку, по которой на велосипеде уже не проехать. К счастью, собака, одолевая крутой подъем, бежит медленнее. Дефенденти спрыгивает с велосипеда и продолжает преследование пешком. Но собака понемногу уходит все дальше. Отчаявшийся Дефенденти решает стрелять, но тут на вершине невысокого холма он видит большой валун, а на нем – коленопреклоненного человека. Только теперь он вспоминает об отшельнике, о ночных сполохах, обо всех этих вздорных выдумках. Собака спокойно взбегает по заросшему чахлой травой склону. Дефенденти, взявший было в руки ружье, останавливается метрах в 50 от камня. Он видит, как отшельник прерывает свою молитву и с удивительной легкостью спускается с валуна к собаке, а та, виляя хвостом, кладет хлеб к его ногам. Подняв хлебец с земли, отшельник отщипывает кусочек и опускает его в свою переметную суму. Остальное он с улыбкой протягивает собаке. А Нахарет, одетый в какую-то хламиду, мал ростом и худ, лицо у него симпатичное, а во взгляде сквозит этакая мальчишеская лукавинка. Пекарь решительно выступает вперед, чтобы изложить свои претензии. «Добро пожаловать, брат мой», — опережает его Сильвестра, заметивший пришедшего. «Что привело тебя в эти места? Уж не решил ли ты здесь поохотиться?» «По правде говоря», — хмуро отвечает Сапори, — «я действительно охочусь тут на одну тварь, которая каждый день...» «А-а, так это ты», — прерывает его старик. «Это ты посылаешь мне ежедневно такой вкусный хлеб». Прямо для господского стола. Я и не чаял сподобиться такой роскоши. Вкусный. Еще бы не вкусный. Только-только из печи. Уж я-то свое дело знаю, господин хороший. Но это не значит, что хлеб у меня можно воровать. Сильвестра, склонив голову, смотрит себе под ноги. Понятно. Говорит он огорченно. В таком случае твое негодование справедливо. Но я не знал. Больше мой Галеоне не появится у вас в городке. Я его буду держать здесь. У собаки ведь тоже совесть должна быть чиста. Он не придет больше, обещаю тебе. Да ладно, чего там? Говорит пекарь, несколько успокоенный. Раз такое дело, пусть приходит. Все это проклятая история с завещанием, из-за которого мне приходится что ни день выбрасывать 50 кило хлеба. Я, видите ли, должен раздавать его беднякам, этим ублюдкам, у которых нет ни кола, ни двора. А если какой-то хлебец перепадет и тебе, что же? Одним бедняком больше, одним меньше. Господь вознаградит тебя, брат мой. Завещание там или не завещание, а ты творишь благое дело. Но я с большей охотой не творил бы его. Я знаю, почему ты так говоришь. Вы все как будто чего-то стыдитесь. Стараетесь казаться хуже, чем есть. Так уж устроен мир. Ругательства, которые готов был выпалить Дефенденте, застревают у него в горле. То ли от растерянности, то ли от досады, но разозлиться по-настоящему он так и не может. Мысль, что он первый и единственный во всей округе так близко видел отшельника, льстит ему. Конечно, думает он, отшельник он и есть отшельник. Какая от него польза? Да только неизвестно, как обернутся дела потом. Если он, Дефенденте, втайне от всех заведет дружбу с Сильвестра, как знать, может, наступит день, когда ему это зачтется. Если старик вдруг возьмет да и явит чудо, народишко, конечно, станет перед ним преклоняться. Из большого города понаедут епископы и прилаты, понапридумывают всяких обрядов, процессий, праздников. И его, Дефенденте Сапоре, любимца нового святого, на зависть всему городку, сделают, например, городским головой. А почему бы и нет, в конце концов? Между тем Сильвестра со словами «Какое доброе ружье у тебя!» мягко так взял у него из рук двустволку. И в этот момент непонятным для Дефенденте образом она вдруг выстрелила, и эхо выстрела прогремело по долине. Но ружье не выпало из рук отшельника. «А ты не боишься?» — спросил он, — «ходить с заряженным ружьем». Пекарь, подозрительно поглядев на него, ответил, «Я же не мальчишка». «А правда?» — возвращая ружье, неожиданно спросил Сильвестра, что по воскресеньям в приходской церкви Тиса не так уж трудно отыскать свободное местечко. «Слышал я, что она никогда не бывает битком набита». «Да какое там битком, если в ней всегда пусто, как у нищего в кармане», — ответил, не скрывая своего удовлетворения, пекарь. Но потом, спохватившись, поправился. «Да, нас, стойких прихожан, наберется не так уж много. Ну а когда месса? Сколько народу приходит к мессе? Да человек 30 в иные воскресенья набирается. А на Рождество так и все 50. Скажи мне». А в Тисе очень уж богохульствуют. Черт побери, да еще как богохульствуют. Уж этого из них силком вытягивать не приходится. Отшельник взглянул на него и, покачав головой, сказал, «Стало быть, не очень-то у вас о душе думают». «Не очень», — воскликнул Дефенденте, усмехнувшись про себя. «Да чего вы хотите от этой бабы?»

называй себя с Богом», — сказал он и сделал жест, словно намереваясь благословить его. Дефенденте, захваченный врасплох, не знал, что ответить. И не успев даже сообразить, что с ним происходит, он слегка наклонил голову и осенил себя крестным знамением. К счастью, никаких свидетелей здесь не было, кроме собаки. 7. Тайный союз с отшельником был прекрасной штукой, но лишь в те минуты, когда пекарь, предаваясь мечтам, видел себя городским головой. А вообще приходилось смотреть в оба. Одна эта раздача хлеба беднякам роняла его в глазах жителей Тиса, хоть сам он был и ни при чем. А если бы люди узнали, что он осенил себя крестным знамением? Никто, слава Богу, вроде бы не обратил внимания на его прогулку, даже подмастерья. А вдруг он ошибается? И как быть с собакой? Теперь уже он не мог ни под каким предлогом отказать ей в ежедневной порции хлеба, но и давать ей хлеб на глазах у нищих, которые растрезвонят об этом на весь свет, тоже нельзя. И потому на следующий день, еще до восхода солнца, Дефенденте, немного отойдя от дома, спрятался у дороги, ведущей к холмам. Завидев Галеоне, он свистом поманил его. Собака, узнав пекаря, подошла. Тогда пекарь, держа в руке хлебец, привел пса в примыкавший к пекарне сарайчик для дров и положил хлебец под лавку, как бы показывая, что впредь он должен приходить за своей долей именно на это место. И действительно, на следующий день Галеоне взял хлебец под лавкой, на которую ему указали. Когда он это сделал, не видел ни сам Дефенденте, ни нищие. С тех пор пекарь ежедневно еще до восхода солнца относил хлебец в сарай. К тому же теперь, когда с приближением осени дни становились все короче, собака отшельника почти что сливалась с тенями позднего рассвета. И зажил Дефенденте Сапори довольно спокойно, без помех возвращая себе через потайную дверцу в корзине часть хлеба, предназначенного для бедных. 8. Шли недели и месяцы, наконец наступила зима. Окна украсились морозными узорами, дым вился из труб целый день, люди кутались поплотнее в свою одежду, ранним утром под изгородями можно было найти замерзших воробьев. Легкое снежное покрывало легло на холмы. Однажды студеной и светлой звездной ночью к северу от городка, там, где находилась заброшенная часовня, появились такие столбы белого света, каких здесь еще никогда не видели. Это вызвало в Тисе даже переполох. Люди вскакивали с постели, хлопали ставни, соседи перекликались, улицы наполнились гомоном. Потом, когда все поняли, что это была всего лишь очередная иллюминация Сильвестра, подумаешь, какой-то там божественный свет явился отшельнику. Мужчины и женщины заперли на засов ставни и, немного разочарованные, вновь нырнули под теплое одеяло, сетуя на то, что их зря потревожили. На следующий день по городку поползла неизвестно кем принесенная весть о том, что старый Сильвестра умер от холода. 9. Поскольку погребение умерших предписывается законом, могильщик, каменщик и двое чернорабочих отправились хоронить отшельника. Был с ними и Дон Табио, священник, считавший за благо игнорировать присутствие анахарета в своем приходе. Гроб поставили на тележку, запряженную осликом. Эта пятерка нашла Сильвестра распростертым на снегу. Руки у него были скрещены на груди, глаза закрыты, совсем как у святого. Пес Галеоне сидел возле него и скулил, словно плакал. Тело положили в гроб и после прочтения молитв предали земле, там же, под сохранившимся сводом часовни. На холмике поставили деревянный крест, а потом Дон Табио и остальные возвратились, оставив на могиле свернувшуюся клубком собаку. В городке никто ни о чем у них не спросил. Собака больше не появлялась. На следующее утро, когда Дефенденте пошел в сарай, чтобы положить, как обычно, свою дань под лавку, он увидел, что хлебец, положенный накануне, остался нетронутым. И на другой день хлебец все еще был там, он уже подсох, и муравьи начали проделывать в нем свои замысловатые ходы. Время шло, ничего не менялось, и Сапори в конце концов тоже перестал об этом думать. 10. Но через две недели, когда он сидел в кафе «Лебедь» и играл в карты со старшим мастером Лучоне и кавалером Бернардино,

Нардисом, какой-то парень, глядевший от нечего делать на улицу, закричал: «Гляди-ка, та самая собака!» Дефенденти вздрогнул и сразу же посмотрел в окно. По улице, вихляя всем телом, словно у него свернута шея, бежал тощий и жалкий пес. Он явно подыхал с голоду. Собака-отшельника, насколько помнится Сапоре, была, конечно же, и крупнее, и сильнее. Но разве угадаешь, во что может превратить животное двухнедельная голодовка? Пекарю показалось, что он узнает собаку. Как видно, она просидела все это время на могиле, оплакивая хозяина, но, не выдержав мук голода, покинула его и спустилась в город, чтобы найти здесь еду. «Псина скоро ноги протянет», — заметил Дефенденти, хохотнув, чтобы показать, насколько это ему безразлично. «Вот уж не хотел бы, чтобы это действительно оказалась она», — заметил Лучони с многозначительной улыбкой и сложил карты, которые держал в руке веером. «Кто она?» «Вот уж не хотел бы», — повторил Лучони, — «чтобы это была собака-отшельника». Кавалер Бернардис, до которого всегда все доходило позже, чем до других, как-то странно оживился. «А я эту зверюгу уже видел», — сказал он. «Да-да, я видел ее здесь поблизости». «Уж не твоя ли она, Дефенденти?» «Моя, как это так моя, если не ошибаюсь», — продолжал настаивать Бернардис. «Я видел ее возле твоей пекарни». Сапоре стало не по себе. «Ну, знаете ли», — сказал он, — «там столько собак бродит». «Может, конечно, и это была. Но я лично такой не помню». Лучони многозначительно закивал головой, словно подтверждая собственные мысли. Потом сказал: «Да, да, должно быть, это и впрямь собака-отшельника». «Но почему же», — спросил пекарь, принужденно улыбаясь, — «почему она должна быть именно собакой-отшельника? Все совпадает, понимаешь? Не случайно она такая тощая. Сам прикинь, несколько дней она просидела на могиле. Собаки, они всегда так. Потом почувствовала голод. И вот, пожалуйста, явилась сюда». Сапоре промолчал. Пес между тем, оглядевшись по сторонам, на какое-то мгновение задержал свой взгляд на окне кафе, за которым сидели трое мужчин. Пекарь высморкался. «Да», — сказал кавалер Бернардис и посмотрел на Сапоре. «Могу поклясться, что я ее уже видел. Видел не раз, именно возле твоего двора». «Возможно, возможно», — отозвался пекарь. «Но я лично не помню». Лучони с хитрой улыбочкой заметил: «Меня хоть золотом осыпь, а такую собаку я бы у себя держать не стал». «Она что, бешеная?» — испуганно спросил Бернардис. «Ты считаешь, она бешеная?» «Да какая там бешеная? Но мне лично не внушала бы доверия собака. Собака, которая видела Бога». «Как это видела Бога? Разве это не собака-отшельника? Разве не была она при нем, когда там что-то начинало светиться? Всем, наверное, понятно, что это был за свет. Собака же находилась в это время там. Скажете, она ничего не видела. Скажете, она спала. При таком-то представлении», — сказал он и весело рассмеялся. «Чепуха», — возразил кавалер. «Еще неизвестно, что это там светилось. При чем тут Бог? Прошлой ночью то же самое было». «Прошлой ночью, говоришь?» — переспросил Дефенденти, и в его голосе зазвучала надежда. «Да, я собственными глазами видел. Огни были не такие сильные, как прежде, но света от них было все же достаточно». «Ты уверен? Именно прошлой ночью?» «Да, прошлой, прошлой, черт побери. Точно такие же, как и прежде. Зачем это Богу понадобилось являться туда прошлой ночью?» Тут лицо у Лучони стало и вовсе хитрющим. «А кто тебе сказал, что прошлой ночью огни светились не для него?» «Для кого для него?» «Для пса, конечно. Может, только на этот раз вместо Господа Бога собственной персоной из рая явился отшельник. Увидел пса на своей могиле и подумал, наверное: гляди-ка, мой бедный пес. А потом сошел на землю и сказал собаке, что беспокоиться больше не о чем, что она уже достаточно наплакалась и теперь может идти искать себе бифштекс». «Да что вы, это же здешняя собака», — продолжал твердить свое кавалер Бернардис. «Честное слово, я видел, как она вертелась около пекарни». 11. Дефенденти вернулся домой в полном смятении. Что за неприятная история? Чем больше он пытается убедить себя, что подобная вещь невозможна, тем больше утверждается в мысли, что это действительно собака-отшельника. Беспокоиться, конечно, нечего. Но должен ли он по-прежнему каждый день оставлять для нее хлеб?
Дефенденти подумал, если перестать ее подкармливать, она снова начнет красть хлеб во дворе. Как же быть? Надавать ей пинков. Пинков собаке, которая как-никак видела Бога. Поди разберись в этом темном деле. Не так-то все просто, как кажется. Во-первых, действительно ли дух отшельника явился прошлой ночью собаке, и что он мог ей сказать? А вдруг он ее заколдовал? Может, собака теперь понимает человеческую речь, и, как знать, не сегодня, завтра сама с ним заговорит. Раз в дело замешан Бог, тут жди чего угодно. Сколько подобных историй мы уже слышали. Он дефенденте, и так уже стал посмешищем. А если бы кто-нибудь узнал, какие страхи одолевают его сейчас? Не заходя домой, Сапори заглянул в дровяной сарайчик. Хлеба, который он оставил под лавкой 2 недели тому назад, уже не было. Выходит, собака все же забегала сюда и унесла хлебец вместе с муравьями и приставшим к нему мусором. 12. Однако на следующий день собака за хлебом не пришла. Не пришла она и на третье утро. Это дефенденте вполне устраивало. Сильвестр умер, значит, все надежды на пользу, которую можно было бы извлечь из дружбы с ним, развеялись. И тем не менее, найдя в пустом сарайчике одиноко лежащий под лавкой хлебец, пекарь испытал какое-то разочарование. Но уж совсем не по себе ему стало, когда дня через 3 он вновь увидел Галеоне. Собака, явно сытая, куда-то бежала по выстуженной площади. Теперь она выглядела совсем не так, как тогда, когда он смотрел на нее из окна кафе. Теперь она крепко держалась на ногах. Не пошатывалась и хотя была еще тощей, но не такой изможденной, уши у нее стояли торчком, а хвост закручивался кверху. Кто же ее кормил? Сапори огляделся по сторонам. Люди равнодушно проходили мимо, словно этого животного для них не существовало. Перед обедом он положил, как обычно, под лавку свежеиспеченный хлебец и добавил даже кусок сыра. Собака не явилась. С каждым днем Галеоне становился все здоровее и крепче, его длинная шерсть стала густой и блестящей, как у господских собак. Должно быть, кто-то о нем заботился. И скорее всего не кто-то, а многие. И каждый делал это по секрету от других, в каких-то своих тайных целях. То ли им внушало страх само животное, видевшее больше, чем следовало, то ли они рассчитывали вот так, задешево купить благословение Господне, не опасаясь, что их засмеют соседи. А может, у всего Тиса на уме было одно и то же. И каждая семья с наступлением вечера старалась под покровом темноты заманить пса к себе, задобрить его лакомым куском. Не потому ли Галеоне больше не приходил за хлебцем? Сегодня ему, наверное, уже перепало кое-что повкуснее. Но вслух об этом не говорил никто. А если случайно речь заходила об отшельнике, то все поскорее старались перевести разговор на другую тему. Когда же на улице появлялся Галеоне, люди отводили глаза, словно это просто одна из тех бродячих собак, от которых нет житья в городах и селениях на всей земле. Сапори же молча злился, как человек, первый сделавший гениальное открытие, которым завладели теперь другие, более решительные люди, чтобы извлечь из него незаслуженную выгоду. 13. Неизвестно, видел Галеоне Бога или не видел, но он, конечно, был необычной собакой. Почти с человеческой степенностью обходил он дома, заглядывал во дворы, лавки, кухни и стоял, бывало, неподвижно целую минуту, наблюдая за людьми. Потом тихо исчезал, что таилось там за этой парой добрых и грустных глаз. Вполне возможно, что через них в собачью душу проник образ Всевышнего. Какой след он оставил там? И вот дрожащие руки стали тянуться к псу с кусками пирога и куриными крылышками. Галеоне, уже присыщенный, смотрел человеку прямо в глаза, словно пытаясь угадать его мысли. И человек, не выдержав этого взгляда, уходил из комнаты. Бродячим и назойливым собакам в Тисе доставались лишь пинки и побои. С этим такого никто бы себе не позволил. Постепенно все стали чувствовать себя участниками своеобразного заговора, но вслух об этом говорить не осмеливались. Старые друзья заглядывали в глаза друг другу, тщетно стараясь прочесть в них молчаливое признание, и каждый при этом надеялся распознать сообщника. Но кто отважился бы заговорить первым?
Один лишь неустрашимый Лучуни без смущения касался щекотливой темы. «Глядите-ка, глядите, вот она, наша славная псина, видевшая Бога!» Нахально возвещал он, заметив Галеоне, и, ухмыляясь, многозначительно поглядывал на присутствующих. Но остальные чаще всего делали вид, будто намеков его не понимают, с недоумением спрашивали, что именно он имеет в виду. И, снисходительно покачивая головой, говорили: «Да что за чепуха!» Смешно даже. Бабские предрассудки. Промолчать или, еще того хуже, поддержать шуточки старшего мастера, значило скомпрометировать себя. И потому разговор пресекали какой-нибудь глупой шуткой. Только у кавалера Бернардиса всегда был готов один ответ. «Да при чем здесь собака-отшельника?» «Говорю вам, это местная тварь. Она уже не первый год шатается по Тису. Чуть не каждый день я вижу, как она вертится у пекарни». 14. Однажды, спустившись в погреб, чтобы проделать свою обычную махинацию с хлебом для бедняков, Дефенденти снял решетку с окошка и приготовился открыть дверцу в корзине. Снаружи, со двора, до него доносились крики нищих и голоса жены и подмастерья, пытавшихся их утихомирить. Привычным жестом Сапори подтянул задвижку. Дверца открылась, и хлебцы посыпались в мешок. В этот самый момент краем глаза он заметил в темном подвале что-то черное и резко обернулся. Это была собака. Стоя на пороге, Галеоне с невозмутимым спокойствием наблюдал за происходящим. В полутьме глаза собаки горели фосфорическим светом. Сапори окаменел. «Галеоне, Галеоне!» — залепетал он фальшиво и заискивающе. «Ах ты, хорошая собака!» «На вот, возьми!» — и бросил ему хлебец. Но пес даже не взглянул на подачку. Словно с него было достаточно увиденного, он медленно повернулся и пошел к лестнице. Пекарь, оставшись один, разразился страшными проклятиями. 15. Собака видела Бога, знала его запах. И люди смотрели друг на друга, словно желая найти подтверждение своим мыслям, но все помалкивали. Кто-то, уже собравшись наконец открыть рот, вдруг задумывался: «А что, если это просто моя фантазия? Что, если другим такое и в голову не приходит?» И снова делал вид, будто ничего не замечает. Галеоне совсем уже по-свойски забегал то туда, то сюда. Бывало, его вовсе и не ждали, а он тут как тут, стоит себе неподвижно где-нибудь в уголке, приглядывается, принюхивается. И даже по ночам, когда все другие собаки спят, на фоне какой-нибудь белой стены можно было вдруг увидеть его силуэт, движущийся характерной для пса ленивой рысцой, слегка в раскачку. Где же его дом? Где конура? Люди не чувствовали себя укрытыми от посторонних глаз даже за запертыми на засов дверями своего дома. Они постоянно прислушивались. Вот шорох, зашелестели цветы, трава, вот мягкие и осторожные шаги по камням мостовой, далекий лай. Бу, бу, бу. Так лает только Галеоне. Вроде бы и не яростный лай, не резкий, но разносится он по всему городку. Ладно, чего там, может, я и сам просчитался, смягчается маклер, только что жестоко ссорившийся с женой из-за двух сольда. Так и быть, на этот раз я тебя прощаю, но смотри, если это повторится, «Ты у меня вылетишь отсюда», — говорит Фриджимелика своему рабочему, вдруг раздумав его увольнять. А вообще она очень-очень милая женщина. Неожиданно и в полном противоречии с только что сказанным заключает сеньора Беранце, вместе с учительницей, перемывающая косточки жене синдика. Бу, бу, бу, лает бродячая собака. Вполне возможно, что лает она на другую собаку или на тень, на бабочку, на луну, но ведь не исключено, что есть у нее и иная, более обоснованная причина для лая. Может, стены, дороги, поля не мешают ей видеть людскую подлость. Заслышав этот хрипловатый лай, пьянчуги, которых выставили из астерии, стараются держаться прямее. Вот Галеоне неожиданно появляется в каморке, где бухгалтер Федеричи строчит анонимное письмо, в котором сообщает своему хозяину, владельцу кондитерской, что счетовод Росси вводится с подрывными элементами. «Что это ты там пишешь, бухгалтер?» Такой вопрос чудится ему в кротких собачьих глазах. Федеричи сдержанно указывает псу на дверь. «Ну-ка, приятель, пошел отсюда, пошел!» Не осмеливаясь произнести вслух рвущееся из души ругательство.
Потом он прикладывает ухо к двери, желая удостовериться, что собака уже ушла, и на всякий случай бросает свое письмо в огонь. Глубокой ночью кто-то совершенно случайно оказывается у деревянной лестницы, ведущей в квартирку бесстыжей красавицы Флоры. Ступеньки поскрипывают под ногами отца пятерых детей садовника Гуида. Но вот в темноте блеснула пара глаз. «Черт побери! Я же не туда попал!» Восклицает Гуида громко, чтобы его слышала собака, и кажется, будто он искренне огорчен этим недоразумением. «В такой темноте легко ошибиться. Это же вовсе не дом нотариуса», — говорит он и стремительно скатывается вниз. Знакомый негромкий лай и мягкое, словно бы укоризненное ворчание, раздаются в тот самый момент, когда Пенин и Джонфа, проникшие под покровом ночи на склад, собираются утащить оттуда два велосипеда. «Эй, кажется, кто-то идет», — шепчет Пенин, явно кривя душой. «Мне тоже показалось», — отвечает Джонфа. «Лучше давай смоемся». И они выскальзывают на улицу, так ничего и не взяв. А иногда Галеони издает протяжный, похожий на стон звук, как раз возле дома пекаря, и в тот самый момент, когда Дефенденте, заперев за собой двери на два оборота, спускается в подвал, чтобы во время утренней раздачи отсыпать из корзины хлеб, предназначенный для бедняков. Пекарь даже зубами скрипит. Как это он пронюхал, проклятый пес. И пытается сделать вид, будто ничего не случилось. Но тут его начинают одолевать тревожные мысли. А что, если Галеони как-нибудь выдаст его? Прощай тогда все наследство. Свернув мешок и сунув его под мышку, Дефенденте возвращается в пекарню. Сколько будет продолжаться это преследование? Может, есть все же способ избавиться от нее? 16. Как бы там ни было, а люди после сотен лет нерадивости снова стали посещать приходскую церковь. По воскресеньям во время мессы встречались старые приятельницы. У каждой было заготовлено объяснение. «Знаете, что я вам скажу? По такому холоду единственное место, где можно отогреться, — это церковь. Стены у нее толстые, этим все и объясняется. Они отдают тепло, которое накопилось в них за лето». Говорила одна, другая замечала: «Что за славный человек здешний настоятель Дон Табиа? Обещал дать мне семян японской традисканции, знаете, такой красивой, желтой. Что поделаешь, если я не буду хоть иногда наведываться в церковь, он сделает вид, что забыл о своем обещании». А третья оправдывалась: «Понимаете, сеньора Эрминия, я хочу сделать кружевное покрывало, как вон то, что на алтаре Святого Сердца. Не могу же я унести его домой, чтобы снять узор. Вот и приходится заглядывать сюда и запоминать. А он не такой уж простой». Каждая слушала с улыбкой объяснения приятельниц, а сама заботилась лишь о том, чтобы ее собственный предлог выглядел достаточно убедительным. Но вот раздавался чей-то шепот: «Дон Табиа на нас смотрит». И все, как школьницы, утыкались носами в свои молитвенники. Ни одна не приходила без благовидного предлога. Сеньора Эрмелинда, например, могла доверить обучение своей дочке, которая обожает музыку, только соборному органисту, и теперь вот ходит в церковь, чтобы слушать свою дочку, когда хор поет «Магнификат». Прачка устраивала в церкви свидание с матерью, которую зять не желал видеть в своем доме. Даже жена доктора, проходя несколько минут тому назад по площади, оступилась и подвернула ногу. Пришлось зайти посидеть здесь немножко, пока боль в ноге не успокоится. В глубине боковых пределов, рядом с седыми от пыли исповедальнями, там, где тени погуще, подпирали стены несколько мужчин. Дон Табиа, стоя на кафедре, удивленно озирался и с трудом подыскивал нужные слова. Галеони между тем лежал, растянувшись на солнышке у входа. Казалось, он наслаждается заслуженным покоем. Когда после мессы народ выходил из церкви, он, не двигаясь с места, украдкой на всех поглядывал. Женщины, выскользнув за дверь, расходились в разные стороны. Ни одна не удостаивала его даже взглядом, но до тех пор, пока они не сворачивали за угол, каждой казалось, что спину ей буравят два железных острия. 17. Завидев тень какой-нибудь собаки, пусть даже отдаленно напоминавшей Галеони, люди вздрагивали. Жизнь превратилась в муку. Где бы ни собиралось хоть несколько человек, на рынке или на улицах, или в часы вечерней прогулки,
Это четвероногое было тут как тут. Казалось, его забавляет полнейшее безразличие к нему тех, кто наедине тайком говорит ему самые ласковые слова, угощает пирожками, сластями. «Да, где они? Добрые старые времена!» Стали часто восклицать теперь жители городка, просто так, безотносительно, не уточняя, что именно они имеют в виду. И нет человека, который мгновенно не догадался бы, о чем идет речь. Под добрыми временами они, конечно же, подразумевают времена, когда каждый мог обделывать свои грязные делишки, без зазрения совести бегать к девкам в деревню, красть, что плохо лежит, а по воскресеньям валяться в постели чуть не до полудня. Лавочники стали заворачивать покупку в тонкую бумагу и отвешивать все точно. Хозяйки больше не бьют служанок. Кармине Эспозито, тот, что держит тотализатор, уже упаковал свои пожитки, решил перебраться в большой город. Бригадир карабинеров Винарьелло целый день, вытянув ноги, загорает на скамье перед участком, просто помирая от скуки и не понимая, куда подевались все воры и почему теперь не услышишь смачных ругательств, от которых на душе становилось веселее. Теперь, если кто сквернословит, то только в чистом поле и с оглядкой, лишь удостоверившись, что за изгородью не прячется какая-нибудь собака. Но кто рискнет высказать свое неудовольствие? У кого достанет смелости надавать Галеоне пинков или скормить ему котлету с мышьяком, о чем втайне мечтает каждый? Не приходится уповать и на провидение. Логика подсказывает, что святое провидение должно быть на стороне Галеоне. Остается возлагать все надежды на случай. Такой, например, как эта грозовая ночь, когда небо раскалывается от грома и молний, и кажется, что наступил конец света. Но у пекаря Дефендентис опоре слух, как у зайца, и раскаты грома не мешают ему расслышать какую-то странную возню во дворе. Наверное, это воры. Вскочив с постели, он хватает в темноте ружье и смотрит вниз через щели в ставнях. Два каких-то типа, так, по крайней мере, ему мерещится, хотят сорвать замок на двери склада. А в свете молнии он видит посреди двора еще и большую черную собаку, невозмутимо стоящую под потоками воды. Конечно же, это он, проклятый, явился, чтобы устыдить воришек. Замысловато выругавшись, но не вслух, а про себя, Дефендентис заряжает ружье, медленно приоткрывает ставни, настолько, чтобы можно было просунуть ствол, и, дождавшись очередной вспышки, молнии целится в собаку. Первый выстрел сливается с раскатом грома. «Держите воров!» — кричит пекарь, а сам перезаряжает ружье, и еще раз, теперь уже наугад, стреляет в темноту. Он слышит торопливые шаги удаляющихся людей, затем крики и хлопанье дверей по всему дому. Сбегаются напуганная жена, дети, подмастерья. «Вы какую-то собаку убили? Галеоне?» Каждый, конечно, может ошибиться, особенно в такую ночь, но похоже, что это именно он лежит бездыханный в луже. Пуля попала ему прямо в лоб. Смерть была мгновенной, пес даже ног не вытянул. Но Дефенденти не желает взглянуть на него. Он спускается во двор, чтобы проверить, не взломан ли замок на двери склада, и, убедившись, что не взломан, желает всем спокойной ночи и отправляется досыпать. Наконец-то, говорит он себе, мечтая поспать в свое удовольствие, однако так и не может сомкнуть глаз. 18. Ранним утром, пока не рассвело, двое подмастерьев унесли мертвую собаку, чтобы похоронить ее где-нибудь в поле. Дефенденти побоялся приказать им держать язык за зубами. Те могли бы заподозрить неладное, но он постарался сделать так, чтобы история эта не вызвала пересудов. Кто же все-таки разболтал о случившемся? Вечером в кафе пекарь сразу же почувствовал, что взгляды присутствующих направлены на него. Но стоило ему поднять глаза, как все тут же отворачивались, словно не желая его настораживать. «Кто-то у нас, кажется, стрелял сегодня ночью». После обычных приветствий вдруг спросил кавалер Вернардис. «Серьезная, говорят, схватка произошла сегодня ночью у пекарни. Не знаю, кто это был», — ответил Дефенденти, напуская на себя безразличный вид. «Какие-то подлецы хотели проникнуть на склад. Мелкие воришки. Я сделал два выстрела вслепую, и они удрали». «Вслепую?» — спросил Лучони своим ехидным тоном. «Почему же ты не стрелял прямо в них? Ты ведь их видел. В такую-то темень.
Что там можно было разглядеть? Я услышал, как кто-то возится внизу, у двери, и выстрелил из окна наугад. И таким образом отправил на тот свет бедное животное, от которого никому не было никакого вреда. «А-да-да», — произнес пекарь, как бы что-то припоминая, «я, кажется, подстрелил какую-то собаку. Не знаю, как уж она там оказалась. Лично я собак не держу». В кафе воцарилось многозначительное молчание. Все смотрели на пекаря. Торговец с канцелярскими товарами Тревалья направился к выходу. «Всего вам хорошего, господа!» Затем, отчеканивая слова, добавил: «Всего хорошего и вам, сеньор Сапоре!» «Честь имею», — ответил пекарь и повернулся к нему спиной. «Что этот тип хотел сказать? Уж не обвиняют ли они его в убийстве собаки-отшельника?» «Вот она, людская неблагодарность! Их избавили от наваждения, и они же еще нос воротят!» «Что же это такое? Могли бы в кои веки не таиться!» Бернардис как нельзя более не кстати попытался внести в дело ясность, видишь ли, дефенденте. «Кое-кто думает, что было бы лучше, если бы ты не убивал эту псину. А что, я же не нарочно. Нарочно или не нарочно, но, понимаешь, говорят, что это была собака отшельника, и говорят, лучше было бы оставить ее в покое, это, говорят, грозит нам всякими неприятностями. Ты же знаешь, когда люди начинают болтать». «Да я-то какое отношение имею ко всем этим собакам отшельников? Черт побери, уж не вздумали ли эти идиоты меня судить?» — сказал он, пытаясь рассмеяться. Тут вмешался Лучоне. «Спокойно, друзья, спокойно. Кто сказал, что это была собака отшельника? Кто распространяет подобную чепуху?» «Да они сами ничего толком не знают», — пожав плечами, сказал дефенденте. «Это говорят те», — заметил кавалер Бернардис, «кто видел сегодня утром, как ее хоронили». «Говорят, это именно тот пес. У него на кончике левого уха было белое пятнышко. А сам он весь черный». «Да, черный», — ответил кто-то из присутствующих. «Крупный такой и хвост ёршиком». «Совершенно верно. По-вашему, это была собака отшельника?» «Ну да, отшельника». «Тогда смотрите, вот она, ваша собака», — воскликнул Лучоне, указывая на дорогу. «Живехонькая. И еще здоровее, чем прежде». Дефенденте побелел так, что стал похож на гипсовое изваяние. Своей ленивой трусцой по улице бежал Галеоне. На мгновение остановившись, он посмотрел через стекло на людей, собравшихся в кафе, и спокойно побежал дальше. 19. Почему это нищим по утрам кажется, что им теперь достается больше хлеба, чем прежде? Почему кружки с пожертвованиями, в которые на протяжении долгих лет не попадала ни сольда, сейчас весело позвякивают? Почему грозди винограда остаются на лозах до самого сбора, и никто их не обрывает? Почему мальчишки не кидают камнями и гнилыми помидорами в горбатого Мартина? Почему все это и еще многое другое? Никто, конечно, не признается. Жители Тиса упрямы и независимы, и никогда вы от них не услышите правды, то есть что они боятся какой-то дворняги, причем не того, что она их покусает, а того, что она может плохо о них подумать. Что за наказание? Присутствие Бога, если оно тебе не нужно. А Бог был, и был не какой-то там сказкой, не прятался в церкви среди свечей и ладана, а бродил из дома в дом, избрав своим, так сказать, средством передвижения обычную собаку. Крошечная частичка Создателя, малая толика его души, проникла в Галеоне, и теперь его глазами смотрела, приглядывалась, примечала. Когда только к этой псине придет старость, хоть бы она поскорее обессилила и сидела себе спокойно где-нибудь в уголке, утратив из-за старости способность передвигаться, она перестала бы досаждать людям. А годы все шли и шли, на улицах не горланили и не сквернословили пьянчушки, после полуночи девицы уже не прогуливались и не хихикали с солдатами под портиками. Когда старая корзина дефенденте развалилась от долгого употребления, он обзавелся новой, но не стал делать в ней потайную дверцу, пока под ногами путался Галеоне, он не осмеливался воровать хлеб у нищих. А бригадир карабинеров Винарьело спокойно дремал на пороге казармы, удобно устроившись в глубоком плетеном кресле. Прошло много лет, Галеоне постарел, двигаться стал медленнее, и на ходу его заметно покачивало. Однажды с ним случилось что-то вроде паралича, отнялись задние ноги, и пес больше не мог ходить. На беду произошло это на площади, к
когда он дремал рядом с собором на низкой каменной ограде, за которой тянулся изрезанный дорожками и тропинками крутой берег реки. С точки зрения гигиены положение было выгодным, так как животное могло отправлять свои естественные надобности, не пачкая ни ограду, ни площадь. Только место здесь было открытое, незащищенное от ветра и дождя. И на этот раз никто, конечно, не подал виду, что заметил пса, который дрожал всем телом и жалобно скулил. Болезнь бродячей собаки – зрелище малоприятное. Однако у тех, кто присутствовал при этом и по мучительным попыткам пса сдвинуться с места, догадался, что именно случилось. Ёкнуло сердце, и в душе вновь затеплилась надежда. Во-первых, собака не могла больше бродить по городу, ей было теперь не под силу передвинуться хотя бы на метр. А главное, кто станет ее кормить на глазах у всего города? Кто первый осмелится обнародовать свою тайную дружбу с псиной? Кто рискнет сделаться всеобщим посмешищем? Все это вселяло надежду, что Галеоне скоро подохнет с голоду. Перед ужином горожане прогуливались, как обычно, по тротуарам вокруг площади, болтали о всяких пустяках. О том, например, что у дантиста появилась новая ассистентка, об охоте, о ценах на гильзы для патронов, о новом фильме. Полами своих пиджаков они задевали морду собаки, которая лежала, свесив задние ноги с края ограды, и хрипло дышала. Все глядели вдаль, поверх неподвижного животного, привычно любуясь открывавшейся их взору величественной панорамой реки, такой прекрасной на закате. Часам к 8 с севера нагнало тучи, пошел дождь, и площадь опустела. Но среди ночи, несмотря на непрерывный дождь, в городке появились крадущиеся вдоль стен тени, словно стягивались к месту преступления заговорщики. Пригнувшись, таясь от чужих глаз, они короткими перебежками приближались к площади и там, скрывшись в тени портиков и подъездов, выжидали удобного момента. Уличные фонари в этот час дают мало света, вокруг темень. Сколько же их, этих призраков? Не один десяток, наверное. Они несут еду собаке, но каждый готов пойти на что угодно, лишь бы остаться неузнанным. Собака не спит. У самого края ограды, на фоне черной долины, светятся две зеленые фосфорицирующие точки, и временами над площадью гулко разносится прерывистый жалобный вой. Все долго выжидают. Наконец кто-то, закутав лицо шарфом и надвинув на глаза козырек каскетки, первым отваживается приблизиться к собаке. Остальные не выходят из укрытий, чтобы рассмотреть смельчака. Слишком уж каждый боится за себя. Одна за другой, с большими интервалами, чтобы избежать встреч, таинственные фигуры приближаются к соборной ограде и что-то на нее кладут. Вой прекращается. Наутро все увидели Галеоне спящим под непромокаемой попонкой. На каменной ограде рядом с ним возвышалась горка всякой всячины. Хлеба, сыра, мясных обрезков. Даже миску с молоком кто-то поставил. 20. Когда собаку разбил паралич, городок поначалу воспрянул духом, но это было заблуждением, которое очень скоро рассеялось. Животное, лежавшее на краю каменной ограды, могло обозревать сверху многие улицы. Добрая половина Тиса оказалась под его контролем. А разве мог кто-нибудь знать, как далеко он видит? До домов же, находившихся в окраинных кварталах и не попадавших в поле зрения Галеоне, доносился его голос. Да и вообще, как теперь вернуться к прежним привычкам? Это было бы равносильно признанию в том, что люди изменили всю свою жизнь из-за какой-то собаки, позорному раскрытию тайны, суеверно и ревностно оберегавшейся столько лет. Даже Дефенденте, чья пекарня была скрыта от бдительного ока собаки, что-то уже не тянуло к сквернословию и к новым попыткам вытаскивать через подвальное окошко хлеб из корзины. Галеоне теперь ел еще больше, чем прежде, а поскольку двигаться он не мог, то разжирел, как свинья. Кто знает, сколько он еще мог так прожить. С первыми холодами к горожанам Тиса вернулась надежда, что он околеет. Хоть пес и был прикрыт куском клеенки, но лежал на ветру и легко мог схватить какую-нибудь хворобу. Однако и на этот раз зловредный лучонь развеял всякие иллюзии. Как-то вечером, рассказывая в трактире очередную охотничью историю, он поведал, что его легавая однажды заболела бешенством от того, что провела в поле во время снегопада целую ночь. Пришлось ее пристрелить, до сих пор, как вспомнишь, сердце сжимается.
а из-за этой псины, как всегда, первым коснулся неприятной темы кавалер Бернардис, из-за этой мерзкой парализованной псины, которая лежит на ограде возле собора и которую какие-то кретины продолжают подкармливать. Так вот, я говорю, из-за нее нам не грозит опасность. А хоть бы она и взбесилась, включился в разговор Дефенденте. Что с того? Ведь двигаться она не может. Кто это тебе сказал? Тут же отреагировал Лучоне. Бешенство прибавляет сил. Я, например, не удивлюсь, если она вдруг запрыгает, как косуля. Бернардис растерялся. Что же нам теперь делать? Мне-то лично на все наплевать. У меня всегда при себе надежный друг, сказал Лучоне и вытащил из кармана тяжелый револьвер. Ну, конечно, закричал Бернардис. Тебе хорошо. У тебя нет детей. А когда их трое, как у меня, не очень-то расплюешься. Мое дело предупредить. Теперь решайте сами, сказал старший мастер, полируя дуло револьвера рукавом пиджака. 21. Сколько же это лет прошло после смерти отшельника? 3, 4, 5, кто упомнит? К началу ноября деревянная будка для собаки была уже почти готова. Мимоходом, дело-то слишком незначительное, чтобы уделять ему много внимания. Об этом поговорили даже в муниципальном совете. И не нашлось человека, который внес бы куда более простое предложение – убить пса или вывести его подальше. Плотнику Стефано поручили сколотить будку таким образом, чтобы ее можно было установить прямо на ограде, и еще выкрасить ее в красный цвет. Все-таки будет гармонировать с кирпичным фасадом собора. Что за безобразие? Что за глупость? Говорили все, стараясь показать, будто идея эта пришла в голову кому угодно, только не им. Выходит, страх перед собакой, видевшей Бога, уже перестал быть тайной. Но установить будку так и не пришлось. В начале ноября один из подмастерьев пекаря, направляясь, как обычно, в 4 часа утра на работу через площадь, увидел на земле у ограды неподвижный черный холмик. Он подошел, потрогал его и бегом пустился в пекарню. «Что там еще такое?» – спросил Дефенденте, увидев напуганного мальчишку. «Он умер, он умер!» – с трудом переводя дух, выдавил из себя тот. «Кто умер?» «Да этот чертов пес!» Лежит на земле и уже твердый, как камень. 22. Так что же, все облегченно вздохнули, предались безумной радости? Ну, конечно, эта доставившая им столько неудобств частичка Бога наконец-то покинула их, но слишком много времени утекло. Как теперь повернуть вспять? Как начать все сначала? За эти годы молодежь приобрела другие привычки. В конце концов, воскресное мессо – тоже ведь какое-то развлечение. Да и ругательства почему-то стали резать ухо. Короче говоря, все ждали великого облегчения, но ничего такого не испытали. И потом, если бы теперь возродились прежние свободные нравы, не было бы это равносильно признанию. Сколько трудов стоило скрывать свои страхи, а теперь вдруг взять да и выставить себя на посмешище. Целый город изменил свою жизнь из почтения к какой-то собаке. Да над этим стали бы потешаться даже за границей. Но вот вопрос, где похоронить животное? В городском саду? Нет-нет, в самом центре города нельзя. Его жители и так уже натерпелись достаточно. На свалке. Люди переглядывались, но никто не решался высказаться первым. В инструкциях такие случаи не предусмотрены, заметил наконец секретарь муниципалитета, выведя всех из затруднительного положения. Кремировать пса в печи. А вдруг после этого начнутся инфекционные заболевания? Тогда зарыть его за городом. Вот правильное решение. Но на чьей земле? Кто на это согласится? Начались даже споры. Никто не хотел закапывать мертвую собаку на своем участке. А что, если захоронить ее рядом с отшельником? И вот собаку, которая видела Бога, положили в маленький ящик. Ящик поставили на тележку и повезли к холмам. Дело было в воскресенье, и многие воспользовались случаем, чтобы совершить загородную прогулку. 6 или 7 колясок с мужчинами и женщинами следовали за тележкой с ящиком. Все старались сделать вид, будто им весело. День, правда, выдался солнечный, но застывшие поля и голые ветки деревьев являли не такое уж радостное зрелище. Подъехав к холму, все высыпали из колясок и пешком потянулись к развалинам древней часовни. Дети бежали впереди.
«Мама, мама!» – послышалось вдруг сверху. «Скорее, идите сюда, смотрите!» Прибавив шагу, все поспешили к могиле Сильвестра. С того давно забытого дня, когда его похоронили, никто сюда больше не поднимался. Под деревянным крестом на могильном холмике лежал маленький скелет, от снега, ветра и дождя, ставший таким хрупким и белым, словно был сделан из филиграни. Скелет собаки. Конец рассказа. Перевод Фриденга Двин. Читал «Искусственный разум».

0: 22 марта, четверг, день. Округ Юма, Аризона, США. Девушку, с которой мы сбежали из аэропорта, украв два ружья, пистолет и фургон, звали Хуанитой. Но она предпочла, чтобы ее звали Анита. Я не возражал. Брат ее оказался 18-летним тощим жилистым парнишкой, в грубых ботинках и штанах и в белой застиранной майке, которая до самых плеч открывала разукрашенные разноцветной татуировкой руки. На голове у него была красно-желтая бандана, что недвусмысленно подчеркивало его принадлежность к Лос-Локос, крупной банде из Сан-Луиса. Надо ли говорить, что приехал он на большом расписном фургоне, переделанном как раз из такого Chevy Express, который мы угнали с его сестрой и какой я уже присвоил себе, наплевав на всякую законность. Все равно собственность аэропорта. Не я, так кто другой его уведет. А то и вовсе пропадет машина. Сейчас же получается, что я ее не украл, а вроде как даже спас. Я не удержался. Попросился посмотреть на его машину, любопытствуя, что можно сделать с грузовым фургоном, и он с гордостью показал мне салон с самодельными, покрытыми красным бархатом диванами внутри, с могучим стерео, наяривавшим рогатон. Рогатон – музыкальный стиль, смесь хип-хопа и латиноамериканской музыки. Прямо из-под дивана высовывался приклад калаша, югославского или румынского клона. Да и за поясом под майкой у него виднелась рукоятка пистолета. Представился он мне как Эль Пикаро, жулик. Но сестра звала его Хорхе. Ну а я мысленно переименовал его в Хорька. Такой же проныра и такой же хищник. Достаточно только в глаза заглянуть. С ним приехали еще два парня, вооруженных не хуже. С подачи сестры Хорька отнеслись ко мне с подчеркнутым уважением, звали исключительно омбре, что в лексиконе уличных банд подразумевает чуть ли не высшую степень почтения. В противном случае меня звали бы пендехо, буквально лопух, придурок, фраер, если угодно. Они же сопроводили меня до моего мотоцикла, который помогли затащить в грузовой отсек фургона. К счастью, эндуро вообще не слишком тяжелое, так что для четырех мужиков работа была детская. Под конец мы обменялись телефонами, даже адресами, чего раньше бы никогда не случилось. А заодно я дал им адрес моего склада. В чем-то мы уже друг друга в деле проверили, а союзники кому угодно могут понадобиться. Пустой дробовик я засунул под сиденье. Не догадался дежурку обшарить. Наверняка же запасные патроны там были. Потом я вновь надел пояс с кобурой, извлек из нее пистолет, осмотрел. Надо сказать, что это оказалось не Беретта 92, а бразильский Таурус 92. Впрочем, разница невелика. Бразильцы стали выпускать эту модель, купив фабрику Беретта. 9-миллиметровый 17-зарядный пистолет с не самой удобной рукояткой. Тяжелый, громоздкий, но надежный и крепкий. Снизу рамки, направляющие под ЛЦУ или фонарь. ЛЦУ – лазерный целеуказатель. Он самую малость дешевле настоящей Беретты в продаже, исключительно за счет названия. А по качеству ни капли не уступает, вот многие предпочитают его. Ну а мне-то что? Зачем краденному коню в зубы заглядывать? Заменил магазин с одним израсходованным патроном на полный из-под сумка, сунул пистолет в кобуру. Пристроил ее повыше, так, чтобы касаться локтем рукоятки. Кажется странным? А на самом деле при быстром выхватывании доли секунды экономятся. Инструкторы меня в этом убедили, хоть поначалу я и не верил. А заодно и куртка чуть прикроет оружие, потому что расставаться с ним я теперь не намерен. Впечатлений из аэропорта мне до самой смерти хватит. До сих пор руки трясутся, и мандраж такой, что мороз по спине. Зато теперь, в закрытом фургоне, да с полным приводом. Вот повезло, они все больше заднеприводные. А этот, видимо, еще и по пустыне ездить был должен. Да с пистолетом. Совсем другое дело. Задерживаться на стоянке у аэропорта я все же не стал, учитывая, что большинство машин разъехалось, и я стоял на ней как вошь на гребешке, да еще и на машине, аэропорту принадлежащей. Предел наглости, можно сказать. Поэтому я уехал оттуда, докатил до Пало-Верде и пристроился на стоянке возле Уолмарта. Уолмарт – первая в мире сеть супермаркетов, тогда их называли суперцентрами, созданная Сэмом Уолтоном. И уже там, глубоко вздохнув, достал из кармана мобильный телефон. Надо звонить домой с плохими вестями. Хотя плохие они лишь на первый взгляд. А что было бы, если бы военное положение застало меня в Юте? Или в Атланте. Что не делается, все к лучшему. А до дома я все равно доберусь. Привет, это я.
1: Ты Не вылетел?
0: Голос разочарованный. А чего я еще ожидать мог? В Америке вводят военное положение, аэропорт закрыли. Там еще и военная база.
1: Что будешь делать?
0: Искать способы. Попробую добраться морем. Выход судов все равно не запретят. Пристроюсь на какой-нибудь сухогруз. Сочинял я на ходу, хотя сочиненная идея вовсе не показалась мне плохой. Скорее даже здравой.
1: И куда ты попадешь?
0: Не знаю, в Мурманск, в Питер, куда угодно. У себя-то в стране доберусь обязательно. Мне только речку эту атлантическую перепрыгнуть.
1: А как до порта доберешься?
0: А на машине. Максимально убедительным голосом заявил я. «У меня здесь отличная машина, большая, удобная». При этом я постучал по приборной панели фургона тем жестом, каким хозяин коня по шее похлопывает.
1: «Это до какого?»
0: «Не знаю пока, не успел еще выяснить». «Как мальчики?»
1: «Нормально. Сашка все на улицу ломится и злится, что его не пускаем. Коты пока ходят гулять, их еще прятать не начали, а вообще дома сидим».
0: «Как вокруг?»
1: «Вокруг тихо. Соседи в поселке есть, но тоже по домам попрятались. Машины в гараже. Вовкину за дом убрали, ворота заперли. Все, как ты и сказал. Дрова тоже все перетащили, замучились. Знаешь, каких много оказалось. Весь гараж вдоль задней стены под самый потолок завалили. В бассейне вода ледяная, его накрыли. Но пока с этим все в порядке. И газ есть, и свет, и вода».
0: «Ну, вода у нас артезианская. Даже если все электричество исчезнет, можно наладить добычу. Как Настя?»
1: «Нормально держится. Ребеночек у нее буйный, дерется все время. А так все хорошо, по-моему».
0: «А ей что-то специальное надо? Витамины там, что еще беременным полагается?»
1: «Вовка все вчера привез. На 10 таких хватит».
0: Она помолчала, вздохнула, затем спросила.
1: «Ну, как ты думаешь, когда ты сможешь приехать? Самый крайний срок».
0: «Золотая моя, откуда я могу знать? Неделя, месяц, несколько месяцев. Держитесь там. Знай просто, что я еду к тебе. Все, что я делаю, только для этого и предназначено, понимаешь?»
1: «Это я понимаю», — сказала она, а потом послышался долгий вздох. «Как думаешь, мобильные еще долго проработают?»
0: «Не знаю. Кажется, при военном положении здесь отключают связь».
1: «Идиоты».
0: «Я знаю, но, может, и не будут. Отключи связь, и куча людей погибнет». Неожиданно где-то неподалеку от меня затрещали автоматные очереди. Стрельба вспыхнула сразу и сильно, без всяких вступлений. У здания торгового центра заметались какие-то люди, хоть стреляли не они и не там.
1: «Что это у тебя?» — крикнула Маша.
0: «Стреляют неподалеку. Ладно, поехал я отсюда. Позвоню еще». Стрельба раздавалась со стороны аэропорта, и я решил здесь больше не крутиться, а вновь посмотрел в визитку, которую оставил мне Поблито. Адрес был где-то в Фортуна Фудхиллз, по дороге в Уэлтон. Но совсем незнакомый. Ничего страшного. У меня в рюкзаке лежал навигатор, снятый с мотоцикла. Привычно обвальное удешевление электроники привело к тому, что я не пожалел на него 300 долларов, которым, правда, почти не пользовался, потому что и так наизусть знал все местные дороги. Прикрепил серую плоскую коробку с экраном на лобовое стекло, нажал кнопку включения. Спутники, к счастью, пока на землю не свалились. И через несколько секунд прибор выдал сообщение, что видит аж 4 из них. Осталось только задать нужный адрес, после чего приятный женский голос оповестил. «Следуйте 150 ярдов прямо, после чего сверните направо». Так я и поступил. Поехал медленно и аккуратно, чтобы незакрепленный мотоцикл в кузове не опрокинулся, а то бензин из бака через пробку потечет и завоняет все здесь насмерть. В городе явно начинались проблемы. На улицах прибавилось полицейских пикетов, расположившихся на всех основных перекрестках. Не думаю, что это поможет. Город Юма построен на плоской, как стол, местности. И строились здесь просторно, чтобы друг друга не стеснять. И заборы вокруг участков здесь тоже не были правилом. Поэтому мертвяки могли появиться в любом месте и с любой стороны. Кроме реки Колорадо с ее мостами и оросительными каналами, нет никаких иных естественных преград. Но полицейский рефлекс — штука сильная. Если что, перекрывай дороги. А вот зачем это уже дело десятое? Правило есть правило. Странно, что до сих пор не объявили призыва Национальной гвардии. А ведь не глупая идея была бы. Здесь и так половина населения вооружена. Но так бы они еще были организованы. Но губернатор помалкивает. Да и вообще власти предпочитают отмалчиваться. И что даст в таком случае обещанное военное положение? Перекроют дороги? А что нам дороги в Южной Аризоне-то?
1: Тут весь мир дорога. Где не гора, там и дорога. Городишко Фортуна Фудхиллс, такой же по размерам, как и наш Уэлтон, расположился по другую сторону гряды холмов Фортуна, если смотреть от Уэлтона. Если мы считаем, Юмы были за тесниной, то Фортуна Фудхиллс, как следовало из его названия, прижался к подножию горы, но уже перед ней. Это был классический пролетарский район. Подзапущенные щитовые дома, более чем скромные участки с далеко не новыми машинами, припаркованными перед ними на пыльной обочине, простенькие магазинчики, скорее даже лавки, два трейлерных парка, причем один из них словно в насмешку именовался в честь удачливых золотоискателей. Местные богатеи здесь вовсе не селились. Ломбард Квиккаш находился в самой середине городка, на Фудхиллс-бульваре, который ничего общего с настоящим бульваром не имел. Все такая же широкая пыльная асфальтовая полоса среди разномастной застройки. Здесь было пока заметно спокойнее, чем в Юме. Но на въезде в город стояли две группки потрепанных грузовичков, вокруг которых собралось не меньше 20 человек, все с винтовками и дробовиками. Кажется, здесь решили взять ситуацию в свои руки, не дожидаясь правительственных решений. Ну и правильно. На обратной стороне визитки карандашом нарисована была схемка, подразумевавшая, что мне следовало не дербанить в парадное, а объехать серый комод здания ломбарда с зеленой надписью и заехать во двор, а уже там стучать в металлическую дверь, как я и поступил. Во дворе, прижавшись к куче мусорных пакетов, стоял старый Сатурн Пабло. Дверь же выглядела так, словно ее оторвали от какого-то берегового укрепления. Она была выкрашена шаровой краской и поражала мощностью исполнения. Было даже странно, как она умудряется держаться в таких хлипких стенах, а не выпадает со страшным грохотом наружу вместе с рамой. Я постучал раскрытой пятерней в глухо отозвавшийся стальной лист. Открылось крошечное окошко, в нем показались черные глаза на смуглом рябоватом лице. «Чем могу помочь?» — спросило невидимое лицо. «Паблито должен ждать меня здесь». Лицо кивнуло, окошко с лязгом захлопнулось, но взамен отворилась сама дверь, и меня запустили внутрь. Внутри был полумрак, и я не сразу разглядел того, кто меня пригласил. Среднего роста, коренастый и по-индейски скуластый, с бритым наголо черепом и небольшими усами, в серой рубашке в клетку, надетой на выпуск и застегнутой под горло. Типичный вид мексиканского гангстера в этих краях. Рубашка, кстати, заметно оттопыривалась над рукояткой пистолета на боку. «Сеньор Андре?» — уточнил лысый в клетчатом, сразу переходя на испанский. «Я самый», — подтвердил я на испанском же. «Я Хесус, кузен жены Паблита, заходите». Он указал рукой на смутно видневшуюся дверь и сам же первый пошел к ней. За дверью оказался изрядных размеров склад, весь заставленный разнокалиберными полками, ящиками и шкафами. К моему удивлению, ничего особо ломбардного в зале не было. Так, несколько телевизоров и стерео. Зато оружием была занята одна стена почти полностью. Возле этой самой стены за обшарпанным столом сидел с бутылкой ледяного чая в руках наш Паблито. «Что, хефе, не удалось улететь?» — с сочувствием спросил он. Как ни странно, но сочувствие было искренним вроде бы. Хотя для самого Паблито нынешняя ситуация была куда выигрышнее. На 1G выигрышней. «G» — жаргонное наименование тысячи. «Гранда» — «The Grand»

0: обычно широко заулыбался он. «Теперь жизнь у нас может стать проще. Признаться, я так и думал, что ваш полет сорвется, и уже отложил себе кое-что».
1: Он похлопал своей темной ладонью по двум СКС, лежащим на столе возле него.
0: СКС — самозарядный карабин Симонова.
1: Рядом с карабинами лежали зеленые цинки с патронами, с надписями на сербском и английском. Я присмотрелся к винтовкам. На стволах были очень характерные по форме пламегасители.
0: «Югославские?» — уточнил я.
2: «Верно, юга. И патроны тоже, с военных распродаж. Не калашников, но куда дешевле и стреляет неплохо»,
1: — кивнул стоящий со скрещенными на груди руками Хесус.
0: «И сколько, если не секрет?»
1: — спросил я, прикидывая общий порядок цен в этом ломбарде.
2: 500 за 2. Мы с Пабло не чужие люди друг другу. А за меньшее босс сам пристрелит меня из этих винтовок».
1: Это очень даже по-божески. Самая минимальная цена на рынке для подержанных, но не убитых СКС из бывших братских стран. А эти выглядят практически новыми. Муха, как говорится, ничего не делала. Советский СКС стоил бы примерно в 2 раза дороже. А вообще эти наши старые армейские карабины здесь очень популярны своей надежностью и достаточной меткостью при невысокой цене. Особенно в среде выживателей. Проблема может в будущем быть только в одном – в патронах. Советский патрон 7,62 на 39 в основном импортируется, хоть и в гигантских количествах, и идет преимущественно в торговую сеть, то есть не существует его больших складов. Я бы предпочел оружие под местный боеприпас, который наверняка, как и в России, лежит на каких-то моб-складах великими штабелями.
2: «Что себе хотите найти? Калашников, наверное?» — усмехнулся Хесус.
1: «Почему так думаете?»
2: «Ну а что еще может хотеть русский?»
1: «Логично. Именно калаша я и хотел поискать, едва лишь зашел и огляделся. Тут их было немало, эдак с пару десятков самых разных видов. Причем хотел болгарский, с завода в Неваде. Они по качеству ближе всех к нашим. А заодно по наглости копирования новых моделей опережают всех. Как на них до сих пор в суд не подали? В Ижевске вообще мышей не ловят».
2: «Верно», — согласился я, затем не удержался и заявил. «Только я и калаш хотел бы русский. В крайнем случае болгарский, из тех, что они в Неваде производят. И под американский патрон».
0: «Под 223?»
2: «Именно», — подтвердил я.
0: «Под то, чем местная армия вооружена, что в этой стране лежит на больших складах в больших штабелях».
2: «Нет, таких АК у нас сейчас нет», — покачал он головой.
0: «Все под русский 7,62. Посмотри сам, все на виду. Может, выберешь что-то».
1: Он сделал приглашающий жест рукой, и я подошел к вытянувшемуся в 2 яруса вдоль всей стены оружейному стенду, на котором по самым скромным прикидкам стояло штук 50 винтовок и дробовиков. Снизу на железных полках были разложены пистолеты и револьверы. Прошелся вдоль, сразу пропуская взглядом ружья и болты.
0: Болт — в данном случае винтовка с продольно скользящим поворотным затвором. Болтовая — от английского болт. На самом деле самая распространенная конструкция несамозарядных винтовок — классика вроде 3-линейки.
1: У меня требования конкретные. Все, что похоже на М16 или М4, тоже проходило мимо. Не в Аризонской пустыне воевать с таким капризным механизмом. Тут песок сплошной. Надо бы калаша или... или что-то схожее по устройству. Как вот этот вот Зигзауэр, который за индексом 556.
0: Это сколько стоит?
1: Жадно схватив карабин со стойки, повернулся я к Хесусу.
2: Ровно 1600, если новый. Могу отдать за 1300. К нему есть 2 пластиковых магазина и холосайт ATN. Если купишь, подарю еще и чехол.
0: Холосайт? Hollow sight. У американцев коллиматорный прицел открытого типа. ATN? Недорогой, около $100, но вполне надежный и качественный коллиматорный прицел открытого типа.
1: Нормально. Калашников не один такой надежный в этом мире. Есть несколько систем, которые с него, прямо говоря, прилежно содраны. В том числе и вот эти швейцарские винтовки. Сними крышку с ресивера. И сразу все поймешь. Никаких сомнений не останется, откуда ноги выросли. Разбери зиг, разбери калаш, глянь на все детали по столу разложенные, и все становится ясно. Тот же длинный газовый поршень, толкающий затворную раму, тот же вращающийся затвор с 2 боевыми выступами. На 0,9 САКа и на 1/10 с бельгийской FN FAL, которая в свою очередь во всем, кроме наружного дизайна,

0: случайно слизана с СВТ-40. ФНФАЛ – бельгийская винтовка. СВТ-40 – самозарядная винтовка Токарева. Тоже прилежный до мелочей. Такая вот штука. А вы знали? На ЗИК с бельгийки перекочевал газовый регулятор, правда, всего двухпозиционный. Можно и без того несильную отдачу делать совсем незаметной. Или усиливать во избежание засоров. Тут кому чего. Или зима-лето переключать, как на СВД. СВД – снайперская винтовка Драгунова. Да, калаш чуток надежнее и намного крепче. Швейцарцы по наивности алюминий используют там, где у нас непобедимая сталь. И зазоры у них поменьше, отчего вероятность засорения больше, хоть и несущественно. Но по сравнению с другими системами все равно небо и земля. Из плюсов – безукоризненность качества. Подгонка всего идеальная, как у швейцарских же часов. Берешь в руки и понимаешь, не фуфло. Настоящая вещь. Старались люди, когда делали. Полимерное длинное цевье по нынешней моде оснащено тремя планками Пикатинни. И еще одна венчает крышку ствольной коробки. Задние прицельные складные, что удобно. На все нанесены светящиеся точки. Вообще отлично. Приклад телескопический, на манер американской М4. И это тоже очень удобно. По мне, таки нашим бы давно пора такие выпускать. Климат у нас под подобные приклады как специально придуман. Переоделся или сменил положение, и за секунду можешь сделать его длиннее или короче, только пальцем ступор утопи. В прикладе герметичное хранилище для батареек к прицелу. Пустячок, а приятно. Спуск трехпозиционный. Легко выбирать холостой ход, легко сжимать пружину. Ну и самое главное. Очень меткая и кучная винтовка, особенно с поправкой на короткий 16-дюймовый ствол. Американская М4 по точности на уровень ЗИГа никак не тянет. «Магазинов всего два?» – поморщился я. «Не проблема. Эта модель стандартный военный магазин от М16 принимает», – отмахнулся Хесус. «А у нас их несколько ящиков, и к ним что угодно набирай. По 30, по 40 и по 100 патронов БТСи. Тебе что надо?» «По 30. Еще... почем они?» «Если брать совсем хорошие стальные с тефлоном, то по 25. Алюминиевые с тефлоном по 15. И есть пластик по 12. Что возьмешь?» Я задумался. Сталь рулит, это не вопрос. Другое дело, насколько рулит. Винтовка сама алюминиевая. Это я так в себе жабу успокоил, чтобы не душило. Давай 4 алюминиевых. Хесус полез в шкаф, извлек оттуда 4 плоских серых матовых магазина, запечатанных в полиэтилен, выложил на стол. Я взял один в руки, посмотрел. Не тайваньская дешевка. Местное изделие, качественное. Сойдет. Отодвинем к винтовке. «А патроны?» — поинтересовался Хесус. «Тебе модные, в красивых коробочках или военное имущество?» «Мне попроще. Дорогие патроны мне точно не нужны. Достаточно стандартного армейского качества. Армия, кстати, дерьмо не закупает. Там боеприпасы и испытания проходят. Да и основной автомат у американских военных от плохих патронов быстро загибается. Зато мне их нужно побольше». Хесус открыл гулкие створки здоровенного стального шкафа, извлек оттуда увесистый полимерный пакет цвета хаки, запаянный с двух сторон. Показал мне пальцем на этикетку. «Есть армейские оболочечные, М193, федерал, без сердечника, по 90 за упаковку в 200 штук, 10 пачек в упаковке, по 20 патронов в каждой пачке. Они лучше всех этих бюджетных коммерческих. Все же по правительственному заказу сделаны». «Отлично», — обрадовался я, затем вспомнил про свой новый пистолет. «А что, есть 9 люгер?» «Тоже попроще и побольше», — уточнил он. «Именно. Только чтобы утыкания на каждом выстреле не было. Или перекоса». Подтвердил я его предположение. «Качественное, но без изысков». Он полез в другой шкаф, чем-то загромыхал, выволок картонный ящик, заполненный непривычными коричневыми коробками с надписью «Фьокки». Достал одну, погремел у меня перед носом. «Итальянские. Очень неплохие, они недавно стали популярны. Стоят 15,50 за 50, и за них ни единого цента не жалко. Но бывают проблемы с некоторыми моделями. Форма под патронник не подходит. Во что будешь заряжать?» Я откинул полу куртки, достал Таурус. Хесус кивнул, сказал. «Из Беретты и с Таурусом лучше всего работает. Будешь доволен». «Понял», — кивнул я. «Подожди минут 5, пока я финансы прикину». «Не вопрос. Могу предложить что-то попить», — сказал Хесус, указав на прозрачный холодильник. «Такой, какие стоят в супермаркетах. Там и пиво есть.
1: Спасибо, но я лучше воды пока. Я вытащил из-за мгновенно покрывшейся туманом стеклянной двери бутылку минеральной, скрутил пробку и хлебнул из горлышка. Вода оказалась такой ледяной, что горло перехватило. Я мысленно пробежался по затратам, прикидывая, что в совокупности перебираю заранее запланированные расходы всего сотни на две, если считать с дополнительными мелочами вроде ремня для карабина, разгрузки и съемных черных почей под магазины. А если еще напрячься и...
0: «У тебя оптика на такой карабин есть?» — спросил я у Хесуса, не обнаружив ничего похожего, лежащего открытым.
1: «Нет», — мотнул он лысой головой.
0: «Если и есть, то такое дерьмо, что своим не предложишь. Развалится после трех выстрелов».
1: «Тогда есть маленький револьвер 38-го».
0: «В смысле, на щиколотку?»
1: — вскинул брови Хесус.
0: «Действительно. Какая уж тут щиколотка, когда чуть ли не из пушек на улицах стреляют?»
1: «Почти. Но с подвесной кобурой».
0: «На плечо?»
1: «Плечо и пояс, универсальное».
0: «Нет проблем».
1: Он полез на пистолетные полки и взял оттуда два почти одинаковых револьвера с коротким двухдюймовым стволом и обтянутой резиной рукояткой. Показал мне. Один был вороненым, второй никелированным.
0: 38-й калибр, 5 патронов, Charter Arms, модель Undercover. Черный 250, светлый 280.
1: Черный. На кой дьявол мне переплачивать только за внешний вид? Не надо нам такого.
0: Патроны, скорозарядники?
1: Скорозарядник не нужен, потому как думаю, что больше одного раза из него стрелять не придется. Усмехнулся я. А патронов? Что есть? Но уже из хорошего.
0: Хорнади неплохие. С полым наконечником. Двадцатка за 25 патронов.
1: А вот это будет оружием последнего шанса. И даже с патронами рисковать нельзя. Это спасательный круг. Но все же потратился. Впрочем, как из песни слова не выкинешь, так и здесь ничего не сделаешь. Патроны для краденого дробовика нужны?
0: Нужны.
1: Взял 200 штук чешских с картечью. Вот тебе, пожалуйста. Самое главное, 1200 патронов для Зига и 1000 пистолетных. А еще нужны ремни. Разгрузка не лишней будет. Поэтому, как ни экономя, денежки уходят. После того, как я рассчитался, Хесус совсем расцвел и подарил мне большую тактическую сумку для всех покупок, прозрачно намекнув, что стоила она сотню долларов. Чему я не очень поверил. Дешевую азиатскую подделку видно сразу. Но все равно спасибо. И халява, и тащить все удобно. Закончив со своими делами, я вновь посмотрел на Пабло, спокойно сидящего в углу все с той же бутылкой ледяного чая. «Пабло, что ты думаешь делать дальше?» Тот задумчиво покрутил почти пустую пластиковую посуду в пальцах, поставил на стол.
0: «Пока буду дома. Что потом покажет время?»
1: «Хочешь добрый совет?» — спросил я. Хесус, возившийся с товаром, тоже остановился, прислушиваясь.
0: «Если совет хороший, то хочу, хефе!»
1: С совершенно серьезным видом кивнул Паблито.
0: «Если почувствуешь, что дела идут плохо, езжай к нам на склад. Сегодня возьми грузовик и на нем езжай домой. И если ситуация начнет ухудшаться, загрузи в него всех и приезжай на работу. Там забор, там хорошие ворота, генератор. Можно продержаться какое-то время, пока не придумаем что-то получше».
1: «Хефе, вы сказали нам. Вы планируете туда переехать?»
0: «Не знаю», — вздохнул я.
1: «Но это очень вероятно. Если нет, то ты знаешь, где меня искать».
0: «Знаю».
1: «Вот и не стесняйся. Проявись, если приедешь туда». Я попрощался, подхватил с пола тяжелую сумку и направился к двери. В последний момент, когда уже взялся за ручку, спохватился и не вышел решительно и смело во двор, а сначала выглянул в окошко. Затем еще раз приоткрыв створку. И лишь потом быстро поволок сумку к фургону. Пора избавляться от мирной привычки смело топать, куда глаза глядят, потому что сожрать могут. Надпись на борту. Закрасить бы надо, а то слишком вызывающе получается. Юма — город маленький. Хотя... Я присмотрелся повнимательнее. Прекрасно, здесь виниловая пленка с логотипом, а вовсе не краска. Как я не сообразил сразу. Попробовал подцепить ее ногтем, и она, на удивление, легко стала отделяться от белого борта фургона. Я оглянулся. Хесус с любопытством наблюдал за мной от дверей. Когда мы столкнулись взглядами, он понимающе улыбнулся.
2: Наш адрес в интернете: fantasyradio.ru.

0: 22 марта, четверг вечер. Округ Юма, Аризона, США. Дорога до Уэлтона была на этот раз вообще пустой. Ехали только я и следом за мной Сатурн Поблита, который решил не откладывать дела в долгий ящик и направился на склад за фургоном. У нас был большой Исудзу с кузовом-ящиком, на котором Поблита частенько доставлял товар заказчикам. Я тоже решил ему помочь, хотя бы прикрыть, в силу моей здорово возросшей огневой мощи. Однако в Уэлтоне было тихо, даже выстрелов не слышно. Что-то горело к северу от города, но что именно, я так и не смог понять. В тех местах, кроме песка, и нет ничего. Чему там гореть? Охраны на складе не было, естественно. Ворота закрыты, и даже офис не разорен. Поэтому процедура изъятия фургона прошла рутинно. Поблито взял ключи в трейлере, пересел в него, выгнал на улицу, я запер ворота, и мы разъехались. А я направился прямо к дому. Во-первых, не терпелось убедиться, что он на месте. Во-вторых, хотелось разобраться с оружием, а то к моему позору Зиг даже не был заряжен. Хорошо, что догадался натолкать патронов в ружье в магазины в патронтаж на прикладе. Едва я перескочил через мост над шоссе и проехал чуть дальше, к мостику через узкий канал, как наткнулся на пикет из двух «Шевроле» управления шерифа округа. Они расположились прямо за мостом, да еще и под прикрытием кучки фундаментных блоков, которые сюда явно притащили волоком за машинами, судя по глубоким шрамам на асфальте. Там стояли четверо депьюти и еще трое гражданских в разномастном камуфляже, среди которых я узнал толстяка Марка. Депьюти – помощник. В данном случае помощник шерифа, как называют служащих управления шерифа, выполняющих работу обычного патрульного полицейского. Один из депьюти повелительным жестом остановил меня. В руках у него был карабин с оптикой и вид вполне решительный. Остановившись, я опустил стекло машины. Дробовик лежал на виду, но, если честно, то я решил уже плюнуть на это. Все равно никто не догадается, что он незаконный. А сейчас все с оружием, кто может и имеет. Дробовиком в машине в Аризоне и в мирное время никого не поразишь. Сигареты и то реже увидишь в салоне. «Простите, сэр». Подошел ко мне второй депьюти с серебряной звездой на коричневой форме и в песочного цвета ковбойском стетсоне. В руках у него был армейский М4. «Вы живете в койотовой купальне или у вас там дела?» «Живет он здесь!» Влез в разговор Марк, проталкиваясь к машине. Депьюти посторонился и показал жестом, что претензий не имеет. Марк задержался, с любопытством посмотрел на фургон, ничего не сказав, спросил. «Не смог улететь? Попал в заварушку в аэропорту?» «Уже знаешь?» – удивился я. «Есть у кого спросить, и даже по ТВ показали, как оттуда люди разбегались», – усмехнулся толстяк. «А ты еще удачно разбежался, как я вижу. Что будешь делать?» «Не знаю. Думать пока», – пожал я плечами. Говорить вслух, что я буду ломиться в Москву любыми средствами, не хотелось. Да и не придумал я еще, какими именно средствами. «Мы здесь что-то вроде самообороны организовываем. Присоединишься?» «Если есть винтовка, конечно». «Есть винтовка. Кому обращаться?» «Иди прямо к тому домой, там вроде штаба пока. Или в десятую лунку, там тоже наши ребята собираются».
1: «Много вас?»
0: «Пока полтора десятка. Но вот еще шериф своих прислал. Он тоже у нас живет. Если десятка два наберем, то сможем перекрыть все подходы».
1: Я прикинул, как это будет выглядеть, и кивнул. Койотова купальня отделена от шоссе довольно глубоким каналом. Между каналом и дорогой метров 500 идеально плоской песчаной пустыни, откуда незамеченным разве что скорпион заползет, каких здесь множество. И со стороны Уолтона к нам можно заехать на машине исключительно по одному мосту. А с другой стороны, от нашего поселка нет ничего, кроме еще одного канала – Мохаук. А дальше пустота. Причем на много-много километров. Только пустыни и скалы. Горная гряда Фортуна прикрывает нас от того же Фортуна Фудхиллз, а на восток лишь аэропорт в 5 километрах, где неизвестно, что сейчас творится.
0: «А что в городе?» — спросил Марк. «Как тебе показалось?»
1: «Если честно, то хуже и хуже», — подумав, сказал я. «Начали много и часто стрелять. Пытаются перекрывать улицы, но никакой пользы от этого не видно».
0: «Понял», — мрачно кивнул он, закусив нижнюю губу, отчего его лицо вдруг стало еще толще. Я подумал, что так и не увижу его глаз. Он и сейчас был в глухих черных очках и панаме. А если он их снимет, и я его встречу, то даже не узнаю.
1: «Ну что, поговоришь с Томом?» — спросил он.
0: «Не вопрос.
1: «Дайте только время разобрать вещи», — похлопал я по черной сумке, стоящей рядом со мной. «И я в вашем распоряжении».
0: «Отлично, увидимся», — сказал он, отходя от машины и помахав толстой рукой.
1: А я поехал дальше, петляя по улочкам поселка. Теперь здесь стало даже оживленно. Машины на дорожках, люди, стоящие на улицах и что-то обсуждающие. Кажется, оцепенение, так поразившее меня до этого, уже закончилось, у всех прорезалась жажда деятельности.
0: Подъехав к дому, я увидел Тома, стоящего у себя на лужайке и что-то объясняющего двум мужикам с винтовками в руках. У тротуара был припаркован большой Кадиллак Эскалейд, наверное, одного из них. Когда я остановился, Том замахал мне рукой, но я показал ему жестом, что вернусь, и заехал в гараж. Потом выволок все имущество из фургона и затащил в дом. Дом встретил меня тишиной, почему-то ставшей странной и непривычной. Я сбросил куртку, скрывавшую доселе кобуру, повесил на вешалку. Огляделся, прислушался. Чего это я? Кто сюда мог войти в мое отсутствие? Сигнализация в порядке, я даже код набирал. Или это у меня началась перестройка сознания на боевой режим? Тогда, может, оно и к лучшему? Стыдясь самого себя, я не удержался, достал из кобуры пистолет и быстро прошел по всем комнатам. Даже заглянул в подвал. Естественно, нигде никого не было. Тогда я направился на кухню, таща по ламинатному полу тяжелую сумку, налил воды в чайник и включил его. Сел за стойку. Все, дома. Хоть и временный, дом не свой, но это передышка и возможность обдумать положение. Я теперь вооружен, это раз. Хорошо вооружен, это тоже раз, а заодно и два. Я не пойму, куда все катится. Это три, и это плохое три, от которого должны спасать раз и два. Военное положение. Чего от него ждать? Это хорошо или это плохо? Летают ли еще самолеты вообще? Пусть даже не из Юмы. Уточню вопрос, летают ли они в Россию или хотя бы в том направлении? Летят ли самолеты, плывут ли пароходы, бегут ли поезда, а олени? Хрен с ними, с оленями. С поездами тоже хрен. Все равно им куда мне надо не добежать. Что делать? Включать ноутбук. Хотя бы на предмет узнать, есть ли еще этот самый интернет. Интернет был. На домашней страничке висела карта мира, покрытая красными язвами. Сплошь. В Африке красных язв почти не было. Разве что в ЮАР. Она была лишь бледно заштрихована красным. И пояснение, что сведения оттуда больше не поступают. Россия покрыта язвами вся, кроме севера и малонаселенных районов Сибири. А там и зомбироваться некому. В Америке была почти такая же картина. Оказывается, я нахожусь на границе относительно благополучного района. Вспышки гоблерства у нас здесь есть, но их куда меньше, чем, скажем, на восточном побережье. Или в Калифорнии, которая просто покрылась красным, как лужей крови. Я включил телевизор, наткнувшись сразу на новости. По всем каналам шли одни новости или ток-шоу, посвященные все той же катастрофе. Больше ни о чем не говорили. Было много видео. Надо отдать должное американским репортерам, которые лезли в такие места и такие ситуации, что я бы не рискнул этого сделать ни за какой рейтинг и ни за какие деньги. И никто ничего не замалчивал. Обо всем говорили прямым текстом. Чайник закипел, и я заварил себе крепкий чай с сахаром, что необычно. Я всегда пью без сахара. Энергии не хватает, что ли? А вообще пора делом заняться, раз уж уселся телевизор смотреть. Достал из сумки винтовку, быстро смонтировал на ней холосайт. Приложился пару раз, включил прицел. Нормально, быстро, удобно. Ярко-красная точка легко наводится на цель, да и целишься почти инстинктивно. Хорошо. Распаковал пакеты с магазинами. Четыре новых сложил попарно, скрепил каплерами.
1: Каплер? Каплер. Несложное приспособление для скрепления магазинов попарно, горловинами в одну сторону.
0: На дно каждого второго магазина натянул резинку с маленькой петлей, пул-аут. Специальная такая штука, за которую легко вытаскивать их из карманов разгрузки. Хоть секунду, но сэкономит. Затем вытащил одну 200-патронную упаковку, спорол ее ножом. На столешницу высыпались пачки из картона, глухо побрякивающие. Вскрыл одну, начал набивать магазин, продолжая глядеть в телевизор. В Лос-Анджелесе количество гоблеров на улице превзошло всякие пределы. Полиция и городские спасательные службы организовали периметр вокруг Беверли-Хиллз и не подпускают никого на винтовочный выстрел. Город буквально запружен гоблерами.
1: Репортер сидел на краю крыши какого-то высотного здания, Оператор стоял рядом, то наводя камеру на него, то стараясь снимать улицы внизу, где действительно творилось нечто ужасное. Людей было мало, и в основном они бежали. А мертвецов на улице было много. И они медленно брели во всех направлениях, вдруг оживляясь при виде потенциальной добычи. Тогда они начинали стремиться к единому центру, каким являлась мечущаяся человеческая фигурка. В большинстве случаев людям удавалось уворачиваться, а угол у камеры был не самый удобный, чтобы проследить весь их отчаянный бег. Но мысли это навевало мрачные.
2: «Обращаюсь ко всем! Держитесь подальше от Лос-Анджелеса и окрестных городов! Выжить здесь невозможно! Нас высадили на эту крышу с вертолета и должны были забрать уже 3 часа назад, но вертолет по-прежнему не прилетел и не отвечает на запросы. Мы будем вести репортаж, пока хватит батарей в камере и в передатчике. Карл Хоффман для 4-го канала».
1: Патроны с маслянистыми щелчками влезали в свой новый дом один за другим. Первый, второй, третий и так до 20-го. Затем шуршание открывающейся пачки, стук раскатившихся по столешнице патронов и вновь. Один, второй, третий.
2: «Нам поступил видеосюжет, предоставленный частной компанией по вопросам безопасности Ромео Лима Зулу. Сейчас мы вам покажем его».
1: Вид у ведущего был усталый. Похоже, что он вообще не покидал студии. По крайней мере, он был в том же костюме, в котором я его видел вчера. Без галстука и пиджака. Воротник мятой белой сорочки расстегнут. Время от времени он снимал очки в тонкой оправе и тер пальцами надавленную до красноты переносицу.
2: «Мы предоставляем вам возможные тактические схемы защиты от нападений зомби, или, как их еще принято называть, гоблеров. Есть твердая уверенность, что зомби руководствуются простейшими инстинктами, движет ими голод, а к сложной мыслительной деятельности они не способны, поэтому они всегда идут прямо на вас и в этот момент представляют собой прекрасную мишень».
1: Говорившему было за 40. Худое, загорелое до черноты лицо, волосы седоватым ежиком. В руках глок. Ствол направлен в землю, палец на предохранительной скобе. За ним стоят еще какие-то люди. Перед ним клетка, в которой вцепились в прутья несколько мертвецов. Я отодвинул очередную пару магазинов в сторону, взялся за следующую. 1, 2, 3. Щелк, щелк.
2: «Видите? Он бежит прямо на меня. Вот упал. Нога ему нужна так же, как и мне и вам. Но поставить точку может только выстрел в голову. Вот, видите? Возможно, вас будет останавливать ваше гуманное мировоззрение цивилизованного человека. Например, вам будет сложно выстрелить в женщину или в знакомого. Запомните, перед вами не женщина и не знакомый, а просто ваша смерть. Видите? Дайте мне женщину-зомби».
1: Он кричал хриплым голосом, то отворачиваясь от направленного микрофона, то вновь поворачиваясь к нему. Мешал ветер. Выстрелы слышались, как непонятное бульканье. Помощники мужика вытолкали из клетки здорово разложившуюся женщину в джинсах и клетчатой рубашке, а сами отбежали. Она поначалу агрессивно и растерянно заглядывалась по сторонам, потом бросилась на мужика и получила 2 быстрых выстрела в голову. Мужик стрелять умел. Это бросалось в глаза. Да и вообще весь его вид и вид его приятелей, хорошо вооруженных и экипированных, позволял верить, что уж они-то выживут. Не вопрос. Все, с магазинами закончил, теперь надо закрепить ремень на карабине. И на прикладе, и на цевье несколько петель. Цепляй, как тебе удобно. А без него нельзя. И руки устанут, и точность упадет. Хороший стрелок локоть передней руки всегда в ремень враспор вставляет. А если ремень закреплен правильно и оружие висит как надо, то его в готовность к стрельбе привести с ремнем можно быстрее, чем без него.
2: И никогда не ходите поодиночке. Если вы застигнуты атакой группы зомби, причем с разных сторон, уже втроем вы всегда можете отбиться, если действуете дружно и слаженно.
1: Вот так удобно. Разделяем лямки ремня. Одну из них через плечо, руку в петлю, оружие вешаем на грудь. Приклад к правому плечу, ствол у левого бедра. Нет. Чуть укоротить надо, так будет лучше.
2: «Все готовы? Выпускайте всех!»
1: Тем временем к мужику присоединилась спортивного вида тетка в полувоенной одежде с помповиком в руках и невысокий испанского вида мужик лет 30 с бородкой готи. Зомби у них в запасе оказалось еще около 10, в 3 клетках с разных сторон, которые открыли разом. Затем началась сплошная стрельба. Все крутились, падали на колено, И в конце концов все гоблеры были перебиты. До бравой троицы никто не дошел. Я отложил винтовку к магазинам, решив, что с ней закончил. Отпил чаю с бергамотом, начавшего остывать. Начал распаковывать дополнительные подсумки. Разложил их, померил, как в них входят спаренные магазины. Затем начал компоновать подвеску всего на своей разгрузке. Новенькой, передавленной по сгибам и пахнущей синтетикой.
2: В Атланте в центре по контролю за инфекционными заболеваниями. Мы покажем выступление доктора Ву полностью.
1: Доктором Ву оказалась полукитаянка лет 40 в светло-сером строгом костюме с короткой прямой юбкой, открывающей кривоватые ноги и толстые щиколотки. Она вышла на маленькую трибуну под логотипом центра, разложила бумаги, после чего заговорила хорошо поставленным голосом прирожденного оратора. Ничего нового я для себя не узнал. Она рассказывала, как заражают зомби, говорила о том, что встает любой труп, даже если он не укушен. В общем, говорила об очевидном. Но это было первое официальное заявление о происходящем. До этого все было из разных источников. Атлантский центр – учреждение федеральное. Если они сказали, значит, такова позиция властей. А власти признали катастрофу. Я повесил подсумки под пистолетные магазины повыше слева, а еще выше прицепил карман под радио, вместо которого у меня там мобильный лежал. Рация у меня тоже была, впрочем, взятая с порося в аэропорту. Но связываться по ней пока не с кем, да и зарядника к ней не было. Ниже закрепил пистолетную кобуру, чуть наискосок. Теперь там самое место Таурусу. Маленький револьвер пойдет на брючный пояс, чтобы мне вообще с ним не расставаться, даже если придется снимать разгрузку. Доктор Ву продолжала перекладывать бумаги, описывая возможные временные промежутки до смерти и превращения. Получалось, что если тебя ухватят за руку так, что нанесут рану, не требующую наложения швов, у тебя остается 5-6 часов жизни. Отмечены случаи, что люди с совсем маленькими повреждениями прожили почти сутки или даже больше. Подвергшийся же атаке с повреждениями основных сосудов умирает в пределах часа. Промежуток времени между смертью и воскрешением составляет от 3 до 5 минут. Вот так. В среднем 5 минут на то, чтобы дать человеку покоиться в мире, а не восстать в виде мерзостной твари. Маленький револьвер немедленно на пояс. Это спасательный круг, как я говорил, последний шанс. И расставаться с ним я не буду даже в туалете или ванной. С этой самой секунды. Ночью под подушку. Благо револьверам осечки не страшны, и забыть снять их с предохранителя невозможно. А с другой стороны на пояс маленький подсумок под патроны к нему. Россыпью, даже без скорозарядника. Исключительно на всякий случай 10 штук. Картинка на экране вновь сменилась картой страны. Казалось, пятна появляются ежесекундно. Наверное, так и было. Америка страна большая, и сейчас в каждом ее углу кого-то едят. А кто-то об этом сообщение ждет. Опять вид в студию. Все тот же усталый ведущий, бумаг перед ним целая кипа. Видать, по всему он там все взял в свои руки, потому что читает с листа, а не с телепромтера. На связи находится наш лондонский корреспондент, ему слово. 2 подсумка для ружейных патронов пусть хранятся полными вместе с Мосбергом, но набить их надо. Распотрошил коробку, высыпал толстые пластиковые патроны на стол. Из центра Лондона, от ворот Грин-парка, что на Пикадилли. В Лондоне продолжаются массовые нападения восставших мертвецов на живых людей. Известны многочисленные случаи проникновения гоблеров в дома. А это кто? Журналист крикнул, показывая куда-то пальцем. Камера обернулась, но ее немедленно сбило толчком. Раздались крики, изображение на экране повернулось на бок, и в кадре были видны лишь ноги корреспондента, бросившегося сначала сюда, к нам, а потом обратно. А перед камерой начало растекаться большое красное пятно. Я просто онемел. Вот тебе и показали вид на Пикадилли. И куда смотрели, кстати? Не видели бараны, как мертвяк к оператору сзади подошел? Или откуда он взялся? А с Англией вовсе беда. Там оружия ни у кого нет вообще никакого. Не любит английская власть оружие у населения. Одна двустволка на 1000 человек хорошо, если найдется. Двустволка там признак аристократизма. Прямо как клюшка для пола. В России и то гладкоствола на руках полным-полно. Система покупки оного у нас, чего уж врать, проще некуда. На трудность лишь совсем ленивый жалуется. Мне понадобилось в свое время, и через 2 недели я купил 2 ружья. А кто остальным мешает? Мысли перескочили на семью. Глянул на часы. В Москве 4 часа ночи. Звонить не надо.
2: Скучаю. Домой хочу. Хоть бы у них там все хорошо было. А я доберусь. Обязательно доберусь, тут и спорить не о чем. Ладно, надо идти. Если уж решили тут самооборону организовать, надо участвовать. Дело это хорошее. Глядишь, и отобьемся в нашей деревеньке. Лишь бы процент людей толковых был больше процента балласта. Посмотрим.
1: Я встал с табурета, закинул чашку из-под чая в мойку, пошел в гардеробную. Рубашка поло, брюки для аутдорс с многочисленными карманами из плотной ткани песочного цвета с вентиляцией, крепкие туристические ботинки из светлого нубука. Аутдорс. Проведение времени на природе, туризм. Одежда для этого, соответственно, крепкая и удобная. Разгрузка. Черная. Жарко будет, но других нормальных у Хесуса не было. Это все же ломбард, а не магазин. Кепка для гольфа, вроде бейсболки, но с эмблемой производителя клюшек TaylorMade. Очки стрелковые. Специальную сумочку. Могут и пригодиться. Это ни дури, ни блажь. Песка вокруг много. Ветры частые. Так что глаза подчас защищать приходится. Я без них на стрельбище вообще не хожу. Таурус в кобуру. Попробовал, легко ли вынимается. 4 магазина к нему и 5 к карабину по подсумкам. Есть, упаковался. Покрутился, понаклонялся. Удобно. Карабин на грудь. Попробовал, правильно ли. Нащупал большим пальцем переводчик огня, указательным защелку магазина, после чего подумал, что башку надо оторвать тем, кто придумал выбрасывать магазин из винтовки кнопочкой, как у пистолета. Да еще так расположенный, что при малейшей затычке, чтобы приложить дополнительное усилие, ты вынужден будешь винтовку перехватывать поперек, теряя время. Нет. Для того, чтобы разумно проектировать оружие, надо воевать. Причем так много, как воевали мы. И так же жестоко. Для этого швейцарцы плохо подходят. Они воюют все больше в тирах. А применение оружия для них — это когда команда сват взад-вперед гуськом ходит, как в танце Леткаенко. Хотя, черт его знает. Этот карабин в Америке сделан. Может, для Европы у них все по-другому? Ну да ладно, привыкну. Все же неплохая винтовка. Том, ты меня еще ждешь?
0: March 2, четверг, вечер. Округ Юма, Аризона, США. Том так и стоял у себя на газоне. Эскалейт уехал, вместо него возник ярко-красный ренглер, на котором приехали два молодых парня, здорово смахивающие на братьев. У них были гражданские версии М-16, у обоих с оптическими прицелами. Глянув на них, я подумал, что это неплохо, что я оказался именно в Аризоне. Здесь, да и в соседних штатах, оружие почти у каждого. А в округе Юма, где проблема с нелегалами куда как серьезна, так почти у всех. «Том, привет опять!» — помахал я рукой, подходя. «Встретил Марка. Он сказал, что организуем милицию?» «Милиция означает ополчение. Милиция с полицейскими функциями существовала только у нас в стране».
2: «Точно, организуем!» — кивнул Том. 22 человека уже набрали. Вступишь, станешь 23-м».
0: «И кто командует?» Том молча поклонился. «Отлично. Он как раз самый разумный мужик на весь штат. Всегда вызывал уважение».
2: «Губернатор объявил призыв в Национальную гвардию», — добавил он. «У нас в Койотовой купальне несколько человек из Национальной было. Сейчас уехали. Жаль, одни из самых подходящих для нашего дела ребят».
0: «А планы какие?»
2: «Перекрываем мост, патрулируем на 2 машинах периметр. Двое ездят вдоль канала, а еще двое по 12-й. И группа быстрого реагирования ждет в 10-й лунке с машиной, 4 человека. Если ее не хватит, тогда поднимаем всех».
0: «Сколько человек в смене?»
2: «Пока получается 12. Многовато для нашей численности, но по-другому никак».
0: «А что с радио?»
2: «Радио достали. Сэм Пирс откуда-то привез. Выдаем всем патрулям. Без радио вся затея дерьма не стоит».
0: «Похоже, что организовано все нормально. Если взяться за дело всерьез, то вполне можно отбиться. И даже прожить здесь. Вода есть, что-то выращивается. Ладно, об этом позже». Молодые парни пожали мне руку, погрузились в свой открытый ренглер и поехали патрулировать. Меня же послали в группу быстрого реагирования. Там как раз не хватало одного человека. А я заодно вспомнил, что еще не ел ничего сегодня, и дома в холодильнике только минералка.
1: поэтому предложение прогуляться до бара нашего гольф-клуба, который носил стандартное для клуба на 9 лунок название «Десятая лунка», было как нельзя кстати. Там всегда можно было получить неплохие сэндвичи, причем в европейском стиле. Мало хлеба, много содержимого. Пошел пешком. На меня, столь воинственно выглядящего, никто внимания не обращал. Такие, как я, за сегодня уже примелькались, да и у многих стоящих на улице оружие заметно. А вообще какое-то нездоровое оживление в поселке. Словно все праздника ждут с фейерверком, который вот-вот начнется. Где-то смеются, и явно не слишком трезво. Где-то музыка играет. Чего это они? Пир во время чумы? От нашей Кортес-стрит до клабхауса, где и располагался бар, идти было совсем недалеко, метров 500, не больше. И то, если прилежно следовать изгибам дороги, что, строго говоря, не обязательно. Место здесь как стол плоское. Я когда-то из любопытства засек по навигатору, когда его только купил и не успел наиграться. Каких же размеров наша деревня? Представляет она почти прямоугольный треугольник, у которого длинный катет в 1,5 километра, короткий всего 800 метров. Ну а гипотенуза вытянулась на 1,7 километра с чем-то, забыл уже точно. И в этом треугольнике 9 лунок для гольфа, примерно 100 с чем-то домов и население несколько сот человек. Хорошо это или плохо? Дома у нас представляют весьма условные укрепления. От мертвяков еще, может, и закроют, если решетками увешаться. Но пуля пробивает их на вылет. Зато не подпускать сюда злодеев и мертвяков должно быть достаточно просто. У них всего одно направление подхода, и надо преодолевать мост. Посмотрел я на этих гоблеров. Ожидать, что они сумеют пройти целеустремленно со стороны горной гряды, крутой и осыпающейся, поднимающейся примерно на 500 метров, очень сомнительно. Да и от гряды еще по пустыне сюда кандыхать. Можно здесь защищаться, можно. Лишь бы интенсивность усилий по защите не начала превышать разумные пределы. А если начнет? Если начнет, тогда надо искать альтернативное место. И желательно как можно дальше от главных дорог и населенных пунктов. А это где? На ум сразу приходит Proving Ground, полигон. Там ведь до черта всяких малопонятных территорий, обычно почти брошенных. И вода есть на этом полигоне, там речка течет. А в более влажные периоды вода поднимается во оврагах, а вокруг оврагов растет много кустов. Что это значит? Кажется, то, что там можно колодцы копать. Вода есть. Есть вода, есть жизнь. А где жить? Хотя с новым краденым фургоном можно и в нем пожить, не вопрос. Одному много места не надо. Бросить матрас на пол, а на него спальник. Матрас у меня есть, кстати, и не один. На заднем дворе шезлонги стоят. С них можно снять. Вполне себе мягкие. Тут я спохватился. А чего это я здесь жить собрался? И сам себе ответил. Если введут военное положение, то до его окончания все поездки пойдут псу под хвост, особенно для меня. Ни гражданина и ни резидента с нелегальным оружием, которым я с головы до пят увешался. Не сойдет мне это с рук, точно. И что делать? А вот что. Завтра же отправляться искать альтернативное место. Это раз. Про склад я уже поблито сказал, там действительно укрепиться можно на какое-то время. Но там трейлерные парки чрезмерно близко. Не слишком хорошая идея. Да и на виду все очень, это плохо. А вот полигон... А еще пора разжиться некими ценными и полезными предметами. У меня все равно впереди дорога длинная. Так или иначе, но для того, чтобы покинуть Америку, сперва придется покинуть округ Юма и штат Аризона. Как? На чем? Я вижу два пути, у которых есть плюсы и минусы. Путь первый — самолет. Их хватает в аэропорту Юмы, да и еще в нескольких местах. Если постараться, то вполне можно один заполучить. Но самолет тоже штука такая. Я долетел, а дальше рюкзак на плечи, и все свое ношу с собой. А кто знает, что творится в конце моего маршрута. Можно ехать медленнее на фургоне. Добыть, скажем, бензина в бочках, а я знаю, где это сделать. Да и загрузить в кузов. И мотоцикл туда же. Закрепить только толково. Если что с машиной не так, все без лошадным не останешься. Здравая идея, кстати. Вещей набрать, подумать, что еще пригодится, и рвануть по дорогам. Может быть опаснее, но зато я прибываю в конечный пункт маршрута, который мне еще предстоит наметить, во всеоружии, так сказать. Если там что-то не получается, могу изменить планы и ехать в другое место. Что лучше? А черт его знает. Лучше дождаться, когда военное положение объявят, и понять, во что это выльется. А то украду самолет, взлечу, а меня и сшибут в мах, как тарелочку на стрельбище. И что тогда? Да ничего. В смысле, вообще ничего. Один дым и обломки. А дороги могут перекрыть? Да запросто. Эпидемия все же. Устроят санитарные кордоны и все такое. Кстати, а почему раньше не начали? Понимают, что не поможет? Если бы это какая-нибудь лихорадка Эбола была, как у писателя Тома Кленси, то больные бы наперебой к врачам бежали лечиться. А нынешние больные, если и побегут к врачам, то только с целью врачом закусить. Ох, нет у меня уверенности, что кордоны помогут. Умрет кто-то за кордоном от естественных причин или под машину попадет, и будет еще мертвяк, а он уже кого-то покусает. Кстати, а как так получается, что встают все мертвые? Даже те, кого никто не кусал. Но говорят, что эпидемия. Это значит, что мы уже все заражены? Тогда какой смысл карантинов? Отстрел гоблеров, ну, может быть, почему нет? И опять вопрос. Если мы все заражены, почему я так хорошо себя чувствую? Надо бы хоть температурой маяться для приличия или еще что? Или не заражен пока?

0: fantastiche.
1: Так, думая тяжко и томим, я дошел до клабхауса. На стоянке перед ним стояло лишь несколько гольф-картов и один серый Dodge Ram 3500, огромный пикап с раздутым длинным кузовом и двойными задними колесами. Гольф-карт, мини-автомобиль или электромобиль, предназначенный для передвижения по территории внутри гольф-клуба. Двери бара светились, и я вошел внутрь, толкнув створки, и удивился многолюдству. Здесь словно собралась половина населения койотовой купальни. Напряжение сбрасывают, что ли? Было шумно. Играла музыка, даже сидячих мест для всех не хватало. Многие просто стояли со стаканами и пивными кружками в руках. Были и мужчины, и женщины, все вели себя шумно, слышались смех и крики. Многие были с оружием, но сложили его на столик у входа, где собралась немалая куча. Видать, Скотт, высокий тощий блондин, который был сегодня за бармена, настоял на соблюдении закона для посетителей. Закон для посетителей – запрет на ношение оружия в питейных заведениях и даже поблизости от них. Но вдруг я заметил, что и сам откровенно завидую веселящимся. После последних моих приключений кружка другая пивка, да еще на рюмку чего-то крепкого, какой-нибудь шот, показались мне чуть ли не пределом возможного в человеческих желаниях. Как неплохо было бы. А потом потолкаться в баре, поговорить со случайными собутыльниками о ерунде, чтобы не говорить о том, что на самом деле происходит вокруг. Неплохо было бы. Я сглотнул слюну и направился к троим сидящим в углу за столиком и попивавшим колу. Одного из них я знал. Серхио Рамиреса, который жил через один дом от меня и работал в первом городском банке Юмы. Несмотря на конторскую профессию, Серхио был хорошим спортсменом, а заодно и большим любителем пострелять. Мы регулярно сталкивались с ним на стрельбище, а несколько раз даже катались туда вместе. Сейчас он был одет в городской камуфляж серо-бело-черных оттенков, а у стены стояла винтовка Винчестер 70 с мощной оптикой и сошками. «Привет», — поздоровался я с ополчанцами. «Том прислал меня к вам в подкрепление». «Отлично, садись», — приподнявшись, пожал мне руку Серхио, отодвигая стул. Я оказался между молодым бледнокожим парнем с черными короткими кудрявыми волосами, флегматично попивавшим колу, и средних лет худым дядькой, молча жевавшим сэндвич с индейкой, причем так сосредоточенно, словно он управлял космическим кораблем. «Знакомьтесь, это Андреа, а это Майк и Боб», — представил нас друг другу Серхио. «Меня вообще все давно называли Андре, а я перестал их поправлять. Слишком утомительным оказалось каждый раз диктовать по буквам, как тебя зовут, и объяснять «finish with Y», когда пишут твое имя. Причем в большинстве случаев норовили закончить не с Y, а с буквой I, на итальянский манер. Мы обменялись рукопожатиями. К нашему столику подошел Скотт, и я попросил у него клаб-сэндвич с салатом. Он удалился, а я спросил у Серхио, что у нас за задачи. «Простые», — чуть пожал он плечами. «Если вот эта штука затребует помощи, мы выбегаем отсюда и чешем с адской силой к грузовику». Боб садится за руль, а остальные забрасывают свои задницы в кузов, и он везет нас туда, откуда взмолились о помощи. А там действуем по обстоятельствам. При этом он достал из кармана портативную радиостанцию Моторола. «Надо бы вообще обеспечиться связью», — сказал я. «Так не годится, когда одно радио на группу. Том завтра организует сбор денег в поселке и купим. А пока мобильные». «Мобильные хороши издалека и без спешки», — сказал я наставительно, словно был тут самым большим специалистом. «А если дойдет до драки? Как друг с другом координировать действия?» «Да все понятно», — отмахнулся Серхио. «Думаю, Том решит проблему. Нам главное сейчас наш двор защитить от других мальчиков. А то могут прийти отобрать игрушки и растоптать куличики в песочнице». «Так быстро?» — удивился я. «Мы тоже удивились, узнав, что такие случаи уже были. Был настоящий погром в Сомертоне, и разнесли половину складов в промзоне Сан-Луиса».
2: «Сан-Луисские банды?»
1: «На складах банды, верно?» — кивнул Серхио. «Настоящий налет устроили, но никого не убили, только вывезли имущество. А в Сомертоне люди из трейлерных парков постарались. Дошло до убитых с обеих сторон, а пожар тушили почти до вечера. Подожгли город в нескольких местах».
2: «Они вооружены?»
1: «Кое-как, но вооружены. А в Сомертоне они разгромили ломбард, взяли там десятка три винтовок и кучу пистолетов с дробовиками. И с убитых что-то взяли, так что банда стала зубастой».
2: «И куда делись?»
1: Покатили куда-то в сторону ранчо Линч. Машин 20, по слухам.
2: Кстати, вскинулся я, обещают ввести военное положение, я еще днем слышал.
1: Ты отстал от жизни, пока шел сюда.
2: Доживав сэндвич, вступил в разговор Боб.
1: Его ввели 10 минут назад. Министр обороны выступил по телевидению с речью на 30 секунд.
2: И что сказал?
1: Сказал, что все гражданские права отменяются, армия имеет право войти куда угодно, забрать что угодно и увезти кого угодно, куда им будет угодно. Право собственности тоже правом не считается.
2: — А про дороги и аэропорты что-то сказал? — спросил я животрепещущим.
1: — Сказал, — кивнул Боб. — На дорогах будут блоки, всех будут проверять на что-то там, а полеты запрещены. Кто полетит без разрешения военных властей, собьют. Запрещены переезды из штата в штат, да и границы округов пересекать без нужды не рекомендуется. Объявлен призыв в Национальную гвардию.
2: — Ну, про гвардию я уже слышал, — кивнул я. — А вот все остальное — новости.
1: — Вопрос только в одном. Кто будет выставлять блоки по всей стране? Где столько войск взять, учитывая, сколько их еще в других странах? — заговорил Майк. — Я служил в Германии и знаю, что там куча наших. — А в Ираке? — Наверное, рассчитывают на Национальную гвардию, — сказал Серхио. — О призыве резервистов что-то говорили?
0: — Нет, — мотнул головой Боб.
1: «Думают, наверное, что через Национальную гвардию все пойдет быстрее».
2: «Национальная гвардия — это хорошо», — согласился я. «Важно только одно. А по домам они не разойдутся, получив оружие и технику?»
1: «Почему это?» — удивился моему заявлению Майк.
2: «Сам посуди. Ты служил в армии, верно?»
1: «Служил», — кивнул он.
2: «В Германии танкистом».
1: «Хорошо. А теперь представь, что служишь ты, например, в таксоне. Представил?»
2: «А что, неплохо», — засмеялся Майк.
1: «Я тоже так думаю. Близко. В выходные со своей девчонкой и друзьями, верно?»
2: «Вроде того.
1: И вот начинает черт знает что творится в стране. Мертвецы оживают и безобразничают на заднем дворе твоей мамы, пачкают стены, воруют белье и через окно грозят ее покусать. Она звонит тебе и жалуется на них. А ротный тебе говорит, чтобы ты не заморачивался, а ехал очищать задние дворы в Скотсдейле, потому что тамошние жители платят больше налогов, и белье у них дороже. Твои действия?»
2: Майк заметно растерялся, помолчал, почесывая в затылке. Никто в разговор не вмешивался.
1: «Хм, ну, даже не знаю», — протянул Майк в конце концов.
2: «Видишь?» — развел я руками, показывая, что он влип.
1: «А мы говорим о солдате регулярной армии. А теперь представь Национальную гвардию, которая, по сути, точно такое же ополчение, как мы здесь. Все люди семейные, живут поблизости, ситуацию видят своими глазами. Как ты думаешь, чем это закончится?»
2: Майк промолчал, но ответил Боб.
1: Кто знает, но твоя картина выглядит реальной. Могут разбежаться по домам, особенно если власть не сможет взять ситуацию под контроль. Пойдут защищать каждый свой дворик».
2: Скотт принес тарелку с четырьмя небольшими треугольными сэндвичами, проколотыми деревянными зубочистками.
1: «Угощайся», — сказал он, потом добавил. «А вот чем буду кормить людей завтра, уже не знаю. Поставщики к нам ездить перестали, так что завтра-послезавтра не останется ни еды, ни пива».
2: Сделав это заявление, он ушел за стойку, а я сказал.
1: «Видите? И у меня дома в холодильнике мышь повесилась. Хозяйственная деятельность замерла. Не будет еды, и всей нашей местной обороне грош цена. Друг друга съедим».
2: Это мое заявление словно громом всех ударило. Похоже, о еде никто не подумал. Привыкли, что еда живет в Кеймарте, откуда ее надо привезти. Глубже никто не смотрел.
1: Но это американцы, с ними все понятно.
2: А я о чем думал? Хорошо, собирался улетать. Но по всему остальному-то я поразмыслил, что делать, если не улечу. А насчет еды... Вот сейчас нет еды в холодильнике, поем в баре. А в баре она откуда браться должна?
1: Эх, цивилизация наша.
2: А сэндвичи, к слову, здесь делать умеют. Я вообще небольшой до них охотник, а здесь всегда заказываю. Обидно будет, если сырье для них иссякнет. Черт, и выпить до завтра нельзя, потому как на службе. А хочется... Спокойствие, к моему удивлению, длилось недолго. Не ожидал я, что все начнется так скоро. Делал поправку на то, что люди не сразу пустятся во все тяжкие. А не возьми да и пустись. Сначала скороговоркой заговорила рация, требуя помощи. А затем со стороны пикета у моста затрещали выстрелы, становясь все чаще и превращаясь в добротную перестрелку. А мы на перегонки бросились к доджу. Боб завел машину, мы повалились в кузов уже почти на ходу, и нас всех смело к заднему борту по скользкой рифленой поверхности отрывка с места. Кое-как вцепившись в металлический борт, я добрался до кабины, перегнулся и закричал увлеченно давившему на газ Бобу.
0: «К блоку не езди, сверни на Колорадо и прямо на четвертую лунку!»
2: «Почему?»
0: — не понял Боб.
2: «Во фланг ударим!»
0: А как они хотели. Шашки наголо и в драку?
2: Для этого большого ума не надо. А на наш блок могли выйти только от шоссе. Другого пути нет. Через канал быстро не перебраться даже пешком. К тому же у нас на канал-авеню еще дозор. Заметят попытку форсирования. Если бы перешли раньше, то этот патруль тоже вел бы огонь, а там пока тихо.
1: Несколько домов между полем четвертой лунки и канал-авеню в любом случае дадут хорошую позицию. Главное до них добраться без происшествий. То есть просто пока ни во что не врезаться. Не врезались. Боб вел машину быстро, но аккуратно. Не горячился. Проломил бампером живую изгородь, скатился на поле, безжалостно разрывая зубастыми колесами дерн, вылетел на параллельную улицу и дал по тормозам.
0: «Куда?» «Подгоняй к тому дому под самое крыльцо», — показал я рукой. «Серхио, ты с винтовкой будешь за снайпера. С крыши пикапа перебираешься на крышу дома, залегаешь за коньком и трубой. И ведешь огонь по всем, кого увидишь дальше пикета. Выбирай тех, кто больше всех командует, понял?»
2: «Понял», — кивнул наш вроде бы старший, совершенно не заметив, что его отодвинули от управления.
0: «Боб, ты будь у машины, и если прибудут подкрепления, рассылай их по крышам, чтобы били с этого берега по всему фронту. Майк, давай за мной!»
1: Я побежал вперед, напарник потянулся следом. Моей целью был дом, в котором разместился офис застройщика, облагодетельствовавшего Койотову купальню гольф-клубом и полутора сотнями домов. Там же у них был отдел продаж, и там же, по моим расчетам, находилась позиция с самым лучшим обзором. Едва мы выбежали на еще не застроенную часть Колорадо, как нас довольно резво обстреляли. Пули ударили по асфальту, выбив искры, свистнули над головами. По вспышкам я успел заметить до того, как перемахнул через кусты обратно на гольф-поле, что стреляют метров с 200 от дороги. И уже пролетая через изгородь, сообразил. «Это же по мне! Меня убить сейчас могли!» От такой мысли бросило в жар и холод одновременно. На газоне я присел, скорее даже упал на колено, переводя дух от запоздалого испуга. Рядом со мной также нервно дышал Майк, судорожно сжимая в руках легкий карабин мини-14. Не сообразил я сразу, как здесь все и отовсюду просматривается.
2: «Страшно?» — спросил я, утерев пот со лба.
0: «Очень!» — кивнул он.
1: Я, прикрываясь бетонным столбом, приблизился к живой изгороди и чуть приподнялся, выглядывая.
0: «Откуда конкретно били?»
1: «Да почти отовсюду. Над самой кромкой спуска к дороге тут и там сверкали вспышки выстрелов. Гуще всего они становились на ответвление от шоссе, которое шло между двух постепенно снижающихся склонов и выходило прямо к мостику через канал, где и был устроен блок. Наверное, ехали к нам колонной». Влетели в перестрелку, и хвост колонны спешился и поднялся наверх, ведя огонь на подавление. А голова...

кажется, утеплитель в упаковке. А оттуда уже можно будет и прорваться к офису. «Ладно, потом бояться будем», — заявил я. «Давай за мной, не отставай». «Понял». Я изо всех сил побежал к заборчику, наддавая так, что даже мышцы на заднице заболели. Вот что значит давно без физкультуры. И слышу, как сзади топают солдатские ботинки Майка. На этот раз нас или не заметили, или не успели обстрелять. Я с разбегу рухнул на красную пыльную землю, перемазавшись до ушей, но прикрыв рукой прицел на винтовке. Рядом тяжело повалился мой напарник. Слева поблизости хлопнул гулкий винтовочный выстрел. Ага, это Серхио позицию занял. Где-то дальше по каналу Веню тоже начали постреливать одиночными. Дозор подключился. «Вперед!» — скомандовал я, и сам первый выполнил свою команду. Животом на забор, с него на землю, дальше на четвереньках. Черт, наколенники надо бы. Хорошо, что в перчатках. Прикрылись домом, замерли, прислушались. Пальба шла все с тех же направлений. Вновь пальнул Серхио. Судя по всему, стороны просто втянулись в перестрелку. «Давай!» Опять до заборчика. Темный на фоне серого неба силуэт дома впереди. Нас он уже прикрыл, теперь можно бегом. «Бегом, бегом!» Дверь оказалась заперта. Но это же американская дверь. Я даже пнуть ее не успел, как Майк трижды выстрелил в замок из карабина, после чего смаху ударил ногой. Она распахнулась, что-то железное упало на пол. Мы влетели в просторный холл, свернули направо к лестнице. Я был здесь и помню, зачем иду. Второй этаж, конторские столы, а у стены старый железный шкаф. Его где-то здесь нашли, в сарае фермы, которую выкупили перед началом строительства. Он понравился застройщику, и тот оттащил его к себе в офис. Вот он мне и нужен. Он нас укроет. Я подскочил к окну, рывком распахнул его и сразу ушел из проема. Как бы не подстрелили. «Валим шкаф на пол!» — крикнул я, пристраиваясь от него сбоку и наваливаясь изо всех сил. Майк присоединился ко мне, уперся руками. «Тяжелый дьявол! Как будто свинцом налит изнутри! Один бы я его даже не сдвинул!» Свалили с трудом, с хрипением и рычанием, ругательствами и буксованием подошвами по ламинатному полу. Чуть не надорвались, а когда он упал, дом заходил ходуном, с потолка штукатурка посыпалась. А я испугался, что наши примут это за начало артобстрела. Однако позицию мы получили удобную. Надо вообще сюда пост загнать. До ответвления дороги, откуда обстреливали блок, было метров 120, не больше. Виднелись поднимающиеся над увалом головы, вспышки выстрелов синими и желтыми сполохами перебегали из края в край, словно перескакивая со ствола на ствол. «Видишь их?» — спросил я Майка. «Не жди команды, бей на выбор!» И сам я вскинул свой зиг, упершись магазином в стенку шкафа, подвел красную точку прицела к смутно видимым целям и начал плавно раз за разом нажимать на спуск. Винтовка не сильно заколотилась у плеча, дульные вспышки двумя хвостами срывались в стороны, катились по полу гильзы. А там, где был противник, начали подниматься земляные фонтанчики. Попал в кого, не попал, не знаю. Но прижал я их сразу. Больно, позиция хороша. Рядом звонко, словно молотком по сковородке, заколотил мини. Мне было видно лицо Майка с закушенной нижней губой, увлеченно палящего в противника. В нас тоже стреляли. Пули отрикошетили от предусмотрительно подставленного шкафа, не причинив нам вреда. С визгом и грохотом посыпались стекла в распахнутых створках окон. Лопнула со звоном петля одной из рам. Я сменил одинарный магазин на двойной и вновь начал постреливать в ту же сторону, но уже размеренно, стараясь выцеливать все реже и реже поднимающиеся головы. Мне было слышно, как огонь с нашей стороны все усиливался и усиливался. Пикет тоже держался. И минут через 15 стрельба от шоссе совсем стихла, а до нас донесся гул многочисленных автомобильных моторов. А затем колонна противника двинулась по дороге в сторону Юмы. Налет не удался. March 3, пятница, утро. Округ Юма, Аризона, США. «Как вы там? Сидим дома, пересматриваем фильмы, читаем». Маша вздохнула. «В бане паримся, пока электричество есть. Думаем, что же дальше будет?» «Что в Москве?» «Все хуже и хуже, говорят. В городе оставаться уже нельзя. Началось бегство. Армия помочь или не могла, или не стала помогать. Не знаю, мы здесь только из интернета...»

0: новости берем, ну и телевизор.
1: А что показывают?
0: Я расхаживал по кухне в совершенно нелепом виде. Босиком, в тренировочных штанах и с голым торсом. Зато через плечо, как перевязь меча, висел пояс с кобурой, в которой покоился маленький андеркавер. Как решил с ним вообще не расставаться, так и сделал. Не дай бог, кто увидит, засмеют. Да и пусть смеются. Жалко, что ли? Показывают один канал. В смысле, все работают, но везде одно и то же. Сидят два ведущих, все время читают, где что случилось, говорят, куда уходить из города, где можно заправиться. Вовка вообще с утра до вечера смотрит.
1: Что-то полезное высмотрел?
0: Говорит, что высмотрел, ответила она, с некой долей скепсиса в голосе.
1: Что, мальчишки?
0: Нормально. Сашка немножко привык к домоседству. Все больше с машинками играет и за котами гоняется. Юрка у компьютера целый день, но я его не трогаю. Не думаю, что электричество еще долго будет.
1: Кстати, генератор не проверяли?
0: Нет, а что? Он же вроде работал.
1: Все равно проверьте, мало ли.
0: Хорошо. Да, Володя сейчас стекла закрашивает в бассейне белой краской. Это ты его просил?
1: Хм, даже не помню. Но в любом случае хотел попросить. А то там защиты никакой. Пусть хоть заметно не будет, если кто-то за водой вышел.
0: А дырку в стене никак пробить нельзя? Володя спрашивал. Он бы туда шланг просунул.
1: Там стена из бетонных блоков, цоколь все же. Не выйдет, я думаю, год долбить придется. И еще фундамент треснет. Наверное.
0: Хорошо, что Маша думает о каких-то делах. Сидеть в заперти и депрессовать хуже некуда. Недаром считается, что сидящих в замкнутом пространстве обязательно надо загрузить работой.
1: Что еще делаете?
0: Ночью, когда видно не будет, будем стенки зимнего сада закрашивать.
1: Зачем? Не понял я.
0: Зимний сад у нас как раз на крыше бассейна пристроен, и в него выходит из нашей спальни раздвижная стеклянная стена. Для безопасности она может закрываться выдвижной решеткой, такой мощной, что и трактором не вырвешь, не то что руками. Да и забраться на уровень пола снаружи никакой зомби не сможет. Там 3 метра гладкой стены. Вовка сказал, что через эти стекла и нашу стену можно следить за тем, что в доме делается, если в соседний дом забраться.
1: Хм, верно. Вот так. Хохмач хохмачом, а думает стратегически.
0: Я только завидовать могу, почему сам не догадался. Минус мне с занесением. Ладно, дорогой мой, ты лучше скажи, когда к нам направишься.
1: Я лишь вздохнул. Пока ведь так ничего и не придумал, но сказал другое.
0: Вчера ввели военное положение, объявили призыв в Национальную гвардию. Боюсь рисковать, они собираются пока перекрыть все дороги.
1: Ну, вздох больше похож на всхлип.
0: Как только станет можно, ты не задерживайся, ладно?
1: Шутишь? Я здесь умираю без вас. Мальчишкам трубку дашь?
2: March 3, пятница, утро. Округ Юма, Аризона, США.
1: Итак, чего я хотел? Еду я хотел. Даже завтракал сегодня пустым чаем. Живешь по-холостяцки, ешь или в ресторанчике, или купишь себе у мясника пару стейков. Пожаришь на решетке, пока парные, да и умнешь. А запасов не делал. Только минералка, чай и сок дома есть. А теперь надо что-то с этим делать. Надо ехать в город. И надо запастись едой. Не знаю, кто и как, но свой личный запас я сделаю. Все равно мои пути с местными жителями скоро разойдутся. Да и вообще осмотреться надо. Что здесь делается в окрестностях? Как выглядит военное положение в натуре? Оно, как оказалось, еще и комендантский час включает. Когда мы вчера с налетчиками перестреливались, мы его кругом нарушали, как теперь выясняется. Нехорошо. Кстати, о налетчиках. Им удалось ранить в плечо одного депьюти из конторы шерифа. К своему удивлению, узнал, что все эти депьюти переехали в нашу койотову купальню, заняв с семьями непроданные пока дома. И предложил такое решение никто иной, как сам застройщик, Тилман, в нашем же поселке и проживающий. Сообразил, что тем самым усилит наше воинство. Часть депьюти не согласилась, но 6 перебрались, так что ополчение уже представляет собой полноценный стрелковый взвод. По численности, разумеется, а не по выучке. Кто же был вчерашними налетчиками, понять трудно. С их стороны тоже были потери. В 2 местах нашли обширные пятна крови, причем одно как раз там, куда я стрелял. Хочется надеяться, что именно я и попал, хоть утверждать и не буду. А больше никаких реальных следов они не оставили, разве что множество стреляных гильз разных калибров. Однако, когда мы так и сидели на втором этаже офиса за сейфом до утра, к нам присоединился один из депьюти, Джон, который рассказал, что сообщали уже о нескольких подобных бандах. Вроде как одна из них пришла с той стороны границы, а пара-тройка такие из местной швали собрались. Да, быстро за мародерство народ взялся. Что делается в таком случае в черном поясе страны, где публика никогда возможности побить витрины не упускала? Вот вопрос. Ехать самому или попытаться найти попутчиков? Вот тому же Тому есть нужно или нет? И Майк вчера жаловался на то, что в холодильнике пусто. Одному не очень хорошо, страшновато, а компании проще. И мне с моим нелегальным огнестрелом проще среди местных затеряться. И Серхио. Серхио человек семейный. В отличие от старого холостяка Тома и молодого Майка, ему наверняка семью кормить надо. Я достал из телефонного столика справочник, быстро нашел номер Тома и начал обзвон. К моему удивлению, именно Том от поездки отказался. Зато изъявили готовность составить компанию и Серхио, и Майк. Даже договорились ехать на машине Майка. Ну и хорошо. Моя целее будет. Мне на ней еще половину страны пересекать, да и вопросов она вызовет много. Майк заедет через 20 минут, так что есть время приготовиться. Неохота пока мелькать с карабином в городе. На них всегда власти смотрели чуть более косо, чем на все остальное. Так что пусть сегодня Зиг дома полежит хорошо спрятанным. Зачем прятать? А вдруг в мое отсутствие в дом залезут и лишат меня жизненно необходимого предмета? Так что лучше спрячу. Перекинул подсумки на разгрузке, подвесив 12-зарядные с картечными патронами, а заодно сунув пару целых пачек патронов в маленький дейпак за спиной. Дейпак — небольшой рюкзачок, подвешиваемый на разгрузочные жилеты, в нем носят однодневный запас необходимого. Должно хватить для любых неприятностей, учитывая, что еще с собой Таурус и 86 патронов к нему, и револьвер «Последний шанс», или, как его здесь называют, «Стабби». «Стабби» — от английского глагола «to stab» — «пырнуть», «ударить ножом». Так обозначают короткоствольные револьверы, рассчитанные для ведения огня на дистанцию удара ножом. А к дробовикам и пистолетам, кстати, тут всегда относились безразлично. Места такие. От них незаконного автоматического режима стрельбы ждать не приходится. Пока возился в гараже, запихивая сумку со всем оставшимся оружием и снаряжением за потолочные панели, пока отряхивался от пыли, 20 минут прошло. Я как раз выходил на крыльцо, когда в конце улицы показался серебристый трейлблейзер. Баранку крутил Майк. Рядом с ним через стекло виднелось смуглое лицо Серхио. Лихо развернувшись, джип затормозил прямо перед моей лужайкой, и я забросил себя на заднее сиденье. «С чего начнем?» — спросил Майк, трогая с места. «Наверное, лучше всего с Уолмарта», — сказал Серхио. «Он ближе к нам, и меньше вероятность застрять в Юме, если что-то случится». «Согласен», — кивнул я, этим ограничившись. «Да, Андре, тебя тоже касается», — сказал Майк. «Том и Билл Тилман хотят собрать вечером нечто вроде городского совета». «Где?» «У клабхауса, прямо на улице». «Тилман... это который наш застройщик?» «Он самый. Он теперь вроде гражданского президента комьюнити у нас, а Том за председателя комитета начальников штабов», — подтвердил Майк. «Давно пора». «Верно. Необходимость такого собрания назрела уже сутки назад. А то непонятно, что у нас вообще делается. Собрали ополчение, но оно на полном самообеспечении. Те, кого оно охраняет, веселятся в баре и никак в ополченческих делах не участвуют. Альфонсизм самый настоящий, если вспомнить термин, изобретенный Остапом Бендером. Простенький пример. Вчера я расстрелял порядка 70 патронов, защищая наш поселок от налетчиков. Дело благородное, согласен. Например, завтра я расстреляю еще столько же. Потом еще. Потом они у меня закончатся. Что дальше? Кто возьмет на себя снабжение? И что я должен буду делать без патронов? В общем, поселку надо или организовываться в некое мини-государство с присущими оному функциями, или его оборонительные возможности окажутся слишком ограниченными. Ополченцы увидят, что они отдуваются за всех, а больше никто и в ус не дует. Закончится еда у тех, кто о ней не думал, а останется у тех, кто успел подсуетиться. Надеюсь, еще не поздно отнести к их числу нас троих, сидящих в машине. Или это собрание даст конкретный результат, или следует рассчитывать на что-то другое. Если честно, то я не слишком надеюсь на своих соседей. Ополченцы как раз и есть вся достаточно самостоятельная и энергичная прослойка. Остальные же менеджеры, адвокаты, служащие, финансовые консультанты и прочие, населяющие наш маленький гольф-клуб, скорее выглядят балластом. Да и ополчение не слишком-то однородно. А это значит, что следует думать об альтернативных вариантах убежища. Если сказать проще, я с удовольствием поделюсь припасами с теми же Майком, Серхио, Томом и другими, кто в свою очередь или чем-то поделится со мной, или разделит обязанности, например, ту же оборону. А вот для халявщиков теперь наступают тяжелые времена. Особенно для адвокатов. С некой затаенной мстительностью вспомнил я господина Бирмана, стоявшего на лужайке с мобильным телефоном.

0: Майк вел машину не торопясь, не выбираясь из правого ряда, хотя дорога была относительно пустой. Никаких признаков военного положения в виде опорных пунктов, обычно именуемых в быту блокпостами, военной техники или самих вояк мы не видели. Скорее было удивительно пусто. Окна открыты, все насторожены и готовы ко всему. Ситуация в окружающем мире менялась каждый день, и, выезжая из своего дома, ты уже не мог быть уверен в том, чем же именно встретит тебя окружающий мир. Поэтому у Майка лежал под бедром глок. Рядом со мной на сиденье валялся его мини, а Серхио держал в руках самозарядный дробовик Benelli M2. От его болта с оптикой в такой поездке толку было бы немного. Навстречу начали регулярно попадаться машины с калифорнийскими номерами. Мне вспомнился вчерашний репортаж из Лос-Анджелеса, и я подумал, что если уже вчера там такое творилось, то сегодня совсем караул надо кричать. И мы явно видим беженцев. От Сан-Диего до Юмы всего 150 миль, кажется. «Кто сегодня смотрел ТВ или слушал радио?» — спросил я. Выяснилось, что никто. Я всех взбаламутил своей идеей поездки за продуктами, когда они отсыпались после ночного дежурства в ополчении. Майк включил радио, пощелкал станциями, но на всех каналах было или молчание, или шла передача какого-то экстренного канала. Подозреваю, что система оповещения гражданской обороны. Вот в чем успело проявиться военное положение. По экстренному каналу, который, судя по всему, работал на наш штат и максимум на пару соседних, постоянно перечисляли названия населенных пунктов, в основном на границе Калифорнии и Аризоны, где военные принимали беженцев. С одной стороны, это было хорошо. С другой, почему-то никто не говорил, что укушенных надо отделять от неукушенных, что скопления людей опасны. И это несмотря на вчерашнее выступление представителя Центра по контролю за инфекционными заболеваниями в Атланте. У меня появилось твердое ощущение, что разлад настолько серьезно затронул страну, что теперь левая рука не ведает, что делает правая. А почему и нет, собственно говоря? Одним из страшнейших очагов заболевания оказался Вашингтон, округ Колумбия. И хоть правительство наверняка было эвакуировано, но сама структура управления государством могла быть нарушенной. В общем, я не американец, всей специфики не знаю. Может быть, что-то толкую превратно, а может быть и нет. Первый обнадеживающий знак для меня случился как раз у поворота в Фортуна Фудхиллз. Пикета добровольцев на грузовичках там уже не было, а на их месте обустроился, окружив себя рогатками и колючкой, опорный пункт Национальной гвардии. Два М113 Хамви и два М151, классических легких джипа, если можно так выразиться, здесь их обычно зовут МАТ. На складах Национальной гвардии они до сих пор были в большом количестве. Говорят, что и у корпуса морской пехоты они остались. Их легче десантировать, чем слоноподобных Хамви. За блоком стояли две медико-эвакуационные машины и гражданская скорая. «Похоже, они перекрыли въезд в город с шоссе», — сказал Серхио, глядя на блок, который мы уже проехали. «В общем, с этого и надо бы начинать», — ответил я. «Разбивать все на сектора, в них отсекать зараженных от незараженных, незараженных тоже делить на группы поменьше, чтобы снизить риск, если кого-то пропустили и так далее. Только не уверен, что хватит сил на всю страну». «Не хватит», — покачал он головой. «Никто же не бросит людей в городах тех, кто там застрял. А еще надо охранять периметры больших городов, чтобы гоблеры оттуда не разбредались. А еще надо организовывать патрулирование. И еще тысяча еще. А где взять силы? Армия с флотом? На всю страну не хватит. Национальная гвардия? А сколько ее? Надо объявлять призыв резерва, но мне кажется, что это уже поздно. Скорее всего, разрушена сама мобилизационная структура. Даже если ты готов честно выполнять свой долг, возможностей к этому осталось немного. Как идти? Куда идти? И как дойти, чтобы тебя не съели? Наше спасение может быть в разделении на маленькие сообщества, которые сами себя охраняют», — влез в разговор Майк. «Где все на виду друг у друга? А войска с Национальной гвардией взяли бы под контроль дороги и периметры мегаполисов?» «Разумно», — согласился я. «Если бы нам хотя бы патроны и пайки подкинули, мы вполне могли бы защититься. А вот без них каждый начнет защищать лично самого себя и остатки своих ресурсов». «Пайки! Пайки же!» Вдруг неожиданно треснул себя по лбу Серхио. «Что?» Даже подскочили от такой реакции мы с Майком. «Сейчас покажу. Не сворачивай на 32-ю, езжай дальше по шоссе!» Вдруг засуетившись, скомандовал Серхио нашему водителю. «Далеко? Пару миль. Склады, которые между шоссе и 32-й, на въезде в Юму, знаешь?» «Естественно. — даже удивился вопросу Майк. «Кто их не знает?» «Они все у одного владельца, фонда из Делавера. Их счета у нас, в Первом городском. Я вел их дела и узнал, что в одном из складов хранится чертова прорва гражданских рационов».
1: «А зачем?»
0: «Какая разница?» — удивился вопросу Серхио. «Их отправляют куда-то за границу, кажется. Там тонн 40 этих пайков было, когда я смотрел их документацию».
1: «Какие пайки?» — уточнил Майк.
0: «А ты в них разбираешься?»
1: «Немного», — ответил наш бывший танкист.
0: «Эйпак, кажется».
1: «Большая желто-красная коробка?»
0: «Точно»,
1: — подтвердил Серхио.
0: «Терпимо», — кивнул Майк.
1: «Такие наши везли с собой в Ирак, вроде как раздавать местным в утешение, если случится сжечь их дом и перебить половину семьи. Но если говорить по делу, то вполне приличный рацион. Можно на нем сколько-то времени продержаться».
0: Я прислушивался к их разговору, и в голове у меня постепенно зрела мысль, что это может решить одну из моих главных проблем, то есть проблему запаса продуктов в дорогу. Что может быть компактнее и лучше сухого пайка? От большинства из них с души воротит, может быть, но брюхо набито, и свои калории ты получил.
1: А ведь это может быть идеей, — сказал я задумчиво. Только как узнать, остались ли они еще там, и что с ними дальше будет? Может быть, на них кто-то уже глаз положил?
0: «Смотрите на город», — вдруг сказал Серхио.
1: В Юме были пожары. Много пожаров.
0: Нет, город не горел весь, подобно знаменитым пожарам прошлого, стиравшим с лица земли целое поселение. Но горело во многих местах, причем настолько во многих, что поднимающийся дым образовал над городом настоящее мутно-серое облако, нависшее над домами, как зримое воплощение надвигающейся беды.
1: «Ох, будь ты проклят!» — пробормотал Майк.
0: Да, зрелище впечатляло. И подавляло. Туда не хотелось. Хотелось оттуда как можно быстрее и как можно дальше. К сожалению, у нас были другие планы. Нам нужно было именно туда. Машина плавно вписалась в изгиб шоссе, и вскоре по левой стороне появились две большие заасфальтированные площадки, уставленные белоснежными RV-трейлерами, кемперами и прочим. Мне сразу вспомнилось объявление об их распродаже на странице Юма-сан. «Притормози немного», — сказал я Майку.
1: «Что?»
0: — спросил он, но скорость скинул и прижался к пыльной красной обочине.
1: «RV, в них можно жить где угодно»,
0: — объявил я, указывая пальцем.
1: «И что?» — не понял Серхио.
0: «Подозреваешь, что мы этого не знаем?»
1: «Если все станет совсем плохо, можно будет угнать отсюда несколько трейлеров и устроиться где-то в глубине полигонов, поближе к воде. Туда ни гоблеры не дойдут, ни мародеры, никто. Лишь бы миль за 30 от города укатить».
0: Майк снова нажал на газ, кивнув, а Серхио задумчиво произнес. «И в тюрьме мы окажемся на первый раз лет на 5, не больше.
1: Я думаю, что когда до этого дойдет, не останется ни судов, ни тюрем в их прямом значении, ни того, кто тебя туда потащит. А здесь десятки трейлеров. Сотни две, наверное. И я даже не вижу охраны», — привел я свои резоны.
0: «Охрана есть. Наверняка. Но ее немного», — сказал Майк.
1: «Вот так.
0: Цивилизация сделала шаг назад, и тут же шаг вперед сделал дремлющий в нас мародер. Или разбойник. На освободившееся пространство, так сказать. Свято место пусто не бывает».
2: Стоянка жилых прицепов осталась позади, а слева потянулся сетчатый забор с колючкой поверху, огораживающий стоянку грузовиков, которых там было сейчас немного. Большие ангары из легких панелей, склады.
0: «Вон тот!»
2: — вдруг объявил Серхио, показывая рукой огромный ангар, расположившийся рядом с еще одним таким же. Майк вновь сбросил скорость. Благо мы никому на пустынном шоссе не мешали, а затем и вовсе остановился. Все трое выбрались из машины.
1: «Кажется, там гоблеры», — задумчиво сказал Майк.
0: «Несомненно», — согласился я.
1: «А кем еще могли быть эти медленно бродящие или просто стоящие фигуры?
0: Они ни за кем не гнались, от них никто не отбивался, и вообще там было тихо. Мертво и тихо.
1: Однако ворота ангаров были закрыты, в отличие от въездных ворот, которые были раскрыты нараспашку».
0: «Проклятие!» — пробормотал Серхио.
1: «Похоже, что все живые оттуда сбежали. Склады никому не нужны».
0: «Это почему?» — удивился Майк.
1: «Потому что там нет ничего полезного для людей в такие времена. А рационы там только транзитом идут. В городе о них знает человек 10, не больше.
0: Даже если из этих 10 уцелел один, он вполне может организовать сюда поход, если у него найдутся друзья. — заметил я.
1: «Может», — кивнул Серхио.
0: «Что будем делать?»
1: «Почему гоблеров никто не отстрелял?» — задумчиво спросил Майк.
0: «Они же прямо в городе».
1: «Потому что с той стороны нет выхода с территории», — ответил Серхио.
0: «Выход только в эту сторону. Но здесь насыпи пустыни, их ничто не привлекает, как я думаю. Они там застряли».
1: «Ладно, поехали дальше», — сказал я. «Незачем тут маячить. Все равно мы сейчас не пойдем вскрывать склад. Оглядеться надо в городе и посмотреть, во что вылилось военное положение, кроме того, что перекрыли все независимое радио.
0: В любом случае, сверни на Хилларидж, посмотрим, что к чему на этих складах», — добавил Серхио.
1: Машина вновь тронулась с места и метров через 500 по развязке с тесным тоннельчиком свернула на не менее тесную улочку, которая, вихляясь как пьяный, шла через промзону. На улице было пусто. Лишь трижды нам навстречу попались блуждающие мертвяки, в которых мы даже не стали стрелять, чтобы не привлекать излишнего внимания выстрелами. Вообще, все вокруг выглядело покинутым. Со слов Серхио, здесь все больше располагались склады всякой промышленной продукции, мебели, стройматериалов и прочего подобного, что людям в бедственные времена точно не слишком нужно. И если никто не знает о многих тоннах этих самых рационов, которые на моей родине принято именовать сухими пайками, то у нас, по крайней мере в теории, есть неплохой резерв на будущее. А для меня так он ценен вдвойне, потому что ждет меня вскоре дорога дальняя и, как мне кажется, весьма долгая. И запастись сухими пайками на весь путь было бы очень, очень неплохо. Просто замечательно было бы. Узкая извилистая улица закончилась, и мы вылетели на стоянку возле небольшого торгового центра, что пристроился на перекрестке Хилларидж и Пасифик. И уже здесь обнаружили, что все вовсе не так уж и заброшено. На просторной стоянке вокруг четырех мебельных и хозяйственных магазинов раскинулся большой опорный пункт Национальной гвардии с техникой, колючкой, не слишком браво выглядящими бойцами в камуфляже, но с позициями многочисленных стрелков на крышах торговых корпусов. Рогатки и проволоку натянули между ними, довольно надежно огородив немалую территорию. На противоположной стороне железной дороги, которую в этом месте пересекала Пасифик, раскинулся трейлерный парк, и там во многих местах горело. Столбы черного дыма поднимались вверх. И более того, я разглядел там, а также на дороге перед опорным пунктом, несколько трупов. Что произошло в трейлерном парке, было неизвестно, но точно ничего хорошего. И тут нас остановили. Я ощутил, как мое сердце начало плавное скольжение сверху вниз. Если начнут проверять документы и легальность оружия... Средних лет мордатый капрал в патрульной кепе и свисящий поперек груди М-16 махнул нам рукой, приказывая остановиться между двух рогаток с намотанной на них ягозой, или как тут местный аналог этой спиральной колючки называется. Майк дисциплинированно нажал на тормоз, джип плавно остановился, чуть качнувшись вперед. Капрал подошел к водительскому окну, заглянул внутрь. Взгляд его равнодушно мазнул по нашему оружию. Затем он спросил. «Ребята, за каким дьяволом вы выбрались из дома?»
0: «Есть хочется», — по-простому ответил Майк.
1: «Хотим добраться до Уолмарта. Он открыт, кстати?»
3: «Пока открыт. Там наши вокруг», — кивнул капрал, продолжая буравить нас взглядом. «Но это ненадолго, как мне кажется».
1: «Почему?» — спросил Серхио.
3: «Потому что толку от нашего стояния мало», — хмыкнул тот. «Мы не можем перекрыть даже основные улицы. Гоблеры вылезают отовсюду, и с каждым часом их все больше. Еще день-другой, и нам их уже не сдержать».
1: «А здесь что проверяете?» — спросил я, нагнувшись через спинку переднего сиденья.
3: «Смотрим, чтобы раненых не вывозили мимо кордонов. А то уже не раз бывало, что пытаются искусанных спасти и увезти куда подальше. Чертовы спики вообще наотрез отказываются выдавать своих раненых, а потом те на них бросаются. Видите?» — указал капрал на горевшие трейлеры. «Там местная голытьба устроила свою тайную больницу для покусанных, а потом те разом вырвались наружу».
1: «И что?» — спросил Майк.
3: «А то, что пришлось отстреливать мертвых и эвакуировать живых. И в этих чертовых трущобах искусали троих наших, а несколько десятков мертвяков ушли в сторону города. Так что осторожней».
1: «А что с живыми?»
3: «Часть эвакуировали в лагерь в Роскорнер, а часть отстрелялась от нас и просто свалила на запад. И где они теперь и что делают, никто не знает. А мы пытались им же помочь, идиотам, чтобы их усопшие родственники на куски не порвали».
1: Капрал аж сплюнул на пыльный асфальт от злости, потом раздраженно махнул нам рукой, показывая, что мы можем проехать. Мы проехали. Возле трейлерного парка были видны следы настоящего погрома. Многие трейлеры сгорели. Прямо на дороге лежал старый грузовичок, тоже сгоревший и перевернутый. Какие-то обломки усеяли всю дорогу и трещали под колесами, отчего Майк каждую секунду вздрагивал, опасаясь пропороть колесо в столь неудачный момент. Множество блестящих гильз раскатилось по асфальту. На пыльной обочине отпечатались следы бронетранспортерных гусениц. Сразу за парком мы увидели двух зомби в перевалку бредущих перед нами по дороге.
0: «Давить не буду, решетку жалко», — сразу объявил Майк.
1: Несмотря на отдающее бравадой заявление, он явно испугался. Мне бросились в глаза его дрожащие пальцы на рулевом колесе. Серхио тоже заметно напрягся. Я вытащил из кобуры Таурус и сказал: «Не надо давить, останови». Майк исполнил мою команду с заметным облегчением. Видать, обрадовался, что кто-то взял ответственность за решение на себя. Он плавно остановил машину, не доезжая шагов 20 до мертвяков. Я распахнул дверь, вышел наружу. Огляделся. Нет, никто за мной не наблюдает, и опорный пункт национальных гвардейцев скрылся из виду. Пистолет в правой руке вытянут вдоль расслабленного большого пальца, подушечка указательного на предохранительной скобе. Оружие сидит самым затыльником на ладони до упора. Левая рука с чуть развернутой вниз кистью придерживает правую. Целиться почти не надо. Достаточно указать большим пальцем прямо на цель. Такая вот правильная стойка и такой вот правильный хват. Как в тире. Мертвяки обернулись на звук открывшейся двери. Постояли пару секунд, нерешительно оглядываясь, после чего синхронно шагнули, направившись ко мне. Краем глаза заметил, как Серхио в кабине вцепился в дробовик. Я сдвинул рычажок предохранителя, поднял оружие. Оба мертвяка были мексиканцами. Один был толстяком с усами, погиб он от многочисленных укусов. Его джинсовая рубашка была изорвана в клочья. Под ней виднелось тело с жуткими рваными ранами. Кровь уже запеклась, кожа мертвяка приобрела какой-то синевато-бледный оттенок. Второй был маленького роста подростком. Лет 15, наверное. В широченных джинсах и просторной майке. Умер он, похоже, от единственного укуса в руку. Умер недавно. Кровь была еще красной и блестела на солнце. Я взвел курок, чувствуя, как спуск подался под пальцем. Теперь его чуть тронь. Пошел вперед плавными скользящими шагами. Когда осталось метров 5, остановился. Почти весь вес на правой ноге. Целиться начинаешь ею, если передвигаешься. А с левой снова пойдешь, если потребуется. Они издают какие-то звуки. Мычание или скулеж. Как так? Они же не дышат. Не должны, они же мертвые. Три точки прицела остановились на середине лба тучного усача. И я плавно потянул спуск. Хлопнуло. Пистолет брыкнулся, вышвырнув сверкнувшую гильзу. В центре лба мертвяка появилась черная дырка. И он грузно упал навзничь, подняв облако пыли с дороги. И больше не шевелился. Подросток на стрельбу никак не среагировал, а лишь заметно ускорился. В него пришлось выстрелить трижды, одиночным и дабл-тапом. Первая пуля лишь чиркнула его по голове. Зато вторая и третья угодили в переносицу и над глазом, закрутив его и свалив на асфальт. Все. Эхо выстрелов быстро стихло, а краем глаза я заметил, как катится по асфальту, постепенно останавливаясь одна из гильз. Два тела лежали неподвижно. Вокруг головы подростка появилась маленькая лужа крови. Я подошел чуть ближе к нему, заглянул в лицо. Вторая смерть никак его не изменила. Выражение так и осталось тем самым, с каким он шел на меня. Но глаза... глаза стали покойными. Иначе и не скажешь. Вот бедолага. Пробормотал я по-русски, глядя на этого пацана, совсем недавно превращенного из человека в непонятную и мерзкую тварь. «Быстро ты!» — сказал Майк из окна машины. — А ты как хотел? — переспросил его я, не сводя взгляда с двух тел, от которых пахло мертвечиной и какой-то химией. — Облились они, что ли? Мухи над ними тоже почти не вились. Странно. Они же на любую падаль должны лететь. Эта химическая примесь к вони их отпугивает. Действительно, очень странный запах вроде ацетона. — Мы едем или у тебя есть еще планы? — спросил Серхио. «Больше стрелять не в кого, как мне кажется». «Едем», — кивнул я, поставил пистолет на предохранитель и сунул его в кобуру. Машина резво рванула с места, я откинулся на сиденье. Зачем я их застрелил? Отчасти для того, чтобы облегчить жизнь окружающим. Это верно. Но была еще одна причина. Мне надо было вновь убедиться, что их можно убивать. они были настолько нереальными, настолько несовместимыми со всем, что довелось узнать и испытать мне в течение моей жизни, что я просто не мог поверить в то, что вижу своими глазами. Уже через пару минут мы выскочили на Пасифик, где увидели вполне живых людей. Несколько мужчин возле фургона грузили какие-то коробки, вынося их из дома. При этом один из них с двустволкой в руках поглядывал по сторонам. Но вооружены были почти все, кто чем. Ездили машины, хоть и немного. На тротуаре я заметил пару тел. Наверное, мертвяков застрелили, а может и нет. Кто может придумать время удобнее, чтобы сводить счеты? Лично у меня ничего личного к адвокату Бирману нет. Но нет-нет, да и мелькнет мыслишка. Не следует ли его перепутать с зомби? Очень уж яркий пример человека пакостного являет он собой. Просто руки чешутся. Еще через минуту мы выскочили на большую стоянку возле Уолмарта. Я с удивлением обнаружил, что на ней хватает и машин, и людей, бегущих к этим машинам с большими колясками. Не как в пятницу вечером толпа, но немало. По всему периметру стоянки расположились чуть не с десяток маленьких оливковых матов со старыми пулеметами М-60 на турелях, а возле машин стояли национальные гвардейцы. Хватало и полиции. Вокруг стоянки валялось тут и там с пару десятков тел. Видать, сообразили, что если не взять главные магазины под охрану, то через несколько дней начнутся голодные бунты. Разумное решение. Памятник поставить тому, кто это все придумал. У входа в магазин тоже стояли несколько человек в камуфляже и с автоматами. Заправляли там двое полицейских из полиции Юмы, которые заворачивали обратно к машинам людей с оружием. Полицейские еще и быстро, но тщательно обыскивали каждого входящего. «Это зачем?» — спросил Майк. «Если внутри дойдет до драки, то она не должна окончиться перестрелкой», — сказал Серхио. «Разоружаемся, иначе не пропустят». «Я не хочу бросать оружие», — набычился Майк. «И не бросай», — сказал я. «Будешь машину караулить и наше оружие. Я всего наберу на двоих. Что тебе брать?» «Держи, вот пара сотен». Майк протянул мне несколько купюр. «Бери что-то такое, чтобы не портилось, все равно что. Пасту, соусы, мясные консервы. Я всеядный». «Ну и мне то же самое», — кивнул я, запихивая деньги в боковой карман. Я стащил с себя разгрузку, бросил на заднее сиденье, туда же полетела кобура с револьвером. «Как-то уже непривычно совсем без оружия. Голым себя ощущаешь». «Береги как самого себя, понял?» — сказал я Майку. «За это не беспокойся», — ответил он, вытаскивая из машины свой мини. «Глаз не отведу. Пристрелю каждого, кто к машине приблизится». Шутки шутками, а сейчас вполне можно так поступить. Оружие становится даже не предметом жизненной необходимости, а синонимом самой жизни. Есть оружие — живой. Нет оружия — не живой. Куда уж проще. Серхио тоже разоружился, и мы бегом бросились к магазину. Пусть он и открыт, но черт его знает, сколько еще он будет открытым. Пока мы тут беседовали, я дважды слышал вспышки стрельбы по периметру. Мертвяки подтягивались к скоплению людей. Их становится все больше и больше. В огромном магазине было не слишком людно. Многие полки несли на себе следы разорения. Какие-то разбитые стеклянные банки лежали на полу, товар явно расхватывался в спешке. Из каких-то отделов вынесли все. Персонал больше не раскладывал по полкам то, что подвозил со склада, а просто оставлял раскрытые коробки и ящики между рядами полок, неряшливо раздирая пластик и картон упаковки. Из десятков касс было открыто 4, за которыми сидели не кассиры в униформе, а люди, скорее похожие на менеджеров. Рядом с кассами стоял полицейский патруль с карабинами в руках. Все на полном серьезе. Люди, бегавшие по просторному захламленному залу, наваливали телеги сверхом. Вид у всех был нервный. У кого испуганный, у кого растерянный, у кого-то злобно целеустремленный. И впрямь, с таким настроем и до драки недалеко. Хорошо, что с оружием не пускают. «Встречаемся на выходе!» — крикнул Серхио и понесся с тележкой куда-то в сторону мясного отдела. «Ладно, у него семья, дети, собака, у него свои потребности. А я решил велосипед не изобретать, а покатил свою телегу туда, где лежали макароны». «Макароны, макароны. Пища итальянцев и тех, кому лень готовить. А заодно тех, кому надо хранить пищу без холодильника». Макароны были вывалены самые разные, коробками. Ценников нигде не было. Но это не страшно. Цены на них никогда не поражали. Дешевая, добротная еда. Главное потом к мясным консервам не забыть заглянуть. Ну и по списку. Соль, сахар, спички.
3: Не знаю, что хватают в случае предчувствия войны американцы, но мы-то точно знаем, что нам нужно. Пусть даже и из анекдотов. Соль, спички, соль, спички.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: 28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов, приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области, пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории.
1: Место 16G. Джеймс Морроу. Технофилия. К своему стыду должен признать, в тот момент, когда выяснилось, что в природе случился квантово-гравитационный спазм, и всех нас перенесло сквозь время в 2037-й, моя первая мысль была не о семье, а о семейном бизнесе. Мы с Анджелой много лет поддерживали работу института по изучению вредоносных идей, невзирая на недостаточное финансирование, ненадежных сотрудников и пренебрежение со стороны попечительского совета нашего университета Берн. Вскоре после того, как наша умница-дочь Бронвин стала аспирантом аналитической философии в Принстоне, она тоже вступила в священную борьбу с аристотелевой телеологией, манихейским дуализмом, гальтонианской евгеникой и мальтузианской доктриной невмешательства государства в экономические процессы. И, естественно, я думал о том, устоял ли наш осажденный врагом институт эти 20 лет, в течение которых его отец-основатель, ваш покорный слуга Джером Митфорд, был затерян где-то в сумеречной зоне. Вместо того, чтобы выпустить через обычный пассажирский телетрап, служба авиационной безопасности аэропорта Сан-Франциско вела нас толпой по посадочной полосе. Пока мы плелись, сжимая в руках смартфоны и лэптопы, которыми нам запретили пользоваться, нас накачивали головокружительной информацией. 28 июня 2017-го рейс 007 авиакомпании «Ана», следовавший по маршруту Токио-Сан-Франциско, пропал где-то в районе Гавайев. Спустя два десятка лет диспетчер международного аэропорта Сан-Франциско впал в ступор, получив запрос разрешения на посадку от пропавшего «Боинга». Новость о нашем неожиданном появлении уже дважды обошла земной шар. У аэропорта сейчас начинают собираться сотни наших родных и близких. На данный момент, как мы узнали, нам лучше остаться здесь, поскольку внутри терминала нас караулит толпа папарацци. Через полчаса явилась наскоро сколоченная команда из 4 физиков из Беркли. Нас убеждали, что произошедшее, пусть и не слишком распространенный случай, но все же не представляет собой ничего сверхъестественного, и что мы нисколько не пострадаем от какого-либо долговременного физического или психологического воздействия. Позже прибыли два терапевта из медицинского центра Святой Марии проверять трикодерами, спасибо доктору Маккой, не получили ли мы смертельных доз радиации при нахождении в вихре. При проверке путешественников во времени ими были заодно выявлены несколько новых случаев диабета второго типа и рака. В 2017-м в Токио все прошло гладко. Результаты экспериментов, полученные Иширо Ватанабе в нашей партнерской организации, Центре анализа токсичных мемов, были убедительны, красивы и однозначны. Главное, что они поддержали неприятие технологического детерминизма претекстата, которое мы с Анджелой получили, когда Институт изучения пагубных идей начал исследование барочных теорий покойного канадского медиапророка Порфирия Претекстата, который стал известен в 60-х годах 20 века благодаря своему провокационному лозунгу «Переносчик — это контент». Впрочем, надо признать, нам тогда впервые пришлось читать «Апокалипсис Гутенберга» и «Мифы Эпику СМИ». Мы оставались впечатлены и заинтересованы. Кроме управления институтом, мы вели курс массовой культуры для студентов. Как выяснилось, обе книги лишь подтверждали верную направленность нашей учебной программы. Особенно у Претикстата нас поразило различие между фригидными коммуникативными режимами, которые требовали от аудитории активного понимания смысла, аналоговое телевидение особенно требовало такого участия, и эротическими режимами, иногда называемыми нимфомедиа, с высоким качеством, но ограниченными единственным сенсорным каналом, бегущий шрифт, например. Однако, чем больше мы об этом думали, тем сильнее убеждались, что участие в телевизионном постграмотном сообществе не давало людям ощущения родства и близость, а так называемые печатные СМИ не привносили в психику бесплодной и отупляющей прямолинейности. Антипретекстатовское исследование доктора Ватанабе стало особенно хорошей новостью для Рэйчел Харрарит с ее мечтой о веке всеобщей грамотности. Почти 10 лет она и ее коллега, занимавшиеся изучением мозга в Массачусетском технологическом институте, сканировали кору головного мозга новорожденных, пока не пришли к разработке невероятного лингвистического аппарата для изучения языка – АДИ. Открытие вдохновило доктора Харрарит на создание универсального компьютерно-генерируемого языка, звуки которого были настолько изоморфны с их визуальным представлением, что умение на нем говорить было практически синонимом способности читать и писать. Теперь, когда наконец-то была заложена неуловимая нейронная сеть, владение этим гипотетическим языком, аспиранты Харрарит назвали его «Джабберталк», однако она сама предпочитала менее игривый термин «коммуникадо» для всякого неграмотного взрослого или ребенка. Теперь, когда коммуникадо наконец создан, он станет незаменимым благодаря интуитивно понятной орфографии, пояснила нам с Анджелой доктор Харрарит после того, как привлекла нас на свою сторону в противостоянии сторонникам запрета печати. Ее впечатлило наше небольшое эссе «Порфирий Претикстат. Луддиты в раю». В прозрачном языке, финский прекрасный пример, произношение и написание почти идеально совпадают друг с другом, причем произношение любого буквенного сочетания не изменяется в зависимости от слова. Отсюда и предлагаемое нами название интерфейса – КЭСОП, кортикальный эвристический синтезатор орфографического прочтения. Следовательно, будь коммуникадо французским, «парфей» писалось бы как «P-A-R-F-A-Y», спросил я. Конечно. «В отличие от претекстата в былое время, вы настоящий мечтатель», — сказала ей Анжела. «В отличие от претекстата в былое время, у меня нет финансирования», — заметила доктор Харрарит. Теперь, когда доктор Ватанабе поделилась своими обнадеживающими открытиями, которые я немедленно передал Анжеле в Штаты, имелись все основания полагать, что Рэйчел Харрарит получит деньги, необходимые для создания коммуникадо, и начнет производство миллионов недорогих гарнитур. Наиболее вероятным источником финансирования нам казался фонд Ксавьера, который должен был рассмотреть запросы на получение грантов во время предстоящей конференции по кибернетической философии в Стэнфордском университете. Правда, когда доктор Харрарит пыталась убедить фонд дать ей 50 миллионов, сторонники запрета печати были во всеоружии и также страстно настроились воевать против грамотности, как борцы с вакцинацией против иммунизации. Но мы с Анжелой планировали разбить их в интеллектуальном бою еще до того, как наша коллега начнет излагать свои аргументы. Однако, к тем выходным, о которых идет речь, конференция оказалась мне недоступна, поскольку я был брошен в тахионный гаспачо. Смогла ли Анжела сделать презентацию без меня и получила ли Рэйчел деньги? К тому времени, как врачи Центра Святой Марии закончили обследование и убедились, что мы не нуждаемся в карантине, мое любопытство относительно текущего статуса грамотности на планете Земля достигло пика. Но прежде чем мне удалось задать кому-либо этот вопрос, произошла катастрофа. Насколько я знаю, из всех пассажиров рейса 008 тем утром похитили меня одного. Все произошло с поразительной быстротой, как оцифрованный трюк в фильме по комиксам Marvel. Едва я успел заметить несущийся по посадочной полосе и ловко огибающий наш Боинг 777 длинный лимузин, как эта проклятая штука с визгом остановилась, и двое в масках, вооруженные пистолетами и в черных костюмах ниндзя, выпрыгнули на асфальт. Ниндзя повыше нацепил на меня наручники, тот, что поменьше, тем временем выхватил мой лэптоп, бросил его на асфальт и распахнул передо мной заднюю дверцу машины. Похитители запихнули меня в дорогу.

0: Сейчас от преследователей оторвемся благодаря оснащенности нашего автомобиля современнейшей дымовой завесой».
1: «Что за чертовщина тут происходит?» — спросил я.
0: «Зовите меня Иваном», — ответил ниндзя пониже, залезая в карман моей куртки. Он извлек мой мобильник, а потом стянул свою маску, оказавшись точной копией пухлого и стареющего Питера Лорре из «Ворона». «Я Иван Свидригайлов, президент консорциума Претекстатом, а это мой старший брат Борис, председатель правления».
2: «Позвольте мне угадать, Джером», — сказал высокий, также сбросивший маску. Он напоминал Винсента Прайса из той же очаровательной черной комедии. «Ваш первый вопрос. Что произошло, когда Рэйчел Харрорит предстала перед фондом в далеком 2017-м?»
1: «Нет. Мой первый вопрос. Ожидают ли меня в Сан-Франциском аэропорте жена и дочь?» — спросил я, ощущая растерянность. «В далеком 2017-м. Боже, я до сих пор не примирился с этим прыжком».
0: «Я вам скажу, что произошло», — продолжил Иван. «Харрорит была разгромлена, запрет на печать победил. Хотите бокал шампанского?»
1: «Нет».
2: «Видимо, ваше исчезновение так потрясло вашу жену, что она не смогла выступить в Стэнфорде», — сказал Борис. «Харрорит сделала все возможное, чтобы пояснить фонду данные Ватанабе, но подоспели Иван и я с собственной презентацией в PowerPoint».
1: «Отдайте мой чертов телефон», — потребовал я. «Хочу позвонить Анжеле».
0: «Фактически, фонд счел наше предложение таким убедительным, что с большей части человеческой цивилизации теперь снято проклятие грамотности», — сказал Иван. «Теперь, Джером, это полностью обновленный мир. Мир племенной, общинный, сложный и полный чувств».
2: «Все физики и врачи, которые сегодня были на взлетной полосе, постигли свою профессию при помощи пиктограмм», — добавил Борис.
0: «Но я видел надпись сбоку на терминале. Добро пожаловать в международный аэропорт Сан-Франциско», — возразил я. «Конечно, отдельные очаги типографической ностальгии еще существуют, но как исключение», — ответил Иван. «Когда появится такая возможность, взгляните на номер нашей машины. Сплошь цифры и никаких слов».
2: «Увы, в последние годы у доктора Харрорит открылось второе дыхание», — сказал Борис. «Она приедет в Стэнфорд в ближайшие выходные, чтобы повторно подать в фонд заявку». «Как только профессор Претекстат узнал о рематериализации вашего самолета, он дал нам инструкции убрать вас до того, как вы успеете вступить в сговор с Харрорит. Поэтому мы запрыгнули в лимузин консорциума и помчались в аэропорт».
1: «Не может этого быть», — сказал я. «Претекстат умер от опухоли мозга в 1980-м».
0: «Но на этом история не закончилась», — сказал Иван. «Профессор попал в число горстки видных представителей интеллигенции, которых еще в прошлом веке поместили в крионическую суспензию. Он оставался в замороженном состоянии, пока медицинская наука не продвинулась настолько, что рак стал излечим».
1: Борис добавил.
2: «Наконец-то встретиться с профессором Претекстатом после стольких лет изучения его работ. Я вас уверяю, Джером, это было подлинное богоявление».
0: «Вы сами увидите. Ум профессора остер, как всегда», — продолжил Иван. «Правда, он временами теряет самообладание. Побочный эффект заморозки. Постарайтесь не раздражать его».
3: 28 июня 2037 года, вскоре после полудня по Тихоокеанскому времени, когда мы прибыли в Сан-Франциский аэропорт, я перевел часы, мы все трое, Иван, Борис и я, вышли из лимузина в затхлом гараже под штаб-квартирой консорциума Претекстата. Номерной знак действительно оказался без букв. Поднявшись на два этажа в полуразвалившемся грузовом лифте, мы двинулись по коридору, увешанному бессловесными постерами, явно рекламой порнографических фильмов.
4: «Добро пожаловать в мои владения, доктор Матфорд», —
3: произнес добродушным тоном кто-то невидимый. Слова эхом разнеслись по грязному коридору.
4: «Обещаю не задерживать вас дольше, чем необходимо», —
3: продолжал Претекстат. «А кто еще там мог быть?»
4: «Вам здесь понравится. У нас есть чем развлечься».
3: Сверкающее игулкое комфортабельное помещение, святая святых Претекстата, походило на логово злодея из фильмов о Джеймсе Бонде. Однако в морщинистом самодовольном джентльмене, сидевшем за дубовым столом со старинным телефоном,

0: бюстом Фомы Аквинского и заспиртованным человеческим мозгом в банке, не было ничего даже отдаленно злодейского. Его усы, ниточки и мягкий голос напомнили мне Уолта Диснея. С обеих сторон от профессора, как подставки для книг, поддерживающие тяжелую энциклопедию, стояли огромные кинескопные телевизоры, помеченные цифрами 1 и 2. В картинках на их экранах я, несмотря на отсутствие звука, узнал отдельные фрагменты эпохального выступления Битлз на шоу Эда Салливана.
1: «Он хочет позвонить своей жене», — доложил профессору Иван.
2: «Ради этого он сейчас здесь», — ответил профессор.
0: «Это значит, я могу ей позвонить?»
2: «Это значит, что вы не можете. И, кстати», — добавил Претикстат, «я обожал ту маленькую книжку, что вы с ней обо мне написали. Хотя, видимо, тот, кто смеется последним, здесь я. Могу поклясться, вас заинтересовала наша галерея постеров фильмов для взрослых».
0: «Вовсе нет», — сказал я.
2: «Создатели таких фильмов всегда знали о подсознательной первичности тактильных ощущений», — сказал Претикстат. «Но, разумеется, важнейшим тактильным событием в истории человечества стало не распространение свободного секса, а изобретение электронно-лучевой трубки. Электромагнитный сканер и фосфорицирующее изображение за стеклом, ласкающее подсознание зрителя».
0: «Я знаю, что вы в это верите», — кивнул я. «Прочел обе ваши книги».
2: «В самом деле, я разочарован. Если бы вы не одолели апокалипсис Гутенберга или миф эпикумедия, луддиты в раю показались бы вам еще более спорными. Во всяком случае, вы не способны представить, как я был потрясен, когда, восстав из могилы, узнал, что Иван, Борис и другие мои апостолы установили границу возраста катодного катарсиса».
0: «Катодного катарсиса?» Отвечая на мой вопрос, Претикстат взял со стола пульт управления и нажал кнопку. На одном из экранов Битлз сменились дюжиной детей школьного возраста в спортивном зале. Странно. На каждом мальчике или девочке было приспособление, состоящее из ошейника, ремня на плече и небольшого электронно-лучевого телевизионного приемника, закрепленного перед лицом.
2: «Взгляните на жизненно важную духовную транзакцию, происходящую в сегодняшних начальных школах», — сказал Претикстат. «Всякий раз, когда малышка Сьюзи открывает глаза, ее нервная система получает целительную дозу катодного катарсиса».
3: «Благодаря низкому качеству изображения, Сьюзи вынуждена постоянно заполнять пробелы собственными заключениями», — добавил Борис.
2: «В отличие от жертв печатного текста, она по-настоящему вовлечена в коммуникационные сопереживания».
0: Изображение на маленьких телевизионных приемниках было трудно рассмотреть, но, кажется, примерно треть из них транслировала эпизоды сериала «Остров Гиллигана», треть — мультфильм «Скуби-Ду», оставшаяся треть — «Белый шум».
1: «Цифровой вниз, аналоговый вверх», — объявил Иван. «Таков лозунг современного общего образования».
2: «Катодно-лучевые трубки вернулись из небытия, как я восстал после смерти», — сказал Претикстат.
3: «И при значительной поддержке от фонда», — добавил Борис. «Значительный вклад также внес Ватикан».
0: «Ватикан?» — удивился я.
2: «Папа Люция понимает, что катастрофа Гутенберга создала необходимые условия для реформации», — пояснил Претикстат, отключая первый экран. «Она чувствует, что теперь, когда повсюду распространился постграмотный, постсредневековый этнос, у церкви появилась возможность восстановить свою гегемонию».
0: Профессор достал другой пульт и активировал экран номер 2, сменив Битлз на снятое дальним общим планом фото молодой женщины в трико, предположительно европейки, стоящей перед старинным печатным станком.
2: «Это видео Иван и Борис подготовили к нашей предстоящей презентации для фонда», — сказал Претикстат.
0: В кадр скользнул напряженный молодой человек, с ног до головы облаченный в черную кожу. Он приближался к женщине, извиваясь как змей, шипя и указывая на станок кривыми длинными пальцами.
4: «Прекрасная Ева, дарю тебе мое великое изобретение», — прошептала сатанинская фигура. «Оно превращает естественную человеческую способность говорить в полную нимфомедию».
5: «О, герр Гутенберг, от вашей речи у меня мурашки по коже», — сказала Ева.
4: Мой дьявольский агрегат перебросит человеческий род из богатого чувствами средневековья в одержимый зрением Ренессанс», — сказал Гутенберг, «где все сойдется в точке исчезновения, сведя таким образом коллективный визуальный опыт всего человечества к перспективе безучастного наблюдателя, выброшенного на остров рациональности».
5: «Я всегда знала, что отмазать чё добра не жди», — ответила Ева.
4: «Взойди на мое измазанное чернилами подвижное ложе, моя прекрасная леди. Я закатаю тебя под валик и напечатаю Евангелие от Марка на твоей спине».
1: «Да вы тут рехнулись!» — завопил я, бросаясь к стойке. Чтобы уж наверняка отвлечь претекстата, я вырвал пульт из его руки и швырнул в экран номер 2, отчего тот пошел трещинами и погас. Потом я схватил телефонную трубку и стал набирать номер Анжелы, хотя сомневался, что он еще действует.
2: «Ты напал на профессора!» — взвыл Иван, бросаясь ко мне.
3: «Ты печатно-ориентированный ублюдок!» — вторил ему Борис, пока они вдвоем с братом оттаскивали меня от телефона.
1: Трубка покатилась по полу.
6: «Отойдите, джентльмены! Я и сам могу за себя постоять!»
1: — сказал претекстат и вынул из-под стола бейсбольную биту.
6: «Доктор Митфорд, вы не оставили мне выбора. Придется пощекотать вам нервы моим луисвильским слаггером».
1: Претекстат обогнул стойку и кинулся на меня, как палец, занеся над головой биту. Я съежился и поднял вверх закованные руки, чтобы прикрыться от неминуемого удара, но тут в комнату ввалились четверо крепких мужчин в белых халатах и с ними медсестра, сжимающая смирительную рубашку. Санитары сцапали претекстата и, невзирая на его странно безмятежное сопротивление, начали запихивать его руки и туловище в смирительную рубашку.
2: «О, профессор, ну почему же вам пришлось взяться за биту?» — взвыл Иван.
3: «Мы так вас любим, но вы бываете худшим своим врагом», — стонал Борис.
1: Пока санитары с помощью разнообразных ремней и молний обездвиживали претекстата, появилась пышная женщина в костюме в тонкую полоску, представившаяся как Марго Каллистрат, главный врач психиатрической больницы «Золотые ворота».
3: «А я думал, это штаб-квартира консорциума претекстата», — хрипло произнес я.
5: «Я приношу извинения за произошедшее, доктор Матфорд», — сказала доктор Каллистрат, протягивая мне свою визитную карточку, на которой я увидел напечатанные слова. «Если это вас утешит, ваша жена уже едет сюда».
3: «Это более чем утешение, доктор», — сказал я. «Это просто божественное провидение».
1: Тем же вечером, после утомительной беседы с таможенным чиновником в аэропорту Сан-Франциско и короткого, но насыщенного телефонного разговора с дочерью в Нью-Джерси, я отправился ужинать с Анжелой в голубую ладью на рыбацкой пристани. Мы заказали их фирменное блюдо – искусственных кальмаров. Меню было напечатано на английском и коммуникадо. Моей жене теперь было 68, а мне по-прежнему 49, однако она никогда не выглядела изысканнее. «Отныне мы с тобой должны всегда путешествовать вместе», — сказал я, окидывая ресторан взглядом. Чуть ли не половина посетителей носила гарнитуру, похожую на кэсоп. «Прекрасно, что ты так верила в мое возвращение».
5: «На самом деле я трижды выходила замуж и разводилась, но ни один из моих мужей не был так интересен, как ты», — сказала Анжела.
3: «Дети?»
5: «У тебя есть пасынок 17 лет по имени Кирен. Бронвин преуспевает, а вот ее брата интересует только футбол».
1: Когда Анжела в первый раз попыталась рассказать мне всю историю психиатрической больницы «Золотые ворота», у меня просто снесло крышу, и ей пришлось начинать все сначала. «Доктор Каллистрат», — пояснила она, — сказала тем вечером правду. «Штаб-квартира консорциума претекстата в самом деле была сумасшедшим домом, специализирующимся на типичных психозах, которые поражали интеллектуалов, выбравших крионическую суспензию».
3: «Значит, в случае претекстата он рехнулся и верит, что мир превратился в огромную безграмотную деревню?» — спросил я, грызя поддельное щупальце.
5: «В то время как личный рай Эдварда Саида может похвастаться успешным разрешением арабо-израильского конфликта», — кивнула Анжела. «Сьюзен Зонтак унаследовала цивилизацию, где все до единого читают Канта. В утопии Кристофера Хитчинса нет ни одной мечети, церкви или собора».
0: «Думаю, психиатры весьма недовольны результатом лечения претекстата», — сказал я. «Должно быть им стыдно за эту смирительную рубашку, как результат их лечения».
5: «Профессор всегда был труднейшим случаем в практике Калистрат. Она сделала ставку на то, чтобы дать ему полный доступ к ученикам и позволять им хозяйничать в госпитале. Ты лучше, чем кто-либо знаешь, что Иван и Борис употребили во зло эту привилегию».
0: Я сделал глоток шабли. «Отрадно видеть так много людей, носящих кэсоп. Братья Свидригайловы говорили мне, что горе помешало тебе участвовать в эпистемологической конференции, но, видимо, определяющую презентацию ты сделала еще в 2017-м».
5: «На самом деле, тут Иван и Борис не соврали. Я правда была подавлена, и мое место заняла наша дочь. Она выступила потрясающе успешно. Рэйчел Харрорит у нее в вечном долгу. Тебе Бронвин не рассказала?»
0: «Скромность всегда входила в число добродетелей нашей дочери. Надеюсь, когда мы на той неделе предстанем перед фондом, она сможет к нам присоединиться».
5: «Она будет в Кении, спасает слонов, так что это только на нас, мой дорогой».
0: Несмотря на то, что Иван и Борис все-таки появились на конференции со своей болтовней о линейности, мы с Анжелой хорошо себя показали. Фонд Хавьера согласился продолжить финансирование концепции доктора Харрорит. В последующие десятилетия кэсопы стали дешевле стразов, а глобальный уровень грамотности в мире поднялся почти до 100%. Рад сообщить, что шизофрения претекстата, в конце концов, перешла в ремиссию, после чего доктор Калистрат выпустила его из клиники. Бедный пророк сначала был дезориентирован, но потом принял кэсоп-революцию. Он даже отыскал меня в Северной Калифорнии и извинился за бейсбольную биту. Вскоре после этого мы с Анжелой дали ему работу в Баррон, где он вел преподавание нашего обновленного курса по поп-культуре. Несмотря на то, что профессор полностью посвящал свое время студентам, он смог собрать обширную печатную библиотеку переводов классики на коммуникадо и даже написал роман-бестселлер «Эней Восходящий» на том же языке. Когда Голливуд снял по его роману эпический блокбастер с супергероем, естественно, в высоком разрешении, претекстат отказался смотреть результат. Но на его 80-й день рождения мы с Анжелой подарили ему аналоговую запись Энея убогого качества. Он воткнул кассету в свой видеомагнитофон, и мы вместе посмотрели фильм на его 12-дюймовом кинескопном телевизоре. Это был поистине приятный момент. Как часто случается, когда друзья вместе смотрят телевизор. Джеймс Морроу, родившийся в 1947-м, пишет всю свою жизнь. Им написано 10 романов в жанре научной фантастики, в том числе восторженно принятую критиками трилогию «Божество». Он дважды получал Всемирную премию фэнтези, дважды премию Небьюла и мемориальную премию Стар Джона. В последние годы Джим писал историческую прозу с элементами фантастики. Сейчас работает над романом о Никейском соборе. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении «Буклис», а также на портале аудиокниги «Клуб».

0: Василий Ивойлов. 14.08.2053. Не знаю, кто сказал, что я не умею писать, но он явно ошибался. Странно. Вот что может сделать с человеком одиночество. Заставить его писать. Много писать. Может, это следствие замкнутости? Желание выговориться? Пусть не кому-то, но воображаемому собеседнику. Наверное. Я ведь сам это делаю. Пытаюсь выговориться. Кому? Это не мой дневник. В него я не буду записывать все, что со мной случилось в этом проклятом убежище. Не буду сетовать на свою судьбу, мечтать о том, что выберусь. Это моя предсмертная записка. Я ведь понимаю, что я не железный. Выдержать 30 лет взаперти мне не под силу. Даже для группы людей это огромное испытание. А для меня... Я напишу здесь о жизни. О той простой жизни, которая была наверху. Которую я любил. Которую уже не верну. Может быть, все было бы иначе, не закрой я двери в бункер. Может быть... Я бы нашел безопасное место на поверхности. Не для меня одного, для моей семьи, жены и дочки, моего крохотного ангелочка. До сих пор с улыбкой вспоминаю, как она бегала по квартире. А потом плачу. Я уже давно перестал проклинать этот мир. Он не подвластен мне, и я не подвластен ему. Наши судьбы идут параллельно друг другу, очень редко пересекаясь. Но в тот день я мог сам сделать это пересечение, но не сумел. Или не захотел? Это записка потомкам, не моим, но всем. Они явно смогут жить в этом мире, ведь человек к любой ситуации может приспособиться. А это всего лишь засуха. Страшная, смертельная, но засуха. Наверное, это смешно. Умирать, только выбравшись на поверхность. Палящие лучи солнца, песчаные дюны под ногами. Только лучи эти могут убить человека, а песок настолько горяч, что обжигает кожу, если ступить на него босой ногой. А ведь это предсказывали, давно предсказывали. И никто не верил. Думали, байка все это, страшилка. Оно вон как вышло. Озоновый слой стал настолько тонким, что находиться днем на поверхности невозможно. Да и ночью, прямо скажем, не ахти. Мороз такой, что только свитера да штаны теплые помогают. Уничтожили мы землю. Уничтожили. Тот, кто прочитает этот текст, наверное, задастся вопросом. Откуда все это я знаю? Я ведь 30 лет провел в закрытом бункере. Отвечу заранее. Радио. Оно меня и спасало. Первые недели. А потом... Потом что-то внутри него перегорело. И больше ни с кем я не контактировал. Было страшно. Очень страшно. Первое время. А потом свыкся. В конце концов, перестаешь бояться смерти, если ты и так уже труп. Странно говорить о том, что хочешь жить. Неумолимо хочешь. Понимаешь, что не можешь, но все равно. На поверхности это чувство притупляется. Не дает тебе почувствовать желание жить. И оттого там и гибнешь. Первой недели, как мне передавали по радио, гибло очень много мужчин и женщин, рискнувшись выбраться из безопасных мест ради того, чтобы найти какие-нибудь вещи для обихода. Гибли глупо. Один, например, с просонья подался наружу, забыв посмотреть, день это или ночь. День оказался. Только он и сам это прекрасно понял, пройдя всего 4 шага. А потом закричал. Нечеловеческим, полным ужаса и боли криком. Спасти его не удалось. Никто не хотел повторить его судьбу. Так и решили, что наружу будут ходить только самые внимательные, выносливые и способные. Что было дальше, я не знаю. Именно после этих новостей радио мое и перегорело. Быстро и навсегда. После этого я и начал писать. Все, что душе угодно. Кроме триллеров. Не любил я их. Да и зачем писать про то, что раз в 20 приятнее реальности? В конце концов, я смог написать много. Благо, бумаги в убежище было несчетное количество. Поначалу было тяжело. Будто дерево тупой пилой пилишь. И ведь пилил. Понемногу, потихоньку, пытаясь сделать что-то похожее на текст. А потом словно озарило. Я начал писать. Красиво, тонко, радостно. Я переносился в эти книги с головой, потихоньку представляя себя героем, про которого я писал. Я уходил из реальности, предоставляя себя фантазии. Это было весело и грустно. Каждый раз, возвращаясь в этот мир, я чувствовал унылую тоску. Ничего с ней нельзя было сделать, только продолжать писать. Однажды мне в голову пришла идея составить эту записку. Но каждый раз я откладывал ее, думая, что позже, да напишу. Написал. Но слишком уж поздно. Мне нечего написать, чтобы меня помнили, чтобы мое имя хоть что-то дозначило. Я ничего не достиг в жизни. Я всего лишь хотел жить. Но достижением это не назовешь. Страх давно ушел, но кое-какой все-таки остался. Не за себя и не за мою семью, которая, наверное, уже и не помнит меня или не хочет помнить. За этот мир страх. За то, что он должен быть уничтожен окончательно. Неизвестно кем, неизвестно когда, но уничтожен. Это даже не догадка. Это факт. Рано или поздно мы станем подобны зверям. Произойдет это не скоро, но произойдет. Что будет после этого? Ничего, наверное, не будет. Абсолютно ничего. Кто-то все-таки найдет способ стереть людей с лица земли. Неважно, из каких побуждений он это сделает, из добрых или злых, скорее уж злых, результат все равно будет один. Мне страшно за всех, кто живет наверху. Страшно за то, что они не могут понять всего одной истины. Когда вокруг другие люди, ты как-то не задумываешься об этом. А если ты один несколько лет, то истина приходит сама. Она стара, как мир, и отдает запахом ветхости. Но она единственно верная. Зачем мы живем? Чтобы прокормить себя? Или за тем, чтобы получить как можно больше удовольствий? Не для того создал нас Бог. Совсем не для того. Мы живем и не понимаем, что жизнь наша дана ради других. Мы обязаны им своей жизнью, а они обязаны нам. Мы истребляем друг друга и тем самым нарушаем истину. А нарушая ее, мы не очень-то отличаемся от животных, главное для которых оставить потомство и заиметь все самое лучшее, что только можно. На этом я заканчиваю свою записку. Может быть, кто-то ее прочитает. Может, нет. Мне не важно. Я достиг смысла в этой жизни. Я нашел истину. А все остальное, оно не важно. Сейчас я отправлюсь туда, куда хотел очень давно. В свои мечты. Я знаю, что они там будут. Все те, кого я изобразил. Кого написал, вдохнув тем самым жизнь в написанных людей. И я знаю, что там будет моя дочка с моей женой. Два моих ангелочка. Надеюсь, они меня простят. Прощай, читатель.
1: «Андерс, что ты там нашел?»
0: — послышался прокуренный голос нашего старшины. Все остальные разошлись по бункеру, пытаясь найти что-то, что может пригодиться во плоти. «Ничего, командир», — поспешно сворачивая листок и разворачиваясь на 180 градусов, сказал я. Старшина подозрительно покосился на меня, явно заподозрив неладное, но, плюнув на это, сипло произнес.
1: «Ищи давай! Стоит тут, книжки читает. Лучше бы он ребятам помог. Они там вроде консервы нашли».
0: После этого командир закашлялся, тщетно пытаясь выплюнуть из легких гарь от сигарет. Все знали, что главный нашей группы когда-то очень много курил, отчего сейчас еле может говорить. Я виновато потупил взгляд, но от полки отходить не спешил. Что-то тянуло меня к ней. Записка, наверное. Интересно ведь узнать, кто тут когда-то жил и что за книги он написал. Проведя рукой по стопкам листов, скрепленных в одно целое прочной веревочкой и пожелтевших от времени, я взял одну из них. Это оказалась какая-то странная повесть о рыцаре и двух драконах. Не вдаваясь в подробности рассказа, я отложил его и взял другую стопку связанных между собой листков. На этот раз мне повезло больше. «Космическая пустыня». Интересное название для книги. Да и про космос почитать я люблю. Раскрыв свой рюкзак, я положил книгу внутрь. Побродив еще немного, я больше ничего интересного не нашел и двинулся к остальным. Те исследовали склад бункера. Было в нем видимо-невидимо всякого барахла, начиная полезным и заканчивая не очень. Присоединившись к команде, я быстро влился в процесс и уже проверял верхние полки на наличие всяких штучек, явно здесь находящихся. Улов у меня оказался нехилым. Две пачки батареек, несколько костюмчиков для рабочих, явно когда-то сделанных страной восходящего солнца, и несколько упаковок каких-то таблеток. Груз не тяжелый, конечно, но даже его у меня бы с руками оторвали. Хорошо, что наш отряд все сдает командиру, а уже тот продает. Разрешается, конечно, оставлять что-то себе, но только если этот предмет не первой необходимости. Книги, например. Я слез со стеллажа и начал укладывать все найденное в рюкзак. Основная проблема заключалась в костюмах. Их было 5 штук, и надо было мне их как-то туда уместить. Ведь оставлять полезные вещи у нас равносильно кощунству. Кое-как управившись, я побродил по вмиг опустевшему складу, но так ничего и не нашел. Все, что можно было, уже выгребли. Остался только всякий мусор и разлагающиеся продукты. Все собрались у входа. Каждый что-то говорил другому, тот третьему и так далее. Но на это никто не обращал внимания, потому что такое настроение в группе случалось редко. Только во время очень удачных рейдов. Сегодня мы должны преодолеть 15 километров до нашего убежища. А ведь через 7 часов утра. Если не успеем, то придется искать какое-нибудь здание и там ночевать. А домой охота сегодня.
1: «Все здесь?» —
0: с хрипотцой в голосе спросил командир. Мы утвердительно кивнули. Было нас не так много, чтобы кого-то не заметить.
1: «Хорошо. Нам сегодня нужно успеть до оплота. Не успеем. Будете искать, где ночевать».
0: Он сделал нажим на слове «будете». Ясное дело, командир и без нас прекрасно дойдет. Раза в два быстрее. Ну и раза в два сократятся его шансы на выживание. Мародеры любят устраивать нападения на одиночек. А вот на отряд не решатся.
1: «Готовы!»
0: Все утвердительно кивнули.
1: «Тогда вперед!»
0: С этими словами он открыл незакрытую дверь убежища и двинулся по занесенной песком лестнице наверх. Все пошли следом. Я проверил свой автомат и стал смотреть на поднимающихся. У нас в группе все строго. Если и идем откуда-то, то только цепочкой. Сегодня моя очередь замыкать. Вот и сдвинулся с места гном, а вместе с ним и я. Выйдя в коридор, я последний раз обернулся на вход в бункер. Здесь когда-то жил человек, чьего имени я не знаю, но он внушил мне одну единственную мысль. Надо жить. Надо пытаться построить новый мир. И пускай не сразу будет получаться, но сделать это стоит. Взяв ручку гермоворот, я потянул ее на себя. Дверь с шипением и лязгом встала на место. «Не волнуйся, друг. Еще 30 лет тебя никто не побеспокоит». Развернувшись, я побежал догонять остальных. Впереди был тяжелый путь домой по негостеприимному миру, полному песка.

0: classiche. Джон Рональд Руэлл Толкин. «Хоббит» или «Туда и обратно». Повесть. Гномы передавали кубок из рук в руки, восхищенно его разглядывая, и оживленно толковали о сокровищах, как вдруг гору сотряс чудовищный грохот, словно пробудился древний, давно потухший вулкан. Дверь в стене чуть было не захлопнулась. По счастью, вовремя успели подложить камень. Из потайного хода доносились жуткие звуки, рык и топот, от которого дрожала земля. Тут уж стало не до сокровищ. Гномы припали к земле. Смок проснулся и явственно напомнил о себе дерзким созданием, посмевшим забыть, что он еще жив. Как правило, драконы не пользуются своим богатством, зато прекрасно помнят каждую крупинку золота, каждый самоцвет, в особенности, если владели сокровищами достаточно долго, и смог не был исключением. Проснулся он от дурного сна, в котором сражался с каким-то отважным коротышкой, вооруженным острым мечом, и сразу учуял посторонний запах. Откуда? Может, вон из той дырки в стене? Дракон с подозрением уставился на отверстие. Давно пора заделать его наглухо. Помнится, из этой дыры доносились странные звуки. Он еще решил, что ему померещилось. Смок пошевелился, вытянул шею и тут заметил пропажу кубка. «Воры! Пожар! Убивают!» Ничего подобного не случалось с тех самых пор, как он обосновался под горой. Ярость дракона не поддается описанию. Разве что можно ее сравнить с бешенством какого-нибудь толстосума, привыкшего к своим богатствам и нежданно утратившего что-то, чем он почти не пользовался или чего вообще не трогал в течение многих лет. Смок выпустил из пасти струю пламени, пещера наполнилась дымом, гора сотряслась от макушки до основания. Дракон попытался просунуть голову в отверстие. Убедившись, что оно слишком маленькое, смок взревел, под землей словно прогремел гром и ринулся по подземным коридорам к парадным вратам. Его ограбили. Ну, они за это поплатятся. Смок собирался обшарить склоны горы сверху донизу, поймать мерзкого вора и разорвать на мелкие кусочки. Вылетев из ворот, от огненного дыхания дракона вода мгновенно превратилась в пар, он взмыл в небо, покружил над горой и опустился на вершину в сполохах ало-зеленого пламени. Гномы, затаившиеся в лощине, съежились за камнями в надежде, что яростный взор дракона скользнет мимо. Но надежды не оправдались, и не сдобровать бы гномам, когда бы вновь не Бильбо. «Скорее внутрь!» — воскликнул хоббит. «В потайной ход! Тут нам не отсидеться!» Все дружно кинулись к потайному ходу и уже собирались укрыться в нем, когда Бофур закричал. «А мои братья, Бифур и Бомбур, мы совсем про них забыли! Они же погибнут!» «И пони тоже!» — страдальчески отозвался кто-то. «И все припасы! Мы ничего не можем сделать! Ерунда!» — возразил Торин, обретая утраченное было достоинство. — Мы не можем их бросить. Господин Торбинс, Балин, Фили и Кили внутрь, в случае чего хоть четверо да уцелеют. Остальные за мной к веревкам. Все висело на волоске. Дракон, озиравший отроги горы, яростно ревевший, в любое мгновение мог их заметить. А если он взмоет в воздух, или если ему вздумается облететь гору, Тут уж он заметит гномов наверняка. Торин с товарищами подбежал к карнизу. Все принялись неистово тянуть. Первым благополучно подняли Бофура. Потом мы, как только веревки выдержали, втащили отдувающегося Бомбура. Успели даже поднять инструменты и кое-что из поклажи. И тут началось. Земля под ногами содрогнулась. По камням заметались блики пламени. Дракон прилетел. Едва последний гном, волоча за собой поклажу, укрылся в потайном ходе, смог примчался с севера, поливая огнем склоны. Его крылья со свистом рассекали воздух. Огненное дыхание дракона опалило траву перед дверью в каменной стене. Язык пламени сквозь щель между стеной и дверью проник в потайной ход и лизнул затаившихся гномов. На мгновение в коридоре стало светло, как днем, а затем вновь наступила тьма. Послышалось испуганное ржание. Гномы видели, как дракон развернулся и полетел прочь, должно быть, в погоню за оборвавшими привязь пони. «Мы остались без пони», — сказал Торин. «Если смог, кого заметил, пощады не жди. Ладно, будем сидеть и ждать. Или кому-нибудь хочется прогуляться к реке?» Желающих не нашлось. Забрались поглубже в потайной ход и улеглись прямо на полу, стуча зубами. Вовсе не от холода. В потайном ходе было жарко и душно. Дракон кружил над горой всю ночь, его яростный рев не затихал. Смог обнаружил следы лагеря и догадался, что неведомые воришки пришли с долгого озера, а на гору поднялись из того распадка, где паслись пони. Но потайного хода он так и не заметил, а высокие стены лощины приняли на себя огненное дыхание. Рассвет слегка остудил ярость дракона, и он вернулся на свое золотое ложе, отсыпаться и набираться сил. Воровства он не забывал и не прощал, но чтобы отомстить, готов был ждать сколько угодно. Ведь драконий век необычайно долог, и сотня-другая лет для этих тварей не срок. Смог медленно заполз в логово, вытянулся на груди сокровищ и прикрыл глаза. С наступлением утра гномы приободрились. Ночное нападение напомнило им, что главная опасность впереди, но отступаться от задуманного они не собирались. Однако путь наружу был покамест заказан. «Пони или убежали, или погибли, так что, — подытожил Торин, — остается сидеть и ждать, пока смог успокоиться и ослабит бдительность. К счастью, они успели поднять съестные припасы, так что смерть от голода компании не грозила». Долго обсуждали, как быть и что делать. Но как ускользнуть от разъяренного дракона никто не знал, и в этом было слабое место всех планов отступления. Окончательно запутавшись, не нашли ничего лучшего, как напуститься на Бильбо. Дескать, нечего было брать кубок. Глядишь, дракон спал бы до сих пор. Гномы и забыли, что еще накануне бурно радовались этой вещице. «А что еще мне было делать?» — огрызнулся Бильбо. «Я добытчик или нет? Драконов пускай убивают воины. Мое дело воровать, затем я и нанимался. По-моему, золотой кубок для начала очень даже неплохо. Или вы ждали, что я приволоку на спине весь клад? Да я на вашем месте, между прочим, помалкивал бы. Тут нужна целая армия добытчиков, а вы все взвалили на одного. Могли бы заранее предупредить, сколько там всего лежит. Конечно, ваш Трор был великим королем, но мне от этого не легче. Да будь смог ручным, как кролик, и то понадобилось бы добрая сотня лет, чтобы вынести все сокровища в одиночку». Его отповедь подействовала. Гномы извинились и заговорили иначе. «И что предлагает господин Торбинс?» — спросил Торин. «Пока ничего. Зависит от того, как пойдут дела и сумеем ли мы избавиться от смога. Пожалуй, я попробую что-нибудь придумать, хотя особой надежды у меня нет. Эх, очутиться бы сейчас дома!»
1: «Это мы все не прочь», — буркнул Торин. «Но что нам делать сейчас?»
0: «Вам и вправду нужен мой совет. Пожалуйста, сидите и не высовывайтесь. Днем, наверное, можно будет выбраться наружу. Кого-нибудь отправим к реке за припасами. Ну а вечером снова укроемся в потайном ходе. Что же касается сокровищ, у меня есть мое кольцо. Я могу спуститься в пещеру и проверить, чем занят смог. Как говаривал мой папаша, у каждого червяка своя слабина. Ума не приложу, где он мог это узнать?»
1: Гномы с воодушевлением приняли предложение хоббита. Если раньше они его уважали и только, то теперь готовы были признать Бильбо своим предводителем.
0: А у того в голове роились грандиозные планы. К полудню он был готов ко второму спуску в недра горы. Разумеется, идти ему не очень-то хотелось, он по-прежнему боялся, но уже не так сильно. Правда, знай Бильбо побольше о коварстве драконов, он бы не слишком надеялся на то, что застанет смога спящим.
1: Когда хоббит двинулся в путь, снаружи вовсю светило солнце. Но в потайном ходе было темно и страшно. Солнечный луч, проникавший в щель между дверью и стеной, не мог разогнать тьмы. Хоббит ступал неслышно, точно не шел, а плыл над полом. Впереди замерцал алый огонек, совсем тусклый. Бильбо все сильнее гордился собой и не мог нарадоваться собственной изобретательности. «Старина смог, утомился и спит без задних ног», — подумал он. «Увидеть он меня не может, услышать не услышит. Выше голову, Бильбо!» Хоббит забыл. А может, никогда и не знал, сколь острый у драконов нюх. Вдобавок, если дракон чем-то обеспокоен, он даже и спит в полглаза. А Бильбо думал, что смог спит крепко. Чудовище лежало неподвижно, дыхание его было тихим и ровным. Бильбо высунулся из дверного проема, огляделся и хотел было спрыгнуть в пещеру, как вдруг заметил алый зрачок под левым веком смога. Дракон лишь притворялся спящим. Он следил за отверстием. Бильбо отпрянул. Какое счастье, что он надел кольцо, и тут смог заговорил.
2: «Ну, вор, выходи. Я учуял тебя. Я слышу твое дыхание. Давай, покажись. Смотри, сколько здесь всего ценного. Бери, что пожелаешь».
0: Уж в чем, а в осторожности Бильбо основательно поднаторел. Пускай и не всегда о ней вспоминал, так что смогу не удалось его провести. «Благодарю тебя, смог ужаснейший!» — откликнулся хоббит. «Но я пришел не за сокровищами. Мне всего лишь хотелось взглянуть на тебя. Я не верил, что ты такой огромный, как говорится в преданиях».

0: теперь веришь?» — спросил дракон, слегка польщенный, но по-прежнему исполненный подозрительности. «Никакие песни и предания не сравнятся с тобой живым, о, Смог, величайшее из бедствий!» — отозвался Бильбо. «Для вора и лжеца у тебя неплохие манеры», — одобрительно громыхнул дракон. «Тебе известно мое имя, но вот я твоего запаха не припоминаю. Позволь узнать, кто ты и откуда».
1: «Конечно, конечно. Я пришел из-под кручи, и моя дорога вела по кручам и через кручи, а еще по воздуху. Я тот, кто идет незримо».
0: «Замечательно. А как тебя зовут на самом деле?»
1: «Ищущий следы, рвущий паутину, жалящая муха. Вместе со мной получилось счастливое число».
0: «Сколько у тебя прозвищ?» — усмехнулся дракон. «Между прочим, учти на будущее. Счастливые числа не всегда приносят счастье».
1: «Я похоронивший друзей заживо, утопивший их и извлекший живыми из воды. Я вышел из торбы, да торбы не взял».
0: «Вот тут ты оплошал», — хмыкнул дракон.
1: «Я друг медведей и гость орлов», — продолжал Бильбо, постепенно входя во вкус. «Я кольцедобытчик, любимчик удачи и всадник бочонка».
0: «Это уже лучше», — одобрил Смог. «Но не слишком увлекайся, а то запутаешься».
2: «Конечно, именно так и следует разговаривать с драконом, коли вы не хотите открывать ему своего имени, и это правильно, и боитесь рассердить его прямым отказом, а вот это и правильно, и мудро. Ни один дракон не удержится от соблазна поиграть в загадки. Многое в словах Бильбо Смог попросту не понял, но вы-то поняли наверняка, ведь вам известно все то, о чем упоминал Хоббит».
0: Однако дракон полагал, что узнал достаточно. «Так и думал», — усмехнулся он про себя. «Озерники. Тут явно не обошлось без этих мерзких людишек, или я обыкновенная ящерица. Давненько я к ним не заглядывал, но ничего, это дело поправимое». «Отлично, всадник бочонка», — проговорил дракон. «Бочонком верно звали твоего пони, самого толстого из всех. Разумеется, невидимым ты можешь бродить, сколько тебе вздумается, но вот топать пешком до реки — то еще удовольствие. К твоему сведению, прошлой ночью я съел 6 пони, и остальные никуда не денутся. Очень вкусно было. В награду за угощение я готов дать тебе добрый совет. Не якшайся с гномами».
2: «С гномами?» — переспросил Бильбо, притворяясь удивленным.
0: «Не перебивай», — одернул дракон. «Гномов я знаю на запах и на вкус. Отличная еда. Неужели ты думаешь, что я могу съесть пони, на котором ездил гном, и не учуять гномьего запаха? Учти, воришка, с такими приятелями ты плохо кончишь. Можешь так им и передать».
2: Смог умолчал о том, сколь сильно его заинтересовал новый, совершенно незнакомый запах, запах хоббита.
0: «За сколько ты загнал мой кубок, а? Сколько тебе заплатили? Совсем ничего. Узнаю гномов. Сдается мне, Незавидная у тебя участь. Рвешь в одиночку жилы. Тащишь все, что подвернется под руку. Они бездельничают снаружи, дожидаясь добычи. Много обещали? Не верь. Еще спасибо скажешь, коли выберешься живым.
2: Бильбо весь извелся. Когда на него падал пытливый взор Смога, высматривавшего невидимого воришку, он начинал дрожать. Его охватывало почти неодолимое желание снять кольцо, встать перед Смогом и выложить тому все как есть. Хоббит и не догадывался, что дракон наводит чары. Набравшись мужества, Бильбо продолжил разговор. «Тебе ведомо многое, но не все, могучий Смог», — сказал он. «Не только сокровища привели нас сюда».
0: «Ага, попался», — расхохотался Смог. «Почему бы тогда не сказать, нас 14 и не покончить с этим, господин счастливое число? Я рад, что вам нужно что-то

0: сокровищ? Кто их будет охранять? И как насчет пошлины? Кстати сказать, ты уверен, что тебя не обманывают? А вдруг твоя доля пшик? Коварный смог гулко захохотал. Он знал, что недалек от истины. Впрочем, дракон по-прежнему был уверен, что во всем виноваты жители озерного города, и что основная часть добычи непременно осядет в Эсгароте. Вы, наверное, удивитесь, но бедняга Бильбо чуть было не поверил Смогу. До сих пор он помышлял только о том, как добраться до горы и отыскать потайной ход, о том же, как увести сокровища и как доставить свою долю в торбу на круче хоббит, и не задумывался. У него зародилось ужасное подозрение. А что, если гномы и вправду замыслили обмануть его? И все это время втихомолку посмеивались над простаком Торбинсом. Нет, этого не может быть. Гномы — друзья, настоящие друзья. Как видите, драконьи чары начинали действовать. И то сказать, редко кому удается против них устоять. «Золото не главное», — проговорил хоббит. «Мы пришли, чтобы отомстить. Мы шли по надкручьям, плыли по водам, летели по воздуху, чтобы поквитаться с тобой, о богатейший Смог. Ты ведь знаешь, что у тебя есть кровные враги!» Дракон оглушительно расхохотался. Бильбо припечатала к стенке потайного хода, а гномы, услышав этот грохот, решили, что господин Торбинс обрел мучительную кончину. «Отомстить!» — фыркнул дракон. Он поднял веки, и его зрачки, будто светильники, озарили пещеру от пола до потолка. «Поквитаться! Король подгорного королевства мертв, и где его жаждущие мести родичи? Гирион, владыка Дола, тоже мертв, и где сыновья его сыновей? Где прочие мстители? Они боятся меня, воришка, боятся. Я убиваю там, где хочу и кого хочу, и никто не осмеливается мне сопротивляться. Я повергал великих бойцов прошлого, а нынешние им не чета. Тогда я был молодым и незрелым, а ныне я стар и могуч, могуч, могуч. Вот так-то, глупый воришка, злорадствовал Смог. Моя чешуя толще десятка щитов, мои зубы — мечи, мои когти — копья, удар моего хвоста — раскат грома, крылья поднимают бурю, а дыхание сеет смерть.
1: «Я всегда думал, — пискнул перепуганный хоббит, — что на груди у драконов чешуи нет, или я что-то напутал?»
0: Дракон оборвал похвальбу. «Твои сведения устарели», — громыхнул он. «Сверху я покрыт чешуей, а снизу у меня камни. Никакой клинок их не пробьет».
1: «Мне бы догадаться», — сокрушенно вздохнул Бильбо. «Верно, верно, никто не сравнится со Смогом непробиваемым. Как должно быть приятно иметь жилет из самоцветов!»
0: «Еще бы!» — самодовольно согласился Смог. Ему было невдомек, что в прошлый раз хоббит успел увидеть его каменное брюхо, а теперь хочет повнимательнее все разглядеть. Он перевернулся на бок. «Смотри! Ну, что скажешь?»
1: «Изумительно! Невероятно! Потрясающе! Чудеса!» Рассыпался в восторгах Бильбо, а сам подумал: «Старый болван! Интересно, что и

0: Это за впадинка слева на груди, голая, как улитка, без раковины. Решив, что наговорился и насмотрелся достаточно, господин Торбинс собрался уходить. «Не смею больше беспокоить ваше великолепие», — сказал он. «Отдыхайте. Вы, наверное, подустали, гоняясь за пони и за воришками», — прибавил хоббит и опрометью кинулся вверх по проходу. Его последние слова задели Смога. Дракон вытянул шею, приблизил свою чудовищную морду к узкому отверстию в стене пещеры и выдохнул струю пламени. Бильбо еще повезло, он успел убежать далеко, поэтому обжегся не сильно, но все же чувствительно. Да, не стоило насмехаться над драконом. Ошибка чуть не стоила ему жизни. «Бильбо, ты балбес!» — сказал себе хоббит. «Никогда не смейся над живым драконом!» Впоследствии эта фраза стала его любимой присказкой и даже превратилась в поговорку. «Приключение еще не кончилось!» И это была чистая правда. Уже под вечер хоббит наконец выбрался наружу, выпал из потайного хода прямо на руки гномам. Друзья смазали ему ожоги целебной мазью, но прошло много времени, прежде чем запекшиеся и приставшие к коже волосы на голове Бильбо и шерстка на стопах отросли вновь. Гномы, как могли, старались развеселить его. Им не терпелось услышать, что произошло в логове дракона и что там грохотало. Однако хоббит рассказывал не слишком охотно, а дело было вот в чем. Он по зрелом размышлении понял, что поведал дракону кое-что лишнее и не хотел выслушивать упреки гномов. Достаточно было того, что он сам корил себя, на чем стоит свет. Долго так продолжаться не могло, и в конце концов Бильбо не выдержал. На сером валуне посреди поляны сидел дрозд. Он словно прислушивался к разговорам. Хоббит подобрал с земли камень и швырнул в птицу. Дрозд отлетел на несколько шагов, а потом вернулся на прежнее место. «Проклятая птица!» — рассердился Бильбо. «Она подслушивает, я уверен, и вообще она мне не нравится!» «Не городите чепухи!» — отозвался Торин. «Дрозды — птицы добрые и дружелюбные, а этот, похоже, из той стаи, которую кормили когда-то с рук мои отец и дед. Дрозды ведь живут долго. Помнится, люди Дола сумели выучить их язык и частенько посылали дроздов гонцами в Эсгород и в другие места. «Ну, коли вы хотите отправить весточку в Эсгород, — сказал хоббит, — тогда пускай слушает на здоровье. Хотя вряд ли кто сейчас понимает птичий язык. «Да что стряслось!» — вскричали гномы. «Давай, выкладывай!» Бильбо рассказал все, что помнил, и признался. Его беспокоит, что дракон, по-видимому, о многом догадывается. «Смог наверняка сообразил, что мы приплыли из озерного города, и что горожане нам помогли. Боюсь, он собирается слетать туда. Какой же я болван! И надо б мне было назваться всадником бочонка. Даже последний тупица сообразит, что тут не обошлось без жителей из города».
1: «Не вини себя», — промолвил Балин. «Все равно, что сказано, то сказано, да и трудно не проболтаться в разговоре с драконом, так мне говорили. Если хочешь знать, я думаю, ты молодец. Сумел выведать очень важную вещь и выбраться живым. Улизнуть от дракона не так-то просто. А еще ты выяснил главное. Теперь мы знаем, что старый червяк не такой уж неуязвимый, что у него на брюхе есть прореха. принялись вспоминать, кто и как убивал драконов и каким оружием. Приводили множество случаев, достоверных, сомнительных и вовсе вымышленных. Обсуждали, какой удар лучше и надежнее. Толковали о различных хитростях и уловках, которые могут помочь. Сошлись на том, что застать дракона врасплох почти невозможно. Да и нападать на него спящего равносильно самоубийству. Уж лучше безрассудная атака в лоб. Дрозд внимательно слушал, а когда на небе высыпали звезды, сорвался с камня и улетел. Гномы продолжали разговор. Бильбо между тем не находил себе места, ему было неуютно и страшно. «Послушайте», — вмешался он наконец, — «давайте спрячемся, а? Все равно трава сгорела, земля холодная, да и поздно уже. Я нутром чую, дракон снова сюда прилетит. Он теперь знает, как я спустился в пещеру, и, будьте уверены, отыщет верхние отверстия. Если потребуется, смог спалит весь склон горы, разнесет стену на кусочки. А если вместе со стеной на кусочки разлетимся и мы, он ни капельки не расстроится».
0: «Что-то вы мрачно настроены, господин Торбинс», — отозвался Торин. «Смогу гораздо проще заделать нижнее отверстие, но он почему-то не торопится его забить. Слышите? Все тихо».
1: «Не знаю, не знаю. Может, он ждет, когда я вернусь, или просто не хочет менять что-либо в своем логове. Ну, пожалуйста, не спорьте со мной. Того и гляди, может появиться смог. Давайте спрячемся в потайном ходе и закроем дверь».
0: Хоббит выглядел настолько обеспокоенным, что гномы послушались. Правда, дверь закрывать не стали. Неизвестно было, смогут ли они открыть ее изнутри, а пробираться потом на волю под носом у дракона никому не хотелось. Вдобавок, по-прежнему было тихо, никаких подозрительных звуков, так что гномы еще долго сидели у полуоткрытой двери потайного хода, продолжая разговор. Всех возмутили слова дракона, что гномы обманывают хоббита. Бильбо горько жалел о том, что вообще услышал эти слова. Они заронили в сердце сомнения, а ему очень хотелось верить, что друзья и вправду его не обманывают. «Для нас главное — добыть сокровища», — заявил Торин, — «а там уже решим, что с ними делать. Не будем делить шкуры неубитого медведя. Но что касается вас, господин Торбинс, мы вам глубоко признательны, и вы получите свою долю, как только сокровища окажутся в наших руках. Кроме того, мы постараемся помочь с доставкой вашей доли в Хоббитанию. Что и говорить, места здесь дикие. В общем, хотите верьте, хотите нет, дело ваше».
1: Разговор перекинулся на сокровище в драконьем логове. Торин с Балином гадали, уцелело ли хотя бы малое толика из того, что они помнят. Копья, выкованные гномами для войска Бладуртина, великого короля прошлых лет. Каждая с наконечником трезубцем и с древком, украшенным позолотой. Бладуртин так и не выкупил эти копья. Щиты давно почивших воинов, огромный золотой кубок Трора с двумя ручками, на нем была замечательная резьба, птицы с глазами-самоцветами и цветы с лепестками из драгоценных каменьев, смарагдовое ожерелье Гириона, владыки Дола. В этом ожерелье было 500 смарагдов, зеленых как трава. Гирион подарил его своему старшему сыну в придачу к кольчуге, выкованной гномами из чистейшего серебра, втрое превосходившего прочностью сталь. Другой такой кольчуги на свете не было и быть не могло. Но чудеснее всего был большой алмаз, который гномы отыскали в самом сердце горы, завет-камень Трайна. «Завет-камень, завет-камень!» — бормотал Торин, словно в забытьи. Гном сидел, опершись подбородком о колени, и глядел прямо перед собой. Он как шар с тысячью граней, он светится, как серебро в пламени, как вода на солнце, как снег под звездами, как капли дождя в лунном свете. Однако Бильбо, сидевшему у самой двери, было не до сокровищ. Хоббит не вступал в разговор. Он напряженно прислушивался, чтобы невзначай не пропустить маломальски странный звук снаружи. Сумерки густели, и хоббит беспокоился все сильнее. «Закройте дверь», — попросил он гномов. «От этого дракона можно ожидать чего угодно. Боюсь, Смог замыслил какую-то каверзу. Уж лучше бы гремело и грохотало, как вчера. Закройте дверь, пока не поздно!» Торин перестал бормотать себе под нос, пристально поглядел на хоббита, молча поднялся и откинул камень, мешавший двери закрыться. Потом навалился на нее всем телом. Дверь захлопнулась, заперев компанию в потайном ходе. И вовремя. Едва гномы с хоббитом отошли чуть глубже, как гора содрогнулась от удара, будто в нее бил тараном какой-то великан. По стенам потайного хода зазмеились трещины, с потолка на головы посыпались камни. Если бы дверь оставалась открытой... не хочу даже думать об этом. Гномы кинулись бежать, а снаружи доносился яростный рев Смога. Размахивая огромным хвостом, дракон крушил скалы, и вскоре выжженная трава, валун, на котором сидел дрозд, каменная стена с улитками, узкий карниз — все превратилось в груду обломков, лавиной рухнувшую в распадок. Смог и вправду решил застать этих проклятых грабителей врасплох. Он тихонько выбрался из своего логова и полетел к западному склону горы, надеясь отыскать верхний выход из потайного хода и заодно полакомиться гномами. Промедли гномы хоть немного, и дракон добился бы своего. А так ему оставалось бушевать в бессильной ярости, ибо он никого не нашел. Смог покружил над распадком, в который сошла каменная лавина. Что ж, отсюда его больше не потревожат. Можно заняться другими делами. «Всадник бочонка», — фыркнул дракон. «Ты пришел от воды. Эта вода принесла тебя сюда. Твой запах мне не знаком, ну и ладно. Если ты и не из озерников, они наверняка тебе помогали. Пора им напомнить, кто у нас настоящий король под горой». Дракон взмыл в воздух, выпустил струю пламени и полетел на юг, к долгому озеру. Глава 13. Кто дома, а кого и нет? В потайном ходе было темно и так тихо, что даже шепот казался громким криком. Перекусили и легли спать. Засыпали, просыпались, а вокруг было все то же — непроглядный мрак и тишина. Никто не знал, сколько прошло времени. Казалось, минули не одни сутки. Так недолго и задохнуться, или сойти с ума, хотя бы глоток свежего воздуха. Пусть даже возвратился бы в свое логово дракон, и то стало бы легче. Вот он тут, под боком. А тишина наводила на неприятные мысли о том, что Смок затаился где-нибудь неподалеку и замышляет что-то ужасное. В конце концов, терпение истощилось. «К двери!» — велел Торин. — Хоть надышимся в волю перед смертью. Уж лучше погибнуть в бою с драконом, чем задохнуться в темноте. Несколько гномов поплелись вверх по проходу. Их ожидало разочарование. В потайном ходе случился обвал, и до двери теперь было не добраться. «Мы в ловушке!» — закричали гномы. «Все! Мы погибли! Нам отсюда не выбраться!» Они причитали и рвали на себе волосы, а Бильбо вдруг ощутил несказанное облегчение, словно с груди его наконец-то сняли камень. «Успокойтесь», — сказал он, — «как говаривал мой папаша, пока живу, надеюсь, пора мне прогуляться вниз. Я уже дважды ходил в гости к дракону, схожу и в третий раз, тем паче, что хозяин, по-моему, благополучно отсутствует». По третьему разу всяко сладится. В любом случае другой дороги нет. И на сей раз, по-моему, вам всем, судари мои, лучше пойти со мной. Отчаяние заставило гномов согласиться. «Теперь тихо», — прошептал Бильбо, вставшему рядом Торину. «Сдается мне, дракона в пещере нет, но кто его знает, этого Смога? Лучше не рисковать». На ощупь двинулись вниз. Хоббит то и дело замирал и настороженно прислушивался, а гномы пыхтели и шаркали ногами. Они просто не умели ходить по-хоббитовски. Эхо разносило звуки по коридору, но снизу, как ни странно, не слышалось ни шороха. Наконец Бильбо решил, что они почти пришли, и надел кольцо. Впрочем, предосторожность была излишней. Тьма стояла хоть выколи глаз, и различить что-нибудь было невозможно. Хоббит пошарил руками вокруг, нащупал пустоту, от неожиданности не устоял на ногах и кубарем скатился на пол пещеры. Он упал и остался лежать лицом вниз, едва осмеливаясь дышать. Но никто его не трогал. Никто с ним не заговорил. Хоббит медленно поднял голову. В пещере было темно, лишь мерцал в отдалении тусклый огонек, ничуть не похожий на пламенный зрачок дракона. Но в том, что это пещера Смога, сомневаться не приходилось. В ней стоял густой драконий дух, на языке ощущался горьковатый привкус дыма. Господин Торбинс не выдержал. «Смог!» — взвизгнул он. «Ты, проклятый червяк, хватит прятаться! Посвети-ка, слышишь, а потом можешь меня есть, коли поймаешь, конечно!» Ответом ему было только эхо, обижавшее пещеру. Бильбо поднялся и вдруг понял, что не знает, в какой стороне потайной ход. «Знать бы, что затеял Смог», — сказал сам себе хоббит. «Похоже, нынешним вечером... или днем, что там у нас на дворе, он отправился на прогулку. Вот и славно. Еще бы свету подбавить. Может, Оин с Глоином запаслись в Эсгароте новыми огнивами? Эй!» — крикнул хоббит. «Эй, кто-нибудь! Огоньку не найдется!» Услышав, с каким шумом упал Бильбо, гномы, разумеется, испугались, сбились в кучку и затаились у отверстия. «Ш-ш-ш!» — зашипели они, услыхав голос хоббита. Это помогло Бильбо худо-бедно определить направление, в котором располагалось отверстие. Но прошло немало времени, прежде чем гномы пришли на выручку господину Торбинсу. Лишь когда он пронзительно завопил «огня» и принялся топать ногами, Торин, наконец, разрешил помочь хоббиту.
0: Оина с Глоином отправили наверх, к завалу, где оставались мешки с припасами и инструментами. Вскоре они вернулись. Сперва показался алый огонек, а затем стали видны и гномы. Оин с маленьким зажженным факелом в руке и Глоин со связкой факелов под мышкой. Бильбо подскочил к дверному проему и схватил факел. Правда, гномы не до конца избавились от страха и наотрез отказывались зажечь другие факелы или присоединиться к хоббиту. Как доходчиво объяснил Торин, господин Торбинс может лезть на рожон, сколько ему вздумается. Если уж на то пошло, добытчик он, а добытчику виднее. Мол, ступайте, господин Торбинс, а мы посидим, подождем и посмотрим, что у вас получится. Хоббит не стал настаивать. Подняв факел над головой, он двинулся в обход пещеры. Время от времени гномы слышали звяканье. Это Бильбо спотыкался об очередную золотую поделку. Хоббит уходил все дальше. Внезапно алый огонек факела, уже почти неразличимый во мраке, начал подниматься. Бильбо взобрался на груду сокровищ, на мгновение застыл и над чем-то наклонился. То был завет-камень. Сердце одинокой горы, в точности такой, каким его описывал Торин. Впрочем, Бильбо узнал бы этот камень из тысячи других, ибо двух таких камней попросту не могло быть. Это завет-камень тускло светился во мраке пещеры. Подобравшись ближе, Бильбо увидел светящийся изнутри шар. Блики пламени дробились на его бесчисленных гранях, приобретая самые невероятные оттенки. У хоббита захватило дух. Алмаз мерцал и искрился, и в его сиянии мерцали и искрились несметные сокровища вокруг. Неожиданно для себя самого Бильбо протянул к камню руку. Ладонь хоббита оказалась слишком маленькой, чтобы охватить алмаз. Бильбо зажмурился, поднял камень обеими руками и сунул его в самый глубокий из своих карманов. «Вхожу во вкус», — подумалось ему. «Надо будет рассказать гномам, но не сейчас. Они ведь говорили, что я сам могу выбрать свою долю. Хорошо, тогда я беру камень». А они пусть забирают все остальное. Так рассуждал хоббит, но все же его грызли сомнения. Он догадывался, что гномы не одобрят такого выбора. Бильбо двинулся дальше, спустился с груды сокровищ, и гномы потеряли факел из виду. Но вскоре огонек появился вновь. Бильбо пересекал пещеру наискосок. Вот он добрался до громадного проема в дальнем конце, и порыв ветра снаружи чуть было не погасил факел. Хоббит робко заглянул в проем. Из темноты проступали широкие коридоры. Можно было различить нижние пролеты, уводивших куда-то вверх лестниц. Смога нигде не было. Пожалуй, пора возвращаться. Бильбо повернулся, и тут над ним прошмыгнула черная тень. Что-то коснулось лица. Он взвизгнул, покачнулся и рухнул навзничь. Факел выпал из руки и погас. Впрочем, хоббит быстро опомнился. «Наверное, летучая мышь», — сказал он себе. «Вот незадача. Как же мне теперь быть? Где восток? Где север? Где юг и где запад?» «Торин, Балин, Оин, Глоин, Фили, Кили!» — закричал хоббит. В огромной пещере его отчаянный крик прозвучал шепотом. «Кто-нибудь, помогите, найдите меня!» На мгновение от мужества Бильбо не осталось и следа. Гномы расслышали крик, но разобрали одно только «помогите». «Что с ним стряслось?» — проворчал Торин. «Ясно, что это не дракон, иначе он бы и пикнуть не успел».
1: Немного подождали, но никаких подозрительных звуков не доносилось. Слышался лишь взывавший о помощи голос Бильбо.
2: «Эй, зажгите-ка факелы!» — велел Торин. «Похоже, пора подсобить нашему добытчику».
3: «С великой охотой!» — откликнулся Балин.
2: «Сколько раз он нас выручал! Теперь наша очередь! Поторопимся же, покуда нам ничто не угрожает!»
1: Глоин зажег факелы. Гномы один за другим спустились в пещеру и торопливо двинулись на голос хоббита. Далеко идти не пришлось. Бильбо пошел им навстречу, едва завидев огоньки.
2: «А, летучая мышь пролетела! Да факел погас!»
1: Небрежно отмахнулся он в ответ на вопросы гномов. Как ни странно, гномы не стали ворчать.
2: «Мол, чего же ты тогда вопил, будто тебя режут?»
1: А все дело в том, что они очутились рядом с сокровищами и ни о чем другом думать уже не могли. Ведь и самый осторожный гном при виде золота становится отважен и свиреп, и никакая опасность его не пугает. Представляете, что было бы, знай, гномы, что в кармане у Бильбо лежит завет-камень? Понукать их необходимости не было. Все как один рвались осмотреть пещеру, раз уж представилась возможность, и коль скоро смога, по-видимому, нет дома. Похватали факелы и разбрелись в разные стороны, забыв о всякой осторожности. Громко разговаривали, перекликались, поднимали сокровища с пола, снимали со стен доспехи и оружие, пристально разглядывали, ощупывали и любовно поглаживали. Фили и Кили настолько увлеклись, что, отыскав золотые арфы с серебряными струнами, немедля принялись играть. Дракон музыкой не интересовался, поэтому струны оказались в порядке, и своих голосов арфы не потеряли. Под мрачными сводами поплыла древняя мелодия. Другие гномы занимались более важным делом, набивали карманы самоцветами, со вздохом кладя обратно на пол те, которые в карман не лезли. Торин обшарил всю пещеру, явно разыскивая нечто особенное. Конечно, он искал завет камень, но его поиски были тщетны. Потом гномы принялись вооружаться. Торин облачился в золотую кольчугу и прицепил к отделанному яхонтами поясу секиру с серебряным древком. Теперь он и вправду выглядел по-королевски.
2: «Господин Торбинс», — позвал он, — «вот вам первая награда. Снимите свой плащ и наденьте-ка это».
1: Он накинул на плечи хоббиту кольчужную рубашку, выкованную в давние времена, должно быть, для эльфа небольшого роста. Эта рубашка была из чудесного металла, который эльфы называют мифрил. К рубашке замечательно подошел пояс, расшитый жемчугами и горным хрусталем. На голову Бильбо водрузили легкий кожаный шлем с стальными ободьями изнутри, также искрившийся драгоценными каменьями.
4: «Здорово!» — обрадовался хоббит. «Но выгляжу я, наверное, нелепее не придумаешь. Вот посмеялись бы надо мной дома.
1: Хоть бы зеркальце дали, что ли?» Гномы продолжали рыться в сокровищах, а Бильбо это быстро надоело. Он отошел в сторонку, сел и стал прикидывать, как быть и что делать дальше.
4: «Какой толк ото всех этих кубков? Ведь они пустые», — подумалось ему. «Эх, глотнуть бы сейчас из бёрновой чаши!»
2: «Торин!» — окликнул Бильбо. «Что будем делать? Против смога никакое оружие не поможет.
4: Да забудьте вы про сокровища!» «Мы ведь пришли не за золотом. Нам надо выбраться наружу. Удача — штука капризная, не стоит ее искушать».
1: Гном с трудом отвлекся от блеска драгоценностей.
2: «Верно», — согласился он, — «надо идти, и теперь поведу я. Даже за 1000 лет мне не забыть коридоров этого дворца».
1: Торин подозвал остальных.
0: Подняв факелы над головами, они пересекли пещеру и миновали огромный проем. Пока сокровища не скрылись из виду, гномы все оглядывались и бросали назад исполненные сожаления взгляды. Сверкающие кольчуги спрятались под плащами, шлемы под драными колпаками, двигались гуськом, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Хотя древние укрепления гномов внутри горы были разрушены, хотя смог ухитрился разломать даже то, что строилось на века, Торин уверенно вел компанию к выходу. Взбирались по длинным лестницам, поворачивали, шли по гулким коридорам, снова поворачивали и снова карабкались по гладким, вырубленным в скале ступенькам. Им не попалось навстречу ни единого живого существа, лишь шарахались прочь, завидев свет, крохотные черные тени. Для хоббита ступеньки были слишком высоки, и ему начало казаться, что дальше идти он уже не в силах, как вдруг потолок пещеры словно исчез, факелы не смогли рассеять сумрак. Откуда-то сверху сочился тусклый свет, воздух заметно посвежел. Впереди виднелись огромные дверные створки, покореженные и обугленные. «Это Великая палата Трора», — сказал Торин. «Здесь король пировал и держал совет. Мы почти пришли».

0: пересекли опоганенную палату. Перевернутые столы, переломанные, обугленные скамьи и табуреты, осколки кувшинов, чаш и рогов, черепа и кости, и на всем толстый слой пыли. Миновав еще одну дверь, услыхали клёкот воды, стало гораздо светлее. «Исток бегущий», — показал Торин. «Отсюда она течет к парадным вратам. Нужно идти вдоль реки». Из отверстия в каменной стене вырывался бурный поток, попадавший в узкий, глубокий и прямой, как стрела, канал, проложенный древними мастерами. По берегу шла мощеная камнем дорога, широкая настолько, что по ней могли пройти в ряд несколько воинов. Гномы побежали, обогнули скалистый выступ у речной излучины, и в глаза им ударил ослепительно яркий дневной свет. Перед ними возвышалась арка, на которой виднелась древняя резьба, местами обезображенная и почерневшая от пламени. А за аркой в осенней дымке сияло меж отрогами горы солнце, и золотистые лучи светила падали на каменные плиты у ворот. Стая нетопырей, испугавшись чадящих факелов, кинулась на утек. Гномы двинулись к арке. Ноги скользили по камням до блеска отполированным драконьим брюхом. Бросив факелы, стали осматриваться. Неподалеку из подземелья вырывалась река и, пенясь, устремлялась в долину. На равнине за парадными вратами лежали развалины дола. «Ну, — проговорил Бильбо, — я и не надеялся это увидеть, и никогда не думал, что можно так радоваться солнышку и ветру. Однако до чего же он холодный?» Ветер и вправду был холодным, пронизывал до костей, возвещал о приближении зимы. Резкие порывы заставляли ежиться, и вскоре все продрогли. Внезапно Бильбо понял, что не только замерз, но и проголодался. «Сейчас у нас позднее утро, не правда ли?» — сказал он. «Не мешало бы перекусить, ежели, конечно, найдется чем. И, разумеется, не тут. Надо поискать какое-нибудь укрытие».
1: «По-моему, я знаю подходящее место», — отозвался Балин. «Древний сторожевой пост на юго-западном склоне».
0: «А далеко до него?» — спросил хоббит.
1: «Думаю, идти 5 часов, и путь предстоит не из легких. Та дорога, что на левом берегу реки, давным-давно заброшена. Зато посмотри вниз. Видишь, у развалин река поворачивает на восток. В том месте когда-то был мост, а от него можно было подняться по лестнице на дорогу к Враньему пику. Там должна быть тропа, ведущая прямиком к посту».
0: «Это же надо!» — всплеснул руками хоббит. «Снова идти, снова куда-то лезть, и все натощак! Интересно, сколько завтраков и обедов мы пропустили, покуда сидели в этой дыре?» Он потерял счет времени. Ему казалось, что миновала по крайней мере неделя. А ведь обвал в потайном ходе случился всего 2 дня назад. «Пошли, пошли!» — засмеялся Торин, настроение которого заметно улучшилось. Он засунул руки в карманы и загремел самоцветами. «И не смей называть мой дворец дырой! Подожди, вот его отделают!»
1: «Сначала не мешало бы отделать смога», — угрюмо возразил Бильбо.
0: «И куда он, кстати, подевался?»
1: «Тому, кто мне это скажет, я отдам свой завтрак. Надеюсь, он не высматривает нас из-под небесья».
0: Гномы всполошились. Все дружно сошлись на том, что Бильбо с Балином правы.
1: «Пора уносить ноги», — сказал Дори. «У меня такое ощущение, будто за мной кто-то следит».
2: «Тут холодно и пусто», — проворчал Бомбур. «Воды хватает, а вот есть нечего. Вот почему дракон всегда голоден».
3: «Хватит, хватит!» — закричали остальные. «Веди, Балин!»
2: На правом берегу возвышалась отвесная каменная стена, поэтому идти пришлось по левому, и вскоре царившее в окрестностях горы запустение отрезвило даже Торина, по-прежнему грезившего о завет камне. Мост, о котором упоминал Балин, давно рухнул, лишь торчали из воды опоры. Перешли реку вброд, поднялись по крутому склону, передохнули в глубоком распадке и слегка перекусили лепешками крема, иначе сытниками, запивая их водой. Вам наверняка интересно, что такое сытники. Рецепта я не знаю, а по виду они похожи на печенье, хранятся долго и придают сил. Сытники не глотают, а жуют, как вяленое мясо, пока кусок весь не изжуется. Жители Изгорода обычно запасаются ими, собираясь в дальнюю дорогу. Потом двинулись дальше, забирая к западу, в сторону от реки, мало-помалу приближаясь к южному склону горного отрога. Наконец нашли тропу, ведущую к сторожевому посту. Построились гуськом и медленно побрели вверх. И лишь только к вечеру, когда солнце стало клониться к закату, взобрались на гребень и обнаружили там ровную площадку, открытую с трех сторон. Лишь с севера ее защищала от ветра скала, в которой виднелось отверстие. От скалы открывался замечательный вид на юг, запад и восток. Окрестности горы были как на ладони.
1: «Тут сидели дозорные», — пустился в объяснение Балин. «Этот ход ведет в вырубленную в скале сторожку. Таких сторожек тогда было несколько. Но мы, должно быть, слишком уж разнежились и дозор несли спустя рукава. Ах, если бы тогда дракона заметили загодя! Все могло бы быть иначе. Но да ладно. Здесь мы можем укрыться и многое увидеть, сами оставаясь незамеченными. Колесмок видел, как мы сюда лезли. Чего прятаться?» — пробурчал Дори.
2: Он все поглядывал на гору, словно ожидая увидеть там дракона, примостившегося на вершине, точно птичка на ветке.
1: «Будем надеяться, что нас никто не видел», — окликнулся Торин. «В любом случае, дальше мы сегодня не пойдем».
4: «Ура!» — завопил Бильбо, плюхаясь на земь. «Вот мудрые слова!»
2: В сторожке могла разместиться добрая сотня гномов. К главному залу примыкал другой, поменьше, и в нем было теплее. Похоже, сюда не забредали даже дикие звери, в сторожке было чисто. Свалили поклажу. Некоторые гномы буквально попадали на пол и тут же заснули, а остальные уселись у входа и принялись строить планы. Однако быстро отвлеклись. Всех волновало одно — где смог. Ни на западе, ни на востоке ничего похожего на летящего дракона видно не было, на юге тоже. Однако там почему-то кружила громадная стая птиц. Стали гадать, что бы это значило, и все толковали и толковали, а на небе уже появились первые звезды.

Глава 14. Вода и пламень. Если вам, как и гномам, очень хочется узнать, куда пропал Смок, мы должны будем вернуться на двое суток назад и вспомнить тот вечер, когда дракон завалил верхние отверстия потайного хода и полетел к Эсгароту. Жители Эсгарота сидели по домам, ибо с востока задувал холодный ветер. Лишь некоторые, любители вечерних прогулок, прохаживались по набережным, поглядывая на звезды в небе и на отражение звезд в воде. Одинокой горы из Эсгарота было не видно. Ее скрывала гряда холмов у дальнего конца озера. Сквозь проход в этих холмах несла свои воды бегущие. Только в ясный день можно разглядеть самую вершину зловещей горы, а сейчас и она скрылась в сгустившихся сумерках. И вдруг вершина возникла из мрака, будто охваченная пламенем, возникла и вновь пропала. «Глядите!» — воскликнул кто-то. «Снова этот огонь! Дозорные говорят, что прошлой ночью он полыхал до самого рассвета. Что там происходит?» «Король вернулся и кует золото», — ответили ему. «Сколько уже времени прошло с тех пор, как они ушли на север? Пора бы избыться пророчеству». «Какой такой король?» — пробурчал другой. «Разве не видите, это бесчинствует Смок, истинный хозяин горы!» «Вечно ты каркаешь!» — упрекнули его. «То наводнение у тебя, то рыба отравленная! Придумай что-нибудь новенькое!» Внезапно над холмами вновь взметнулось пламя, и северная часть озера на миг стала золотой. «Не от того ли светла гора, что плавит золото король? Давным-давно ушел он вдаль, и сбыться песням уж пора. Золотая река течет с горы!» — восклицали люди. Распахивались окна, отовсюду слышался топот. Горожане радовались, как дети. Лишь один из них, тот самый, который назвал Смога истинным хозяином горы, сохранил ясную голову. «Или я глуп, как пробка, или сюда летит дракон!» — крикнул он, подбегая к градоправителю. «Рубите мост! К оружию! К оружию!» Запели сигнальные рожки, над скалистым берегом прокатилось эхо. Всеобщее веселье сменилось паникой, но все же дракону не удалось застать горожан врасплох. Он стремительно приближался к городу. Крохотная тусклая искорка, которой Смок казался издалека, быстро увеличивалась и сверкала все ярче. Вскоре даже самые бестолковые из горожан убедились в том, что пророчество и не думало сбываться. Времени оставалось мало, однако люди успели подготовиться. Наполнили водой бочки и ведра, вооружились, облачились в доспехи, у кого они были. Мост, соединявший город с берегом, обрушили прежде, чем ушей коснулся рев дракона. Прежде, чем по воде побежали волны от чудовищного ветра, поднятого крыльями Смока. Под людские крики, вопли и плач дракон устремился было к мосту, но моста уже не было. Смок понял, что его перехитрили, и разъярился пуще прежнего. Враги укрылись в своем городе, как на острове посреди бездонной пучины. Конечно, можно опуститься в озеро, тогда над водой поднимется пар, под покровом которого не составит труда проникнуть в Эсгарот. Но что, если он утонет? Ведь озеро глубокое, темное и холодное, ведь оно могущественнее даже, чем дракон. Смок развернулся и с яростным ревом рванулся к городу. Его встретили громкими криками и тучей стрел, забарабанивших по чешуе. Ни одна не причинила дракону вреда. Древки стрел загорались и с шипением падали в воду. Скажу вам напрямик, такой огненной потехи вы никогда не видели.
Стрелы и звуки горнов разозлили дракона настолько, что он почти обезумел от бешенства. Давным-давно никто не осмеливался ему сопротивляться. По правде говоря, вряд ли кто из горожан нашел бы в себе мужество выйти против дракона, когда бы не тот самый человек, призывавший к оружию. Его звали Барт. Он неустанно подбадривал остальных, советовал лучникам, как лучше целиться, требовал от градоправителя приказа сражаться до последней стрелы. Из пасти смога вырвалось пламя, и воды озера словно окрасились багрянцем на фоне ночного неба. Дракон покружил над городом, освещая поле сражения своим огнем. Деревья на берегу сверкали точно позолоченные. По ним струились огненные блики, кроваво-красные на фоне ночных теней. Дракон покружил и вдруг ринулся вниз, не обращая внимания на стрелы, отскакивавшие от его боков. Он поджег город. Пламя перекидывалось с крыши на крышу, и хотя все крыши заранее как следует окатили водой, дома занимались один за другим. Люди бросились тушить пожар. Сотни рук разом выплескивали воду из сотни ведер, и тут смог налетел снова. Ударом огромного хвоста он разнес в щепки крышу большого дворца. Теперь пламя было уже повсюду, а смог оставался невредим, неуязвимый в своей ярости, и стрелы доставляли ему беспокойство не больше, чем укус болотного комара. Свирепый и ужасный он летал над Эсгаротом, сея разрушение и смерть. Горожане прыгали в воду, женщины детей сажали в лодки, мужчины бросали оружие и бежали, куда глаза глядят. На набережных, где совсем недавно распевали песни о возвращении короля подгорного королевства, слышались стоны и рыдания. Многие во всеуслышание проклинали гномов, навлекших на город такую напасть. Градоправитель поспешно забрался в свой золотой челн и велел гребцам отплывать, рассчитывая, что в суматохе никто не заметит его бегство. Пожираемый пламенем Эсгарот стремительно пустел, а дракон развлекался. Все шло, как он задумал. Пускай эти негодные людишки лезут в лодки. То-то будет потехи, когда он пустится за ними в погоню. А кто не хочет, может оставаться на пепелище и умирать с голоду. До берега не доберется никто, уж в этом можно не сомневаться. Покончив с городом, он спалит все прибрежные леса, поля и пастбища. В общем, людишки поплатятся за то, что посмели помогать гномам. Но несколько лучников еще продолжали стрелять. Среди них был и Барт, мрачный, суровый человек. Друзья прозвали его ходячим несчастьем за то, что он постоянно предрекал всякие беды, то наводнение, то еще что-нибудь. Впрочем, все знали, что Барт умен и храбр. Он был дальним потомком Гириона, владыки Дола. Жена и дети владыки после гибели Дола нашли себе пристанище в Эсгароте. Барт стрелял из своего большого тисового лука до тех пор, пока у него не осталась одна единственная стрела. Пламя надвигалось. Товарищи один за другим покидали Барда. Он наложил на тетиву последнюю стрелу и согнул лук. Вдруг из ночного сумрака выпорхнул дрозд и уселся ему на плечо.
Барт даже вздрогнул от неожиданности. Дрозд, похоже, ни капельки не боявшийся людей, защебетал, словно о чем-то рассказывая. И Барт изумился. Оказывается, он понимает птичий язык. На самом деле ничего удивительного в этом нет, ведь Барт вел свой род от владык Дола. «Жди, жди», — твердил Дрозд, — «вот-вот взойдет луна. Найди у дракона на брюхе ямку слева на груди». И птица пересказала Барду все то, что услышала от гномов и Бильбо на горе. Дракон возвращался. Он летел ниже, чем прежде. В тот миг, когда он вновь подлетел к гибнущему городу, над восточным берегом озера взошла луна, посеребрившая огромные крылья. Барт натянул тетиву. «Стрела!» — воскликнул лучник. «Черная стрела! Я сохранил тебя напоследок! Ты никогда меня не подводила! Ты досталась мне от отца, а ему от наших предков! Коль тебя и вправду выковали в кузнях горного короля, порази, лиходея, не промахнись!» Дракон развернулся и вновь устремился на город. Его брюхо искрилось драгоценными каменьями в лунном свете. Лишь слева на груди виднелось темное пятнышко. Коротко тренькнула тетива. Черная стрела взмыла ввысь и вонзилась точно в цель, прямо в ямку на драконьем брюхе. Столь могуч был выстрел, что стрела целиком погрузилась в драконью плоть вместе с древком и оперением. Смок содрогнулся всем телом, перевернулся брюхом вверх и с ревом, от которого оглохли люди, повалились деревья на берегу и раскололись камни, рухнул на город». Свои подломились, не выдержав такой тяжести. Вода закипела, заклокотала, над озером заклубился пар, ослепительно белый в неожиданно павшем мраке. И вдруг все стихло. Так погиб Эсгарот, и пришел конец Смогу, но не Барду.

Молодая луна поднималась все выше. Ветер разгулялся не на шутку. Завывая, он скручивал клубы пара в причудливые фигуры, подхватывал их и гнал на запад, где разрывал в клочья над болотами у границ Лихолесья. На воде качалось множество лодок, над озером разносились возбужденные голоса. Жители Эсгарота оплакивали свой город, загубленные товары и сгоревшее добро. Они пока не понимали, насколько им повезло. Как-никак, три четверти горожан осталось в живых, лодки уцелели почти все. Пожар не затронул ни полей с лесами, ни пастбищ, а самое главное — дракон мертв. Но этого они еще не осознали.

Король Барт, убийца дракона из рода Гириона. Горе нам, ибо он мертв. И тут из темноты выступил высокий, насквозь промокший человек. Его глаза яростно сверкали из-под прилипших к лбу черных волос. «Барт не погиб!» — воскликнул он. «Барт сразил дракона и прыгнул в озеро! Я Барт из рода Гириона! Я убил дракона!» «Король Барт!» — завопила толпа. «Да здравствует король Барт!» Градоправитель заскрежетал зубами. «Гирион был владыкой Дола, а вовсе не королем Изгорода», — прошепел он. «Мы в озерном городе всегда выбирали себе правителей среди старых и мудрых, а всяких там забияк не жаловали. Пускай ваш король Барт возвращается в свое королевство. Долу теперь ничто не угрожает. И те, кому холодные камни и тени горы, милее зеленых берегов озера, могут идти с ним. А мы останемся здесь и будем отстраивать заново наш чудесный город и наслаждаться достатком и миром». «Да здравствует король Барт!» — продолжали кричать горожане. «Хватит с нас, стариков и торгашей! Ура лучнику!» — гаркнул кто-то. Стоявшие рядом подхватили. «Ура лучнику! Долой толстосумов!» «Я вовсе не хочу обидеть барда», — вкратчиво проговорил градоправитель, косясь настоящего неподалеку лучника. «Он спас множество жизней, и его подвиг будет прославлен в песнях. Но почему, о жители Эсгарота?» — голос градоправителя вдруг стал громким и звонким. «Почему вы во всем вините меня? Чем я вам не угодил? Разве это я пробудил дракона? Кому мы помогли? Кого снабдили припасами? Кто заставил нас поверить, будто древние предания могут стать явью? Кто воспользовался нашей добротой, нашим гостеприимством? Гномы! И чем они отплатили? Золотом? Как бы не так! По их милости дракон напал на Изгород. По их милости сотни людей остались без крова. Сколько женщин овдовело, сколько детей осиротело. Теперь вы понимаете, почему градоправитель стал градоправителем, как он сумел занять свой важный пост. Лукавые речи заронили подозрения в сердца горожан. Они тут же забыли о короле Барде и стали проклинать Торина и прочих гномов. Зазвучали горькие, обидные слова. Те, кто еще недавно распевал песни о возвращении короля Одинокой горы, теперь стали утверждать, что гномы нарочно растормошили дракона, чтобы тот уничтожил город на озере. «Глупцы!» — воскликнул Барт. «Нашли, на кого свалить! Да эти бедолаги наверняка сложили свои головы первыми!» И тут ему пришла мысль, заставившая призадуматься. «Если гномы и вправду погибли, выходит, сокровища под горой охранять некому. Если их добыть да набрать людей, надлежащим ныне в развалинах долом, вскоре вновь поплывет перезвон колоколов». Барт отогнал наваждение и продолжил, обращаясь к градоправителю. «Сейчас не время для перебранок и споров. У нас хватает других дел. Пока еще я должен тебе подчиняться, но однажды я вспомню твои слова и уйду на север со всеми, кто пожелает ко мне присоединиться». Он повернулся и пошел туда, где ставили шалаши для раненых. Градоправитель проводил его хмурым взглядом, а потом погрузился в размышления и отвлекся от них лишь затем, чтобы потребовать для себя огня и еды. Потолковав с горожанами, Барт понял, что весть об оставшемся

Из охраны кладия распространяется быстрее лесного пожара. Люди рассуждали о том, что сокровище — достойная плата за все их страдания, что теперь будет чем платить за любые товары с юга, ни в чем себе не отказывая, и за подобными разговорами веселели на глазах. Других поводов веселиться не было. В шалашах разместили раненых, и один отдали градоправителю, а еды едва хватило на всех, даже градоправителю досталась лишь крохотная порция. Той ночью многие простудились и впоследствии умерли. Только представьте себе, счастливо избежать гибели в битве с драконом, уцелеть при пожаре и умереть от простуды. День не принес облегчения. Больных становилось все больше. Вдобавок еды не хватало, и люди голодали. Барт распоряжался по своему разумению, не забывая, правда, всякий раз напомнить, что действует от имени градоправителя. Ему пришлось нелегко. Нужно было позаботиться о жилье, о пропитании, об охране лагеря и о многом-многом другом. Наверное, мало кто из бывших жителей Эсгарота перенес бы зиму, когда бы не подоспевшие на подмогу эльфы. Гонцы, которых Барт отправил в Лихолесье, столкнулись на берегах лесной реки с целым войском, а ведь прошло всего 3 дня, как погиб свирепый Смок. Король лесных эльфов узнал о событиях на озере от своих лазутчиков и от птиц, которые разнесли вести о гибели Смога по всему дикому краю. Пернатые разволновались настолько, что никак не могли успокоиться. В небе собирались громадные стаи. Крылатые гонцы, не ведая отдыха, сновали туда-сюда. На опушках Лихолесья стоял невообразимый гам. Деревья шелестели листвой, точно прислушиваясь. Звери настораживали уши. Беорн в своем доме у мглистых гор узнал о гибели Смога даже прежде короля эльфов, а гоблины спешно собрались в пещере на совет. «Боюсь, о Торине дубовом щите мы больше никогда не услышим», — сказал король эльфов своим приближенным. «А ведь я предлагал ему не спешить, погостить у меня подольше, но нет худа без добра». Он тоже вспомнил о сокровищах Трора, а потому приказал снарядить войско и выступил в поход с множеством копейщиков и лучников, которых и встретили на реке посланцы Барда, а в небе кружило воронье. Кровожадные птицы словно чувствовали, что вот-вот начнется война вроде тех, какие случались в здешних краях в незапамятные времена. Услыхав о злоключениях жителей Эсгарота, король внял просьбе Барда, свернул с дороги, что вела прямиком к одинокой горе, и поспешил вниз по реке к долгому озеру. Лодок и плотов было мало, поэтому войско пошло по берегу, а вот съестные припасы отправили водой. Эльфы легки на ногу, а потому уже на 5-й день после гибели дракона, хотя идти пришлось не по слишком-то знакомой болотистой местности, они достигли берегов озера и увидели лагерь. Люди во главе с градоправителем так обрадовались, что готовы были обещать своим спасителям любую награду за помощь. Вскоре составили план. Градоправитель оставался в лагере вместе с женщинами, детьми, старыми и немощными. Там же остались мастеровые, и люди, и эльфы. Кто валил деревья, кто вытаскивал из воды приплывавшие по реке бревна. До наступления зимы успели возвести на берегу целое селение. А еще по настоянию градоправителя заложили новый город, больше и красивее прежнего. Место выбрали другое,
севернее и подальше от воды, ибо никому не хотелось жить на озере, на дне которого распростерся мертвый дракон, неподвижный, словно статуя, смог лежал на отмели. Никогда уже ему не вернуться в свое логово под горой. Должно быть, и через много столетий в хорошую погоду можно будет разглядеть его скелет среди развалин Эсгарота. Однако и мертвый дракон внушал страх. Немногие отваживались проплывать над ним на лодках, и никто не нырял за самоцветами, усеявшими дно озера. Итак, градоправитель остался в лагере, а воины Барда и войско короля эльфов выступили в поход к горе. На 11-й день после разрушения Эсгарота передовой отряд перевалил через холмы, переправился через ущелье, по которому несла свои воды бегущая, и очутился в раздраконье.

0: Глава 15. Гроза надвигается. Вернемся же к Бильбо и гномам. Ночью поочередно несли дозор, но ничего подозрительного не заметили. Вот только над горой собиралось все больше птиц. Обитавшие на горе вороны кружились над вершиной с громкими криками, а с юга подлетали другие птицы, стая за стаей. «Что-то здесь не так», — сказал Торин. «Осень минула, все перелетные птицы давно должны были улететь в теплые края, и вот на тебе! Тут и скворцы, и зяблики, а за ними целые стаи стервятников. Не иначе где-то поблизости случилась великая битва». «Глядите!» — воскликнул Бильбо, ткнув пальцем. «Вон тот самый дрозд! Верно удрал, когда смог, принялся крушить все подряд, а теперь вернулся. Хоть один уцелел, улитки-то, боюсь, сгорели заживо». Старый дрозд уселся на камень недалеко от входа в сторожевую башню, сложил крылья и защебетал. Потом склонил голову на бок, словно прислушиваясь, снова защебетал и снова выжидательно замолчал. «Кажется, он хочет нам что-то сказать», — проговорил Балин. «Но слишком уж торопится, я его понять не могу. А ты, Торбинс?» «Да, трудновато», — согласился Бильбо, на деле не разобравший в дроздовьей скороговорке ни единого слова. «Но, по-моему, он сильно беспокоится». «Эх, был бы он вороном», — с чувством сказал Балин. «Ты же не любишь воронов. Когда мы взбирались сюда, ты их проклинал, на чем свет стоит. То были не вороны, а вороны». «Твари гнусные, мерзкие и грубые! Ты верно слышал, как они ругались нам вслед? Вороны совсем другие! Мы завели с ними дружбу еще при Троре, они приносили вести из дальних краев, а мы одаривали их всякими блестящими безделушками, которые им так нравились. Вороны живут долго, и память у них долгая». Свою же великую мудрость они передают по наследству, и я был знаком со многими воронами. Знаешь, почему этот пик назвали Враньим? В честь старого Карка и его супруги. Чудесная была пара. Хорошо бы снова с ними встретиться, да вряд ли они дожили до наших дней. Старина Карк уже и тогда был совсем дряхлым. При этих словах Балина дрозд громко вскрикнул и взмыл в воздух. «Сдается мне, он понял, о чем мы говорим», — сказал Балин. «Что же, будем ждать. Правда, чего, не знаю». Вскоре послышался шорох крыльев. Дрозд вернулся, а вместе с ним прилетел престарелый ворон, полуслепой и лысый. Он с трудом опустился на землю, медленно сложил крылья и подковылял к Торину. «О, Торин, сын Трайна! О, Балин, сын Фундина!» — прокаркал он. Бильбо понимал ворона, ибо тот говорил на всеобщем языке. «Я Роек, сын Карка, вашего верного друга. Карк умер. Но я не забыл его наставлений. Тому 150 и еще 3 года, как я вылупился из яйца, и теперь я вожак стаи. Нас осталось немного, но мы хорошо помним великих королей горы. Внемлите! Мои подданные принесли мне диковинные вести. Внемлите и не корите меня, коли вас не все обрадует. Внемлите! Птицы возвращаются к горе с юга, с востока и с запада, ибо все уже знают, что проклятый смог мертв».
1: «Мертв!» — вскричали гномы. «Мертв! Значит, не нужно нам больше прятаться! Значит, сокровища теперь наши!»
0: «Мертв!» — подтвердил ворон. Он погиб на глазах у дрозда, да не выпадут вовек перья этой славной птахи. 3 дня назад дракон напал на Эсгарот и погиб, сраженный меткой стрелой. Гномы буквально запрыгали от радости, и не скоро Торину удалось их утихомирить. Тогда ворон поведал им о битве горожан с драконом и воскликнул: «Так возрадуйся же, Торин, дубовый щит, ибо сей дворец отныне твой, и сокровища тоже твои. Но недолго придется тебе радоваться, ибо сюда, к горе, слетаются не только птицы. Окрестные земли полнятся слухами о павшем драконе и бесхозных сокровищах, и многие, многие точат зубы на лакомый кусочек. Войско эльфов уже в пути. Его сопровождают стаи стервятников, предвкушающих кровь и смерть. А озерным жителям вдолбили в головы, что всему виной гномы. Мол, это из-за них Смок напал на Эсгарот и спалил его дотла, оставив горожан без крова и пропитания. А раз так, пусть поделятся они своим богатством, а коли не захотят по-доброму, отберем силой. Да будет ваше решение мудрым, ибо вас всего-то 13. Малая горстка осталась от великого племени Дарина, обитавшего когда-то под горой. Но прислушайтесь к моему совету. Не верьте градоправителю. Говорите лучше с тем, чья стрела сразила Смога. Имя ему — Парт. Он потомок Гириона, владыки Дола, человек суровый, но прямой и недвуличный. Всем на радость был бы мир между гномами, эльфами и людьми, но мир будет стоить золота из сокровищницы Трора. Я сказал.
1: «Благодарю тебя, Роек, сын Карка», — отозвался Торин. «Мы не забудем твоей услуги. Но ни крупинки золота нашего наглецы не получат, покуда мы живы. Наша благодарность будет еще весомее, если ты станешь сообщать нам о приближении войск. А коли в твоем племени найдутся молодые вороны с сильными крыльями, отправь одного гонцом в северные горы к моим родичам. Пусть поведает им о наших делах. Прежде всего нужно известить моего двоюродного брата Даина с Железного Взгорья. Он живет ближе других, и у него много отважных воинов. Попроси гонца поспешить».
0: «Не знаю, мудро ли ты решил, но сделаю, что смогу», — ответил Роек.
1: Он взмахнул крыльями и тяжело полетел прочь.
2: «В гору!» — вскричал Торин. «Времени у нас осталось мало, а еды и того меньше», — добавил хоббит. «Ведь было бы чем перекусить, а остальное приложится, верно?»
1: «Бедный господин Торбинс! Ему-то казалось, дракон погиб и делу конец, а тут выясняется, что конца по-прежнему не видно. Честно говоря, Бильбо отдал бы половину своей доли, лишь бы все помирились, и не надо было ни с кем воевать. В гору!» — завопили гномы, пропустив слова хоббита мимо ушей. Деваться было некуда, и следом за гномами Бильбо вернулся в пещеру.
3: «Вам кое-что уже известно, поэтому вы знаете, что в запасе у гномов было несколько дней.
1: Они тщательно облазали пещеру и выяснили, что попасть в нее снаружи можно лишь через парадные врата. Все остальные ходы завалены, так что о них можно не беспокоиться. Принялись укреплять ворота и заодно прокладывать новую дорогу. В пещере нашлось множество инструментов, оставшихся с давних времен. Гномы трудились, не покладая рук, и дело спорилось. Еще бы, гномы — отличные строители, а вороны приносили вести о продвижении вражеских ратей. От птиц узнали, что король эльфов повернул к озеру, и можно немного перевести дух. О том, что трое пони спаслись от дракона и ускакали к реке, туда, где на берегу лежали припасы и снаряжение. Фили и Кили, как самые молодые и легкие на ногу, отправились за животными. Они отсутствовали 4 дня, а когда вернулись, товарищи пересказали им новые вести, принесенные воронами. Войско короля эльфов и отряды людей с озера движутся к горе. Однако положение уже не казалось безнадежным. Еды было в достатке. Конечно, сытники надоели до смерти, но ничего другого все равно нет. А вход в пещеру теперь преграждала высокая и толстая каменная стена. В ней имелись бойницы, сквозь которые можно наблюдать за окрестностями или стрелять, но ворот в стене не было. Спускались с нее и забирались наверх по приставной лесенке, а груз поднимали веревками. Правда, была арка, сквозь которую вытекала река. Однако за аркой узкое русло бегущей слегка изменили. Так что теперь речная вода разливалась вширь, и между стеной и обрывом, с которого поток срывался вдол, возникло широкое озеро. Теперь добраться до ворот можно было только вплавь или по узкому гребню справа от озера, если смотреть со стены. Пони, которых привели Фили и Кили, встретили у обломков старого моста, сняли с них поклажу и отпустили, пожелав удачного возвращения домой на юг.
4: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Роберт Говард. Беспокойные воды. Я помню ту ужасную ночь в Силверслипере в конце 1845 года, так будто это было вчера. Снаружи шумела ледяная буря, и ветер приносил град, который бил по дребезжащим стеклам, подобно костяшкам скелета. Сидя у огня в таверне, мы могли слышать гул ветра и дождя, грохот белых волн, что неистово бьет о побережье Новой Англии. Корабли в бухте маленького приморского города вставали на якорь, и капитаны стремились в припортовые таверны, к теплу и компании. Той ночью в таверне расположились четверо, и я на подхвате. Это были Эзра Харпер, хозяин, Джон Гоуэр, капитан морской девы, Джонас Хопкинс, адвокат из Салема, Старки, капитан стервятника. Эти люди сидели за тяжелым дубовым столом перед пылающим камином, а я носился по всей таверне, исполняя их заказы, наполняя кружки и разогревая пряные напитки. Капитан Старки сидел спиной к огню и лицом к окну, за которым бился и гремел дождь. Хозяин таверны находился справа, с краю стола, капитан Гоуэр с другой стороны, а адвокат Хопкинс прямо напротив Старки, спиной к окну и лицом к огню.
1: «Еще бренди!» — закричал Старки, ударив по столу своим большим узловатым кулаком. Это был грубый великан средних лет с короткой густой бородой и глазами, блестящими из-под тяжелых черных бровей.
0: «Холодная ночь для тех, кто в море», — проговорил Эзра Харпер.
1: «Холоднейшая для тех, кто спит под водой», — сказал Джон Гоуэр угрюмо. Это был высокий, поджарый человек с темным и мрачным выражением лица, странный и своенравный. О нем рассказывали страшные истории. Старки дико рассмеялся. «Если ты о Томе Сайлере, то оставь сочувствие при себе. Земля стала лучше от того, что он ушел, а море нет, потому что он остался в нем. Гнусный мятежник и убийца!»
0: Последнее капитан прорычал с неожиданной яростью и сильно ударил по столу, оглядывая нас, как будто ожидая возражений. Насмешливая улыбка промелькнула на мрачном лице Джона Гоуэра. Джонас Хопкинс наклонился вперед, его проницательные глаза сверлили Старки. Как и все мы, он знал историю Тома Сайлера, такой, как ее рассказывал капитан. Сайлер, первый помощник на борту стервятника, пытался поднять среди экипажа мятеж, но был обманут Старки и повешен во время плавания. То были суровые времена, и в море слово капитана было законом.
1: «Странно», — сказал Джонас Хопкинс, резко подавшись вперед и взглянув в упор на капитана Старки. «Странно, что Том Сайлер, прежде такой законопослушный парень, вдруг оказался мерзавцем».
0: Старки только поворчал презрительно и осушил чашу. Он уже был пьян.
1: «Когда ваша племянница Бетти выйдет замуж за Джозефа Хармера, капитан?» — спросил Эзра Харпер, пытаясь увести разговор в более безопасное русло. Джонас Хопкинс упал обратно на свое место и сосредоточил внимание на Роме.
2: «Завтра!» — буркнул Старки.
0: Гоуэр коротко улыбнулся.
1: «Так жена или дочь нужна Джо Хармеру, что он женится на девушке настолько моложе его?» «Джон Гоуэр, ты сделаешь мне одолжение, если займешься своими делами!» — закричал Старки. «Девица будет вне себя от радости, выйдя замуж за человека, подобного Хармеру, одному из богатейших владельцев кораблей в Новой Англии». «Но Бетти так не думает», — упорствовал Джон Гоуэр, будто хотел поднять переполох. «Она все еще тоскует по Дику Хансону».
0: Ладони волосатых рук капитана Старки сжались в кулаки, и он пристально взглянул на Гоуэра, будто этот вопрос о личных делах был для него чересчур. Затем он проглотил свой ром и хлопнул кружкой о стол.
1: «Кто поймет капризы девчонки?» — сказал он угрюмо. Если она хочет потратить впустую всю жизнь, оплакивая бродягу, который сбежал и умудрился утонуть, это ее дело. Но мое дело заботиться о том, чтобы она вышла замуж как подобает».
2: «И как много Джо Хармер заплатил тебе, Старки?» — спросил Джон Гоуэр резко.
0: Это подвело черту вежливости и благоразумия. Огромное тело Старки поднялось с места, и он с ревом наклонился через стол. Его покрасневшие от выпивки глаза взглянули с яростью. Железные кулаки поднялись. Гоуэр не шевельнулся, но сидел грозный, улыбаясь ему и прищурив глаза.
1: «Сядьте, Старки!» — вставил Эзра Харпер.
0: «Джон, в тебе сегодня дьявол. Почему мы все вместе не можем взять нашу выпивку и по-дружески...» Эти умозаключения внезапно были прерваны. Тяжелая дверь вдруг распахнулась, порыв ветра колыхнул пламя свечи, и оно замерцало. В вихре дождя со снегом, что бушевал снаружи, мы увидели девушку. Я бросился вперед и закрыл за ней дверь.
3: «Бетти!»
0: Она была стройной, почти хрупкой. Большие темные глаза смотрели дико, на хорошеньком бледном лице полоски от слез. На тонкие плечи свободно падали волосы. Одежда намокла и растрепалась бурей, с которой девушка сражалась на своем пути.
1: «Бетти!» — взревел капитан Старки. «Я думал, ты дома, в кровати! Что ты делаешь здесь в такую ночь?»
3: «О, дядя!» — вскричала она, слепо протягивая к нему руки и не обращая внимания на нас. «Я пришла, чтобы снова сказать тебе, я не могу выйти замуж за Джозефа Хармера завтра, не могу! Это Дик Хансен! Он разговаривает со мной сквозь ветер и ночь, и черные воды. Жив он или мертв, я принадлежу ему, пока не умру. И я не могу, не могу!»
1: «Вон!» — вскричал Старки, топая и размахивая руками, как маньяк. «Прочь и вернись в свою комнату. Я навещу тебя позже. Замолчи, ты выйдешь замуж за Джона Хармера завтра, или я изобью тебя до смерти».
0: Со стоном она упала перед ним на колени, когда Старки с ревом поднял тяжелый кулак, будто хотел ударить ее. Но одним кошачьим движением Джон Гоуэр покинул свое место и швырнул взбешенного капитана обратно за стол.
1: «Руки прочь от меня, ты, проклятый пират!» — крикнул Старки неистово.
0: Гоуэр открыто оскалился.
1: «Это надо еще доказать», — сказал он. «Но только тронь это дитя, и мы посмотрим, как скоро проклятый пират может вырезать сердце честного торговца, который продает собственные плоть и кровь скряге».
0: «Остынь, Джон», — вставил Эзра Харпер.
1: «Старки, как вы не видите, что девочка на пути к верной гибели? Сюда, милая». Он нагнулся и осторожно поднял ее. «Пойдем со старым Эзрой. В верхней комнате найдется жаркий огонь, и моя жена даст тебе сухую одежду. В эту ужасную ночь девочке не стоит выходить на улицу. Ты останешься с нами до утра, дорогая». Он поднялся по лестнице, почти неся девушку. Старки, бросив на них мимолетный взгляд, вернулся к столу. На некоторое время воцарилась тишина, и затем Джонас Хопкинс, не покидавший своего места, сказал:
4: «Ходят слухи, капитан Старки».
1: «И о чем же?» — спросил тот вызывающе.
0: Прежде чем ответить, Джонас Хопкинс набил длинную трубку с тонким чубуком вирджинийским табаком.
1: «Я говорил кое с кем из вашей команды сегодня».
4: «Ха!» — Старки изрыгнул проклятие. «Мой корабль только этим утром вошел в гавань, а сплетники за работой еще до темноты».
0: Хопкинс кивнул мне на уголь для его трубки. Я подал, и он сделал несколько длинных затяжек.
1: «Возможно, на то есть причины, капитан Старки». «Ну говори же», — сказал Старки сердито, — «к чему ты клонишь?» «На борту стервятника поговаривают, что Том Сайлер не был виновен в мятеже. Они утверждают, что вы сфабриковали обвинение и повесили его без суда и следствия, несмотря на протесты команды».
0: Старки рассмеялся дико, но глухо.
1: «И каковы же основания этих слухов?»
4: «Говорят, стоя на пороге вечности, Том Сайлер поклялся, что вы убили его, так как он узнал, что случилось с Диком Хансеном. Но прежде чем он смог сказать больше, петля оборвала его речь и его жизнь».
1: «Дик Хансен!» —
2: Лицо Старки побледнело, но тон все еще был вызывающим. «Последний раз Дика Хансона видели более года назад, однажды ночью на причалах Салема. Что я мог сделать с ним?»
1: «Вы хотели, чтобы Бетти вышла замуж за Джо Хармера, который был готов купить ее у вас как рабыню», — ответил Джонас Хопкинс спокойно. «Это всем известно».
2: Джон Гоуэр согласно кивнул. «Однако она должна была выйти замуж за Дика Хансона, а вы напоили его до беспамятства и подстроили этот связавший его с китобойным судом 4-летний контракт, а потом пустили слух, что он утонул, и пытались поторопить Бетти выйти за Хармера против ее желания, прежде чем Хансон сможет вернуться. Когда вы выяснили, что Сайлер знал об этом и мог сказать Бетти, вы отчаялись. Я знаю, что вы на краю банкротства. Ваш единственный шанс – деньги Хармера, которые обещаны вам. Вы убили Тома Сайлера, чтобы заткнуть ему рот».
1: Воцарилась тишина. Снаружи в черной ночи усилился вой ветра. Старки сидел тихий и задумавшийся, соединив большие пальцы.
2: «И ты можешь подтвердить все это?» — усмехнулся он наконец. «Я могу доказать, что вы почти банкрот, и что Хармер обещал вам деньги. Я могу доказать, что вы покончили с Хансоном. Но ты не можешь доказать, что Сайлер не задумывал мятеж!» — закричал Старки. «И как ты можешь подтвердить, что Хансона опоили и увезли?»
5: «Этим утром я получил письмо от своего агента, который только что прибыл в Бостон», — сказал Хопкинс. «Он видел Хансона в морском порту в Азии. Юноша сказал, что он намеревается оставить судно при первой возможности и вернуться в Америку. Он попросил, чтобы Бетти передали, что он жив и все еще любит ее».
1: Старки положил локти на стол и опустил подбородок на кулаки, как человек, который видит, что его крепости вокруг падают, и красные руины встают перед ним. Затем он встряхнул могучими плечами и дико засмеялся. Осушил свою чашу и начал раскачиваться на ногах, вопя и смеясь.
2: «У меня все еще есть козырь или два в руке!» — кричал он. «Том Сайлер в аду с петлей вокруг шеи! Дик Хансон на том конце света. Девчонка несовершеннолетняя и находится под моей опекой, и она выйдет замуж за того, кого я укажу. Ты не можешь доказать то, что говоришь о Сайлере. Мое слово — закон в открытом море, и ты не можешь велеть мне отчитываться за что-либо, что я делаю на борту своего собственного судна. Что касается Дика Хансона, моя племянница благополучно будет замужем за Джо Хармером задолго до того, как молодой дурак вернется из своего плавания. Иди, скажи ей, если тебе так хочется. Скажи, что он жив!»
5: «Это я и собираюсь сделать», — сказал Джонас Хопкинс, поднимаясь. «И должен был сделать раньше, если бы не хотел сначала выложить факты перед вами».
2: «Много же будет толку!» — завопил Старки как сумасшедший.
1: Капитан походил на дикого зверя в безвыходном положении, бросая нам всем вызов. Из-под насупленных бровей его глаза ужасно пылали, пальцы были изогнуты, как когти. Старки схватил кубок со стола и взмахнул им.
2: «Иди, иди, скажи ей! Она выйдет замуж за Хармера, или я убью ее! Хитри и плети интриги, ты свинья! Но никто не может помешать мне! И ни один живущий не спасет ее от замужества с Хармером. Вот тост, вы, трусливые присмыкающиеся. Я выпью за Тома Сайлера, спящего в холодном белом море с петлей на предательской шее. За моего помощника, сплясавшего на рее».
1: Это было сумасшествие. Я отпрянул от этого торжествующего безумца, и даже с лица Джона Гоуэра пропала улыбка.
2: «За Тома Сайлера!»
1: Ветер ответил на рев. Дождь со снегом безумными пальцами барабанил по окну, будто сама черная ночь искала вход. Я отступил поближе к огню за спиной капитана Старки, и все же неземной холод прокрался ко мне, будто ветер иного мира дул на меня через внезапно открытую дверь.
2: «За Тома Сайлера!»
1: Рука капитана Старки с кубком поднялась. Его взгляд, следуя движению,
3: упал на окно, отделявшее нас от внешней тьмы. Он застыл. Его глаза полезли из орбит. Кубок, позабытый, выпал из его руки. И с единственным предсмертным воплем он рухнул поперек стола, мертвый. Что убило его? Говорили, что слишком много выпивки и огонь в его злом мозге. И все же Джонас Хопкинс повернулся к лестнице, а взгляд Джона Гоуэра остановился на лице Старки. Только я смотрел в окно и видел, что спекло мозги капитану и погасило его жизнь так же легко, как ведьма задувает свечу. Это зрелище часто посещает меня по сей день и будет посещать до дня моей смерти. Окно обледенело на морозе, и свечи призрачно мерцали напротив него. На мгновение я ясно увидел призрачный туманный образ, который походил на отражение фигуры человека в беспокойной воде. И лицо было лицом Тома Сайлера, и на шее была призрачная лента.
6: Роберт Говард. «Беспокойные воды». Рассказ читал Олег Булдаков.

0: и все-таки наш. Питер Хорн вовсе не собирался стать отцом голубой пирамидки. Ничего похожего он не предвидел. Им с женой не снилось, что с ними может случиться такое. Они спокойно ждали рождения первенца, много о нем говорили, нормально питались, подолгу спали, изредка бывали в театре, а потом пришло время Полли лететь вертолетом в клинику. Муж обнял ее и поцеловал. «Через 6 часов ты уже будешь дома, детка», — сказал он. «Спасибо, эти новые родильные машины хоть отцов не отменили. А так они сделают за тебя все, что надо». Она вспомнила старую-престарую песенку. «Нет, уж этого вам у меня не отнять». И тихонько напела ее. И когда вертолет взмыл над зеленой равниной, направляясь в город, оба они смеялись. Врач по имени Уолкот был исполнен спокойствия и уверенности. Полли Энн, будущую мать, приготовили к тому, что ей предстояло, а отца, как полагается, отправили в приемную. Здесь можно было курить сигарету за сигаретой или смешивать себе коктейли, для чего под рукой имелся миксер. Питер чувствовал себя недурно. Это их первый ребенок, но волноваться нечего. Полли Энн в хороших руках. Через час в приемную вышел доктор Уолкот. Он был бледен, как смерть. Питер Хорн оцепенел с третьим коктейлем в руке. Стиснул стакан и прошептал. «Она умерла?» «Нет», — негромко сказал Уолкот. «Нет-нет, она жива и здорова. Но вот ребенок...» «Значит, ребенок мертвый?» «И ребенок жив, но...» «Допивайте коктейль и пойдемте. Кое-что произошло». «Да, несомненно, кое-что произошло. Нечто такое, из-за чего переполошилась вся клиника. Люди высыпали в коридоры, сновали из палаты в палату. Пока Питер Хорн шел за доктором, ему стало совсем худо. Там и сям, сойдясь тесным кружком, стояли сестры и санитарки в белых халатах, таращили друг на друга глаза и шептались. «Нет, вы видали? Ребенок Питера Хорна! Невероятно!» Врач привел его в очень чистую небольшую комнату. Вокруг низкого стола толпились люди. На столе что-то лежало. Голубая пирамидка.
1: «Зачем вы привели меня сюда?» — спросил Хорн.
0: Голубая пирамидка шевельнулась и заплакала. Питер Хорн протиснулся сквозь толпу и в ужасе посмотрел на стол. Он побелел и задыхался. «Неужели это и есть...» Доктор Уолкот кивнул. У голубой пирамидки было 6 гибких голубых отростков, и на выдвинутых вперед стерженьках моргали 3 глаза. Хорн оцепенел. «Оно весит 7 фунтов и 8 унций», — сказал кто-то.
1: «Меня разыгрывают», — подумал Хорн. «Это такая шутка». И все это затеял, конечно, Чарли Раскл. Вот сейчас он заглянет в дверь, крикнет «С 1 апреля!» И все засмеются. «Не может быть, что это мой ребенок!» «Какой ужас!» «Нет, меня разыгрывают!»
0: Ноги Хорна пристыли к полу, по лицу струился пот.
1: «Уведите меня отсюда!»
0: Он отвернулся. Сам того не замечая, он сжимал и разжимал кулаки, веки его вздрагивали. Уолкот взял его за локоть и спокойно заговорил. «Это ваш ребенок. Поймите же, мистер Хорн».
1: «Нет, нет, невозможно. Такое не умещалось у него в голове. Это какое-то чудище. Его надо уничтожить».
0: «Мы не убийцы. Нельзя уничтожать человека».
1: «Человека?» Хорн смигнул слезы. «Это не человек, это святотатство».
0: «Мы осмотрели этого ребенка и установили, что он не мутант. Не результат разрушения генов или их перестановки,
1: быстро заговорил доктор, ребенок и не уродец. И он совершенно здоров. Прошу вас, выслушайте меня внимательно.
0: Широко раскрытыми, измученными глазами Хорн уставился в стену. Его шатало, доктор продолжал сдержанно, уверенно. На ребенка своеобразно подействовало давление во время родов, что-то разладилось сразу в обеих новых машинах, родильной и гипнотической. Произошло короткое замыкание, и от этого исказились пространственные измерения. Ну, короче говоря, неловко докончил доктор, ваш ребенок родился в другое измерение.
1: Хорн даже не кивнул. Он стоял и ждал.
0: «Ваш ребенок жив, здоров и отлично себя чувствует», со всей силой убеждения сказал доктор Уолкот. «Вот он лежит на столе. Но он не похож на человека, потому что родился в другое измерение. Наши глаза, привыкшие воспринимать все в трех измерениях, отказываются видеть в нем ребенка. Но все равно он ребенок. Несмотря на такое странное обличье, на пирамидальную форму и щупальца, это и есть ваш ребенок».
1: Хорн сжал губы и зажмурился. «Можно мне чего-нибудь выпить?»
0: «Конечно».
1: Ему сунули в руки стакан. «Дайте я сяду. Посижу минутку».
0: Он устало опустился в кресло. Постепенно все начало проясняться. Все медленно становилось на место. Что бы там ни было, это его ребенок.
1: Хорн содрогнулся.
0: Пусть с виду страшилище, но это его первенец. Наконец он поднял голову, хоть бы лицо доктора не расплывалось перед глазами.
1: «А что мы скажем Полли?» — сказал он еле слышно.
0: «Придумаем что-нибудь утром, как только вы соберетесь силами».
1: «А что будет дальше? Можно как-нибудь вернуть его в прежний вид?»
0: «Мы постараемся, конечно, если вы разрешите. В конце концов, он ваш. Вы вправе поступить с ним, как пожелаете».
1: «С ним?»
0: Хорн горько усмехнулся, закрыл глаза. «Откуда вы знаете, что это он?»
1: Его засасывала тьма. В ушах шумело.
0: Доктор Уолкот явно смутился. «Видите ли, то есть, ну, конечно, мы не можем сказать наверняка...»
1: Хорн еще отхлебнул из стакана. «А если вам не удастся вернуть его обратно?»
0: «Я понимаю, какой это удар для вас, мистер Хорн. Что ж, если вам нестерпимо его видеть, мы охотно вырастим ребенка здесь, в институте».
1: Хорн подумал. «Спасибо. Но какой он ни есть, он наш, мой и Полли. Он останется у нас. Я буду растить его, как растил бы любого ребенка. У него будет дом, семья. Я постараюсь его полюбить. И обращаться с ним буду, как положено».
0: Губы Хорна одеревенели, мысли не слушались.
1: «Понимаете ли вы, что берете на себя, мистер Хорн? Этому ребенку нельзя будет иметь обычных товарищей. Ему не с кем будет играть. Ведь его в два счета задразнит до смерти. Вы же знаете, что такое дети. Если вы решите воспитывать ребенка дома, всю его жизнь придется строго ограничить. Никто не должен его видеть. Это вы понимаете?»
0: «Да, это я понимаю, доктор».
1: «Доктор, а умственно он в порядке?»
0: «Да. Мы исследовали его реакции. В этом отношении он отличный, здоровый младенец».
1: «Я просто хотел знать наверняка. Теперь только одно. Полли».
0: Доктор нахмурился.
1: «Признаться, я и сам ломаю голову. Конечно, тяжко женщине услышать, что ее ребенок родился мертвым. А уж это сказать матери, что она произвела на свет нечто непонятное и на человека-то не похожее. Хуже, чем мертвого. Такое потрясение может оказаться гибельным, и все же я обязан сказать ей правду. Врач не должен лгать пациенту, этим ничего не достигнешь. Хорн отставил стакан. Я не хочу потерять еще и Полли. Я-то сам уже готов к тому, что вы уничтожите ребенка. Я бы это пережил, но я не допущу, чтобы эта история убила Полли. Надеюсь, мы сможем вернуть ребенка в наше измерение. Это и заставляет меня колебаться.

и мягкий свет. Протянул руку, и голубая пирамидка приподнялась. «Привет, малыш», — сказал Хорн. Пирамидка поглядела на него тремя блестящими голубыми глазами. Тихонько протянулось крохотное голубое щупальце и коснулось пальцев Хорна. Он вздрогнул. «Привет, малыш». Доктор поднес поближе бутылочку-соску. «Вот и молоко. А ну-ка попробуем».

Малыш поднял глаза. Туман рассеивался. Над малышом склонились какие-то фигуры, и он понял, что это друзья. Он только что родился, но был уже смышленый, на диво смышленый. Он воспринимал окружающий мир. Над ним и вокруг что-то двигалось. Шесть серых с белым кубов склонились к нему, и у всех шестиугольные отростки, и у всех по три глаза. И еще два куба приблизились по прозрачной плоскости. Один совсем белый, и у него тоже три глаза. Что-то в этом белом кубе нравилось малышу, что-то привлекало. И пахло от этого белого куба чем-то родным. Шесть склонившихся над малышом серо-белых кубов издавали резкие высокие звуки. Наверное, им было интересно, и они удивлялись. Получалось, словно играли сразу шесть флейт пикколо. Теперь свистели два только что подошедших куба – белый и серый. Потом белый куб вытянул один из своих шестиугольных отростков и коснулся малыша. В ответ малыш протянул одно щупальце. Малышу нравился белый куб. Да, нравился. Малыш проголодался. Белый куб ему нравится. Может, белый куб его накормит? Серый куб принес малышу розовый шар. Сейчас его накормят. Хорошо. Хорошо, малыш с жадностью принялся за еду. Хорошо. Вкусно. Серо-белые кубы куда-то скрылись. Остался только приятный белый куб. Он стоял над малышом, глядел на него и все посвистывал.

На завтра они сказали Полли: «Не все. Только самое необходимое». Только намекнули. Сказали, что с малышом в некотором смысле немного неладно. Говорили медленно, кругами, которые все теснее смыкались вокруг Полли. Потом доктор Улкот прочел длинную лекцию о родильных машинах, как они облегчают женщине родовые муки. Но вот на этот раз произошло короткое замыкание. Другой ученый муж сжато и сухо рассказал о разных измерениях. Перечел их по пальцам весьма наглядно. Первое, второе, третье и четвертое. Еще один толковал ей об энергии и материи. И еще один о детях бедняков, которым недоступны блага прогресса. Наконец Полли села на кровати и сказала: «К чему столько разговоров? Что такое с моим ребенком? И почему все вы так много говорите?» И доктор Уолкот сказал ей правду. «Конечно, через недельку вы сможете его увидеть», — прибавил он, — «или, если хотите, передайте его на попечение нашего института». «Мне надо знать только одно», — сказала Полли. Доктор Уолкот вопросительно поднял брови. «Это я виновата, что он такой?» «Никакой вашей вины тут нет. Он не вы.

выродок? Не чудовище?» — допытывалась Полли. «Он только выброшен в другое измерение, во всем остальном совершенно нормальный младенец». Полли уже не стискивала зубы. Складки в углах губ разгладились. Она сказала просто: «Тогда принесите мне моего малыша. Я хочу его видеть. Пожалуйста. Прямо сейчас». Ей принесли ребенка. На завтра они покинули клинику. Полли шагала твердо, решительно, а Питер шел следом, тихо изумляясь ей. Малыша с ними не было. Его привезут позднее. Хорн помог жене подняться в вертолет, сел рядом, и вертолет, жужжа, взмыл в теплую высь. «Ты просто чудо», — сказал Питер. «Вот как?» — отозвалась она, закуривая сигарету. «Еще бы! Даже не заплакала. Держалась молодцом». «Право, он вовсе не так уж плох, когда узнаешь его поближе», — сказала Полли. Я даже могу взять его на руки. Он теплый и плачет, и ему надо менять пеленки, хотя они треугольные». Она засмеялась. Но в этом смехе Питер расслышал дрожащую болезненную нотку. «Нет, я не заплакала, Пит, ведь это мой ребенок. Или будет моим. Слава богу, он не родился мертвый. Он... Не знаю, как тебе объяснить. Он еще не совсем родился. Я стараюсь думать, что он еще не родился. И мы ждем, когда он появится. Я очень верю доктору Олкоту. А ты?» «Да. Да, ты права». Питер взял ее за руку. «Знаешь, что я тебе скажу? Ты просто молодчина». «Я смогу держаться», — сказала Полли, глядя прямо перед собой и не замечая проносящихся под ними зеленых просторов. «Пока я верю, что впереди ждет что-то хорошее, я не позволю себе терзаться и мучиться. Я еще подожду с полгода, а потом, может быть, убью себя». «Полли!» Она взглянула на мужа так, будто увидела впервые. «Прости меня, Пит, но ведь так не бывает, просто не бывает. Когда все кончится и малыш родится по-настоящему, я тут же обо всем забуду. Точно ничего и не было. Но если доктор не сумеет нам помочь, рассудку этого не вынести. Рассудка только и хватит приказать телу влезть на крышу и прыгнуть вниз». «Все уладится», — сказал Питер, сжимая руками штурвал. «Непременно уладится». Полли не ответила, только выпустила облачко табачного дыма, и оно мигом распалось в воздушном вихре под лопастями вертолета.

0: Прошло 3 недели. Каждый день они летали в институт навестить Пая. Такое спокойное, скромное имя дала Полли Хорн голубой пирамидке, которая лежала на теплом спальном столе и смотрела на них из-под длинных ресниц. Доктор Уолкотт не забывал повторять родителям, что ребенок ведет себя, как все младенцы. Столько-то часов спит, столько-то бодрствует, временами спокоен, а временами нет, в точности, как всякий младенец, и также ест, и также пачкает пеленки. Полли слушала все это, и лицо ее смягчалось, глаза теплели. В конце 3-й недели доктор Уолкотт сказал: «Может быть, вы уже не в силах взять его домой? Ведь вы живете за городом, так? Отлично, у вас есть внутренний дворик. Малыш может иногда погулять на солнышке. Ему нужна материнская любовь. Истина избитая, но с нею не поспоришь. Его надо кормить грудью. Конечно, мы договорились, там, где его кормит новая специальная машина, для него нашлись и ласковый голос, и теплые руки, и прочее». Доктор Уолкотт говорил сухо, отрывисто. «Но мне кажется, вы уже достаточно с ним свыклись и понимаете, что это вполне здоровый ребенок. Вы готовы к этому, миссис Хорн?» «Да, я готова». «Отлично. Привозите его каждые 3 дня на осмотр. Вот вам его режим и все предписания. Мы исследуем сейчас несколько возможностей, миссис Хорн. К концу года мы надеемся чего-то достичь. Не могу сейчас обещать определенно, но у меня есть основания полагать, что мы вытащим этого мальчугана из 4-го измерения, как фокусник кролика из шляпы». К немалому изумлению и удовольствию доктора, в ответ на эту речь Полли Хорн тут же его поцеловала. Питер Хорн вел вертолет домой над волнистыми зелеными лугами Гриффита. Временами он поглядывал на пирамидку, лежавшую на руках у Полли. Полли ласково над ней ворковала. Пирамидка отвечала примерно тем же. «Хотела бы я знать, — начала Полли. — Что? Какими он видит нас?» «Я спрашивала Уолкотта. Он говорит, наверное, мы тоже кажемся малышу странными. Он в одном измерении, мы в другом. Ты думаешь, он не видит нас людьми? Если глядеть на это нашими глазами, нет. Но не забудь, он ничего не знает о людях. Для него мы в любом обличье такие, как надо. Он привык видеть нас в форме кубов, квадратов или пирамид. У него не было другого опыта, ему не с чем сравнивать. Мы для него самые обыкновенные. А он нас поражает, потому что мы сравниваем его с привычными для нас формами и размерами».
1: «Да, понимаю, понимаю».
0: Малыш ощутил движение. Один белый куб держал его в теплых отростках. Другой белый куб сидел поодаль. Все они были в фиолетовом эллипсоиде. Эллипсоид двигался по воздуху над просторной светлой равниной, сплошь усеянной пирамидами, шестигранниками, цилиндрами, колоннами, шарами и многоцветными кубами. Один белый куб что-то просвистел. Другой ответил свистом. Тот белый куб, что держал малыша, слегка покачивался. Малыш глядел на белые кубы и на мир, проносящийся за стенками вытянутого летучего пузыря. Ему стало как-то сонно. Он закрыл глаза, прислонился поуютней к белому кубу и тоненько, чуть слышно загудел. «Он уснул», — сказала Полли.

0: Настало лето. У Питера Хорна в экспортно-импортной конторе хлопот было по горло. Но все вечера он неизменно проводил дома. Дни с малышом давались Полли без труда. Но если приходилось оставаться с ним одной до ночи, она слишком много курила. А однажды поздним вечером Питер застал ее на кушетке без чувств. И рядом стояла пустая бутылка из-под коньяка. С тех пор по ночам он сам вставал к малышу. Плакал малыш как-то странно. То ли свистел, то ли шипел жалобно, будто испуганный зверек, затерявшийся в джунглях. Дети так не плачут. Питер сделал в детской звуконепроницаемые стены.
1: «Это чтобы ваша жена не слыхала, как плачет маленький?» – спросил рабочий, который ему помогал.
0: «Да, чтобы она не слыхала», ответил Питер Хорн. Они почти никого у себя не принимали. Боялись, вдруг кто-нибудь наткнется на Пая, маленького Пая, на милую любимую пирамидку.
1: «Что это?» — спросил раз вечером один гость, отрываясь от коктейля, и прислушался. «Какая-то печушка голос подает». «Вы никогда не говорили, что держите птиц в клетках, Питер?»
0: «Да, да», ответил Питер, закрывая дверь в детскую. «Выпейте еще. Давайте все выпьем». Было так, словно они завели собаку или кошку. По крайней мере, так на это смотрела Полли. Питер Хорн незаметно наблюдал за женой, подмечал, как она говорит о маленьком Пае, как ласкает его. Она всегда рассказывала, что Пай делал и как себя вел. Но словно бы с осторожностью. А порой окинет взглядом комнату, проведет ладонью по лбу, по щеке, стиснет руки, и лицо у нее станет испуганное, потерянное, как будто она давно и тщетно кого-то ждет. В сентябре Полли с гордостью сказала мужу.
1: «Он умеет говорить «папа».
0: «Да-да, умеет. Ну-ка, Пай, скажи. Папа». И она подняла повыше теплую голубую пирамидку.
1: «Фьюи!»
0: Просвистела теплая голубая пирамидка.
1: «Еще разок», — сказала Полли.
0: «Фьюи!» Просвистела пирамидка.
1: «Ради бога, перестань», — сказал Питер Хорн.
0: Взял у Полли ребенка и отнес в детскую, и там пирамидка свистела опять и опять, повторяла по-своему. «Папа! Папа! Папа!» Хорн вышел в столовую и налил себе чистого виски. Полли тихонько смеялась. «Правда потрясающе», — сказала она. «Даже голос у него в четвертом измерении. Вот будет мило, когда он научится говорить. Мы дадим ему выучить монолог Гамлета, и он станет читать наизусть, и это прозвучит, как отрывок из Джойса. Повезло нам, правда? Дай мне выпить».
1: «Ты уже пила, хватит».
0: «Ну и спасибо. Я себе и сама налью», — ответила Полли. Так она и сделала.

0: Прошел октябрь, наступил ноябрь. Пай теперь учился говорить. Он свистел и пищал, а когда был голоден, звенел, как бубенчик. Доктор Уолкот навещал Хорнов. «Если малыш весь ярко-голубой, значит, здоров», — сказал он однажды. «Если же голубизна тускнеет, выцветает, значит, ребенок чувствует себя плохо. Запомните это».
1: «Да-да, я запомню», — сказала Полли. «Яркий, как яйцо дрозда, здоров. Тусклый, как кобальт, болен».
0: «Знаете что, моя милая», — сказал Уолкот, — «примите-ка парочку вот этих таблеток, а завтра придете ко мне, побеседуем. Не нравится мне, как вы разговариваете. Покажите-ка язык».
2: «Угу, вы что, пьете?» «И пальцы все в желтых пятнах. Курить надо вдвое меньше. Ну, до завтра».
0: «Вы не очень-то мне помогаете», — возразила Полли. «Прошел уже почти целый год».
2: «Дорогая миссис Хорн, не могу же я держать вас в непрерывном напряжении. Как только наша механика будет готова, мы тотчас вам сообщим. Мы работаем, не покладая рук. Скоро проведем испытание. А теперь примите таблетки и прикусите язычок». Доктор потрепал Пая по подбородку. «Отличный, здоровый младенец, право слово. И весит никак не меньше 20 фунтов».
3: Малыш подмечал каждый шаг этих двух славных белых кубов, которые всегда с ним, когда он не спит. Есть еще один куб, серый. Тот появляется не каждый день. Но главные в его жизни – два белых куба. Они его любят и заботятся о нем. Малыш поднял глаза на белый куб, тот, что с округленными гранями, потеплее и помягче. И очень довольный, тихонько защебетал. Белый куб кормит его. Малыш доволен. Он растет. Все привычно и хорошо. Настал новый 1989 год. В небе проносились межпланетные корабли, жужжали вертолеты, завивая вихрями теплый воздух Калифорнии. Питер Хорн тайком привез домой большие пластины особым образом отлитого голубого и серого стекла. Сквозь них он всматривался в своего ребенка. Ничего. Пирамидка оставалась пирамидкой. Просвечивал ли он ее рентгеновскими лучами или разглядывал сквозь желтый целлофан, барьер был непробиваем. Хорн потихоньку снова стал пить. Все круто переломилось в начале февраля. Хорн возвращался домой, хотел уже посадить вертолет и ахнул. На лужайке перед его домом столпились соседи. Кто сидел, кто стоял. Некоторые уходили прочь, и лица у них были испуганные. Во дворе гуляла Полли с ребенком. Она была совсем пьяная. Сжимая в руке щупальца голубой пирамидки, она водила Пая взад и вперед. Не заметила, как сел вертолет, не обратила никакого внимания на мужа, когда он бегом бросился к ней. Один из соседей обернулся. «Какая славная у вас зверюшка, мистер Хорн! Где вы ее откопали?» Еще кто-то крикнул. «Видно, вы порядком постранствовали, Хорн. Это откуда же, из Южной Африки?» Полли подхватила пирамидку на руки. «Скажи, папа!» — закричала она неуверенно, как сквозь туман, глядя на мужа.
4: «Фьюи!» —
3: засвистела пирамидка. «Полли!» — позвал Питер.
1: «Он ласковый, как щенок или котенок», — говорила Полли, ведя пирамидку по двору. «Нет-нет, не бойтесь, он совсем не опасен. Он ласковый, прямо как ребенок. Мой муж привез его из Афганистана».
3: Соседи начали расходиться.
1: «Куда же вы?» — Полли замахала им рукой. «Не хотите поглядеть на моего малютку? Разве он не красавчик?»
3: Питер ударил ее по лицу.
1: «Мой малютка», — повторяла Полли срывающимся голосом. Питер опять и опять бил ее по щекам, и, наконец, она умолкла, у нее подкосились ноги. Он поднял ее и унес в дом. Потом вышел, увел Пая, сел и позвонил в институт.
2: «Доктор Улкот, — говорит Хорн, — извольте подготовить вашу механику сегодня или никогда».
1: Короткая заминка, потом Улкот сказал со вздохом. «Ладно, привозите жену и ребенка, попробуем управиться».
2: Оба дали отбой.
1: Хорн сидел и внимательно разглядывал пирамидку. «Все соседи от него в восторге», — сказала Полли. Она лежала на кушетке, глаза были закрыты, губы дрожали. В вестибюле института их обдало безупречной стерильной чистотой. Доктор Улкот шагал по коридору, за ним Питер Хорн и Полли с Паем на руках. Вошли в одну из дверей и очутились в просторной комнате. Посередине стояли рядом два стола, над каждым свисал большой черный колпак. Позади столов выстроились незнакомые аппараты. Счету не было циферблатом и рукояткам. Слышалось еле уловимое гудение. Питер Хорн поглядел на жену. Улкот подал ей стакан с какой-то жидкостью. «Выпейте», — сказал он. Полли повиновалась. «Вот так, садитесь». Хорны сели. Доктор сцепил руки пальцы в пальцы и минуту-другую молча смотрел на обоих. «Теперь послушайте, чем я занимался все последние месяцы», — сказал он. «Я пытался вытащить малыша из того измерения, куда он попал, 4-го, 5-го или 6-го, сам черт не разберет. Всякий раз, как вы привозили его сюда на осмотр, мы бились над этой задачей, и в известном смысле она решена. Но извлечь ребенка из того треклятого измерения мы пока не можем». Полли вся сникла. Хорн же неотрывно смотрел на доктора. «Что-то он еще скажет?» Улкот наклонился к ним. «Я не могу извлечь оттуда Пая. Но я могу переправить вас обоих туда». «Вот так-то». И он развел руками. Хорн посмотрел на машину в углу.
2: «То есть вы можете послать нас в измерение Пая? Если вы непременно этого хотите».
1: Полли не отозвалась. Она молча держала Пая на коленях и не сводила с него глаз. Доктор Улкот стал объяснять. «Мы знаем, какими неполадками, механическими и электрическими, вызвано теперешнее состояние Пая. Мы можем воспроизвести эту цепь случайных погрешностей и воздействий. Но вернуть ребенка в наше измерение – это уже совсем другое дело. Возможно, пока мы добьемся нужного сочетания, придется провести миллион неудачных опытов. Сочетание, которое ввергло его в чужое пространство, было случайностью. Но, по счастью, мы заметили и проследили его. У нас есть показания приборов. А вот как вернуть его оттуда? Таких данных у нас нет. Приходится действовать наугад. Поэтому гораздо легче переправить вас в 4-е измерение, чем вернуть Пая в наше». «Если я перейду в его измерение, я увижу моего ребенка таким, какой он есть на самом деле?» — просто и серьезно спросила Полли. Улкот кивнул. «Тогда я хочу туда», — сказала Полли.
2: «Подожди», — вмешался Питер. «Мы пробыли здесь только 5 минут, а ты уже перечеркиваешь всю свою жизнь».
1: «Пускай. Я иду к моему настоящему ребенку». «Доктор Улкот, а как будет там, по ту сторону?»
2: «Сами вы не заметите никаких перемен. Будете видеть друг друга такими же, как прежде, тот же рост, тот же облик. А вот пирамидка станет для вас ребенком. Вы обретете еще одно чувство и станете иначе воспринимать все, что увидите».
1: «А может быть, мы обратимся в какие-нибудь цилиндры или пирамиды, и вы, доктор, покажетесь нам уже не человеком, а какой-нибудь геометрической фигурой?»
2: «Если слепой прозреет, разве он утратит способность слышать и осязать?»
1: «Нет».
2: «Ну так вот,
1: перестаньте рассуждать при помощи вычитания. Думайте путем сложения. Вы кое-что приобретаете и ничего не теряете. Вы знаете, как выглядит человек? А у Пая, когда он смотрит на нас из своего измерения, этого преимущества нет. Прибыв туда, вы сможете увидеть доктора Улкута, как пожелаете, и геометрической фигурой, и человеком. Наверное, на этом вы заделаетесь заправскими философами. Но тут есть еще одно... Что же? Для всего света вы, ваша жена и ребенок будете выглядеть абстрактными фигурами. Малыш треугольником, ваша жена, возможно, прямоугольником, сами вы массивным шестигранником. Потрясение ждет всех, кроме вас. Мы окажемся выродками? Да, но не почувствуете себя выродками. Только придется жить замкнуто и уединенно. До тех пор, пока вы не найдете способ вернуть нас всех троих. Вот именно. Может пройти и 10 лет, и 20. Я бы вам не советовал. Пожалуй, вы оба сойдете с ума от одиночества, от сознания, что вы не такие, как все. Если в вас есть хоть малое зернышко шизофрении, она разовьется. Но, понятно, решайте сами. Питер Хорн посмотрел на жену. Она ответила прямым, серьезным взглядом. «Мы идем», — сказал Питер. «В измерение Пая?» — переспросил Улкот. «В измерение Пая». Они поднялись. «Мы не утратим никаких способностей, доктор, вы уверены? Поймете ли вы нас, когда мы станем с вами говорить? Ведь Пая понять невозможно». Пай говорит так, потому что так звучит для него наша речь, когда она проникает в его измерение, и он повторяет то, что слышит. А вы, оказавшись там, будете говорить со мной превосходным человеческим языком, потому что вы это умеете. Измерения не отменяют чувств и способностей, времени и знаний. А что будет с Паем, когда мы попадем в его измерение, мы прямо у него на глазах обратимся в людей? Вдруг это будет для него слишком сильным потрясением? Не опасно это? Он еще совсем кроха. Его представления о мире не вполне сложились. Конечно, он будет поражен, но от вас будет пахнуть по-прежнему, и голоса останутся прежние, хорошо знакомые, и вы будете все такими же ласковыми и любящими, а это главное. Нет, вы с ним прекрасно поймете друг друга. Хорн медленно почесал в затылке. Да. Не самый простой и короткий путь к цели. Он вздохнул. Вот был бы у нас еще ребенок, тогда про этого можно бы и забыть. Но ведь речь именно о нем. Смею думать, вашей жене нужен только этот малыш и никакой другой. Правда, Полли?
5: Этот. Только этот, сказала Полли.
1: Улкот многозначительно посмотрел на Хорна, и Питер понял. Этот ребенок не то Полли потеряна. Этот ребенок не то Полли до конца жизни просидит где-то в тишине, в четырех стенах, уставясь в пространство невидящими глазами. Все вместе они направились к машине. «Что ж, если она это выдержит, так и выдержу и я», сказал Хорн и взял жену за руку. «Сколько лет я работал в полную силу, не худо и отдохнуть. Примем для разнообразия абстрактную форму». «По совести я вам завидую», — сказал Улкот, нажимая какие-то кнопки на большой непонятной машине. «И еще вам скажу. Вот поживете там и, пожалуй, напишите такой философский трактат, что Дьюи, Бергсон, Гегель и прочие лопнули бы от зависти. Может, и я как-нибудь соберусь к вам в гости?» «Милости просим. Что нам понадобится для путешествия?» «Ничего. Просто ложитесь на стол и лежите смирно». Комната наполнилась гуденьем. Это звучали мощь, энергия и тепло. Полли и Питер Хорн лежали на сдвинутых вплотную столах, взявшись за руки. Их накрыло двойным черным колпаком, и они очутились в темноте. Откуда-то донесся бой часов, Вдалеко, в глубине здания, металлический голосок прозвенел. «Тики, таки, ровно 7, пусть известно будет всем», и постепенно замер. Низкое гуденье звучало все громче. Машина дышала затаенной, пружинно сжатой, нарастающей мощью. «Это опасно!» — крикнул Питер Хорн. «Нисколько!» Мощь прорвалась воплем. Кажется, все атомы в комнате разделились на два чуждых, враждебных лагеря и борются, чья возьмет. Хорн раскрыл рот. Закричать бы! Все его существо сотрясали ужасающие электрические разряды, перекраивали по неведомым граням и диагоналям. Он чувствовал, тело раздирает какая-то сила, тянет, засасывает, властно чего-то требует. Жадная, неотступная, напористая, она распирает комнату. Черный колпак над ними растягивался, все плоскости и линии дико непостижимо исказились, пот струился по лицу, нет, не пот, а соки, выжатые из него тисками враждующих измерений. Казалось, руки и ноги что-то выворачивает, раскидывает, колет, и вот зажало. И весь он тает, плавится, как воск. Негромко щелкнуло. Мысль Хорна работала стремительно, но спокойно. Как будет потом, когда мы с Полли и Паем окажемся дома и придут друзья посидеть и выпить? Как все это будет? И вдруг он понял, как оно будет, и разум ощутил благоговейный трепет и безоглядное доверие и всю надежность времени. Они по-прежнему будут жить в своем белом доме, на том же тихом зеленом холме, только вокруг поднимется высокая ограда, чтобы не докучали любопытные, и доктор Уукот будет их навещать, поставит свою букашку во дворе и поднимется на крыльцо, а в дверях его встретит стройный белый четырехгранник с коктейлем в змееподобной руке, а в кресле в глубине комнаты солидный белый цилиндр будет читать Ницше и покуривать трубку. И тут же будет бегать Пай. И завяжется беседа. Придут еще друзья. Белый цилиндр и белый четырехгранник будут смеяться и шутить, и угощать всех крохотными сэндвичами и вином. И вечер пройдет славно, весело и непринужденно. Вот как это будет. Щелк. Гуденье прекратилось. С Хорна сняли колпак, все кончилось. Они уже в другом измерении. Он услышал, как вскрикнула Полли. Было очень светло. Хорн соскользнул со стола и остановился, озираясь. По комнате бежала Полли. Наклонилась, подхватила что-то на руки. Вот он, сын Питера Хорна. Живой, розовощекий, голубоглазый мальчуган – лежит в объятиях матери, растерянно озирается и захлебывается плачем. Пирамидки словно не бывало. Полли плакала от счастья. Весь дрожа, но силясь улыбнуться, Питер Хорн пошел к ним. Обнять, наконец, и Полли, и малыша разом, и заплакать вместе с ними. «Ну вот», стоя поодаль, промолвил Уукот. Он долго стоял, не шевелясь, стоял и неотрывно смотрел в другой конец комнаты, на белый цилиндр и стройный белый четырехгранник с голубой пирамидкой в объятиях. Дверь отворилась, вошел ассистент. «Шшш!» Уукот приложил палец к губам. «Им надо побыть одним. Пойдемте». Он взял ассистента за локоть и на цыпочках двинулся к выходу. Дверь затворилась за ними, а белый четырехгранник и белый цилиндр даже не оглянулись.

0: радио фантастики. Радио фантастики.
1: Часть четвертая. Каторжник. Глава 13. Первым выстрелом ему раздробило гусеницу, и оно впервые за 20 с лишним лет покинуло разъезженную колею, выворачивая обломки бетона, вломилось в чащу и начало медленно поворачиваться на месте, с хрустом наваливаясь широким лбом на кустарник, отталкивая от себя содрогающиеся деревья. И когда оно показало необъятную грязную корму с болтающимся на ржавых заклепках листом железа, Зев аккуратно и точно, так чтобы, упаси бог, не задеть котла, всадил ему фугасный заряд в двигатель, в мускулы, в сухожилия, в нервные сплетения. И оно ахнуло железным голосом, выбросило из сочленений клуб раскаленного дыма и остановилось навсегда. Но что-то еще жило в его нечистых бронированных недрах. Какие-то уцелевшие нервы еще продолжали посылать бессмысленные сигналы. Еще включались и тут же выключались аварийные системы. Шипели, плевались пеной. И оно еще дрябло трепетало, еле-еле скребя уцелевшей гусеницей. И грозно, и бессмысленно, как брюхо раздавленной осы, поднималась и опускалась над издыхающим драконом облезлая решетчатая труба ракетной установки. Несколько секунд Зев смотрел на эту агонию, а потом повернулся и пошел в лес, волоча гранатомет за ремень. Максим и Вепрь двинулись следом, и они вышли на тихую лужайку, которую Зев наверняка заприметил еще по пути сюда, повалились в траву, и Зев сказал: «Закурим». Он свернул цигарку однорукому, дал ему прикурить и закурил сам. Максим лежал, положив подбородок на руки, и сквозь редколесье все смотрел, как умирает железный дракон, жалобно дребезжит какими-то последними шестеренками и со свистом выпускает из разодранных внутренностей струи радиоактивного пара. «Вот так и только так», — сказал Зев менторским тоном. «А если будешь делать не так, надеру уши». «Почему?» — спросил Максим. «Я хотел его остановить». «А потому», — ответил Зев, «что граната могла рикошетом засадить в ракету, и тогда нам был бы карачун». «Я целился в гусеницу», — сказал Максим. «А надо целиться в корму», — сказал Зев. Он затянулся. «И вообще, пока ты новичок, никуда не суйся первым. Разве что я тебя попрошу. Понял?» «Понял», — сказал Максим. Все эти тонкости Зефа его не интересовали. И сам Зев его не очень интересовал. Его интересовал Вепрь. Но Вепрь, как всегда, равнодушно молчал, положив искусственную руку на обшарпанный кожух миноискателя. «Все было как всегда». И все было не так, как хотелось. Когда неделю назад новоприбывших воспитуемых выстроили перед бараками, Зев прямо подошел к Максиму и взял его в свой 134-й отряд саперов. Максим обрадовался. Он сразу узнал эту огненную бородищу и квадратную коренастую фигуру, и ему было приятно, что его узнали в этой душной клетчатой толпе, где всем было наплевать на каждого, и никому ни до кого не было дела. Кроме того, у Максима были все основания предполагать, что Зев, бывший знаменитый психиатр Аллу Зев, человек образованный и интеллигентный, не чета полууголовному сброду, которым был набит арестантский вагон, находился здесь за политику и как-то связан с подпольем. А когда Зев привел его в барак и указал место на нарах рядом с одноруким Вепрем, Максим решил было, что судьба его здесь окончательно определилась, но очень скоро он понял, что ошибся. Вепрь не пожелал разговаривать. Он выслушал торопливый шепотом рассказ Максима о судьбе группы, о взрыве башни, о процессе, неопределенно сквозь зевок промямлил «бывает и не такое» и лег, отвернувшись. Максим почувствовал себя обманутым, и тут на нары забрался Зев. «Здорово я сейчас нажрался», — урча и отрыгиваясь, сообщил он Максиму, и без всякого перехода, нахально, с примитивной назойливостью, принялся вытягивать из него имена и явки. Может быть, он когда-нибудь и был знаменитым ученым, образованным и интеллигентным человеком. Может быть, и даже наверняка он имел какое-то отношение к подполью. Но сейчас он производил впечатление обыкновенного нажравшегося провокатора, решившего от нечего делать на сон грядущий обработать глупого новичка. Максим отделался от него не без труда, а когда Зев вдруг захрапел сытым, довольным храпом, еще долго лежал без сна, вспоминая, сколько раз его здесь уже обманывали люди и обстоятельства. Нервы его расходились. Он вспомнил процесс, отвратительный и лживый, весь заранее срепетированный, подготовленный еще до того, как группа получила приказ напасть на башню, и письменные доносы какой-то сволочи, которая знала о группе все и была, может быть, даже членом группы, и фильм, снятый с башни во время нападения, и свой стыд, когда он узнал на экране себя самого, палящего из автомата по прожекторам, нет, по Юпитерам, освещавшим сцену этого страшного спектакля. В наглухо закупоренном бараке было отвратительно душно, кусались паразиты, воспитуемые бредили, а в дальнем углу барака при свете самодельной свечки резались в карты и хрипло орали друг на друга привилегированные. А на другой день обманул Максима и лес. Здесь шагу нельзя было ступить, не наткнувшись на железо, на мертвое, проржавевшее насквозь железо, на притаившееся железо, готовое во всякую минуту убить, на тайно шевелящееся, целящееся железо, на движущееся железо, слепо и бестолково распахивающее остатки дорог. Земля и трава отдавали ржавчиной, на дне лощин копились радиоактивные лужи, птицы не пели, а хрипло вопили, словно в предсмертной тоске. Зверей не было, и не было даже лесной тишины. То справа, то слева бухали и грохотали взрывы. В ветвях клубилась сизая гарь, а порывы ветра доносили рев изношенных двигателей. И так пошло. День-ночь, день-ночь. Днем они уходили в лес, который не был лесом, а был древним укрепленным районом. Он был буквально нафарширован автоматическими боевыми устройствами, самодвижущимися пушками, ракетами на гусеницах, огнеметами, газометами. И все это не умерло за 20 с лишним лет. Все продолжало жить своей ненужной механической жизнью. Все продолжало целиться, наводиться, изрыгать свинец, огонь, смерть. И все это нужно было задавить, взорвать, убить, чтобы расчистить трассу для строительства новых излучающих башен. А ночью вепрь по-прежнему молчал, а Зев снова и снова приставал к Максиму с расспросами и был то прямолинеен до глупости, то хитроумен и ловок на удивление. И была грубая пища, и странные песни воспитуемых, и кого-то били по лицу гвардейцы, и дважды в день все в бараках и в лесу корчились под лучевыми ударами и раскачивались на ветру повешенные беглые. День-ночь. День-ночь. «Зачем вы хотели его остановить?» — спросил вдруг вепрь. Максим быстро сел. Это был первый вопрос, который ему задал однорукий. «Я хотел посмотреть, как он устроен». «Бежать собрались?» Максим покосился на Зефа и сказал: «Да нет, дело не в этом. Все-таки танк, боевая машина». «А зачем вам танк?» — спросил вепрь. Он говорил так, словно рыжего провокатора здесь не было. «Не знаю», — проговорил Максим. «Над этим еще надо подумать». «Их здесь много таких?» «Много», — вмешался рыжий провокатор. «И танков здесь много, и дураков здесь тоже всегда хватало». Он зевнул. «Сколько раз уже пробовали. Залезут, покопаются, да и бросят. А один дурак, вот вроде тебя, тот и вовсе взорвался». «Ничего, я бы не взорвался», — холодно сказал Максим. «Эта машина не из сложных». «А зачем она вам все-таки?» — спросил Однорукий. Он курил, лежа на спине, держа цигарку в искусственных пальцах. «Предположим, вы наладите ее. Что дальше?»
2: «На прорыв через мост», — сказал Зев, хохотнув.
1: «Почему бы и нет?» — спросил Максим. Он положительно не знал, как себя держать. Этот рыжий, кажется, все-таки не провокатор.
2: «Массаракш, чего они вдруг пристали?»
1: «Вы не доберетесь до моста», — сказал Однорукий. «Вас 33 раза расстреляют. А если даже доберетесь, то увидите, что мост разведен. А по дну реки?»
2: «Река радиоактивна», — сказал Зев и сплюнул. «Если бы это была человеческая река, не надо было бы никаких танков. Переплывай ее в любом месте, берега не охраняются». Он снова сплюнул. «Впрочем, тогда бы они охранялись. Так что, юноша, не пыли. Ты попал сюда надолго, приспосабливайся. Приспособишься, дело будет. А не станешь слушать старших, еще сегодня можешь узреть мировой свет».
1: «Убежать нетрудно», — сказал Максим. «Убежать я мог бы прямо сейчас».
2: «Ай да ты!» — восхитился Зев.
1: «И если вы намерены и дальше играть в конспирацию», — продолжал Максим, демонстративно обращаясь только к Вепрю, но Зев снова прервал его.
2: «Я намерен выполнить сегодняшнюю норму», — заявил он, поднимаясь. «Иначе нам не дадут сегодня жрать. Пошли».
1: Он ушел вперед, шагая в перевалку между деревьями, а Максим спросил Однорукого. «Разве он политический?» Однорукий быстро взглянул на него и сказал: «Что вы, как можно?» Они пошли за Зефом, стараясь ступать след в след. Максим шел замыкающим. «За что же он сидит?»
2: «За неправильный переход улицы», — сказал Однорукий, и у Максима опять пропала охота разговаривать.
1: Они не прошли сотни шагов, как Зев скомандовал: «Стой!» — и началась работа. «Ложись!» — заорал Зев. Они бросились плашмя на землю. Толстое дерево впереди с протяжным скрипом повернулось, выдвинуло из себя длинный тонкий орудийный ствол, пошевелило им из стороны в сторону, как бы примериваясь, затем что-то зажужжало, раздался щелчок, и из черного дула лениво выползло облачко желтого дыма. «Протухло», — сказал Зев деловито и поднялся первым, отряхивая штаны. Дерево с пушкой они подорвали. Потом было минное поле. Потом холм-ловушка с пулеметом, который не протух и долго прижимал их к земле, грохоча на весь лес. Потом они попали в настоящие джунгли колючей проволоки, еле продрались, а когда все-таки продрались, по ним открыли огонь откуда-то сверху. Все вокруг рвалось и горело. Максим ничего не понимал. Однорукий молча и спокойно лежал лицом вниз, а Зев палил из гранатомета в небо и вдруг заорал: «Бегом за мной!» И они побежали, а там, где они только что были, вспыхнул пожар. Зев ругался страшными словами, Однорукий посмеивался. Они забрались в глухую чащу, но тут вдруг засвистело, засопело, и сквозь ветви повалили зеленоватые облака отвратительно пахнущего газа. И опять надо было бежать, продираться через кусты, и Зев опять ругался, а Однорукого мучительно тошнило. Потом Зев, наконец, притомился и объявил отдых. Они разожгли костер, и Максим, как младший, принялся готовить обед, варить суп из консервов в том самом котелке. Зев и Однорукий, чумазые, ободранные, лежали тут же и курили. У Вепря был замученный вид. Он был уже стар, ему приходилось труднее всех. «Уму непостижимо», — сказал Максим. «Как это мы ухитрились проиграть войну при таком количестве техники на квадратный метр?»
2: «А откуда ты взял, что мы ее проиграли?» — лениво спросил Зев.
1: «Не выиграли же», — сказал Максим. «Победители так не живут?»
2: «В современной войне не бывает победителей», — заметил Однорукий. «Вы, конечно, правы. Войну мы проиграли. Эту войну проиграли все. Выиграли только неизвестные отцы».
1: «Неизвестным отцам тоже не сладко приходится», — сказал Максим, помешивая похлебку.
2: «Да», — серьезно сказал Зев, — «бессонные ночи и мучительные раздумья о судьбах своего народа. усталые и добрые, всевидящие и всепонимающие. Масаракш, давно газет не читал, забыл, как там дальше? Верные и добрые, поправил однорукий, отдающие себя целиком прогрессу и борьбе с хаосом. «Отвык я от таких слов», — сказал Зев. «У нас тут все больше хайло да мурло. Эй, парень, как тебя?» «Максим». «Да, верно». «Ты, Мак, помешивай, помешивай. Смотри, если пригорит». Максим помешивал. А потом Зев заявил, что пора. Сил больше нет терпеть. В полном молчании они съели суп. Максим чувствовал, что-то изменилось. Что-то сегодня будет сказано. Но после обеда однорукий снова улегся и стал глядеть в небо. А Зев с неразборчивым ворчанием забрал котелок и принялся вымазывать дно краюхой хлеба. «Подстрелить бы что-нибудь», — бормотал он, — «жрать охота, как и не ел, только аппетит зря растравил». Чувствуя неловкость, Максим попытался завести разговор об охоте в этих местах, но его не поддержали. Однорукий лежал с закрытыми глазами и, казалось, спал. Зев, дослушав до конца Максимова соображения, проворчал только: «Какая здесь охота? Все грязное, активное», и тоже повалился на спину. Максим вздохнул, взял котелок и побрел к ручейку, который слышался неподалеку. Вода в ручейке была прозрачная, на вид чистая и вкусная, так что Максиму захотелось попить, и он зачерпнул горстью. Увы, мыть котелок здесь было нельзя, да и пить не стоило. Ручеек был заметно радиоактивный. Максим присел на корточки, поставил котелок рядом и задумался. Сначала он почему-то подумал о Раде, как она всегда мыла посуду после еды и не разрешала помогать под нелепым предлогом, что это дело женское. Он вспомнил, что она его любит, и ощутил гордость, потому что до сих пор его не любила еще никакая женщина. Ему очень захотелось увидеть Раду. И он тут же с крайней непоследовательностью подумал, как это хорошо, что ее здесь нет. Здесь не место даже для самых скверных мужчин. Сюда надо было бы пригнать 1020 кибердворников, а может быть, просто распылить все эти леса со всем содержимым и вырастить новые, веселые, или пусть даже мрачные, но чистые и с мрачностью природной. Потом он вспомнил, что сослан сюда навечно, и подивился наивности тех, кто сослал его сюда, и, не взявши с него никакого слова, вообразил, что он станет добровольно тут существовать, да еще помогать им тянуть через эти леса линию лучевых башен. В арестантском вагоне говорили, что леса тянутся на юг на сотни километров, а военная техника встречается даже в пустыне. «Ну нет, я здесь не задержусь. Масаракш. Еще вчера я эти башни валил, а сегодня буду расчищать для них место? Хватит с меня глупостей. Вепрь мне не верит. Зев он верит, а мне нет. А я не верю Зефу. И, кажется, напрасно. Наверное, я кажусь вепрю таким же назойливо подозрительным, каким мне кажется Зев. Ну хорошо, вепрь мне не верит. Значит, я опять один. Можно, конечно, надеяться на встречу с генералом или с копытом, но это слишком маловероятно. Говорят, воспитуемых здесь больше миллиона, а пространство огромное. Да, на такую встречу надеяться нельзя. Можно, конечно, попытаться сколотить группу из незнакомых, но, Масаракш, надо быть честным с самим собой. Я для этого не гожусь. Пока я для этого не годен, слишком доверчив. Погоди, давай все-таки уясним задачу. Чего я хочу? Несколько минут он уяснял задачу. Получилось следующее.

он честно признал, что ясно представляет себе только первый пункт своей программы – свержение тирании. Что будет дальше, он представлял себе довольно смутно. Более того, он даже не был уверен, что широкие народные массы поддержат его идею свержения. Неизвестные отцы были совершенно явными лжецами и мерзавцами, но они почему-то пользовались у народа несомненной популярностью. «Ладно», — решил он, — «не будем заглядывать так далеко. Остановимся на первом пункте и посмотрим, что стоит между мною и жирными шеями неизвестных отцов. Во-первых, вооруженные силы. Отлично выдрессированная гвардия и армия, о которой я знаю только, что где-то там, в какой-то штрафной роте, странное выражение, служит мой Гай. Во-вторых, и это более существенно, сама анонимность неизвестных отцов. Кто они? Где их искать? Откуда они берутся? Где пребывают? Как ими становятся?» Он попытался вспомнить, как было на земле в эпоху революции и диктатур. «Масаракш. Помню только узловые даты, самые главные имена, самую общую расстановку сил, а мне нужны детали, аналогии, прецеденты. Вот, например, фашизм. Как там было? Помню, было противно об этом читать и слушать. Гилмер был там какой-то отвратительный, как паук-кровосос. Постой-ка. Значит, это уже не было анонимное правительство. Да, немного же я помню. Но ведь это же было так давно, и это было так гнусно. И кто мог знать, что я попаду в такую кашу? Сюда бы дядей из галактической безопасности или из Института экспериментальной истории. Они бы живо разобрались, что здесь к чему. Может, попробовать построить передатчик?» Он грустно засмеялся, вспомнив, что один раз уже думал здесь о передатчике, в этом же районе, где-то совсем близко отсюда. «Нет, видно, придется надеяться только на себя. Ладно. Против армии есть только одно оружие – армия. Против анонимности и загадочности – разведка. Очень просто все получается. Во всяком случае, отсюда надо уходить. Я, конечно, попытаюсь собрать какую-нибудь группу, но если не получится, уйду один. И обязательно танк. Здесь оружие на 100 армий. Потрепанное, правда, за 20 лет, да еще автоматическое. Но надо попытаться его приспособить. Неужели вепрь мне так и не поверит?» Подумал он почти с отчаянием, подхватил котелок и побежал обратно к костру. Зев и вепрь не спали. Они лежали голова к голове и о чем-то тихо, но горячо спорили. Увидев Максима, Зев торопливо сказал «хватит» и поднялся. Задрав рыжую бородищу и выкатив глаза, он заорал: «Где тебя носят, Масаракш? Кто тебе разрешил уходить? Работать надо, а не то жрать не дадут. 33 раза, Масаракш!» И тут Максим взбеленился. Кажется, впервые в своей жизни он гаркнул на человека во весь голос: «Черт бы вас подрал, Зев! Вы можете еще о чем-нибудь думать, кроме жратвы? Целый день я только и слышу от вас: жрать, жрать, жрать! Можете сожрать мои консервы, если это так вас мучает!» Он швырнул озим котелок и, схватив рюкзак, принялся продевать руки в ремни. Присевший от акустического удара Зев ошеломленно смотрел на него, зияя черной пастью в огненной бородище. Потом пасть захлопнулась, раздалось бульканье, всхрапывание, и Зев загоготал на весь лес. Однорукий вторил ему, что было только видно, но не слышно. Максим не выдержал и тоже засмеялся, несколько смущенный. Ему было неловко за свою грубость. «Масаракш!» — прохрипел наконец Зев. «Вот это голосина!» «Нет, дружище!» — обратился он к вепрю. «Ты попомни мои слова!» «А впрочем, я сказал, хватит!» «Подъем!» — заорал он. «Вперед, если хотите жрать сегодня вечером!» И все. Поорали, посмеялись, посерьезнели и отправились дальше. Рисковать жизнью во имя неизвестных отцов. Максим с ожесточением разряжал мины, выламывал из гнезд спаренные пулеметы, свинчивал боеголовки у зенитных ракет, торчавших из раскрытых люков, снова

0: Или огонь, смрад, шипящие струи слезоточивых газов, отвратительная вонь от разлагающихся трупов животных, расстрелянных автоматами. Они стали еще грязнее, еще злее, еще оборваннее. А Зев хрипел Максиму: «Вперед, вперед! Жрать хочешь — вперед!» А однорукий вепрь окончательно вымотался и еле тащился далеко позади, опираясь на свой миноискатель, как на клюку. За эти часы Зев осточертел Максиму окончательно, и Максим даже обрадовался, когда Рыжебородый вдруг взревел и с шумом провалился под землю. Максим, вытирая пот с грязного лба грязным рукавом, неторопливо подошел и остановился на краю мрачной узкой щели, скрытой в траве. Щель была глубокая, непроглядная, из нее несло холодом и сыростью. Ничего не было видно, и слышался только какой-то хруст, дребезг и невнятная ругань. Прихрамывая, подошел вепрь. Тоже заглянул в щель и спросил Максима: «Он там? Что он там делает?» «Зев!» — позвал Максим, нагнувшись. «Где вы там, Зев?» Из щели гулко донеслось: «Спускайтесь сюда! Прыгайте, здесь мягко!» Максим поглядел на Однорукого, тот покачал головой. «Это не для меня», — сказал он. «Прыгайте, я потом спущу вам веревку». «Кто здесь?» — заревел вдруг внизу Зев. «Стрелять буду, Масаракш!» Максим спустил ноги в щель, оттолкнулся и прыгнул. Почти сейчас же он по колено погрузился в рыхлую массу и сел. Зев был где-то рядом. Максим закрыл глаза и несколько секунд посидел, привыкая к темноте. «Иди сюда, Мак, тут кто-то есть», — прогудел Зев. «Вепрь!» — крикнул он. «Прыгай!» Вепрь ответил, что устал как собака и с удовольствием посидит наверху. «Как хочешь», — сказал Зев. «Но, по-моему, это крепость. Потом пожалеешь». Однорукий ответил невнятно. Голос у него был слабый, его, кажется, опять мутило, и было ему не до крепости. Максим открыл глаза и огляделся. Он сидел на куче земли посередине длинного коридора с шершавыми цементными стенами. Дыра в потолке была не то вентиляционным отверстием, не то пробоиной. Зев стоял в шагах в 20 и тоже осматривался, светя фонариком. «Что это здесь?» — спросил Максим. «Откуда я знаю?» — сказал Зев сварливо. «Может, укрытие какое-нибудь, а может быть и в самом деле крепость. Знаешь, что такое крепость?» «Нет», — сказал Максим и стал сползать с кучи. «Не знаешь», — сказал Зев рассеянно. Он все оглядывался, шаря фонариком по стенам. «Что же ты тогда знаешь, Масаракш?» — сказал он. «Здесь только что кто-то был». «Человек?» — спросил Максим. «Не знаю», — ответил Зев. Прокрался вдоль стены и пропал. «А крепость, приятель, это такая штука, что мы могли бы за один день закончить всю нашу работу». «Ага, следы». Он присел на корточки. Максим присел рядом и увидел цепочку отпечатков в пыли под стеной. «Странные следы», — сказал он. «Да, приятель», — сказал Зев, оглядываясь, — «я таких следов не видал». «Словно кто-то на кулаках прошел», — сказал Максим. Он сжал кулак и сделал отпечаток рядом со следом. «Похоже», — с уважением признал Зев. Он посветил вглубь коридора. Там что-то слабо мерцало, отсвечивая, то ли поворот, то ли тупик. «Сходим, посмотрим», — сказал он. «Тише», — сказал Максим. «Молчите и не двигайтесь». В подземелье стояла ватная сырая тишина, но коридор не был безжизненным. Кто-то там впереди, Максим не мог точно определить, где и как далеко, стоял, прижимаясь к стене, кто-то небольшой, слабо и незнакомо пахнущий, наблюдающий за ними и недовольный их присутствием. Это было что-то совсем неизвестное, и намерения его были неуловимы. «Нам обязательно надо идти?» — спросил Максим. «Хотелось бы», — сказал Зев. «Зачем?» «Надо посмотреть, может быть, это все-таки крепость? Если бы мы нашли крепость, тогда бы, друг мой, все стало бы по-другому. Я в крепость не верю, но раз говорят, как знать? Может быть, и не все врут?» «Там кто-то есть», — сказал Максим. «Я не понимаю, кто». «Да?» «Хм, Если это крепость, здесь, по легенде, живут либо остатки гарнизона, они, понимаешь, тут сидят и не знают, что война кончилась. Они, понимаешь, в разгар войны объявили себя нейтральными, заперлись и пообещали, что взорвут весь материк, если к ним полезут. А они могут? Если это крепость, они все могут. Да, наверху ведь все время взрывы, стрельба. Очень может быть, что они считают, что война еще не кончилась. Принц здесь какой-то командовал или герцог. Хорошо было бы с ним встретиться и поговорить. Максим прислушался. «Нет», — сказал он уверенно, — «нет там ни принца, ни герцога. Там какой-то зверь, что ли?» «Нет, не зверь. Либо? Что либо? Вы сказали, либо остатки гарнизона, либо?» «А, ну это чепуха, бабьи сказки. Пойдем, посмотрим». Зев зарядил гранатомет, взял его навскидку и двинулся вперед, светя фонариком. Максим пошел рядом. Несколько минут они брели по коридору, потом уперлись в стену и свернули направо. «Вы очень шумите», — сказал Максим. «Там что-то происходит, а вы так сопите». «Что же мне, не дышать?» — немедленно ощетинился Зев. «И фонарик мне ваш мешает», — сказал Максим. «То есть как это мешает? Темно». «В темноте я вижу», — сказал Максим. «А вот из-за вашего фонарика ничего разобрать не могу. Давайте я пойду вперед, а вы останетесь. А то мы так ничего не узнаем». «Ну, как хочешь», — произнес Зев непривычно неуверенным голосом. Максим снова зажмурился, отдохнул от неверного света, пригнулся и пошел вдоль стены, стараясь никак не шуметь. Неизвестный был где-то недалеко, и Максим приближался к нему с каждым шагом. Коридору конца не было. Справа объявились двери, все они были железные и все заперты. Навстречу тянуло сквознячком. Воздух был сыроват, наполнен запахом плесени и еще того неизвестного, живого и теплого. Позади осторожно шумел Зев. Ему было не по себе, и он боялся отстать. Почувствовав это, Максим засмеялся про себя. Он отвлекся буквально на секунду, и за эту секунду неизвестный впереди исчез. Максим остановился в недоумении. Неизвестный только что был впереди, совсем рядом, а затем в одно мгновение словно растворился в воздухе и также мгновенно возник за спиной, тоже совсем рядом. «Зев!» — позвал Максим. «Да?» — гулко отозвался рыжебородый. Максим представил себе, как неизвестный стоит между ними и поворачивает голову на голоса. «Он между нами», — сказал Максим. «Не вздумайте стрелять». «Ладно», — сказал Зев, помолчав. «Ни черта не видно», — сообщил он. «Как он выглядит?» «Не знаю», — ответил Максим. «Мягкое». «Животное?» «Не похоже», — сказал Максим. «Ты же сказал, что видишь в темноте». «Я не глазами вижу», — сказал Максим. «Помолчите». «Не глазами», — проворчал Зев и затих. Неизвестный постоял, пересек коридор, исчез и через некоторое время снова появился впереди. «Ему тоже любопытно», — подумал Максим. Он очень старался вызвать в себе ощущение симпатии к этому существу, но что-то мешало. Вероятно, неприятное сочетание незвериного интеллекта с полузвериной внешностью. Он снова пошел вперед. Неизвестный отступал, сохраняя постоянную дистанцию. «Как дела?» — спросил Зев. «Все тоже», — ответил Максим. «Возможно, он нас куда-то ведет или заманивает». «А справимся?» — спросил Зев. «Он не собирается нападать», — сказал Максим. «Ему самому интересно». Он замолчал, потому что неизвестный снова исчез, и Максим сейчас же почувствовал, что коридор кончился. Вокруг было большое помещение. Все-таки здесь было слишком темно. Максим почти ничего не видел. Он ощущал присутствие металла, стекла, припахивало ржавчиной, и был здесь ток высокого напряжения. Несколько секунд Максим стоял неподвижно, потом, разобрав, где выключатель, потянулся к нему. Но тут неизвестный появился снова, и не один. С ним был второй, похожий, но не точно такой же. Они стояли у той же стены, что и Максим, он слышал их дыхание — частая и влажная. Он замер, надеясь, что они подойдут поближе, но они не подходили. И тогда он, изо всех сил сузив зрачки, нажал на клавишу выключателя. По-видимому, что-то было не в порядке в цепи. Лампы вспыхнули лишь на долю секунды, где-то с треском лопнули предохранители, и свет снова погас. Но Максим успел увидеть, что неизвестные существа были небольшие, ростом с крупную собаку, стояли на четвереньках, были покрыты темной шерстью, и у них были большие тяжелые головы. Глаза их Максим разглядеть не успел. Существа немедленно исчезли, как будто их и не было. «Что там у тебя?» — спросил Зев встревоженно. «Что за вспышка?» «Я зажигал свет», — отозвался Максим. «Идите сюда». «А где этот? Ты его видел?» «Почти не видел. Похоже все-таки на животных. Вроде собак с большими головами». По стенам запрыгали отсветы фонарика. Зев говорил на ходу. «А, собаки! Знаю, живут здесь такие в лесу. Живых я их, правда, никогда не видел». Но подстреленных много раз. «Нет», — сказал Максим с сомнением, — «это все-таки не животные». «Животные, животные», — сказал Зев. Голос его гулко отдался под высоким сводом. «Зря мы с тобой перетрусили. Я было подумал, что это упыри». «Масаракш, да это же крепость!» Он остановился посередине помещения, шарил лучом по стенам, по рядам циферблатов, по распределительным щитам. Сверкало стекло, никель, выцветшая пластмасса. «Ну, поздравляю, Мак. Все-таки мы ее с тобой нашли. Зря я не верил, зря. А это что такое? Ага, это электронный мозг. И ведь все под током. Ах, черт возьми, сюда бы кузнеца. Слушай, а ты ничего в этом не понимаешь?» «В чем именно?» — спросил Максим, подходя. «Вот во всей этой механике, это же пульт управления. Если в нем разобраться, весь край наш. Вся эта техника наверху управляется отсюда. Ах, если бы разобраться, Масаракш!» Максим отобрал у него фонарик, поставил так, чтобы свет рассеивался по помещению, и огляделся. Везде лежала пыль, лежала уже много лет, а на столе в углу на расстеленной слевшей бумаге стояла тарелка, заляпанная черным, и рядом вилка. Максим прошелся вдоль пультов, потрогал верньеры, попытался включить электронную машину, взялся за какой-то рубильник, рукоять осталась у него в пальцах. «Вряд ли», — сказал он наконец, — «вряд ли отсюда можно чем-нибудь особенным управлять. Во-первых, слишком здесь все просто. Скорее всего, это либо станция наблюдения, либо одна из контрольных подстанций. Тут все какое-то вспомогательное. И машина слабая. Не хватит даже, чтобы десяткам танков управлять. А потом здесь же все развалилось, ни к чему нельзя притронуться. Ток, правда, есть, но напряжение ниже нормы. Котел, наверное, совсем забило. Нет, Зев, все это не так просто, как вам кажется». Он вдруг заметил торчащие из стены длинные трубки, соединенные резиновым наглазником. Пододвинул алюминиевый стул, уселся и сунул лицо в наглазник. К его удивлению, оптика оказалась в превосходном состоянии. Но еще больше он удивился тому, что увидел. В поле его зрения был совсем незнакомый пейзаж. Бело-желтая пустыня, песчаные дюны, остов какого-то металлического сооружения. Там дул сильный ветер. Бежали по дюнам струйки песка. Мутный горизонт заворачивался чашей. «Посмотрите», — сказал он Зефу. «Где это?» Зев прислонил гранатомет к пульту, подошел и посмотрел. «Странно», — сказал он, помолчав. «Это пустыня». «Это, друг мой, от нас 400 километров». Он отодвинулся от окуляров и поднял глаза на Максима. «Сколько же они труда во все это вбили, мерзавцы! А что толку? Вон ветер гуляет по пескам, а какой это был край! Меня до войны мальчишка еще на курорт возили. Он встал. «Пойдем отсюда к черту», — сказал он горько и взял фонарик. «Мы с тобой тут ничего не поймем. Придется ждать, когда кузнеца сцапают и посадят». «Только его не посадят, а расстреляют, наверное. Ну, пошли?» «Да», — сказал Максим. Он разглядывал странные следы на полу. «Вот это меня интересует гораздо больше», — сообщил он. «И напрасно», — сказал Зев. «Тут, наверное, много всякого зверья бегает». Он закинул за спину гранатомет и пошел к выходу из зала. Максим, оглядываясь на следы, двинулся за ним. «Жрать хочется», — сказал Зев. Они пошли по коридору. Максим предложил взломать одну из дверей, но, по мнению Зефа, это было ни к чему. «Этим делом надо заниматься серьезно», — сказал он. «Что мы тут будем время тратить? Мы еще норму не отработали. А сюда нужно прийти со знающим человеком». «На вашем месте», — возразил Максим, — «я бы не очень рассчитывал на эту вашу крепость. Во-первых, здесь все сгнило, а во-вторых, она уже занята». «Кем это?» «Ах, ты опять про собак. И ты туда же. Те про упырей твердят, а ты...» Зев замолчал. По коридору пронесся гортанный возглас, многократным эхом отразился от стен и затих. И сразу же, откуда-то издали, отозвался другой, такой же голос. Это были очень знакомые звуки, но Максим никак не мог вспомнить, где слышал их. «Так вот, кто это кричит по ночам», — сказал Зев. «А мы думали, птицы». «Странный крик», — сказал Максим. «Странный, не знаю», — возразил Зев, — «но страшноватый. Ночью, как начнут орать по всему лесу, душа в пятки уходит. Сколько об этих криках сказок рассказывают. Был один уголовник, так он хвастался, будто знает этот язык. Переводил». «И что же он переводил?» — спросил Максим. «А, вздор, какой там язык?» «А где этот уголовник?» «Да его съели», — сказал Зев. «Он был в строителях, партия в лесу заблудилась. Ребята оголодали, и сам понимаешь». Они свернули налево, и далеко впереди показалось смутное бледное пятно света. Зев выключил фонарик и спрятал в карман. Он шел теперь впереди, и когда резко остановился, Максим чуть не налетел на него. «Масаракш», — пробормотал Зев. На полу, поперек коридора, лежал человеческий костяк. Зев снял с плеча гранатомет и огляделся. «Этого здесь не было», — пробормотал он. «Да», — сказал Максим, — «его только что положили». Сзади, в глубине подземелья, вдруг разразился целый хор гортанных протяжных воплей. Вопли мешались с эхом. Казалось, что вопит тысяча глоток, и все они вопили хором, словно скандируя какое-то странное слово из четырех слогов. Максиму почудились издевка, вызов, насмешка. Затем хор умолк так же внезапно, как начался. Зев шумно перевел дыхание и опустил гранатомет. Максим снова посмотрел на скелет. «По-моему, это намек», — сказал он. «По-моему, тоже», — пробурчал Зев. «Пойдем скорее». Они быстро дошли до пролома в потолке, забрались на земляную кучу и увидели над собой встревоженное лицо вепря. Он лежал грудью на краю пролома, спустив вниз веревку с петлей. «Что там у вас?» — спросил он. «Это вы кричали?» «Сейчас расскажем», — сказал Зев. «Веревку закрепил?» Они выбрались наверх. Зев свернул себе и однорукому по цигарке, закурил и некоторое время молчал, видимо, пытаясь составить какое-то мнение о том, что произошло. «Ладно», — сказал он наконец, — «коротко было вот что. Это крепость. Там есть пульты, мозг и все такое. Все в плачевном состоянии, но энергии есть. И пользу мы из этого извлечем, нужно только найти понимающих людей. Дальше». Он затянулся и, широко раскрыв рот, выпустил клуб дыма, совсем как испорченный газомет. «Дальше, судя по всему, там живут собаки. Помнишь, я тебе рассказывал? Собаки такие, голова как у медведя. Кричали они, а если подумать, то, может, и не они. Потому что, видишь ли, как бы тебе сказать, Пока мы с Маком там бродили, кто-то выложил в коридоре человеческий скелет. Вот и все. Однорукий посмотрел на него, потом на Максима. «Мутанты?» — спросил он. «Возможно», — сказал Зев. «Я вообще никого не видел, а Мак говорит, что видел собак, только не глазами». «Чем ты их там видел, Мак?» «Глазами я их тоже видел», — сказал Максим. «И хочу, кстати, добавить, что никого, кроме этих ваших собак, там не было. Я бы знал. И собаки эти ваши не то, что вы думаете. Это не звери». Вепрь не сказал ничего. Он поднялся, смотал веревку, подвесил ее к поясу и снова сел рядом с Зевом. «Черт его знает», — пробормотал Зев. «Может быть, и не звери. Здесь все может быть. Здесь у нас юг. А может быть, эти собаки и есть мутанты?» — спросил Максим. «Нет», — сказал Зев. «Мутанты — это просто очень уродливые люди. И дети людей самых обыкновенных. Мутанты. Знаешь, что это такое?» «Знаю», — сказал Максим. «Но весь вопрос в том, как далеко может зайти мутация». Некоторое время все молчали, раздумывая. Потом Зев сказал: «Ну, раз ты такой образованный, хватит болтать. Подъем!» Он поднялся. «Осталось нам немного, но время поджимает». «А жрать охота!» — он подмигнул Максиму. «Прямо-таки патологически. Ты знаешь, что такое патологически?» Максим сказал, что знает, и они пошли. Оставалось еще расчистить юго-западную четверть квадрата, но ничего расчищать они не стали. Какое-то время назад здесь, вероятно, взорвалось что-то очень мощное. От старого леса остались только полусгнившие поваленные стволы да обгорелые пни, срезанные как бритвой, а на его месте уже поднялся молодой редкий лесок. Почва почернела, обуглилась и была нашпигована испорошенной ржавчиной. Никакая техника не могла уцелеть после такого взрыва, и Максим понял, что Зев привел их сюда не для работы. Навстречу им из кустарника вылез обросший человек в грязном арестантском балахоне. Максим узнал его. Это был первый абориген, которого он встретил. Старый Зефов напарник, сосуд мировой скорби. «Подождите», — сказал Вепрь, — «я с ним поговорю». Зев велел Максиму сесть, где стоит, уселся сам и принялся перематывать портянки, дудя в бороду уголовный романс «Я мальчик лихой, меня знает окраина». Вепрь подошел к сосуду скорби, и они, удалившись за кусты, принялись разговаривать шепотом. Максим слышал их прекрасно, но понять ничего не мог, потому что говорили они на каком-то жаргоне, и он узнал только несколько раз повторенное слово «почта». Скоро он перестал прислушиваться. Он чувствовал себя утомленным, грязным. Сегодня было слишком много бессмысленной работы, бессмысленного нервного напряжения. Слишком долго он дышал сегодня всякой гадостью и принял слишком много рентген. И опять за весь этот день не было сделано ничего настоящего, ничего нужного. И ему очень не хотелось возвращаться в барак. Потом сосуд скорби исчез, а Вепрь вернулся, сел перед Максимом на пень и сказал: «Ну, давайте поговорим». «Все в порядке?» — спросил Зев. «Да», — сказал Вепрь. «Я же тебе говорил», — сказал Зев, рассматривая портянку на свет. «У меня на таких чутье». «Ну так вот, Мак», — сказал Вепрь. «Мы вас проверили, насколько это возможно при нашем положении. Генерал за вас ручается. С сегодняшнего дня вы будете подчиняться мне». «Очень рад», — сказал Максим, криво улыбаясь. Ему хотелось сказать: «А ведь за вас-то генерал передо мной не поручался». Но он только добавил: «Слушаю вас». «Генерал сообщает, что вы не боитесь радиации и не боитесь излучателей. Это правда?» «Да». «Значит, вы в любой момент можете переплыть голубую змею, и это вам не повредит?» «Я уже сказал, что могу бежать отсюда хоть сейчас». «Нам не нужно, чтобы вы бежали». «Значит, насколько я понимаю, патрульные машины вам тоже не страшны?» «Вы имеете в виду передвижные излучатели?» «Нет, не страшны». «Очень хорошо», — сказал Вепрь. «Тогда ваша задача на ближайшее время полностью определяется. Вы будете связным. Когда я вам прикажу, Вы переплывете реку и пошлете из ближайшего почтового отделения телеграммы, которые я вам дам. Понятно?» «Это мне понятно», — медленно проговорил Максим. «Мне непонятно другое». Вепрь смотрел на него, не мигая. Сухой, жилистый, искалеченный старик, холодный и беспощадный боец. 40 лет боец, а может быть даже с пеленок боец. Страшное и восхищающее порождение мира, где ценность человеческой жизни равна нулю, ничего не знающий, кроме борьбы, ничего не имеющий, кроме борьбы, все отстраняющий, кроме борьбы. И в его внимательных, прищуренных глазах Максим, как в книге, читал свою судьбу на ближайшие несколько лет. «Да?» — сказал Вепрь. «Давайте договоримся сразу», — твердо сказал Максим. «Я не желаю действовать вслепую. Я не намерен заниматься делами, которые, на мой взгляд, нелепы и не нужны. Например», — сказал Вепрь. «Я знаю, что такое дисциплина, и я знаю, что без дисциплины вся наша работа ничего не стоит. Но я считаю, что дисциплина должна быть разумной. Подчиненный должен быть уверен, что приказ разумен. Вы приказываете мне быть связным. Я готов быть связным. Я годен на большее, но если это нужно, я буду связным. Но я должен знать, что телеграммы, которые я посылаю, не послужат бессмысленной гибели и без того несчастных людей». Зев задрал было бородищу, но Вепрь и Максим одинаковым движением остановили его. «Мне было приказано взорвать башню», — продолжал Максим. «Мне не объясняли, зачем это нужно. Я видел, что это глупая и смертельная затея, но я выполнил приказ. Я потерял 3 товарищей, а потом оказалось, что все это — ловушка государственной прокуратуры. И я говорю, хватит. Я больше не намерен нападать на башни. И более того, я намерен всячески препятствовать операциям такого рода». «Ну и дурак», — сказал Зев, — «сопляк». «Почему?» — спросил Максим. «Погодите, Зев», — сказал Вепрь. Он по-прежнему не спускал глаз с Максима. «Другими словами, Мак, вы хотите знать все планы штаба?» «Да», — сказал Максим. «Я не хочу работать вслепую». «А ты, братец, наглец», — объявил Зев. «У меня, братец, слов не хватает, чтобы описать, какой ты наглец». «Слушай, Вепрь, а он мне нравится?» «Нет, глаз у меня верный». «Вы требуете слишком большого доверия», — холодно сказал Вепрь. «Такое доверие надо заслужить на низовой работе». «А низовая работа состоит в том, чтобы валить дурацкие башни?» — сказал Максим. «Я, правда, всего несколько месяцев в подполье, но все это время я слышу только одно — башни, башни, башни. А я не хочу валить башни, это бессмысленно. Я хочу драться против тирании, против голода, разрухи, коррупции, лжи, против системы лжи, а не против системы башен. Я понимаю, конечно, башни мучают вас, просто физически мучают, но даже против башен вы выступаете как-то по-дурацки. Совершенно очевидно, что башни ретрансляционные, а значит, надо бить в центр, а не сколупывать их по одной». Вепрь и Зев заговорили одновременно. «Откуда вы знаете про центр?» — спросил Вепрь. «А где ты его, этот центр, найдешь?» — спросил Зев. «То, что центр должен быть, ясно каждому маломальски грамотному инженеру», — сказал Максим пренебрежительно. «А как найти центр? Это и есть задача, которой мы должны заниматься. Не бегать на пулеметы, не губить зря людей, а искать центр». «Во-первых, это мы и без тебя знаем», — сказал Зев, закипая. «А во-вторых, Масаракш, никто не погиб зря. Каждому маломальски грамотному инженеру, сопляк ты сопливый, должно быть ясно, что, повалив несколько башен, мы нарушим систему ретрансляции и сможем освободить целый район. А для этого надо уметь валить башни, и мы учимся это делать, понимаешь или нет? И если ты еще раз, Масаракш, скажешь, что наши ребята гибнут зря...» «Подождите», — сказал Максим, — «уберите руки, освободить район. Ну хорошо, а дальше?» «Всякий сопляк приходит здесь и говорит, что мы гибнем зря», — сказал Зев. «А дальше?» — настойчиво повторил Максим. «Гвардейцы подвозят излучатели, и вам конец?» «Черта с два!» — сказал Зев. «За это время население района перейдет на нашу сторону, и не так-то просто им будет сунуться. Одно дело — 10 так называемых выродков, а другое дело — 10 тысяч озверевших крестьян». «Зев, Зев!» — предостерегающе сказал Вепрь. Зев нетерпеливо отмахнулся от него. 10 000 озверевших крестьян, которые поняли и на всю жизнь запомнили, что их 20 лет бесстыдно дурачили. Вепрь махнул рукой и отвернулся. «Погодите, погодите», — сказал Максим. «Что это вы говорите? С какой-то стати они вдруг поймут? Да они вас на куски разорвут. Ведь они-то считают, что это противобаллистическая защита. А ты что считаешь?» — спросил Зев, странно усмехаясь. «Ну, я-то знаю», — сказал Максим. «Мне рассказывали». «Кто?» «Доктор и генерал». «А что, это тайна?» «Может быть, хватит на эту тему?» — сказал Вепрь тихо. «А почему хватит?» — возразил Зев тоже тихо и как-то очень интеллигентно. «Почему, собственно, хватит, Вепрь? Ты знаешь, что я об этом думаю. Ты знаешь, почему я здесь сижу и почему я здесь останусь до конца жизни. А я знаю, что думаешь по этому поводу ты. Так почему же хватит? Мы оба считаем, что об этом надо кричать на всех перекрестках, а когда доходит до дела, вдруг вспоминаем о подпольной дисциплине и принимаемся послушно играть на руку всем этим вождистам, либералам, просветителям, всем этим неудавшимся отцам. А теперь перед нами этот мальчик. Ты же видишь, какой он. Неужели и такие не должны знать?»
1: «Может быть, именно такие не должны знать», — все так же тихо ответил Вепрь. Максим, не понимая, переводил взгляд с одного на другого. «Они вдруг сделались очень непохожи сами на себя. Они как-то поникли, и в Вепре уже не ощущался стальной стержень, о которой сломало зубы столько прокуратур и полевых судов. А в Зефе исчезла его бесшабашная вульгарность и прорезалась какая-то тоска, какое-то скрытое отчаяние, обида, покорность. Словно они вдруг вспомнили что-то, о чем должны были и честно старались забыть. «Я расскажу ему», — сказал Зев. Он не спрашивал разрешения и не советовался. Он просто сообщал. Вепрь промолчал, и Зев стал рассказывать.

То, что он рассказал, было чудовищно. Это было чудовищно само по себе. И это было чудовищно, потому что больше не оставляло места для сомнений. Все время, пока он говорил, негромко, спокойно, чистым, интеллигентным языком, вежливо замолкая, когда вепрь вставлял короткие реплики, Максим изо всех сил старался найти хоть какую-нибудь прореху в этой новой системе мира, но его усилия были тщетны. Картина получалась стройная, примитивная, безнадежно логичная, она объясняла все известные Максиму факты и не оставляла ни одного факта необъясненным. Это было самое большое и самое страшное открытие из всех, которые Максим сделал на своем обитаемом острове. Излучение башен предназначалось не для выродков. Оно действовало на нервную систему каждого человеческого существа этой планеты. Физиологический механизм воздействия известен не был, но суть этого воздействия сводилась к тому, что мозг облучаемого терял способность к критическому анализу действительности. Человек мыслящий превращался в человека верующего, причем верующего исступленно, фанатически, вопреки бьющей в глаза реальности. Человеку, находящемуся в поле излучения, можно было самыми элементарными средствами внушить все, что угодно, и он принимал внушаемое как светлую и единственную истину, и готов был жить для нее, страдать за нее, умирать за нее. А поле было всегда незаметное, вездесущее, всепроникающее. Его непрерывно излучала гигантская сеть башен, опутывающая страну. Гигантским пылесосом оно вытягивало из десятков миллионов душ всякое сомнение по поводу того, что кричали газеты, брошюры, радио, телевидение, что твердили учителя в школах и офицеры в казармах, что сверкало неоном поперек улиц, что провозглашалось самвонов церквей. Неизвестные отцы направляли волю и энергию миллионных масс, куда им заблагорассудится. Они могли заставить и заставляли массы обожать себя, могли возбуждать и возбуждали неутолимую ненависть к врагам внешним и внутренним. Они могли бы при желании направить миллионы под пушки и пулеметы, и миллионы пошли бы умирать с восторгом. Они могли бы заставить миллионы убивать друг друга во имя чего угодно. Они могли бы, возникни у них такой каприз, вызвать массовую эпидемию самоубийств. Они могли все. А дважды в сутки, в 10 утра и в 10 вечера, гигантский пылесос запускали на полную мощность. И на полчаса люди переставали вообще быть людьми. Все подспудные напряжения, накопившиеся в подсознании из-за несоответствия между внушенным и реальным, высвобождались в пароксизме горячечного энтузиазма, восторженном экстазе раболепия и преклонения. Такие лучевые удары полностью подавляли рефлексы и инстинкты и замещали их чудовищным комплексом преклонения и долга перед неизвестными отцами. В этом состоянии облучаемый полностью терял способность рассуждать и действовал как робот, получивший приказ. Опасность для отцов могли представлять только люди, которые в силу каких-то физиологических особенностей были невосприимчивы к внушению. Их называли выродками. Постоянное поле на них не действовало вовсе, а лучевые удары вызывали у них только невыносимые боли. Выродков было сравнительно мало, что-то около 1%, но они были единственными бодрствующими людьми в этом царстве сомнамбул. Только они сохраняли способность трезво оценивать обстановку, воспринимать мир, как он есть, воздействовать на мир, изменять его, управлять им. И самое гнусное заключалось в том, что именно они поставляли обществу правящую элиту, называемую неизвестными отцами. Все неизвестные отцы были выродками, но далеко не все выродки были неизвестными отцами. И те, кто не сумел войти в элиту,
или не захотел войти в элиту, или не знал, что существует элита, выродки-властолюбцы, выродки-революционеры, выродки-обыватели были объявлены врагами человечества и с ними поступали соответственно. Максим испытывал такое отчаяние, словно вдруг обнаружил, что его обитаемый остров населен на самом деле не людьми, а куклами. Надеяться было не на что. План Зефа захватить сколько-нибудь значительный район представлялся попросту авантюрой. Перед ними была огромная машина, слишком простая, чтобы эволюционировать, и слишком огромная, чтобы можно было надеяться разрушить ее небольшими силами. Не было силы в стране, которая могла бы освободить огромный народ, понятия не имеющий, что он не свободен, выпавший, по выражению Вепря, из хода истории. Эта машина была неуязвима изнутри. Она была устойчива по отношению к любым малым возмущениям. Будучи частично разрушена, она немедленно восстанавливалась. Будучи раздражена, она немедленно и однозначно реагировала на раздражение, не заботясь о судьбе своих отдельных элементов. Единственную надежду оставляла мысль, что у машины был центр, пульт управления, мозг. Этот центр теоретически можно было разрушить. Тогда машина замрет в неустойчивом равновесии, и наступит момент, когда можно будет попытаться перевести этот мир на другие рельсы, вернуть его на рельсы истории. Но местонахождение центра было величайшей тайной. Да и кто будет его разрушать? Это не атака на башню. Это операция, которая потребует огромных средств и прежде всего армии людей, не подверженных действию излучения. Нужны были люди, невосприимчивые к излучению, или простые, легкодоступные средства защиты. Ничего этого не было и даже не предвиделось. Несколько сотен тысяч выродков были раздроблены, разрознены, преследуемы. Многие вообще относились к категории так называемых легальных. Но если бы даже их удалось объединить и вооружить, эту маленькую армию неизвестные отцы уничтожили бы немедленно, выслав ей навстречу передвижные излучатели, включенные на полную мощность. Зев давно уже замолчал, а Максим все сидел, понурившись, ковыряя прутиком черную сухую землю. Потом Зев покашлял и сказал неловко: «Да, приятель, вот оно как на самом-то деле». Кажется, он уже раскаивался в том, что рассказал, как оно на самом деле. «На что же вы надеетесь?» — проговорил Максим. Зев и Вепрь молчали. Максим поднял голову, увидел их лица и пробормотал: «Простите, я... это все так... простите». «Мы должны бороться», — ровным голосом произнес Вепрь. «Мы боремся, и мы будем бороться. Зев сообщил вам одну из стратегий штаба. Существуют и другие, столь же уязвимые для критики и ни разу не опробованные практически. Вы понимаете, у нас сейчас все в становлении. Зрелую теорию борьбы не создашь на пустом месте за 20 лет. «Скажите», — медленно проговорил Максим, — «это излучение, оно действует одинаково на все народы вашего мира?» Вепрь и Зев переглянулись. «Не понимаю», — сказал Вепрь. «Я имею в виду вот что. Есть здесь какой-нибудь народ, где найдется хотя бы несколько тысяч таких, как я?» «Вряд ли», — сказал Зев. «Разве что у этих, у мутантов. Масаракш, ты не обижайся, маг, но ведь ты явный мутант. Счастливая мутация. Один шанс на миллион». «Я не обижаюсь», — сказал Максим. «Значит, мутанты. Это там? Дальше, на юг?» «Да», — сказал Вепрь. Он пристально глядел на Максима. «А что там, собственно, на юге?» — спросил Максим. «Лес, потом пустыня», — ответил Вепрь. «И мутанты?» «Да. Полузвери. Сумасшедшие дикари.
«Слушайте, Мак, бросьте вы это». «Вы их когда-нибудь видели?» «Я видел только мертвых», — сказал вепрь. «Их иногда ловят в лесу, а потом вешают перед бараками для поднятия духа». «А за что?» «За шею!» — рявкнул Зев. «Дурак! Это зверье! Они неизлечимы, и они опаснее любого зверя! Я-то их повидал! Ты такого и во сне не видел!» «А зачем туда тянут башни?» — спросил Максим. «Хотят их приручить?» «Бросьте, Мак», — снова сказал вепрь. «Это безнадежно. Они нас ненавидят. А, впрочем, поступайте, как знаете. Мы никого не держим». Наступило молчание. Потом вдалеке у них за спиной послышался знакомый лязгающий рык. Зев приподнялся. «Танк», — сказал он раздумчиво, — «пойти его убить?» «Это недалеко. 18-й квадрат. Нет, завтра». Максим вдруг решился. «Я им займусь. Идите, я вас догоню». Зев с сомнением поглядел на него. «Сумеешь ли?» — сказал он. «Подорвешься еще?» «Мак», — сказал однорукий, — «подумайте». Зев все смотрел на Максима, а потом вдруг осклабился. «Ах, вот зачем тебе танк», — сказал он. «Хитрец, парень». «Нет, меня не обманешь. Ладно, иди. Ужин я тебе сберегу. Одумаешься, приходи жрать. Да, имей в виду, что многие самоходки заминированы. Копайся там осторожнее». «Пошли, вепрь, он догонит». Вепрь хотел еще что-то сказать, но Максим уже поднялся и зашагал к просеке. Он больше не хотел разговоров. Он шел быстро, не оборачиваясь, держа гранатомет под мышкой. Теперь, когда он принял решение, ему сделалось легче, и предстоящее дело зависело только от его умения и от его сноровки.

Глава 14. Под утро Максим вывел танк на шоссе и развернул носом на юг. Можно было ехать, но он вылез из отсека управления, спрыгнул на изломанный бетон и присел на краю кювета, вытирая травой запачканные руки. Ржавая громадина мирно клокотала рядом, уставя в мутное небо острую верхушку ракеты. Он проработал всю ночь, но усталости не чувствовал. Аборигены строили прочно. Машина оказалась в неплохом состоянии. Никаких мин, конечно, не обнаружилось, а ручное управление, напротив, было. Если кто-нибудь и подрывался на таких машинах, то это могло произойти только из-за изношенности котла, либо от полного технического невежества. Котел, правда, давал не больше 20% нормальной мощности и была порядком потрепана ходовая часть, но Максим был доволен, вчера он не надеялся и на это. Было около 6 часов утра, совсем рассвело. Обычно в это время воспитуемых строили в клетчатые колонны, наскоро кормили и выгоняли на работы. Отсутствие Максима было, конечно, уже замечено, и вполне возможно, что теперь он числился в бегах и был приговорен. А может быть, Зев придумал какое-нибудь объяснение, подвернулась нога, ранен или еще что-нибудь. В лесу стало тихо. Собаки, перекликавшиеся всю ночь, угомонились. Ушли, наверное, в подземелье и хихикают там, потирая лапы, вспоминая, как напугали вчера двуногих. Этими собаками надо будет потом основательно заняться, но сейчас придется оставить их в тылу. Интересно, воспринимают они излучение или нет? Странные существа. Ночью, пока он копался в двигателе, двое все время торчали за кустами, тихонько наблюдая за ним. А потом пришел третий и забрался на дерево, чтобы лучше видеть. Максим, высунувшись из люка, помахал ему рукой, а потом озорства ради воспроизвел, как мог, то четырехсложное слово, которое вчера скандировал хор. Тот, что был на дереве, страшно рассердился, засверкал глазами, надул шерсть по всему телу и принялся выкрикивать какие-то гортанные оскорбления. Двое в кустах были, очевидно, этим шокированы, потому что немедленно ушли и больше не возвращались. А ругатель еще долго не слезал и все никак не мог успокоиться. Шипел, плевался, делал вид, что хочет напасть, и скалил белые редкие клыки. Убрался он только под утро, поняв, что Максим не собирается вступать с ним в честную драку. Вряд ли они разумны в человеческом смысле, но существа занятные и, вероятно, представляют собой какую-то организованную силу, если сумели выжить из крепости военный гарнизон во главе с принцем-герцогом. Да чего же у них здесь мало информации, одни слухи и легенды? Хорошо бы помыться сейчас, весь извозился в ржавчине, да и котел подтекает, кожа горит от радиации. Если Зев и Однорукий согласятся ехать, надо будет заслонить котел 3-4 плитами, ободрать броню с бортов. Далеко в лесу что-то бухнуло, отдалось эхом, саперы-смертники начали рабочий день. Бессмыслица, бессмыслица. Снова бухнуло, застучал пулемет, стучал долго, потом стих. Стало совсем светло, день выдавался ясный, небо было без туч, равномерно белое, как светящееся молоко. Бетон на шоссе блестел от росы, а вокруг танка росы не было. От брони шло нездоровое тепло. Потом из-за кустов, наползших на дорогу, появились Зев и Вепрь. Увидели танк и зашагали быстрее. Максим поднялся и пошел навстречу. «Жив!» — сказал Зев вместо приветствия. «Так я и думал. Баланду твою я, брат, того, не в чем нести, а хлеб принес, лопай». «Спасибо», — сказал Максим, принимая краюху. Вепрь стоял, опершись на миноискатель, и смотрел на него. «Лопай и удирай», — сказал Зев. «Там, брат, за тобой приехали. По-моему, на доследование тебя хотят». «Кто?» — спросил Максим, перестав жевать. «Нам не доложился», — сказал Зев. «Какой-то штымп в орденах с ног до головы. Орал на весь лагерь, почему тебя нет. Меня чуть не застрелил, а я, знай, глаза луплю и докладываю. Так, мол, и так, погиб на минном поле смертью храбрых». Он обошел танк вокруг, сказал: «Экая пакость.
сел на обочину и стал свертывать цигарку. «Странно», — сказал Максим, задумчиво откусывая от краюхи. «На доследование? Зачем?» «Может быть, это фанк?» — негромко спросил вепрь. «Фанк? Среднего роста, квадратное лицо, кожа шелушится?» «Какое там?» — сказал Зев. «Здоровенная жерть, весь в прыщах, дурак дураком, гвардия!» «Это не фанк», — сказал Максим. «Может быть, по приказу фанка?» — спросил вепрь. Максим пожал плечами и отправил в рот последнюю корку. «Не знаю», — сказал он. «Раньше я думал, что фанк имеет какое-то отношение к подполью, а теперь не знаю, что и думать». «Тогда вам, пожалуй, действительно лучше уехать», — проговорил вепрь. «Хотя, честно говоря, я не знаю, что хуже, мутанты или этот гвардейский чин». «Да ладно, пусть едет», — сказал Зев. «Связным он у тебя работать все равно не станет. А так, по крайней мере, хоть привезет какую-нибудь информацию о юге, если с него там шкуру не сдерут». «Вы, конечно, со мной не поедете», — сказал Максим утвердительно. Вепрь покачал головой. «Нет», — сказал он. «Желаю удачи». «Ракету сбрось», — посоветовал Зев, «а то взорвешься с нею. И вот что, впереди у тебя будут две заставы. Ты их проскочишь легко, только не останавливайся, они повернуты на юг. А вот дальше будет хуже. Радиация ужасная, жрать нечего, мутанты, а еще дальше пески, безводья». «Спасибо», — сказал Максим. «До свидания». Он вспрыгнул на гусеницу, отвалил люк и залез в жаркую полутьму. Он уже положил руки на рычаги, когда вспомнил, что остался еще один вопрос. Он высунулся. «Слушайте», — сказал он, — «а почему истинное назначение башен скрывают от рядовых подпольщиков?» Зев сморщился и плюнул, а вепрь грустно ответил. «Потому что большинство в штабе надеется когда-нибудь захватить власть и использовать башни по-старому, но для других целей». «Для каких других?» — мрачно спросил Максим. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Зев, отвернувшись, старательно заклеивал языком цигарку. Потом Максим сказал: «Желаю вам выжить», и вернулся к рычагам. Танк загремел, залязгал, хрустнул гусеницами и покатился вперед. Вести машину было неудобно. Сиденья для водителя не было, а груда веток и травы, которую Максим набросал ночью, очень быстро расползлась. Обзор был отвратительный. Разогнаться как следует не удавалось. На скорости 30 километров в двигателе начинало что-то греметь и захлебываться, поднималась вонь. Правда, проходимость у этого атомного одра все еще была прекрасная. Дорога или не дорога, ему было все равно. Кустов и неглубоких рытвин он не замечал вовсе. Поваленные деревья давил в крошку. Молодые деревца, проросшие сквозь рассевшийся бетон, он с легкостью подминал под себя, а через глубокие ямы, наполненные тухлой водой, переползал, словно бы даже фыркая от удовольствия. И курс он держал прекрасно. Повернуть его было весьма нелегко. Шоссе было довольно прямое, в отсеке грязно и душно, и в конце концов Максим поставил ручной газ, вылез наружу и удобно устроился на краю люка под решетчатым лотком ракеты. Танк пер вперед, словно это и был его настоящий курс, заданный давней программой. Было в нем что-то самодовольное и простоватое, и Максим, любивший машины, даже похлопал его по броне, выражая одобрение. Жить было можно. Справа и слева уползал назад лес, мерно клокотал двигатель, радиации наверху почти не чувствовалось, ветерок был сравнительно чистым и приятно охлаждал горящую кожу. Максим поднял голову и взглянул на качающийся нос ракеты.

железного дурака и выводить его снова на дорогу. Но в конце концов механизм сработал, ракета тяжело мотнулась и ухнула на бетон, а потом грузно откатилась в кювет. Танк подпрыгнул и пошел легче. И тут Максим увидел впереди первую заставу. На опушке стояли две большие палатки и автофургон, дымила полевая кухня. Два гвардейца, голые до пояса, умывались. Один сливал другому из манерки. Посередине шоссе стоял и глядел на танк часовой в черной накидке. А справа от шоссе торчали два столба, соединенных перекладиной. И с этой перекладины что-то свисало, что-то длинное и белое, почти касаясь земли. Максим спустился в отсек, чтобы не было видно клетчатого балахона, и выставил голову. Часовой с изумлением, поглядывая на танк, отходил к обочине, потом растерянно оглянулся на фургон. Полуголые гвардейцы перестали умываться и тоже глядели на танк. На грохот гусениц из палаток и из фургона вышли еще несколько человек, один в мундире с офицерскими шнурами. Они были очень удивлены, но не встревожены. Офицер показал на танк рукой и что-то сказал, и все засмеялись. Когда Максим поравнялся с часовым, тот крикнул ему неслышно за шумом двигателя, и Максим в ответ прокричал: «Все в порядке, стой, где стоишь!» Часовой тоже ничего не услышал, но на лице его выразилось удовлетворение. Пропустив танк, он снова вышел на середину шоссе и встал в прежней позе. Было ясно, что все обошлось. Максим повернул голову и увидел вблизи то, что свисало с перекладины. Секунду он смотрел, потом быстро присел, зажмурился и без всякой нужды ухватился за рычаги. «Не надо было смотреть», — подумал он. «Черт меня дернул поворачивать голову. Ехал бы и ехал, ничего бы не знал». Он заставил себя раскрыть глаза. «Нет», — подумал он, — «смотреть надо. Надо привыкать. И надо узнавать. Нечего отворачиваться. Я не имею права отворачиваться, раз уж я взялся за это дело. Наверное, это был мутант. Смерть не может так изуродовать человека. Вот жизнь уродует. Она и меня изуродует. И никуда от этого не денешься. И не надо сопротивляться, надо привыкать. Может быть, впереди у меня сотни километров дорог, уставленных виселицами». Когда он снова высунулся из люка и поглядел назад, заставы уже не было видно, ни заставы, ни одинокой виселицы у дороги. Хорошо бы сейчас ехать домой. Так вот ехать, ехать, ехать. А в конце дом, мама, отец, ребята. Приехать, проснуться, умыться и рассказать им страшный сон про обитаемый остров. Он попытался представить себе землю, но у него ничего не получилось. Только было странно думать, что где-то есть чистые, веселые города, много добрых, умных людей, все друг другу доверяют, нет ржавчины, дурных запахов, радиации, черных мундиров, грубых скотских лиц, жутких легенд, смешанных с еще более жуткой правдой. И он вдруг впервые подумал, что на земле тоже могло так случиться. И он был бы сейчас таким, как все вокруг, невежественным, обманутым, раболепным и преданным. «Ты искал себе дело», — подумал он. «Ну вот, у тебя теперь есть дело. Трудное дело, грязное дело. Но вряд ли ты найдешь где-нибудь, когда-нибудь, другое дело столь же важное». Впереди на шоссе показался какой-то механизм, медленно ползущий в ту же сторону, на юг. Это был небольшой гусеничный трактор, тянувший за собой прицеп с металлической решетчатой фермой. В открытой кабине сидел человек в клетчатом балахоне и курил трубку. Он равнодушно посмотрел на танк, на Максима и отвернулся. «Что это за ферма?» — подумал Максим. «Какие знакомые очертания!» Потом он вдруг понял, что это секция башни. «Столкнуть бы ее сейчас в канаву», — подумал он, «и проехаться по ней раза два взад-вперед». Он оглянулся, и выражение его лица, видимо, очень не понравилось водителю трактора. Водитель вдруг затормозил и спустил одну ногу на гусеницу, как бы готовясь выпрыгнуть. Максим отвернулся. Минут через 10

0: слушаете радио «Фантастика».
1: Это был аванпост огромной армии клетчатых рабов. А может быть и не рабов как раз, а самых свободных людей в стране. Два временных домика с блестящими цинковыми крышами, невысокий искусственный холм, на нем серый приземистый капонир с черными щелями амбразур. Над капониром уже поднимались первые секции башни, а вокруг холма стояли автокраны, трактора, валялись в беспорядке железные фермы. Лес на несколько сотен метров вправо и влево от шоссе был уничтожен. По открытому пространству кое-где копошились люди в клетчатой одежде. За домиками виднелся длинный низкий барак, такой же, как в лагере. Перед бараком сохло на веревках серое тряпье. Немного дальше у шоссе торчала деревянная вышка с площадкой. На площадке прохаживался часовой в серой армейской форме, в глубокой каске, и стоял пулемет на треноге. Под вышкой толпились еще солдаты. У них был вид людей, изнемогающих от комаров и скуки. Все курили. «Ну, здесь я тоже проеду без хлопот», — подумал Максим. «Здесь конец света, и всем на все наплевать». Но он ошибся. Солдаты перестали отмахиваться от комаров и уставились на танк. Потом один, тощий, на кого-то очень похожий, поправил на голове каску, вышел на середину шоссе и поднял руку. «Это ты зря», — подумал Максим с сожалением. «Это тебе ни к чему. Я решил здесь проехать, и я проеду». Он соскользнул вниз к рычагам, устроился поудобнее и поставил ногу на акселератор. Солдат на шоссе продолжал стоять с поднятой рукой. «Сейчас я дам газ», — подумал Максим. «Взреву как следует, и он отскочит». «А если не отскочит», — подумал он с внезапным ожесточением, — «то что же? На войне как на войне». И вдруг он узнал этого солдата. Перед ним был Гай, похудевший, осунувшийся, заросший щетиной, в мешковатом солдатском комбинезоне. «Гай», — пробормотал Максим, — «дружище, как же я теперь?» Он снял ногу с газа, выключил сцепление, танк замедлил ход и остановился. Гай опустил руку и неторопливо пошел навстречу. И тут Максим даже засмеялся от радости. Все получалось очень хорошо. Он снова включил сцепление и приготовился. «Эй!» — начальственно крикнул Гай и постучал прикладом по броне. «Кто такой?» Максим молчал, тихонько посмеиваясь. «Есть там кто?» В голосе Гая появилась некоторая неуверенность. Потом его подкованные каблуки загремели по броне, люк слева распахнулся, и Гай просунулся в отсек. Увидев Максима, он открыл рот, и в ту же секунду Максим схватил его за комбинезон, рванул к себе, повалил на ветке под ногами и прижал. Танк взревел ужасным ревом и рванулся вперед. «Разобью двигатель», — подумал Максим. Гай дергался и ворочался. Каска съехала ему на лицо. Он ничего не видел и только брыкался вслепую, пытаясь вытащить из-под себя автомат. Отсек вдруг наполнился громом и лязгом. По-видимому, в тыл танка ударили автоматы и пулемет. Это было безопасно, но неприятно. И Максим с нетерпением следил, как надвигается стена леса. Все ближе, ближе. И вот первые кусты. Кто-то клетчатый шарахнулся с дороги. И вот уже вокруг лес. И пули уже не стучат по броне, и шоссе впереди свободно на много сотен километров. Гай, наконец, вытащил из-под себя автомат, но Максим содрал с него каску и увидел его потное оскаленное лицо и засмеялся, когда ярость, ужас и жажда убивать сменились на этом лице выражением сначала растерянности, потом изумления и, наконец, радости. Гай пошевелил губами, видимо, сказал «Масаракш». Максим бросил рычаги, притянул его к себе, мокрого, тощего, заросшего, обнял, прижал от избытка чувств, потом отпустил и, держа его за плечи, сказал «Гай, дружище, как я рад!» Ничего решительно не было слышно. Он глянул в смотровую щель, шоссе было прямое по-прежнему, и он снова поставил ручной газ, а сам вылез наверх и вытащил Гая за собой. «Масаракш», — сказал помятый Гай, — «это опять ты. А ты не рад? Я вот ужасно рад. Максим только сейчас понял, как ему всегда не хотелось ехать на юг в одиночку. «Что все это значит?» — крикнул Гай. Первая радость у него уже прошла, он с беспокойством оглядывался по сторонам. «Куда? Зачем?» «На юг!» — крикнул Максим. «Хватит с меня твоего гостеприимного отечества!»
2: «Побег?»
1: «Да!»
2: «Ты с ума сошел! Тебе подарили жизнь!»
1: «Кто это мне подарил жизнь? Жизнь моя! Принадлежит мне!» Разговаривать было трудно, приходилось кричать, и как-то невольно вместо дружеской беседы получалась ссора. Максим соскочил в люк и уменьшил обороты. Танк пошел медленнее, но больше не ревел и не лязгал так громко. Когда Максим вылез обратно, Гай сидел насупленный и решительный. «Я обязан тебя вернуть», — объявил он. «А я обязан тебя отсюда утащить», — объявил Максим.
2: «Не понимаю. Ты совсем сошел с ума. Отсюда бежать невозможно. Надо вернуться. Масаракш, возвращаться тебе тоже нельзя. Тебя расстреляют. А на юге нас съедят. Провались ты пропадом со своим сумасшествием. Связался я с тобой, как с фальшивой монетой».
1: «Подожди, не ори», — сказал Максим.
2: «Да я тебе все объясню. Не желаю ничего слушать. Останови машину».
1: «Да подожди ты», — уговаривал Максим, — «дай рассказать». Но Гай не желал, чтобы ему рассказывали. Гай требовал, чтобы эта незаконно похищенная машина была немедленно остановлена и возвращена в зону. Максима дважды, трижды и четырежды обозвали болваном. Вопль «Масаракш» перекрывал шум двигателя. Положение «Масаракш» было ужасным. Оно было безвыходным, «Масаракш». Впереди «Масаракш» была верная смерть, позади «Масаракш» тоже. Максим был всегда болваном и психом «Масаракш», но это его выходка «Масаракш», надо полагать, последняя «Масаракш» и «Масаракш».
2: Максим не мешал. Он вдруг сообразил, что поле последней башни, очевидно, кончается где-то здесь. Скорее всего, уже кончилось. Последняя застава должна находиться на самой границе крайнего поля. Пусть выговаривается. На обитаемом острове слова ничего не значат. Ругайся, ругайся. А я тебя вытащу. Нечего тебе там делать. Надо с кого-то начинать. И ты будешь первым. Не хочу, чтобы ты был куклой. Даже если тебе это нравится, быть куклой.
1: Изругав Максима вдоль и поперек, Гай соскочил в люк и стал там возиться, пытаясь остановить машину. Это ему не удалось, и он выбрался обратно уже в каске, очень молчаливый и деловитый. Он явно намеревался спрыгнуть и уйти обратно. Он был очень сердит. Тогда Максим поймал его за штаны, усадил рядом и принялся объяснять положение. Он говорил больше часу, прерываясь иногда, чтобы выровнять движение танка на поворотах. Он говорил, а Гай слушал. Сначала Гай пытался перебивать, порывался соскочить на ходу, затыкал уши, но Максим говорил и говорил, повторял одно и то же снова и снова, объяснял, втолковывал, разубеждал, и Гай, наконец, начал прислушиваться, потом задумался, приуныл, залез обеими руками под каску и шибко почесал шевелюру, потом вдруг сам перешел в наступление и принялся допрашивать Максима, откуда все это стало известно, и кто докажет, что все это не вранье, и как можно во все это поверить, если это очевидная выдумка. Максим бил его фактами. А когда фактов не хватало, клялся, что говорит правду. А когда и это не помогало, называл Гая дубиной, куклой, роботом, а танк все шел и шел на юг, все глубже зарываясь в страну мутантов.
2: «Ну хорошо», — сказал, наконец, Максим остервенев. «Сейчас мы все это проверим. По моим расчетам, мы давно уже выехали из поля излучения, а сейчас примерно без 10:10. Что вы все делаете в 10 часов?»
1: «В 10:00 построение», — мрачно сказал Гай.
2: «Вот именно. Собираетесь стройными рядами и начинаете истошно орать дурацкие гимны и надрываетесь от энтузиазма. Помнишь?»
1: «Энтузиазм у нас в крови», — заявил Гай.
2: «Энтузиазм вам вбивают в ваши тупые головы», — возразил Максим.
1: «Ничего. Вот сейчас мы посмотрим, какой у тебя там в крови энтузиазм.
2: Который час?»
1: «Без 7», — мрачно сказал Гай. Некоторое время они ехали молча.
2: «Ну?» — спросил Максим.
1: Гай посмотрел на часы и неуверенным голосом запел «Боевая гвардия тяжелыми шагами». Максим насмешливо смотрел на него.
2: Гай сбился и перепутал слова. «Перестань на меня глазеть!» — сердито сказал он. «Ты мне мешаешь! И вообще, какой может быть энтузиазм вне строя?»
1: «Брось, брось!» — сказал Максим. «Вне строя ты, бывало, так же орал, как в строю. Смотреть на вас с дядей Каном страшно было. Один орет боевую гвардию, другой тянет славу отцам. А тут еще рада. Ну, где энтузиазм? Где твоя любовь к отцам?»
2: «Не смей», — сказал Гай. «Ты не смеешь так говорить про отцов. Даже если то, что ты рассказываешь, правда, это означает только, что отцов просто обманули».
1: «Кто же их обманул?»
2: «Ну, мало ли. Значит, отцы не всемогущие? Значит, они не все знают?»
1: «Не желаю на эту тему разговаривать», — объявил Гай.
2: Он приуныл, сгорбился. Лицо его еще больше осунулось. Глаза потускнели, отвисла нижняя губа. Максим вдруг вспомнил Фишту Луковицу и красавчика Кетри из арестантского вагона. Они были наркоманами, несчастными людьми, привыкшими употреблять особенно сильные наркотические вещества. Они страшно мучились без своего зелья, не ели и не пили, одни напролет сидели вот так с потухшими глазами и отвисшей губой.
1: «У тебя болит что-нибудь?» — спросил он Гая.
2: «Нет», — уныло ответил Гай.
1: «А что ты так нахохлился?»
2: «Да так как-то». Гай оттянул воротник и вяло повертел шеей. «Нехорошо как-то». «Я лягу, а?» Не дожидаясь ответа Максима, он полез в люк и прилег там на ветке, поджав ноги. «Вот оно как», — подумал Максим. «Это не так просто, как я думал». Он забеспокоился. Лучевого удара Гай не получил, из поля мы выехали почти 2 часа назад. Он же всю жизнь живет в этом поле. А может быть, ему это вредно? Без поля. Вдруг он заболеет? Надо же, дрянь какая. Он смотрел через люк на бледное лицо, и ему становилось все страшнее. Наконец он не выдержал, спрыгнул в отсек, выключил двигатель, выволок Гая наружу и положил на траву у шоссе. Гай спал, бормотал что-то во сне, сильно вздрагивал. Потом его начал бить озноб. Он скрючивался, сжимался, словно стараясь согреться, засовывал ладони под мышки. Максим положил его голову к себе на колени, прижал ему пальцами виски и постарался сосредоточиться. Ему давно не приходилось делать психомассаж, но он знал, что главное — отвлечься от всего, сосредоточиться, включить больного в свою здоровую систему. Так он сидел 10 или 15 минут, а когда очнулся, то увидел, что Гаю лучше. Лицо порозовело, дыхание стало ровным, он больше не мерз. Максим устроил ему подушку из травы, посидел некоторое время, отгоняя комаров, а потом вспомнил, что им ведь еще ехать и ехать, а реактор течет. Для Гая это опасно, надо что-то придумать. Он поднялся и вернулся к танку. Ему пришлось основательно повозиться, прежде чем он снял с проржавевших заклепок несколько листов бортовой брони, а затем он набивал эти листы на керамическую перегородку, отделяющую реактор и двигатель от отсека управления. Ему оставалось прикрепить последний лист, когда он вдруг почувствовал, что вблизи появились посторонние. Он осторожно высунулся из люка, и внутри у него похолодело и съежилось. На шоссе, в шагах в 10 перед танком, стояли 3 человека, но он не сразу понял, что это люди. Правда, они были одеты, и 2 держали на плечах жердь, с которой свисало окровавленной головой вниз небольшое копытное животное, похожее на оленя. А на шее у 3-го, поперек цыплячьей груди, висела громоздкая винтовка непривычного вида. «Мутанты», — подумал Максим. «Вот они, мутанты». Все рассказы и легенды, слышанные им, вдруг всплыли в памяти и сделались очень правдоподобными. «Сдирают с живых кожу. Людоеды. Дикари. Звери». Он стиснул зубы, выскочил на броню и поднялся во весь рост. Тогда тот, что был с винтовкой, смешно перебрал коротенькими ножками, выгнутыми дугой, но не двинулся с места. Он только поднял жуткую руку с 2 длинными, многосуставными пальцами, громко зашипел, а потом произнес скрипучим голосом: «Кушать хочешь?» Максим разлепил губы и сказал: «Да». «Стрелять не будешь?» — поинтересовался обладатель винтовки.
1: «Нет», — сказал Максим, улыбаясь. «Ни в коем случае».

0: Норман Спинрад. Как все начиналось. Как-то утром, не найдя себе более подходящего занятия, я отправился навестить своего двоюродного братца таракана. Таракан жил на восточном склоне горы в одной из кишащих ящерицами пещер. Таракан не охотился на медведей и не выращивал зерновые. Он целыми днями швырял комочки медвежьего жира, бизоний кизяк и протухшие фрукты о стену своей пещеры. Таракан говорил, что он художник, причем произносил слово «художник» с заглавной буквы, хотя письменность пока еще не изобрели. Каким бы невероятным это ни показалось, но у таракана была женщина. Правда, самая страшная из всех, что живут на горе. Она целыми днями валялась на грязнущем полу тараканьей пещеры и смотрела на засохшие пятна медвежьего жира, заплесневелый кизяк и гнилые фрукты, прилепившиеся к стенам. Она говорила, что сие есть выражение тараканьей души. Очень большой души, но уж очень вонючей. Едва успев подойти к входу пещеры братца, я почувствовал запах едкого дыма. И точно, всю пещеру окутывал дым. А в самом центре сидели таракан и его женщина. Они подожгли большую кучу сучьев и теперь вдыхали чад. «Что вы делаете?» – поинтересовался я.
1: «Балдеем, детка», – ответил таракан. «Последнее изобретение».
0: «А что это значит-то?» «Вот видишь кучу сучьев, а? Сперва ее поджигаешь, а потом нюхаешь дым». Я почесал в затылке, неумышленно раздавив нескольких любимых блох.
2: «А зачем?»
0: «Ощущение, будто ты взлетаешь». «Ты что-то не дальше от земли, чем я», — заметил я. «К тому же еще и коротышка». Таракан с отвращением фыркнул.
1: «Не твоего ума дело, приятель», — сказал он. «Сие лишь для художников, философов и метафизиков, хотя философов с метафизиками тоже еще не изобрели». «Взгляни-ка, вот моя последняя новинка».
0: К ближней стене пещеры прилип здоровенный комок медвежьего жира, в центр которого попал кусок бизоньей лепешки. А все это добро было окружено красно-зелено-коричневой гнилью фруктов. Пахло это произведение еще хуже, чем выглядело. Интересно, промямлил я.
1: «Шедевр, детка», — гордо сообщил таракан. «Я назвал его «Душа человека».
0: «Туша человека? Подходящее».
1: «Нет-нет, душа, не туша».
0: «Но таракан, ведь произношение по буквам еще не изобрели!» «Извини, забыл». «Но так или иначе, стараясь его приободрить, согласился я, выглядит все равно мастерски, что бы там это ни значило».
1: «Спасибо, детка», — хмуро произнес таракан.
0: «В чем дело, таракан?» — поинтересовался я, ибо выглядел он действительно скверно.
1: «Целую неделю мы ничегошеньки не ели.
0: Так отчего ж ты не вышел и не убил медведя или кого-нибудь там еще?» — удивился я.
2: «Я не имею права терять времени на охоту», — с негодованием воскликнул таракан. «Я живу ради искусства».
0: «Скорее всего, ты умрешь ради искусства», — ответил я. «К тому же», — очень слабым голосом добавил таракан, — «я довольно скверный охотник. Я погиб бы с голоду, даже если бы днями напролет выслеживал медведя. А скорее всего, сам медведь настиг бы меня. Так что, по крайней мере, сейчас я голодаю по здравомыслию».
1: Должен признать, звучало разумно. Таракан, во-первых, ужасно близорук, а во-вторых, поразительно тощ. Всего 90 фунтов хилизны.
0: Заметил я.
2: Что? Полюбопытствовал таракан.
1: Ну ты ведь знаешь старика-муравьеда? Он вообще не способен охотиться, поэтому изготовляет наконечники для копий и меняет их на медведей.
0: Может быть, и ты бы...
1: Влезать в бизнес? Завопил таракан. Заделаться буржуа? Прекрати, пожалуйста, я художник!
0: И неуверенно добавил. «И кроме того, я же не умею делать наконечники для копий».
1: «Знаю!» — воскликнул я. «Ты будешь продавать свои творения!»
0: «Остынь, детка!» — сказал таракан. «С чего это вдруг кто-то захочет менять еду на живопись?»
1: «Ну, потому... полагаю, мне придется умереть с голоду».
0: «Постой-ка!» — пришло мне в голову. «А если я уговорю кого-нибудь поменять пищу на твое художество, отдашь ли ты мне часть еды, ну, скажем, одного медведя из каждых 10?»
1: «Будь спок!» — заверил таракан. «Я-то что здесь теряю?»
0: «Тогда по рукам?»
1: «По рукам, приятель!»
0: Так я изобрел 10-процентное отчисление. Потом я отправился навестить павлина. Его пещера, вся заваленная крашенными в розовый цвет лосиными шкурами, чучелами броненосцев, засушенными пурпурными вьюнками, считалась самой изысканной на горе.
2: по какой-то неведомой мне причине женщины самых подкаблучных мужчин давали павлину медведей за то, чтобы он устроил подобное и в их жилищах. Павлин и сам-то был довольно странным типом. Одевался он в плотно облегающее тело шкуру саблезубого тигра, выкрашенную в ярко-голубой цвет.
1: «Приветик, сладенький мой!» – поздоровался павлин, когда я зашел в его пещеру.
2: «Здорово, павлин!» – смущенно ответил я.
1: «Слыхал про таракана?»
3: «Таракана?» – взвизгнул павлин. «Тот грязный, грязный мужик! Тот самый битник в поистине омерзительной пещере!»
2: «Точно, он!» – согласился я.
1: «Художник-таракан. Очень хороший художник, знаешь ли». «Ну и что ты мне скажешь про это ужасное, ужасное существо?»
2: «Видишь ли, твой приятель Кокоду...»
3: «Ну, пожалуйста, миленький!» — опять завизжал павлин. «Не упоминай при мне эту скотину Кокоду!» «Мы с Кокоду разошлись, не понимая, что такого я в нем находил. Он просто отвратительный мясник!»
1: Кокоду был, ну как бы там, в общем, приятелем павлина раньше. Они, ну так сказать, изобрели кое-что друг с другом. Никто, собственно, так толком и не понял, что, но после этого открытия мы организовали полицию нравов.
3: «Да», — пробормотал я, — «но тем не менее Кокоду платит таракану 20 медведей за то, чтобы тот разукрасил ему пещеру».
1: «Он сказал, что, имея в своей пещере оригинал таракана, сделает свою пещеру похожей на...
3: настоящую нору ленивца, детка!»
1: «Да, думаю, не ошибся, именно так он и сказал».
3: «О!» – завопил павлин. «О!»
1: И принялся прыгать по пещере, калашматя маленькими кулачками по стенам.
3: «Чудовище! Настоящая скотина! О, это ужасно! Что мне делать, сладенький мой? Что делать?»
1: «Ладно», – предложил я. «Таракан мой двоюродный брат, сам знаешь, и я могу как-то повлиять на него. Полагаю, я мог бы убедить его разукрасить твою пещеру вместо пещеры Кокоду. Особенно, если ты дашь 30 медведей вместо 20».
3: «О, ты мог бы, миленький, действительно?»
1: «Ну, не знаю, вообще-то ты мне нравишься, павлин. Однако, с другой стороны,
3: очень, очень, очень прошу».
1: Я тяжело вздохнул. «Ладно, павлин», — сказал я, — «ты меня уговорил». Итак, павлин получил оригинал таракана за 30 медведей. На следующей неделе я отправился навестить Кокоду и рассказал ему ту же историю, но с него я содрал уже 40 медведей. 40 до 30, 70, что в итоге дает мне 7. Не так уж скверно за пару-то часов работы. Но мне лучше быть поосторожнее, а то вдруг кто-нибудь изобретет подоходный налог.
2: Я видел таракана на прошлой неделе. Неблагодарный. Он перебрался в самую большую пещеру на западном склоне горы. У него появилась превосходная новая шкура леопарда и 3 новых женщины. Он даже изобрел гаванские сигары, чтобы курить что-нибудь дорогое. К несчастью, он обнаружил, что больше не нуждается во мне для своих сделок. Он ломит цену по 80 медведей за картину. Я, словно последний болван, пренебрег изобретением возобновляемого контракта с исключительными правами. Видимо, невозможно изобрести все. Таракан сделался совершенно невыносимым. Теперь он произносит слово «искусство» с маленькой буквы, а «медведи» с большой. Он стал первым мещанином. «Как вам нравится моя леопардовая шкура? А может быть, желаете одну из моих гаванских сигар? Как, вы разве не знакомы с моей новой женщиной? И вы не видели мою новую пещеру? Однако сейчас я могу купить и продать таракана с потрохами. Я первый магнат. Как я этого добился? Хорошо, слушайте». На горе жил бездельник Боров. Он никогда не стриг бороду, не имел ни одной женщины, даже самой наибезобразнейшей. Он целыми днями валялся в грязи своей пещеры и ничего не делал, только рыгал время от времени. Истинный разгильдяй. Но ведь даже такое ничтожество, как Боров, способно бросать в стены медвежий жир и бизонье дерьмо. Я сделал из Борова художника. Я добился цели, сказав ему, что он может получать по 50 медведей в день, кидая медвежий жир и бизоньи лепешки в стены пещер других людей. Борову понравилось. Но на сей раз я не позабыл изобрести возобновляемый контракт с исключительными правами. Еще одна 10% сделка. 10% получает Боров. После чего я отправился в пещеру павлина. Я со страхом взглянул на тараканье художество. «Что это?» – усмехнулся я.
1: «Это мой сладенький оригинал таракана», – самодовольно промурлыкал павлин. «Разве не восхитительно? Какая чувственность, какой стиль, какая грация, какая...»
3: «Таракан?» – презрительно хмыкнул я. «Ты что, серьезно? Да весь этот неопсевдоклассицизм модерн канул в лету вместе с бронтозаврами. Ты совсем отстал от времени, павлин».
1: Так я сказал, изобретя тем самым критику искусства. «Искусство сегодня – это великий Боров». «Боров!» – заскулил павлин. «Боров – скотина! Грубая, глупая, вонючая! Настоящий грязнуля! Ведь вся его пещера – это просто гадкая куча помоев!»
0: «Точно!» – согласился я. «В этом источник его величия. Боров – выдающийся помойный художник горы».
1: «О, сколько же стоит художество Борова?»
0: «100 медведей за картину», — самодовольно сообщил я. Кокоду уже договорился.
1: «Я же просил тебя не упоминать при мне эту тварь», — завизжал павлин. «Он не должен опередить меня с оригиналом Борова, слышишь? Я просто не вынесу, но все же так дорого!»
0: Я одарил павлина своей самой понимающей улыбкой. «Павлин, старина», — сказал я, — «у меня к тебе есть маленькое деловое предложение». Ну вот и все. Вы теперь понимаете, что когда павлин занимается обустройством жилья у каких-нибудь подкаблучных пещеровладельцев, сюда всегда включается по крайней мере один оригинал Борова или может быть парочка оригиналов древесного ленивца, ибо древесный ленивец еще одно ничтожество, связанное со мной контрактом. Я продаю живопись павлину за 100 медведей, а он назначает цену своим простофилям, клиентам за 200 медведей за ту же самую мазню из медвежьего жира и бизоньего помета. Павлин называет это внутренним интерьером, а я называю цивилизацией. Возможно, это продлится еще пару месяцев, если я буду удачлив.

Сергей Васильев. Найди мне трехвалентное железо. Григорий прислушался, наклонив голову к плечу. Тихо. Кажется, успокоился. Благодать. Гриша осторожно распрямил затекшие ноги, выпростал руки из-за головы, лишь бы не нарушить шаткое равновесие, и попытался представить, что он сделает, когда вернется. Оплатит круиз вокруг земного шара. Или нет, лучше выкупит небольшой, никому не нужный островок в Малайском архипелаге. Такой маленький островок, на котором только есть что 10 пальм, белый тонкий песок и виднеется синее-синее море. Волны накатывают и отступают. Накатывают и отступают. На их гребнях белые шапки пены. Пену срывает ветер и расшвыривает по всему пляжу. Иногда мокрые теплые капли попадают в лицо. Можно не торопясь поднять руку, утереться и снова бездумно лежать в перистой тени, не заботясь о будущем. Перед глазами засверкало. Запрыгали синие пятна. Гриша дернулся, освобождаясь от предательского сна, и наглый голос изо всех сил завопил. «Найди мне трехвалентное железо!» Григорий смачно сплюнул на титановую палубу и с вызовом ответил. «Хрен тебе, а не железо!» Голос тут же переключился. «Найди хрен! Найди хрен!» «Нет у меня хрена!» Гриша мстительно выставил перед собой фигу из трех пальцев. «И железа нет! Ничего нет! Замолкни, а!» Голос действительно замолчал. Гриша прекрасно знал, что как только он соберется с силами, голос снова начнет конючить насчет своего железа. И ладно бы это был кто-нибудь посторонний. Совсем нет. Железо хотел он сам. Он, в смысле Григорий, организм его. Что можно сказать о среднем человеке, живущем на Земле? Некие отвлеченные слова. Родился, учился, вырос, работает. Что можно сказать о его здоровье? Болеет, болеет, болеет. Конечно, болеет. А что же еще делать, когда одних названий болезней, кажется, больше, чем людей в мегаполисе? Каковы признаки болезни? Тут любой покрутит пальцем у виска и выразится в том смысле, что знать это – обязанность врача. Это конечно. Но с чего человек вдруг решает, что заболел? Правильно. Ему становится больно. Болит, скажем, спина. Отлично. То есть очень плохо. Надо лечить. Идти к врачу и сил нет, и страшно, и вообще не хочется. От чего может болеть спина? Врач назовет десяток причин. Диагност – сотню, а сам больной – одну. И вот эту одну он и начинает лечить. Скажем, остеохондроз. А на самом деле почки не в порядке. Вот он лечит, лечит, а все без толку. Потому что организм, хоть и подал сигнал тревоги, никак не может рассказать, что его конкретно беспокоит. Организм среднего человека не идеальная машина и больше всего напоминает черный ящик. Пока сигнал дойдет от периферических нервов до спинного мозга, оттуда в головной, потом вернется обратно, пройдет столько времени, что сама боль превратится из конкретной в общую. А ведь как было бы удобно. Почувствовал человек дискомфорт, подключился к компьютеру, а ему сразу диагноз на блюде, то есть на экране, и методы лечения, и все остальное, что полагается. Больничный, например. Где ловить сигнал? По всему выходит, в том месте, где в работу вступает спинной мозг. Иначе потом сигнал уже будет не разделить. Ну хорошо, подключились к каждому нерву, который идет к мозгу. Сколько их? Никто не подскажет?
и как после этого человеку чем-нибудь заниматься. Ему придется всю жизнь провести в кресле, опутанным километрами проводов. Значит, нужно найти замену проводам. Ну и заодно замену регистрирующей аппаратуре. Ну что, нашли? Конечно, прогресс науки на месте не стоит. Поэтому за место проводов у нас будут сами нервы, а под аппаратуру выделим часть мозга, ту, которая редко используется. Мозг будет сам следить за болезнями организма и сообщать владельцу о надвигающейся беде. Сообщать, конечно, надо. Но почему бы сразу не лечить? Только не надо говорить, что лечением должен заниматься квалифицированный специалист. Давным-давно вся квалификация зыждется на опыте предков, который обработан, рассортирован и готов к применению в виде программного комплекса. Только врач имеет к нему доступ, а больной нет. Но если врачом стал отдел мозга, почему бы ему не предоставить всю информацию? Кстати, какова функция врача? Какова его главная задача? Лечить? А нет, ошибаетесь. Главная функция – чтоб человек был здоров. Чувствуете разницу? Если рассуждать логично, чтобы человек был здоров, надо, чтобы он не болел. То есть профилактика – главное оружие врача. По крайней мере, это всегда пропагандировалось. С этим никто спорить не будет. Гораздо проще не засовывать руку под нож промышленной овощерезки, чем потом эту руку пришивать. Но не поставишь же над каждым человеком надсмотрщика. И не надо. Надсмотрщик теперь сидит внутри и внимательно наблюдает. Чуть что, едва человек начинает подвергать свою жизнь опасности, как мозг блокирует вредное движение. И захочешь выйти на проезжую часть на красный свет? А не получится. Мозг не пустит. Или собираешься ты съесть кусочек копченой колбаски. Рот уже наполнился слюной в предчувствии, а рука не идет, не поднимается. Впору просить соседа, чтобы накормил. Тогда, конечно, организм может только пассивно сопротивляться введению вредной пищи. Отмахиваться руками, сжимать зубы, вертеть головой. В общем, развлечение по полной. И для тебя, и для соседа. Так что лучше организма своего слушаться. Он плохого не пожелает. К тому же активация внутреннего врача происходит в раннем возрасте. Так что к тому времени, когда вроде бы хотелось нарушать запреты, вырабатывается условный рефлекс подчинения самому себе. Прекрасная жизнь. Никаких опасностей, никаких тревог, никаких болезней. Нет, болезни вирусной и бактериальной природы, конечно, никуда не делись. Но организм вовремя подскажет на ранней стадии внедрения чужеродных микроорганизмов, что надо сделать, какое лекарство принять, задействуя слуховой нерв. Человек, услышав такой знакомый голос, примет, что нужно, побудет дома, чтобы случайно не заразить окружающих, и на следующий день с улыбкой пойдет на работу. Ах да, работа – источник всевозможных опасностей. При активном враче работать будете в самом безопасном месте. Ну, например… Нет, даже не придумать где. Везде подстерегают опасности. Даже сидя за компьютером, организм подвергается бесконечным атакам бактерий, поселившихся на вашей клавиатуре. Посмотрите на нее. Внимательнее. Положите ее под микроскоп. У вас нет микроскопа? Тогда поверьте на слово, что внутренний врач ни в коем разе не разрешит вам до нее дотронуться. Приехали. Общество, считай, парализовано. Никто ничего не делает, потому что опасно. Экономика падает, уровень жизни снижается, а организм протестует. Казалось бы, безвыходная ситуация. А вот и нет. Мышление человека так и не попало под контроль внутреннего врача. Думать можно о чем угодно,
нашлись люди, придумали. А именно, при активации человек сам выбирает, какой уровень безопасности он хочет иметь в своем организме. Выбирают, конечно, родители, когда приносят своих чад на активацию внутреннего врача. И выбирают они будущую профессию для ребенка. Точнее, коридор профессий. Потому что опасность работы, скажем, школьного учителя и офисного работника примерно одинакова. Близки работы спасателя МЧС и космонавта. При установке врача такого уровня будущая деятельность индивида ничем не ограничена. Но если у тебя есть возможность выбора максимума, неужели ты выберешь что-то среднее и серенькое, и вместо космонавта станешь бухгалтером? Нет же. Тебя, конечно, будут лечить, будут предупреждать, например, об уменьшении количества кислорода в крови, будут советовать, что для этого надо сделать. Но никаких одергиваний, только голосовое воздействие. Вот поэтому уже сутки внутренний врач Григория голосит каждый час: «Найди мне трехвалентное железо!» И чем дальше, тем громче. Гриша в который раз уже осмотрел тесную кабину спасательного модуля, которую пришлось срочно расконсервировать, и вздохнул. Надо же было выбрать эту рухлядь, у которой гарантия закончилась лет 10 назад, а ресурсы выбраны подчистую. Нет, самое необходимое в модуле было, иначе он просто не впустил бы в себя потерпевшего аварию космонавта. Был кислород, была вода, были обезвоженные концентраты длительного хранения, замороженная белковая масса. Все для поддержания жизни одного человека в течение 2 недель. Но не для поддержания здоровья. Для здоровья нужен медицинский комплекс или, на худой конец, снаряженная аптечка. Вот аптечку Гриша и потерял, когда аварийно покидал корабль. Если сигнал оповещения талдычит гнусавым голосом, что термоядерный реактор через 3 минуты взорвется, не до тщательного прикрепления аптечек. И если тебя случайно ударяет о борт струей воздуха из шлюза, и аптечка улетает куда-то далеко в космос, то кто в этом виноват? Правильно, конструкторы корабля, не предусмотревшие индивидуальной спасательной капсулы на борту именно в том месте, где человека застает авария. То, что метеорит прошил борт как раз там, где располагалась капсула, и разрушил систему защиты реактора – случайность. И то, что вероятность такой случайности составляла 1 миллиардную, Гришу не успокоило. Ему пришлось срочно надевать скафандр, хватать аптечку и выбираться через шлюз. Реактор, конечно, рванул. Но Григорий уже благополучно отлетел от погибающего корабля. Если быть точным, то в реакторе нечему взрываться. Обычно взрывается контур тепловой защиты. А давление пара не такое большое, чтобы создать много осколков. Конечно, элементы корабля подверглись воздействию радиации. Но для того и существует система обеззараживания космических кораблей, чтобы потом, без особых проблем, вернуть корабль в строй. Сейчас же Грише нужно было держаться подальше от корабля. Естественно, в открытом космосе он протянул бы не больше 4 часов, пока бы не закончился кислород в баллонах. Но спасатели прилетят на аварийный сигнал не раньше, чем через неделю, и то, если на его обработку не потребуется много времени. Все же орбита Сатурна не ближний край. Гриша все это прекрасно понимал. Но кроме понимания, у него были четкие знания о том, что движется по орбите вокруг Титана и что можно использовать для собственного спасения. Да, возле Титана земляне собирались строить научную станцию, совмещенную с перевалочным пунктом по добыче полезных ископаемых из кольца. Поэтому тут и болталась всякая космическая рухлядь, которую предполагали использовать для строительства. А что? Подогнал отсеки друг к другу, соединил шлюзами, благо стыки стандартные, вдохнул жизнь и живи, работай.
проводи научные исследования и контролируй поток грузов. Осмотрев мусор на орбите,

0: Вытекло много. Но заткнул фонтан. Врач успокоился, советы давать перестал. И чего советовать, если пациент все правильно сделал? Правильно-то правильно. Вот только такое происшествие с Григорием в первый раз случилось. Он у стеночки присел, затылок к металлу прислонил и затих. Кровопотеря для организма штука неприятная. Надо как-то бороться за выживание. Не будет организма, и врача не будет. А как бороться? Правильно, советовать этому горе-космонавту, как здоровье поправить. Нет, спирт для этого не нужен. Спирт, конечно, хороший растворитель. Но что в организме растворять? Организм поддерживать надо, холить и лелеять, любить, одним словом. Так что поднимайся, Григорий, и иди. Ищи поддерживающие здоровье препараты. Кровотечение не беспокоит же? Вот то-то. И врача не волнует, где ты это найдешь. Григорий нашел все. Ну, почти. Слишком уж маленькие ресурсы оказались на спасательном модуле. А аптечку, как помнится, Гриша потерял. Не получив запрашиваемое, внутренний врач повел себя как истинный спасатель. Начал призывать к совести, грозить последствиями и изводить напоминаниями. Такой типичный спасатель. Терпел Гриша долго. Сутки. Насколько можно. Тем более, если чувствуешь себя не совсем комфортно. Если устал так, что уже и ноги не держат. А этот орет. «Найди мне трехвалентное железо!» И такое чувство, что не отстанет. Вот пока настоящие спасатели не прилетят, укол в нужное место не вколют, не отстанет. Как с ним бороться? С организмом своим? Самый простой способ – ликвидировать организм. Только ты с ним вместе одно целое. Сам тоже помрешь. Отпадает. Да и не даст врач причинять себе повреждения. Они все настроены, чтобы самоубийство не допускать. Второй способ – предложить ему что-нибудь взамен этого долбанного железа. Вряд ли прокатит. Уж если нужно именно оно, то ничем другим не заменишь, как ни пытайся. Внутреннего врача не проведешь. Может, договориться? Почему невозможно? Просто никто не пытался договариваться. Гриша сосредоточился и попытался сформулировать первую фразу, с которой он обратится к внутреннему врачу. «Дорогой организм!» Нет, не то. «Уважаемый врач!» М-да. «Слушай, ты внутри! Немедленно отвечай, зачем тебе железо!» Вначале Григорию показалось, что реакции он не дождется, и надо повторять запрос. Но потом что-то щелкнуло в голове или в ушах, и скорбный голос произнес. «При недостатке железа снижается иммунитет и увеличивается риск инфекционных заболеваний, уменьшается количество эритроцитов и лимфоцитов, взрослые ощущают постоянную усталость». «Ощущаешь усталость?» «Ощущаешь? Ощущаешь? Ощущаешь?» И голос злорадно захохотал. «Прилетят спасатели и помогут. Совсем недолго ждать. И, кстати, зачем тебе именно трехвалентное железо?»
1: «Двухвалентное, которое ты можешь усвоить, содержится в мясе. Мяса у тебя нет. А трехвалентное можно успешно переработать в двухвалентное уже внутри организма. У тебя достаточное содержание аскорбиновой кислоты. Все понял?»
0: «Нет, не все», – возмутился Гриша. «Откуда такая срочная необходимость в поисках? Я что, не выживу без твоего железа?»
1: «Выживешь, но жить будешь плохо. Лечение длительное, болезненное, иногда приводящее к незапланированным осложнениям. Нет стопроцентной гарантии».
0: «Нет и ладно», – озлился Гриша. «Вот сдохну без кислорода, тогда запоешь».

0: Внутренний врач обиделся и замолчал. В модуле железа не было. Был алюминий, титан, композитные материалы на основе углерода и кремния. Да что угодно, кроме злополучного металла. Почему-то Григорий не сомневался, что врач так просто не отстанет. Подуется и опять начнет мучить и вопить насчет поисков. Где искать? Где? Эх, если бы не метеорит, нанесший кораблю фатальные повреждения, Гриша и горя бы не знал. Летел бы себе спокойненько, никого не трогал, ни о чем не думал. Исполнял бы редкие понятные просьбы внутреннего врача. Да, во всем был виноват метеорит. Постойте, метеорит? Какой у него состав? Конечно, разный, но есть кое-что общее. Разумеется, наличие определенного металла, а именно железа. Причем зачастую уже сразу в виде окислов. Если в корабль попал один метеорит, то найти еще один пара пустяков. Этим он и займется до прилета спасателей. И отвлечется, и врач не будет приставать с поисками. Чего приставать, если он ищет? «Слышь, кудрявый!» – обозвал Григорий внутреннего врача. «Я за углистым хондритом!» «Смекаешь? Чуть погодя привезу тебе чертову уйму железа! Так что не отвлекай меня понапрасну! Понял?» Врач понял и даже пожелал Грише удачи. Кто-нибудь занимался поисками метеоритов? Не обязательно в кольцах Сатурна. Обычно этим промышляют в поясе астероидов. Специальные системы обнаружения, оборудование спектрального анализа, усиленные механические захваты, скоростные двигатели, кое-что для отпора конкурентов. В общем, тяжелая работа. Ей только авантюристы занимаются. Да и то, в тех местах, где астероидов навалом. На орбите Титана астероидов мало. Они все уже на Титан упали. Куда податься? Где камешек найти? И, кстати, на чем? Да, это проблема. На чем отправляться искать такой нужный астероид? Гриша очень вовремя вспомнил, что никаких средств передвижения в космосе он не имеет. За исключением, конечно, движка скафандра. Но этот способ явно не годится для поисков. Конечно, где-то поблизости радиоактивный корабль. И кроме маршевого двигателя, у него сохранились твердотопливные двигатели ориентации. Если иметь свинцовую защиту, то несколько минут организм позволит находиться внутри, а потом заставит выйти. Плохое решение. Нет сомнений. Что остается? Правильно, спасательный модуль. Может он полететь? А кто же его знает? Надо читать инструкцию. Благо она выскакивает сразу, стоит активизировать управляющий узел. Так-так, раздел перемещения в пространстве. Да, лететь можно, но недолго и недалеко. Для чего? Не очень понятно. На всякий случай, что ли? Вот случай и произошел. Теперь надо выбрать направление, запустить движок и неторопливо переместиться в нужную сторону. А нужное будет так, где ждет астероид. Ну или метеорит. В общем, любое космическое тело естественного происхождения. Следовательно, надо определиться. Заранее найти каменюку, к которой лететь. Гриша прекрасно понимал, что повернуть спасательный модуль, остановить или запустить его в обратную сторону – технически невыполнимая задача. Поэтому поиск и еще раз поиск до победного конца. Организм не протестовал. После того, как Гриша пообещал найти ему железо, он любезно помалкивал и в меру сил старался помогать. Увеличил мышечный тонус, скорость реакции, остроту зрения. Все в пределах допустимых параметров, чтобы потом вернуться к оптимальному состоянию без фатальных последствий. С астероидом Грише повезло. Радар обнаружил каменное тело всего лишь через 15 минут после начала поиска. Его относительная скорость была небольшой. лети и забирай. Конечно, далековато, но не бывает же все идеально. И сколько потребуется времени, чтобы при имеющемся количестве горючего стартовать, долететь до вожделенного астероида и затормозить? Сколько? 3 месяца? Это почему? Внутренний врач не выдержал потрясения и заголосил. Найди мне трехвалентное железо! А ты мне горючку! Огрызнулся Григорий. Голос замолчал. Он явно не мог сделать того, о чем просил Гриша. Добыча нужных веществ и материалов всегда оставалась прерогативой человека. И думать тоже. Подумать Григорию было над чем. Например, каким образом долететь до астероида хотя бы за сутки. Ладно, за 2. Гриша чувствовал, что внутренний врач больше ему не выделит. Итак, 3 дня без железа. Шутка ли? Что имелось у Гриши? Корабль? Нет, корабль уже рассматривали. Скафандр? Не смешите. Не вылезать же наружу и не подталкивать модуль. А чем его подталкивать? Что имеется? Кроме модуля? Ничего. Надо было другой выбирать, когда вселялся. Стоп. Другой. Да их там целая связка. Если модули жестко соединить, да одновременно запустить, что по этому поводу скажет расчетная программа? Опять 3 месяца? Да что ж такое? Нет, причина понятна. Масса соединенной конструкции увеличилась ровно настолько, насколько возросло тяговое усилие. Значит, нужно избавиться от лишней массы, то есть забрать с модулей только двигатели и горючее. Возможно это технически? Управляющий узел говорит «Да, он знает, он все понимает. Все для спасения попавшего в беду космонавта». Даже если космонавту для спасения нужен ближайший астероид. Григорий задал программу перемонтажа спасательных модулей и расслабился. Оставалось немного подождать, и астероид окажется на борту. Теперь спать, восстанавливать силы. Наверняка организм против этого не будет возражать. Гриша с удобством растянулся на полу и приказал себя разбудить, когда прибудет астероид.
1: «Вставай! Где мое трехвалентное железо?»
0: «Ну кто так может будить космонавта, попавшего в аварию?» Только бездушный внутренний врач.
2: «Разве мы еще не долетели?»
0: Спросонок ответил Гриша, зевая во весь рот.
1: «Долетели! Давай, действуй!»
0: Григорий разлепил глаза и вгляделся в экран. Каменюка неторопливо вращалась в свете титана и не собиралась попадать на борт. Да и как ей попадать? Гриша не удосужился ознакомиться с техническим оснащением спасательного модуля. А то бы он знал, что захватами модуль не оснащен. Впрочем, выяснил Гриша это весьма быстро. «Так... вот твое железо!» Гриша для наглядности потыкал в экран. «Чтобы его забрать, надо выйти в открытый космос! Одобрямс!» Организм промолчал. Видимо, просчитывал, что предпочтительнее. Выйти за астероидом или остаться без любимого трехвалентного железа. Железо победило.
1: «Выходи! Не забывая о технике безопасности!»
0: Григорий потряс тяжелой головой и полез в скафандр. Снять астероид с орбиты оказалось непростым делом. Начать с того, что размером он был с самого Григория, а значит имел соответствующую массу. Так что идею просто затолкать камень в шлюз Гриша отмел сразу. На смену этой тут же пришла новая, не менее безумная. Что-нибудь взорвать сзади астероида и пусть сам залетает в шлюз. И кто его там остановит? Конечно, сам Гриша, своим тщедушным телом.
1: А если камень не попадет в шлюз, то пробой борта обеспечен. Ну, кому понравится такой результат? Поразмыслив еще немного, Григорий пришел к мысли подтащить астероид с помощью тросов и системы блоков. Пусть это и не очень быстро, зато кажется надежным. Трос Гриша нашел. Хороший трос, крепкий. Нашел и блоки с рукояткой, чтобы вращать. Блоки прикрепил к стенке шлюза, а трос тщательно обмотал вокруг астероида. Вернее, трос сам намотался на вращающийся камень. И, понятное дело, астероид дернул модуль к себе. Крепление выдержали. Трос тоже. Грише опять повезло. Осталось подтянуть камень и доставить его в жилую часть. В любой другой части внутренний врач вряд ли смог бы воспользоваться железом. На время погрузочных работ Григорий гравикомпенсаторы отключил. А то как долбанет камешек об пол, потом не сдвинешь. Невесомость, конечно, штука малоприятная, но необходимая. И нечего выражаться и требовать приведения в порядок вестибулярного аппарата. Он сам исправится после того, как камешек попадет в нужный отсек. Гриша благополучно докрутил ручку, грохнул астероид о стену, задраил наружную дверь шлюза и без сил распластался в воздухе. Сил снять скафандр уже не было. Организм ругнулся напоследок и влил в Григория последние капли бодрости. Отлично, теперь все пойдет на лад. Гравикомпенсаторы включены, скафандр снят. Гриша гордо стоит рядом с черноватым астероидом, опираясь на его изъеденную мелкими кратерами поверхность. Доволен? Внутреннему врачу нечего сказать. Что тут скажешь, если наконец добыто трехвалентное железо? Что, нечего? Вовсе нет. Врач всегда найдет, как проявить неудовольствие. Теперь Гриша должен преобразовать железо в вещество, которое он может употребить. Заняться химией. Но этим Григория не проймешь. Григорий – полный сил космонавт, справившийся с собственным врачом. Соорудить нужное вещество – расплюнуть. Ну, или два раза. Ладно, столько раз, сколько нужно, пока слюны хватает. Даже думать не надо. Смешивай реактивы, подогревая растворители, отколупывая от астероида небольшой кусочек. Все просто. И вот перед Гришей небольшая мензурка, наполненная бурой неаппетитной жидкостью. А когда лекарство было аппетитным? Которую ему надо немедленно выпить до дна. Григорий мужественно пьет, морщится и хрипло заявляет, что лучше бы он обошелся без этого дурацкого трехвалентного железа. И что примечательно, организм с ним полностью согласен. Теперь согласен. Железо ему уже не нужно. Можно спокойно дожидаться спасателей, которые уже несколько раз выходили на связь и интересовались самочувствием космонавта. Как будто ему мало внутреннего надсмотрщика. Кстати, стоит отметить, что за поисками железа Гриша совершенно забыл о времени. Не скучал, не мучился, поглядывая на часы, когда же прилетит помощь. А прилетит она довольно скоро. Благодать! У Григория даже настроение поднялось. Захотелось с кем-нибудь поговорить, поделиться радостью. Единственный собеседник – внутренний врач. Ну что, лысый, всем доволен? Благодушно спросил Гриша. Организм подумал и сухо сообщил.
3: Нет, мне нужна медь. Срочно!
1: Сергей Васильев. Найди мне трехвалентное железо. Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца олег-булдаков.ру.
0: www.radiomaяк.ру.
4: Темные аллеи.

0: Алексей Федотов. Охота на шишигу.
1: «Митрофаныч, ты куда пропал, шишига драная?»
2: Кричавший сплюнул на землю, покрытую молодой травой.
1: «Митрофаныч!»
2: Кричавшему было 17 годков, хотя рост и плечи сделали бы честь исконному хозяину здешних мест, медведю.
1: «Митрофаныч! Да отзовись ты, чертяка!»
2: Тихо хрупнула ветка, и парень, охнув, обернулся на звук. Из-за добротного, аршин в охвате дуба, неторопливо вышел высокий старик в драном зипуне.
3: «Чего орешь-то? Кикимора болотная!»
2: Старик переложил в левую руку старенькую свейскую фузею. Сноска. Свейская фузея. Шведское ружье. А правый начал ожесточенно вытряхивать из седой окладистой бороды застрявшую там солому.
1: «Так это... мужики к ужину кличут!»
2: Кричавший потупил взгляд, разглядывая свои видавшие виды сапоги.
1: «От тебя-то и нет!»
3: «Ну и...»
2: Митрофаныч закинул фузею на плечо.
3: «Чё стоишь, аки столбовина воротная? Пойдем уже!»
2: Не дожидаясь ответа, он развернулся и засеменил мелкими шагами. Парень пристроился рядом.
1: «Митрофаныч, а ты где хоронился-то? Я уже глотку содрал тебя звать!»
3: «Поди ж ты! Эка куда метнула! Глотку он себе сорвал!»
2: Усмехнулся в бороду старик.
3: «Как зелье чертова своей глоткой пить, так он первой. А как покликать кого, так и сорвался уж».
2: Сноска. Зелье глоткой пить. Старинное русское. Курить табак.
3: «Ты, Гришка, не виляй, аки хвостень собачий. Колюс отрастил, да борода на челе мелкой порослю. Так уж завирать можно. А коли и спал я, так нече глотку драть».
2: Григорий молча шагал позади, стараясь не обгонять старика.
3: «Гляди у меня, не балуй, а то и усов-то не посмотрю. Отхожу розговиной-то».
2: Дальше шли молча, перешагивая через древние, покрытые мхом стволы поваленных старостью деревьев и обходя кучи влажного валежника. Весна вовсю вступила в свои права. На деревьях искрились мелкими изумрудами листья. Молодая сочная трава местами полностью скрыла собой прошлогодние серые опадыши. Птицы, словно напившись хмельного зелья, старались перекричать друг друга. Артель разбила лагерь на берегу мелкой, но по-горному шустрой речушки. Ладно сложенные и покрытые лапником шалаши, да вырытая землянка составляли все жилье семерых старателей. Рядом с крайним шалашом, на самой границе, с пологим, белого песка берегом, тлел костерок, выплескивающий жидкие струйки дыма на добротный бревенчатый стол. Пятеро мужиков, усевшись на деревянные чурбаны, жадно уплетали уху, закусывая размоченными сухарями. На столе стоял штоф зеленого стекла, но чары оставались пустыми. То один, то другой старатель бросал мрачные взгляды на кусты и вновь склонялся над едой. На шуршание веток обернулись все, и, отложив ложки, молча дождались, пока пришедшие не займут место за столом. Митрофаныч сел, степенно огладил бороду, истово перекрестился и взялся за ложку. Ему тут же подвинули исходящую паром плошку с густой душистой ухой. Старшой неторопливо разлил из штофа. Выпили по одной чарке и вновь заработали ложками. Не прикоснулся к еде только старшой.
4: «И где тебя лишай носил?»
2: Митрофаныч проглотил еще ложку и только после ответил.
3: «На шишигу охотился!»
2: Стол гулко грохнул хохотом. Смеялись долго, до слез и колик в животе, не обращая внимания на мрачный взгляд Митрофаныча.
3: «Ну и чего гогочите, аки гусыни?» «Ну, Митрофаныч, ты даешь! Чай вроде не дитё неразумное, чтоб в сказки-то бабкины верить! Ан туда же!
2: Старшой с всклипом утер набежавшую слезу.
3: «Да вот те крест! Наши шигу!»
2: От резкого движения локтем Григорий, доселе сидевший рядом, слетел с чурбака и остался лежать на земле, тихо всхлипывая, икая и хихикая.
1: «Но, ты богом-то не клянись, коль завирайством занялся, старый!»
3: «Да не вру я! Вот те крест!»
2: На этот раз Митрофаныч посмотрел на Григория и еще раз перекрестился.
1: «Ну ладно!»
2: Штоф снова опрокинулся над чарками.
1: «Сказывай байку-то!»
2: Митрофаныч выпил предложенного простяка, довольно крякнул и закусил ушицей. Поставил чарку на стол и вопросительно посмотрел на старшого. Тот вновь забулькал штофом.
3: «А что тут сказывать-то? Истину сказал, на шишигу охотился.
1: Пошел я поутру, стало быть, к болоту. Силков на зайчишек сладить. Да не дошел».
2: Третья чарка отправилась вслед за товарками. Митрофаныч подобрел лицом, утер пот со лба и продолжил.
3: «Так вот, не дошел я до болота-то. Иду я, стало быть, себе, дорогу высматриваю, а тут в небе как грохнет!»
1: «Да брешет он все! Дождя уж 8-й день как нет!»
2: Григорий поставил чурбак и уселся, отряхивая сор с колен. И тут же вновь слетел на землю от звонкой затрещины.
3: «А ты, старших, не перебивай, коль сказывают!»
2: Митрофаныч потер рукой озипун.
3: «Не было дождя. Правду отрок грит. Да только грохнуло жутко, так что я аж присел».
1: «Ага, а с неба сам архангель Михаэль, поди ж ты, спустился!»
2: Григорий увернулся от очередной оплеухи и под дружный хохот уселся подальше от рассказчика. Митрофаныч окинул его злым взглядом и выпил еще чарку.
3: «Так вот, присел я, говорю, на землицу-то, а тут с неба яйцо-то и упало. Упало и лежит себе, только шкворчит уж больно, аки блин на сковородке. Да и дымком, чую, потянуло. Ну, я, стало быть, посидел еще чуток, да потом решил поближе посмотреть. Что за чудо такое? А тут яйцо-то и раскололось, а из дыры шишига полезла».
2: «Во завирать-то!» — зашептались промеж себя мужики.
1: «Что ж за яйцо такое, что шишига там поместилась?»
3: «Так яйцо с дуб высотой-то, чуешь?
1: А с чего ты взял, старый, что то шишига была?»
2: Старшой извлек из-под стола второй штоф, не забыв перед этим убрать пустой.
3: «А то кто ж? Сама мелкая, что твое дитя голопузое. Руки до колен, голова лысая, с рожками, глаза в два алтына и вся рыбьей чешуей, как новый рубь, сияет. Стоит и лупает на меня глазищами-то, страхолютик. Я, значится, с фузеи-то в нее и стрельнул».
2: «Ну, а шишига?» Старшой подвинул полную чарку. Митрофаныч благодарственно кивнул и тут же выпил. Смахнул набежавшую слезу, проглотил пару ложек остывшей ухи и смачно хрумкнул сухарем.
3: «Да, убегла! Заверещала по-нечеловечьи, отпрыгнула обратно. Потом снова грохнула, яйцо подпрыгнуло и исчезло».
2: Артельщики дружно расхохотались, смеялись долго и с удовольствием, пихая друг друга локтями.
1: «Ну, Митрофаныч, потешил! Знатную байку рассказал! Чую, знатная охота у тебя сегодня случилась!»
2: Старшой разлил остатки водки и посмотрел на краешек почти исчезнувшего за горизонтом солнца. Совсем затемно, Митрофаныч осторожно, стараясь не повредить лапник и не разбудить мужиков треском веток, вылез из шалаша. Постоял с минуту, прислушиваясь к дружному переливчатому храпу, поправил висящую на плече фузею и припустил к кустам. Быстрыми шагами, а где и бегом, дошел до места, где его повстречал Григорий. Снова постоял, прислушиваясь к ночному лесу, и пошел к невысокому, ничем не приметному холму. За пару шагов остановился. Холм пошел волнами, засветился мягким, приглушенным светом. Еще раз прислушавшись к темноте и кинув вороватый взгляд за спину, Митрофаныч быстро преодолел остаток пути и, сделав еще шаг, оказался внутри холма. Внутри было светло, тусклый, розоватых оттенков свет, истекавший из стенок купола корабля, скупо освещал круглое помещение и хорошо сочетался с освещением кокона, висящего в центре. В коконе, с блаженной улыбкой на лице, спал Митрофаныч. Лже-Митрофаныч ленивой походкой, цокая стертыми сапогами по металлически поблескивающему полу, шел к нему. С каждым шагом его внешность менялась. Шаг — и исчезла окладистая седая борода. Шаг — стерлись черты лица. Шаг — изменился рост и фигура. Еще один, последний шаг, и перед коконом с Митрофанычем стояла, поблескивая своим чешуйчатым костюмом, Шишига. Огромные мерцающие глаза, не моргая, оглядели старика. Длинная рука с неестественно вытянутыми пальцами осторожно коснулась кокона. Постояв немного, существо, не торопясь, обошло помещение, местами останавливаясь и трогая, скребя длинными пальцами поверхность под ногами. Вернулась к Митрофанычу и с удовлетворением посмотрела, как прорастают еще 6 коконов. Довольно хмыкнула, совсем по-человечески, подняла брошенную фузею и вышла наружу. Где-то вдалеке, вместе с осторожными шагами, быстро затихая, прошелестел голос старшова. «Чую, знатная сегодня охота случилась».
0: Алексей Федотов. Охота на Шишигу. Рассказ читал Олег Булдаков.
5: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: far as he can.
1: Гарри Гаррисон. Фантастическая сага. Часть первая. Господи, как я попал сюда? Как только я позволил втравить себя в такую историю? Простонал Л.М. Гринспен, чувствуя, как после недавнего обеда начинает подавать признаки жизни застарелая язва желудка. «Вы находитесь здесь, Л.М., потому что вы дальновидный и смышленый бизнесмен. Или, если подойти с другого конца, потому что вам приходится хвататься за соломинку. А если вы не примете срочных мер, то ваш кинотрест Climactic Studios бесследно исчезнет». Барни Хендриксон попыхивал сигаретой, которую он зажал между пожелтевшими от никотина пальцами, и рассеянно смотрел в окошко из Роллс-Ройса, мчавшегося по дну бетонного каньона. «Или, если сформулировать по-иному, вы вкладываете 1 час вашего драгоценного времени в осмотр изобретения, которое спасет вашу студию от банкротства». Все внимание Л.М. было поглощено деликатной процедурой раскуривания контрабандной гаванской сигары. Он отрезал ее конец золотой карманной гильотинкой, лизнул отслоившийся табачный лист и стал обжигать ее над крохотным огнем, пока не раскурил. Потом он спокойно затянулся, и изящная зеленая сигара ожила в его руках. Автомобиль с тяжеловесной легкостью затормозил у края тротуара, и шофер обежал вокруг машины, чтобы открыть дверцу. Л.М. подозрительным взглядом окинул окрестности, не сдвинувшись с места. Трущобы. Разве может быть в такой дыре чудо, которое спасет от краха мою студию? Барни сделал безуспешную попытку вытолкнуть из машины неподвижное покоящееся тело. «Не спешите с выводами, Л.М. В конце концов, кто бы осмелился предсказать, что сопливый мальчишка из трущоб Ист-Сайда в один прекрасный день станет владельцем самой большой в мире киностудии?» «Ты что, переходишь на личности?» «Давайте не будем отвлекаться», — настаивал Барни. «Сначала войдем в дом, посмотрим, что покажет нам профессор Хьюитт, и только потом примем решение». Л.М. неохотно вылез из машины и, ступив на потрескавшийся асфальт тротуара, позволил подвести себя к двери низкого полуразвалившегося дома. Барни, поддерживая его под локоть, нажал на кнопку звонка. Ему пришлось еще 2 раза нажать на кнопку, прежде чем перекосившаяся дверь со скрипом отворилась, и на них воззрился маленький человечек с огромной лысой головой и очками в массивной оправе. «Профессор Хьюитт», — произнес Барни, проталкивая вперед Л.М. «Позвольте представить вам человека, о котором я говорил вам на прошлой неделе, директора Climactic Studios, мистера Л.М. Гринспена, собственной персоной». «Да-да, конечно, заходите». Профессор заморгал по рыбье и сделал шаг в сторону, пропуская гостей. Как только дверь за его спиной закрылась, Л.М. с тяжким вздохом покорился и разрешил Барни провести себя вниз по скрипучим деревянным ступенькам. Войдя в подвал, он остановился, глядя на длинный ряд электрических приборов и аппаратов, закрученных спиралями проводов и гудящих динамомашин. «Что это?» «Декорации к фильму о Франкенштейне?» «Профессор сейчас объяснит нам», — сказал Барни, подтолкнув вперед профессора Хьюитта. «Это труд всей моей жизни», — начал профессор, махнув рукой куда-то в сторону туалета. «Вот как? Интересно, что же это за труд?» «Профессор подразумевает машины и аппараты. Он просто не совсем точно указал направление», — поспешил объяснить Барни. Профессор Хьюитт не слышал их разговора. Склонившись над контрольной панелью, он что-то налаживал. Внезапно раздался тонкий пронзительный свист, который все усиливался, и из массивного аппарата у стены полетели искры. «Вот», — произнес профессор, указывая драматическим жестом, теперь уже более точным, на металлическую платформу, укрепленную на массивных изоляторах. «Это сердце Времятрона, где и происходит перемещение вещества. Я не буду вдаваться в математику или говорить об устройстве времяотрона, которое исключительно сложно. Полагаю, что его работа говорит сама за себя. Профессор наклонился, пошарил под столом, извлек оттуда пивную бутылку, покрытую толстым слоем пыли, и поставил ее на металлическую платформу. «А что это за времяотрон?» — подозрительно спросил Л.М. «Минутку терпения, господа. Сейчас я продемонстрирую его в действии. Итак, я помещаю в сферу действия поля простой предмет и включаю аппарат, образующий темпоральное поле. Смотрите». Хьюитт включил рубильник, электрический ток устремился через стоящий в углу трансформатор к машине, рев динамо перешел в пронзительный визг, лампы на контрольной панели ослепительно засверкали, и воздух наполнился резким запахом озона. Пивная бутылка на неуловимое мгновение исчезла, и шум машины затих. «Вы заметили перемещение?» «Эффектно, не правда ли?» Профессор, сияя от самодовольства, вытянул из рекордера длинную бумажную ленту с чернильными разводами. «Вот смотрите, здесь все запечатлено. Бутылка 7 микросекунд была в прошлом и затем снова вернулась в настоящее. Что бы ни говорили мои враги, я добился успеха. Мой времяотрон действует. Я назвал свою машину «Времяотрон» от сербского «Время» в честь моей бабушки, родившейся в Малилазине. Итак, вы видите перед собой действующую машину времени». Л.М. вздохнул и собрался было уходить. «Чокнутый», — сказал он. «Выслушайте же его до конца, Л.М. У профессора есть оригинальные идеи. Он согласился работать с нами только потому, что все научные учреждения и благотворительные фонды отказались финансировать дальнейшую работу над его машиной. Профессору нужны средства для ее усовершенствования». «В мире каждую минуту рождается один такой изобретатель. Пошли, Барни». «Да выслушайте вы его, Л.М.», — умолял Барни. «Пусть он покажет вам эксперимент с посылкой бутылки в будущее. Слишком уж это впечатляет». «Я должен обратить ваше внимание на то, что любой предмет на пути в будущее преодолевает мощный темпоральный барьер, и для этого требуется несравненно большее количество энергии, чем при перемещении того же предмета в прошлое. Но все же я могу продемонстрировать этот эксперимент. Прошу вас, внимательно следите за бутылкой». Еще раз чудо электронной техники столкнулось с силами времени, и в наэлектризованном воздухе заплясали искры. Пивная бутылка чуть заметно дрогнула. «Пока». Л.М. повернулся и начал подниматься по лестнице. «Между прочим, Барни, ты уволен». «Вы не можете уйти вот так, Л.М., не дав профессору возможности объясниться, а мне рассказать о моих планах». Барни сердился. Сердился на себя, на киностудию, где он работал, находившуюся на грани банкротства, на слепоту директора, на тщету всех человеческих стремлений, на банк, закрывший его счет. Он кинулся вслед за Л.М. и выхватил у него изо рта дымящуюся гаванскую сигару. «Сейчас мы проведем настоящий эксперимент, такой, что вы оцените его по достоинству». «Эти сигары по $2 за штуку. Сейчас же верни». «Я вам ее отдам, но сначала посмотрите». Барни швырнул на пол бутылку и положил дымящуюся сигару на платформу. «Какой из приборов регулирует входную мощность?» — повернулся он к Хьюитту. «Вот это ручка входного реостата, но зачем это вам? Если вы увеличите уровень темпорального перемещения, то оборудование выйдет из строя раз и все. Можно купить новое оборудование, но если нам не удастся убедить Л.М., вы на мели, сами понимаете. Итак, вперед!» Барни оттолкнул протестующего профессора в сторону и включил реостат на полную мощность. На этот раз эффект был потрясающим. Рев динамомашины перешел в смертельно пронзительный визг, от которого чуть не лопнули барабанные перепонки. лампы на панели засверкали всеми огнями ада, все ярче и ярче, по металлическим поверхностям забегали электрические разряды, а волосы присутствующих встали дыбом, и из них посыпались искры. «Через меня идет ток!» — заревел Л.М., и в этот момент напряжение достигло предела, лампы на панели, ослепительно сверкнув, лопнули, и в подвале воцарилась полная темнота. «Смотрите вот сюда!» — закричал Барни, щелкая зажигалкой и поднося ее к машине. Платформа была пуста. Сигара исчезла. «Ты должен мне $2. Смотрите, смотрите! По крайней мере, 2 секунды! 3, 4, 5, 6, 7!» Внезапно на платформе появилась все еще дымившаяся сигара. Л.М. живо схватил ее и как следует затянулся. «Ну хорошо, это машина времени, теперь я верю. Но какое она имеет отношение к производству фильмов или к спасению моей студии от банкротства?» «Позвольте мне объяснить». Часть вторая. В кабинете Л.М. сидело 6 человек, расположившихся полукругом перед письменным столом директора. «Запереть дверь и перерезать телефонные провода», — распорядился Л.М. «Сейчас 3 часа утра», — запротестовал Барни. «Кто будет подслушивать в такую рань?» «Если об этом пронюхают банки, я разорен. Пиши пропало до самой смерти, а может быть и дольше. Перережьте провода». «Позвольте, я займусь этим», — сказал Эмори Блестед, вставая со стула и доставая из нагрудного кармана отвертку с ручкой, обмотанной изоляционной лентой. В Climactic Studios он возглавлял технический отдел. «Вот оно, решение загадки. За последний год мои ребята в среднем по 2 раза в неделю чинили в этом кабинете перерезанные провода». Работа спорилась в его руках, он быстро снял крышки с соединительных коробок, и вот уже все 7 телефонов, селектор, сеть телевидения и телепринт разъединены. Л.М. Гринспен внимательно следил за ним и не произнес ни единого слова, пока своими глазами не убедился в том, что все 10 проводов безжизненно повисли. «Докладывайте», — рявкнул он, ткнув пальцем в направлении Барни Хендриксона. «Итак, все готово, и можно приниматься за дело, Л.М. Оборудование для времяотрона установлено в павильоне фильма «Сын чудовища женится на дочери монстра», и все расходы отнесены на бюджет фильма. Между прочим, машина профессора обошлась дешевле обычных декораций. Не отвлекайтесь. Ладно. Итак, последние съемки чудовищного фильма закончены в павильоне сегодня, то есть, я хотел сказать, вчера. И мы поспешили в темпе вынести оттуда все оборудование. Как только они ушли, мы тут же смонтировали времяотрон в кузове армейского грузовика из картины «Пифиси из Бруклина». Профессор проверил оборудование и привел машину в полную готовность. «Что-то не нравится мне эта история с грузовиком. Его могут хватиться?» «Не хватится, Л.М. Мы обо всем позаботились. Во-первых, он считался избыточным армейским снаряжением, и его хотели сбыть с рук. Во-вторых, недавно мы продали его через наш обычный канал сбыта, а здесь его приобрел Текс». «Под нас не подкопаешься». «Текс? Какой еще Текс? И кто вообще все эти люди?» С раздражением произнес Л.М., обведя подозрительным взглядом сидящих вокруг стола. «Ведь я же предупредил, чтобы об этой штуке знало как можно меньше людей, по крайней мере, до тех пор, пока мы не убедимся, что она действует. Если только банки пронюхают...» «Ну уж меньше и вовлечь невозможно, Л.М. Смотрите, я профессор, которого вы знаете, Блестед, ваш начальник технического отдела, проработавший на студии 30 лет, но знаю, но кто эти трое?» Л.М. махнул рукой в сторону 2 загорелых молчаливых людей, одетых в джинсы и кожаные куртки, и сидящего рядом с ними высокого нервного человека со светло-рыжими волосами. «А, эти? Эти двое — трюкачи с нашей студии. Текс Антонелли и Даллас Леви.
0: Трюкачи с нашей студии. Послушай, барни, что за трюк ты собираешься выкинуть с этими ковбойскими мальчиками из Бронкса?
1: Ради бога, не волнуйтесь, Л.М. Для нашего проекта понадобятся люди, на которых можно положиться и которые без лишнего шума в случае неприятностей найдут выход из положения. До прихода к нам Даллас служил в армии, а затем выступал в Родео. Текс 13 лет протрубил в морской пехоте. Он инструктор по нападению и защите без оружия.
0: А кто этот длинный?
1: Это доктор Йенс Лин из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, филолог.
0: Высокий мужчина рывком встал и отвесил короткий поклон в направлении письменного стола.
1: Он специалист по германским языкам или почему-то вроде этого. Он будет нашим переводчиком.
0: Ну, а теперь, когда вы стали членами нашей группы, вам понятно, насколько важен наш проект? — спросил Л.М.
1: «Мне платят денежки», — сказал Текс, — «а я держу язык за зубами».
0: Даллас молча кивнул, соглашаясь с товарищем. «Нам предоставляется удивительная возможность», — Лин говорил быстро, с легким датским акцентом.
1: «Я взял отпуск на год и готов сопровождать экспедицию в качестве технического советника даже без предложенного щедрого гонорара.
0: Ведь мы так мало знаем о разговорном старонорвежском».
1: «Ну хорошо, хорошо». Л.М. поднял руку, удовлетворившись тем, что услышал. «Так какой же у нас план? Посвятите меня в детали».
0: «Сначала нам придется совершить пробное путешествие», — заметил Барни. «Надо посмотреть, работает ли машина профессора».
1: «Да я вас уверяю, и если она работает, мы сколотим съемочную группу, разработаем сценарий и затем отправимся снимать фильм прямо на месте».
0: «И на каком месте? Вся история открыта нам на широком экране». «Мы сможем все заснять, записать звук и спасем студию от банкротства. Ни тебе расходов на дополнительные съемки, ни декораций, ни стычек с профсоюзами».
1: «Эй, поосторожнее», — нахмурился Даллас.
0: «Конечно, речь идет не о вашем профсоюзе», — извинился Л.М.
1: «Вся труппа, которая отправится в прошлое из нашего времени, будет получать повышенную ставку с надбавками. Я имел в виду участников оттуда. На них мы сможем сэкономить, верно? А теперь отправляйся, барни, пока у меня не остыл энтузиазм, и без хороших новостей не возвращайся».
0: Их шаги, стук каблуков о бетонную дорожку, гулко отдавались от гигантских звуковых сцен в огромном помещении. А тени тянулись за ними сначала сзади, а потом выбрасывались вперед, когда они проходили через ярко освещенные круги под редкими лампами. Тишина и одиночество заброшенных студий внезапно напомнили им о величии их замысла, и они инстинктивно приблизились друг к другу, почти касаясь плечами. Перед входом в здание стоял сторож. Завидев их, он поздоровался, и его голос разбил мрачные чары тишины.
1: «Закрыто и опечатано, сэр. Никаких происшествий».
0: «Отлично», — одобрительно отозвался Барни. «Возможно, мы останемся внутри до утра. Секретная работа. Смотрите, чтобы никто из посторонних нам не помешал».
1: «Я уже сказал об этом капитану, и он предупредил ребят».
0: Барни запер за собой дверь, и тотчас же под крышей вспыхнули ослепительные солнца ламп. Огромное помещение пакгауза было почти пустым, если не считать нескольких пыльных листов фанеры в дальнем углу и грузовика грязно-оливкового цвета с белой армейской звездой на дверце кабины и брезентовым верхом. «Батареи и аккумуляторы заряжены», — объявил профессор Хьюитт, взобравшись в кузов грузовика и покрутив несколько ручек. Затем он разъединил массивные кабели, тянувшиеся от зарядного устройства к выводам на стене, и забросил их в грузовик. «Садитесь, джентльмены. Мы можем начать эксперимент когда угодно».
1: «Может быть, мы назовем его не экспериментом, а как-нибудь иначе?»
0: — с беспокойством спросил Эмори Блестед.
1: Он вдруг начал жалеть, что связался с этим предприятием.
0: «Я, пожалуй, сяду в кабину, там поудобнее», — сказал Текс Антонелли. «Мне пришлось водить вот такой же шестиосный все время, пока я служил на Марианнах».
1: Один за другим участники экспедиции забрались вслед за профессором в кузов грузовика, и Даллас закрыл откидной борт. Ряды электронного оборудования и генератор, спаренный с двигателем внутреннего сгорания, занимали большую часть кузова, и участникам пришлось сесть на ящики с припасами и оборудованием.
2: «У меня все готово», — объявил профессор.
0: «Может быть, для первого раза побываем в 1500 году?»
1: «Нет». Барни был непреклонен. «Установите на своих приборах тысячный год, как договорились, и отправляемся».
0: «Но расход энергии будет меньше и риск».
1: «Не трусьте в последнюю минуту, профессор. Нам необходимо перенестись как можно дальше в прошлое, чтобы никто не мог опознать нашу машину и причинить нам какие-нибудь неприятности. К тому же мы решили снимать фильм о викингах, а не делать новый вариант собора Парижской Богоматери».
0: «Действие собора Парижской Богоматери происходит не в XVI веке, а гораздо раньше», — заметил Йенс Лин.
1: «Я бы сказал, что события происходят в средневековом Париже примерно...»
0: «Профессор», — заворчал Даллас, — «если мы собираемся куда-то отправиться, давайте кончим трепаться и поехали. Всякая ненужная задержка перед битвой подрывает боевой дух войск».
1: «Вы совершенно правы, мистер Леви», — отозвался профессор, и его пальцы забегали по кнопкам контрольной панели. «Итак, 1000 лет от Рождества Христова. Пожалуйста».
2: Он выругался и стал нащупывать кнопки.
0: «Так много липовых переключателей и приборов, что я совсем запутался», — пожаловался профессор.
1: «Пришлось тут кое-что прибавить, чтобы потом использовать эту штуковину для съемки фильма ужасов», — извиняющимся голосом сказал Блестед. Голос его звучал как-то странно, лицо покрылось каплями пота. «Она должна была выглядеть более реалистично. И для этого вы сделали ее похожей черт знает на что». Сердито пробормотал профессор Хьюитт, заканчивая приготовление. В последующее мгновение его рука протянулась к многополюсному рубильнику и перекинула его вперед. Под воздействием внезапной нагрузки частота генератора снизилась, звук стал ниже и надсаднее, электрический разряд затрещал, холодные искры заплясали по всем открытым поверхностям, и люди почувствовали, как волосы на их головах встают дыбом.
0: «Что происходит?» — раздался дрожащий голос Йенса Лина.
2: «Абсолютно ничего», — спокойно отозвался профессор
1: Хьюитт, регулируя что-то на контрольной панели. «Это всего лишь вторичное явление, статический разряд, не имеющий никакого значения. Сейчас происходит накопление временного поля. Вы должны это чувствовать».
0: Они действительно почувствовали что-то и явственно ощутили, как их тела охватывает какая-то неприятная клейкая субстанция, как растет напряжение.
1: «У меня такое ощущение, будто мне в пупок вставили огромные ключи и заводят мои кишки», — заметил Даллас.
0: «Я просто не могу так здорово выразиться», — заметил Лин, — «но и у меня те же симптомы».
1: «Переключил на автомат», — сказал профессор, утопив одну из кнопок и отойдя от пульта управления. «В ту микросекунду, когда поле достигнет своего максимума, селеновые выпрямители автоматически включатся. Вы сможете

Профессор продолжал: «Два, один...» Они не услышали слова «нуль», потому что в этот момент даже звук остановился. Что-то произошло с ними, что-то неуловимое и такое из ряда вон выходящее, что в следующую секунду никто не мог вспомнить, что это было и каковы были их ощущения. В то же мгновение свет прожекторов в Пакгаузе померк, тьму раздвигало лишь тусклое сияние трех рядов циферблатов и шкал на контрольной панели. Пространство за открытым задним бортом грузовика, где мгновение назад виднелось ярко освещенное помещение Пакгауза, теперь было серым, бесформенным, однообразным. Не на чем было глазу остановиться. «Эврика!» — крикнул профессор. «Не выпить ли нам?» — спросил Даллас, извлекая кварту хлебного виски из-за ящика, на котором он сидел, и тут же последовал собственному совету, нанеся заметный ущерб содержимому бутылки. Кварта начала переходить из рук в руки, даже Текс высунулся из кабины сделать глоток. И все хлебнули для храбрости, за исключением профессора. Он же был слишком занят своими приборами и что-то радостно бормотал под нос. «Да-да». Несомненно, определенно перемещает в прошлое. Скорость легко контролируется. Теперь и физическое перемещение возможно. Космическое пространство или Тихий океан для нас не подходят. Не подходят. Профессор взглянул под козырек серебристого экрана и что-то отрегулировал. Затем он повернулся к остальным. «Господа, теперь держитесь покрепче». Хотя и старался я как можно точнее угадать уровень почвы в месте прибытия, но я боюсь быть слишком точным. Мне бы не хотелось доставить вас под землю, поэтому вполне возможно падение с высоты нескольких дюймов. Все готовы? Профессор потянул за ручку рубильника. Сначала о землю ударились задние колеса. А в следующее мгновение на грунт со страшным шумом рухнули и передние. Все попадали друг на друга. Яркий солнечный свет ворвался через открытый задник и заставил всех прищуриться. Свежий соленый ветерок принес откуда-то издалека шум прибоя. «Черт меня побери!» — бормотал Эмери Блестед. Серая пелена позади грузовика исчезла, и вместо нее, окаймленный брезентом, подобно гигантской картине, показался каменистый океанский берег, о который разбивались огромные волны. Низко над берегом, крича, парили чайки, и два испуганных тюленя с фырканьем бросились в воду. «Что-то я не узнаю эту часть Калифорнии», — сказал Барни. «Это старый, а не новый свет». С гордостью ответил профессор Хьюитт. Точнее, Аркнейские острова, где в 1003 году существовало множество поселений норвежских викингов. Вас, несомненно, удивляет способность Времиатрона осуществлять не только темпоральное, но и физическое перемещение. Однако существует фактор. С тех пор, как Гувер был избран президентом, «Меня уже ничто не удивляет», — сказал Барни. Он почувствовал себя в своей тарелке после того, как они, наконец, прибыли куда-то или в когда-то. «А теперь за работу, Даллас. Подними полог брезента спереди, чтобы нам видеть, куда ехать». В следующее мгновение перед ними открылся каменистый берег. Узкая полоса земли между пенящимся прибоем и отвесными скалами. Примерно в полумиле от грузовика торчал мыс, а за ним ничего не было видно. «Заводи!» — крикнул Барни, наклонившись к кабине. «Давай посмотрим, что там дальше на берегу». «Точно!» — откликнулся Текс, нажимая на кнопку стартера. Мотор заворчал и ожил. Текс включил первую скорость, и грузовик, покачиваясь на камнях, двинулся вперед. «Хотите?» — спросил Даллас, протягивая пистолетную кобуру с ремнем. Барни с неприязнью посмотрел на оружие. — Попридержи его. Я, наверное, застрелю себя или кого-нибудь из окружающих, если буду играть с этой штукой. Отдай ее Тексу, и пусть у тебя под рукой будет винтовка. — А разве нам не дадут оружие?

«Для нашей же безопасности?» — спросил Эмори Блестед. «Я знаю, как обращаться с винтовкой». «Ты дилетант. А мы собираемся строго придерживаться профсоюзных правил. Твое дело, Эмори, помогать профессору. Время Атрон сейчас самая ценная вещь. Текс и Даллас позаботятся о вооружении. Только так мы будем застрахованы от несчастных случаев». «Ах ты, черт, вы только посмотрите! Неужели я вижу такую красоту собственными глазами?» Йенс Лин, захлебываясь от восторга, показывал вперед. Грузовик объехал мыс, и перед ними открылся маленький залив. Грубая почерневшая ладья была вытащена на берег, а чуть выше, подальше от воды, находилась жалкая землянка, сложенная из камня и неровных кусков дерна, крытая тростником и водорослями. Берег казался пустынным, хотя из дыры в крыше землянки поднималась струйка дыма. «Куда все подевались?» — спросил Барни. «Совершенно ясно, что появление ревущего грузовика напугало жителей, и они спрятались внутри землянки», — объяснил Лин.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Выключи мотор, Текс. Может быть, нам стоило взять с собой немного бисера или еще чего для торговли с туземцами? Боюсь, это не те туземцы, мистер Хендриксон. Как бы в подтверждение слов Лина, грубо сколоченная дверь землянки распахнулась, и из нее выскочил человек. С ужасным криком он прыгнул вверх, ударил топором с широким лезвием по щиту, висевшему на левой руке, и бросился бежать вниз по склону прямо к грузовику. Несколько огромных шагов, и он уже подбежал к экспедиции. На его голове был отчетливо виден черный шлем с рогом, белокурая борода и пышные усы развивались на ветру. Продолжая издавать невнятные звуки, воин начал грызть край щита. На его губах появилась пена. Как видите, он явно испуган. Однако герою-викингу не подобает выказывать страх перед своими рабами и слугами, которые, несомненно, следят за ним из землянки, поэтому он приводит себя в состояние неистовой ярости, подобно берсеркеру. Может, подождем с лекцией, а, док? Ну-ка, Даллас и Текс, возьмитесь за этого парня, успокойте его, пока он чего-нибудь не сломал. Пуля в брюхо быстро его успокоит. Ни в коем случае! Студия не может себе позволить такую роскошь, как убийство, даже убийство при самообороне. Ну что ж, пусть будет по-вашему, но учтите, в контракте есть специальный параграф об особом вознаграждении за риск. Знаю, знаю. Берите быка за рога, пока не... Слова барни были прерваны глухим ударом и звоном разбитого стекла, сопровождавшимися громким победным воплем. «Я понял, что он говорит», — радостно захихикал Йенс Лин. «Он хвалится, что выбил глаз чудовищу». «Этот буйно помешанный отрубил фару», — завопил Даллас. «Займитесь-ка им, Текс. Отвлеки его чем-нибудь. Я сейчас вернусь». Текс Антонелли выскользнул из кабины и кинулся прочь от грузовика. Викинг заметил его и тут же начал преследование. Пробежав около 50 ярдов, Текс остановился и поднял с земли две круглые гальки величиной с кулак. Подбросив одну из них на ладони, словно это был бейсбольный мяч, Текс спокойно ожидал приближения своего яростного преследователя. Когда викинг приблизился к нему на 5 ярдов, Текс швырнул камень, целясь в голову, и как только щит взлетел вверх, чтобы отразить нападение, метнул второй камень прямо в живот викинга. Оба камня оказались в воздухе одновременно, и пока первый, отскочив от щита, летел куда-то в сторону, второй попал викингу прямо в солнечное сплетение, и тот с шумным «уф» опустился на землю. Текс отошел на несколько шагов и подобрал еще 2 гальки. «Блейда!» — выдохнул поверженный воин, потрясая топором. «Блейда — трус. Старо-норвежская». «Да и ты не лучше. Ну-ка, поднимайся». «А теперь давай упакуем его», — предложил Даллас, который появился из-за грузовика, крутя веревочной петлей над головой. «Профессор трясется над своими железками и хочет побыстрее смотаться отсюда». «Окей». «Сейчас мы это организуем». Текс прибегнул к соленым морским выражениям, но ему не удалось преодолеть лингвистический барьер. Тогда он обратился к латинскому языку жестов, которым овладел еще в юности, и с помощью быстрых движений пальцев и рук сравнил викинга с рогоносцем, кастратом, приписал ему кое-какие грязные привычки и закончил предельным оскорблением. Его левая рука ударила по правому бицепсу, отчего правый кулак подпрыгнул вверх. Очевидно, какое-то одно, а может быть и не одно из этих оскорблений имело свои корни в XI веке, потому что викинг заревел от ярости и с трудом поднялся на ноги. Текс стоял, не двигаясь, хотя он казался пигмеем рядом с атакующим его гигантом. Топор взлетел вверх, но в то же мгновение Даллас бросил лассо и поймал им топор, а Текс подставил викингу подножку, и тот тяжело рухнул на землю. Как только викинг упал, Текс с Далласом оседлали его. Один вывернул ему руки, а другой молниеносно обмотал его веревкой. Через несколько секунд викинг уже был беспомощен, как младенец. Руки его были заведены за спину и привязаны к ногам, а сам он ревел от бессильной ярости, пока Даллас и Текс волокли его по гальке к грузовику. В свободной руке у Текса был щит, а у Далласа топор. «Я должен поговорить с ним», — настаивал Йенс Лин. «Это редчайшая возможность». «Мы не можем ждать ни минуты», — торопил их профессор, регулируя один из приборов верньерной ручкой. «Эй, на нас нападают!» — завопил Эмери Балестет, указывая дрожащей рукой на землянку. Толпа косматых оборванцев, вооруженных разнообразными мечами, копьями и топорами, атаковали грузовик. «Пора уносить ноги», — распорядился Барни. «Бросьте этого доисторического лесоруба в кузов и поехали. Когда мы вернемся на студию, у вас будет уйма времени для разговора с этим парнем, док». Текс прыгнул в кабину и, схватив с сиденья револьвер, разрядил его весь в сторону моря, включил двигатель, потом оставшуюся фару и дал гудок. Крики атакующих мгновенно сменились воплями страха, и враги, побросав свое оружие, бросились обратно к землянке. Грузовик развернулся и поехал обратно вдоль берега. Когда они приблизились к выступающему мысу, с другой стороны мыса раздался автомобильный сигнал. Текс едва успел свернуть вправо и въехал прямо в прибой, пропуская мчащийся навстречу им фырчащий грузовик оливково-защитного цвета. «Извозчик!» — крикнул Текс в окошко и дал газ. Барни Хендриксон взглянул на проезжавший мимо по старому следу грузовик и, посмотрев в открытый задник, окаменел. Он увидел самого себя с насмешливой улыбкой на лице. Он качнулся, когда грузовик подпрыгивал на камнях. В последний момент, когда автомобиль уже исчезал за поворотом, второй Барни Хендриксон в своем кузове, завидев двойника, приложил большой палец к носу и покачал рукой. Барни бессильно опустился на ящик. «Вы видели?» — с трудом выговорил он. «Что это такое?» «Весьма интересное явление», — сказал профессор Хьюитт, нажимая кнопку стартера на своем генераторе. «Время гораздо более пластично, чем я предполагал. Оно позволяет удваивать, может быть, даже утраивать темпоральные линии мира. Или даже допускает существование бесчисленного количества временных витков. Открывающиеся возможности просто невероятны. Может, вы и перестанете нести эту абракадабру и объясните мне, что я видел?» — оборвал его Барни, отрываясь от почти пустой бутылки. «Вы видели самого себя? Вернее, мы видели нас. Когда мы будем...» «Боюсь, что грамматика английского языка не позволяет точно описать создавшееся положение. Может быть, правильнее сказать, что вы видели этот самый грузовик и себя в нем так, как это будет выглядеть немного позже. Я думаю, это достаточно просто для понимания». Барни со стоном опустошил бутылку и вдруг вскрикнул от боли, когда пришедший в себя викинг изловчился и укусил его в лодыжку. «Лучше кладите ноги на ящики», — предостерег Даллас. «Он все еще психует». Грузовик сбавил скорость, и из кабины донесся голос Текса. «Мы приехали туда, откуда стартовали. Вот здесь начинаются следы шин. Что дальше?» «Поставьте машину, по возможности, в то же самое положение, в каком она была, когда мы сюда приехали. Это облегчит мне наладку приборов». «Итак, приготовьтесь, господа. Мы начинаем наше обратное путешествие через время». «Тролль-таки, Юдр-Олл! Да будете вы добычей троллей!» Старонорвежский эквивалент выражению «черт подери!» — крикнул викинг. Часть третья. «Что случилось?» подозрительно спросил Л.М., когда участники экспедиции вошли в его кабинет и устало опустились на те же стулья, с которых они поднялись 18 веков назад. «Что это значит? 10 минут назад вы вышли из моего кабинета и спустя 10 минут снова возвращаетесь?» «Это для вас 10 минут, Л.М., — ответил Барни. «А для нас прошли часы. Машина профессора действует так, что самое первое и самое трудное препятствие мы преодолели. Теперь нам известно, что времяотрон профессора Хьюита работает даже лучше, чем можно было ожидать. Перед нами открыт путь к тому, чтобы перенести в прошлое целую съемочную труппу и заснять исторически совершенно достоверный, полнометражный, широкоэкранный, реалистичный, дешевый, высококачественный фильм. Наша следующая задача уже попроще. Сценарий. Вы правы, как всегда, Л.М. И получилось так, что у нас уже есть сценарий. Очень реалистический, более того, патриотический. Если я спрошу вас, Л.М., кто открыл Америку, что вы ответите?»
2: «Христофор Колумб в 1492 году».
1: «Именно так думают все. Но на самом деле честь ее открытия принадлежит викингам».
2: «Разве Колумб был викингом? Я всегда считал, что он из евреев».
1: «Бог с ним, с Колумбом. Еще за 500 лет до его рождения корабли викингов отплыли из Гренландии и открыли землю, которую они назвали Винланд. Сейчас доказано, что это была Северная Америка. Первая экспедиция под предводительством Эрика Красного, то есть Эрика Рыжего».
2: «И думать забудь. Ты хочешь, чтобы нас занесли в черный список за выпуск коммунистического фильма?
1: Пожалуйста, выслушайте меня до конца, Л.М. После того, как Эрик открыл эту страну, туда приплыли викинги, создали поселения, построили дома и фермы, и все это под водительством легендарного героя Торфина Карлсефни».
2: «Ну что за имена? Их тоже придется менять. Я уже вижу центральную любовную сцену. Поцелуй меня, мой милый Торфин Карлсефни», — шепчет она.
1: «Нет, не пойдет. Не больно-то здорово. Барни, нельзя переделывать историю, Л.М.
2: А чем же еще мы занимались всю жизнь? Сейчас не время на меня наседать.
1: Не это ты, Барни Хендриксон, который когда-то был моим лучшим директором и продюсером, пока эти вшивые кретины вконец не разорили нас. Возьми себя в руки. Первоочередная задача кино — совсем не воспитание. Мы продаем развлечения, и если они никого не развлекают, их никто не покупает. Именно так я смотрю на вещи. Вы берете своего викинга, называете его Бенни или Карло или другим хорошим скандинавским именем и создаете сагу о его приключениях.
2: Именно об этом я и думал, Л.М. Например, о дне битвы, в которой он, конечно, побеждает. Но он не находит покоя, такой уж у него характер. Тогда он отправляется во свояси и открывает Америку. Затем возвращается и говорит: «Смотрите, я открыл Америку». И они делают его своим королем. Затем девушка с длинными белокурыми волосами, ну, парик, конечно, она машет ему рукой каждый раз, когда он отплывает, и обещает ей вернуться. И вот теперь он уже постарел, на висках седина и шрамы на лице, он много страдал, и на этот раз вместо того, чтобы отплыть одному, он берет с собой девушку. И они вместе отплывают при пламенеющем закате в новую жизнь, как первые пионеры на Плимут-Рок.
1: Ну как? Как всегда потрясающе, Л.М. Вы не утратили своего таланта.
2: Барни устало вздохнул. Доктор Йенс Лин, у которого глаза чуть не выскочили из орбит, издал звук, как будто его душили.
3: Но ничего этого не было, все записано в летописях. И даже мистер Хендриксон не совсем прав, считая, что Винланд открыл Лейф Эриксон, сын Эрика Рыжего. Здесь существуют две разные версии. Одна взята из Хаугбука, а другая из Флатейярбука.
2: И достаточно, проворчал Л.М. Ты уловил мою мысль, барни? Даже если в исторических книгах все это немного по-другому, мы можем слегка подправить здесь и там, чуть-чуть изменить в других местах, и перед нами готовый сценарий.
3: Кого ты прочишь на главной роли?
2: Раф Хоук будет идеален в роли викинга, если только нам удастся его заполучить. А на женскую роль неплохо бы актрису с выразительными формами.
3: Слайти Тоф. Она сейчас свободна, у нее простой. Последние две недели ее проныра-агент обивает пороги в моей конторе. Ну вот откуда я узнал, что она на мели и обойдется нам по дешевке. Дальше тебе понадобится сценарист. Используй для этого Чарли Чанга, у него с нами контракт. Он специалист по таким картинам.
2: По библейским сюжетам, может быть, но не по историческим фильмам, с сомнением сказал барни. И если уж говорить откровенно, «Вниз с креста», на мой взгляд, не фонтан. Или другой фильм «Идя по водам Красного моря».
3: Цензура зарезала, вот и все. Я сам одобрил оба сценария, они были великолепны.
2: Внезапно за стеной раздался хриплый рев, и Л.М. замер на полуслове.
3: «Слышали?»
4: «Это наш викинг», — объяснил Текс. «Он все лез в драку, поэтому мы оглушили его, сковали и заперли в душевой вашего заместителя».
3: «Что еще за викинг?» — нахмурился Л.М.
4: «Из местных жителей», — ответил барни. «Он напал на грузовик, поэтому мы захватили его с собой, чтобы доктор Лин с ним поговорил. Поставщик информации».
3: «Тащите его сюда. Вот кто нам нужен. Человек, который знаком с местной обстановкой, может ответить на наши вопросы о съемке фильма».
4: «Да чего нужен туземец, который знает все ходы и выходы, особенно когда снимаешь на натуре?»
0: Текс и Даллас вышли из кабинета, и через несколько минут, на протяжении которых слышался звон цепей да звучные удары, ввели викинга. Он остановился на пороге, оглядывая комнату осоловелыми глазами. Только тут удалось впервые внимательно рассмотреть его. Викинг был огромный, почти 7 футов ростом даже без рогатого шлема, и волосатый, как медведь. Спутанные белокурые волосы свисали ниже плеч, а пышные усы исчезали в волнах бороды, накрывавшей грудь. Его одежда состояла из грубошерстной куртки и штанов, причем все это скреплялось и удерживалось на месте целой системой кожаных ремней. От викинга исходил терпкий запах рыбы, пота и смолы, однако массивный золотой браслет на его руке не казался лишним. Глаза викинга, голубые, почти небесные, синевы, свирепо смотрели на присутствующих из-под густых бровей. Он был избит и закован в цепи, но, очевидно, не сломлен, так как стоял с высоко поднятой головой, расправив плечи.
3: «Добро пожаловать в Голливуд», — обратился к нему Л.М.
4: «Садитесь, налейте ему стаканчик, барни, и располагайтесь поудобнее». «Как вы сказали, вас зовут?»
2: «Он не говорит по-английски, Л.М.» Лицо у Л.М. Гринспена вытянулось.
3: «Да, барни, я бы не сказал, что мне это нравится. Не люблю говорить через переводчиков. Слишком медленно и ненадежно».
4: «Окей. Лин, действуй. Спроси его имя».
2: Йенс Лин забормотал себе под нос спряжение старонорвежских глаголов, а потом заговорил вслух.
4: «Ват хеттер мадрин?»
3: Из горла викинга вырвалось лишь рычание. Он игнорировал вопрос переводчика.
4: «В чем дело?»
3: — нетерпеливо спросил Л.М.
4: «Я думал, что ты болтаешь на его наречии. Он что, не понимает тебя?»
3: «Необходимо терпение, сэр. Старонорвежский был мертвым языком почти 1000 лет, и мы знакомы с ним только на основании письменных источников.
1: единственный современный язык, который стоит ближе всего к старонорвежскому, исландский. И сейчас я воспользовался исландским произношением и интонацией.
4: Ну хорошо, хорошо, мне не нужны лекции. Успокой его, умасли несколькими стаканчиками виски и примемся за дело.
1: Текс подтолкнул стул к пяткам викинга, и тот опустился на него, свирепо озираясь вокруг. Барни взял бутылку Джека Даниэльса из бара, скрытого за поддельным Рембрандтом, и налил половину высокого коктейльного стакана. Но когда Барни поднес стакан к губам викинга, тот резко отдернул голову в сторону и зазвенел цепями, сковывавшими запястье.
4: «Эйтр! Яд!» —
1: старонорвежский. — огрызнулся он.
4: «Он думает, что вы хотите его отравить», — объяснил Лин.
1: «Ну, разубедить его нетрудно». Барни поднес стакан ко рту и сделал огромный глоток. На этот раз викинг позволил поднести стакан к своим губам и начал пить. По мере того, как содержимое стакана исчезало в глотке, глаза у викинга открывались все шире и шире.
4: «Один Окфрик!
1: Один и Фрея, скандинавские боги!» — радостно завопил он, осушив последнюю каплю и стряхивая с глаз слезы.
4: «Еще бы, это ему не понравилось! 7.25 бутылка плюс налог!» — проворчал Л.М.
1: «Готов побиться об заклад, что там, откуда он явился, нет ничего подобного. Ну, спроси-ка снова его имя».
4: Викинг нахмурился от напряжения, пытаясь понять вопрос, который повторяли ему и так, и сяк, и, наконец, уловил, чего от него хотят.
1: «Оттар», — ответил он.
4: «Ну вот, хоть какой-то прогресс», — отозвался Л.М. и бросил взгляд на часы.
1: «Ведь уже 4 часа утра, а мне хотелось бы уладить это дело как можно скорее.
4: Спроси этого Оттара о валютном курсе. Кстати, какими деньгами они пользуются, Лин?»
1: «Дело в том, что в основном у них миновая торговля, хотя упоминается серебряная марка».
4: «Именно это нам и нужно знать. Сколько марок за доллар, и пусть не пытается ссылаться на инфляцию. Мне нужны цены на свободном рынке. Больше меня не проведешь, и если понадобится, мы купим марки в Танжере».
1: Внезапно Оттар взревел, рванулся вперед, опрокинув свой стул и отшвырнув попавшегося на пути Барни. Тот грохнулся прямо на растение в горшках и сгробастал обеими руками бутылку виски. Он уже почти поднес ее к губам, когда кастет Текса опустился ему на затылок, и обмякшее тело викинга рухнуло на пол.
4: «Что это такое?» — закричал Л.М.
1: — «Убийство у меня в кабинете? В нашей фирме и так хватает сумасшедших. Отвезите этого парня обратно и найдите мне другого, кто говорит по-английски. В следующий раз я хочу обойтись без переводчика».
4: «Ни один из них не говорит по-английски»,
1: — угрюмо проворчал Барни, осторожно извлекая из своего костюма шипы кактуса.
4: «Тогда научите его». «Но хватит с меня сумасшедших!»
1: Часть 4. Барни Хендриксон подавил стон и дрожащей рукой поднял к губам бумажный стаканчик черного кофе. Он уже забыл, сколько часов или веков он не сомкнул глаз. Затруднения возникали одно за другим, а рассвет следующего дня принес новые проблемы. Пока Барни подтягивал кофе, голос Далласа Леви жужжал в телефонной трубке, подобно рассерженной осе.
4: «Согласен, Даллас, согласен», — прохрипел Барни, едва слышно в ответ. После того, как он выкурил подряд 3 пачки сигарет, его голосовые связки отказали. «Оставайся с ним и постарайся его успокоить. Около этих старых пакгаузов ни единой живой души.
1: Ну хорошо, последние 3 часа ты получал двойную ставку.
4: Ладно, теперь получишь тройную, я дам расписку.
1: Только не выпускай его из-под замка, пока мы не решим, что с ним делать. И передай доктору Лину, чтобы он пришел ко мне как можно быстрее.
4: Пока».
1: Барни опустил телефонную трубку и попытался сконцентрировать свое внимание на лежащем перед ним листочке бумаги с бюджетом съемочной группы. Пока что чуть не около каждой строчки стояли вопросительные знаки. Будет нелегко протащить этот бюджет через бухгалтерию. А что будет, если полиция разнюхает о том, что у них в старом пакгаузе заперт викинг? Может ли быть законным обвинение в похищении человека, умершего почти 1000 лет назад? «Голова кругом идет», — пробормотал он и протянул руку за новым стаканом кофе. Профессор Хьюитт, свеженький как огурчик, ходил взад и вперед по кабинету, крутил ручку карманной счетной машинки и записывал результаты в записную книжку. «Ну, как дела, проф?» — спросил Барни. «Сможем ли мы послать в прошлое что-нибудь большее по размеру, чем наш грузовик?»
2: «Терпение. Наберитесь терпения. Природа раскрывает свои секреты очень неохотно. И открытие может не состояться лишь из-за того, что запятая в десятичной дроби оказалась не на месте. Ведь кроме обычных 4 измерений физического пространства и времени, необходимо принять во внимание 3 дополнительных измерения. Перемещение в пространстве, массу, кумулятивную ошибку, которая, по моему мнению, вызывается энтропией. Ой, избавьте меня от деталей, проф. Мне нужен всего лишь ответ».
1: Селектор на его столе загудел, и Барни велел секретарше провести доктора Лина прямо в кабинет. Лин отказался от предложенной сигареты и, согнув длинные ноги, опустился в кресло. «Ну, выкладывайте дурные новости», — сказал Барни. «Или это ваше обычное выражение лица? Неполадки с викингом?»
2: «Как вы сами выразились, неполадки. Перед нами стоит проблема коммуникации, поскольку степень моего владения старонорвежским языком далека от совершенства, и в придачу Оттор не проявляет никакого интереса к тому, о чем я пытаюсь с ним говорить. Тем не менее, мне кажется, что с помощью известных поощрительных мер его можно убедить в том, что он должен овладеть английским языком».
1: «Поощрительных мер? Ну, денег или... эквивалента в 11 столетии. Подобно большинству викингов, он падок на деньги и готов на что угодно, лишь бы добиться высокого положения и богатства, хотя он, разумеется, предпочитает достичь этого с помощью убийств и насилия. С этим не будет никаких затруднений. Мы готовы платить ему за уроки. Бухгалтерия уже разработала валютный курс, разумеется, в нашу пользу. Но как насчет времени? Вы можете научить его говорить по-английски за 2 недели?
2: Это совершенно исключено. С человеком, который стремится овладеть языком, этого можно добиться. Но не с Оттором. Мягко выражаясь, у него полное отсутствие такого стремления. Да плюс к тому он отказывается делать что бы то ни было, пока его не освободят. А это тоже немаловажно».
1: «Немаловажно», — сказал Барни и почувствовал вдруг непреодолимое желание вырвать у себя клок волос. «Представляю себе этого волосатого психа с его топором на углу Голливуд-стрит и Вайн. Об этом не может быть и речь».
2: «Если мне позволят внести предложение», — сказал профессор Хьюитт, внезапно прекратив свое бесконечное хождение и повернувшись к Барни. «Если доктор Лин вернется с этим аборигеном в его время, то у него появится отличная возможность вести обучение английскому языку в привычной для викинга обстановке, что должно ободрить и успокоить его».
1: «Однако это совсем не ободрит и не успокоит меня, профессор», — холодно заметил Лин. «Жизнь в те времена была жестокой и очень короткой».
2: «Я уверен, что можно принять предохранительные меры, доктор», — сказал профессор, возвращаясь к своим вычислениям. — «Мне кажется, что филологические перспективы в данном случае значительно перевешивают фактор личной безопасности».
1: «Ну, в этом вы, несомненно, правы», — согласился Лин, устремив свой невидящий взгляд в дебри существительных корней, падежей и склонений, давным-давно скрытых под пластами времени.
3: Не говоря уже о том, что в этом случае временной фактор может быть изменен так, как это нужно нам. Господа, мы можем сокращать время или растягивать его до бесконечности. Доктор Лин может потратить на обучение Оттора 10 дней, 10 месяцев или 10 лет, оказавшись в эре викингов, а после того, как мы вернемся за ним, с нашей точки зрения пройдет несколько минут.
4: 2 месяцев будет достаточно, — огрызнулся Лин, — если вас интересует моя точка зрения.
3: — Ну вот и отлично, — сказал Барни. Лин отправится в прошлое с викингом и научит его английскому языку. А мы прибудем со съемочной группой через 2 месяца по викинговскому времени и приступим к съемкам фильма.
5: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: «Я еще не дал своего согласия», — настаивал Лин. «Опасности...»
4: «Интересно, насколько это приятно быть величайшим и единственным во всем мире специалистом по старонорвежскому языку?» — вкратчиво спросил Барни, уже успевший приобрести некоторый опыт в общении с академическим умом, и отсутствующее выражение на лице Лина показало, что стрела попала точно в цель.
3: «Отлично. Подробности мы обдумаем позже, а теперь почему бы вам не отправиться к Оттору и не попробовать объяснить ему все это? Не забудьте упомянуть про деньги. Мы заставим его подписать контракт и включим статью о неустойке, так что вы будете в полной безопасности, пока у него не угаснет желание получать монеты».
4: «Ну, это можно», — согласился Лин, и Барни понял, что доктор пойман на крючок.
3: «Отлично. Отправляйтесь к Оттору и объясните, чего мы от него хотим. А пока вы будете его обрабатывать, я свяжусь с отделом контрактов и попрошу их составить один из тех, на первый взгляд, законных, пожизненных, каторжных контрактов, которыми они славятся».
4: Барни нажал на рычажок селектора. «Соедини-ка меня с контрактным, Бетти».
3: «И где же, наконец, мой бензодрин?»
4: «Я звонил в амбулаторию час назад», — проквакал селектор.
3: «Позвони еще раз, если хочешь, чтобы я не протянул ноги после полудня».
4: Как только Янс Лин вышел из кабинета, в дверях появился миниатюрный человек восточного типа с кислым выражением физиономии, одетый в розовые брюки, вишневого цвета рубашку и спортивную куртку из твида.
3: «Привет, Чарли Чанг», — рявкнул Барни, протягивая руку. «Не видел тебя 100 лет».
4: «Действительно, 100 лет», — согласился Чарли, широко улыбаясь и тряся протянутую руку.
3: «Счастлив снова работать с тобой».
4: Они терпеть не могли друг друга, и как только их руки освободились, Барни зажег сигарету, а на лице Чанга улыбка превратилась в обычную кислую гримасу.
3: «Что-нибудь наклевывается, Барни?» — спросил он.
4: «Широкоэкранный фильм на 3 часа с солидным бюджетом, и ты единственный человек, который мог бы написать сценарий».
3: «У нас уже иссякли все сюжеты, Барни, но я всегда считал, что песня Соломона, полная секса, но без примеси порнографии, была бы...»
4: «Сюжет для фильма уже выбран. Совершенно новая идея об открытии Америки мореплавателями-викингами».
3: Выражение лица Чанга стало еще более кислым.
4: «Звучит неплохо, Барни, но ты же знаешь, на какие темы я пишу. Не думаю, что викинги по моей линии».
3: «Ты отличный писатель, Чарли. А это значит, что все по твоей линии. К тому же ты и подписал контракт», — прибавил Барни, обнажая кинжал угрозы.
4: «Конечно, нельзя забывать о контракте», — холодно произнес Чарли.
3: «Я всегда мечтал написать сценарий для исторического фильма».
4: «Великолепно!» — воскликнул Барни, снова придвигая к себе листочек с бюджетом фильма. Дверь распахнулась, и рассыльный вкатил тележку, доверху нагруженную книгами. Барни показал на них.
3: «Вот тебе из библиотеки все, что нужно по викингам. Быстренько просмотри, и через минуту мы с тобой обсудим набросок сценария».
2: «Через минуту».
3: «Да-да», — сказал Чарли, мрачно разглядывая несколько десятков толстенных томов.
2: «5773,28 кубических фута с нагрузкой 12777,62 килограмма при условии увеличения затраты энергии на 27,2%, — внезапно сообщил профессор Хьюитт.
3: «О чем это вы говорите?» — рявкнул Барни.
2: «Это те данные, о которых вы меня спрашивали. Какой груз может быть перенесен времяотроном в прошлое при увеличении подачи электроэнергии?»
3: «Великолепно!
2: А теперь не будете ли вы так любезны перевести это на обыкновенный язык?»
3: «Ну, грубо говоря», — профессор закатил глаза и что-то быстро-быстро забормотал про себя на едином выдохе,
2: «я полагаю, что во времени и пространстве может быть перемещен груз весом в 14 тонн и размерами 12 на 12 на 40 футов».
3: «Вот это понятнее. Похоже, сюда вместится все, что нам будет нужно в прошлом».
2: «Контракт, который вы просили», — сказала Бетти, опуская на письменный стол документ на 8 страницах.
3: «Хорошо», — сказал Барни, перелистав страницы хрустящей меловой бумаги. «Пригласи сюда Далласа Леви. В приемной ждет мисс Тоуф со своим импресарио. Ей можно войти?»
2: «Только не сейчас. Скажи ей, что у меня разыгралась проказа, и я никого не принимаю. И где, наконец, мои Бенни? Я не продержусь до полудня на одном кофе. Я уже 3 раза звонила в амбулаторию. Сегодня у них, кажется, не хватает персонала. Тогда лучше сходи сама и принеси бензодрин».
3: «Барни Хендриксон, я не видела тебя столько лет».
2: Эти слова, произнесенные хрипловатым голосом, пронеслись по кабинету, и в нем тотчас воцарилась тишина. Злые языки говорили, что Слайти Тоуф обладает актерскими способностями марионетки, у которой порваны ниточки, умом обезьяны Чихуахуа и нравственностью Финни Хилл.
3: И они были совершенно правы.
2: Тем не менее, эти достоинства, вернее, их отсутствие, не могли объяснить потрясающий успех фильмов, в которых Слайти снималась. Единственным достоинством, которым она обладала в избытке, было ярко выраженное женское начало, плюс ее удивительная способность вступать в контакт, если можно так выразиться, на гормональном уровне. Слайти распространяла вокруг себя не столько аромат секса, сколько аромат сексуальной доступности. И это также соответствовало действительности. Причем этот аромат был настолько силен, что с минимальными потерями просачивался сквозь барьеры пленки, линз и проекторов и захлестывал зрителя потоками горячей дымящейся страсти с серебряного экрана кинематографа. Ее картины делали сборы. Женщины, как правило, не любили ходить на них. Теперь этот специфический аромат, свободный от препятствий в виде пространства, времени и целлюлоида кинопленки, ворвался в кабинет, заставив всех мужчин повернуться к Слайти. Казалось, если бы в кабинете стоял счетчик Гейгера, он трещал бы уже не переставая. Бетти громко фыркнула и вылетела из комнаты, но в дверях, в которых боком стояла актриса, ей пришлось сбавить скорость. Правду говорили, что у Слайти самый большой бюст в Голливуде.
3: «Слайти», — произнес Барни, и голос его сел. Конечно, из-за того, что было выкурено слишком много сигарет.
2: «Барни, дорогой», — произнесла актриса, пока гидравлические поршни ее округлых ног медленно и плавно несли ее через комнату. «Я не видел у тебя целую вечность». Опершись на край письменного стола, Слайти наклонилась вперед. Сила земного тяготения тут же потянула вниз тонкую ткань ее блузки, и не меньше 98% ее монументальной груди появилось в поле зрения продюсера.
3: «Слайти», — сказал Барни, мгновенно вскакивая на ноги, — «я хотел поговорить с тобой о роли в картине, которую мы будем делать, но, ты видишь, я сейчас занят».
2: Нечаянно он взял ее руку, которая тут же запульсировала в его пальцах, как огромное горячее бьющееся сердце, и актриса наклонилась еще ниже. Барни отдернул руку. если ты подождешь несколько минут, я займусь тобой, как только освобожусь».
4: «Тогда я сяду вот здесь, около стенки», — раздался низкий голос, — «и не буду никому мешать».
2: «Вы меня звали?» — спросил Даллас Леви с порога, обращаясь к Барни и в то же время пожирая глазами актрису. Гормоны вступили в контакт с гормонами, и Слайти глубоко вздохнула. Даллас удовлетворенно улыбнулся.
4: «Да», — сказал Барни, извлекая контракт из-под горы бумаг на столе, — «отнеси вот это Лину и передай ему, чтобы его друг подписал».
2: «У тебя еще какие-то неприятности?»
4: «После того, как мы обнаружили, что ему нравится пережаренный бифштекс и пиво, никаких. Всякий раз, когда он начинает волноваться, мы суем ему в пасть еще один бифштекс и кварту пива, и он сразу успокаивается.
2: Пока что выведено в расход 8 бифштексов и 8 кварт пива».
4: «Давай, пусть подпишет», — сказал Барни, и его взгляд случайно упал на Слайти, которая опустилась в кресло и скрестила обтянутые шелком ноги. На ее подвязках были маленькие розовые бантики.
2: «Ну, что ты скажешь, Чарли?» — спросил Барни, бессильно опускаясь в свое вращающееся кресло и делая поворот на 180 градусов.
4: «Уже есть идеи?»
2: Чарли Чанг поднял двумя руками толстую книгу и показал Барни.
4: «Пока я на 13-й странице первого тома, и осталось еще порядочно».
2: «Ну, это всего лишь иллюстративный материал», — сказал Барни.
4: «Я думаю, мы сможем набросать план в общих чертах сейчас, а детали ты вставишь позже. Л.М. предложил сделать сагу, и мне кажется, это отличная мысль. Действие начнется на Оркнейских островах примерно в 1000 году, когда происходит масса событий. Там у тебя будут норвежские поселенцы и грабители-викинги, и атмосфера, накаленная до предела. Может быть, стоит начать с рейда викингов. Корабль с головой дракона медленно скользит по черной воде. Представляешь?»
2: «Вроде как в вестерне, когда бандиты, готовясь к ограблению банка, молча въезжают в спящий город.
4: Ну, примерно так. Дальше главный герой, вождь викингов или, может быть, главарь поселенцев на берегу, ты и сам сообразишь, как лучше. Происходит бой, затем еще какая-нибудь битва, поэтому герой решает вместе со своим племенем переселиться в новую страну, Винланд, об открытии которой он только что узнал».
2: «Что-то вроде покорения Запада».
4: «Точно. Затем путешествие, шторм, кораблекрушение, высадка на берег, первое поселение, битва с индейцами и, думай пошире, потому что у нас будет много массовых сцен. Финал на высокой ноте в свете заходящего солнца».
2: Чарли Чанг, слушая Барни, торопливо делал заметки на титульном листе книги и кивал головой в знак согласия.
4: «Еще один вопрос», — сказал он, выставив вперед книгу. «Некоторые имена в хронике — один смех. Вот послушай только, здесь есть Эйольф Вонючий. И дальше Пиг Полярный Медведь. Рагнар — Волосатые Штаны. И уйма таких же. Конечно, можно их вставить для смеха.
2: Это серьезный фильм, Чарли. Самый серьезный из всех, какие тебе приходилось делать».
4: «Конечно, Барни, ты босс. Это просто предложение».
2: «Будет любовная линия?»
4: «Да, и начни ее пораньше. Ты знаешь, как это делается».
2: «Это роль для меня, Барни, милый», — раздался шепот у него над ухом, и теплые руки обвили шею продюсера.
4: «Не позволяй ему улестить тебя, Слайти», — раздался приглушенный голос.
2: «Барни Хендриксон, мой друг, мой очень старый друг, но он бизнесмен до мозга костей, хитрый и проницательный, и что бы ты ему ни обещала, хотя мне не хочется этого говорить, я должен буду внимательно изучить все контракты перед тем, как ты их подпишешь».
4: «Айвен», — прохрипел Барни, пытаясь вырваться из душистого осьминожьего плена, — «будь добр, оттащи свою клиентуру в сторону на несколько минут, и потом я займусь вами. Не знаю, сумеем ли мы договориться, но тогда мы, по крайней мере, сможем говорить».
2: Айвен Гриссини, по виду классический мошенник, горбатый нос, черные волосы и мягкий, покрытый перхотью костюм, и был мошенником, притом потрясающим. Он чуял запах долларов за 10 миль против ветра во время грозы с градом и всегда носил с собой 16 авторучек, которые он неизменно наполнял каждое утро перед тем, как отправиться к себе в контору. «Посиди рядом со мной, бэби», — сказал он, направляя Слайти в угол привычным отработанным движением. Поскольку Слайти была не набита зелененькими, Гриссини оставался невосприимчив к ее чарам. «Барни Хендриксон всегда делает то, что обещал, и даже еще больше». Телефон зазвенел в ту самую минуту, когда в дверях появился Йенс Лин, размахивая контрактом. «Оттор не может это подписать», — сказал он. «Ведь контракт на английском языке».
6: «Так переведите ему. Вы же технический советник». «Одну минуту», — проговорил Барни в трубку.
2: «Я могу перевести контракт. Это чрезвычайно трудно, но возможно, однако зачем это? Ведь Оттор не умеет читать».
6: «Подождите минутку, Лин».
2: «Нет, это не тебе, Сэм». «Знаю, Сэм». «Ну, конечно, я видел предварительные расчеты, ведь я сам их составил». «Нет, не нужно спрашивать меня, где я достаю ЛСД».
6: «Будь реалистом, Сэм».
2: «Согласен, мы не вчера родились, ни ты, ни я».
6: «Как ты понимаешь, что этот фильм может быть снят в пределах той цифры, которую я дал тебе, плюс или минус 50 тысяч?»
2: «Не говори, что это невозможно, Сэм. Помнишь поговорку? Мы делаем и невозможное, просто для этого требуется немного больше времени».
6: «Что? Прямо по телефону?»
2: «Сэм, будь благоразумен.
6: У меня в кабинете сейчас настоящий цирк. Да-да. Барнум и Бейли, но я просто не могу сейчас входить в детали.
2: Отделаться? Я никогда».
6: «Да-да, конечно, спроси его.
2: ЛМ в курсе дел с самого начала. Он следит за каждым шагом, и ты увидишь, что он поддерживает меня по каждому пункту».
6: «Верно».
2: «И тебе того же самого, Сэм».
6: Барни опустил трубку, и Чарли Чанг сказал: «Ее взяли в плен, когда пираты напали на поселение. В начале картины она сопротивляется ему с ненавистью, но затем, вопреки ее собственной воле, ненависть переходит в любовь».
2: «Меня еще никогда не брали в плен пираты», — прохрипела Слайти из угла.
6: «Отличная мысль, Чарли», — согласился Барни.
2: «И даже если бы он мог читать, он все равно не умеет писать», — продолжал Лин.
6: «У нас не раз возникала такая же проблема с иностранными актерами», — повернулся к нему Барни.
2: «Подкали к контракту перевод, заверенный двуязычным нотариусом. Затем пусть Оттор обмакнет большой палец в чернила и приложит его в конце каждого документа. Когда отпечаток его пальца заверят два нейтральных свидетеля, этот документ будет признан действительным в любом суде мира».
6: «Не так-то просто найти нотариуса, владеющего в равной степени английским и старонорвежским языками».
2: «Но обратись в отдел кадров. Они могут найти кого угодно».
6: В открытую дверь вошла секретарша и водрузила на письменный стол пузырек, полный таблеток бензедрина.
2: «Вот ваши Бенни, мистер Хендриксон».
6: «Слишком поздно», — прошептал Барни, глядя перед собой неподвижным взглядом. «Слишком поздно». Телефон и селектор зазвенели одновременно. Барни вытряхнул из пузырька на ладонь пару таблеток и запил их холодным пахнущим картоном кофе. Затем он нажал на рычажок селектора.
2: «Хендриксон слушает».
6: «Барни, сейчас же зайди ко мне», — раздался голос ЛМ. Бетти подняла телефонную трубку.
2: «Это секретарша ЛМ Гринспана», — сказала она Барни. «ЛМ хочет, чтобы вы зашли к нему».
6: «Понятно». Барни с трудом поднялся из-за стола, болели мышцы, и подумал, сколько времени потребуется, чтобы бензедрин начал действовать.
2: «Навались на работу, Чарли. Мне понадобится конспект сценария, пара страниц и как можно скорее».
6: Когда Барни проходил мимо Гриссини,
1: Проворные руки импресарио устремились к лацкану его пиджака, но Барни с искусством, отточенным многолетней практикой, ловко увернулся. «Подожди минутку, Айвен, я поговорю с тобой сразу после возвращения от Л.М.» Хор голосов мгновенно стих, отрезанный захлопнувшейся дверью. «Будь добра, Бетти, дай мне свое полотенце», — попросил он. Бетти протянула ему полотенце, и Берни набросил его на плечи, тщательно подоткнув его край за воротник рубашки. Затем он наклонил голову, подсунул ее под водопроводный кран и чуть не задохнулся, когда Бетти открыла кран. В течение нескольких секунд струя ледяной воды текла на затылок и шею продюсера, затем он выпрямился и вытер голову и шею полотенцем. Бетти одолжила ему свой гребешок. После ледяного душа он чувствовал себя слабее, но все-таки лучше, и когда посмотрел в зеркало, увидел, что выглядит почти как человек. Почти. «Запри за собой дверь», — распорядился Л.М., когда Барни вошел в его кабинет. Затем, хрюкнув от напряжения, перекусил кусачками последний телефонный провод. «Больше нет, Сэм?» «Это был последний», — сказал Сэм тусклым голосом. Внешне Сэм тоже выглядел весьма тусклым, что было, несомненно, защитной окраской, ибо Сэм был личным персональным бухгалтером Л.М., и о нем ходила слава как о самом большом в мире специалисте по корпоративным финансам и увиливанию от оплаты налогов. Он прижал к груди папку с документами и посмотрел на Л.М. «В этом уже нет необходимости», — сказал он. «Может быть, может быть». Л.М. опустился в кресло, отдуваясь. «Но стоит мне только произнести слово «банк», когда у меня в кабинете не перерезаны провода, как мое сердце начинает биться с перебоями». «У меня плохие новости для тебя, Барни». Он откусил конец сигары. «Мы разорены». «Что это значит?» Барни перевел взгляд с одного непроницаемого лица на другое. «Это что, шутка?» «Л.М. имеет в виду, — уточнил Сэм, — что Climax Tit Studios в ближайшее время обанкротится». «Сели на мель. Загублено дело всей моей жизни», — сказал Л.М. глухим голосом. Сэм механически кивнул, подобно кукле чревовещателя, и сказал: «В общих чертах положение таково. Обычно мы только через 3 месяца шлем свой финансовый отчет в банке, который, как ты знаешь, держит контрольный пакет нашей студии. Однако по неизвестным нам причинам они присылают своих ревизоров для проверки бухгалтерских книг уже на следующей неделе». «Но?» — спросил Барни и внезапно ощутил легкое головокружение. Тишина стала невыносимой. Он вскочил и начал ходить по кабинету. «Ну и они обнаружат, что студия на мели, что все прибыли только на бумаге». Барни повернулся к Л.М. и драматическим жестом указал на него, «и что все деньги перекачаны в фонд Л.М. Гринспена, необлагаемый налогом». «Неудивительно, что вы не переживаете, Л.М.

оставаться. Пока не опустили топор, у нас еще остается шанс. Ведь вы считали, что еще есть надежда на спасение, иначе бы не связались с профессором Хьюитом и его машиной. Вы, наверное, думали, что большие кассовые сборы уменьшат давление со стороны банков, снова сделают фирму платежеспособной, но ведь все еще можно поправить. Л.М. с мрачным видом покачал головой. Не хочу сказать, что приятно пожимать руку человеку, который вот-вот вонзит тебе нож в спину, но что я могу сделать? Конечно, финансовый успех фильма и даже просто отснятая, но не выпущенная на экраны большая картина, и плевать нам на банковскую ревизию, но ведь мы не можем отснять фильм за неделю. Мы не можем отснять фильм за неделю. Эти слова шевелились в отупевшей от кофеина, никотина и бензодрина голове Барни, будя какие-то далекие смутные воспоминания. «Л.М.», — сказал Барни, сопровождая свои слова драматическим жестом, — «у вас будет инфаркт». «Типун тебе на язык», — охнул Л.М. и схватился за мощный пласт жира где-то в районе сердца. «И не произноси больше этого слова. Одного инфаркта мне вполне достаточно». «Послушайте, вы отправляетесь вместе с Сэмом к себе домой, чтобы поработать над бухгалтерскими книгами, и, конечно, берете их с собой. Сегодня вечером вы заболеваете. Может быть, это расстройство желудка, а может, инфаркт. Ваш доктор говорит, что он подозревает инфаркт. В благодарность за все те деньги, которые он получил от вас, он должен оказать вам эту маленькую любезность. Несколько дней все бегают туда-сюда и кричат. Бухгалтерские книги временно забыты. Затем подходит уикенд, и никому и в голову не придет смотреть книги раньше понедельника, может быть, даже вторника». «Понедельника», — твердо сказал Сэм. «Ты не знаешь банков, Барни. Если в понедельник мы не представим книг, они пошлют на дом к Л.М. автобус с врачами». «Ну хорошо, в понедельник. У нас все равно достаточно времени». «Пусть понедельник. Что от этого изменится?» «Откровенно говоря, я озадачен». Л.М. нахмурился и принял озадаченный вид. «А вот что, Л.М., утром в понедельник я доставлю вам в кабинет отснятую картину. Картину, которая принесет вам 2-3 миллиона только из-за продолжительности, широкоэкранности и цвета». «Ты сошел с ума?» «Ничуть, Л.М. Вы забыли про Времятрон. Машина профессора Хьюита действует. Помните, вчера вечером вы еще подумали, что мы отлучились на 10 минут». Л.М. неохотно кивнул головой. «Так оно и было по нашему времени. Но по времени викингов мы провели в прошлом более часа. И мы можем все повторить. Отправим съемочную группу со всем необходимым в прошлое, и пусть она остается там столько времени, сколько ей нужно для того, чтобы сделать фильм». «Ты хочешь сказать, совершенно верно, когда мы вернемся обратно с отснятым фильмом, вам будет казаться, что прошло всего 10 минут». «Почему же никто не подумал об этом раньше?» — прошептал Л.М. с блаженной улыбкой на лице. «Ну, тут много причин». «Так ты хочешь сказать...» Сэм подался вперед так, что чуть не упал с кресла, и какой-то намек на выражение, может быть, даже на улыбку, появился на его лице. «Так ты хочешь сказать, что мы будем платить только за 10 минут производства фильма?» «Я имел в виду совсем не это», — огрызнулся Барни. «И вообще, хочу сразу предупредить, что с точки зрения бухгалтерии здесь будет масса трудностей. Тем не менее, чтобы ободрить вас, я гарантирую, что мы произведем все съемки на местности с многими массовыми сценами за 1/10 стоимости фильма, снятого в Испании». Глаза Сэма сверкнули. «Я не знаком с подробностями этого проекта, Л.М., но некоторые его детали кажутся весьма интересными». «И ты сможешь сделать это, Барни? Сможешь снять такой фильм?» «Я сделаю это, только если вы окажете мне всяческое содействие и не будете задавать вопросов. Сегодня вторник. Пожалуй, к субботе мы сможем закончить всю подготовку».

парни начал загибать пальцы. «Нам нужно подписать контракты с главными исполнителями, запастись достаточным количеством пленки, набрать технический персонал, взять по крайней мере 2 дополнительные съемочные камеры». Он продолжал бормотать себе под нос, перечисляя все необходимое. «Да», — сказал он наконец, — «мы можем сделать это». «И все-таки не знаю», — задумчиво сказал Л.М. «Уж больно сумасшедшая идея». Будущее грандиозного боевика висело на волоске, и Барни отчаянно пытался найти довод, который убедил бы Л.М. «Еще одно, Л.М. Если мы будем вести съемки в течение 6 месяцев, то придется, конечно, платить заработную плату за все 6 месяцев». «Однако, если взять кинокамеры и остальное съемочное оборудование на прокат, то мы заплатим ренту лишь за несколько дней». «Барни», — сказал Л.М., выпрямляясь в кресле, — «ты назначаешься режиссером и продюсером этой картины».

0: Часть пятая. «Вы еще услышите о Синнакете, мистер Хендриксон?» «Барни. Еще услышите, Барни. Эта история еще не окончена. После войны итальянцы создали неореалистическое искусство. Затем ему на смену пришел кухонный реализм английской кинематографии. Но понимаешь, Барни, Рим еще не умер. Такие ребята, как я, приезжают ненадолго в Голливуд, совершенствуют технику, схватывают на лету новые приемы, а попутные солидные гонорары. Не отрицаю, их привлекают доллары. Да знаешь, Барни, вряд ли мы сумеем заснять что-нибудь на цветную пленку в это время дня». Он взмахнул своим 8-миллиметровым болексом, висящим на ремешке на запястье. «Нужно было зарядить камеру черно-белым 3X. Ведь уже 5 часов вечера». «Не беспокойся, Джина. Ручаюсь, что у тебя будет сколько угодно света». Барни поднял голову и увидел, как из двери Пакгауза вышел Эмори Блестед. «Подойдите-ка сюда, Эмори», — окликнул он инженера. «Познакомься, это наш кинооператор Джина Каппо». «Джина, это Эмори Блестед, наш инженер». «Очень рад познакомиться», — сказал Эмори, пожимая руку итальянца. «Меня всегда интересовало, как вам удалось добиться столь отталкивающих киноэффектов в «Осенней любви». «Вы имеете в виду Порко Мондо?» «Это не киноэффекты. Именно так выглядят некоторые районы Югославии». Он повернулся к Барни. «Даллас просил меня передать, что они приведут Оттора через 5 минут». «Давно пора. Пусть профессор прогревает свою машину». Барни, болезненно морщась, вскарабкался в кузов армейского грузовика и опустился на ящики. Ему все-таки удалось соснуть с часок на кушетке в своем кабинете, но его разбудил очередной срочный вызов ЛМ, и Барни поднялся в его кабинет для продолжительного спора из-за бюджета фильма. Нервное истощение начинало сказываться. «Я заново отрегулировал все свое оборудование», — сообщил ему профессор Хьюитт, радостно похлопывая по контрольной панели время оттрона. «И начиная с этого дня могу гарантировать будущим путешественникам максимальную точность как во временном, так и в географическом плане». «Великолепно. Отрегулируйте все так, чтобы мы прибыли на то же место, что и раньше, в тот же день и в тот же час. Тогда было превосходное освещение». Дверь распахнулась, и Пакгаус наполнился громкими гортанными звуками. В помещение, пошатываясь, ввалился Оттор в сопровождении Йенса Лина и Далласа Леви, которые не столько сдерживали, сколько поддерживали викинга. Оттор был в стельку пьян. За ними шествовал Текс, кативший перед собой тележку, доверху нагруженную ящиками. Понадобились совместные усилия всех троих, чтобы забросить викинга в кузов грузовика, где он тотчас же впал в забытье, что-то бормоча с блаженным видом. Оттора со всех сторон забаррикадировали ящиками. «Что это у них?» — поинтересовался Барни. «Товары для обмена», — ответил Лин, с трудом перекидывая ящик с надписью «Виски Джек Даниэльс» через задний борт грузовика. «Оттор подписал контракт, я ужасно удивился, что здесь удалось разыскать исландского нотариуса. В Голливуде можно найти что угодно. И Оттор согласился учить английский язык после того, как его доставят домой. У него появился заметный интерес к алкогольным напиткам двойной очистки, и мы заключили соглашение за каждый день учебы по бутылке виски». «Неужели вы не могли всучить ему какой-нибудь сивухи?» — спросил Барни, когда второй ящик Джека Даниэльса исчез в кузове. «Как же я буду выкручиваться перед бухгалтерией?» «Мы пробовали», — вставил Даллас, перекидывая через борт третий ящик. «Попытались всучить ему пойло вроде Old Overcoat, 95-градусный хлебный спирт, но он сделал отворот-поворот. Изысканный вкус у этого дикаря. 2 месяца обучения, 5 ящиков виски — таковы условия. Йенс Лин вскарабкался в кузов, и Барни с восхищением уставился на его высокие до колен саперные сапоги, краги, охотничью куртку с множеством карманов и ножны с огромным ножом. — А зачем этот костюм для джунглей? — спросил он. — Просто чтобы остаться в живых и для удобства, — объяснил Лин, освобождая место для спального мешка и огромного сундука, который Даллас с трудом втащил в кузов. Здесь у меня ДДТ против вшей, которых там, конечно, хоть пруд пруди, таблетки для очистки питьевой воды и запас консервов. Питание в те времена не отличалось разнообразием, и современному человеку оно, конечно, не годится. Поэтому я решил принять простейшие меры предосторожности. — Очень предусмотрительно, — заметил Барни. — Эй, вы, влезайте сюда и закрывайте задний борт. Пора отправляться. Хотя время Атрон по-прежнему завывал, и искры бегали по его поверхности с той же интенсивностью, обстановка в машине была далеко не такой напряженной. Условные рефлексы человека, живущего в мире машин, одержали победу, и путешествие во времени казалось теперь таким же обыкновенным, как подъем в скоростном лифте, полет на реактивном самолете, спуск в подводной лодке или взлет в космической ракете. Только Дзино, для которого это путешествие было первым, проявил признаки беспокойства, бросая быстрые взгляды то на ряды электронных инструментов, то на закрытую дверь пакгауза. Однако явное спокойствие других пассажиров... Барни ухитрился заснуть во время путешествия, а Даллас и датский филолог затеяли спор из-за того, что одна из бутылок виски оказалась открытой и, стало быть, терялся один день обучения английскому языку, благотворно подействовала на оператора. В момент перехода от одного темпорального состояния в другое Джино, потрясенный, привстал, однако тут же сел, едва ему в руки сунули бутылку. Тем не менее, когда... За грузовиком появилось сверкающее голубое небо, и соленый морской воздух наполнил легкие, у него глаза на лоб полезли. «Ловкий трюк, а?» — сказал он, глядя на свой экспонометр. «Как это у вас получается?» «Подробности можешь узнать у профа», — выдохнул Барни, проглотив лошадиную порцию виски. «Очень сложно. Что-то вроде перемещения во времени».
1: — А, понятно, — радостно кивнул головой Джина, устанавливая диафрагму на цифре 3,5. — Вроде временных зон, когда летишь из Лондона в Нью-Йорк. Такое впечатление, будто солнце не двигается, и ты прилетаешь в то же самое время, в которое взлетел. Ну, что-то вроде этого.
0: — Великолепная освещенность. С таким светом можно дать хорошие краски.
1: Если ты собираешься вести машину... «Не напивайся», — сказал Даллас, протягивая полупустую бутылку Тексу, сидящему за рулем грузовика. «Один глоток, приятель, и в дорогу». Стартер взревел, мотор ожил, и Барни, поглядев через переднее окошко кузова, увидел, что они едут по следам другого грузовика, отчетливо видным на мокром песке и гальке. Смутное воспоминание забрезжило у него в голове, несмотря на усталость, и он застучал по металлической крышке кабины прямо над головой Текса. «Подай сигнал!» — крикнул он изо всех сил. Грузовик подъехал к мысу и начал объезжать его. Тут-то и раздался автомобильный гудок. Спотыкаясь о ящики, наступив на бок спящего викинга, Барни бросился к заднему борту грузовика. Послышался нарастающий рокот мотора, и армейский грузовик, похожий на их машину, как две капли воды, промчался мимо, двигаясь в противоположном направлении. У самого борта Барни поспешно протянул руку и схватился за стойку у себя над головой. В удалявшемся грузовике он успел разглядеть самого себя с бледным лицом, выпученными глазами и широко открытым, как у кретина, ртом. Испытывая садистское удовлетворение, он приложил большой палец другой руки к носу и растопырил пальцы, насмехаясь над потрясенным Барни в другой машине, которая тотчас же скрылась за мысом.
0: «Здесь большое движение?» — поинтересовался Джина.
1: Оттор сел, потирая бок и бормоча под нос проклятия. Йенс быстро успокоил его, протянув бутылку, и через минуту грузовик остановился, проехав несколько футов по мелкой гальке.
0: «Примроуз Коттедж!» — крикнул из кабины Текс. «Конечная остановка!»
1: Вонючий дым по-прежнему поднимался из дыры на крыше приземистой землянки, однако ее обитателей не было видно. Оружие и примитивные орудия труда все еще были разбросаны на земле.
0: Оттор не то вывалился, не то выпрыгнул из грузовика и заорал, что есть мочи, изо всех сил сжав голову руками, словно в порыве горя. «Хварерут перракка комитут!» «Где вы, собаки? Выходите сейчас же!» Старонорвежский.
1: Он снова схватился за голову и стал искать глазами бутылку, которую Йенс Лин с мудрой предусмотрительностью успел припрятать. Из дома начали выходить дрожащие слуги.
0: «Ну, за дело», — распорядился Барни. «Разгружайте ящики и поставьте их, куда покажет доктор Лин. Нет-нет, Джина, не суйся, ты пойдешь со мной».
1: Они вскарабкались на невысокий холм сразу позади хижины, с трудом прокладывая путь по короткой жесткой траве и то и дело спотыкаясь о косматых, диких на вид овец, которые, мимекая, шарахались в сторону. С вершины мыса они отчетливо увидели изогнутую дугу залива, уходящую вдаль по обе стороны, и сланцево-серое безбрежье океана. Длинная волна накатилась на берег, разбилась о гальку и с шипением поползла по камням обратно в море. Посреди залива стоял мрачный остров с отвесными скалистыми берегами, под которыми пенился океанский прибой, а еще дальше на горизонте виднелось темное пятно другого острова, уже пониже.
0: «Сделай-ка панораму на все 360 градусов, мы изучим ее позднее, и возьми крупным планом этот остров».
1: «А почему бы не пойти вглубь материка и не посмотреть, что там находится?» — спросил Джина, глядя в видоискатель.
0: «Потом, если останется время, сходим. Ведь мы собираемся снимать морскую картину, и мне хочется использовать виды открытого моря».
1: «Ну тогда пройдемся хотя бы вдоль берега, посмотрим, что там за мысом».
0: «Ладно, только не ходи один. Возьми с собой Текса или Далласа. Они выручат тебя в случае нужды. И не отлучайся больше, чем на 15 минут, чтобы мы могли найти тебя, когда придет время отправляться обратно».
1: Барни взглянул на берег и заметил лодку. Схватив Джина за руку, он указал на нее.
0: «У меня идея. Возьми Лина в качестве переводчика, прихвати пару туземцев, и пусть они отвезут тебя подальше в море. Сделай несколько снимков, как это место выглядит с моря».
1: «Эй, Барни!» — крикнул Текс, появляясь на вершине холма. — «Ты нужен в хижине. Там производственное совещание».
0: — «Ты как раз вовремя, Текс. Оставайся с Джино и присмотри за ним».
1: — «Я прилипну к нему, как банный лист».
0: — «Вабона э кумпа».
1: — «Будь здоров и радуйся жизни».
0: Неаполитанский диалог.
1: Джино подозрительно посмотрел на него.
0: — «Вы саресте итальяно?»
1: «Вы итальянец будете?»
0: Текс засмеялся.
1: «Я нет, я американо. Но у меня полно родственников-макаронников вдоль всего Неаполитанского залива».
0: «Ди Неаполи? Сон Наполитано Пуро!»
1: «Из Неаполя? Чистый неаполитанец!» — радостно закричал Джина. Оставив Джина и Текса, которые восторженно жали друг другу руки и вспоминали общих знакомых, Барни направился к хижине. Свесив ноги в кузове грузовика, сидел Даллас. В его руке дымилась сигарета.
0: «Все уже там», — сказал он. «А я решил для верности присмотреть за грузовиком, чтобы было на чем ехать обратно».
1: «Лин сказал, чтобы ты сразу заходил».
0: Барни без всякого энтузиазма взглянул на низкую дверь, ведущую в хижину. Она была приоткрыта, и из щели шло больше дыма, чем из отверстия в крыше, служившего дымоходом.
1: «Не спускай глаз с машины», — вырвалось у Барни.
0: «В такой дыре не хватает только этих неприятностей».
1: «И я подумал то же самое», — пробормотал Даллас и извлек из кармана автоматический пистолет.
0: 10 зарядов, и я стреляю без промаха.
1: Широко распахнув дверь, Барни нагнулся и вошел в хижину. Дым, что поднимался от тлеющего очага, висел на уровне его головы серой пеленой, и Барни был почти рад этому, так как запах дыма заглушал остальные ароматы, щедро наполнявшие помещение. Принюхавшись, Барни различил запах тухлой рыбы, смолы, пота и еще множество других, которые ему и распознавать не хотелось. В первое мгновение он почти ослеп, попав в полутьму после яркого солнечного света, потому что единственным источником освещения в хижине были открытая дверь и несколько отверстий, пробитых в стенах.
0: «Яйе кунинги, пускал дрека мэтмер!»
1: «Хей, мой друг, ты должен выпить со мной, старонорвежский!» Хриплый голос Оттора потряс воздух, и когда Барни немного освоился в полумраке, он смог различить группу людей, сидящих вокруг стола из толстых досок. У одного его конца сидел Оттор, колотивший по столу кулаком.
2: «Он хочет, чтобы ты выпил с ним», — сказал Лин.
1: «Это очень важный шаг. Гостеприимство, хлеб-соль, понимаешь?»
0: «Оль!
1: Эль!» — старонорвежский. Рявкнул Оттор, поднимая небольшой бочонок с земляного пола.
0: «Выпил чего?» — спросил Барни, глядя в темноту.
1: «Эля. Они делают эль из ячменя. Это у них основная культура. Эль — изобретение северных германских племен, можно сказать, предок нашего пива. Даже само слово дошло до нас, правда, в слегка измененном виде.
0: «Дрек!
1: Пей!» старонорвежское, приказал Оттор, наливая до краев рог и протягивая его Барни. Присмотревшись, Барни увидел, что это действительно коровий рог, изогнутый, потрескавшийся и далеко не первой чистоты. Йенс Лин, профессор и Эмери Блестед также держали в руках по рогу. Барни поднес рог к губам и сделал глоток. Жидкость была кислой, водянистой, выдохшейся и ужасной на вкус.
2: «Замечательно», — сказал он, надеясь, что в темноте выражение его лица не будет видно.
0: «Я гот оквель».
1: «Да, великолепный эль, старонорвежский», — согласился Оттор, и новая порция отвратительной жидкости хлынула в рог Барни, перелилась через край и потекла по его руке.
2: «Если тебе не нравится напиток», — глухим голосом произнес Эмори, — «то подожди, когда очередь дойдет до еды».
1: «Вот как раз что-то несут». Профессор показал на дальний угол комнаты, где кто-то из слуг копался в большом деревянном сундуке. Выпрямившись, слуга пнул один из темных холмиков, разбросанных по земляному полу, раздалось обиженное мычание.
2: «Скот?» — удивился Барни.
1: «Вот именно».
2: «Его держат в доме», — разъяснил Эмори.
1: «Он придает здешней атмосфере особо тонкий аромат». Слуга, которому длинные светлые волосы, не спадавшие до плеч и закрывавшие глаза, придавали сходство с неухоженной овчаркой, направился к столу, сжимая в своих почерневших от грязи лапах по какой-то большой глыбе. Подойдя, он бросил глыбы на стол перед Барни, и они стукнулись о дерево, словно камни.
2: «Что это такое?» — спросил Барни, подозрительно скосив глаза на лежащие перед ним глыбы.
1: Одновременно он переложил рог в другую руку и пытался вытряхнуть ручеек эля из рукава своего пиджака.
2: «Слева это сыр местного производства, а справа — кнекброд, твердый хлеб», — пояснил Йенс Лин.
1: «А может быть, наоборот». Барни попробовал их надкусить. Вернее, постучал зубами по их гранитной поверхности.
2: «Великолепно.
1: Просто великолепно», — сказал он, бросая их обратно на стол и глядя на светящийся циферблат своих часов.
2: «Освещение меняется, и скоро нам нужно отправляться. Мне бы хотелось поговорить с тобой, Эмори. Давай выйдем на улицу, если только ты можешь оторваться от пира».
1: «С удовольствием», — ответил Эмори, содрогаясь от отвращения. Он допил эль и выплеснул остатки на пол. Солнце село за полоску льдистых облаков, и с моря подул холодный ветер. Барни зябко поежился и поглубже засунул руки в карманы.
2: «Мне нужна твоя помощь, Эмори», — сказал он.
1: «Составь список всего необходимого для съемки фильма на местности в этой обстановке. По-видимому, здесь не удастся воспользоваться местными ресурсами по части съестного».
2: «Клянусь Богом, ты прав. Поэтому придется все захватить с собой. Кроме того, я хочу смонтировать фильм прямо здесь. Так что в одном из прицепов должно быть помещение для монтажа».
1: «Ты хочешь нажить себе неприятности, Барни? Да здесь даже черновой монтаж и то не осилишь.
2: А как с тонировкой? А музыка?
1: Мы сделаем все, что можем. Наймем композитора и пару музыкантов. Может быть, используем местный оркестр».
2: «Представляю себе местную музыку».
1: «Неважно. Если потом придется изменить почти все звуковое сопровождение, мы должны привести готовый фильм. Вот что важно».
0: «Мистер Хендриксон», — позвал Йенс Лин, открывая дверь и подходя к ним. Он порылся в нагрудном кармане своей охотничьей куртки и протянул Барни измятый конверт.
1: «Я только что вспомнил, меня просили передать вам записку».
2: «Что еще такое?» — спросил Барни.
1: «Не имею представления. Насколько мне известно, она конфиденциальная. Ваша секретарша передала ее мне как раз, когда мы отправлялись».
0: Барни разорвал конверт. Внутри был лист желтой бумаги с коротким машинописным текстом, гласившим: «Л.М. сообщил по телефону. Операция отменяется. Вся работа по съемке фильма прекращается. Причина не указана».
3: Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: 28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории.
1: Место 17F. Чэнь Цюфань. Забвение, изгиб памяти. Болтанка стихает, когда мы выходим из зоны турбулентности. Я разжимаю кулаки и готовлюсь к посадке. Японцы, сидящие у окна и в середине, выглядят как-то неуверенно, показывая на что-то в иллюминаторе и перешептываясь. «Леди и джентльмены, благодарим вас за выбор авиакомпании «Ана». Вскоре мы совершим посадку в международном аэропорту Сан-Франциско. Расчетное время прибытия – 10:35 28 июня. Температура – 23 градуса по Цельсию, 73 по Фаренгейту. Просим привести спинки ваших кресел в вертикальное положение». «Что?» «Чотто матте?» Из динамиков раздается длинная фраза на японском. «С сожалением информируем вас, что диспетчер дал нам указание ждать, пока освободится слот на посадку». Пассажиры начинают волноваться. Стюардесса с безупречным макияжем снова разносит напитки и закуски. Она останавливается у моего кресла 17F. «Матча, пожалуйста». Я улыбаюсь ей в ответ. Кто-то с задних рядов кричит. «Что происходит?» Вибрации его голоса еще звенят у меня в ушах, а перед глазами уже разворачивается сцена, подобной которой я не видел за все свои миллион с лишним миль перелетов. Как стоп-кадр в кино. Нет, скорее как полет пули в какой-то игре виртуальной реальности, когда время почти не движется. Все в салоне останавливается. Нарочитая улыбка стюардессы, зеленые капли на моей чашке, трезвучие в фоновой музыке, ставшее монотонным гулом, будто я смотрю на огромную замысловатую инсталляцию, где составные части подвешены на невидимых нитях. Да, мои глаза могут двигаться из стороны в сторону, замечать мельчайшие перемещения объектов в пространстве, доказывая, что все это не галлюцинация. Мое внимание привлекает какое-то движение на молочного цвета потолке салона Боинга 777. Я закатываю глаза как можно дальше и вижу вращающийся синий светящийся цветок. Он медленно раскрывается, превращаясь в озеро воды. Также медленно начинает опускаться мне на голову. Стюардесса, стоящая в проходе, демонстрирует магическую силу синего свечения. Когда жидкий свет соприкасается с ее головой, я вижу взрыв крошечных разноцветных фрагментов. Они будто намагниченные танцуют во взаимном притяжении, формируя сложные переходные формы, а затем вновь исчезают в синем озере. Это мерцающее море непреклонно опускается к моему лицу, неся с собой сложное симфоническое гудение, от которого мое сердце бешено бьется о грудную клетку. Я вспоминаю улыбку моего деда. Возможно, мы скоро встретимся в потустороннем мире. Я решаю, что опоздал написать завещание. Меня зовут Линь Ифу. Мне 36. Я независимый куратор художественных выставок. После успешных переговоров о трехмесячной аренде одного очень ценного экспоната музея Недзу в Токио, я вернулся в Сан-Франциско на рейсе Ана 008, чтобы закончить давно запланированную «Синий свет затапливает меня» выставку. Я прихожу в себя, но не в Сан-Франциско 2017-го. Я в кабинете, полном следов отсутствующего хозяина. На краю стола в двух местах краска стерлась, обнажив структуру дерева. Результат многолетнего трения рук человека, который читал и писал за ним. В окно слышится пение цикад и шорох листьев. Книжные полки заполнены старыми томами с пожелтевшими страницами, к которым давно никто не прикасался, напоминающими резные гробницы. Ротанговое кресло, куча свитков, имитация бодхисаттвы династии Сонг, чернильный камень и бамбуковый стакан для кисточек точно такие, как я их помню. Даже очки с красной нитью, намотанные вокруг одной из дужек, до сих пор торчат из стакана. Я протягиваю руку, чтобы дотронуться до очков, но вся сцена распадается, как стайка испуганных синих мотыльков, и я обнаруживаю, что нахожусь в чисто белой комнате, залитой мягким светом. Я предполагаю, что все произошедшее в самолете было реально.
2: «Мистер Линь, вы, наконец, проснулись!»
1: Мелодичный женский голос раздается как будто бы из ниоткуда.
2: «Надеюсь, вам снился хороший сон».
1: «Кто вы? Где я? Как вы все это сделали?» Мое любопытство быстро перешло в гнев. «Кто дал вам право лезть мне в голову?» Тот кабинет принадлежал моему покойному деду. Прежде чем стать жертвой специфической формы агнозии, он трудился за этим столом 42 года.
2: «Приношу извинения за любое непонимание, мистер Линь. Все, что вы пережили во сне, было результатом автоматической алгоритмической обработки. Ваша приватность не была нарушена».
1: Но детали были так реальны, что это никак не могло быть обычным сном. От мысли о дедушке мои глаза увлажняются. Я занимался этой выставкой в первую очередь из-за него.
2: «Пожалуйста, позвольте мне объяснить, хотя это займет некоторое время, а сначала позвольте приветствовать вас в Сан-Франциско 2037 года».
1: Услышав это число, я тут же уверяюсь, что снова сплю. Голос продолжает объяснять, что слухи о временных возмущениях долгое время не имели ни теоретического объяснения, ни надежных свидетельств, пока над южной частью Тихого океана в 2025-м не появился исчезнувший рейс MH370. Прежде чем физики смогли что-то внятно объяснить, правительство разработали кризисные процедуры относительно участившихся перемещений самолетов во времени, ставших результатом этих возмущений. Ключевыми вопросами были обеспечение безопасности полетов и помощь невольным путешественникам во времени, чтобы те могли принять произошедшее и интегрироваться в новое время.
2: «Мы назначим вам помощника человека. Он ответит на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно наиболее интересующих вас моментов. Например, пассажир с места 31H хочет знать о прогрессе в области искусственного интеллекта, а 17K больше интересует технологии редактирования генома. Место 25A – рьяный защитник окружающей среды, 12C – исследователь феминизма и так далее. Могу я спросить, о чем вам более всего хотелось бы узнать?»
1: «Я испытываю отвращение к технологиям. Как говорил мой дед, плоть приходящая, но дух вечен. Холодные безличные машины только отдаляли людей от истинной красоты и погружали в искусственно созданные иллюзии. Искусство. Я хочу знать, во что оно превратилось за 20 лет».
2: «Конечно, мистер Линь. Ваш проводник встретится с вами завтра в 9 утра. Ее зовут...»
1: «Я смогу когда-нибудь вернуться в свое время?»
2: «Ну, нет точных доказательств, что они вернулись в прошлое, но некоторые пассажиры на самом деле исчезли».
1: Я не стал произносить вслух другое объяснение. Возможно, они сочли этот новый мир непереносимым. София. Когда я садился на рейс 008, Софии уже исполнилось 2 года. Однако тот факт, что наши жизни на короткое время пересекались, нисколько не облегчали общение. Несмотря на то, что она окончила Академию искусств, София не повела меня в Музей современного искусства Сан-Франциско, внешне напоминавший огромную скалу. Когда я скакнул во времени, его только что открыли для посещения. Она не повела меня и в Музей Де Янга, или в Музей почетного легиона. Когда я упомянул Музей азиатского искусства, ее взгляд выразил неодобрение.
2: «Я знаю, что вы хотели провести там выставку, но если хотите понять самые важные идеи современного искусства, не нужно идти в туристические места, застрявшие в прошлом».
1: «Я думал, Музей азиатского искусства мог бы научить вас некоторому уважению к истории». Она закатывает глаза.
2: Не надо быть таким чванливым. Это не просто не модно, это анахронизм. Сначала Сан-Франциско 2037-го не кажется мне таким уж необычным. Кроме повсеместных электрических машин с автопилотом, главным изменением стало то, что все выглядят моложе и счастливее. И, что еще более поразительно, на улицах намного меньше бездомных. София ведет меня в обычную школу. Вместо традиционных классов разнополые ученики всех рас и возрастов собирались в пустых комнатах говорить с пустым воздухом, смеяться и изображать какие-то преувеличенно непостижимые жесты. Друг от друга они держались на безопасном расстоянии. Редактирование генома излечило болезни и продлило жизнь. Новые материалы сделали воздух и воду чище. Искусственный интеллект освободил нас от монотонного механического труда, а квантовые компьютеры исследуют глубокие структуры пространства-времени. Всем этим мы обязаны технологическому прогрессу. Но главный урок прошедшей пары десятилетий заключается в следующем. Цель технологий – счастье для всех, а не привилегии некоторых. София, борец за равенство, бросает на меня многозначительный взгляд. Но в искусстве нет места равенству. Я не могу не проглотить ее наживку. Создание и наслаждение искусством требует вложений времени, энергии и умственных усилий. Только такой ценой можно достичь необходимой чувствительности и понимания. Искусство не для всех. В ваше время возможно. С улыбкой София приглашает меня в комнату. Она помогает мне надеть странную мягкую белую шапку и опускает перед глазами щиток. Виртуальная реальность? Я уже когда-то такое пробовал. Абсолютная бессмыслица. Нет, нечто большее. Лицо Софии растворяется в белом тумане. Внезапно направление гравитации изменяется, и мне приходится присесть на корточки и прижать руки к полу, чтобы не упасть. Постепенно белый туман рассеивается, и я обнаруживаю себя падающим с большой высоты в японский сад. Песок, камни, сливовое дерево, пруд и статуя бодхисаттвы. Погодите, это же... Я падаю все быстрее. Ваби-саби. Рука на моем плече. Я тянусь к ней, и она исчезает. Она реальна. По крайней мере, мне так кажется. Я не могу видеть то, что видите вы, Линь, поскольку эстетический опыт принадлежит только вам. Но могу понять, что вы чувствуете. Это София. Вот это искусство. София говорила, что искусство неотделимо от технологии. Когда-то я очень скептически относился к подобной точке зрения, но сейчас уже не так уверен. Эта новая технология, как бы она ни называлась, сделала восприимчивость любого человека к искусству, не требующим усилий. Машина сканирует вашу нейронную схему восприятия, выделяет воспоминания и впечатления и алгоритмически рекомбинирует в нейронный сигнал, которым можно управлять. Вы можете регулировать его с помощью похожего на палитру устройства и получать любое эстетическое переживание, хотя точность не совсем пиксельная, или как там называется эквивалент пикселя в искусстве. Тем не менее, эффект абсолютно ошеломляющий даже для того, кто, подобно мне, имеет многолетний опыт. Я погружаюсь в этот эстетический ландшафт, созданный специально для меня, восхищаясь каждой деталью. Это то самое восточное эстетическое переживание, которое я хотел дать западным посетителям моей выставки 20 лет назад. И это тот самый дух, который мой дед всю жизнь искал в искусстве всех восточно-азиатских культур. Моя выставка могла принимать только одного посетителя за раз. Когда он шел сквозь экспозицию, разгоралось пламя, шипело и умирало, больше не возрождаясь. Все выставленные предметы, после их непростого путешествия сквозь года, казались обветшалыми, дряхлыми, сломанными, пришедшими в упадок. Фоновая звуковая дорожка к каждому объекту была записана вместе его происхождения. Песни цикад, кваканье лягушек, шаги по опавшим листьям и лепесткам цветов. Пройдя через всю экспозицию и вернувшись в начало, вы видели на стене темную тень, которая таяла и исчезала. Эта тень, отброшенная вами в начале пути, прощалась с вами. В качестве куратора, кроме моего знания искусства, способности добывать гранты и участвовать в коктейльных вечеринках, больше всего я гордился тем, что не утратил уважение к людям. Я мог построить мост между предметом искусства и зрителем, как переводчик. И по сравнению с этой новой технологией, мой навык не стоит ничего. На первый взгляд, японский сад, в котором я оказался, был типичен для периода Мурамати. Но приглядевшись, вы увидите, что все – здания, мебели, утварь, деревья и даже пруд с водой – сплетено из тонких полос мягкого камыша. Когда вы наступаете на каменные плиты или ласкаете пальцами поверхность пруда, мягкие и жесткие поверхности превращаются в отдельные сухие стебли камыша. На каждом из них остались следы, там, где его гнули и складывали, так же, как ваш разум и кончики пальцев хранят форму и структуру камня, пруда и статую бодхисаттвы. Кроме ткани мироздания, технология также проецирует в ваш мозг одиночество и печаль, ичиго и чиэ, то самое чувство невозможности войти в одну реку дважды, но в глубине этой печали пузырится источник бесконечных поисков радости жизни. В отчаянии я осознаю, что моя выставка никогда не даст ни одному посетителю такого глубокого понимания моих чувств к моему деду, и все же всего за несколько минут эта технология довела меня до слез. Но это не все. «Как это возможно?» – спрашиваю я Софию. Она внимательно смотрит на меня, невинно и непонимающе. Я вижу покрытую мхом каменную табличку со священными письменами империи Хань. Странным образом, когда я меняю угол зрения, некоторые символы становятся неразличимыми, будто кто-то стирает их из моей головы один за одним. Чем проще символ, тем менее различимым он становится, а редкие сохранят знакомые очертания. В конце концов, вся табличка превращается в бессмысленные значки. Как будто дедушка провел меня сквозь свою прогрессирующую агнозию. Мое сердце разбито. «Я рада, что вы открыли это для себя», — задумчиво говорит София. «Для нас это не просто искусство, а...» Я никогда не слышал слова, которое она произнесла. «Вы говорите, что технология может изменить то, как я думаю?» «Я понимаю, что это личное, но если хотите поделиться своим эстетическим ландшафтом, может быть, вы сможете помочь тысячам». «Эстобразование» — то слово. «Это как ребенок, рожденный из объединенной яйцеклетки Афины и Афродиты», — говорит она. «Я легко понимаю, о чем говорит София, но технологическую метафору приходится некоторое время обдумывать». «Да ладно, это 2037-й». «Эстобразование – это нечто большее, чем изучение эстетики. Эстетика в нем служит средством обучения. Следуя за нашим гидом, мы идем по белому коридору. По обеим его сторонам открытые пространства полны людей. Дети тянутся к физически несуществующим игрушкам, лепеча свои первые слова. Несколько взрослых разных национальностей одновременно говорят друг с другом на кантонском, португальском и английском. Пожилая женщина сидит, медленно оглядываясь вокруг, неуверенно протягивает руку, останавливается. Все в мягких белых шапках. Полупрозрачные стены смешанной реальности показывают, что каждый из них погружен в собственный эстетический ландшафт. Последние несколько месяцев мы с Софией работаем с нейробиологами, программистами и художниками, применяющими в своих творениях математические принципы, чтобы нащупать точный механизм, при помощи которого эстетический ландшафт Ваби-Саби перезапускает Алексию в попытке сконструировать набор терапевтических практик для пациентов, теряющих способности к чтению. «Это совсем не похоже на образование в ваше время, когда искусство добавляли как приправу», — говорит София. Исследования показали, что эстетические переживания могут оказывать значительное влияние на пластичность и когнитивные способности определенных зон мозга, таких как навыки письма и чтения у детей, грамотность у взрослых, изучение второго языка, возможность различать эмоции у детей с расстройствами аутического спектра и восстановление когнитивных способностей у пожилых. Эстобразование теперь признанный во всем мире метод обучения. Я рад, что, скакнув на 20 лет вперед, я все же смог найти свое место на стыке искусства и технологий. Мы прибыли. В светлой овальной комнате сидит 7 или 8 гостей. Срез человечества...

00:08 20 лет назад. Чэнь Цюфань. Представитель нового поколения китайских писателей-фантастов. Он опубликовал более 60 рассказов и 5 книг, получивших 9 китайских премий Nebula, 3 премии Galaxy и World F and Science Fiction Translation Award. Ранее работал в Google и Baidu, сейчас вице-президент Noitom, технологического стартапа в области технологий захвата движения и виртуальной реальности. Живет в Пекине и путешествует по всему миру. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».

Фантастика 82. Геннадий Максимович. Долг. Из дневника командира корабля «Орион-3» Барри Уиндзора. 7 июня. Эту запись я делаю в очень тяжелый для всех момент. В вахтенном журнале я изложил то, что произошло кратко и точно, как требует инструкция, здесь же, в своем личном дневнике, можно дать волю эмоциям. Итак, впечатление такое, что наш «Орион» кто-то пытался вскрыть гигантским консервным ножом. Повреждены многие переборки, полностью уничтожены наружные солнечные батареи, разворочен склад продовольствия. Разрушения так велики, что трудно даже поверить. Причина их — лишь маленький кусочек камня, шальной, случайно встретившийся метеорит. Теперь уже никогда не узнать, почему отказал первый радар, пропустивший метеорит. Борт искорежен так, что ни одна комиссия на Земле не установит причину отказа. Впрочем, до Земли сначала надо добраться, а если смотреть правде в глаза... Мы только-только вышли из пояса астероидов. Сейчас мы закончили экстренное совещание. Участники — бортинженер Фред Флаерти, главный исследователь Джо Уильямс и, кроме того, врач Пол Барнетт. Врач, потому что двое членов экипажа получили серьезные ранения. То, о чем говорили, постараюсь записать почти дословно. Флаерти. Ситуация куда хуже, чем можно было подумать сначала. Дело не только в том, что вышли из строя солнечные батареи. От удара лопнул корпус главного генератора. По моей оценке, он будет работать только сутки-двое. Затем разрушиться и восстановить его мы не сможем. То, что произойдет дальше, легко представить. Генератор обслуживал планетарные двигатели. Когда он перестанет работать, у нас останутся только аварийные аккумуляторы. Их мощности явно недостаточно, и значит, скорость корабля неминуемо резко упадет. Вдобавок придется и сократить расход электроэнергии на другие нужды. Может быть, жить в темноте. Я. Сможем ли отремонтировать корпус? Флаерти. Несомненно. Для этого есть и материалы, и кроме того, времени у нас теперь предостаточно. Должен сказать еще одно. Теперь мы не можем связаться с Землей и попросить о помощи. Передатчик разрушен полностью. Уничтожена наружная антенна. Барнетт, ситуация гораздо сложнее, потому что оценивать ее надо не только с технической стороны. И дело даже не в том, что двое получили серьезные ранения. Я. Что с ними сейчас? Барнетт. Султан в гипсе. Перелом ноги хоть и сложный, но особого беспокойства у меня не вызывает. С Эбертом гораздо хуже. Сильное сотрясение мозга, поврежден позвоночник. До сих пор без сознания. Однако сейчас я говорю не как врач, а как человек, в чьем ведении находится склад продовольствия. Он сильно пострадал. Даже при жестком рационе продуктов хватит недели на 2-3. Если резко упадет скорость... После этих слов наступила мертвая тишина. Мы все были подавлены. Это становилось совершенно очевидно. Потом Уильямс очень тихо сказал, словно подвел итог. «Значит, мы умрем с голоду задолго до того, как долетим до Земли. Может быть, за эти 2-3 недели нас еще обнаружит патрульный корабль?» — пробормотал я в ответ. 10 июня. Час назад перестал работать генератор. Флаерти ошибся. Он проработал не день-два, а целых 3. За это время до предела подзарядили аккумуляторы. Теперь планетарные двигатели будут обслуживать только они. Значит, скорость корабля начнет падать, и по космическим масштабам мы пойдем к Земле со скоростью пешехода. Только что я отдал распоряжение почти полностью отключить освещение. И эту запись делаю уже в подвальном мраке. Электричество питает теперь лишь навигационную систему да кухню. Если уж еды мало,
пускай она хоть будет горячей. Что случилось за эти 3 дня? Весь экипаж занимался ремонтом корпуса. Все работали так, словно хотели заглушить в себе чувство безысходности, забыть об опасности хотя бы на время. Теперь работа кончилась, корабль залатан, приборы подтвердили герметичность всех отсеков. Что дальше? Сейчас наедине с самим собой, не на людях, я могу представить, что будет дальше. Потянутся долгие медленные дни полета. Изо дня в день будут уменьшаться порции еды. И изо дня в день люди будут думать о том, что когда запасы еды кончатся, до Земли еще будут недели пути. И тогда... Конечно, к нам в экипаже подбирают особых людей. Но всегда кто-то окажется сильнее, кто-то слабее. Пока тревожных симптомов нет. Каждому я предложил заниматься своим делом. А его хватит еще на много дней. Материалы, собранные экспедицией на спутниках Юпитера, обширны. Обработка их немалый труд. Правда, в полутьме. А я должен искать выход из положения. Ведь командир отвечает за все и за всех. Без выходных положений не бывает. Вот только какой выход найдешь в нашей ситуации? Перечитал эту запись и понял, что ошибся. Вспомнил, как вел себя за ужином Ричард Грикс, биолог. Состояние у него явно подавленное. Он не разговаривал ни с кем. Когда кто-нибудь о чем-то его спрашивал, отвечал не впопад. Говоря по правде, не ожидал, что именно он первым подастся унынию. Тревожные симптомы все-таки есть. 12 июня. Как говорит врач, составляющий наш теперешний рацион питания, мы получаем достаточно калорий, чтобы двигаться и работать. И все-таки должен признаться, мне постоянно кажется, что я голоден. Думаю, то же самое испытывают и все остальные. Сегодня я слышал, как несколько человек спрашивали штурмана, насколько мы приблизились к земле. Каждый раз он отвечал одинаково. Если бы не авария, были бы на земле через несколько дней. Поймал себя на мысли, насколько велика вероятность, что мы встретим какой-то корабль. Значит, тоже поддаюсь слабости. Ведь я отлично знаю, что вероятность почти равна нулю. 15 июня. Тревожные симптомы есть. Нервы сдают не только у Грикса, но и у других, например, у бортинженера. Последние дни он сбивается с ног, пытаясь все-таки восстановить генератор, хотя и прекрасно понимает, что занимается безнадежным делом. Скорее всего, он принялся за генератор, чтобы отвлечься от не очень веселых мыслей. И сегодня я видел, как произошел первый взрыв. Грикс сцепился с Флаерти. Оказалось, что биолог потребовал, чтобы бортинженер хотя бы на 3 дня подключил его лабораторию к освещению. Конечно, бортинженер тут же взорвался и наговорил Гриксу резкостей. Биолог ответил тем же. И чтобы разрядить обстановку, я разрешил подключить лабораторию к освещению, но только на 1 день. Не поблагодарив, Грикс ушел, а Флаерти посмотрел на меня так, как будто я приказал ему разобрать наш корабль на части. Видно было, с каким трудом он сдерживает себя, чтобы не вступить в резкий спор. Потом, взяв себя в руки, сказал, что отправляется выполнять приказание. Конфликт погашен. Однако никак не могу понять, зачем Гриксу нужен в лаборатории яркий свет. 17 июня. Порции еды снова уменьшили. Теперь, что бы ни говорил врач, неизменно сохраняющий бодрость и жизнерадостность, калорий нам не достает. Лица всех осунулись и побледнели. А прошло только 10 дней с момента катастрофы. Я все еще думаю о Гриксе. В своей лаборатории он занимается какой-то непонятной работой, причем, как видно, не щадит себя. Похудел, осунулся больше всех, глаза ввалились, да и в столовой появляется все реже. О раздражительности я не говорю, мне только что пришлось испытать ее на себе. Хотелось поговорить с Гриксом по душам. Думал поддержать, вселить бодрость. Дверь лаборатории была заперта, я постучал —
Донесся раздраженный голос биолога, затем дверь отворилась, и в глаза мне ударил яркий свет. Я так привык к полумраку, что пришлось даже закрыть лицо рукой. Надо признаться, в этот момент я тоже вышел из себя. «Я же категорически запретил использовать электричество в личных целях», — рявкнул я. «Да еще в таких количествах». Конечно, в любой ситуации командир не имел права так себя вести, и неудивительно, что биолог, видимо, дошедший до крайности, тоже вышел из себя. «Катитесь к черту! Вашу электроэнергию никто не тратит», — резко ответил он, — «и в лаборатории посторонним делать нечего. Вам, как командиру корабля, я обязан подчиняться только дисциплинарно. Научная работа к вам никакого отношения не имеет». Прежде чем дверь захлопнулась, я успел увидеть, что лаборатория была уставлена стеклянными сосудами с мутной жидкостью разного цвета, глубокими ваннами с какой-то кашицей, которых там прежде не было. 19 июня. Как медленно движемся к Земле. Пройдет еще 4 месяца и 26 дней, прежде чем Орион подойдет к земной орбите. К этому моменту, если все будет идти так, как идет сейчас, на корабле не будет живых. 25 июня. Раскрыл дневник, чтобы сделать запись об удивительном событии, случившемся сегодня, но тут же понял, что прежде всего мне хочется написать о еде. Ее порции стали совсем крошечными. Стыдно признаться, по ночам снятся бифштексы, борщи, блинчики с мясом. А теперь, отдав дань слабости, можно и о событии, которое воистину удивительно. Придя в столовую на обед, я увидел, что она залита ярким светом. «Это подарок Грикса», — объяснил Флаерти. «Я ничего не понял». «Он сказал всему свое время», — буркнул борт-инженер, «и что ему в лаборатории уже не нужно столько энергии и предложил перевести избыток в столовую. Поскольку это электричество не из аккумуляторов, я согласился на такое облагодетельствование». «Откуда у него энергия-то?» — пробормотал я. Флаерти только пожал плечами. Остальные, надо признаться, были словно бы ко всему равнодушны. Голод сделал всех апатичными, ничем не интересующимися. Я испытываю то же самое. Жизнь в корабле продолжается по инерции. 30 июня. Сегодня долго беседовал с врачом. Единственное, чем он меня порадовал, так это тем, что наши больные чувствуют себя удовлетворительно. В остальном, если урезать порции еды еще на треть, ее хватит ровно на 5 дней. Дальше врач сказал, что еще некоторое время мы сможем жить на инъекциях глюкозы. Сегодня навестил больных. Им действительно лучше, но с первого же взгляда ясно, что их надо как следует кормить. Странно, их часто навещает Грикс и о чем-то советуется. Речь идет о каких-то научных вопросах, в которых я не специалист. Султан — химик, Эберт — физик, занимающийся космическим излучением. И о чем может советоваться с ними биолог? Перечитал записи и понял, как беспорядочны мысли. Даже не знаю, хочется ли мне продолжать дневник. Роберт Скотт, погибший на обратном пути от Южного полюса, вел дневник до последней минуты, чтобы люди потом узнали, что происходило с его экспедицией. Может быть, о последних днях экипажа Ориона точно так же узнает по этому дневнику. 3 июля. Все. Орион резко набрал скорость и до Земли несколько десятков часов полета. Я пишу и сам не верю в это. Но это так. Недавно к планетарным двигателям было подано электричество. Электричество, которое подарил нам биолог Ричард Грикс. Как изменились люди на корабле. Голодные, ставшие ко всему равнодушными, они даже нашли в себе силы на шутку, на розыгрыш. Шутка была сыграна со мной, с командиром корабля. Когда я, как всегда, спустился в столовую на обед, то сразу же обратил внимание на лица. Исхудавшие, побледневшие, они поразили меня тем, что на каждом как-то странно светились глаза.
У каждого была какая-то непонятная радость. Несколько минут обед продолжался в молчании. Но мои товарищи даже ели сегодня как-то не так. Не так, как едят в конец изголодавшиеся люди. Наконец Флаерти не выдержал. «Командир, — сказал Флаерти, — у Ориона теперь достаточно электричества. Прикажите повысить мощность планетарных двигателей и тем самым увеличить скорость корабля до нормы». Помню, что из руки у меня выпала вилка. «Что?» — ничего не понимая, пролепетал я. «Увеличить скорость?» «Совершенно верно», — ответил бортинженер. «Грикс обеспечил нам надежный источник энергии». И тут же лица всех стали серьезными, и в столовой наступила тишина, потому что, это я узнал еще чуть позже, Ричард Грикс в это время лежал на больничной койке рядом с Солтаном и Эбертом, и состояние его было очень плохим. Все очень просто. О биоэнергетике знают все. Первые опыты по извлечению электричества из живых клеток начались еще в прошлом веке. Ученые тогда работали с бактериями. Однако долгое время величина этого живого электричества была невелика. А биолог Ориона Ричард Грикс в считанные дни сконструировал с помощью генной инженерии клетки с необыкновенно высоким электрическим потенциалом. Здесь не место описывать, как и что он сделал. На Земле его открытие оценят по заслугам. А пока? Пока мы просто летим к Земле, пользуясь энергией множества сконструированных им электрических клеток. Сейчас я стоял над больничной койкой. Просто стоял и не мог произнести ни слова. А врач долго и нудно объяснял, он слишком много работал. Кроме того, ему во время работы необходимо было несколько раз облучать конструируемые клетки космической радиации. Он выходил в шлюз без скафандра, так как не хотел, чтобы к нему приставали с расспросами. Правда, доза радиации была не очень большая, но когда работа была завершена, наступила реакция, и организм, истощенный недоеданием, сдал. Я думал о том, что мы не знаем, просто не можем представить себе, на что же способен человек в крайней ситуации, когда чувствует, что просто обязан выполнить свой долг, и когда до предела обостряются все его возможности.

0: Джульетта вошла в свою спальню, улыбнулась, и тысяча Джульетт улыбнулись ей в ответ. Потому что все стены были зеркальными, даже потолок отражал ее образ. Со всех сторон на нее глядело очаровательное лицо, обрамленное золотыми кудрями. Лицо ребенка. Лицо ангела. Разительный контраст зрелому телу в легкой накидке. Но Джульетта улыбалась не беспричинно. Она улыбалась, потому что знала. Вернулся дедушка и привез ей новую игрушку. Надо приготовиться. Джульетта повернула кольцо на пальце, и зеркала померкли. Еще один поворот полностью затемнил бы комнату, поворот в обратную сторону, и зеркала засияют слепящим светом. Каприз, но в том-то и секрет жизни. Выбирай удовольствие. А что ей доставит удовольствие сегодня ночью? Джульетта подошла к стене, взмахнула рукой, и одна из зеркальных панелей отъехала в сторону, открывая нишу, похожую на гроб, с приспособлениями для выкручивания пальцев и специальными сандалиями. Мгновение она колебалась. В эту игру она не играла давно. Ладно, как-нибудь в другой раз. Джульетта повела рукой, и стена вернулась на место. Джульетта проходила мимо ряда панелей и воскрешала в памяти, что скрывается за каждым зеркалом. Вот обычная камера пыток. Вот кнуты из колючей проволоки, вот набор костедробилок. Вот анатомический стол с причудливыми инструментами. За другой панелью электрические провода, которые вызывают у человека ужасные гримасы и судороги, не говоря уже о криках. Хотя крики не проникали за пределы звукоизолированной комнаты. Джульетта подошла к боковой стене и снова взмахнула рукой. Покорное зеркало скользнуло в сторону, открывая взгляду почти забытую игру, один из самых первых подарков дедушки. Как он ее называл? «Железная Нюрнбергская дева». Вот как, с заостренными стальными пиками под колпаком. Человек закрывается внутри, вращается штурвальчик, смыкающий половинки фигуры, только очень медленно, и иглы впиваются в запястья и локти, в ступни и колени, в живот и глаза. Надо лишь держать себя в руках и не поворачивать штурвальчик чересчур быстро, иначе можно испортить всю забаву. Впервые дедушка показал, как работает дева, когда привез настоящую, живую игрушку. А потом показал Джульетте все. Дедушка научил ее всему, что она знала, потому что был очень мудр. Даже имя Джульетта он вычитал в какой-то старинной книге философа де Сада. Книги, как и игрушки, дедушка привозил из прошлого. Только он мог проникать в прошлое, потому что у него одного была машина. Когда дедушка садился за пульт управления, она мутнела и исчезала. Сама машина, вернее, ее матрица, оставалась в фиксированной точке пространства-времени, объяснял дедушка. Но каждый, кто оказывался внутри ее границ, а она была размером с небольшую комнату, перемещался в прошлое. Конечно, путешественники во времени невидимы, но это только преимущество. Дедушка привозил множество интересных вещей из самых легендарных мест. Из Великой Александрийской библиотеки, из Кремля, Ватикана, Форт-Нокса, из древнейших хранилищ знаний и богатств. Ему нравилось ездить в то прошлое, в период, предшествующий эре роботов и термоядерных войн, и коллекционировать сувениры, книги, драгоценности. Никчемный хлам, разумеется, но дедушка был романтиком и обожал старые времена. Конечно, машину изобрел не он. На самом деле ее создал отец Джульетты, а дедушке она досталась после его смерти. Джульетта подозревала, что дедушка-то и убил ее родителей. Впрочем, это не имело значения, дедушка всегда был очень добр к ней. Кроме того, скоро он умрет, и тогда она сама будет владеть машиной. Они часто шутили по этому поводу. «Я воспитал чудовище», — говорил он. «Когда-нибудь ты уничтожишь меня. После этого тебе останется уничтожить целый мир, или его руины.
1: «Ты боишься», — дразнила Джульетта.
0: «Нет, это моя мечта, полное и всеобщее уничтожение, конец стерильному упадку. Можешь ли ты представить себе, что некогда на этой планете жили 3 миллиарда людей, а теперь едва ли 3000? 3000 запертых в куполах, не смеющих выйти наружу, вечных узников, расплачивающихся за грехи отцов. Человечество вымирает. Ты просто приблизишь финал».
1: «Разве мы не можем остаться в другом времени?»
0: «В каком? Никто из нас не мог бы выжить в иных примитивных условиях, нет. Надо радоваться тому, что есть, наслаждаться моментом. Мое удовольствие — быть единственным обладателем машины. А твое, Джульетта?»
1: Он знал, в чем ее удовольствие. Свою первую игрушку, маленького мальчика, Джульетта убила в 11 лет. Игрушка была особым подарком от дедушки для элементарной секс-игры. Но она не захотела действовать, и Джульетта, разозлясь, забила ее железным прутом. Тогда дедушка привез ей игрушку постарше, темнокожую. Та действовала просто здорово, однако в конце концов Джульетта устала и взяла нож. Так она открыла для себя новые источники наслаждений. Конечно, дедушка об этом знал. Он в высшей степени одобрил ее забавы и с тех пор постоянно привозил ей из прошлого игры, которая надержалась за зеркалами в спальне, и объекты для экспериментов. Самым волнующим был момент предвкушения. Какой окажется новая игрушка? Дедушка старался, чтобы все они понимали по-английски. Словесное общение часто имело большое значение, особенно если Джульетте хотелось следовать наставлениям философа де Сада и насладиться интимной близостью перед тем, как перейти к более утонченным удовольствиям. Будет ли игрушка молодой или старой, необузданной или кроткой, мужчиной или женщиной? Джульетта перепробовала все возможные варианты и комбинации. Иногда игрушки жили у нее несколько дней, а иногда она кончалась с ними сразу. Сегодня, например, она чувствовала, что ее удовлетворит только самое простое решение. Поняв это, Джульетта оставила в покое зеркальные панели и подошла к большому широкому ложу. Он был там, под подушкой, тяжелый нож с длинным острым лезвием. Итак, она возьмет игрушку с собой в постель и в определенный момент совместит удовольствие. Джульетта задрожала от нетерпения. «Что это будет за игрушка?» Она вспомнила холодного, учтивого Бенджамина Басурста, английского дипломата периода, который дедушка назвал «наполеоновскими войнами». О да, холодный и учтивый, пока она не завлекла его в постель. Потом был американский летчик, а однажды даже целая команда судна «Мария Целеста». Забавно. Порой в книгах ей встречались упоминания о некоторых ее игрушках. Они навсегда исчезали из своего времени, если были известными и занимали положение в обществе, это не оставалось незамеченным. Джульетта заботливо взбила подушку и положила ее на место. Внезапно раздался голос дедушки: «Я привез тебе подарок, дорогая». Он всегда так ее приветствовал. Это было частью игры. «Не тяни», — взмолилась Джульетта. «Рассказывай скорее».
0: «Англичанин. Поздняя викторианская эпоха».
1: «Молодой, красивый?»
0: «Сойдет», — тихо засмеялся дедушка. «Ты слишком нетерпелива».
1: «Кто он?»
0: «Я не знаю его имени, но, судя по одежде и манерам, а также по маленькому черному саквояжу, который он нес ранним утром, я предположил бы, что это врач, возвращающийся с ночного вызова».
1: Джульетта знала из книг, что такое врач и что такое викторианец. Эти два образа в ее сознании очень подходили друг другу. Она захихикала от возбуждения.
0: «Я могу смотреть?» — спросил дедушка.
1: «Пожалуйста, не в этот раз».
0: «Ну, хорошо.
1: Не обижайся, милый, я люблю тебя».
0: Джульетта отключила связь. Как раз вовремя, потому что дверь отворилась и вошла игрушка.
1: Дедушка сказал правду. Игрушка была мужского пола, лет 30, привлекательная. От нее так и разило чопорностью и рафинированными манерами. И, конечно, при виде Джульетты в прозрачной накидке и необъятного ложа, окруженного зеркалами, она начала краснеть. Эта реакция полностью покорила Джульетту. Застенчивый викторианец, не подозревающий, что он на бойне.
2: Кто вы? Где я?»
1: Привычные вопросы, заданные привычным тоном. Джульетта порывисто обняла игрушку и подтолкнула ее к постели.
2: «Скажите мне, я не понимаю, я жив или это рай?»
1: Накидка Джульетты полетела в сторону. «Ты жив, дорогой, восхитительно жив!» Джульетта рассмеялась, начав доказывать утверждение. «Но ближе к раю, чем думаешь». И чтобы доказать это утверждение, ее свободная рука скользнула под подушку. Однако ножа там не было. Каким-то непостижимым образом он оказался в руке игрушки. И сама игрушка утратила всякую привлекательность. Ее лицо исказило страшная гримаса. Лезвие сверкнуло и опустилось, поднялось и опустилось, и снова...
0: Стены комнаты, разумеется, были звуконепроницаемыми. То, что осталось от тела Джульетты, обнаружили через несколько дней. А в далеком Лондоне, в ранние утренние часы после очередного чудовищного убийства, искали и не могли найти Джека-потрошителя.

радиофантастики. Радиофантастики.

0: 22 марта, четверг, день. Округ Юма, Аризона, США. Девушку, с которой мы сбежали из аэропорта, украв два ружья, пистолет и фургон, звали Хуанитой. Но она предпочла, чтобы ее звали Анита. Я не возражал. Брат ее оказался 18-летним тощим жилистым парнишкой, в грубых ботинках и штанах и в белой застиранной майке, которая до самых плеч открывала разукрашенные разноцветной татуировкой руки. На голове у него была красно-желтая бандана, что недвусмысленно подчеркивало его принадлежность к Лос-Локос, крупной банде из Сан-Луиса. Надо ли говорить, что приехал он на большом расписном фургоне, переделанном как раз из такого Chevy Express, который мы угнали с его сестрой, и какой я уже присвоил себе, наплевав на всякую законность. Все равно собственность аэропорта. Не я, так кто другой его уведет. А то и вовсе пропадет машина. Сейчас же получается, что я ее не украл, а вроде как даже спас. Я не удержался. Попросился посмотреть на его машину, любопытствуя, что можно сделать с грузовым фургоном, и он с гордостью показал мне салон с самодельными, покрытыми красным бархатом диванами внутри, с могучим стерео, наяривавшим рогатон. Рогатон – музыкальный стиль, смесь хип-хопа и латиноамериканской музыки. Прямо из-под дивана высовывался приклад калаша, югославского или румынского клона. Да и за поясом под майкой у него виднелась рукоятка пистолета. Представился он мне как Эль Пикаро, жулик. Но сестра звала его Хорхе. Ну а я мысленно переименовал его в Хорька. Такой же проныра и такой же хищник. Достаточно только в глаза заглянуть. С ним приехали еще два парня, вооруженных не хуже. С подачи сестры Хорька отнеслись ко мне с подчеркнутым уважением, звали исключительно омбре, что в лексиконе уличных банд подразумевает чуть ли не высшую степень почтения. В противном случае меня звали бы пендехо, буквально лопух, придурок, фраер, если угодно. Они же сопроводили меня до моего мотоцикла, который помогли затащить в грузовой отсек фургона. К счастью, эндуро вообще не слишком тяжелое, так что для четырех мужиков работа была детская. Под конец мы обменялись телефонами, даже адресами, чего раньше бы никогда не случилось. А заодно я дал им адрес моего склада. В чем-то мы уже друг друга в деле проверили, а союзники кому угодно могут понадобиться. Пустой дробовик я засунул под сиденье. Не догадался дежурку обшарить. Наверняка же запасные патроны там были. Потом я вновь надел пояс с кобурой, извлек из нее пистолет, осмотрел. Надо сказать, что это оказалось не Беретта 92, а бразильский Таурус 92. Впрочем, разница невелика. Бразильцы стали выпускать эту модель, купив фабрику Беретта. 9-миллиметровый 17-зарядный пистолет с не самой удобной рукояткой. Тяжелый, громоздкий, но надежный и крепкий. Снизу рамки, направляющие под ЛЦУ или фонарь. ЛЦУ – лазерный целеуказатель. Он самую малость дешевле настоящей Беретты в продаже, исключительно за счет названия. А по качеству ни капли не уступает, вот многие предпочитают его. Ну а мне-то что? Зачем краденному коню в зубы заглядывать? Заменил магазин с одним израсходованным патроном на полный из-под сумка, сунул пистолет в кобуру, пристроил ее повыше, так чтобы касаться локтем рукоятки. Кажется странным, а на самом деле при быстром выхватывании доли секунды экономятся. Инструкторы меня в этом убедили, хоть поначалу я и не верил. А заодно и куртка чуть прикроет оружие, потому что расставаться с ним я теперь не намерен. Впечатлений из аэропорта мне до самой смерти хватит. До сих пор руки трясутся и мандраж такой, что мороз по спине. Зато теперь, в закрытом фургоне, да с полным приводом. Вот повезло, они все больше заднеприводные. А этот, видимо, еще и по пустыне ездить был должен. Да с пистолетом. Совсем другое дело. Задерживаться на стоянке у аэропорта я все же не стал, учитывая, что большинство машин разъехалось, и я стоял на ней как вошь на гребешке, да еще и на машине, аэропорту принадлежащей. Предел наглости, можно сказать. Поэтому я уехал оттуда, докатил до Пало-Верде и пристроился на стоянке возле Уолмарта. Уолмарт – первая в мире сеть супермаркетов. Тогда их называли суперцентрами, созданная Сэмом Уолтоном. И уже там, глубоко вздохнув, достал из кармана мобильный телефон. Надо звонить домой с плохими вестями. Хотя плохие они лишь на первый взгляд. А что было бы, если бы военное положение застало меня в Юте? Или в Атланте? Что не делается, все к лучшему. А до дома я все равно доберусь. «Привет, это я».
1: «Ты Не вылетел?
0: Голос разочарованный. А чего я еще ожидать мог? В Америке вводят военное положение, аэропорт закрыли. Там еще и военная база.
1: Что будешь делать?
0: Искать способы. Попробую добраться морем. Выход судов все равно не запретят. Пристроюсь на какой-нибудь сухогруз. Сочинял я на ходу, хотя сочиненная идея вовсе не показалась мне плохой. Скорее даже здравой.
1: И куда ты попадешь?
0: Не знаю, в Мурманск, в Питер, куда угодно. У себя-то в стране доберусь обязательно. Мне только речку эту атлантическую перепрыгнуть.
1: А как до порта доберешься?
0: А на машине. Максимально убедительным голосом заявил я. У меня здесь отличная машина. Большая, удобная. При этом я постучал по приборной панели фургона тем жестом, каким хозяин коня по шее похлопывает.
1: Это до какого?
0: Не знаю пока, не успел еще выяснить. Как мальчики?
1: Нормально. Сашка все на улицу ломится и злится, что его не пускаем. Коты пока ходят гулять. Их еще прятать не начали. А вообще дома сидим.
0: Как вокруг?
1: Вокруг тихо. Соседи в поселке есть, но тоже по домам попрятались. Машины в гараже. Вовкину за дом убрали, ворота заперли. Все, как ты и сказал. Дрова тоже все перетащили. Замучились. Знаешь, каких много оказалось. Весь гараж вдоль задней стены под самый потолок завалили. В бассейне вода ледяная. Его накрыли. Но пока с этим все в порядке. И газ есть, и свет, и вода.
0: Ну, вода у нас артезианская. Даже если все электричество исчезнет, можно наладить добычу. Как Настя?
1: Нормально держится. Ребеночек у нее буйный. Дерется все время. А так все хорошо, по-моему.
0: А ей что-то специальное надо? Витамины там, что еще беременным полагается?
1: Вовка все вчера привез. На 10 таких хватит.
0: Она помолчала, вздохнула, затем спросила.
1: Ну, как ты думаешь, когда ты сможешь приехать? Самый крайний срок.
0: Золотая моя, откуда я могу знать? Неделя, месяц, несколько месяцев. Держитесь там. Знай просто, что я еду к тебе. Все, что я делаю, только для этого и предназначено, понимаешь?
1: Это я понимаю. Сказала она, а потом послышался долгий вздох. «Как думаешь, мобильные еще долго проработают?»
0: «Не знаю. Кажется, при военном положении здесь отключают связь».
1: «Идиоты».
0: «Я знаю. Но, может, и не будут. Отключи связь, и куча людей погибнет». Неожиданно где-то неподалеку от меня затрещали автоматные очереди. Стрельба вспыхнула сразу и сильно, без всяких вступлений. У здания торгового центра заметались какие-то люди. Хоть стреляли не они... И не там.
1: «Что это у тебя?» — крикнула Маша.
0: «Стреляют неподалеку. Ладно, поехал я отсюда. Позвоню еще». Стрельба раздавалась со стороны аэропорта, и я решил здесь больше не крутиться, а вновь посмотрел в визитку, которую оставил мне Паблита. Адрес был где-то в Фортуна Фудхиллз, по дороге в Уэлтон, но совсем незнакомый. Ничего страшного. У меня в рюкзаке лежал навигатор, снятый с мотоцикла. Привычно обвальное удешевление электроники привело к тому, что я не пожалел на него 300 долларов, которым, правда, почти не пользовался, потому что и так наизусть знал все местные дороги. Прикрепил серую плоскую коробку с экраном на лобовое стекло, нажал кнопку включения. Спутники, к счастью, пока на землю не свалились, и через несколько секунд прибор выдал сообщение, что видит аж 4 из них. Осталось только задать нужный адрес, после чего приятный женский голос оповестил. «Следуйте 150 ярдов прямо, после чего сверните направо». Так я и поступил. Поехал медленно и аккуратно, чтобы незакрепленный мотоцикл в кузове не опрокинулся, а то бензин из бака через пробку потечет и завоняет все здесь насмерть. В городе явно начинались проблемы. На улицах прибавилось полицейских пикетов, расположившихся на всех основных перекрестках. Не думаю, что это поможет. Город Юма построен на плоской, как стол, местности. И строились здесь просторно, чтобы друг друга не стеснять. И заборы вокруг участков здесь тоже не были правилом, поэтому мертвяки могли появиться в любом месте и с любой стороны. Кроме реки Колорадо с ее мостами и оросительными каналами, нет никаких иных естественных преград. Но полицейский рефлекс — штука сильная. Если что, перекрывай дороги. А вот зачем это уже дело десятое? Правило есть правило. Странно, что до сих пор не объявили призыва Национальной гвардии. А ведь не глупая идея была бы. Здесь и так половина населения вооружена. Но так бы они еще были организованы. Но губернатор помалкивает. Да и вообще власти предпочитают отмалчиваться. И что даст в таком случае обещанное военное положение? Перекроют дороги? А что нам дороги в Южной Аризоне-то?
1: Тут весь мир дорога. Где не гора, там и дорога. Городишко Фортуна Фудхиллз, такой же по размерам, как и наш Уэлтон, расположился по другую сторону гряды холмов Фортуна, если смотреть от Уэлтона. Если мы считаем, от Юмы были за тесниной, то Фортуна Фудхиллз, как следовало из его названия, прижался к подножию горы, но уже перед ней. Это был классический пролетарский район. Подзапущенные щитовые дома, более чем скромные участки с далеко не новыми машинами, припаркованными перед ними на пыльной обочине, простенькие магазинчики, скорее даже лавки, два трейлерных парка, причем один из них словно в насмешку именовался в честь удачливых золотоискателей. Местные богатеи здесь вовсе не селились. Ломбард Квиккаш находился в самой середине городка, на Фудхиллз-бульваре, который ничего общего с настоящим бульваром не имел. Все такая же широкая пыльная асфальтовая полоса среди разномастной застройки. Здесь было пока заметно спокойнее, чем в Юме. Но на въезде в город стояли две группки потрепанных грузовичков, вокруг которых собралось не меньше 20 человек, все с винтовками и дробовиками. Кажется, здесь решили взять ситуацию в свои руки, не дожидаясь правительственных решений. Ну и правильно. На обратной стороне визитки карандашом нарисована была схемка, подразумевавшая, что мне следовало не дербанить в парадное, а объехать серый комод здания ломбарда с зеленой надписью и заехать во двор, а уже там стучать в металлическую дверь, как я и поступил. Во дворе, прижавшись к куче мусорных пакетов, стоял старый Сатурн Пабло. Дверь же выглядела так, словно ее оторвали от какого-то берегового укрепления. Она была выкрашена шаровой краской и поражала мощностью исполнения. Было даже странно, как она умудряется держаться в таких хлипких стенах, а не выпадает со страшным грохотом наружу вместе с рамой. Я постучал раскрытой пятерней в глухо отозвавшийся стальной лист. Открылось крошечное окошко, в нем показались черные глаза на смуглом рябоватом лице. «Чем могу помочь?» — спросило невидимое лицо. «Паблито должен ждать меня здесь». Лицо кивнуло, окошко с лязгом захлопнулось, но взамен отворилась сама дверь, и меня запустили внутрь. Внутри был полумрак, и я не сразу разглядел того, кто меня пригласил. Среднего роста, коренастый и по-индейски скуластый, с бритым наголо черепом и небольшими усами, в серой рубашке в клетку, надетой на выпуск и застегнутой под горло. Типичный вид мексиканского гангстера в этих краях. Рубашка, кстати, заметно оттопыривалась над рукояткой пистолета на боку. «Сеньор Андре?» — уточнил лысый в клетчатом, сразу переходя на испанский. — Я самый, — подтвердил я на испанском же. — Я Хесус, кузен жены Паблита, заходите. Он указал рукой на смутно видневшуюся дверь и сам же первый пошел к ней. За дверью оказался изрядных размеров склад, весь заставленный разнокалиберными полками, ящиками и шкафами. К моему удивлению, ничего особо ломбардного в зале не было. Так, несколько телевизоров и стерео. Зато оружием была занята одна стена почти полностью. Возле этой самой стены за обшарпанным столом сидел с бутылкой ледяного чая в руках наш Паблито. «Что, хефе, не удалось улететь?» — с сочувствием спросил он. Как ни странно, но сочувствие было искренним вроде бы. Хотя для самого Паблито нынешняя ситуация была куда выигрышнее. На 1G выигрышней. G — жаргонное наименование тысячи. Гранда — the grand. «Нет, не удалось», — покачал я головой. «Мертвецы устроили свою фиесту в аэропорту, и мы оказались лишними на их Дне мертвых». «День мертвых всегда был не нашим праздником», — усмехнулся Хесус. «Хотя я и любил его с детства. Теперь, наверное, изменю свое отношение». Чтобы не доводить ситуацию до прямого вопроса, я достал из кармана $1000, скрепленных резинкой, которую я отложил еще в машине, и протянул ее Пабло. Как обещал. Паблито принял пачку двадцаток, хлопнул ею о ладонь, как мухобойкой. «Отлично, хефе!» — как обычно широко заулыбался он. «Теперь жизнь у нас может стать проще. Признаться, я так и думал, что ваш полет сорвется, и уже отложил себе кое-что». Он похлопал своей темной ладонью по двум СКС, лежащим на столе возле него. СКС — самозарядный карабин Симонова. Рядом с карабинами лежали зеленые цинки с патронами, с надписями на сербском и английском. Я присмотрелся к винтовкам. На стволах были очень характерные по форме пламегасители. «Югославские?» — уточнил я. «Верно, юга. И патроны тоже, с военных распродаж. Не калашников, но куда дешевле и стреляет неплохо. Кивнул стоящий со скрещенными на груди руками Хесус. И сколько, если не секрет? Спросил я, прикидывая общий порядок цен в этом ломбарде.
2: 500 за две. Мы с Пабло не чужие люди друг другу. А за меньшее босс сам пристрелит меня из этих винтовок.
1: Это очень даже по-божески. Самая минимальная цена на рынке для подержанных, но не убитых СКС из бывших братских стран. А эти выглядят практически новыми. Муха, как говорится, ничего не делала. Советский СКС стоил бы примерно в два раза дороже. А вообще эти наши старые армейские карабины здесь очень популярны своей надежностью и достаточной меткостью при невысокой цене. Особенно в среде выживателей. Проблема может в будущем быть только в одном – в патронах. Советский патрон 7,62x39 в основном импортируется, хоть и в гигантских количествах, и идет преимущественно в торговую сеть, то есть не существует его больших складов. Я бы предпочел оружие под местный боеприпас, который наверняка, как и в России, лежит на каких-то моб-складах великими штабелями.
2: «Что себе хотите найти? Калашников, наверное?» — усмехнулся Хесус.
1: «Почему так думаете?»
2: «Ну а что еще может хотеть русский?»
1: «Логично. Именно калаша я и хотел поискать, едва лишь зашел и огляделся. Тут их было немало, эдак с пару десятков самых разных видов. Причем хотел болгарский, с завода в Неваде. Они по качеству ближе всех к нашим. А заодно по наглости копирования новых моделей опережают всех. Как на них до сих пор в суд не подали? В Ижевске вообще мышей не ловят».
2: «Верно», — согласился я. Затем не удержался и заявил. «Только я и калаш хотел бы русский. В крайнем случае болгарский, из тех, что они в Неваде производят. И под американский патрон.
1: Под 223?»
2: «Именно», — подтвердил я. «Под то, чем местная армия вооружена, что в этой стране лежит на больших складах в больших штабелях».
1: «Нет, таких АК у нас сейчас нет», — покачал он головой.
2: «Все под русский 7,62. Посмотри сам, все на виду. Может, выберешь что-то?»
1: Он сделал приглашающий жест рукой, и я подошел к вытянувшемуся в два яруса вдоль всей стены оружейному стенду, на котором по самым скромным прикидкам стояло штук 50 винтовок и дробовиков. Снизу на железных полках были разложены пистолеты и револьверы. Прошелся вдоль, сразу пропуская взглядом ружья и болты. Болт — в данном случае винтовка с продольно скользящим поворотным затвором. Болтовая — от английского «болт». На самом деле самая распространенная конструкция несамозарядных винтовок — классика вроде трехлинейки. У меня требования конкретные. Все, что похоже на М16 или М4, тоже проходило мимо. Не в Аризонской пустыне воевать с таким капризным механизмом. Тут песок сплошной. Надо бы калаша или... или что-то схожее.

Нормально. Калашников не один такой надежный в этом мире. Есть несколько систем, которые с него, прямо говоря, прилежно содраны. В том числе и вот эти швейцарские винтовки. Сними крышку с ресивера, и сразу все поймешь. Никаких сомнений не останется, откуда ноги выросли. Разбери ЗИГ, разбери калаш, глянь на все детали по столу разложенные, и все становится ясно. Тот же длинный газовый поршень, толкающий затворную раму, тот же вращающийся затвор с двумя боевыми выступами. На 0,9 САКа и на 0,1 с бельгийской FN-FAL, которая в свою очередь во всем, кроме наружного дизайна, слизана с СВТ-40. FN-FAL – бельгийская винтовка. СВТ-40 – самозарядная винтовка Токарева. Тоже прилежный до мелочей. Такая вот штука. А вы знали? На ЗИГ с бельгийки перекочевал газовый регулятор, правда, всего двухпозиционный. Можно и без того несильную отдачу делать совсем незаметной. Или усиливать во избежание засоров. Тут кому чего. Или зима-лето переключать, как на СВД. СВД – снайперская винтовка Драгунова. Да, калаш чуток надежнее и намного крепче. Швейцарцы по наивности алюминий используют там, где у нас непобедимая сталь. И зазоры у них поменьше, отчего вероятность засорения больше, хоть и несущественно. Но по сравнению с другими системами все равно небо и земля. Из плюсов – безукоризненность качества. Подгонка всего идеальная, как у швейцарских же часов. Берешь в руки и понимаешь, не фуфло. Настоящая вещь. Старались люди, когда делали. Полимерное длинное цевье по нынешней моде оснащено тремя планками Пикатинни. И еще одна венчает крышку ствольной коробки. Задние прицельные складные, что удобно. На все нанесены светящиеся точки. Вообще отлично. Приклад телескопический, на манер американской М4. И это тоже очень удобно. По мне, таки нашим бы давно пора такие выпускать. Климат у нас под подобные приклады как специально придуман. Переоделся или сменил положение, и за секунду можешь сделать его длиннее или короче, только пальцем ступор утопи. В прикладе герметичное хранилище для батареек к прицелу. Пустячок, а приятно. Спуск трехпозиционный. Легко выбирать холостой ход, легко сжимать пружину. Ну и самое главное. Очень меткая и кучная винтовка, особенно с поправкой на короткий 16-дюймовый ствол. Американская М4 по точности на уровень ЗИГа никак не тянет. «Магазинов всего два?» — поморщился я. «Не проблема. Эта модель стандартный военный магазин от М-16 принимает», — отмахнулся Хесус. «А у нас их несколько ящиков, и к ним что угодно набирай. По 30, по 40 и по 100 патронов БТ-СИ. Тебе что надо?» «По 30. Еще... почем они?» «Если брать совсем хорошие, стальные с тефлоном, то по 25. Алюминиевые с тефлоном по 15. И есть пластик по 12. Что возьмешь?» Я задумался. Сталь рулит, это не вопрос. Другое дело, насколько рулит. Винтовка сама алюминиевая. Это я так в себе жабу успокоил, чтобы не душило. Давай 4 алюминиевых. Хесус полез в шкаф, извлек оттуда 4 плоских серых матовых магазина, запечатанных в полиэтилен, выложил на стол. Я взял один в руки, посмотрел. Не тайваньская дешевка. Местное изделие, качественное. Сойдет. Отодвинем к винтовке. «А патроны?» — поинтересовался Хесус. «Тебе модные, в красивых коробочках или военное имущество?» «Мне попроще. Дорогие патроны мне точно не нужны. Достаточно стандартного армейского качества. Армия, кстати, дерьмо не закупает. Там боеприпасы и испытания проходят. Да и основной автомат у американских военных от плохих патронов быстро загибается. Зато мне их нужно побольше». Хесус открыл гулкие створки здоровенного стального шкафа, извлек оттуда увесистый полимерный пакет цвета хаки, запаянный с двух сторон. Показал мне пальцем на этикетку. «Есть армейские оболочечные, М193, федерал, без сердечника, по 90 за упаковку в 200 штук, 10 пачек в упаковке, по 20 патронов в каждой пачке. Они лучше всех этих бюджетных коммерческих. Все же по правительственному заказу сделаны». «Отлично», — обрадовался я. Затем вспомнил про свой новый пистолет. «А что, есть 9 люгер?» «Тоже попроще и побольше», — уточнил он. «Именно. Только чтобы утыкания на каждом выстреле не было. Или перекоса». Подтвердил я его предположение. «Качественное, но без изысков». Он полез в другой шкаф, чем-то загромыхал, выволок картонный ящик, заполненный непривычными коричневыми коробками с надписью «Фьокки».

0: достал одну, погремел у меня перед носом. «Итальянские, очень неплохие, они недавно стали популярны. Стоят 15,50 за 50, и за них ни единого цента не жалко. Но бывают проблемы с некоторыми моделями. Форма под патронник не подходит. Во что будешь заряжать?» Я откинул полу куртки, достал Таурус. Хесус кивнул, сказал. «Из Беретты и с Таурусом лучше всего работает. Будешь доволен». «Понял», — кивнул я. «Подожди минут пять, пока я финансы прикину». «Не вопрос, могу предложить что-то попить», — сказал Хесус, указав на прозрачный холодильник. «Такой, какие стоят в супермаркетах. Там и пиво есть». «Спасибо, но я лучше воды пока». Я вытащил из-за мгновенно покрывшейся туманом стеклянной двери бутылку минеральной, скрутил пробку и хлебнул из горлышка. Вода оказалась такой ледяной, что горло перехватило. Я мысленно пробежался по затратам, прикидывая, что в совокупности перебираю заранее запланированные расходы всего сотни на две, если считать с дополнительными мелочами вроде ремня для карабина, разгрузки и съемных черных почей под магазины. А если еще напрячься и... «У тебя оптика на такой карабин есть?» — спросил я у Хесуса, не обнаружив ничего похожего, лежащего открытым. «Нет», — мотнул он лысой головой. «Если и есть, то такое дерьмо, что своим не предложишь. Развалится после трех выстрелов». «Тогда есть маленький револьвер 38-го». «В смысле, на щиколотку?» — вскинул брови Хесус. «Действительно, какая уж тут щиколотка, когда чуть ли не из пушек на улицах стреляют?» «Почти. Но с подвесной кобурой». «На плечо?» «Плечо и пояс, универсальное». «Нет проблем». Он полез на пистолетные полки и взял оттуда два почти одинаковых револьвера с коротким двухдюймовым стволом и обтянутой резиной рукояткой. Показал мне. Один был вороненым, второй никелированным. 38-й калибр, 5 патронов, Charter Arms, модель Undercover. Черный 250, светлый 280. Черный. На кой дьявол мне переплачивать только за внешний вид? Не надо нам такого. Патроны, скорозарядники? Скорозарядник не нужен, потому как думаю, что больше одного раза из него стрелять не придется. Усмехнулся я. А патронов? Что есть? Но уже из хорошего. Хорнади неплохие, с полым наконечником. Двадцатка за 25 патронов. А вот это будет оружием последнего шанса. И даже с патронами рисковать нельзя. Это спасательный круг. Но все же потратился. Впрочем, как из песни слова не выкинешь, так и здесь ничего не сделаешь. Патроны для краденого дробовика нужны? Нужны. Взял 200 штук чешских с картечью. Вот тебе, пожалуйста. Самое главное, 1200 патронов для Зига и 1000 пистолетных. А еще нужны ремни. Разгрузка не лишней будет, поэтому как ни экономя, денежки уходят. После того, как я рассчитался, Хесус совсем расцвел и подарил мне большую тактическую сумку для всех покупок, прозрачно намекнув, что стоила она сотню долларов. Чему я не очень поверил. Дешевую азиатскую подделку видно сразу. Но все равно спасибо. И халява, и тащить все удобно. Закончив со своими делами, я вновь посмотрел на Пабло, спокойно сидящего в углу все с той же бутылкой ледяного чая. «Пабло, что ты думаешь делать дальше?» Тот задумчиво покрутил почти пустую пластиковую посуду в пальцах, поставил на стол. «Пока буду дома. Что потом покажет время?» «Хочешь добрый совет?» — спросил я. Хесус, возившийся с товаром, тоже остановился, прислушиваясь. «Если совет хороший, то хочу, хефе!» С совершенно серьезным видом кивнул Паблито. «Если почувствуешь, что дела идут плохо, езжай к нам на склад. Сегодня возьми грузовик и на нем езжай домой. И если ситуация начнет ухудшаться, загрузи в него всех и приезжай на работу. Там забор, там хорошие ворота, генератор. Можно продержаться какое-то время, пока не придумаем что-то получше. Хефе, вы сказали нам. Вы планируете туда переехать?» «Не знаю», — вздохнул я. «Но это очень вероятно. Если нет, то ты знаешь, где меня искать». «Знаю». «Вот и не стесняйся. Проявись, если приедешь туда». Я попрощался, подхватил с пола тяжелую сумку и направился к двери. В последний момент, когда уже взялся за ручку, спохватился и не вышел решительно и смело во двор, а сначала выглянул в окошко. Затем еще раз приоткрыв створку. И лишь потом быстро поволок сумку к фургону. Пора избавляться от мирной привычки смело топать, куда глаза глядят, потому что сожрать могут. Надпись на борту. Закрасить бы надо, а то слишком вызывающе получается. Юма — город маленький. Хотя... Я присмотрелся повнимательнее. Прекрасно, здесь виниловая пленка с логотипом, а вовсе не краска. Как я не сообразил сразу. Попробовал подцепить ее ногтем, и она, на удивление, легко стала отделяться от белого борта фургона. Я оглянулся. Хесус с любопытством наблюдал за мной от дверей. Когда мы столкнулись взглядами, он понимающе улыбнулся.
1: Адрес радио фантастики в интернете fantasyradio.ru.

22 марта, четверг вечер. Округ Юма, Аризона, США. Дорога до Уэлтона была на этот раз вообще пустой. Ехали только я и следом за мной Сатурн Поблита, который решил не откладывать дела в долгий ящик и направился на склад за фургоном. У нас был большой Исудзу с кузовом-ящиком, на котором Поблита частенько доставлял товар заказчикам. Я тоже решил ему помочь, хотя бы прикрыть, в силу моей здорово возросшей огневой мощи. Однако в Уэлтоне было тихо, даже выстрелов не слышно. Что-то горело к северу от города, но что именно, я так и не смог понять. В тех местах, кроме песка, и нет ничего. Чему там гореть? Охраны на складе не было, естественно. Ворота закрыты, и даже офис не разорен. Поэтому процедура изъятия фургона прошла рутинно. Поблито взял ключи в трейлере, пересел в него, выгнал на улицу. Я запер ворота, и мы разъехались. А я направился прямо к дому. Во-первых, не терпелось убедиться, что он на месте. Во-вторых, хотелось разобраться с оружием. А то, к моему позору, Зиг даже не был заряжен. Хорошо, что догадался натолкать патронов в ружье в магазины в патронтаж на прикладе. Едва я перескочил через мост над шоссе и проехал чуть дальше, к мостику через узкий канал, как наткнулся на пикет из двух «Шевроле» управления шерифа округа. Они расположились прямо за мостом, да еще и под прикрытием кучки фундаментных блоков, которые сюда явно притащили волоком за машинами, судя по глубоким шрамам на асфальте. Там стояли четверо депьюти и еще трое гражданских в разномастном камуфляже, среди которых я узнал толстяка Марка. Депьюти – помощник. В данном случае помощник шерифа, как называют служащих управления шерифа, выполняющих работу обычного патрульного полицейского. Один из депьюти повелительным жестом остановил меня. В руках у него был карабин с оптикой и вид вполне решительный. Остановившись, я опустил стекло машины. Дробовик лежал на виду, но, если честно, то я решил уже плюнуть на это. Все равно никто не догадается, что он незаконный. А сейчас все с оружием, кто может и имеет. Дробовиком в машине в Аризоне и в мирное время никого не поразишь. Сигареты и то реже увидишь в салоне. «Простите, сэр», — подошел ко мне второй депьюти с серебряной звездой на коричневой форме и в песочного цвета ковбойском стетсоне. В руках у него был армейский М4. «Вы живете в койотовой купальне или у вас там дела?» «Живет он здесь», — влез в разговор Марк, проталкиваясь к машине. Депьюти посторонился и показал жестом, что претензий не имеет. Марк задержался, с любопытством посмотрел на фургон, ничего не сказав, спросил. «Не смог улететь? Попал в заварушку в аэропорту?» «Уже знаешь?» — удивился я. «Есть у кого спросить, и даже по ТВ показали, как оттуда люди разбегались», — усмехнулся толстяк. «А ты еще удачно разбежался, как я вижу. Что будешь делать?» «Не знаю. Думать пока», — пожал я плечами. Говорить вслух, что я буду ломиться в Москву любыми средствами, не хотелось. Да и не придумал я еще, какими именно средствами. «Мы здесь что-то вроде самообороны организовываем. Присоединишься? Если есть винтовка, конечно». «Есть винтовка. Кому обращаться?» «Иди прямо к тому домой, там вроде штаба пока. Или в 10-ю лунку, там тоже наши ребята собираются». «Много вас?» «Пока полтора десятка. Но вот еще шериф своих прислал. Он тоже у нас живет. Если 10-2 наберем, то сможем перекрыть все подходы». Я прикинул, как это будет выглядеть, и кивнул. Койотова купальня отделена от шоссе довольно глубоким каналом. Между каналом и дорогой метров 500 идеально плоской песчаной пустыни, откуда незамеченным разве что скорпион заползет, каких здесь множество. И со стороны Уолтона к нам можно заехать на машине исключительно по одному мосту. А с другой стороны, от нашего поселка нет ничего, кроме еще одного канала – Мохаук. А дальше пустота. Причем на много-много километров. Только пустыни и скалы. Горная гряда Фортуна прикрывает нас от того же Фортуна Фудхиллз, а на восток лишь аэропорт в 5 километрах, где неизвестно, что сейчас творится. «А что в городе?» — спросил Марк. «Как тебе показалось?» «Если честно, то хуже и хуже», — подумав, сказал я. «Начали много и часто стрелять. Пытаются перекрывать улицы, но никакой пользы от этого не видно». «Понял». Мрачно кивнул он, закусив нижнюю губу, отчего его лицо вдруг стало еще толще. Я подумал, что так и не увижу его глаз. Он и сейчас был в глухих черных очках и панаме. А если он их снимет, и я его встречу, то даже не узнаю. «Ну что, поговоришь с Томом?» — спросил он. «Не вопрос.
«Дайте только время разобрать вещи», — похлопал я по черной сумке, стоящей рядом со мной. «И я в вашем распоряжении». «Отлично, увидимся», — сказал он, отходя от машины и помахав толстой рукой. А я поехал дальше, петляя по улочкам поселка. Теперь здесь стало даже оживленно. Машины на дорожках, люди, стоящие на улицах и что-то обсуждающие. Кажется, оцепенение, так поразившее меня до этого, уже закончилось, у всех прорезалась жажда деятельности. Подъехав к дому, я увидел Тома, стоящего у себя на лужайке и что-то объясняющего двум мужикам с винтовками в руках. У тротуара был припаркован большой Кадиллак Эскалейд, наверное, одного из них. Когда я остановился, Том замахал мне рукой, но я показал ему жестом, что вернусь, и заехал в гараж. Потом выволок все имущество из фургона и затащил в дом. Дом встретил меня тишиной, почему-то ставшей странной и непривычной. Я сбросил куртку, скрывавшую доселе кобуру, повесил на вешалку. Огляделся, прислушался. Чего это я? Кто сюда мог войти в мое отсутствие? Сигнализация в порядке, я даже код набирал. Или это у меня началась перестройка сознания на боевой режим? Тогда, может, оно и к лучшему? Стыдясь самого себя, я не удержался, достал из кобуры пистолет и быстро прошел по всем комнатам. Даже заглянул в подвал. Естественно, нигде никого не было. Тогда я направился на кухню, таща по ламинатному полу тяжелую сумку, налил воды в чайник и включил его. Сел за стойку. Все, дома. Хоть и временный, дом не свой, но это передышка и возможность обдумать положение. Я теперь вооружен, это раз. Хорошо вооружен, это тоже раз, а заодно и два. Я не пойму, куда все катится. Это три, и это плохое три, от которого должны спасать раз и два. Военное положение. Чего от него ждать? Это хорошо или это плохо? Летают ли еще самолеты вообще? Пусть даже не из Юмы. Уточню вопрос, летают ли они в Россию или хотя бы в том направлении? Летят ли самолеты, плывут ли пароходы, бегут ли поезда, а олени? Хрен с ними, с оленями. С поездами тоже хрен. Все равно им куда мне надо не добежать. Что делать? Включать ноутбук. Хотя бы на предмет узнать, есть ли еще этот самый интернет. Интернет был. На домашней страничке висела карта мира, покрытая красными язвами. Сплошь. В Африке красных язв почти не было. Разве что в ЮАР. Она была лишь бледно заштрихована красным. И пояснение, что сведения оттуда больше не поступают. Россия покрыта язвами вся, кроме севера и малонаселенных районов Сибири. А там и зомбироваться некому. В Америке была почти такая же картина. Оказывается, я нахожусь на границе относительно благополучного района. Вспышки гоблерства у нас здесь есть, но их куда меньше, чем, скажем, на восточном побережье. Или в Калифорнии, которая просто покрылась красным, как лужей крови. Я включил телевизор, наткнувшись сразу на новости. По всем каналам шли одни новости или ток-шоу, посвященные все той же катастрофе. Больше ни о чем не говорили. Было много видео. Надо отдать должное американским репортерам, которые лезли в такие места и такие ситуации, что я бы не рискнул этого сделать ни за какой рейтинг и ни за какие деньги. И никто ничего не замалчивал. Обо всем говорили прямым текстом. Чайник закипел, и я заварил себе крепкий чай с сахаром, что необычно. Я всегда пью без сахара. Энергии не хватает, что ли? А вообще пора делом заняться, раз уж уселся телевизор смотреть. Достал из сумки винтовку, быстро смонтировал на ней холосайт. Приложился пару раз, включил прицел. Нормально, быстро, удобно. Ярко-красная точка легко наводится на цель, да и целишься почти инстинктивно. Хорошо. Распаковал пакеты с магазинами. Четыре новых сложил попарно, скрепил каплерами. Каплер? Каплер. Несложное приспособление для скрепления магазинов попарно, горловинами в одну сторону. На дно каждого второго магазина натянул резинку с маленькой петлей, pull-out. Специальная такая штука, за которую легко вытаскивать их из карманов разгрузки. Хоть секунду, но сэкономит. Затем вытащил одну 200-патронную упаковку, спорол ее ножом. На столешницу высыпались пачки из картона, глухо побрякивающие. Вскрыл одну, начал набивать магазин, продолжая глядеть в телевизор. В Лос-Анджелесе количество гоблеров на улице превзошло всякие пределы. Полиция и городские спасательные службы организовали периметр вокруг Беверли-Хиллз и не подпускают никого на винтовочный выстрел. Город буквально запружен гоблерами. Репортер сидел на краю крыши какого-то высотного здания,
Оператор стоял рядом, то наводя камеру на него, то стараясь снимать улицы внизу, где действительно творилось нечто ужасное. Людей было мало, и в основном они бежали. А мертвецов на улице было много. И они медленно брели во всех направлениях, вдруг оживляясь при виде потенциальной добычи. Тогда они начинали стремиться к единому центру, каким являлась мечущаяся человеческая фигурка. В большинстве случаев людям удавалось уворачиваться, а угол у камеры был не самый удобный, чтобы проследить весь их отчаянный бег. Но мысли это навевало мрачные. «Обращаюсь ко всем! Держитесь подальше от Лос-Анджелеса и окрестных городов! Выжить здесь невозможно! Нас высадили на эту крышу с вертолета и должны были забрать уже 3 часа назад, но вертолет по-прежнему не прилетел и не отвечает на запросы. Мы будем вести репортаж, пока хватит батарей в камере и в передатчике. Карл Хоффман для 4-го канала». Патроны с маслянистыми щелчками влезали в свой новый дом один за другим. Первый, второй, третий и так до 20-го. Затем шуршание открывающейся пачки, стук раскатившихся по столешнице патронов и вновь. 1, 2, 3. Нам поступил видеосюжет, предоставленный частной компанией по вопросам безопасности Ромео Лима Зулу. Сейчас мы вам покажем его. Вид у ведущего был усталый. Похоже, что он вообще не покидал студии. По крайней мере, он был в том же костюме, в котором я его видел вчера. Без галстука и пиджака. Воротник мятой белой сорочки расстегнут. Время от времени он снимал очки в тонкой оправе и тер пальцами надавленную до красноты переносицу. «Мы предоставляем вам возможные тактические схемы защиты от нападений зомби, или, как их еще принято называть, гоблеров. Есть твердая уверенность, что зомби руководствуются простейшими инстинктами, движет ими голод, а к сложной мыслительной деятельности они не способны, поэтому они всегда идут прямо на вас и в этот момент представляют собой прекрасную мишень». Говорившему было за 40. Худое загорелое до черноты лицо, волосы седоватым ежиком. В руках глок. Ствол направлен в землю, палец на предохранительной скобе. За ним стоят еще какие-то люди. Перед ним клетка, в которой вцепились в прутья несколько мертвецов. Я отодвинул очередную пару магазинов в сторону, взялся за следующую. 1, 2, 3. Щелк, щелк. «Видите? Он бежит прямо на меня. Вот упал. Нога ему нужна так же, как и мне и вам. Но поставить точку может только выстрел в голову. Вот, видите? Возможно, вас будет останавливать ваше гуманное мировоззрение цивилизованного человека. Например, вам будет сложно выстрелить в женщину или в знакомого. Запомните, перед вами не женщина и не знакомый, а просто ваша смерть. Видите? Дайте мне женщину-зомби». Он кричал хриплым голосом, то отворачиваясь от направленного микрофона, то вновь поворачиваясь к нему. Мешал ветер. Выстрелы слышались, как непонятное бульканье. Помощники мужика вытолкали из клетки здорово разложившуюся женщину в джинсах и клетчатой рубашке, а сами отбежали. Она поначалу агрессивно и растерянно заглядывалась по сторонам, потом бросилась на мужика и получила 2 быстрых выстрела в голову. Мужик стрелять умел. Это бросалось в глаза. Да и вообще весь его вид и вид его приятелей, хорошо вооруженных и экипированных, позволял верить, что уж они-то выживут. Не вопрос. Все, с магазинами закончил, теперь надо закрепить ремень на карабине. И на прикладе, и на цевье несколько петель. Цепляй, как тебе удобно. А без него нельзя. И руки устанут, и точность упадет. Хороший стрелок локоть передней руки всегда в ремень в распор вставляет. А если ремень закреплен правильно и оружие висит как надо, то его в готовность к стрельбе привести с ремнем можно быстрее, чем без него. И никогда не ходите поодиночке. Если вы застигнуты атакой группы зомби, причем с разных сторон, уже втроем вы всегда можете отбиться, если действуете дружно и слаженно. Вот так удобно. Разделяем лямки ремня. Одну из них через плечо, руку в петлю, оружие вешаем на грудь. Приклад к правому плечу, ствол у левого бедра. Нет, чуть укоротить надо, так будет лучше. Все готовы? Выпускайте всех! Тем временем к мужику присоединилась спортивного вида тетка в полувоенной одежде с помповиком в руках и невысокий испанского вида мужик лет 30 с бородкой готи. Зомби у них в запасе оказалось еще около 10, в 3 клетках с разных сторон, которые открыли разом. Затем началась сплошная стрельба. Все крутились, падали на колено,
И в конце концов все гоблеры были перебиты. До бравой троицы никто не дошел. Я отложил винтовку к магазинам, решив, что с ней закончил. Отпил чаю с бергамотом, начавшего остывать. Начал распаковывать дополнительные подсумки. Разложил их, померил, как в них входят спаренные магазины. Затем начал компоновать подвеску всего на своей разгрузке. Новенькой, передавленной по сгибам и пахнущей синтетикой. В Атланте в центре по контролю за инфекционными заболеваниями. Мы покажем выступление доктора Ву полностью. Доктором Ву оказалась полукитаянка лет 40 в светло-сером строгом костюме с короткой прямой юбкой, открывающей кривоватые ноги и толстые щиколотки. Она вышла на маленькую трибуну под логотипом центра, разложила бумаги, после чего заговорила хорошо поставленным голосом прирожденного оратора. Ничего нового я для себя не узнал. Она рассказывала, как заражают зомби, говорила о том, что встает любой труп, даже если он не укушен. В общем, говорила об очевидном. Но это было первое официальное заявление о происходящем. До этого все было из разных источников. Атлантский центр – учреждение федеральное. Если они сказали, значит, такова позиция властей. А власти признали катастрофу. Я повесил подсумки под пистолетные магазины повыше слева, а еще выше прицепил карман под радио, вместо которого у меня там мобильный лежал. Рация у меня тоже была, впрочем, взятая с порося в аэропорту. Но связываться по ней пока не с кем, да и зарядника к ней не было. Ниже закрепил пистолетную кобуру, чуть наискосок. Теперь там самое место Таурусу. Маленький револьвер пойдет на брючный пояс, чтобы мне вообще с ним не расставаться, даже если придется снимать разгрузку. Доктор Ву продолжала перекладывать бумаги, описывая возможные временные промежутки до смерти и превращения. Получалось, что если тебя ухватят за руку так, что нанесут рану, не требующую наложения швов, у тебя остается 5-6 часов жизни. Отмечены случаи, что люди с совсем маленькими повреждениями прожили почти сутки или даже больше. Подвергшийся же атаке с повреждениями основных сосудов умирает в пределах часа. Промежуток времени между смертью и воскрешением составляет от 3 до 5 минут. Вот так. В среднем 5 минут на то, чтобы дать человеку покоиться в мире, а не восстать в виде мерзостной твари. Маленький револьвер немедленно на пояс. Это спасательный круг, как я говорил, последний шанс. И расставаться с ним я не буду даже в туалете или ванной. С этой самой секунды. Ночью под подушку. Благо револьвером осечки не страшны, и забыть снять их с предохранителя невозможно. А с другой стороны на пояс маленький подсумок под патроны к нему. Россыпью, даже без скорозарядника. Исключительно на всякий случай 10 штук. Картинка на экране вновь сменилась картой страны. Казалось, пятна появляются ежесекундно. Наверное, так и было. Америка страна большая, и сейчас в каждом ее углу кого-то едят. А кто-то об этом сообщение ждет. Опять вид в студию. Все тот же усталый ведущий, бумаг перед ним целая кипа. Видать, по всему он там все взял в свои руки, потому что читает с листа, а не с телепромтера. На связи находится наш лондонский корреспондент, ему слово. 2 подсумка для ружейных патронов пусть хранятся полными вместе с Мосбергом, но набить их надо. Распотрошил коробку, высыпал толстые пластиковые патроны на стол. Из центра Лондона, от ворот Грин-парка, что на Пикадилли. В Лондоне продолжаются массовые нападения восставших мертвецов на живых людей. Известны многочисленные случаи проникновения гоблеров в дома. А это кто? Журналист крикнул, показывая куда-то пальцем. Камера обернулась, но ее немедленно сбило толчком. Раздались крики, изображение на экране повернулось на бок, и в кадре были видны лишь ноги корреспондента, бросившегося сначала сюда, к нам, а потом обратно. А перед камерой начало растекаться большое красное пятно. Я просто онемел. Вот тебе и показали вид на Пикадилли. И куда смотрели, кстати? Не видели бараны, как мертвяк к оператору сзади подошел? Или откуда он взялся? А с Англией вовсе беда. Там оружия ни у кого нет вообще никакого. Не любит английская власть оружие у населения. Одна двустволка на 1000 человек хорошо, если найдется. Двустволка там признак аристократизма. Прямо как клюшка для пола. В России и то гладкоствола на руках полным-полно. Система покупки оного у нас, чего уж врать, проще некуда. На трудность лишь совсем ленивый жалуется. Мне понадобилось в свое время, и через 2 недели я купил 2 ружья. А кто остальным мешает? Мысли перескочили на семью. Глянул на часы. В Москве 4 часа ночи. Звонить не надо. Скучаю.
Домой хочу. Хоть бы у них там все хорошо было. А я доберусь. Обязательно доберусь, тут и спорить не о чем. Ладно, надо идти. Если уж решили тут самооборону организовать, надо участвовать. Дело это хорошее. Глядишь, и отобьемся в нашей деревеньке. Лишь бы процент людей толковых был больше процента балласта. Посмотрим. Я встал с табурета, закинул чашку из-под чая в мойку, пошел в гардеробную. Рубашка поло, брюки для аутдорс с многочисленными карманами из плотной ткани песочного цвета с вентиляцией, крепкие туристические ботинки из светлого нубука. Аутдорс. Проведение времени на природе, туризм. Одежда для этого, соответственно, крепкая и удобная. Разгрузка. Черная. Жарко будет, но других нормальных у Хесуса не было. Это все же ломбард, а не магазин. Кепка для гольфа, вроде бейсболки, но с эмблемой производителя клюшек TaylorMade. Очки стрелковые. Специальную сумочку. Могут и пригодиться. Это ни дури, ни блажь. Песка вокруг много. Ветры частые. Так что глаза подчас защищать приходится. Я без них на стрельбище вообще не хожу. Таурус в кобуру. Попробовал. Легко ли вынимается? 4 магазина к нему и 5 к карабину по подсумкам. Есть. Упаковался. Покрутился, понаклонялся. Удобно. Карабин на грудь. Попробовал, правильно ли. Нащупал большим пальцем переводчик огня, указательным защелку магазина, после чего подумал, что башку надо оторвать тем, кто придумал выбрасывать магазин из винтовки кнопочкой, как у пистолета. Да еще так расположенный, что при малейшей затычке, чтобы приложить дополнительное усилие, ты вынужден будешь винтовку перехватывать поперек, теряя время. Нет. Для того, чтобы разумно проектировать оружие, надо воевать. Причем так много, как воевали мы. И так же жестоко. Для этого швейцарцы плохо подходят. Они воюют все больше в тирах. А применение оружия для них — это когда команда сват взад-вперед гуськом ходит, как в танце Летка-Янка. Хотя, черт его знает. Этот карабин в Америке сделан. Может, для Европы у них все по-другому? Ну да ладно, привыкну. Все же неплохая винтовка. Том, ты меня еще ждешь? Двадцать 22 марта, четверг, вечер. Округ Юма, Аризона, США. Том так и стоял у себя на газоне. Эскалейт уехал, вместо него возник ярко-красный Ренглер, на котором приехали два молодых парня, здорово смахивающие на братьев. У них были гражданские версии М-16, у обоих с оптическими прицелами. Глянув на них, я подумал, что это неплохо, что я оказался именно в Аризоне. Здесь, да и в соседних штатах, оружие почти у каждого. А в округе Юма, где проблема с нелегалами куда как серьезно, так почти у всех. «Том, привет опять!» — помахал я рукой, подходя. «Встретил Марка. Он сказал, что организуем милицию?» «Милиция означает ополчение. Милиция с полицейскими функциями существовала только у нас в стране». «Точно, организуем!» — кивнул Том. — 22 человека уже набрали. Вступишь — станешь 23-м. — И кто командует? Том молча поклонился. — Отлично. Он как раз самый разумный мужик на весь штат. Всегда вызывал уважение. — Губернатор объявил призыв в Национальную гвардию, — добавил он. — У нас в Койотовой купальне несколько человек из Национальной было. Сейчас уехали. Жаль. Одни из самых подходящих для нашего дела ребят. — А планы какие? Перекрываем мост, патрулируем на 2 машинах периметр. 2 ездят вдоль канала, а еще 2 по 12-й. И группа быстрого реагирования ждет в 10-й лунке с машиной, 4 человека. Если ее не хватит, тогда поднимаем всех. Сколько человек в смене? Пока получается 12. Многовато для нашей численности, но по-другому никак. А что с радио? Радио достали. Сэм Пирс откуда-то привез. Выдаем всем патрулям. Без радио вся затея дерьма не стоит. Похоже, что организовано все нормально. Если взяться за дело всерьез, то вполне можно отбиться. И даже прожить здесь. Вода есть, что-то выращивается. Ладно, об этом позже. Молодые парни пожали мне руку, погрузились в свой открытый Ренглер и поехали патрулировать. Меня же послали в группу быстрого реагирования. Там как раз не хватало одного человека. А я заодно вспомнил, что еще не ел ничего сегодня, и дома в холодильнике только минералка.
Поэтому предложение прогуляться до бара нашего гольф-клуба, который носил стандартное для клуба на 9 лунок название «Десятая лунка», было как нельзя кстати. Там всегда можно было получить неплохие сэндвичи, причем в европейском стиле. Мало хлеба, много содержимого. Пошел пешком. На меня, столь воинственно выглядящего, никто внимания не обращал. Такие, как я, за сегодня уже примелькались, да и у многих стоящих на улице оружие заметно. А вообще какое-то нездоровое оживление в поселке. Словно все праздника ждут с фейерверком, который вот-вот начнется. Где-то смеются, и явно не слишком трезво. Где-то музыка играет. Чего это они? Пир во время чумы? От нашей Кортес-стрит до клабхауса, где и располагался бар, идти было совсем недалеко, метров 500, не больше. И то, если прилежно следовать изгибам дороги, что, строго говоря, не обязательно. Место здесь как стол плоское. Я когда-то из любопытства засек по навигатору, когда его только купил и не успел наиграться. Каких же размеров наша деревня? Представляет она почти прямоугольный треугольник, у которого длинный катет в 1,5 километра, короткий всего 800 метров. Ну а гипотенуза вытянулась на 1,7 километра с чем-то, забыл уже точно. И в этом треугольнике 9 лунок для гольфа, примерно 100 с чем-то домов и население несколько сот человек. Хорошо это или плохо? Дома у нас представляют весьма условные укрепления. От мертвяков еще, может, и закроют, если решетками увешатся. Но пуля пробивает их на вылет. Зато не подпускать сюда злодеев и мертвяков должно быть достаточно просто. У них всего одно направление подхода, и надо преодолевать мост. Посмотрел я на этих гоблеров. Ожидать, что они сумеют пройти целеустремленно со стороны горной гряды, крутой и осыпающейся, поднимающейся примерно на 500 метров, очень сомнительно. Да и от гряды еще по пустыне сюда кондыхать. Можно здесь защищаться, можно. Лишь бы интенсивность усилий по защите не начала превышать разумные пределы. А если начнет? Если начнет, тогда надо искать альтернативное место. И желательно как можно дальше от главных дорог и населенных пунктов. А это где? На ум сразу приходит Proving Ground, полигон. Там ведь до черта всяких малопонятных территорий, обычно почти брошенных. И вода есть на этом полигоне, там речка течет. А в более влажные периоды вода поднимается во оврагах, а вокруг оврагов растет много кустов. Что это значит? Кажется, то, что там можно колодцы копать. Вода есть. Есть вода, есть жизнь. А где жить? Хотя с новым краденым фургоном можно и в нем пожить, не вопрос. Одному много места не надо. Бросить матрас на пол, а на него спальник. Матрас у меня есть, кстати, и не один. На заднем дворе шезлонги стоят. С них можно снять. Вполне себе мягкие. Тут я спохватился. А чего это я здесь жить собрался? И сам себе ответил. Если введут военное положение, то до его окончания все поездки пойдут псу под хвост, особенно для меня. Ни гражданина и ни резидента с нелегальным оружием, которым я с головы до пят увешался. Не сойдет мне это с рук, точно. И что делать? А вот что. Завтра же отправляться искать альтернативное место. Это раз. Про склад я уже поблито сказал, там действительно укрепиться можно на какое-то время. Но там трейлерные парки чрезмерно близко. Не слишком хорошая идея. Да и на виду все очень, это плохо. А вот полигон... А еще пора разжиться некими ценными и полезными предметами. У меня все равно впереди дорога длинная. Так или иначе, но для того, чтобы покинуть Америку, сперва придется покинуть округ Юма и штат Аризона. Как? На чем? Я вижу два пути, у которых есть плюсы и минусы. Путь первый — самолет. Их хватает в аэропорту Юмы, да и еще в нескольких местах. Если постараться, то вполне можно один заполучить. Но самолет тоже штука такая. Я долетел, а дальше рюкзак на плечи, и все свое ношу с собой. А кто знает, что творится в конце моего маршрута. Можно ехать медленнее на фургоне. Добыть, скажем, бензина в бочках, а я знаю, где это сделать. Да и загрузить в кузов. И мотоцикл туда же. Закрепить только толково. Если что с машиной не так, все без лошадным не останешься. Здравая идея, кстати. Вещей набрать, подумать, что еще пригодится, и рвануть по дорогам. Может быть опаснее, но зато я прибываю в конечный пункт маршрута, который мне еще предстоит наметить, во всеоружии, так сказать. Если там что-то не получается, могу изменить планы и ехать в другое место. Что лучше? А черт его знает. Лучше дождаться, когда военное положение объявят, и понять, во что это выльется. А то украду самолет, взлечу,
а меня и сшибут в мах, как тарелочку на стрельбище. И что тогда? Да ничего. В смысле, вообще ничего. Один дым и обломки. А дороги могут перекрыть? Да запросто. Эпидемия все же. Устроят санитарные кордоны и все такое. Кстати, а почему раньше не начали? Понимают, что не поможет? Если бы это какая-нибудь лихорадка Эбола была, как у писателя Тома Кленси, то больные бы наперебой к врачам бежали лечиться. А нынешние больные, если и побегут к врачам, то только с целью врачом закусить. Ох, нет у меня уверенности, что кордоны помогут. Умрет кто-то за кордоном от естественных причин или под машину попадет, и будет еще мертвяк, а он уже кого-то покусает. Кстати, а как так получается, что встают все мертвые? Даже те, кого никто не кусал. Но говорят, что эпидемия. Это значит, что мы уже все заражены? Тогда какой смысл карантинов? Отстрел гоблеров, ну, может быть, почему нет? И опять вопрос. Если мы все заражены, почему я так хорошо себя чувствую? Надо бы хоть температурой маяться для приличия или еще что? Или не заражен пока?

0: так, думая тяжко и томим, я дошел до клабхауса. На стоянке перед ним стояло лишь несколько гольф-картов и один серый Dodge Ram 3500, огромный пикап с раздутым длинным кузовом и двойными задними колесами. Гольф-карт, мини-автомобиль или электромобиль, предназначенный для передвижения по территории внутри гольф-клуба. Двери бара светились, и я вошел внутрь, толкнув створки, и удивился многолюдству. Здесь словно собралась половина населения койотовой купальни. Напряжение сбрасывают, что ли? Было шумно. Играла музыка, даже сидячих мест для всех не хватало. Многие просто стояли со стаканами и пивными кружками в руках. Были и мужчины, и женщины, все вели себя шумно, слышались смех и крики. Многие были с оружием, но сложили его на столик у входа, где собралась немалая куча. Видать, Скотт, высокий тощий блондин, который был сегодня за бармена, настоял на соблюдении закона для посетителей. Закон для посетителей – запрет на ношение оружия в питейных заведениях и даже поблизости от них. Но вдруг я заметил, что и сам откровенно завидую веселящимся. После последних моих приключений кружка другая пивка, да еще на рюмку чего-то крепкого, какой-нибудь шот, показались мне чуть ли не пределом возможного в человеческих желаниях. Как неплохо было бы. А потом потолкаться в баре, поговорить со случайными собутыльниками о ерунде, чтобы не говорить о том, что на самом деле происходит вокруг. Неплохо было бы. Я сглотнул слюну и направился к троим сидящим в углу за столиком и попивавшим колу. Одного из них я знал. Серхио Рамиреса, который жил через один дом от меня и работал в первом городском банке Юмы. Несмотря на конторскую профессию, Серхио был хорошим спортсменом, а заодно и большим любителем пострелять. Мы регулярно сталкивались с ним на стрельбище, а несколько раз даже катались туда вместе. Сейчас он был одет в городской камуфляж серо-бело-черных оттенков, а у стены стояла винтовка Винчестер 70 с мощной оптикой и сошками. «Привет», — поздоровался я с ополчанцами. «Том прислал меня к вам в подкрепление». «Отлично, садись», — приподнявшись, пожал мне руку Серхио, отодвигая стул. Я оказался между молодым бледнокожим парнем с черными короткими кудрявыми волосами, флегматично попивавшим колу, и средних лет худым дядькой, молча жевавшим сэндвич с индейкой, причем так сосредоточенно, словно он управлял космическим кораблем. «Знакомьтесь, это Андреа, а это Майк и Боб», — представил нас друг другу Серхио. «Меня вообще все давно называли Андре, а я перестал их поправлять. Слишком утомительным оказалось каждый раз диктовать по буквам, как тебя зовут, и объяснять «finish with Y», когда пишут твое имя. Причем в большинстве случаев норовили закончить не с Y, а с буквой I, на итальянский манер». Мы обменялись рукопожатиями. К нашему столику подошел Скотт, и я попросил у него клаб-сэндвич с салатом. Он удалился, а я спросил у Серхио, что у нас за задачи. «Простые», — чуть пожал он плечами. «Если вот эта штука затребует помощи, мы выбегаем отсюда и чешем с адской силой к грузовику. Боб садится за руль, а остальные забрасывают свои задницы в кузов, и он везет нас туда, откуда взмолились о помощи. А там действуем по обстоятельствам». При этом он достал из кармана портативную радиостанцию «Моторола». «Надо бы вообще обеспечиться связью», — сказал я. «Так не годится, когда одно радио на группу. Том завтра организует сбор денег в поселке и купим. А пока мобильные». «Мобильные хороши издалека и без спешки», — сказал я наставительно, словно был тут самым большим специалистом. «А если дойдет до драки, как друг с другом координировать действия?» «Да все понятно», — отмахнулся Серхио. «Думаю, Том решит проблему. Нам главное сейчас наш двор защитить от других мальчиков. А то могут прийти отобрать игрушки и растоптать куличики в песочнице». «Так быстро?» — удивился я. «Мы тоже удивились, узнав, что такие случаи уже были. Был настоящий погром в Сомертоне, и разнесли половину складов в промзоне Сан-Луиса».
1: «Сан-Луисские банды?»
0: «На складах банды, верно?» — кивнул Серхио. «Настоящий налет устроили, но никого не убили, только вывезли имущество. А в Сомертоне люди из трейлерных парков постарались. Дошло до убитых с обеих сторон, а пожар тушили почти до вечера. Подожгли город в нескольких местах».
1: «Они вооружены?»
0: «Кое-как, но вооружены. А в Сомертоне они разгромили ломбард, взяли там десятка три винтовок и кучу пистолетов с дробовиками. И с убитых что-то взяли, так что банда стала зубастой».
1: «И куда делись?»
0: «Покатили куда-то в сторону ранчо Линч. Машин 20, по слухам».
1: «Кстати», — вскинулся я, — «обещают ввести военное положение, я еще днем слышал».
0: «Ты отстал от жизни, пока шел сюда», — Доживав сэндвич, вступил в разговор Боб.
1: Его ввели 10 минут назад. Министр обороны выступил по телевидению с речью на 30 секунд.
0: И что сказал?
1: Сказал, что все гражданские права отменяются, армия имеет право войти куда угодно, забрать что угодно и увезти кого угодно, куда им будет угодно. Право собственности тоже правом не считается.
0: А про дороги и аэропорты что-то сказал? Спросил я животрепещущим.
1: Сказал, кивнул Боб. На дорогах будут блоки, всех будут проверять на что-то там, а полеты запрещены. Кто полетит без разрешения военных властей, собьют. Запрещены переезды из штата в штат, да и границы округов пересекать без нужды не рекомендуется. Объявлен призыв в Национальную гвардию.
0: Ну, про гвардию я уже слышал, кивнул я. А вот все остальное новости.
1: Вопрос только в одном. Кто будет выставлять блоки по всей стране? Где столько войск взять, учитывая, сколько их еще в других странах?
0: Заговорил Майк.
1: Я служил в Германии и знаю, что там куча наших. А в Ираке?
0: Наверное, рассчитывают на Национальную гвардию, сказал Серхио.
1: О призыве резервистов что-то говорили?
0: Нет, мотнул головой Боб.
1: Думают, наверное, что через Национальную гвардию все пойдет быстрее.
0: Национальная гвардия — это хорошо, согласился я. Важно только одно. А по домам они не разойдутся, получив оружие и технику?
1: Почему это?
0: Удивился моему заявлению Майк.
1: Сам посуди. Ты служил в армии, верно?
0: Служил, кивнул он.
1: В Германии танкистом.
0: Хорошо. А теперь представь, что служишь ты, например, в таксоне. Представил?
1: А что, неплохо, засмеялся Майк.
0: Я тоже так думаю. Близко. В выходные со своей девчонкой и друзьями, верно?
1: Вроде того.
0: И вот начинает черт знает что творится в стране. Мертвецы оживают и безобразничают на заднем дворе твоей мамы. Пачкают стены, воруют белье и через окно грозят ее покусать. Она звонит тебе и жалуется на них. А ротный тебе говорит, чтобы ты не заморачивался, а ехал очищать задние дворы в Скотсдейле, потому что тамошние жители платят больше налогов и белье у них дороже. Твои действия?
1: Майк заметно растерялся, помолчал, почесывая в затылке. Никто в разговор не вмешивался.
0: «Хм, ну, даже не знаю», — протянул Майк в конце концов.
1: «Видишь?»
0: — развел я руками, показывая, что он влип.
1: «А мы говорим о солдате регулярной армии. А теперь представь Национальную гвардию, которая, по сути, точно такое же ополчение, как мы здесь. Все люди семейные, живут поблизости, ситуацию видят своими глазами. Как ты думаешь, чем это закончится?»
0: Майк промолчал, но ответил Боб.
1: «Кто знает, кто знает. Но твоя картина выглядит реальной. Могут разбежаться по домам, особенно если власть не сможет взять ситуацию под контроль. Пойдут защищать каждый свой дворик».
0: Скотт принес тарелку с 4 небольшими треугольными сэндвичами, проколотыми деревянными зубочистками.
1: «Угощайся», — сказал он, потом добавил.
0: «А вот чем буду кормить людей завтра, уже не знаю. Поставщики к нам ездить перестали, так что завтра-послезавтра не останется ни еды, ни пива».
1: Сделав это заявление, он ушел за стойку, а я сказал. «Видите? И у меня дома в холодильнике мышь повесилась. Хозяйственная деятельность замерла. Не будет еды, и всей нашей местной обороне грош цена. Друг друга съедим».
0: Это мое заявление словно громом всех ударило. Похоже, о еде никто не подумал. Привыкли, что еда живет в Кеймарте, откуда ее надо привезти. Глубже никто не смотрел.
1: «Но это американцы, с ними все понятно».
0: А я о чем думал? Хорошо собирался улетать. Но по всему остальному-то я поразмыслил, что делать, если не улечу. А насчет еды? Вот сейчас нет еды в холодильнике, поем в баре. А в баре она откуда браться должна?
1: Эх, цивилизация наша.
0: А сэндвичи, к слову, здесь делать умеют. Я вообще небольшой до них охотник, а здесь всегда заказываю. Обидно будет, если сырье для них иссякнет.
1: Черт, и выпить до завтра нельзя, потому как на службе. А хочется...
0: Спокойствие, к моему удивлению, длилось недолго. Не ожидал я, что все начнется так скоро. Делал поправку на то, что люди не сразу пустятся во все тяжкие. А не возьми да и пустись. Сначала скороговоркой заговорила рация, требуя помощи. А затем со стороны пикета у моста затрещали выстрелы, становясь все чаще и превращаясь в добротную перестрелку. А мы наперегонки бросились к доджу. Боб завел машину, мы повалились в кузов уже почти на ходу, и нас всех смело к заднему борту по скользкой рифленой поверхности отрывка с места. Кое-как вцепившись в металлический борт, я добрался до кабины, перегнулся и закричал увлеченно давившему на газ Бобу.
1: «К блоку не езди, сверни на Колорадо и прямо на четвертую лунку!»
0: «Почему?»
1: — не понял Боб. «Во фланг ударим!»
0: А как они хотели. Шашки наголо и в драку? Для этого большого ума не надо. А на наш блок могли выйти только от шоссе, другого пути нет. Через канал быстро не перебраться даже пешком. К тому же у нас на канал-авеню еще дозор. Заметят попытку форсирования. Если бы перешли раньше, то этот патруль тоже вел бы огонь, а там пока тихо. Несколько домов между полем четвертой лунки и канал-авеню в любом случае дадут хорошую позицию. Главное до них добраться без происшествий. То есть просто пока ни во что не врезаться. Не врезались. Боб вел машину быстро, но аккуратно. Не горячился. Проломил бампером живую изгородь, скатился на поле, безжалостно разрывая зубастыми колесами дерн, вылетел на параллельную улицу и дал по тормозам.
1: «Куда?»
0: «Подгоняй к тому дому под самое крыльцо», — показал я рукой. «Серхио, ты с винтовкой будешь за снайпера. С крыши пикапа перебираешься на крышу дома, залегаешь за коньком и трубой. И ведешь огонь по всем, кого увидишь дальше пикета. Выбирай тех, кто больше всех командует, понял?»
1: «Понял»,
0: — кивнул наш вроде бы старший, совершенно не заметив, что его отодвинули от управления. «Боб, ты будь у машины, и если прибудут подкрепления, рассылай их по крышам, чтобы били с этого берега по всему фронту. Майк, давай за мной!» Я побежал вперед, напарник потянулся следом. Моей целью был дом, в котором разместился офис застройщика, облагодетельствовавшего Койотову купальню гольф-клубом и полутора сотнями домов. Там же у них был отдел продаж, и там же, по моим расчетам, находилась позиция с самым лучшим обзором. Едва мы выбежали на еще не застроенную часть Колорадо, как нас довольно резво обстреляли. Пули ударили по асфальту, выбив искры, свистнули над головами. По вспышкам я успел заметить до того, как перемахнул через кусты обратно на гольф-поле, что стреляют метров с 200 от дороги, и уже пролетая через изгородь, сообразил. «Это же по мне! Меня убить сейчас могли!» От такой мысли бросило в жар и холод одновременно. На газоне я присел, скорее даже упал на колено, переводя дух от запоздалого испуга. Рядом со мной также нервно дышал Майк, судорожно сжимая в руках легкий карабин мини-14. Не сообразил я сразу, как здесь все и отовсюду просматривается.
1: «Страшно?» — спросил я, утерев пот со лба.
0: «Очень», — кивнул он. Я, прикрываясь бетонным столбом, приблизился к живой изгороди и чуть приподнялся, выглядывая. «Откуда конкретно били?»
1: «Да почти отовсюду.
0: Над самой кромкой спуска к дороге тут и там сверкали вспышки выстрелов. Гуще всего они становились на ответвление от шоссе, которое шло между двух постепенно снижающихся склонов и выходило прямо к мостику через канал, где и был устроен блок. Наверное, ехали к нам колонной, влетели в перестрелку, и хвост колонны спешился и поднялся наверх, ведя огонь на подавление. А голова колонны так и вела огонь по блоку. У них позиция тоже оказалась неплохая. Том со своими милиционерами не додумал, когда блок устанавливали. С него канава, по которой проходит дорожная развязка, не простреливается. Сами противнику хорошую позицию создали. Что делать? Если удастся хотя бы прижать голову колонны, то они сами уйдут. Все равно прорваться им даже сейчас не светит.
1: Рисковать неохота и не буду.
0: Но кое-что для этого сделать надо. А есть все же маршрут к офису, есть. Перебежать к заборчику, которым застраиваемый участок окружен. Затем на следующий участок, там какие-то штабеля видны. Кажется, утеплитель в упаковке. А оттуда уже можно будет и прорваться к офису.
1: «Ладно, потом бояться будем», — заявил я.
0: «Давай за мной, не отставай».
1: «Понял».
0: Я изо всех сил побежал к заборчику, наддавая так, что даже мышцы на заднице заболели. Вот что значит давно без физкультуры. И слышу, как сзади топают солдатские ботинки Майка. На этот раз нас или не заметили, или не успели обстрелять. Я с разбегу рухнул на красную пыльную землю, перемазавшись до ушей, но прикрыв рукой прицел на винтовке. Рядом тяжело повалился мой напарник. Слева поблизости хлопнул гулкий винтовочный выстрел. Ага, это Серхио позицию занял. Где-то дальше по каналу Веню тоже начали постреливать одиночными. Дозор подключился. «Вперед!» — скомандовал я, и сам первый выполнил свою команду. Животом на забор, с него на землю, дальше на четвереньках. Черт, на коленники надо бы. Хорошо, что в перчатках. Прикрылись домом, замерли, прислушались. Пальба шла все с тех же направлений. Вновь пальнул Серхио. Судя по всему, стороны просто втянулись в перестрелку.
1: «Давай!»
0: Опять до заборчика. Темный на фоне серого неба силуэт дома впереди. Нас он уже прикрыл, теперь можно бегом.
1: «Бегом, бегом!»
0: Дверь оказалась заперта. Но это же американская дверь. Я даже пнуть ее не успел, как Майк трижды выстрелил в замок из карабина, после чего смаху ударил ногой. Она распахнулась, что-то железное упало на пол. Мы влетели в просторный холл, свернули направо к лестнице. Я был здесь и помню, зачем иду. Второй этаж, конторские столы, а у стены старый железный шкаф. Его где-то здесь нашли, в сарае фермы, которую выкупили перед началом строительства. Он понравился застройщику, и тот оттащил его к себе в офис. Вот он мне и нужен. Он нас укроет. Я подскочил к окну, рывком распахнул его и сразу ушел из проема. Как бы не подстрелили.
1: «Валим шкаф на пол!»
0: — крикнул я, пристраиваясь от него сбоку и наваливаясь изо всех сил. Майк присоединился ко мне, уперся руками. «Тяжелый дьявол! Как будто свинцом налит изнутри! Один бы я его даже не сдвинул!» Свалили с трудом, с хрипением и рычанием, ругательствами и буксованием подошвами по ламинатному полу. Чуть не надорвались, а когда он упал, дом заходил ходуном, с потолка штукатурка посыпалась. А я испугался, что наши примут это за начало артобстрела. Однако позицию мы получили удобную. Надо вообще сюда пост загнать. До ответвления дороги, откуда обстреливали блок, было метров 120, не больше. Виднелись поднимающиеся над увалом головы, вспышки выстрелов синими и желтыми сполохами перебегали из края в край, словно перескакивая со ствола на ствол.
1: «Видишь их?»
0: — спросил я Майка. «Не жди команды, бей на выбор!» И сам я вскинул свой ЗИК, упершись магазином в стенку шкафа, подвел красную точку прицела к смутно видимым целям и начал плавно раз за разом нажимать на спуск. Винтовка не сильно заколотилась у плеча, дульные вспышки двумя хвостами срывались в стороны, катились по полу гильзы. А там, где был противник, начали подниматься земляные фонтанчики. Попал в кого, не попал, не знаю, но прижал я их сразу. Больно, позиция хороша. Рядом звонко, словно молотком по сковородке, заколотил мини. Мне было видно лицо Майка с закушенной нижней губой, увлеченно палящего в противника. В нас тоже стреляли. Пули отрикошетили от предусмотрительно подставленного шкафа, не причинив нам

0: 23 марта, пятница, утро. Округ Юма, Аризона, США. «Как вы там? Сидим дома, пересматриваем фильмы, читаем». Маша вздохнула. «В бане паримся, пока электричество есть. Думаем, что же дальше будет?» «Что в Москве?» «Все хуже и хуже, говорят. В городе оставаться уже нельзя. Началось бегство. Армия помочь или не могла, или не стала помогать. Не знаю, мы здесь только из интернета новости берем, ну и телевизор».
1: «А что показывают?»
0: «Я расхаживал по кухне в совершенно нелепом виде. Босиком, в тренировочных штанах и с голым торсом. Зато через плечо, как перевязь меча, висел пояс с кобурой, в которой покоился маленький андеркавер. Как решил с ним вообще не расставаться, так и сделал. Не дай бог, кто увидит, засмеют. Да и пусть смеются. Жалко, что ли?»
2: «Показывают один канал. В смысле, все работают, но везде одно и то же. Сидят два ведущих, все время читают, где что случилось, говорят, куда уходить из города, где можно заправиться. Вовка вообще с утра до вечера смотрит».
0: «Что-то полезное высмотрел?»
2: «Говорит, что высмотрел», — ответила она, с некой долей скепсиса в голосе.
0: «Что, мальчишки?»
2: «Нормально. Сашка немножко привык к домоседству. Все больше с машинками играет и за котами гоняется. Юрка у компьютера целый день, но я его не трогаю. Не думаю, что электричество еще долго будет».
0: «Кстати, генератор не проверяли?»
2: «Нет, а что? Он же вроде работал».
0: «Все равно проверьте, мало ли».
2: «Хорошо. Да, Володя сейчас стекла закрашивает в бассейне белой краской. Это ты его просил?»
0: «Хм, даже не помню. Но в любом случае хотел попросить. А то там защиты никакой. Пусть хоть заметно не будет, если кто-то за водой вышел».
2: «А дырку в стене никак пробить нельзя?» — Володя спрашивал. «Он бы туда шланг просунул».
0: «Там стена из бетонных блоков, цоколь все же. Не выйдет, я думаю, год долбить придется. И еще фундамент треснет. Наверное». Хорошо, что Маша думает о каких-то делах. Сидеть в заперти и депрессовать хуже некуда. Недаром считается, что сидящих в замкнутом пространстве обязательно надо загрузить работой. «Что еще делаете?»
2: «Ночью, когда видно не будет, будем стенки зимнего сада закрашивать».
0: «Зачем?» — не понял я. «Зимний сад у нас как раз на крыше бассейна пристроен, и в него выходит из нашей спальни раздвижная стеклянная стена. Для безопасности она может закрываться выдвижной решеткой, такой мощной, что и трактором не вырвешь, не то что руками. Да и забраться на уровень пола снаружи никакой зомби не сможет. Там метра три гладкой стены».
2: «Вовка сказал, что через эти стекла и нашу стену можно следить за тем, что в доме делается, если в соседний дом забраться».
0: «Хм, верно. Вот так. Хохмач хохмачом, а думает стратегически. Я только завидовать могу, почему сам не догадался. Минус мне с занесением».
2: «Ладно, дорогой мой, ты лучше скажи, когда к нам направишься».
0: Я лишь вздохнул. Пока ведь так ничего и не придумал, но сказал другое. «Вчера ввели военное положение, объявили призыв в Национальную гвардию. Боюсь рисковать, они собираются пока перекрыть все дороги».
2: «Ну?»
0: Вздох больше похож на всхлип.
2: «Как только станет можно, ты не задерживайся, ладно?»
0: «Шутишь? Я здесь умираю без вас. Мальчишкам трубку дашь?»
1: «23 марта, пятница, утро. Округ Юма, Аризона, США.
0: Итак, чего я хотел? Еду я хотел. Даже завтракал сегодня пустым чаем. Живешь по-холостяцки, ешь или в ресторанчике, или купишь себе у мясника пару стейков. Пожаришь на решетке, пока парные, да и умнешь. А запасов не делал. Только минералка, чай и сок дома есть. А теперь надо что-то с этим делать. Надо ехать в город. И надо запастись едой. Не знаю, кто и как, но свой личный запас я сделаю. Все равно мои пути с местными жителями скоро разойдутся. Да и вообще осмотреться надо. Что здесь делается в окрестностях? Как выглядит военное положение в натуре? Оно, как оказалось, еще и комендантский час включает. Когда мы вчера с налетчиками перестреливались, мы его кругом нарушали, как теперь выясняется. Нехорошо. Кстати, о налетчиках. Им удалось ранить в плечо одного депьюти из конторы шерифа. К своему удивлению, узнал, что все эти депьюти

ехали в нашу койотову купальню, заняв с семьями непроданные пока дома. И предложил такое решение никто иной, как сам застройщик, Килман, в нашем же поселке и проживающий. Сообразил, что тем самым усилит наше воинство. Часть депьюти не согласилась, но шестеро перебрались, так что ополчение уже представляет собой полноценный стрелковый взвод. По численности, разумеется, а не по выучке. Кто же был вчерашними налетчиками, понять трудно. С их стороны тоже были потери. В двух местах нашли обширные пятна крови, причем одно как раз там, куда я стрелял. Хочется надеяться, что именно я и попал, хоть утверждать и не буду. А больше никаких реальных следов они не оставили, разве что множество стреляных гильз разных калибров. Однако, когда мы так и сидели на втором этаже офиса за сейфом до утра, к нам присоединился один из депьюти, Джон, который рассказал, что сообщали уже о нескольких подобных бандах. Вроде как одна из них пришла с той стороны границы, а пара-тройка такие из местной швали собрались. Да, быстро за мародерство народ взялся. Что делается в таком случае в черном поясе страны, где публика никогда возможности побить витрины не упускала? Вот вопрос. Ехать самому или попытаться найти попутчиков? Вот тому же Тому есть нужно или нет? И Майк вчера жаловался на то, что в холодильнике пусто. Одному не очень хорошо, страшновато, а компании проще. И мне с моим нелегальным огнестрелом проще среди местных затеряться. И Серхио. Серхио человек семейный. В отличие от старого холостяка Тома и молодого Майка, ему наверняка семью кормить надо. Я достал из телефонного столика справочник, быстро нашел номер Тома и начал обзвон. К моему удивлению, именно Том от поездки отказался. Зато изъявили готовность составить компанию и Серхио, и Майк. Даже договорились ехать на машине Майка. Ну и хорошо. Моя целее будет. Мне на ней еще половину страны пересекать, да и вопросов она вызовет много. Майк заедет через 20 минут, так что есть время приготовиться. Неохота пока мелькать с карабином в городе. На них всегда власти смотрели чуть более косо, чем на все остальное. Так что пусть сегодня Зиг дома полежит хорошо спрятанным. Зачем прятать? А вдруг в мое отсутствие в дом залезут и лишат меня жизненно необходимого предмета? Так что лучше спрячу. Перекинул подсумки на разгрузке, подвесив 12-зарядные с картечными патронами, а заодно сунув пару целых пачек патронов в маленький дейпак за спиной. Дейпак — небольшой рюкзачок, подвешиваемый на разгрузочные жилеты, в нем носят однодневный запас необходимого. Должно хватить для любых неприятностей, учитывая, что еще с собой Таурус и 86 патронов к нему, и револьвер «Последний шанс», или, как его здесь называют, «Стабби». «Стабби» — от английского глагола «to stab» — «пырнуть», «ударить ножом». Так обозначают короткоствольные револьверы, рассчитанные для ведения огня на дистанцию удара ножом. А к дробовикам и пистолетам, кстати, тут всегда относились безразлично. Места такие. От них незаконного автоматического режима стрельбы ждать не приходится. Пока возился в гараже, запихивая сумку со всем оставшимся оружием и снаряжением за потолочные панели, пока отряхивался от пыли, 20 минут прошло. Я как раз выходил на крыльцо, когда в конце улицы показался серебристый трейлблейзер. Баранку крутил Майк. Рядом с ним через стекло виднелось смуглое лицо Серхио. Лихо развернувшись, джип затормозил прямо перед моей лужайкой, и я забросил себя на заднее сиденье. «С чего начнем?» — спросил Майк, трогая с места. «Наверное, лучше всего с Уолмарта», — сказал Серхио. «Он ближе к нам, и меньше вероятность застрять в Юме, если что-то случится». «Согласен», — кивнул я, этим ограничившись. «Да, Андре, тебя тоже касается», — сказал Майк. «Том и Билл Тилман хотят собрать вечером нечто вроде городского совета». «Где?» «У клабхауса, прямо на улице». «Тилман... это который наш застройщик?» «Он самый. Он теперь вроде гражданского президента комьюнити у нас. А Том за председателя комитета начальников штабов», — подтвердил Майк. «Давно пора». «Верно. Необходимость такого собрания назрела уже сутки назад. А то непонятно, что у нас вообще делается. Собрали ополчение, но оно на полном самообеспечении. Те, кого оно охраняет, веселятся в баре и никак в ополченческих делах не участвуют. Альфансизм самый настоящий, если вспомнить термин, изобретенный Остапом Бендером. Простенький пример. Вчера я расстрелял порядка 70 патронов, защищая наш поселок от налетчиков. Дело благородное, согласен. Например, завтра я расстреляю еще столько же. Потом еще. Потом они у меня закончатся. Что дальше? Кто возьмет на себя снабжение? И что я должен буду делать без патронов?
В общем, поселку надо или организовываться в некое мини-государство с присущими оному функциями, или его оборонительные возможности окажутся слишком ограниченными. Ополченцы увидят, что они отдуваются за всех, а больше никто и в ус не дует. Закончится еда у тех, кто о ней не думал, а останется у тех, кто успел подсуетиться. Надеюсь, еще не поздно отнести к их числу нас троих, сидящих в машине. Или это собрание даст конкретный результат, или следует рассчитывать на что-то другое. Если честно, то я не слишком надеюсь на своих соседей. Ополченцы как раз и есть вся достаточно самостоятельная и энергичная прослойка. Остальные же менеджеры, адвокаты, служащие, финансовые консультанты и прочее, населяющие наш маленький гольф-клуб, скорее выглядят балластом. Да и ополчение не слишком-то однородно. А это значит, что следует думать об альтернативных вариантах убежища. Если сказать проще, я с удовольствием поделюсь припасами с теми же Майком, Серхио, Томом и другими, кто в свою очередь или чем-то поделится со мной, или разделит обязанности, например, ту же оборону. А вот для халявщиков теперь наступают тяжелые времена. Особенно для адвокатов. С некой затаенной мстительностью вспомнил я господина Бирмана, стоявшего на лужайке с мобильным телефоном.

0: Майк вел машину не торопясь, не выбираясь из правого ряда, хотя дорога была относительно пустой. Никаких признаков военного положения в виде опорных пунктов, обычно именуемых в быту блокпостами, военной техники или самих вояк мы не видели. Скорее было удивительно пусто. Окна открыты, все насторожены и готовы ко всему. Ситуация в окружающем мире менялась каждый день, и выезжая из своего дома, ты уже не мог быть уверен в том, чем же именно встретит тебя окружающий мир. Поэтому у Майка лежал под бедром Глок. Рядом со мной на сиденье валялся его мини, а Серхио держал в руках самозарядный дробовик Benelli M2. От его болта с оптикой в такой поездке толку было бы немного. Навстречу начали регулярно попадаться машины с калифорнийскими номерами. Мне вспомнился вчерашний репортаж из Лос-Анджелеса, и я подумал, что если уже вчера там такое творилось, то сегодня совсем караул надо кричать. И мы явно видим беженцев. От Сан-Диего до Юмы всего 150 миль, кажется. «Кто сегодня смотрел ТВ или слушал радио?» — спросил я. Выяснилось, что никто. Я всех взбаламутил своей идеей поездки за продуктами, когда они отсыпались после ночного дежурства в ополчении. Майк включил радио, пощелкал станциями, но на всех каналах было или молчание, или шла передача какого-то экстренного канала. Подозреваю, что система оповещения гражданской обороны. Вот в чем успело проявиться военное положение. По экстренному каналу, который, судя по всему, работал на наш штат и максимум на пару соседних, постоянно перечисляли названия населенных пунктов, в основном на границе Калифорнии и Аризоны, где военные принимали беженцев. С одной стороны, это было хорошо. С другой, почему-то никто не говорил, что укушенных надо отделять от неукушенных, что скопления людей опасны. И это несмотря на вчерашнее выступление представителя Центра по контролю за инфекционными заболеваниями в Атланте. У меня появилось твердое ощущение, что разлад настолько серьезно затронул страну, что теперь левая рука не ведает, что делает правая. А почему и нет, собственно говоря? Одним из страшнейших очагов заболевания оказался Вашингтон, округ Колумбия. И хоть правительство наверняка было эвакуировано, но сама структура управления государством могла быть нарушенной. В общем, я не американец, всей специфики не знаю. Может быть, что-то толкую превратно, а может быть и нет. Первый обнадеживающий знак для меня случился как раз у поворота в Фортуна Фудхиллз. Пикета добровольцев на грузовичках там уже не было, а на их месте обустроился, окружив себя рогатками и колючкой, опорный пункт Национальной гвардии. Два М113 Хамви и два М151, классических легких джипа, если можно так выразиться, здесь их обычно зовут МАТ. На складах Национальной гвардии они до сих пор были в большом количестве. Говорят, что и у корпуса морской пехоты они остались, и их легче десантировать, чем слоноподобных Хамви. За блоком стояли две медико-эвакуационные машины и гражданская скорая. «Похоже, они перекрыли въезд в город с шоссе», — сказал Серхио, глядя на блок, который мы уже проехали. «В общем, с этого и надо бы начинать», — ответил я. «Разбивать все на сектора, в них отсекать зараженных от незараженных, незараженных тоже делить на группы поменьше, чтобы снизить риск, если кого-то пропустили и так далее. Только не уверен, что хватит сил на всю страну». «Не хватит», — покачал он головой. «Никто же не бросит людей в городах тех, кто там застрял. А еще надо охранять периметр больших городов, чтобы гоблеры оттуда не разбредались. А еще надо организовывать патрулирование. И еще тысяча еще. А где взять силы? Армия с флотом? На всю страну не хватит. Национальная гвардия? А сколько ее? Надо объявлять призыв резерва, но мне кажется, что это уже поздно. Скорее всего, разрушена сама мобилизационная структура. Даже если ты готов честно выполнять свой долг, возможностей к этому осталось немного. Как идти? Куда идти? И как дойти, чтобы тебя не съели? Наше спасение может быть в разделении на маленькие сообщества, которые сами себя охраняют», — влез в разговор Майк. «Где все на виду друг у друга? А войска с Национальной гвардией взяли бы под контроль дороги и периметры мегаполисов?» «Разумно», — согласился я. «Если бы нам хотя бы патроны и пайки подкинули, мы вполне могли бы защититься. А вот без них каждый начнет защищать лично самого себя и остатки своих ресурсов». «Пайки! Пайки же!» Вдруг неожиданно треснул себя по лбу Серхио. «Что?» Даже подскочили от такой реакции мы с Майком. «Сейчас покажу. Не сворачивай на 32-ю, езжай дальше по шоссе!» Вдруг засуетившись, скомандовал Серхио нашему водителю. «Далеко? Пару миль. Склады, которые между шоссе и 32-й, на въезде в Юму, знаешь?» «Естественно. — даже удивился вопросу Майк. — Кто их не знает? — Они все у одного владельца, фонда из Делавера. Их счета у нас, в Первом городском. Я вел их дела и узнал, что в одном из складов хранится чертова прорва гражданских рационов.
1: — А зачем?
0: — Какая разница? — удивился вопросу Серхио. — Их отправляют куда-то за границу, кажется. Там тонн 40 этих пайков было, когда я смотрел их документацию.
1: — Какие пайки? — уточнил Майк.
0: — А ты в них разбираешься?
1: — Немного, — ответил наш бывший танкист.
0: — Эйпак, кажется.
1: — Большая желто-красная коробка?
0: — Точно, —
1: подтвердил Серхио.
0: — Терпимо, — кивнул Майк.
1: — Такие наши везли с собой в Ирак, вроде как раздавать местным в утешение, если случится сжечь их дом и перебить половину семьи. Но если говорить по делу, то вполне приличный рацион. Можно на нем сколько-то времени продержаться.
0: Я прислушивался к их разговору, и в голове у меня постепенно зрела мысль, что это может решить одну из моих главных проблем, то есть проблему запаса продуктов в дорогу. Что может быть компактнее и лучше сухого пайка? От большинства из них с души воротит, может быть, но брюхо набито и свои калории ты получил.
1: «Хм, а ведь это может быть идеей», — сказал я задумчиво. «Только как узнать, остались ли они еще там и что с ними дальше будет? Может быть, на них кто-то уже глаз положил?»
0: «Смотрите на город», — вдруг сказал Серхио.
1: В Йоме были пожары. Много пожаров.
0: Нет, город не горел весь, подобно знаменитым пожарам прошлого, стиравшим с лица земли целое поселение. Но горело во многих местах, причем настолько во многих, что поднимающийся дым образовал над городом настоящее мутно-серое облако, нависшее над домами, как зримое воплощение надвигающейся беды.
1: «Ох, будь ты проклят!» — пробормотал Майк.
0: Да, зрелище впечатляло. И подавляло. Туда не хотелось. Хотелось оттуда как можно быстрее и как можно дальше. К сожалению, у нас были другие планы. Нам нужно было именно туда. Машина плавно вписалась в изгиб шоссе, и вскоре по левой стороне появились две большие заасфальтированные площадки, уставленные белоснежными RV-трейлерами, кемперами и прочим. Мне сразу вспомнилось объявление об их распродаже на странице Юма-сан. «Притормози немного», — сказал я Майку.
1: «Что?»
0: — спросил он, но скорость скинул и прижался к пыльной красной обочине.
1: «RV, в них можно жить где угодно», — объявил я, указывая пальцем.
0: «И что?» — не понял Серхио.
1: «Подозреваешь, что мы этого не знаем?»
0: «Если все станет совсем плохо, можно будет угнать отсюда несколько трейлеров и устроиться где-то в глубине полигонов, поближе к воде. Туда ни гоблеры не дойдут, ни мародеры, никто. Лишь бы миль за 30 от города укатить».
1: Майк снова нажал на газ, кивнув, а Серхио задумчиво произнес. «И в тюрьме мы окажемся на первый раз лет на 5, не больше.
0: Я думаю, что когда до этого дойдет, не останется ни судов, ни тюрем в их прямом значении, ни того, кто тебя туда потащит. А здесь десятки трейлеров. Сотни две, наверное. И я даже не вижу охраны», — привел я свои резоны.
1: «Охрана есть. Наверняка. Но ее немного», — сказал Майк.
0: «Вот так. Цивилизация сделала шаг назад, и тут же шаг вперед сделал дремлющий в нас мародер. Или разбойник. На освободившееся пространство, так сказать. Свято место пусто не бывает».
1: Стоянка жилых прицепов осталась позади, а слева потянулся сетчатый забор с колючкой поверху, огораживающий стоянку грузовиков, которых там было сейчас немного. Большие ангары из легких панелей, склады.
0: «Вон тот!»
1: — вдруг объявил Серхио, показывая рукой огромный ангар, расположившийся рядом с еще одним таким же. Майк вновь сбросил скорость. Благо мы никому на пустынном шоссе не мешали, а затем и вовсе остановился. Все трое выбрались из машины.
0: «Кажется, там гоблеры», — задумчиво сказал Майк.
1: «Несомненно», — согласился я.
0: «А кем еще могли быть эти медленно бродящие или просто стоящие фигуры? Они ни за кем не гнались, от них никто не отбивался, и вообще там было тихо. Мертво и тихо. Однако ворота ангаров были закрыты, в отличие от въездных ворот, которые были раскрыты нараспашку».
1: «Проклятье!» — пробормотал Серхио.
0: «Похоже, что все живые оттуда сбежали. Склады никому не нужны».
1: «Это почему?» — удивился Майк.
0: «Потому что там нет ничего полезного для людей в такие времена. А рационы там только транзитом идут. В городе о них знает человек 10, не больше.
1: Даже если из этих 10 уцелел один, он вполне может организовать сюда поход, если у него найдутся друзья. — заметил я.
0: «Может», — кивнул Серхио.
1: «Что будем делать?»
0: «Почему гоблеров никто не отстрелял?» — задумчиво спросил Майк.
1: «Они же прямо в городе».
0: «Потому что с той стороны нет выхода с территории», — ответил Серхио.
1: «Выход только в эту сторону. Но здесь насыпи пустыни, их ничто не привлекает, как я думаю. Они там застряли».
0: «Ладно, поехали дальше», — сказал я. «Незачем тут маячить. Все равно мы сейчас не пойдем вскрывать склад. Оглядеться надо в городе и посмотреть, во что вылилось военное положение, кроме того, что перекрыли все независимое радио.
1: В любом случае, сверни на Хилла-Ридж. Посмотрим, что к чему на этих складах», — добавил Серхио.
0: Машина вновь тронулась с места и метров через 500 по развязке с тесным тоннельчиком свернула на не менее тесную улочку, которая, вихляясь как пьяный, шла через промзону. На улице было пусто. Лишь трижды нам навстречу попались блуждающие мертвяки, в которых мы даже не стали стрелять, чтобы не привлекать излишнего внимания выстрелами. Вообще все вокруг выглядело покинутым. Со слов Серхио, здесь все больше располагались склады всякой промышленной продукции, мебели, стройматериалов и прочего подобного, что людям в бедственные времена точно не слишком нужно. И если никто не знает о многих тоннах этих самых рационов, которые на моей родине принято именовать сухими пайками, то у нас, по крайней мере в теории, есть неплохой резерв на будущее. А для меня так он ценен вдвойне, потому что ждет меня вскоре дорога дальняя и, как мне кажется, весьма долгая. И запастись сухими пайками на весь путь было бы очень, очень неплохо. Просто замечательно было бы. Узкая извилистая улица закончилась, и мы вылетели на стоянку возле небольшого торгового центра, что пристроился на перекрестке Хилла-Ридж и Пасифик. И уже здесь обнаружили, что все вовсе не так уж и заброшено. На просторной стоянке вокруг четырех мебельных и хозяйственных магазинов раскинулся большой опорный пункт Национальной гвардии с техникой, колючкой, не слишком браво выглядящими бойцами в камуфляже, но с позициями многочисленных стрелков на крышах торговых корпусов. Рогатки и проволоку натянули между ними, довольно надежно огородив немалую территорию. На противоположной стороне железной дороги, которую в этом месте пересекала Пасифик, раскинулся трейлерный парк, и там во многих местах горело. Столбы черного дыма поднимались вверх. И более того, я разглядел там, а также на дороге перед опорным пунктом, несколько трупов. Что произошло в трейлерном парке, было неизвестно, но точно ничего хорошего. И тут нас остановили. Я ощутил, как мое сердце начало плавное скольжение сверху вниз. Если начнут проверять документы и легальность оружия... Средних лет мордатый капрал в патрульной кепе и свисящий поперек груди М-16 махнул нам рукой, приказывая остановиться между двух рогаток с намотанной на них ягозой. Или как тут местный аналог этой спиральной колючки называется. Майк дисциплинированно нажал на тормоз. Джип плавно остановился, чуть качнувшись вперед. Капрал подошел к водительскому окну, заглянул внутрь. Взгляд его равнодушно мазнул по нашему оружию. Затем он спросил. «Ребята, за каким дьяволом вы выбрались из дома?»
1: «Есть хочется», — по-простому ответил Майк.
0: «Хотим добраться до Уолмарта. Он открыт, кстати?»
2: «Пока открыт. Там наши вокруг», — кивнул капрал, продолжая буравить нас взглядом. «Но это ненадолго, как мне кажется».
0: «Почему?» — спросил Серхио. «Потому что толку от нашего стояния мало», — хмыкнул тот.
2: «Мы не можем перекрыть даже основные улицы. Гоблеры вылезают отовсюду, и с каждым часом их все больше. Еще день-другой, и нам их уже не сдержать».
0: «А здесь что проверяете?» — спросил я, нагнувшись через спинку переднего сиденья.
2: «Смотрим, чтобы раненых не вывозили мимо кордонов. А то уже не раз бывало, что пытаются искусанных спасти и увезти куда подальше. Чертовы спики вообще наотрез отказываются выдавать своих раненых, а потом те на них бросаются. Видите?» — указал капрал на горевшие трейлеры. «Там местная голытьба устроила свою тайную больницу для покусанных, а потом те разом вырвались наружу».
0: «И что?» — спросил Майк.
2: «А то, что пришлось отстреливать мертвых и эвакуировать живых. И в этих чертовых трущобах искусали троих наших, а несколько десятков мертвяков ушли в сторону города. Так что осторожней».
0: «А что с живыми?»
2: «Часть эвакуировали в лагерь в Роскорнер, а часть отстрелялась от нас и просто свалила на запад. И где они теперь и что делают, никто не знает. А мы пытались им же помочь, идиотам, чтобы их усопшие родственники на куски не порвали».
0: Капрал аж сплюнул на пыльный асфальт от злости, потом раздраженно махнул нам рукой, показывая, что мы можем проехать. Мы проехали. Возле трейлерного парка были видны следы настоящего погрома.
1: Многие трейлеры сгорели. Прямо на дороге лежал старый грузовичок, тоже сгоревший и перевернутый. Какие-то обломки усеяли всю дорогу и трещали под колесами, отчего Майк каждую секунду вздрагивал, опасаясь пропороть колесо в столь неудачный момент. Множество блестящих гильз раскатилось по асфальту. На пыльной обочине отпечатались следы бронетранспортерных гусениц. Сразу за парком мы увидели двух зомби в перевалку бредущих перед нами по дороге. «Давить не буду, решетку жалко», — сразу объявил Майк. Несмотря на отдающее бравадой заявление, он явно испугался. Мне бросились в глаза его дрожащие пальцы на рулевом колесе. Серхио тоже заметно напрягся. Я вытащил из кобуры Таурус и сказал: «Не надо давить, останови». Майк исполнил мою команду с заметным облегчением. Видать, обрадовался, что кто-то взял ответственность за решение на себя. Он плавно остановил машину, не доезжая шагов 20 до мертвяков. Я распахнул дверь, вышел наружу. Огляделся. Нет, никто за мной не наблюдает, и опорный пункт национальных гвардейцев скрылся из виду. Пистолет в правой руке вытянут вдоль расслабленного большого пальца, подушечка указательного на предохранительной скобе. Оружие сидит самым затыльником на ладони до упора. Левая рука с чуть развернутой вниз кистью придерживает правую. Целиться почти не надо. Достаточно указать большим пальцем прямо на цель. Такая вот правильная стойка и такой вот правильный хват. Как в тире. Мертвяки обернулись на звук открывшейся двери. Постояли пару секунд, нерешительно оглядываясь, после чего синхронно шагнули, направившись ко мне. Краем глаза заметил, как Серхио в кабине вцепился в дробовик. Я сдвинул рычажок предохранителя, поднял оружие. Оба мертвяка были мексиканцами. Один был толстяком с усами, погиб он от многочисленных укусов. Его джинсовая рубашка была изорвана в клочья. Под ней виднелось тело с жуткими рваными ранами. Кровь уже запеклась, кожа мертвяка приобрела какой-то синевато-бледный оттенок. Второй был маленького роста подростком. Лет 15, наверное. В широченных джинсах и просторной майке. Умер он, похоже, от единственного укуса в руку. Умер недавно. Кровь была еще красной и блестела на солнце. Я взвел курок, чувствуя, как спуск подался под пальцем. Теперь его чуть тронь. Пошел вперед плавными скользящими шагами. Когда осталось метров 5, остановился. Почти весь вес на правой ноге. Целиться начинаешь ею, если передвигаешься. А с левой снова пойдешь, если потребуется. Они издают какие-то звуки. Мычание или скулеж. Как так? Они же не дышат. Не должны, они же мертвые. Три точки прицела остановились на середине лба тучного усача. И я плавно потянул спуск. Хлопнуло. Пистолет брыкнулся, вышвырнув сверкнувшую гильзу. В центре лба мертвяка появилась черная дырка. И он грузно упал навзничь, подняв облако пыли с дороги. И больше не шевелился. Подросток на стрельбу никак не среагировал, а лишь заметно ускорился. В него пришлось выстрелить трижды, одиночным и дабл-тапом. Первая пуля лишь чиркнула его по голове. Зато вторая и третья угодили в переносицу и над глазом, закрутив его и свалив на асфальт. Все. Эхо выстрелов быстро стихло, а краем глаза я заметил, как катится по асфальту, постепенно останавливаясь одна из гильз. Два тела лежали неподвижно. Вокруг головы подростка появилась маленькая лужа крови. Я подошел чуть ближе к нему, заглянул в лицо. Вторая смерть никак его не изменила. Выражение так и осталось тем самым, с каким он шел на меня. Но глаза... глаза стали покойными. Иначе и не скажешь. Вот бедолага. Пробормотал я по-русски, глядя на этого пацана, совсем недавно превращенного из человека в непонятную и мерзкую тварь. «Быстро ты!» — сказал Майк из окна машины. — А ты как хотел? — переспросил его я, не сводя взгляда с двух тел, от которых пахло мертвечиной и какой-то химией. — Облились они, что ли? Мухи над ними тоже почти не вились. Странно. Они же на любую падаль должны лететь. Эта химическая примесь квони их отпугивает? Действительно, очень странный запах вроде ацетона. — Мы едем или у тебя есть еще планы? — спросил Серхио. «Больше стрелять не в кого, как мне кажется». «Едем», — кивнул я, поставил пистолет на предохранитель и сунул его в кобуру. Машина резво рванула с места, я откинулся на сиденье. Зачем я их застрелил? Отчасти для того, чтобы облегчить жизнь окружающим. Это верно. Но была еще одна причина. Мне надо было вновь убедиться, что их можно убивать. они были настолько нереальными, настолько несовместимыми со всем, что довелось узнать и испытать мне в течение моей жизни, что я просто не мог поверить в то, что вижу своими глазами. Уже через пару минут мы выскочили на Пасифик, где увидели вполне живых людей. Несколько мужчин возле фургона грузили какие-то коробки, вынося их из дома. При этом один из них с двустволкой в руках поглядывал по сторонам. Но вооружены были почти все, кто чем. Ездили машины, хоть и немного. На тротуаре я заметил пару тел. Наверное, мертвяков застрелили, а может и нет. Кто может придумать время удобнее, чтобы сводить счеты? Лично у меня ничего личного к адвокату Бирману нет. Но нет-нет, да и мелькнет мыслишка. Не следует ли его перепутать с зомби? Очень уж яркий пример человека пакостного являет он собой. Просто руки чешутся. Еще через минуту мы выскочили на большую стоянку возле Уолмарта. Я с удивлением обнаружил, что на ней хватает и машин, и людей, бегущих к этим машинам с большими колясками. Не как в пятницу вечером толпа, но немало. По всему периметру стоянки расположились чуть не с десяток маленьких оливковых матов со старыми пулеметами М-60 на турелях, а возле машин стояли национальные гвардейцы. Хватало и полиции. Вокруг стоянки валялось тут и там с пару десятков тел. Видать, сообразили, что если не взять главные магазины под охрану, то через несколько дней начнутся голодные бунты. Разумное решение. Памятник поставить тому, кто это все придумал. У входа в магазин тоже стояли несколько человек в камуфляже и с автоматами. Заправляли там двое полицейских из полиции Юмы, которые заворачивали обратно к машинам людей с оружием. Полицейские еще и быстро, но тщательно обыскивали каждого входящего. «Это зачем?» — спросил Майк. «Если внутри дойдет до драки, то она не должна окончиться перестрелкой», — сказал Серхио. «Разоружаемся, иначе не пропустят». «Я не хочу бросать оружие», — набычился Майк. «И не бросай», — сказал я. «Будешь машину караулить и наше оружие. Я всего наберу на двоих. Что тебе брать?» «Держи, вот пара сотен». Майк протянул мне несколько купюр. «Бери что-то такое, чтобы не портилось, все равно что. Пасту, соусы, мясные консервы. Я всеядный». «Ну и мне то же самое», — кивнул я, запихивая деньги в боковой карман. Я стащил с себя разгрузку, бросил на заднее сиденье, туда же полетела кобура с револьвером. «Как-то уже непривычно совсем без оружия. Голым себя ощущаешь». «Береги как самого себя, понял?» — сказал я Майку. «За это не беспокойся», — ответил он, вытаскивая из машины свой мини. «Глаз не отведу. Пристрелю каждого, кто к машине приблизится». «Шутки шутками, а сейчас вполне можно так поступить. Оружие становится даже не предметом жизненной необходимости, а синонимом самой жизни. Есть оружие — живой. Нет оружия — не живой. Куда уж проще». Серхио тоже разоружился, и мы бегом бросились к магазину. Пусть он и открыт, но черт его знает, сколько еще он будет открытым. Пока мы тут беседовали, я дважды слышал вспышки стрельбы по периметру. Мертвяки подтягивались к скоплению людей. Их становится все больше и больше. В огромном магазине было не слишком людно. Многие полки несли на себе следы разорения. Какие-то разбитые стеклянные банки лежали на полу. Товар явно расхватывался в спешке. Из каких-то отделов вынесли все. Персонал больше не раскладывал по полкам то, что подвозил со склада, а просто оставлял раскрытые коробки и ящики между рядами полок, неряшливо раздирая пластик и картон упаковки. Из десятков касс было открыто 4, за которыми сидели не кассиры в униформе, а люди, скорее похожие на менеджеров. Рядом с кассами стоял полицейский патруль с карабинами в руках. Все на полном серьезе. Люди, бегавшие по просторному захламленному залу, наваливали телеги сверху. Вид у всех был нервный. У кого испуганный, у кого растерянный, у кого-то злобно целеустремленный. И впрямь, с таким настроем и до драки недалеко. Хорошо, что с оружием не пускают. «Встречаемся на выходе!» — крикнул Серхио и понесся с тележкой куда-то в сторону мясного отдела. «Ладно, у него семья, дети, собака, у него свои потребности. А я решил велосипед не изобретать, а покатил свою телегу туда, где лежали макароны». «Макароны, макароны. Пища итальянцев и тех, кому лень готовить. А заодно тех, кому надо хранить пищу без холодильника». Макароны были вывалены самые разные, коробками. Ценников нигде не было. Но это не страшно. Цены на них никогда не поражали. Дешевая, добротная еда. Главное потом к мясным консервам не забыть заглянуть. Ну и по списку. Соль, сахар, спички.
2: Не знаю, что хватают в случае предчувствия войны американцы, но мы-то точно знаем, что нам нужно. Пусть даже и из анекдотов. Соль, спички, соль, спички.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Lion Sprag the Camp, Fletcher Pratt. Самый странный бар во вселенной. Чудеса кулинарии. Молодой мистер Китинг из библиотеки присоединился к обществу, собравшемуся в баре, заказал свой обычный ром с колой и уселся послушать рассказ мистера Гросса о том, как его дядюшка Морец был арестован за то, что держал живого угря в ванне своего номера в гостинице в Коламбусе. Мистер Гросс как раз дошел до того места, когда люди из обслуживания в номерах отказались доставить коробку земляных червей для угря. Но тут повествование было прервано звуком, который заставил всех обернуться. Содрогнулись женские плечи, скрытые элегантным ситцевым платьем, и звук повторился. Это, несомненно, было рыдание. «Пьяная истерика?» — предположил мистер Джефферс. «Вряд ли она набралась здесь», — сказал мистер Коуэн. «Я дал ей сегодня только одного Александра, а эта леди выглядит вполне прилично. Но Гавагану все это не понравится. Такие вещи вредят торговле». Он решительно и мрачно обошел вокруг стойки и опустил обе руки на стол плакальщицы. «Прошу прощения, мадам», — начал бармен. Сидя в полоборота к нему, она сунула руку в сумочку в поисках носового платка. И тут Китинг воскликнул. «Да это же Дотти Эйхман!» И тотчас бросился к рыдающей леди. «Лучше не надо», — пробормотал мистер Виллисон. «Женщины плачут, потому что им это нравится, и вы не услышите от них спасибо, если испортите им одно из самых дивных удовольствий в жизни». «Ой! «Идите сюда и познакомьтесь с ней», — сказал Китинг. «Она очень милая. Может, мы сможем сделать так, чтобы она не плакала?» Дотти Эйхман изо всех сил старалась сдержаться. Она была брюнеткой, притом довольно милой. Китинг сказал: «Привет, Дотти, разреши представить тебе мистера Виллисона». «Как поживаете?» — она протянула новому знакомому тонкую ручку. «Разве вы не присядете?» «Ты уверена, что не хочешь?» — начал Китинг. «О, я вела себя так глупо. Мне станет гораздо лучше, если я смогу с кем-нибудь поговорить обо всем. Пусть мистер Коуэн принесет вам выпить, а я возьму еще порцию Александра». Китинг и Виллисон приняли приглашение. Первый спросил: «В чем дело, Дотти? Поссорилась с родственниками мужа?» «Нет, с Томом», — она слабо улыбнулась Виллисону. «С моим мужем». «Мы с Дотти всегда выручаем друг друга из беды», — сказал Китинг. «Она была в Марибе, в Австралии, когда я служил адъютантом на военной базе. И мы пообещали, что будем защищать друг друга. Каждый раз, когда кто-то из парней-летчиков начинал к ней подлетать, мы сообщали, что помолвлены. И каждый раз, когда кто-нибудь из стюардесс начинал поглядывать в мою сторону, мы снова говорили, что помолвлены. Увы, я так и не смог убедить ее сделать это на самом деле». «Тебе следовало бы радоваться, что так вышло», — сказала Дотти. «Словно проклятие какое-то», — она сделала глоток. «О чем идет речь, простите за назойливость?» — поинтересовался Уиллисон. «О том, что со мной случилось», — она заговорила с Китингом. «Помнишь тот случай, когда нашли полковника?»
1: «Того со странной фамилией? Посилтвейт или Тромортон, или вроде того?»
0: «Правильно», — сказала Дотти. «Я все обдумала. Мне кажется, именно тогда все это и началось. Нет, подождите, началось не тогда. Начинать надо с моего рождения. Мои родители хотели мальчика, так что они выразили свое разочарование, пытаясь воспитывать меня как мальчика. Они никогда не учили меня готовить, шить или делать то, что обычно делают девочки. И когда настало время поступать в институт, они захотели, чтобы я выбрала инженерную специальность. Но у меня просто не было способностей, я не могла запомнить формулы и не слишком хорошо разбиралась в математике. Мне нравилось только одно – переделывать механизмы. В итоге я ушла из института и изучала механику в мастерской. В общем, я снова занималась тем, чем обычно занимаются мужчины». Китинг прервал ее. «Дотти была очень способной. Она получила звание капитана, а у нас в Марибе руководила техническим подразделением».
2: «Ну, как-то так», — согласилась Дотти. «Понимаете, я готова была служить в армии, и все ко мне очень хорошо относились, хотя я оставалась единственной женщиной в мужском подразделении. А потом однажды вечером привели этого полковника». «Я теперь вспомнил», — сказал Китинг. «Его фамилия была Пендерматтер». «Да, именно так», — подтвердила Дотти. Она обернулась к Виллисону. «Не знаю, понимаете ли вы, как обстояли дела в Австралии. Иногда самолеты сбивали в пустыне, и если летчики не могли вернуться в цивилизованные места, то довольно быстро погибали. Даже тогда, когда все обстоятельства складывались в их пользу, они не могли отыскать воду. И вот американцы и австралийское правительство наконец договорились с бушменами, что за каждого летчика, которого доставят живым, будет выдаваться награда. То же касалось и японцев. А за наших людей награда выдавалась соответственно званию спасенного. Награда, которая больше всего нравилась бушменам, значок в форме подсолнуха с надписью «Голосуйте за Лэндона». Такую награду давали за спасение майора. Китинг снова вмешался.
1: «У нас кончились эти значки, и начальству пришлось заказать еще. Подрядчики, должно быть, подумали, что мы с ума сошли».
0: Дотти допила свою порцию Александра.
2: «Эти бушмены — примитивные существа, но они очень сообразительны. Они умеют считать только до 7, но они очень скоро научились различать знаки отличия, и если кто-то пытался их надуть, всучив значок Рузвельта или медаль Святого Христофора, они начинали вопить и угрожать, что больше никого не приведут, так что нам приходилось расплачиваться с ними так, как они требовали. И вот один из них привел полковника, как его, Пендерматтера. Он направлялся на какое-то гражданское мероприятие в Аделаиду и надел свою лучшую парадную униформу со всеми знаками отличия. Он напоминал рождественскую елку с зажженными огнями. Когда его привели, я как раз выходила из офицерского клуба. Снаружи собралась небольшая группа, 2 или 3 переводчика-австралийца, Пендерматтер и бушмен. Абориген подпрыгивал на месте и что-то громко кричал. Конечно, я подошла посмотреть, что происходит. Один из австралийцев сказал, что бушмен считал Пендерматтера кем-то вроде второго сына Божьего в американской армии и требовал совершенно особую награду, намного превосходящую все, которые раньше вручали за спасенных летчиков. «Они уже предложили мерзавцу 2 значка с Лэндоном», — сообщил переводчик. «Но он отказался. Это должно быть что-то новое, точнее, он нам сказать не может». Бушмен снова разразился длинной речью. Австралиец сказал, что абориген назвал себя потомком могущественного Бамапамы, величайшего знахаря из австралийских сказок, и заявил, что лишь человек, наделенный особой силой, мог отыскать столь ценный и прекрасный трофей, как Пендерматтер. Это была еще одна причина, дававшая ему право на особую награду. Ну, как раз закончилась вечеринка в офицерском клубе, и я была одета по-праздничному, даже надела небольшой блестящий браслет, который почти ничего не стоил. Вот я и вмешалась, предложив свой браслет бушмену. Когда я вложила украшение ему в руку, он выпучил глаза и снова заговорил, мотая головой. Переводчик сказал: «Спасибо, капитан, вы, кажется, решили нашу проблему, но подождите еще минутку». Бушмену понравился браслет и брелоки на нем. Особенно внимательно он осмотрел миниатюрное изображение старинного кухонного котла. Потом он взглянул на меня и что-то забормотал. Переводчик сказал: «Он говорит, что сотворит первоклассное заклинание, как только доберется до дома. И всякий раз, как только вы коснетесь кухонного котла, ваши пальцы обретут особую силу». Я засмеялась и сказала, что даже яичницу не сумею приготовить без посторонней помощи. А переводчик заметил: «Может статься, у примитивных народов есть знания, утраченные цивилизованными людьми». Но я подумала, что он сейчас пригласит меня на свидание, поэтому распрощалась и позабыла об этом случае, по крайней мере, на время. «Ты знаешь, Уолтер», — обратилась она к Китингу, «семейство Тома не слишком обрадовалось, когда мы сообщили о предстоящей свадьбе. Все, конечно, его любили, но когда мужчина из высшего общества вступает в брак с женщиной-механиком... Да, это их потрясло. Я с ним познакомилась, когда он пригнал ко мне в гараж автомобиль, чтобы проверить систему подачи масла. В тот же вечер он пригласил меня поужинать. Но в его семье я себя чувствовала чужой. Нет, я не была нищей, мои родители все-таки не из трущоб вышли, хотя из-за них я и стала в итоге механиком. Я понимала, что все хорошо, когда отправлялась куда-нибудь вместе с Томом и видела, как на нас обоих смотрели другие люди, не члены его семьи. Но в конце концов семейство все-таки должно было узнать, чем я зарабатываю на жизнь. И тогда следовало ждать серьезных последствий. Однажды вечером, когда мы поехали кататься в автомобиле, он припарковал машину на улице и сказал: «Дотти, я уговорил тебя выйти за меня замуж, и я хочу этого сильнее, чем прежде, но есть одно «но». Никаких денег не будет». Это меня нисколько не взволновало, я просто ответила: «И что с того? Если я выйду за тебя замуж, то уж точно не из-за денег». «Мне придется устроиться на работу», — сказал он. «Мать этого требует. Если я женюсь, то мне придется самому зарабатывать на жизнь». Я все обдумал. Самое лучшее место, на которое я могу рассчитывать — должность в рекламном агентстве за $50 в неделю. И что можно поделать с таким человеком? Я его поцеловала и сказала, что дела в гараже идут неплохо, и нам не стоит торопиться, можно прожить и на то, что я зарабатываю. Потом я сказала «да». Я согласилась выйти за него. И что же вы думаете, он обрадовался? Да ничего подобного. Он сказал, что мне придется бросить гараж, если мы поженимся. Он начал рассказывать о своей матери, о том, что она стара, что она хворает, и она уж точно умрет, узнав, что ее невестка работает в гараже и к высшему обществу не принадлежит. Ну, тут уж я вмешалась и спросила, он собирается жениться на мне или на своей семье? Но он просто начал все по новой, и справиться с этим было непросто. Он сказал, что ему никогда не приходилось по-настоящему работать, а теперь он не может допустить, чтобы семья жила на мои деньги. Он должен вносить свой вклад. Он хотел, чтобы у нас был нормальный брак, хотел, чтобы я оставалась дома, чтобы потом, когда у нас появятся дети, я занималась домашними делами, как все жены. Ну, мы об этом несколько часов спорили. Я помню, что стало светать, когда он снова завел машину. Но я любила этого негодяя и до сих пор люблю, и в конце концов я согласилась. В общем, я продала гараж и вложила часть денег в обстановку для квартиры. Он мне это позволил. А часть в медицинский фонд, чтобы оплатить страховку ребенка, если он у нас будет. Все остальное я потратила на оплату обучения в кулинарной школе «Успех». Я хотела, чтобы мои кулинарные достижения стали для него сюрпризом, поэтому ходила в «Успех» в те дни, когда он работал, и не говорила ему ни слова. Возможно, это была ошибка. Так или иначе, мы продолжали питаться вне дома, и я начала следить, что он ел. Раньше меня это не интересовало. Еда оставалась всего лишь едой, хорошей или дурной, неважно. Но нужно узнать вкусы мужчины, за которого выходишь замуж. И я узнала, что Том любил самую простую пищу. Кусок ростбифа, спагетти с томатным соусом, печеные бобы или тушеный ягненок. Он всегда водил меня в заведения, где подавали такие блюда. Сначала я думала, что все это из-за нехватки денег, и время от времени предлагала пойти в заведение подороже, чтобы отметить какой-нибудь праздник. Но когда мы приходили в шикарный ресторан, он все равно заказывал то же самое. Он просто любил такую еду. В школе «Успех» нас учили готовить самые сложные французские блюда и соусы, и я неплохо с ними справлялась, поэтому и подумала, что справлюсь и с тем, что любил Том. Такие вещи готовить сравнительно легко. В общем, я купила поваренную книгу «Фанни Фармер», принесла ее домой и сказала Тому, что все прочитала и научилась готовить. Он не возражал. Потом я купила немного бобов и кое-что еще и сказала Тому, что собираюсь следующим вечером угостить его печеными бобами домашнего изготовления. Этот олух настолько обрадовался, что взял отгул на полдня и принес домой бутылку, чтобы отпраздновать это событие. Наверное, мы немного перебрали. Вот я и подумала, наверное, просто не обратил внимания, что и как кладу в горшок, вот бобы и получились такими, какими получились. Мне они на вкус показались вполне обычными, но Том проглотил пару ложек, потом остановился, на лице у него отразилось удивление. «В чем дело, тебе не понравилось?» — спросила я. Увы, я догадывалась, что он скажет. И он сказал. Он отложил вилку, улыбнулся и проговорил. «Бобы великолепны, дорогая. Только я, наверное, выпил слишком много. И теперь не могу есть такую сытную пищу». Вот я на следующий день отнесла остатки печеных бобов в школу «Успех», надеясь узнать, что сделала неправильно. Пьер подозрительно осмотрел мою стряпню, взял вилку, попробовал и приподнял брови. «Сколько недель вы уже ходите к нам на курсы, мадам?» — спросил он. «Три», — ответила я. «На курсы высшего уровня, без сомнения». «Нет, на обычные». Он позвал Марселя, который примчался на крик, и тоже попробовал бобы, а потом погрузился в размышления. Пьер сказал, «Я уже обнаружил у мадам зачатки таланта, который когда-нибудь может превзойти талант великого Эскофье. Представьте, всего 3 недели, а она уже приготовила идеальное кассуле де миди». «Мадам, идите домой. Скажите вашему болвану мужу, что это его беда отказаться от такого редкостного блюда, и если он не будет ценить ваш талант, то я сам на вас женюсь». Конечно, этот комплимент Пьера был всего лишь любезностью, да и я, в общем, не собиралась за него замуж. Я всего лишь хотела порадовать Тома. В итоге я попробовала еще раз, выбрав самое простое блюдо. Я просто поджарила свиные отбивные на неглубокой сковороде и приготовила немного жареного картофеля с салатом. Он все съел, но особого восторга не выразил. Я его не виню, вряд ли свиные отбивные могут вызвать какие-то возвышенные чувства. Потом я попробовала приготовить тушеное мясо ягненка. Вышло еще хуже, чем с печеными бобами. Он ничего не съел. А когда я отнесла свою стряпню в успех, Пьер сказал, что это мутон руанез – настоящий шедевр. Так все и продолжалось. И главное, я по-прежнему не могла ничего понять. Тому нравились бифштексы, которые я готовила, но мы не могли позволить себе их слишком часто. А каждый раз, когда я готовила что-нибудь в кастрюле, он отказывался это есть. А потом он пригласил на ужин своих родителей, и они пришли. Это, надо полагать, было нечто вроде перемирия. Я подумала, что если приготовлю хороший обед, то мы поладим. Вот я и решила подать к столу ростбиф. Я подумала, что здесь никаких ошибок не будет. Слишком уж все просто. А после ростбифа я поставлю в духовку лимонный пирог, и все пройдет хорошо. Мать Тома, одна из тех высоких худощавых женщин, которые носят платье с оборками и считают, что женственность именно в этом и выражается. Как только она переступила порог, я поняла. Меня просто уничтожат, если я хоть на шаг отступлю от правил приличия. Она осмотрела квартиру так, будто я держала Тома в тюрьме. Я предложила гостям коктейли, но это не слишком помогло. Она взяла только один, а затем попросила салфетку, которую я забыла ей выдать. Она, кажется, говорила о том, что придерживается старомодных взглядов и что дело женщины посвятить себя дому. Наконец, дошло дело и до горячего. В то мгновение, когда я подняла крышку над кастрюлей, мне стало ясно, что-то не так. Запах был совсем другой. Так мясо не пахло и не должно было пахнуть. Ростбиф оказался гораздо темнее, чем следовало, да и вообще был каким-то неправильным. Все умолкли, когда я подала горячее. Том и его отец отрезали себе по маленькому куску, съели, а потом переключились на картофель. Мать Тома, которая пару минут не сводила с мужчин глаз, сказала: «Боюсь, никого в нашей семье не привлекает мясо дичи, даже если это оленина, особенно если ее так долго держали в духовке». Я едва не разрыдалась. В итоге я переволновалась так, что не смогла сама съесть ни кусочка, а потом еще сделала что-то не то с лимонным пирогом, и он не удался. В общем, ничего хорошего в нашей трапезе не было, кроме кофе. После того, как ужин подошел к концу, Том сказал, что надеется увидеться с родителями у них дома, а я пришла сюда, чтобы выяснить, в чем причина. Я думаю, что теперь все понимаю. Я нашла объяснение. Мои пальцы обрели силу, слишком большую силу. Каждый раз, когда я готовлю что-то в горшке, в кастрюле, и вообще под крышкой, у меня получается изысканное французское блюдо, и Том отказывается его есть, и я могу готовить только на сковороде. «Очень интересно», — сказал Виллисон. «Очень интересно. С таким талантом вы легко могли бы стать поваром экстра-класса». «Но я не хочу быть поваром экстра-класса», — завопила Дотти. «Я хочу только Тома. А теперь мне кажется, что я хочу еще Александра». «Если вы сами смешаете порцию, то и я выпью с вами», — сказал Виллисон. «Вы наверняка сумеете приготовить нечто особенное». «Хорошо», — сказала Дотти. «Вы слышали, что он сказал, мистер Коуэн? Пожалуйста, принесите сюда шейкер». Она встала, взяла шейкер в свои крепкие руки и энергично встряхнула. Жидкость, которая полилась в стаканы, была светло-синего цвета. Китинг воскликнул: «Да это же поцелуй ангела, богом клянусь!» «Мистер Китинг», — сказал мистер Коуэн, — «божиться в присутствии леди в баре Гавагана не разрешается, иначе я бы и сам так же выразился. Этот дневной бармен всегда ставит крем де виолет на то место, где всегда стоит крем де какао. Вот я, должно быть, и прихватил не ту бутылку».

0: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
1: Джон Френч. Дитя ночи. Деяния прошлого – источник будущей расплаты. Пословица Ульев Альбии. Записано Кенгестом Мерином во дворе непроизносимого короля. Книга первая. «Я подчиняюсь твоему приговору», — говорю я и склоняю голову перед оружием. Легионер не шевелится, его палец напрягся на спусковом крючке болт-пистолета. Одно движение, и боек ударит по капсулю. Заряд выбросит снаряд по стволу пистолета в неподвижный воздух между дулом и моим черепом. Мгновение спустя сработает вторичный заряд, разогнав болт до скорости свыше 1000 метров в секунду. Войдя в голову, он взорвется, разбрызгивая кровь и осколки черепа. Все, что нужно для запуска этой фатальной последовательности, это короткое движение пальца. Все, что нужно для этого, решить, заслуживаю ли я смерти. Глаза из-за зеленых линз пристально смотрят на меня. Я чувствую их голой кожей головы. Я стою на коленях, с плеч свисает рваный плащ, напоминающий промокшие перья. Воин, конечно же, в броне, хотя ее цвет скрыт покровом темноты. Здесь ничто не остается цельным. Все, в конце концов, растворяется в тени. Я родился здесь, в тюремных стоках под Альбией, в бездне, ставшей царством изгнанных и приговоренных. Меня забрали из этой ночи спустя несколько десятилетий, после того, как Великий Крестовый Поход покинул свет Сола. Благодаря этому я был старше большинства, но младше некоторых. В те дни в воздухе витал запах судьбы. Темное невежество прошлого сгинуло перед сиянием истины, и ничто не могло противостоять ей. Это было время, когда всех нас влек вперед яркий свет славы. Каждый сын легионов чувствовал его. По правде говоря, этот свет был первым в моей жизни, возможно, единственным, который я когда-либо знал. Теперь я снова обитаю здесь, во взрастившей меня тьме, которая изводит мой бездействующий разум, скрываясь от своих грехов, и свет для меня снова потерян. Я поднимаю голову и смотрю в скрытые за зеленым светом глаза воина. Ты хоть знаешь, кого пришел убить? Я знаю, кто ты, Фел Жарост, пожиратель снов 8-го легиона. Вокс-решетка воина щелкает, когда он прерывается. Я пришел за тобой. Умно. Не будь он тем воином, который выследил и преследовал меня во тьме ночами напролет, я бы сказал, что он шутит. Ты знаешь мое имя, но этого недостаточно, чтобы судить меня и забрать жизнь. Предупреждаю я его.

Поверь мне, мне больше ничего не нужно знать о тебе. Правосудие должно быть слепо, а не безграмотно. Я делаю долгий вдох и смотрю в дуло болт-пистолета и светящиеся за ним зеленые линзы. Я размышляю над тем, что видит воин. Старика, стоящего на коленях в грязи, нечесанную бороду на лице со шрамами и морщинами. Или он видит что-то еще, что-то не столь жалкое. Ты должен знать, кого казнишь. Так было всегда. Я поднимаю левую руку и касаюсь своего лба. Я покажу тебе. Он не шевелится. Его палец все так же на спусковом крючке, выбирая между жизнью и смертью. «Нет», — произносит он. «Я улыбаюсь, но мне не весело. Если мне суждено умереть, то это произойдет на моих условиях. В конце концов, кто мы, если отказываемся от своих жизненных принципов?» «Это не было предложением», — говорю я и показываю ему прошлое. Конечно же, оно начиналось во тьме, в ту забытую эпоху, когда я был отнюдь не невинным ребенком. Я открыл глаза и ослеп. Когда я прыгнул к карнизу, прямо передо мной раздался выстрел. В глазах полыхнула яркая вспышка, кипящая неоновыми и белыми пятнами. Я кувыркался в воздухе, разум и глаза были ослеплены кружащимися грозовыми тучами. Свет пылал огнем внутри головы. Я врезался во что-то твердое и начал скользить вниз, хватая руками воздух. Меня кто-то схватил. Я почувствовал крепкие мускулы и гладкую кожу. Начал бороться, но свет по-прежнему обжигал чувства. Меня рывком подняли и впечатали в твердый металл. Дыхание сбилось. Но я легнул ногой и попытался отползти. Руки обвили мое горло и сдавили его. «Тихо!» – прошептали в ухо. Я замер, узнав этот голос. Странно думать о нем сейчас, и еще более странно говорить. Каллиопа, она запомнилась мне под этим именем, пусть оно и не принадлежало ей. У нее вообще не было имени. Рожденная в ночи говорила языком щелчков, выдохнув сквозь стиснутые зубы, звуков, которые не двигали эхо в неподвижном воздухе. В этом языке имен не было, но ей оно нужно, она заслужила его. «Я не вижу», — повторил я, судорожно дыша. «Зачем ты открыл глаза?» Я не ответил, честно говоря, я не знал. «Иногда для глупости не нужна причина. Мне следовало оставить тебя там, где нашла, перерезать глотку и использовать в качестве наживки для голодающих. Угроза была реальной, и будь на ее месте любой из наших братьев или сестер, то поступил бы так же. Но она не делала этого прежде и не сделает потом». «Где добыча?» – спросил я, дрожа от боли. «Близко», — ответила она, спокойная, словно неподвижная вода. «Он не знает, где мы сейчас. Сколько? Всего лишь один. Кто это?» Долгое мгновение она не отвечала. «Я не знаю, но он умрет раньше нас. Охотник ждал нас, когда мы ступили в паутину. Он был огромен, но двигался быстрее любого, кого я знал. Его оружие разорвало тьму, и мы побежали, карабкаясь и перебираясь через балки, в то время как позади нас плясали взрывы. Я не представлял, кто или что это было, но понял его цель. Точно так же, как мы охотились на тех, кто спускался из мира света, так и это существо теперь пришло за нами. Но мы не привыкли быть добычей. Здесь, среди убийц и отбросов верхнего мира, мы были охотниками. «Ждем?» – спросил я. Зрение очистилось от повреждений, оставленных светом. Страх сменился голодом и гневом. «Да», – прошептала она, – «а затем мы выследим его и заберем сердце». Она оскалилась, на заостренных кончиках зубов блестело пятнышко света. «Мы заберем его сердце», – повторил я. Я замер, пульс замедлился. Я чувствовал под пальцами ржавчину и влагу, отпечатки трещин и выступы заклепок. Мы ждали в объятиях темноты. Стали слышны тихие звуки пещер. Медленный скрип километров спрессованного и скрученного металла. Песни едва уловимых воздушных потоков в туннелях и пещерах. Стук капель влаги о ржавое железо. Те, кто живут под светом солнца или при отблеске печи, или же среди мерцания машин, воспринимают темноту как отсутствие какого-либо качества. Но у нее есть структура, есть складки и высоты, как у бесконечной глубины. Говорят, что некогда на Терре были естественные океаны, и глубоко под их поверхностью, во впадинах, обитала величайшая тьма. Если в таких рассказах есть правда, то, возможно, тьма не была иссушена вместе с морями.
Возможно, она просто утекла в более глубокие места, такие как это. Мы исчезли, став частью темноты. Это не было чудом или использованием потусторонней силы. Все дело в одной мелочи – тишине. Когда вы бесшумны, темнота поглощает вас, превращая в частицу себя. Ваше тело рассыпается на фрагменты, черты лица становятся складками ткани, а пальцы – листьями в лесу. Кто-то может сказать, что подобный прием – это особенность выживания, но не для нас, не для детей ночи. Мы научились этому из своего предназначения. Мы научились этому, будучи убийцами. Время растянулось, отсчитываемое только по медленному пульсу моего сердца. Наконец Каллиопа заговорила. «Он уходит», — произнесла она, бесшумно скользя пальцами по моей руке. «Направляется на верхние уровни. Мы должны идти за ним». Я не ответил, но поднялся с карниза и прыгнул в ожидающий мрак. Я приземлился на брус и побежал вверх. Руки и ноги не издавали звуков при контакте со скользкой от влаги поверхностью. Я почувствовал, что передо мной пустота, и прыгнул. Через мгновение рука встретилась с холодным металлом, и я, раскачавшись, приземлился и продолжил бег. Каллиопа следовала сзади за мной. Мы были двумя бледными привидениями, быстро и бесшумно скачущими по неосвещенной паутине. Охотник, ставший нашей добычей, был быстр, очень быстр. Даже не видя его, я чувствовал его мощь, от которой при движении содрогалась сеть балок. Устремившись за ним, я не размышлял, почему он пришел за нами. Все, о чем я думал, он не один из нас. Он пытался покончить с нами и поэтому умрет. Это был не гнев, а всего лишь факт. И тогда добыча остановилась. Мягкими тенями среди теней мы подкрались ближе. Воздух наполнился электрическим гулом, от которого я заскрипел зубами. Добыча повернула голову, словно оглядываясь, хотя я сомневался, что она видит. Мы приблизились. Каллиопа свернула, чтобы зайти с другой стороны. В одиночку или же с одного направления добычу не взять. Незнакомец по-прежнему не двигался. Возможно, он заблудился. В глубокой темноте вполне по силам устроить это. Поглотить ориентировку и память, оставив только безумие. Я вынул из креплений на кисти кусок стекла, выполнявший роль кинжала. Мягко нащупывая дорогу, я подкрался, оказавшись над добычей. Сделал долгий бесшумный вдох и ощутил запах крови на враге. Он кого-то убил. Было что-то еще, вонь, напоминающая о нагретой проводке и смазанных маслом механизмах. Я медленно повернул голову, прислушиваясь и чувствуя, как под пальцами дрожит металл. Я напрягся, Каллиопа сделает первый ход. Так мы действовали, таким было наше взаимопонимание, которое никогда не обсуждалось и никогда не нуждалось в объяснении. Осколок стекла стал теплым в моих пальцах. Каллиопа выскочила из тьмы. Шум ее прыжка почти неуловим. Почти. Голова добычи повернулась с механическим шумом. Ее глаза светились. Красный свет пронзил паутину балок, отразившись от стеклянного клинка, которым Каллиопа ударила в шею врага. Человек был огромен и создан из металла и острых углов. Нож раскололся, а стремительно развернувшаяся добыча сомкнула руку вокруг шеи Каллиопы. Я прыгнул, держа свой клинок обеими руками. Враг не отпускал Каллиопу. Она дергалась, вцепившись в кисть покойника. Я прыгнул на плечи незнакомца и вонзил стеклянный клинок в шею, вложив в удар всю свою силу и вес. Враг изогнулся. По моим рукам хлестнула густая и теплая кровь. Когда добыча пошатнулась, я слетел с ее плеч. Каллиопа вырвалась из ослабевшей хватки. Добыча вздрогнула, ее красные глаза светились, подобно проемам в мир крови. Каллиопа не сбежала, у нее все еще был клинок в руке. Она вонзила его в светящийся красный глаз врага. Его голова дернулась назад, но он не упал. Противник поднял руку, и кровавый мрак разорвало пламя. Время остановилось, все остановилось. Тогда я не понимал своего дара или даже не знал, что это был дар. Иногда я видел без помощи глаз. Иногда я знал, что не понимаю как. Иногда я проваливался в сновидения в золоте и огне. И в тот момент застывшего пламени я почувствовал последний громкий удар сердца Каллиопы и коснулся леденящего разума ее убийцы. Меня охватила паника. Я не мог пошевелиться. Все, что я видел, это стоящую передо мной окровавленную фигуру.
Увлажненные пластины ее брони, освещенные застывшими вспышками оружия. Реальность стремительно вернулась. И рев пламени и шум заглушили последний вздох Калиопы. Затем наступила тишина, нарушаемая только медленным стуком жидкости по металлу. Я не мог пошевелиться и не хотел этого. Моя кожа была влажной, рот и нос наполнил смрад стрельбы. Я снова ослеп, но каким-то образом все еще видел. Все, о чем я думал, что снова остался один и всегда буду один. Фигура передо мной опустила оружие и повернулась ко мне. Медленно подняла руку и сняла шлем. Голова под ним была широкой и лишенной кожи. Незнакомец смотрел на меня единственным, абсолютно черным глазом. Из изувеченной глазницы сочилась кровь, стекая по щеке. И тогда он заговорил, почти шепотом. В тот момент я не понял, что он имел в виду. Потом, намного позже, я решил, что осознал. Теперь же понимаю, что даже тогда мне это не удалось. «Я пришел за тобой», — сказал он. Мартинар, 71-й префект Сарагорнского анклава, резко выпрямился, тяжело дыша, открытым ртом. Глаза были вытаращены, сердце колотилось. Он повернул голову, моргнув от яркого света, заливавшего зал совета. «Господин!» — на него смотрела Хасина. Ее лицо с искусственной кожей не выражало эмоций, но глаза блестели замешательством. За ее спиной ожидали остальные помощники, переминаясь ноги на ногу в нервной тишине. Мартинар снова огляделся, тяжело дыша. Из ниш в стенах на него глядели резные и позолоченные лица. В их пустых глазах отражался свет ламп. «Кошмар!» — выдавил он и взглянул на дрожащую руку, выглядывающую из вельветового рукава. «Да, всего лишь кошмар!» Он снова поднял голову и увидел, как собравшиеся помощники обмениваются взглядами. «Господин!» — начал Торлик, отводя глаза. Неуверенно выглядевший, молодой капитан стражи запнулся на полуслове. «Вы не спали. Вы вызвали нас для обсуждения работ по четвертой программе. Вы просто говорили, что...» В этот момент префекта вновь охватила паника. В голове заревели сигналы тревоги. «Почему они все еще стоят вокруг, как стадо? Почему просто смотрят на него?» «Как далеко продвинулись враги?» — резко спросил он, быстро подойдя к столу и включив дисплей с гололитическими данными. «Какие у нас потери?» Он пробежался глазами по конусу светящихся данных, изучая состояние гарнизона анклава. Следующим нарушил тишину Каримина, его третий жизнехранитель. «Мой господин, нет никаких врагов!» «Они здесь!» — заорал он, ударив кулаком по поверхности каменного стола. «Не лги мне, не смей!» В памяти всплыли образы анклава, пылающего под бурным черным небом. Он шагнул к окну и ударил ладонью по кнопке управления ставнями. Листы золоченой пластали сложились в каркас. Они... С безоблачного неба над шпилями и куполами анклава сиял яркий и чистый солнечный свет. Префект отступил, мигая от блеска. Все было на месте, не тронутое темнотой и огнем. Мартинар моргнул, образы перестрелки по-прежнему цеплялись за память. Он медленно повернулся к персоналу. Все тревожно смотрели на него. «Что-то не так, господин?» – осторожно спросила Хасина. Он открыл рот, чтобы ответить. За его спиной по небу растекалось черное облако, подобно чернилам, разлитым на бумагу. Из наступившей ночи падало пламя. Префект открыл рот и проснулся. Растянувшийся сон сливался с реальным кошмаром, что окружал его. Ревели сигналы тревоги, с потолка сыпалась пыль. В рамах тряслись металлические ставни. У дверей толпились вооруженные стражники. Помощники префекта кричали друг на друга. Над столом мерцал расфокусированный гололитический дисплей. Сквозь помехи с шипением пробивались карты, данные и информация, передавая картину происходящего, которая не могла быть правдой. Из встроенных высоко в стенах динамиков завывали искаженные звуки. Хасина стучала по клавишам вокс-пультов и кричала кому-то из стражи анклава, требуя помощи и отчета. Ее голос охрип от паники. Внезапно вокс щелкнул, заскрипел, а затем прочистился. Из громкоговорителя раздался голос, такой отчетливый, словно исходил из самой комнаты. Префект узнал его, он принадлежал Толрику. Капитан стражи отправился в северный бастион час назад.
«Господин!» Все в зале замерли и замолчали. «Господин!» Префект наклонился вперед, сжав кулаки на столе. «Толрик, какова обстановка?» Из вокса раздался тихий шум, который стал постепенно усиливаться. Секунду префект не мог разобрать, что это. Затем понял. Толрик плакал. «Они забрали мои глаза, господин. И мои руки. Они говорят, что заберут и язык, как только это закончится. Они говорят, что теперь я принадлежу темноте». «Толрик», — начал префект, внутри которого смешались гнев и ужас. «Они говорят, что вы должны понять их приговор прежде. Они говорят, что идут за вами». Префект уставился на вокс. Язык окаменел в сухом рту. За спиной перестали дребезжать ставни. «Кто?» – начал он, стараясь придать властность своему голосу. «Кто вы?» Ответивший новый голос был мягким и слегка искаженным, но, казалось, заполнил всю комнату. «Мы – расплата». Вокс отключился. Секунду никто не шевелился. А затем Мартинар медленно повернулся к окнам. Ставни с грохотом открылись, и он... Он проснулся, по телу растекался холод, на губах затухал крик. Префект неуверенно поднялся с кресла, нога ударилась об угол чего-то твердого. Он взвизгнул от боли. Боль. Это значило, что, по крайней мере, его переживания были настоящими, а не следующей частью бесконечного кошмара. Он попытался моргнуть, но по-прежнему ничего не видел. Он протянул руку, почувствовав полированную поверхность стола, на которой он только что наткнулся. Кнопка включения света должна быть. Его пальцы коснулись чего-то влажного и теплого. Он отдернул руку, сердце заколотилось. Вода. Он подумал, что это должна быть вода. Потер пальцы. Жидкость на их кончиках была липкой. Он подумал о сладком вине, которое заказал, прежде чем отправиться просматривать отчеты. И представил, как оно пролилось из стакана, когда он ударился о стол. Он снова протянул руку, стараясь не касаться поверхности. Нашел кнопку и нажал ее. Комнату залило светом, и он закричал. Он проснулся, глаза открылись, в глотке дрожал крик. Он сидел на полу, прижавшись спиной к стене под ставнями. В комнате было темно, но воздух был наполнен ноющей пульсацией, похожий на рык работающей машины. Он решил, что видит сон, который всего лишь был... Линзы моего шлема вспыхнули. Я поднялся с корточек. Префект попытался снова закричать, но вместо этого его вырвало. Я взглянул на него, и вокруг моей головы начала сиять бледным светом кристаллическая матрица психического капюшона. «Кто вы?» — он задыхался. «Что тут делаете?» «Ты знаешь, кто я?» Его глаза пробежались по пластинам моего доспеха, цвета полуночи, по эмблемам молнии и орлиного крыла, цифрам, которые были выгравированы на бронзовом солнечном диске, украшавшем нагрудник. Я оперся на посох, обеими руками держась за железо с кристаллическим сердечником. В разуме префекта формируется узнавание и страх, в то время как часть него пытается отрицать увиденное. «Я ничего не делал», — заикаясь, произносит он. «Я служу императору. Я верен единству Т...» «Генозаповедники, префект. Влажные хранилища. Миллионы сращенных вместе плотью и костьми. Первая программа, и вторая, и третья. Город под городом, который поглотил всех, кто вышел за допустимый диапазон отклонений. Запах, который говорил о том, что ты решил разложить отверженных, а не сжечь их». Префект начал рыдать, из уголков глаз побежали слезы. Я несколько секунд смотрел на него, а потом продолжил. «Мы здесь не для того, чтобы устанавливать твою невинность или вину. Время для этого прошло. Мы здесь не ради правосудия или спасения миллионов, которых ты заразил. Мы здесь для того, чтобы вознаградить тебя. Мы – следствие твоих действий. Его рука и ласковое лезвие. И…» Я наклонился, отчего сочленения доспеха загудели, и коснулся лица трясущегося человека. «Мы пришли за тобой». Он покачал головой, дрожа от ужаса и дерзости. «Ваш приговор чудовищен. Это не правосудие, а лицемерие. Но мы существа, созданные не для того, чтобы жить с этими идеалами, а только притворять их в жизнь». Минуту он просто обнимал себя руками. Он представлял жалкое зрелище,
тощий человек неопределенного возраста, закутанный в вельвет и шелка и плачущий во тьме. От сжавшегося тела поднимался несвежий запах. Он испачкался несколько часов назад, пребывая в лихорадочном кошмаре. «Все, что я видел раньше, все, что мне снилось, это был только сон». Он посмотрел на меня, и в его зрачках вспыхнула отчаянная искра надежды, которую смертные призывают даже в самые черные дни. Но это не означает, что он был нереален. Тебе снились эти мгновения уже 20 раз, и будут сниться снова. Я провел пальцем по его влажной от слез верхней губе. Мы говорим уже в 8-й раз, и каждый раз ты плачешь, и не в последний раз. Вы... Он запнулся. Вы ждете, что я попрошу прощения? Нет, ты уже просил его 8 раз. И тогда он начал смеяться. И продолжал, когда я вернул его в повторяющийся кошмар. Какое ты принял решение? Звук моего голоса прокатился по огромному пространству. Тронный зал был безмолвен и пуст. Мрак в сводчатом помещении был безжизненным, словно пустота, оставленная чем-то нематериальным. Я твердо смотрел на призрачно-бледные черты и черные глаза, наблюдающие за мной от подножия пустого трона. Я не преклонил коленей. Власть — это одно, а уважение — совсем другое. Бледное лицо дернулось, губы насмешливо скривились. «Мое решение!» — он замолчал и постучал пальцем по рукояти цепной глефы. «Вот оно! Если мне придется провести больше времени в твоей компании, тогда у меня появится желание сделать что-то, о чем ты пожалеешь». Сиватар сошел с тронного помоста. Даже в доспехе он двигался, как кошка. Я не пошевелился. По привычке я собрался опереться на посох. Но его, как и некогда обрамляющего мою голову капюшона, не было. Без них я словно утратил руку или ногу, или лишился части самого себя. Конечно же, именно по этой причине я стоял в безлюдном тронном зале с первым капитаном нашего трижды униженного легиона. «Эдикт, принятый на Никейском совете, нельзя игнорировать», — сказал я. «Ты старший командир легиона, пока примарх, пока наш отец во тьме снова получает наставления от своих братьев». Сиватар отвернулся, рассеянно пожав плечом. «Да, я думаю, что так и есть. Необходимо принять решение по Либрариусу». Я замолчал. Следующие слова, которые я должен был произнести, застряли в горле. «И насчет меня». Сиватар взглянул на меня. Хищная улыбка на губах повторялась в его темных очах. «Я в любой момент мог перерезать твою глотку». Он повернулся и посмотрел на меня, задрав голову и подняв бровь. «Да, это могло решить некоторые проблемы». Я медленно выдохнул сквозь зубы. Сказать, что между нами было мало братской любви, значит назвать солнце свечой. Я не отрывал глаз от его лица. Те, кто нас не знал, всегда говорили, что повелители ночи из подземелий Терры и куча отбросов Нострома во многом похожи. Действительно, бледная кожа и отшлифованные ночью до черноты глаза отмечали всех нас. Но для тех немногих, кто отличался внимательностью, мы совершенно разные существа. Черные стоки придали нашим чертам бесцветность. Глаза Терран даже более чувствительны к солнечному свету, чем у настромцев. Мы редко моргаем. Наша кожа от природы безволосая. Зубы остры и не нуждаются в шлифовке. К тому времени в Легионе нас осталось мало, невзрачных и исчезающих пережитков. Я хотел бы сказать, что оставшиеся Таррани были островком медленно угасающего благородства, но это было бы неправдой. Немногие видели разницу между тем, кем мы были и кем стали. Даже те, кто некогда служили возмездию, теперь превратились в слуг ужаса. Иногда я размышлял, была ли вообще разница между нами. «Указ!» – осторожно начал я. «Ты в самом деле ненавидишь нас, ведь так? Всех, кто пришел позже, кто пришел из другой ночи». Я промолчал, и оскал мертвеца на лице первого капитана стал шире. «О, я не осуждаю твою ненависть, я разделяю ее. Просто она меньше задевает меня. Севатарион!» Я замолчал и придал своему голосу уверенность. В воздухе сверкнуло, словно искорка инея, частичка моего гнева. Странно, но первый капитан стал очень спокоен. «Яга Севатарион, ты дашь мне то, что я прошу». Слова стерли насмешку с его лица.
Он пересек зал с полохом доспеха и сервомеханизмов. Неактивированная цепная глефа ударила меня в грудь, прежде чем я даже поднял руки. Я упал, но Сиватар схватил меня за горло и, перетянув к себе, заговорил шипящим шепотом. «Если ты так отчаянно жаждешь решения, тогда вот оно, я изгоняю тебя. Ты больше не из восьмого, если вообще когда-то был. Я окрашиваю твои руки в красное. Если мы снова встретимся, я приговорю тебя к смерти. Ты изгой, ты ничто». Первый капитан отшвырнул меня, и я рухнул на пол с лязгом керамита о камень. Он стоял с непроницаемым лицом, глаза были скрыты тенями. «Устраивает?» Я поднялся. Я не был ни шокирован, ни сломлен. Я был разгневан. Во рту ощущался вкус крови. Несмотря на мои попытки обуздать гнев, он пылал во мне ярче. Но меня разозлило не его решение. Нет, этот гнев не шел ни в какое сравнение. А остальной Либрариус. «Мне плевать», — выпалил он и отвернулся, направившись к трону примарха. «Когда-то он был нужен, Севатарион», — обратился я резким от гнева голосом. Он оглянулся через плечо. Улыбка вернулась. «Была причина, по которой тогда мы были более значимы, чем сейчас. Избавь меня от приступов ностальгии», — сказал он, закатив глаза. Это произошло прежде, чем мысль сформулировалась в моем разуме, прежде чем я даже смог осознать, что утратил контроль. По стенам растеклись языки зеленого пламени. Сиватар повернулся. Цепная глефа с ревом ожила, и в этот момент волна энергии ударила и впечатала его в трон. В один миг между вспышкой пламени и тенью моя рука оказалась на его горле. Пальцы сдавили шейный замок и плоть под ним. «Ты убил нас!» – прорычал я. Я оскалился, и по черепу поползли разряды молнии. Зубья цепного оружия продолжали вращаться, но мой разум окутал конечности Сиватара, сжимая и сдавливая их. Я не думал ни о том, зачем это делаю, ни о запрещающем указе. «Ты уничтожаешь наш легион!» Я впечатал его голову в железный трон одной только мыслью. Сервомеханизмы выли, пока он боролся со мной. «Ты и твой отравленный мир. Вспышка. Неровный ни свет. Мысленное пламя. Агония». Я отшатнулся, изо рта хлынула кровь, забрызгивая доспех и пустые обнаженные руки. Единственное, о чем я смог подумать, что теперь они и в самом деле отмечены кровью. В голове кружились образы и воспоминания, которые мне не принадлежали. Сиватар не поднялся. Он сидел на троне примарха, тяжело дыша. Его глаза уставились на пустое место, где, как мне казалось, я схватил его. «Уходи!» – прохрипел он. «Сиватарион!» – начал я, глотая воздух сквозь свертывающуюся во рту кровь. «Прочь с глаз моих!» Я несколько секунд осторожно разглядывал его, затем повернулся и вышел из тронного зала. Я снова смотрю на своего мрачного палача. Его доспех покрылся инеем. Он видел мое прошлое один миг, но за это время я показал ему каждое мгновение своей жизни. Со дня, когда легион пришел за мной до действий, которые привели меня обратно во тьму под поверхностью Терры. В единственный дом, который у меня когда-либо был. Я позволяю ему прийти в себя, а потом говорю. «Я знал, что ты придешь. В конце ко всем приходит наказание, кузен». Я выдыхаю, затем втягиваю воздух. Я уверен, что этот вдох будет последним для меня. У него вкус сырости и крови, и мира, который никогда не знал света дня. На миг я задумываюсь, какой грех привел меня к концу. Была ли это Никея и тот факт, что продолжал свободно пользоваться своими дарами? Или же это из-за крови, что течет в моих жилах? Может, деяния моего легиона, наконец, перешли границы имперской терпимости? Или в конце концов наступила новая эпоха, в которой человечество больше не нуждается в чудовищах и героях? Я отбрасываю эти мысли. Причина не имеет значения, только следствие. Все-таки я попрошу тебя еще об одном. Говорю я стоящему надо мной воину. Я хотел бы в последний раз увидеть свет солнца. И тогда касаюсь его разума. До этого в его мозг проецировались мои мысли и воспоминания. Теперь я оцениваю его и смотрю его глазами. Я вижу висящий в пустоте сол и рассеянный свет бесчисленных звезд за ним. Даже после тех унылых лет, что я провел в темноте, он все такой же прекрасный и ужасный, как прежде. А затем я вижу причину, по которой он пришел за мной.
Я вижу предательство, нарушенные клятвы, смерти сынов от рук их отцов. Я вижу, чем стали теперь представления об имперской истине и свете. Я выхожу из его разума. Он вздрагивает, а палец на спусковом крючке напрягается. Неужели это правда? Неужели к этому и в самом деле пришла галактика? И здесь, в темноте, в сердце всего, чем я был и всего, чем стал, находится ответ, хохочущий мне в лицо сквозь заточенные зубы. Космодесантник в сером доспехе долго смотрит на меня, а затем опускает пистолет. Я здесь не для того, чтобы судить тебя, Фел Жарост. Это право принадлежит другому. Я киваю. Я знаю, почему он пришел за мной. И что ждет меня после этого момента? Я увидел это в его мыслях, словно последнюю шутку. «Поднимись», — говорит он.

0: Дэн Браун. Цифровая крепость. Моим родителям, моим героям и наставникам. Считаю своим долгом поблагодарить моих редакторов из издательства «Сент Мартин Пресс» Томаса Данна и Мелиссу Джекобс, человека редкостных талантов, моих нью-йоркских литературных агентов Джорджа Уизера, Ольгу Уизер и Джейка Элвела, всех, кто прочитал рукопись и попутно способствовал ее улучшению, и прежде всего мою жену Блайт за энтузиазм и терпение. А также большое спасибо двум бывшим шифровальщикам Агентства национальной безопасности, которые оказали мне бесценную помощь анонимными ответами на мои письма. Без них эта книга не была бы написана. Пролог. Площадь Испании. Севилья, Испания. 11:00. Говорят, что в минуту смерти все обретает предельную ясность. Энсей Танкада теперь знал, что это чистая правда. Прижав руку к груди, которую жгла нестерпимая боль, и падая на землю, он понял весь ужас своей ошибки. Подошли какие-то люди, склонились над ним, пытаясь помочь. Но Танкада уже не нуждался в помощи. Слишком поздно. Он поднял дрожащую левую руку и вытянул вперед растопыренные пальцы. «Посмотрите на мою руку!» Окружающие уставились на него, но он мог поклясться, что они ничего не поняли. На его пальце блеснуло золотое кольцо с гравировкой. На мгновение, освещенные андалузским солнцем, сверкнули какие-то знаки. Энсей Танкада знал, что это последняя вспышка света в его жизни. Глава первая. Они были вдвоем в Смоки Маунтинс, в своем любимом отеле. Дэвид смотрел на нее и улыбался. «Ну и что ты скажешь, моя красавица? Выйдешь за меня замуж?» Лежа в кровати с балдахином, она смотрела на него и знала, что ей нужен именно он. Навсегда. Ее завораживала глубина его темно-зеленых глаз, и она не могла отвести от них взгляд. В этот момент где-то вдали раздался оглушительный колокольный звон. Она потянулась к Дэвиду, но он исчез, и ее руки сомкнулись в пустоте. Телефонный звонок окончательно прогнал сон. Сьюзан Флетчер вздохнула, села в кровати и потянулась к трубке. «Алло?» «Сьюзан, это Дэвид, я тебя разбудил?» Она улыбнулась и поудобнее устроилась в постели. «Ты мне только что приснился. Приходи поиграть». «На улице еще темно», — засмеялся он. «Ах», — сладко потянулась она, — «тем более приходи. Мы успеем выспаться перед поездкой на север». Дэвид грустно вздохнул. «Потому-то я и звоню. Речь идет о нашей поездке. Нам придется ее отложить». «Что?» — Сьюзан окончательно проснулась. «Прости, я срочно уезжаю. Вернусь завтра. И уже утром мы сможем поехать. В нашем распоряжении будет целых 2 дня». «Но я уже забронировала номер», — обиженно сказала Сьюзан. «Нашу старую комнату в Стоун Мэннер». «Я понимаю, но сегодня у нас особый день. Мы собирались отметить 6 месяцев. Надеюсь, ты помнишь, что мы помолвлены». «Сьюзан», — вздохнул он, — «я не могу сейчас об этом говорить. Внизу ждет машина. Я позвоню тебе из самолета и все объясню». «Из самолета?» — повторила она. «Что происходит? С какой стати университетский профессор — это не университетские дела? Я позвоню и все объясню. Мне в самом деле пора идти. Они уже сигналят. Буду на связи, обещаю». «Дэвид!» — крикнула она. «Что?» Но было уже поздно. Дэвид положил трубку. Она долго лежала без сна, ожидая его звонка, но телефон молчал. В подавленном настроении Сьюзен приняла ванну. Она окунулась в мыльную пену и попыталась забыть о Stone Manor и Smoky Mountains. «Куда его понесло?» — думала она. «Почему он не звонит?» Вода из горячей постепенно превратилась в теплую и, наконец, холодную. Она уже собиралась вылезать, как вдруг ожил радиотелефон. Сьюзен быстро встала и, расплескивая воду, потянулась к трубке, лежавшей на краю раковины. «Дэвид?» «Это Стратмор», — прозвучал знакомый голос. Сьюзен плюхнулась обратно в ванну. «О!» — она не могла скрыть разочарование. «Здравствуйте, шеф!»
1: «Думала, кое-кто помоложе», — засмеялся Стратмор.
0: «Да нет, сэр», — попыталась она сгладить неловкость, — «не в этом дело». «Да в этом, конечно», — он все еще посмеивался. «Дэвид Бейкер хороший малый, не упусти его».
2: «Спасибо, шеф». Голос шефа из смешливого вдруг стал жестким.
0: «Сьюзен, я звоню потому, что ты нужна мне здесь. Срочно».
2: Она попыталась собраться с мыслями. «Сегодня суббота, сэр. Обычно мы...»
0: «Знаю», — спокойно сказал он, — «но ситуация чрезвычайная».
2: Сьюзен встала. «Чрезвычайная ситуация?» Она не помнила, чтобы это слово срывалось когда-нибудь с губ командера Стратмора. «Чрезвычайная? В шифровалке?» Она не могла себе этого представить.
3: «Слушаюсь, сэр».
2: Она выдержала паузу.
3: «Постараюсь побыстрее».
0: «А лучше еще быстрее». Стратмор положил трубку.
2: Сьюзен стояла, завернувшись в мохнатое полотенце, не замечая, что вода капает на аккуратно сложенные вещи, приготовленные накануне. Шорт и свитер на случай прохладных вечеров в горах, новую ночную рубашку. Расстроенная, она подошла к шкафу, чтобы достать чистую блузку и юбку. Чрезвычайная ситуация, шифровалки. Спускаясь по лестнице, она пыталась представить себе, какие еще неприятности могли ее ожидать. Ей предстояло узнать это совсем скоро. Глава вторая. На высоте 30 тысяч футов над застывшим внизу океаном Дэвид Беккер грустно смотрел в крохотный овальный иллюминатор самолета Learjet-60. Ему сказали, что бортовой телефон вышел из строя, поэтому позвонить Сьюзен не удастся. «Что я здесь делаю?» — пробормотал он. Ответ был очень простым. «Есть люди, которым не принято отвечать «нет». «Мистер Беккер», — возвестил громкоговоритель, — «мы прибываем через полчаса». Беккер мрачно кивнул невидимому голосу. «Замечательно». Он опустил шторку иллюминатора и попытался вздремнуть, но мысли о Сьюзан не выходили из головы. Глава третья. Вольво Сьюзан замер в тени высоченного 4-метрового забора с протянутой поверху колючей проволокой. Молодой охранник положил руку на крышу машины. «Пожалуйста, ваше удостоверение». Сьюзен протянула карточку и приготовилась ждать обычные полминуты. Офицер пропустил удостоверение через подключенный к компьютеру сканер, потом, наконец, взглянул на нее. «Спасибо, мисс Флетчер». Он подал едва заметный знак, и ворота распахнулись. Проехав еще полмили, Сьюзен подверглась той же процедуре перед столь же внушительной оградой, по которой был пропущен электрический ток. «Давайте же, ребята, уже миллион раз вы меня проверяли». Когда она приблизилась к последнему контрольно-пропускному пункту, коренастый часовой с двумя сторожевыми псами на поводке и автоматом посмотрел на номерной знак ее машины и кивком разрешил следовать дальше. Она проехала по Кэннин-Роуд еще сотню метров и въехала на стоянку «С», предназначенную для сотрудников. «Невероятно», — подумала она, — «26 тысяч служащих, 20-миллиардный бюджет, и они не могут обойтись без меня в уикенд». Она поставила машину на зарезервированное за ней место и выключила двигатель. Миновав похожую на сад террасу и войдя в главное здание, она прошла проверку еще на двух внутренних контрольных пунктах и, наконец, оказалась в туннеле без окон, который вел в новое крыло. Вскоре путь ей преградила кабина голосового сканирования, табличка на которой гласила Агентство национальной безопасности, АНБ. Отделение криптографии, только для сотрудников с допуском. Вооруженный охранник поднял голову. «Добрый день, мисс Флетчер». «Привет, Джон». «Не ожидал, что вы придете сегодня». «Да, я тоже». Она наклонилась к микрофону и четко произнесла: «Сьюзен Флетчер». Компьютер немедленно распознал чистоту ее голоса, и дверь, щелкнув, открылась. Сьюзен проследовала дальше. Охранник залюбовался Сьюзен, шедшей по бетонной дорожке. Он обратил внимание, что сегодня взгляд ее карих глаз казался отсутствующим, но на щеках играл свежий румянец, а рыжеватые до плеч волосы были только что высушены. От нее исходил легкий аромат присыпки «Джонсонс Бэби». Его взгляд скользнул по стройной фигурке, задержался на белой блузке с едва различимым под ней бюстгальтером, на юбке до колен цвета хаки и, наконец, на ее ногах. Ногах Сьюзен Флетчер. Трудно поверить, что такие ножки носят 170 баллов IQ. Охранник покачал головой. Он долго смотрел ей вслед и снова покачал головой, когда она скрылась из виду. Дойдя до конца туннеля, Сьюзен уткнулась в круглую сейфовую дверь с надписью «Секретно» огромными буквами. Вздохнув, она просунула руку в углубление с цифровым замком и ввела свой личный код из 5 цифр. Через несколько секунд 12-тонная стальная махина начала поворачиваться. Она попыталась собраться с мыслями, но они упрямо возвращали ее к нему. Дэвид Беккер. Единственный мужчина, которого она любила. Самый молодой профессор Джорджтаунского университета, блестящий ученый-лингвист. Он пользовался всеобщим признанием в академическом мире. Наделенный феноменальной памятью и способностями к языкам, он знал 6 азиатских языков, а также прекрасно владел испанским, французским и итальянским. На его лекциях по этимологии яблоку негде было упасть, и он всегда надолго задерживался в аудитории, отвечая на нескончаемые вопросы. Он говорил авторитетно и увлеченно, не обращая внимания на восторженные взгляды студенток. Беккер был смуглым, моложавым мужчиной 35 лет, крепкого сложения, с проницательным взглядом зеленых глаз и потрясающим чувством юмора. Волевой подбородок и правильные черты его лица казались Сьюзен высеченными из мрамора. При росте более 180 сантиметров он передвигался по корту куда быстрее университетских коллег. Разгромив очередного партнера, он шел охладиться к фонтанчику с питьевой водой и опускал в него голову. Затем, с еще мокрыми волосами, угощал поверженного соперника орешками и соком. Как у всех молодых профессоров, университетское жалование Дэвида было довольно скромным. Время от времени, когда надо было продлить членство в теннисном клубе или перетянуть старую фирменную ракетку, он подрабатывал переводами для правительственных учреждений в Вашингтоне и его окрестностях. В связи с одной из таких работ он и познакомился со Сьюзен. В то прохладное осеннее утро у него был перерыв в занятиях, и после ежедневной утренней пробежки он вернулся в свою 3-комнатную университетскую квартиру. Войдя, Дэвид увидел мигающую лампочку автоответчика. Слушая сообщение, он выпил почти целый пакет апельсинового сока. Послание ничем не отличалось от многих других, которые он получал. Правительственное учреждение просит его поработать переводчиком в течение нескольких часов сегодня утром. Странным показалось только одно. Об этой организации Беккер никогда прежде не слышал. Беккер позвонил одному из своих коллег. «Тебе что-нибудь известно об Агентстве национальной безопасности?» Это был не первый его звонок, но ответ оставался неизменным. «Ты имеешь в виду Совет национальной безопасности?» Беккер еще раз просмотрел сообщение. «Нет, они сказали агентство, АНБ». «Никогда о таком не слышал». Беккер заглянул в справочник Управления общей бухгалтерской отчетности США, но не нашел в нем ничего похожего. Заинтригованный, он позвонил одному из своих партнеров по теннису, бывшему политологу, перешедшему на службу в библиотеку Конгресса. Слова приятеля его очень удивили. Дело в том, что АНБ не только существовала, но и считалась одной из самых влиятельных правительственных организаций в США и во всем мире. Уже больше полувека оно занималось тем, что собирало электронные разведданные по всему миру и защищало американскую секретную информацию. О его существовании знали только 3% американцев. «АНБ, — пошутил приятель, — означает агентство, которого никогда не было». Со смешанным чувством тревоги и любопытства Беккер принял приглашение загадочного агентства. Он проехал 37 миль до их штаб-квартиры, раскинувшейся на участке площадью 36 акров среди лесистых холмов Форт Мида в штате Мэриленд. После бесчисленных проверок на контрольно-пропускных пунктах он получил 6-часовой гостевой пропуск с голографическим текстом и был припровожден в роскошное помещение, где ему, как было сказано, предстояло вслепую оказать помощь отделению криптографии, элитарной группе талантливых математиков, именуемых дешифровщиками. В течение первого часа они, казалось, даже не замечали его присутствия. Обступив громадный стол, они говорили на языке, которого Беккеру прежде никогда не доводилось слышать, о поточных шифрах, самоуничтожающихся генераторах, ранцевых вариантах, протоколах нулевого понимания, точках единственности. Беккер наблюдал за ними, чувствуя себя здесь лишним. Они рисовали на разграфленных листах какие-то символы, вглядывались в компьютерные распечатки и постоянно обращались к тексту, точнее, нагромождению букв и цифр на экране под потолком. И в конце концов, один из них объяснил Беккеру то, что тот уже и сам понял. Эта абракадабра представляла собой зашифрованный текст. За группами букв и цифр прятались слова. Задача дешифровщиков состояла в том, чтобы, изучив его, получить оригинальный или так называемый открытый текст. АНБ пригласила Беккера, потому что имелось подозрение, что оригинал был написан на мандаринском диалекте китайского языка, и ему предстояло переводить иероглифы по мере их дешифровки. В течение 2 часов Беккер переводил бесконечный поток китайских иероглифов. Но каждый раз, когда он предлагал перевод, дешифровщики в отчаянии качали головами. Очевидно, получалось бессмыслица. Желая помочь, Беккер обратил их внимание на то, что все показанные ему иероглифы объединяет нечто общее — они одновременно являются и иероглифами канзи. В комнате тут же стало тихо. Старший дешифровщик, нескладный тип по имени Морант, не выпускавший сигареты изо рта, недоверчиво уставился на Беккера.
4: «То есть вы хотите сказать, что эти знаки имеют множественное значение?»
2: Беккер кивнул. Он объяснил, что канзи — это система японского письма, основанная на видоизмененных китайских иероглифах. Он же давал им китайские значения, потому что такую задачу они перед ним поставили. «Господи Иисусе!» — Моран закашлялся. «Давайте попробуем канзи». И словно по волшебству все встало на свое место. Это произвело на дешифровщиков впечатление, но, тем не менее, Беккер продолжал переводить знаки в разнобой, а не в той последовательности, в какой они были расположены в тексте. «Это для вашей же безопасности», — объяснил Морант. «Вам незачем знать, что вы переводите». Беккер засмеялся и увидел, что никто даже не улыбнулся, когда текст был, наконец, расшифрован. Беккер так и не узнал, какие страшные секреты он помог раскрыть. Ни одна вещь не вызывала у него никаких сомнений. АНБ очень серьезно относилась к дешифровке. Полученный чек превышал его месячное университетское жалование. Когда он шел к выходу по главному коридору, путь ему преградил охранник с телефонной трубкой в руке. «Мистер Беккер, подождите минутку». «В чем дело?» Беккер не рассчитывал, что все это займет так много времени, и теперь опаздывал на свой обычный субботний теннисный матч. Часовой пожал плечами. «С вами хочет поговорить начальник шифровалки. Она сейчас будет здесь». «Она?» — Беккер рассмеялся. Он не заметил в АНБ ни одного существа женского пола. «Вас это смущает?» — раздался у него за спиной звонкий голос. Беккер обернулся и тотчас почувствовал, что краснеет. Он уставился на карточку с личными данными, приколотыми к блузке, стоявшей перед ним женщины. Глава отделения криптографии АНБ была не просто женщиной, а очень привлекательной женщиной. «Да нет, замялся он, я просто...» «Сьюзен Флетчер!» Женщина улыбнулась и протянула ему тонкую, изящную руку. «Дэвид Беккер!» Он пожал ее руку. «Примите мои поздравления, мистер Беккер. Мне сказали, что вы сегодня отличились. Вы позволите поговорить с вами об этом?» Беккер заколебался. «Видите ли, я, честно говоря, очень спешу». Он надеялся, что отказ представителю самого мощного разведывательного ведомства — не слишком большая глупость с его стороны, но партия в сквош начиналась через 45 минут, а он дорожил своей репутацией. Дэвид Беккер никогда не опаздывает на партию в сквош. На лекцию — да, возможно, но на сквош — никогда. «Постараюсь быть краткой», — улыбнулась Сьюзен Флетчер. «Пожалуйста, сюда». Через 10 минут Беккер уже сидел в буфете АНБ, жуя сдобную булку и запивая ее клюквенным соком в обществе очаровательной руководительницы отделения криптографии АНБ. Ему сразу же стало ясно, что высокое положение в 38 лет в АНБ нельзя получить за красивые глаза. Сьюзен Флетчер оказалась одной из умнейших женщин, каких ему только доводилось встречать. Обсуждая шифры и ключи к ним, он поймал себя на мысли, что изо всех сил пытается соответствовать ее уровню. Для него это ощущение было новым и оттого волнующим. Час спустя, когда Беккер уже окончательно опоздал на свой матч, а Сьюзен откровенно проигнорировала трехстраничное послание на интеркоме, оба вдруг расхохотались. И вот эти два интеллектуала, казалось бы, не способные на вспышки иррациональной влюбленности, обсуждая проблемы лингвистической морфологии и числовые генераторы, внезапно почувствовали себя подростками, и все вокруг окрасилось в радужные тона. Сьюзен ни слова не сказала об истинной причине своей беседы с Дэвидом Беккером, о том, что она собиралась предложить ему место в отделе азиатской криптографии. Судя по той увлеченности, с которой молодой профессор говорил о преподавательской работе, из университета он не уйдет. Сьюзен решила не заводить деловых разговоров, чтобы не портить настроение ни ему, ни себе. Она снова почувствовала себя школьницей. Это чувство было очень приятно, ничто не должно было его омрачить. И его ничто не омрачало. Их отношения развивались медленно и романтично. Встречи украдкой, если позволяли дела, долгие прогулки по университетскому городку, чашечка капучино у Мерлутти поздно вечером, иногда лекции и концерты. Сьюзен вдруг поняла, что стала смеяться гораздо чаще, чем раньше. Казалось, не было на свете ничего, что Дэвид не мог бы обратить в шутку. Это было радостное избавление от вечного напряжения, связанного с ее служебным положением в АНБ. В один из прохладных осенних дней они сидели на стадионе, наблюдая за тем, как футбольная команда Рутгерса громит команду Джорджтаунского университета. «Я забыла, как называется вид спорта, которым ты увлекаешься?» — спросила Сьюзен. «Цукини?» «Сквош!» — чуть не застонал Беккер. Сьюзен сделала вид, что не поняла. «Это похоже на цукини», — пояснил он, — «только корт поменьше». Она ткнула.

Он смотрел на нее с недоумением. «Доктор», — повторила она, — «скажи первое, что придет в голову». «Ассоциативный ряд», — по-прежнему недоумевал Дэвид. «Стандартная для АНБ процедура. Мне нужно знать, с кем я имею дело». Глаза ее смотрели сурово. «Доктор». «Зюз», — он пожал плечами. «Ладно», — нахмурилась Сьюзен, — «попробуем еще». «Кухня». «Спальня», — без колебаний отозвался он. Сьюзен смутилась. «Хорошо, а что если...» «Кошка». «Жила», — не задумываясь, выпалил Беккер. «Жила?» «Да, кошачья жила. Из нее делают струны для ракеток». «Как мило», — вздохнула она. «Итак, твой диагноз», — потребовал он. Сьюзен на минуту задумалась. «Склонность к ребячеству, фанат сквоша с подавляемой сексуальностью». Беккер пожал плечами. «Не исключено, что ты попала в точку». Так продолжалось несколько недель. За десертом в ночных ресторанах он задавал ей бесконечные вопросы. Где она изучала математику? Как она попала в АНБ? Как ей удалось стать столь привлекательной? Покраснев, Сьюзен сказала, что созрела довольно поздно. Чуть ли не до 20 лет она была худой и нескладной и носила скобки на зубах, так что тетя Клара однажды сказала, что Господь Бог наградил ее умом в утешение за невзрачные внешние данные. «Господь явно поторопился с утешением», — подумал Беккер. Сьюзен также сообщила, что интерес к криптографии появился у нее еще в школе, в старших классах. Президент компьютерного клуба, верзила из 8 класса Фрэнк Гудман, написал ей любовные стихи и зашифровал их, подставив вместо букв цифры. Сьюзен упрашивала его сказать, о чем в них говорилось, но он, кокетничая, отказывался. Тогда она взяла послание домой и всю ночь просидела под одеялом с карманным фонариком, пытаясь раскрыть секрет. Наконец она поняла, что каждая цифра обозначала букву соответствующим порядковым номером. Она старательно расшифровала текст, завороженная тем, как на первый взгляд произвольный набор цифр превращался в красивые стихи. В тот момент она поняла, что нашла свою любовь. Шифры и криптография отныне станут делом ее жизни. Почти через 20 лет, получив степень магистра математики в университете Джонса Хопкинса и окончив аспирантуру по теории чисел со стипендией Массачусетского технологического института, она представила докторскую диссертацию «Криптографические методы, протоколы и алгоритмы ручного шифрования». По-видимому, ее работу прочел не только научный руководитель, потому что вскоре последовал телефонный звонок, а затем по почте ей доставили авиационный билет от АНБ. Все, кто имел отношение к криптографии, знали, что в АНБ собраны лучшие криптографические умы нашей планеты. Каждую весну, когда частные фирмы начинают охоту за талантливой молодежью, соблазняя ее неприлично высокими окладами и фондовыми опционами в придачу, АНБ внимательно наблюдает за этим, выделяет наиболее подходящих и удваивает предлагаемую сумму. АНБ покупает все, что ему требуется. Дрожа от нетерпения, Сьюзен вылетела в Вашингтон. В международном аэропорту Далласа девушку встретил шофер АНБ, доставивший ее в Форт Мид. В тот год аналогичное приглашение получили еще 40 кандидатов. 28-летняя Сьюзен оказалась среди них младшей и к тому же единственной женщиной. Визит вылился в сплошной пиар и бесчисленные интеллектуальные тесты при минимуме информации по существу дела. Через неделю Сьюзен и еще шестерых пригласили снова. Сьюзен заколебалась, но все же поехала. По приезде группу сразу же разделили. Все они подверглись проверке на полиграф-машине, иными словами, на детекторе лжи. Были тщательно проверены их родственники, изучены особенности почерка, и с каждым провели множество собеседований на всевозможные темы, включая сексуальную ориентацию и соответствующие предпочтения. Когда интервьюер спросил у Сьюзен, не занималась ли она сексом с животными, она с трудом удержалась, чтобы не выбежать из кабинета, но так или иначе верх взяли любопытство, перспективы работы на самом острие теории кодирования, возможность попасть

0: во дворец головоломок и стать членом наиболее секретного клуба в мире – Агентства национальной безопасности. Беккер внимательно слушал ее рассказ. «В самом деле спросили про секс с животными?» Сьюзен пожала плечами. «Обычная проверка кандидата». «Ну и ну», — Беккер с трудом сдержал улыбку. «И что же ты ответила?»
1: «Она ткнула его в ногу носком туфли».
0: «Я сказала нет», и, выдержав паузу, добавила. «И до вчерашней ночи это была правда». В глазах Сьюзен Дэвид был самим совершенством. Насколько вообще такое возможно? Одно только ее беспокоило. Всякий раз, когда они куда-то ходили, он решительно противился тому, чтобы она сама платила за себя. Сьюзен не могла с этим смириться, видя, как он выкладывает за их обед свою дневную заработную плату, но спорить с ним было бесполезно. Она, в конце концов, перестала протестовать, но это продолжало ее беспокоить. «Я зарабатываю гораздо больше, чем в состоянии потратить», — думала она. «Поэтому будет вполне естественным, если я буду платить». Но если не считать его изрядно устаревших представлений о рыцарстве, Дэвид, по мнению Сьюзен, вполне соответствовал образцу идеального мужчины. Внимательный и заботливый, умный, с прекрасным чувством юмора и, самое главное, искренне интересующийся тем, что она делает. Чем бы они ни занимались, посещали Смитсоновский институт, совершали велосипедную прогулку или готовили спагетти у нее на кухне, Дэвид всегда вникал во все детали. Сьюзен отвечала на те вопросы, на которые могла ответить, и постепенно у Дэвида сложилось общее представление об Агентстве национальной безопасности, за исключением, разумеется, секретных сторон деятельности этого учреждения. Основанное президентом Труманом в 12 часов 01 минуту 4 ноября 1952 года, АНБ на протяжении почти 50 лет оставалось самым засекреченным разведывательным ведомством во всем мире. Семистраничная доктрина сжато излагала программу его работы: защищать системы связи американского правительства и перехватывать сообщения зарубежных государств. На крыше главного служебного здания АНБ вырос лес из более чем 500 антенн, среди которых были две большие антенны, закрытые обтекателями, похожими на громадные мячи для гольфа. Само здание также было гигантских размеров. Его площадь составляла более 2 миллионов квадратных футов, вдвое больше площади штаб-квартиры ЦРУ. Внутри было протянуто 8 миллионов футов телефонного кабеля. Общая площадь постоянно закрытых окон составляла 80 тысяч квадратных футов. Сьюзен рассказала Дэвиду про Коминт, подразделение глобальной разведки, в распоряжении которого находилось немыслимое количество постов прослушивания, спутников-шпионов и подслушивающих устройств по всему земному шару. Ежедневно тысячи сообщений и разговоров перехватывались и посылались экспертам АНБ для дешифровки. Разведданные, поставляемые агентством, влияли на процесс принятия решений ФБР, ЦРУ, а также внешнеполитическими советниками правительства США. Беккер был потрясен. «А как насчет вскрытия шифров? Какова твоя роль во всем этом?» Сьюзен объяснила, что перехватываемые сообщения обычно исходят от правительств потенциально враждебных стран, политических фракций, террористических групп, многие из которых действуют на территории США. Эти сообщения обычно бывают зашифрованы, на тот случай, если они попадут не в те руки, а благодаря Коминт это обычно так и происходит. Сьюзен сообщила Дэвиду, что ее работа заключается в изучении шифров, взламывании их ручными методами и передаче расшифрованных сообщений руководству. Но это было не совсем так. Сьюзен переживала из-за того, что ей пришлось солгать любимому человеку, но у нее не было другого выхода. Все, что она сказала, было правдой еще несколько лет назад, но с тех пор положение в АНБ изменилось. Да и весь мир криптографии изменился. Новые обязанности Сьюзен были засекречены, в том числе и для многих людей в высших эшелонах власти. «Шифры», — задумчиво сказал Беккер. «Откуда ты знаешь, с чего начинать? То есть, как ты их вскрываешь?» Сьюзан улыбнулась.
2: «Уж ты-то мог бы это понять. Это все равно, что изучать иностранный язык. Сначала текст воспринимается как полная бессмыслица, но по мере постижения законов построения его структуры начинает появляться смысл».
0: Беккер, понимающе кивнул, но ему хотелось знать больше. Используя вместо классной доски салфетки ресторана Мерлутти или концертные программы, Сьюзан дала этому популярному и очень привлекательному преподавателю первые уроки криптографии. Она начала с совершенного квадрата Юлия Цезаря. Цезарь, объясняла она, был первым в истории человеком, использовавшим шифр. Когда его посыльные стали попадать в руки врага вместе с его секретными посланиями, он придумал примитивный способ шифровки своих указаний. Он преобразовывал послания таким образом, чтобы текст выглядел бессмыслицей. Что, разумеется, было не так. Каждое послание состояло из числа букв, равного полному квадрату 16, 25, 100, в зависимости от того, какой объем информации нужно было передать. Цезарь тайно объяснил офицерам, что по получении этого якобы случайного набора букв они должны записать текст таким образом, чтобы он составил квадрат. Тогда при чтении сверху вниз перед глазами магически возникало тайное послание. С течением времени этот метод преобразования текста был взят на вооружение многими другими и модифицирован, с тем, чтобы его труднее было прочитать. Кульминация развития докомпьютерного шифрования пришлась на время Второй мировой войны. Нацисты сконструировали потрясающую шифровальную машину, которую назвали «Энигма». Она была похожа на самую обычную старомодную пишущую машинку с медными взаимосвязанными роторами, вращавшимися сложным образом и превращавшими открытый текст в запутанный набор, на первый взгляд, бессмысленных групп знаков. Только с помощью еще одной, точно так же настроенной шифровальной машины, получатель текста мог его прочесть. Беккер слушал, как завороженный. Учитель превратился в ученика. Однажды вечером на университетском представлении «Щелкунчика» Сьюзан предложила Дэвиду вскрыть шифр, который можно было отнести к числу базовых. Весь антракт он просидел с ручкой в руке, ломая голову над посланием из 11 букв. H, L, F, K, Z, C, V, D, L, D, S. В конце концов, когда уже гасли огни перед началом второго акта, его осенило. Шифруя послание, Сьюзан просто заменила в нем каждую букву на предшествующую ей в алфавите. Для расшифровки Беккеру нужно было всего лишь подставить вместо имеющихся букв те, что следовали непосредственно за ними. A превращалась в B, B в C и так далее. Беккер быстро проделал это со всеми буквами. Он никогда не думал, что четыре слова могут сделать его таким счастливым. «I'm glad we met», что означало «Я рада, что мы встретились». Он быстро нацарапал на программке ответ и протянул Сьюзан «LDSNN». Сьюзан прочитала, просияла «Me too», что означало «Я тоже». Беккер расхохотался. Он дожил до 35 лет, а сердце у него прыгало, как у влюбленного мальчишки. Никогда еще его не влекло ни к одной женщине. Изящные европейские черты лица и карие глаза делали Сьюзан похожей на модель, рекламирующую косметику Estée Lauder. Худоба и неловкость подростка бесследно исчезли. С годами она приобрела гибкость и грацию. У нее была высокая стройная фигура с пышной грудью и по-юношески плоским животом. Дэвид шутил, что она может стать первой моделью для рекламы купальников, имеющей докторскую степень по прикладной математике и теории чисел. Через несколько месяцев оба начали подозревать, что обрели нечто такое, что может продлиться всю жизнь. Они были вместе уже 2 года, когда Дэвид вдруг сделал ей предложение. Это случилось во время поездки на уикенд в Смоки Маунтинс. Они лежали на широкой кровати под балдахином в Стоун Мэннер.
2: О кольце он позаботиться не успел, слова пришли сами собой. Именно это и нравилось ей в нем, спонтанность решений. Он обвил ее руками, и они сами собой начали стягивать с нее ночную рубашку. «Я понимаю это как знак согласия», — сказал он, и они не отрывались друг от друга всю ночь, согреваемые теплом камина. Этот волшебный вечер был 6 месяцев назад, до того, как Дэвида неожиданно назначили главой факультета современных языков. С тех пор их отношения развивались с быстротой скольжения по склону горы. Глава 4. Потайная дверь издала сигнал, выведя Сьюзен из состояния печальной задумчивости. Дверь повернулась до положения полного открытия. Через 5 секунд она вновь закроется, совершив вокруг своей оси поворот на 360 градусов. Сьюзен собралась с мыслями и шагнула в дверной проем. Компьютер зафиксировал ее прибытие. Хотя Сьюзен практически не покидала шифровалку в последние 3 года, она не переставала восхищаться этим сооружением. Главное помещение представляло собой громадную округлую камеру высотой в 5 этажей. Ее прозрачный куполообразный потолок в центральной части поднимался на 120 футов. Купол из плексигласа имел ячеистую структуру, защитную паутину, способную выдержать взрыв силой в 2 мегатонны. Солнечные лучи, проходя сквозь этот экран, покрывали стены нежным кружевным узором. Крошечные частички пыли, пленницы мощной системы деионизации купола, простодушно устремлялись вверх широкой спиралью. Наклонные стены помещения, образуя вверху широкую арку, на уровне глаз были практически вертикальными. Затем они приобретали как бы полупрозрачность, завершаясь у пола непроницаемой чернотой, посверкивающей черной глазурью кафеля, отливавшей жутковатым сиянием, создававшим какое-то тревожное ощущение прозрачности пола. Черный лед. В центре помещения из пола торчала, подобно носу исполинской торпеды, верхняя часть машины, ради которой было возведено все здание. Ее черный лоснящийся верх поднимался на 23 фута, а сама она уходила далеко вниз, под пол. Своей гладкой окружной формой она напоминала дельфина-касатку, застывшего от холода в схваченном морозном море. Это был транстекст. Компьютер, равного которому не было в мире. Шифровальная машина, засекреченная агентством. Подобно айсбергу, машина скрывала 90% своей массы и мощи под поверхностью. Ее секрет был спрятан в керамических шахтах, уходивших на 6 этажей вниз. Ее похожий на ракету корпус окружал лабиринт подвесных лесов и кабелей, из-под которых слышалось шипение фреоновой системы охлаждения. Генераторы внизу производили постоянный низкочастотный гул, что делало акустику в шифровалке какой-то загробной, присущей миру призраков. Транстекст, подобно всем великим технологическим достижениям, появился на свет в силу необходимости. В 1980-е годы АНБ стала свидетелем революции в сфере телекоммуникаций, которой было суждено навсегда изменить весь мир разведывательной деятельности. Имеется в виду широкая доступность интернета, а если говорить конкретнее, появление электронной почты. Преступники, террористы и шпионы, которым надоело прослушивание их телефонов, с радостью встретили это новое средство глобальной коммуникации. Электронная почта соединила безопасность обычной почты со скоростью телефонной связи. С тех пор, как сообщения стали передаваться по подземным волоконно-оптическим линиям, а не с помощью радиоволн, они оказались полностью защищенными от перехвата. Таков, по крайней мере, был замысел. В действительности перехват электронных писем, передвигаемых по интернету, был детской забавой для технических гуру из АНБ. Интернет не был создан, как считали многие, в эру домашних персональных компьютеров. Он появился 3 десятилетиями ранее,
0: благодаря усилиям специалистов из Министерства обороны и представлял собой громадную сеть компьютеров, призванных обеспечить безопасность правительственной связи на случай ядерной войны. Профессионалы интернета стали глазами и ушами АНБ. Люди, занимавшиеся нелегальной деятельностью с использованием электронной почты, быстро убедились в том, что их секреты больше не являются их частным достоянием. ФБР, налоговое управление, агентство по борьбе с наркотиками и другие правоохранительные агентства США с помощью опытных штатных хакеров сумели арестовать и предать суду гораздо больше преступников. А разумеется, когда пользователи компьютеров во всем мире обнаружили, что американское правительство имеет широкий доступ к их электронной почте, раздались возмущенные голоса. Даже те, кто использовал электронную почту лишь для развлечения, занервничали из-за вторжения в их частную жизнь. Корпоративные программисты во всем мире озаботились решением проблемы безопасности электронной почты. В конце концов, оно было найдено. Так родился доступный широкой публике способ кодирования. Его концепция была столь же проста, сколь и гениальна. Она состояла из легких в использовании программ для домашнего компьютера, которые зашифровывали электронные послания таким образом, что они становились абсолютно нечитаемыми. Пользователь писал письмо, пропускал его через специальную программу, и на другом конце линии адресат получал текст, на первый взгляд не поддающийся прочтению – шифр. Тот же, кто перехватывал такое сообщение, видел на экране лишь маловразумительную абракадабру. Расшифровать сообщение можно было лишь введя специальный ключ – секретный набор знаков, действующий как пин-код в банкомате. Ключ, как правило, был довольно длинным и сложным и содержал всю необходимую информацию об алгоритме кодирования, задействуя математические операции, необходимые для воссоздания исходного текста. Теперь пользователь мог посылать конфиденциальные сообщения. Ведь если даже его послание перехватывалось, расшифровать его могли лишь те, кто знал ключ-пароль. АНБ сразу же осознала, что возникла кризисная ситуация. Коды, с которыми столкнулось агентство, больше не были шифрами, что разгадывают с помощью карандаша и листка бумаги в клетку. Теперь это были компьютеризированные функции запутывания, основанные на теории хаоса и использующие множественные символические алфавиты, чтобы преобразовать сообщение в абсолютно хаотичный набор знаков. Сначала используемые пароли были довольно короткими, что давало возможность компьютерам АНБ их угадывать. Если искомый пароль содержал 10 знаков, то компьютер программировался так, чтобы перебирать все комбинации от 000000000 до 999999999. И рано или поздно находил нужное сочетание цифр. Этот метод проб и ошибок был известен как применение грубой силы. На это уходило много времени, но математически гарантировало успех. Когда мир осознал возможности шифровки с помощью грубой силы, пароли стали все длиннее и длиннее. Компьютерное время, необходимое для их угадывания, растягивалось на месяцы и в конце концов на годы. К началу 1990-х годов ключи имели уже более 50 знаков. В них начали использовать весь алфавит ASCII, американского национального стандартного кода для обмена информацией, состоящего из букв, цифр и символов. Число возможных комбинаций приблизилось к 10 в 120 степени, то есть к единице со 120 нулями. А определить ключ стало столь же математически нереально, как найти нужную песчинку на пляже длиной в 3 мили. Было подсчитано, что для успешной атаки на стандартный ключ самому быстрому компьютеру АНБ, секретнейшему Крей Джозефсону 2, потребуется более 19 лет. К тому времени, когда компьютер разгадает пароль и взломает шифр, информация, содержащаяся в послании, утратит всякую ценность. Оказавшись в условиях подлинного разведывательного затемнения, АНБ выпустила секретную директиву, одобренную президентом Соединенных Штатов. Заручившись поддержкой федеральных фондов и получив карт-бланш на все необходимые меры для решения проблемы, АНБ приступила к созданию невозможного – первой универсальной машины для вскрытия шифров. Вопреки широко распространенному мнению о том, что такой компьютер создать невозможно, АНБ осталась верным своему девизу – «Возможно все, на невозможное просто требуется больше времени». Через 5 лет, истратив 500 000 рабочих часов и почти 2 миллиарда долларов, АНБ вновь доказала жизненность своего девиза. Последний из 3 миллионов процессоров размером с почтовую марку занял свое место. Все программное обеспечение было установлено, и керамическая оболочка наглухо заделана. Транстекст появился на свет. Хотя создававшийся в обстановке повышенной секретности транстекст стал плодом усилий многих умов и принцип его работы не был доступен ни одному человеку в отдельности, он в сущности был довольно прост. Множество рук делают груз легким. 3 миллиона процессоров работали параллельно, считаясь с неимоверной скоростью, перебирая все мыслимые комбинации символов. Надежда возлагалась на то, что шифры даже с самыми длинными ключами не устоят перед исключительной настойчивостью транстекста. Этот многомиллиардный шедевр использовал преимущество параллельной обработки данных, а также некоторые секретные достижения в оценке открытого текста для определения возможных ключей и взламывания шифров. Его мощь основывалась не только на умопомрачительном количестве процессоров, но также и на достижениях квантового исчисления, зарождающейся технологии, позволяющей складировать информацию в квантово-механической форме, а не только в виде двоичных данных. Момент истины настал в одно ненастное октябрьское утро. Провели первый реальный тест. Несмотря на сомнения относительно быстродействия машины, в одном инженеры проявили единодушие. Если все процессоры станут действовать параллельно, транстекст будет очень мощным. Вопрос был лишь в том, насколько мощным. Ответ получили через 12 минут. Все 10 присутствовавших при этом человек в напряженном ожидании молчали, когда вдруг заработавший принтер выдал им открытый текст. Шифр был взломан. Транстекст вскрыл ключ, состоявший из 64 знаков, за 10 с небольшим минут, в 2 миллиона раз быстрее, чем если бы для этого использовался второй по мощности компьютер АНБ. Тогда бы время, необходимое для дешифровки, составило 20 лет. Производственное управление АНБ под руководством заместителя оперативного директора командора Тревора Дж. Стратмора, торжествовала победу. Транстекст себя оправдал. В интересах сохранения в тайне этого успеха командор Стратмор немедленно организовал утечку информации о том, что проект завершился полным провалом. Вся деятельность в крыле, где размещалась шифровалка, якобы сводилась к попыткам залезать раны после своего фиаско ценой в 2 миллиарда долларов. Правду знала только элита АНБ. Транстекст взламывал сотни шифров ежедневно. В условиях, когда пользователи были убеждены, что закодированные с помощью компьютера сообщения не поддаются расшифровке, даже усилиями всемогущего АНБ секреты потекли рекой. Наркобароны, боссы, террористы и люди, занятые отмыванием криминальных денег, которым надоели перехваты и прослушивание их переговоров по сотовым телефонам, обратились к новейшему средству мгновенной передачи сообщений по всему миру – электронной почте. Теперь, считали они, им уже нечего было опасаться, представ перед большим жюри, услышать собственный записанный на пленку голос как доказательство давно забытого телефонного разговора, перехваченного спутником АНБ. Никогда еще получение разведывательной информации не было столь легким делом. Шифры, перехваченные АНБ, вводились в транстекст и через несколько минут выплевывались из машины в виде открытого текста. Секретов отныне больше не существовало. Чтобы еще больше усилить впечатление о своей некомпетентности, АНБ подвергла яростным нападкам программы компьютерного кодирования, утверждая, что они мешают правоохранительным службам ловить и предавать суду преступников. Участники движения «За гражданские свободы» торжествовали и настаивали на том, что АНБ ни при каких обстоятельствах не должно читать их почту. Программы компьютерного кодирования раскупались как горячие пирожки. Никто не сомневался, что АНБ проиграла сражение. Цель была достигнута. Все глобальное электронное сообщество было обведено вокруг пальца. Или так только казалось. Глава пятая. «Куда все подевались?» — думала Сьюзен, идя по пустому помещению шифровалки. «Ничего себе чрезвычайная ситуация!» Хотя большинство отделов АНБ работали в полном составе 7 дней в неделю, по субботам в шифровалке было тихо. По своей природе математики и криптографы — неисправимые трудоголики, поэтому существовало неписное правило, что по субботам они отдыхают, если только не случается нечто непредвиденное. Взломщики шифров были самым ценным достоянием АНБ, и никто не хотел, чтобы они сгорели на работе. Сьюзен посмотрела на корпус транстекста, видневшийся справа. Шум генераторов, расположенных 8 этажами ниже, звучал сегодня в ее ушах необычайно зловеще. Сьюзен не любила бывать в шифровалке в неурочные часы, поскольку в таких случаях неизменно чувствовала себя запертой в клетке с гигантским зверем из научно-фантастического романа. Она ускорила шаги, чтобы побыстрее оказаться в кабинете шефа. К рабочему кабинету Стратмора, именуемому аквариумом из-за стеклянных стен, вела узкая лестница, поднимавшаяся по задней стене шифровалки. Взбираясь по решетчатым ступенькам, Сьюзен смотрела на массивную дубовую дверь кабинета, украшенную эмблемой АНБ, на которой был изображен могучий орел, терзающий когтями старинную отмычку. За этой дверью находился один из самых великих людей, которых ей довелось знать. 56-летний командор Стратмор, заместитель оперативного директора АНБ, был для нее почти как отец. Именно он принимал ее на работу, именно он сделал АНБ для нее родным домом. Когда 10 лет назад Сьюзен поступила в агентство, Стратмор возглавлял отдел развития криптографии, являвшийся тренировочной площадкой для новых криптографов, криптографов мужского пола. Хотя Стратмор терпеть не мог выделять кого-нибудь из подчиненных, он с особым вниманием относился к своей единственной сотруднице. Когда его обвиняли в фаворитизме, он в ответ говорил чистую правду. Сьюзен Флетчер – один из самых способных новых сотрудников, которых он принял на работу. Это заявление не оставляло места обвинениям в сексуальном домогательстве. Однако как-то один из старших криптографов по глупости решил проверить справедливость слов шефа. Однажды в первый год своей работы в агентстве Сьюзен заглянула в комнату новых криптографов за какими-то бумагами. Уже направляясь к двери, она увидела свое фото на доске объявлений и едва не лишилась чувств. На фотографии она была изображена, наклонившейся над постелью, в одних трусиках. Как выяснилось, кто-то из криптографов сосканировал фотографию из порно-журнала и приставил к телу головы модели голову Сьюзен. Получилось очень даже правдоподобно. К несчастью для того, кто это придумал, командор Стратмор не нашел в этой выходке ничего забавного. 2 часа спустя был издан ставший знаковым приказ. Сотрудник Карл Остин уволен за недостойный поступок. С этого дня никто больше не доставлял ей неприятностей. Всем стало ясно, что Сьюзен Флетчер – любимица командора Стратмора. Но не только молодые криптографы научились уважать Стратмора. Еще в начале своей карьеры он был замечен начальством как человек, разработавший целый ряд неортодоксальных и в высшей степени успешных разведывательных операций. Продвигаясь по служебной лестнице, Тревор Стратмор прославился умением сжато и одновременно глубоко анализировать сложнейшие ситуации. Он обладал почти сверхъестественной способностью преодолевать моральные затруднения, с которыми нередко бывают связаны сложные решения агентства, и действовать без угрызений совести в интересах всеобщего блага. Ни у кого не вызывало сомнений, что Стратмор любит свою страну. Он был известен среди сотрудников, он пользовался репутацией патриота и идеалиста, честного человека в мире, сотканном из лжи. За годы, прошедшие после появления в АНБ Сьюзен, Стратмор поднялся с поста начальника отдела развития криптографии до второй по важности позиции во всем агентстве. Теперь только один человек в АНБ был по должности выше командора Стратмора. Директор Лиланд Фонтейн, мифический правитель дворца головоломок, которого никто никогда не видел, лишь изредка слышал, но перед которым все дрожали от страха. Он редко встречался со Стратмором с глазу на глаз, но когда такое случалось, это можно было сравнить с битвой титанов. Фонтейн был гигантом из гигантов, но Стратмора это как будто не касалось. Он отстаивал перед директором свои идеи со спокойствием невозмутимого боксера-профессионала. Даже президент Соединенных Штатов не решался бросать вызов Фонтейну, что не раз позволял себе Стратмор. Для этого нужен был политический иммунитет, или, как в случае Стратмора, политическая индифферентность. Сьюзен поднялась на верхнюю ступеньку лестницы. Она не успела постучать, как заверещал электронный дверной замок. Дверь открылась, и командор помахал ей рукой. «Спасибо, что пришла, Сьюзен. Я тебе очень благодарен». «Не стоит благодарности». Она улыбнулась и села напротив шефа. Стратмор был крупным, кряжестым мужчиной, чье невыразительное лицо скрывало присущую ему решительность, настойчивость и неизменное стремление к совершенству. Серые глаза светились уверенностью, с которой сочеталась профессиональная скрытность, но сегодня в них проглядывали беспокойство и нерешительность. «У вас испуганный вид», — сказала Сьюзен.
3: «Настали не лучшие времена», — вздохнул Стратмор.
0: «Не сомневаюсь», — подумала она. Сьюзен никогда еще не видела шефа столь подавленным. Его редеющие седые волосы спутались, и даже несмотря на прохладу, создаваемую мощным кондиционером, на лбу у нее выступили капельки пота. Его костюм выглядел так, будто он в нем спал. Стратмор сидел за современным письменным столом с двумя клавиатурами и монитором в расположенной сбоку нише. Стол был завален компьютерными распечатками и выглядел каким-то чужеродным в этом задернутом шторами помещении. «Тяжелая неделя?» — спросила она.
3: «Не тяжелее, чем обычно». Стратмор пожал плечами. Фонд электронных границ замучил неприкосновенностью частной жизни и переписки.
0: Сьюзен хмыкнула. Этот фонд, Всемирная коалиция пользователей компьютеров, развернул мощное движение в защиту гражданских свобод, прежде всего свободы слова, в интернете, разъясняя людям реальности и опасности жизни в электронном мире. Фонд постоянно выступал против того, что именовалось им «оруэллскими средствами подслушивания», имеющимися в распоряжении правительственных агентств, прежде всего АНБ. Этот фонд был для Стратмора постоянной головной болью. «Не вижу ничего нового», — сказала Сьюзен. «В чем же чрезвычайность ситуации, из-за которой вы вытащили меня из ванной?»
3: Какое-то время Стратмор задумчиво нажимал на клавиши мышки, вмонтированной в столешницу письменного стола. После долгой паузы он, наконец, посмотрел ей в глаза и долго не отводил взгляда. «Назови мне самое большое время, которое Транстекст затрачивал на взламывание кода».
0: «Что за чепуха? И ради этого он вызвал меня в субботу?» «Как сказать?» — она заколебалась. «Несколько месяцев назад к нам попал перехват Comint. На расшифровку ушло около часа, но там мы столкнулись с удивительно длинным шифром, что-то около 10 000 бит».
3: «Около часа, говоришь?» — хмуро спросил он. «А что ты скажешь о проверках пределов памяти, которые мы выполняли?»
0: Сьюзен пожала плечами. «Ну, если вы имеете в виду и диагностику, то времени уходило больше».
3: «Насколько больше?»
0: Сьюзен не понимала, к чему клонит Стратмор. «В марте я испробовал алгоритм с сегментированным ключом в 1 000 000 бит. Ошибка функции цикличности, сотовая автоматика и прочее. Транстекст все равно справился».
3: «Время?»
0: 3 часа».
3: Стратмор поднял брови. «Целых 3 часа? Так долго?»
0: Сьюзен нахмурилась, почувствовав себя слегка оскорбленной. Ее основная работа в последние 3 года заключалась в тонкой настройке самого секретного компьютера в мире. Большая часть программ, обеспечивавших феноменальное быстродействие транстекста, была ее творением. Шифр в 1 000 000 бит едва ли можно было назвать реалистичным сценарием.
3: «Ладно», —
0: — процедил Стратмор. Итак, даже в самых экстремальных условиях самый длинный шифр продержался в транстексте около 3 часов.
3: «Да, более или менее так», — кивнула Сьюзен.
0: Стратмор замолчал, словно боясь сказать что-то, о чем ему придется пожалеть. Наконец он поднял голову. «Транстекст наткнулся на нечто непостижимое». Он опять замолчал. Сьюзен ждала продолжения, но его не последовало.
3: «Больше 3 часов?»
0: Стратмор кивнул. Она не выглядела взволнованной.
3: «Новая диагностика? Что-нибудь из отдела обеспечения системной безопасности?»
0: Стратмор покачал головой. «Это внешний файл». Она ждала чего угодно, но только не этого.
3: «Внешний файл? Вы не шутите?»
0: «Если бы я шутил. Я поставил его вчера в 11:30 вечера. Шифр до сих пор не взломан».
3: Сьюзен от изумления застыла с открытым ртом. Она посмотрела на часы, потом на Стратмора. «Все еще не взломан? Через 15 с лишним часов?»
0: Стратмор подался вперед и повернул к Сьюзен монитор компьютера. На черном поле светилось небольшое желтое окно, на котором виднелись 2 строчки. Время поиска 15:09:33. Искомый шифр.
3: Сьюзен недоуменно смотрела на экран. Получалось, что транстекст трудится над шифром больше 15 часов. Она хорошо знала, что процессор перебирает 30 миллионов паролей в секунду, 100 миллиардов в час. Если транстекст до сих пор не дал ответа, значит пароль насчитывает не менее 10 миллиардов знаков. Полнейшее безумие. «Это невозможно!» — воскликнула она наконец. «Вы проверили сигналы ошибки? Быть может, в транстексте какой-нибудь сбой и...»
0: «Все в полном порядке».
3: «Но это значит, что пароль неимоверной длины».
0: Стратмор пожал плечами. «Стандартный коммерческий алгоритм. Насколько я могу судить, пароль из 64 знаков». В полном недоумении Сьюзен посмотрела в окно кабинета на видневшийся внизу транстекст.
3: Она точно знала, что на такой пароль уходит меньше 10 минут. Должно ведь быть какое-то объяснение.
0: «Оно есть», — кивнул Стратмор. «Тебя оно не обрадует».
3: «В транстексте сбой?»
0: «Транстекст в полном порядке».
3: «Вирус?»
0: «Никакого вируса нет. Выслушай меня внимательно», — попросил Стратмор.
3: Сьюзен была ошеломлена. Транстекст еще никогда не сталкивался с шифром, который не мог бы взломать менее чем за 1 час. Обычно же открытый текст поступал на принтер Стратмора за считанные минуты.
0: Она взглянула на скоростное печатное устройство позади письменного стола шефа. В нем ничего не было. «Сьюзен», — тихо сказал Стратмор, — «с этим сначала будет трудно свыкнуться, но все же послушай меня хоть минутку». Он прикусил губу. «Шифр, над которым работает транстекст, уникален. Ни с чем подобным мы еще не сталкивались». Он замолчал, словно подбирая нужные слова. «Этот шифр взломать невозможно».
3: Сьюзен посмотрела на него и едва не рассмеялась. «Невозможно, что это должно означать. Такого понятия, как шифр, не поддающийся взлому, не существует. На некоторые из них требуется больше времени, но любой шифр можно вскрыть. Есть математическая гарантия, что рано или поздно транстекст отыщет нужный пароль. Простите?»
0: «Шифр не поддается взлому», — сказал он безучастно.
3: «Не поддается?» Сьюзен не могла поверить, что это сказал человек, 27 лет, работавший шифрами. «Не поддается, сэр», — с трудом произнесла она. «А как же принцип Берговского?» О принципе Берговского Сьюзен узнала еще в самом начале своей карьеры. Это был краеугольный камень метода грубой силы. Именно этим принципом вдохновлялся Стратмор, приступая к созданию транстекста. Он недвусмысленно гласит, что если компьютер переберет достаточное количество ключей, то есть математическая гарантия, что он найдет правильный. Безопасность шифра не в том, что нельзя найти ключ, а в том, что у большинства людей для этого нет ни времени, ни необходимого оборудования.
0: Стратмор покачал головой. «Это шифр совершенно иного рода».
3: «Иного рода?» Сьюзен смотрела на него вопрошающе.
1: Невзламываемый шифр — математическая бессмыслица. Он это отлично знает. Стратмор провел рукой по вспотевшему лбу.
3: Этот шифр есть продукт нового типа шифровального алгоритма. С таким нам еще не приходилось сталкиваться.
1: Эти слова повергли Сьюзен в еще большее смятение. Шифровальный алгоритм — это просто набор математических формул для преобразования текста в шифр. Математики и программисты каждый день придумывают новые алгоритмы. На рынке их сотни — PGP, Diffie-Hellman, ZIP, IDEA, ElGamal. Транстекст ежедневно без проблем взламывает эти шифры. Для него все шифры выглядят одинаково, независимо от алгоритма, на основе которого созданы. «Не понимаю», — сказала она. «Мы же говорим не о реверсии какой-либо сложной функции, а о грубой силе. PGP, Lucifer, DSA — неважно. Алгоритм создает шифр, который кажется абсолютно стойким, а транстекст перебирает все варианты, пока не находит ключ».
3: Стратмор ответил ей тоном учителя, терпеливого и умеющего держать себя в руках. «Да, Сьюзен, транстекст всегда найдет шифр, каким бы длинным он ни был». Он выдержал длинную паузу. «Если только...»
1: Сьюзен хотела что-то сказать, но поняла, что сейчас-то Стратмор и взорвет бомбу. «Если только что?»
3: «Если только компьютер понимает, взломал он шифр или нет».
1: Сьюзен чуть не свалилась со стула. «Что?»
3: «Может случиться так, что компьютер, найдя нужный ключ, продолжает поиски, как бы не понимая, что нашел то, что искал».
1: Стратмор смотрел на нее отсутствующим взглядом.
3: «Я полагаю, у этого алгоритма меняющийся открытый текст».
1: Сьюзен затаила дыхание. Первое упоминание о меняющемся открытом тексте впервые появилось в забытом докладе венгерского математика Джозефа Харне, сделанном в 1987 году. Ввиду того, что компьютеры, действующие по принципу грубой силы, отыскивают шифр путем изучения открытого текста на предмет наличия в нем узнаваемых словосочетаний, Харне предложил шифровальный алгоритм, который помимо шифрования постоянно видоизменял открытый текст. Теоретически, постоянная мутация такого рода должна привести к тому, что компьютер, атакующий шифр, никогда не найдет узнаваемое словосочетание и не поймет, нашел ли он искомый ключ.
3: Вся эта концепция чем-то напоминала идею колонизации Марса, на интеллектуальном уровне вполне осуществимую, но в настоящее время выходящую за границы человеческих возможностей.
1: «Откуда вы взяли этот файл?» — спросила она.
3: Командор не спешил с ответом. «Автор алгоритма — частное лицо».
1: «Как же так?»
3: — Сьюзен откинулась на спинку стула. «У нас внизу работают лучшие программисты в мире».
1: И мы нашими совместными усилиями даже близко не подошли к математической функции меняющегося открытого текста. А вы хотите сказать, что какой-то панк с персональным компьютером придумал, как это сделать?»
3: Стратмор заговорил тише, явно желая ее успокоить. «Я бы не назвал этого парня панком».
1: Но Сьюзен его не слушала. Она была убеждена, что должно найтись какое-то другое объяснение. «Сбой? Вирус?» «Все что угодно, только не шифр, не поддающийся взлому».
3: Стратмор сурово посмотрел на нее. «Этот алгоритм создал один из самых блестящих умов в криптографии».
1: Сьюзен пришла в еще большее смятение. «Самые блестящие умы в криптографии работают в ее отделе, и уж она-то наверняка хоть что-нибудь услышала бы об этом алгоритме». «Кто?» — требовательно сказала она.
3: «Уверен, ты догадаешься сама», — сказал Стратмор. «Он не очень любит агентство национальной безопасности».
1: «Какая редкость!» — саркастически парировала Сьюзен.
3: «Он участвовал в разработке транстекста. Он нарушил правила. Из-за него чуть было не произошел полный крах нашей разведки. Я его выгнал».
1: На лице Сьюзен на мгновение мелькнуло недоумение. Она побледнела и прошептала: «О, Боже!» Стратмор утвердительно кивнул, зная, что она догадалась.
3: Он целый год хвастался, что разрабатывает алгоритм, непробиваемый для грубой силы.
2: Но... Сьюзан запнулась, но тут же продолжила. Я была уверена, что он блефует. Он действительно это сделал?
3: Да. Создатель последнего шифра, который никто никогда не взломает.
2: Сьюзан долго молчала. Но это значит...
3: Стратмор посмотрел ей прямо в глаза. Да. Энсей Танкада только что превратил транстекст в устаревшую рухлядь.

Глава шестая. Хотя Энсей Танкада еще не родился, когда шла Вторая мировая война, он тщательно изучал все, что было о ней написано, особенно о кульминации войны, атомном взрыве, в огне которого сгорело 100 000 его соотечественников. Хиросима, 6 августа 1945 года, 8:15 утра. Акт безжалостного уничтожения. Бесчувственная демонстрация силы страной, уже добившейся победы. С этим Танкада сумел примириться. Но он не смог примириться с тем, что этот взрыв лишил его возможности познакомиться с собственной матерью. Произведя его на свет, она умерла из-за осложнений, вызванных радиационным поражением, от которого страдала многие годы. В 1945 году, когда Энсей еще не родился, его мать вместе с другими добровольцами поехала в Хиросиму, где работала в одном из ожоговых центров. Там она и стала тем, кого японцы именуют «хибакуся», человеком, подвергшимся облучению. Через 19 лет, в возрасте 36 лет, она лежала в родильном отделении больницы, страдая от внутреннего кровотечения, и знала, что умирает. Она не знала лишь того, что смерть избавит ее от еще большего ужаса. Ее единственный ребенок родится калекой. Отец Энсея так ни разу и не взглянул на сына. Ошеломленный потерей жены и появлением на свет неполноценного, по словам медсестер, ребенка, которому, скорее всего, не удастся пережить ночь, он исчез из больницы и больше не вернулся. Энсея Танкада отдали в приемную семью. Каждую ночь юный Танкада смотрел на свои скрюченные пальцы, вцепившиеся в куклу Дарума. Дарума — кукла, изображающая божество буддийского пантеона. У нее отсутствуют руки и ноги. И клялся, что отомстит. Отомстит стране, которая лишила его матери, а отца заставила бросить его на произвол судьбы. Не знал он только одного, что в его планы вмешается судьба. В феврале того года, когда Энсею исполнилось 12, его приемным родителям позвонили из токийской фирмы, производящей компьютеры, и предложили их сыну калеке принять участие в испытаниях новой клавиатуры, которую фирма сконструировала для детей с физическими недостатками. Родители согласились. Хотя Энсей Танкада никогда прежде не видел компьютера, он как будто инстинктивно знал, как с ним обращаться. Компьютер открыл перед ним мир, о существовании которого он даже не подозревал, и вскоре заполнил всю его жизнь. Повзрослев, он начал давать компьютерные уроки, зарабатывать деньги и в конце концов получил стипендию для учебы в университете Досисе. Вскоре слава о Фугусе Кисай, гениальном калеке, облетела Токио. Со временем Танкада прочитал о Пёрл-Харборе и военных преступлениях японцев. Ненависть к Америке постепенно стихала. Он стал истовым буддистом и забыл детские клятвы о мести. Умение прощать было единственным путем, ведущим к просветлению. К 20 годам Энсей Танкада стал своего рода культовой фигурой, представителем программистского андеграунда. Компания IBM предоставила ему визу и предложила работу в Техасе. Танкада ухватился за это предложение. Через 3 года он ушел из IBM, поселился в Нью-Йорке и начал писать программы. Его подхватила новая волна увлечения криптографией. Он писал алгоритмы и зарабатывал неплохие деньги. Как и большинство талантливых программистов, Танкада сделался объектом настойчивого внимания со стороны АНБ. От него не ускользнула ирония ситуации. Он получал возможность работать в самом сердце правительства страны, которую поклялся ненавидеть до конца своих дней. Энсей решил пойти на собеседование. Сомнения, которые его одолевали, исчезли, как только он встретился с командором Стратмором. У них состоялся откровенный разговор о его происхождении, о потенциальной враждебности, какой он мог испытывать к Соединенным Штатам, о его планах на будущее.
Танкада прошел проверку на полиграф-машине и пережил 5 недель интенсивного психологического тестирования. И с успехом его выдержал. Ненависть в его сердце уступила место преданности Будде. Еще через 4 месяца Энсей Танкада приступил к работе в отделении криптографии Агентства национальной безопасности США. Несмотря на солидный заработок, Танкада ездил на службу на стареньком мопеде и обедал в одиночестве за своим рабочим столом, вместо того, чтобы вместе с сослуживцами поглощать котлеты из телятины и луковый суп с картофелем, фирменные блюда местной столовой. Энсей пользовался всеобщим уважением, работал творчески, с блеском, что дано немногим. Он был добрым и честным, выдержанным и безукоризненным в общении. Самым главным для него была моральная чистота. Именно по этой причине увольнение из АНБ и последующая депортация стали для него таким шоком. Танкада, как и остальные сотрудники шифровалки, работал над проектом транстекста, будучи уверенным, что в случае успеха эта машина будет использоваться для расшифровки электронной почты только с санкцией Министерства юстиции. Использование транстекста Агентством национальной безопасности должно было регулироваться примерно так же, как в случае ФБР, которому для установки подслушивающих устройств необходимо судебное постановление. Программное обеспечение транстекста по раскрытию кодов должно храниться в Федеральной резервной системе и Министерстве юстиции. Это должно было гарантировать, что АНБ не сможет перехватывать частную переписку законопослушных граждан во всем мире. Однако, когда настало время загрузки программного обеспечения, персоналу, работавшему с транстекстом, объявили, что планы изменились. В связи с чрезвычайной обстановкой, в которой обычно осуществляется антитеррористическая деятельность АНБ, транстекст станет независимым инструментом дешифровки, использование которого будет регулироваться исключительно самим АНБ. Энсей Танкада был возмущен. Получалось, что АНБ фактически получила возможность вскрывать всю почту и затем пересылать ее без какого-либо уведомления. Это было все равно, что установить жучки во все телефонные аппараты на Земле. Стратмор попытался убедить Танкада, что транстекст — это орудие охраны правопорядка, но безуспешно. Танкада продолжал настаивать на том, что это грубейшее нарушение гражданских прав. Он немедленно уволился и сразу же нарушил кодекс секретности АНБ, попытавшись вступить в контакт с фондом электронных границ. Танкада решил потрясти мир рассказом о секретной машине, способной установить тотальный правительственный контроль над пользователями компьютеров по всему миру. У АНБ не было иного выбора, кроме как остановить его любой ценой. Арест и депортация Танкада, широко освещавшиеся средствами массовой информации, стали печальным и позорным событием. Вопреки желанию Стратмора, специалисты по заделыванию прорех такого рода, опасаясь, что Танкада попытается убедить людей в существовании транстекста, начали распускать порочащие его слухи. Энсей Танкада стал изгоем мирового компьютерного сообщества. Никто не верил калеке, обвиняемому в шпионаже, особенно когда он пытался доказать свою правоту, рассказывая о какой-то фантастической дешифровальной машине АНБ. Самое странное заключалось в том, что Танкада, казалось, понимал, что таковы правила.

0: программу, с помощью которой можно создавать шифры, не поддающиеся взлому. Она никак не могла свыкнуться с этой мыслью.
1: «Цифровая крепость», — сказал Стратмор. «Так назвал ее Танкада. Это новейшее оружие, направленное против разведслужб. Если эта программа попадет на рынок, любой третьеклассник, имеющий модем, получит возможность отправлять зашифрованные сообщения, которые АНБ не сможет прочесть. Это означает конец нашей разведки».
0: Но мысли Сьюзан были далеко от политических последствий создания цифровой крепости. Она пыталась осознать истинный смысл случившегося. Всю свою жизнь она посвятила взламыванию шифров, отвергая саму возможность разработки абсолютно стойкого шифра. Любой шифр можно взломать, так гласит принцип Берговского. Она чувствовала себя атеистом, лицом к лицу, столкнувшимся с Господом Богом. «Если этот шифр станет общедоступным, — прошептала она, — криптография превратится в мертвую науку».
1: Стратмор кивнул. «Это наименьшая из наших проблем».
0: «Не можем ли мы подкупить Танкада? Я знаю, он нас ненавидит, но что, если предложить ему несколько миллионов долларов? Убедить не выпускать этот шифр из рук?»
1: Стратмор рассмеялся. «Несколько миллионов. Ты понимаешь, сколько стоит эта штука? Любое правительство выложит любые деньги. Можешь ли ты представить себе, как мы будем докладывать президенту, что перехватили сообщения иракцев, но не в состоянии их прочитать? И дело тут не только в АНБ, речь идет обо всем разведывательном сообществе. Наша машина обеспечивает информацией ФБР, ЦРУ, агентство по борьбе с наркотиками. Всем им теперь придется действовать вслепую. Не удастся отслеживать перемещение грузов наркокартелей, крупные корпорации смогут переводить деньги, не оставляя никакого следа, и держа налоговое управление в полном неведении. Террористы будут в полной тайне готовить свои акции. Результатом будет полнейший хаос.
0: «А фонд электронных границ будет праздновать победу», — побледнела Сьюзан.
1: «Фонд понятия не имеет о том, чем мы тут занимаемся», — презрительно бросил Стратмор. «Если бы они знали, сколько террористических нападений мы предотвратили благодаря тому, что можем взламывать шифры, они запели бы по-другому».
0: Сьюзан была согласна с этим, но в то же время прекрасно понимала, фонд электронных границ никогда не узнает, насколько важен и нужен транстекст. Эта машина помогла предотвратить десятки преступлений, но связанная с ней информация строго засекречена и никогда не будет раскрыта. Причина такой секретности проста. Правительство не может допустить массовой истерии. Никто не знает, как поведет себя общество, узнав, что группы фундаменталистов дважды за прошлый год угрожали ядерным объектам, расположенным на территории США. Ядерное нападение было, однако, не единственной угрозой. Только в прошлом месяце, благодаря транстексту, удалось предотвратить одну из самых изощренных террористических акций, с которыми приходилось сталкиваться агентству. Некая антиправительственная организация – разработала план под кодовым названием «Шервудский лес». Его целью была Нью-Йоркская фондовая биржа, а замыслом – перераспределение богатства. За 6 дней члены группы установили в зданиях вокруг биржи 27 взрывобезопасных легкоплавких контейнеров. Одновременный подрыв этих тщательно замаскированных устройств должен был создать магнитное поле такой мощности, что вся информация на магнитных носителях, жестких дисках компьютеров, в постоянных запоминающих устройствах, в резервных файлах и даже на гибких дисках, оказалась бы стерта. Все данные, свидетельствующие о том, кто чем владел, должны были исчезнуть навсегда. Поскольку для одновременного подрыва устройств была необходима точнейшая координация действий, все эти изделия были связаны между собой телефонными линиями через интернет. 2 суток встроенные часы устройств обменивались бесконечными потоками зашифрованной синхронизирующей информации. АНБ –

0: перехватывая эти информационные импульсы, игнорировала их, считая аномалией сети, безобидной тарабарщиной. Но когда транстекст расшифровал эти потоки информации, аналитики тут же увидели в них синхронизированный через интернет отсчет времени. Устройства были обнаружены и удалены за целых 3 часа до намеченного срока взрыва. Сьюзен знала, что без транстекста агентство беспомощно перед современным электронным терроризмом. Она взглянула на работающий монитор. Он по-прежнему показывал время, превышающее 15 часов. Даже если файл Танкада будет прочитан прямо сейчас, это все равно будет означать, что АНБ идет ко дну. С такими темпами шифровалка сумеет вскрывать не больше 2 шифров в сутки. В то время как даже при нынешнем рекорде 150 вскрытых шифров в день, они не успевают расшифровывать всю перехватываемую информацию. «Танкада звонил мне в прошлом месяце», — сказал Стратмор, прервав размышление Сьюзен. «Танкада звонил вам?» — удивилась она. «Он кивнул, чтобы предупредить».
1: «Предупредить? Он же вас ненавидит».
0: Он позвонил и предупредил, что заканчивает работу над алгоритмом, создающим абсолютно стойкие шифры. Я ему не поверил.
1: «Но зачем он вам об этом сообщил?» — спросила Сьюзен. «Хотел предложить вам купить этот алгоритм?»
0: «Нет, это был шантаж».
1: Все встало на свои места. «Ну, конечно», — сказала она, все еще не в силах поверить в происшедшее. «Он хотел, чтобы вы восстановили его доброе имя».
0: «Нет», — хмуро сказал Стратмор. «Танкада потребовал транстекст».
1: «Транстекст?»
0: «Да, он потребовал, чтобы я публично перед всем миром рассказал о том, что у нас есть транстекст. Он сказал, что если мы признаем, что можем читать электронную почту граждан, он уничтожит цифровую крепость».
1: Сьюзен смотрела на него с сомнением. Стратмор пожал плечами.
0: Так или иначе, уже слишком поздно. Он разместил бесплатный образец цифровой крепости на своем сайте в интернете. Теперь его скачать может кто угодно.
1: Сьюзен побледнела. Что?
0: Это рекламный ход, не стоит волноваться. Копия, которую он разместил, зашифрована. Ее можно скачать, но нельзя открыть. Очень хитро придумано. Ключ к цифровой крепости зашифрован и недоступен.
1: Но, разумеется, она только сейчас поняла смысл сказанного. Все смогут скачать, но никто не сможет воспользоваться.
0: Совершенно верно. Танкада размахивает морковкой.
1: Вы видели этот алгоритм?
0: Командора удивил ее вопрос. «Нет, я же объяснил тебе, что он зашифрован».
1: Сьюзен, в свою очередь, удивил ответ шефа. «Но ведь у нас есть транстекст. Почему бы его не расшифровать?» Но, увидев выражение лица Стратмора, она поняла, что правила игры изменились. «О боже!» — проговорила Сьюзен, сообразив, в чем дело. «Цифровая крепость зашифровала самая себя».
0: Стратмор невесело улыбнулся. «Наконец ты поняла».
1: «Формула цифровой крепости зашифрована с помощью цифровой крепости. Танкада предложил бесценный математический метод, но зашифровал его. Зашифровал, используя этот самый метод».
0: «Сейф Биглмана», — протянула Сьюзен.
1: Стратмор кивнул. «Сейф Биглмана представляет собой гипотетический сценарий, когда создатель сейфа прячет внутри его ключ, способный его открыть. Чтобы ключ никто не нашел, Танкада проделал то же самое с цифровой крепостью. Он спрятал свой ключ, зашифровав его формулой, содержащейся в этом ключе».
0: «А что за файл в транстексте?» — спросила Сьюзен. «Я, как и все прочие, скачал его с сайта Танкада в интернете. АНБ является счастливым обладателем алгоритма цифровой крепости, просто мы не в состоянии его открыть».
1: Сьюзен не могла не восхититься умом Танкада. Не открыв своего алгоритма, он доказал АНБ, что тот не поддается дешифровке. Стратмор протянул Сьюзен газетную вырезку. Это был перевод рекламного сообщения «Никей Симбун», японского аналога «Wall Street Journal», о том, что японский программист Энсей Танкада открыл математическую формулу, с помощью которой можно создавать неподдающиеся взлому шифры. «Формула называется «цифровая крепость», — говорилось в заметке, и доступна для ознакомления в интернете. Программист намеревался выставить ее на аукционе и отдать тому, кто больше всех заплатит. Далее в заметке сообщалось, что хотя алгоритм вызвал громадный интерес в Японии, несколько американских производителей программного обеспечения, прослышавших о цифровой крепости, считают эту информацию нелепой, чем-то вроде обещания превратить свинец в золото. Формула, утверждают они, это мистификация, к которой не следует относиться серьезно. «Аукцион?» — Сьюзен подняла глаза. Стратмор кивнул. «Как раз сейчас японские компании скачивают зашифрованную версию цифровой крепости и пытаются ее взломать. С каждой минутой, уходящей на эти бесплодные попытки, ее цена растет». «Но это же абсурд!» — не согласилась Сьюзен. «Ни один из новых шифрованных файлов нельзя вскрыть без транстекста. Вероятно, цифровая крепость — это стандартный алгоритм для общего пользования, тем не менее, эти компании не смогут его вскрыть». «Это блистательная рекламная операция», — сказал Стратмор. «Только подумай, все виды пуленепробиваемого стекла непроницаемы для пуль, но если компания предлагает вам попробовать пробить ее стекло, все хотят это сделать». «И японцы действительно верят, что цифровая крепость — это нечто особенное? Самое лучшее из того, что можно найти на рынке?»
0: «Должно быть, Танкада держится в стороне от таких вещей, но всем известно, что он гений. Это культовая фигура, икона в мире хакеров. Если Танкада говорит, что алгоритм не поддается взлому, значит, так оно и есть».
1: «Но ведь для обычных пользователей они все не поддаются взлому?»
0: «Верно», — Стратмор задумался. «На какое-то время».
1: «Что это значит?»
0: Стратмор вздохнул. 20 лет назад никто не мог себе представить, что мы научимся взламывать ключи объемом в 12 бит. Но технология не стоит на месте. Производители программного обеспечения исходят из того, что рано или поздно появятся компьютеры типа транстекста. Технология развивается в геометрической прогрессии, и рано или поздно алгоритмы, которыми пользуется общество, перестанут быть надежными. Понадобятся лучшие алгоритмы, чтобы противостоять компьютерам завтрашнего дня.
1: Такова цифровая крепость?
0: Конечно. Алгоритм, не поддающийся грубой силе, никогда не устареет, какими бы мощными ни стали компьютеры, взламывающие шифры. Когда-нибудь он станет мировым стандартом.
1: Сьюзен глубоко вздохнула. «Да поможет нам Бог», — прошептала она, — «мы можем принять участие в аукционе».
0: Стратмор покачал головой. «Танкада дал нам шанс, это совершенно ясно. Тем не менее риск велик. Если нас обнаружат, это в сущности будет означать, что он своим алгоритмом нас напугал. Нам придется публично признать не только то, что мы имеем транстекст, но и то, что цифровая крепость неприступна».
1: «Каким временем мы располагаем?»
0: Стратмор нахмурился. «Танкада намерен назвать победителя аукциона завтра в полдень».
1: Сьюзен почувствовала, что у нее сводит желудок. «А что потом?»
0: «Он говорит, что вручит победителю ключ».
1: «Ключ?»
0: «В этом и заключается его замысел. Алгоритм есть уже у всех. Танкада предлагает ключ, с помощью которого его можно расшифровать».
1: «Понятно», — она застонала. «Все четко, ясно и просто. Танкада зашифровал цифровую крепость, и только ему известен ключ, способный ее открыть. Но Сьюзен трудно было представить себе, что где-то, например, на клочке бумаги, лежащем в кармане Танкада, записан ключ из 64 знаков, который навсегда положит конец сбору разведывательной информации в Соединенных Штатах». Ей стало плохо, когда она представила себе подобное развитие событий. Танкада передает ключ победителю аукциона, и получившая его компания вскрывает цифровую крепость. Затем она, наверное, вмонтирует алгоритм в защищенный чип, и через 5 лет все компьютеры будут выпускаться с предустановленным чипом цифровой крепости. Никакой коммерческий производитель и мечтать не мог о создании шифровального чипа, потому что нормальные алгоритмы такого рода со временем устаревают. Но цифровая крепость никогда не устареет. Благодаря функции меняющегося открытого текста она выдержит людскую атаку и не выдаст ключа. Новый стандарт шифрования. Отныне и навсегда. Шифры, которые невозможно взломать. Банкиры, брокеры, террористы, шпионы. Один мир, один алгоритм. Анархия. «Какой у нас выбор?» — спросила Сьюзен. Она хорошо понимала, что в отчаянной ситуации требуются отчаянные меры, в том числе и от АНБ.
0: «Мы не можем его устранить, если ты это имела в виду».
1: Именно это она и хотела узнать. За годы работы в АНБ до нее доходили слухи о неофициальных связях агентства с самыми искусными киллерами в мире — наемниками, выполняющими за разведывательные службы всю грязную работу.
0: «Танкада слишком умен, чтобы предоставить нам такую возможность», — возразил Стратмор.
1: Сьюзен испытала от этих слов странное облегчение. «У него есть охрана?»
0: «В общем-то, нет.
1: Он прячется в укрытии?»
0: Стратмор пожал плечами. «Танкада выехал из Японии, он собирался следить за ходом аукциона по телефону. Но нам известно, где он».
1: «И вы не хотите ничего предпринять?»
0: «Нет, он подстраховался, передал копию ключа анонимной третьей стороне на тот случай, если с ним что-нибудь случится».
1: «Это можно было предвидеть», — подумала Сьюзан, — «ангел-хранитель». «И полагаю, если с Танкадо что-нибудь случится, эта загадочная личность продаст ключ.
0: Хуже. Если Танкадо убьют, этот человек опубликует пароль».
1: «Его партнер опубликует ключ?» — недоуменно переспросила Сьюзен.
0: Стратмор кивнул. «Он разместит его в интернете, напечатает в газетах, на рекламных счетах. Короче, он отдаст ключ публике».
1: Глаза Сьюзан расширились. «Предоставит для бесплатного скачивания?»
0: «Именно так. Танкада рассудил, что если он погибнет, деньги ему не понадобятся. Так почему бы не вручить миру маленький прощальный подарок?»
1: Оба замолчали. Сьюзан глубоко дышала, словно пытаясь вобрать в себя ужасную правду. «Энсей Танкада создал неподдающийся взлому код. Он держит нас в заложниках». Внезапно она встала. В голосе ее прозвучала удивительная решимость. «Мы должны установить с ним контакт. Должен быть способ убедить его не выпускать ключ из рук. Мы обязаны устроить самое высокое сделанное ему предложение. Мы можем восстановить его репутацию. Мы должны пойти на все».
0: «Слишком поздно», — сказал Стратмор. Он глубоко вздохнул. «Сегодня утром Энсея Танкада нашли мертвым в городе Севилья в Испании».

0: Виктор Никитин. Серийный убийца. Полковник вошел в кабинет, кивнул капитану и бросил на стол папку с материалами дела. Из-под скрепки выскочило несколько фотографий: клинок странной формы, крюк и сеть из тонкой стальной проволоки. Полковник подошел к экрану телевизора, посмотрел на убийцу, сидевшего на корточках в углу камеры. «С ним уже общался переводчик из Института языков?» — спросил полковник. «Так точно», — отрапортовал капитан. Он махнул невысокому мужчине, курившему у окна. Тот спешно затушил папиросу и представился. «Профессор Багдасарян, переводчик, специалист по невербальным системам коммуникаций». Придирчиво оглядев Багдасаряна, полковник чуть нахмурился, но все же удовлетворенно кивнул.
1: «Контакт установлен?» — спросил он.
2: «В общих, так сказать, чертах», — ответил профессор. «Он сразу дал понять, что мы для него животные, а с животными он разговаривать не желает».
0: «Он почти все время молчит», — добавил капитан.
2: «Иногда смеется чужими голосами».
0: «Чужими голосами», — повторил профессор.
2: «Думаю, это важно».
0: Полковник почти уткнулся носом в экран телевизора и задумчиво сказал. «Шесть ни в чем не повинных жертв. Охотники, вахровцы, пастух, участковый. Еще 9 человек погибло при задержании».
2: «Что же это за тварь такая?»
0: — робко поинтересовался профессор. Полковник шумно вздохнул, помедлил и ответил. «В прошлом году американцы пытались его в Лос-Анджелесе поймать. Предатором назвали. Хищник, по-нашему».

радиофантастики. Радиофантастики.

0: Эрик Фрэнк Рассел. «Дышите, не дышите». Когда Тейлора вводили в комнату, кандалы на ногах лязгали, а на руках позвякивала цепь. Из-за оков он шел неуклюже, шаркая ногами. И охранники забавлялись тем, что заставляли его идти быстрее, чем он мог. Ему указали на кресло, стоявшее перед длинным столом. Кто-то толкнул пленника с такой силой, что он потерял равновесие и шлепнулся на жесткое сиденье. Черные волосы землянина колыхнулись, единственная видимая реакция. Он огляделся. Его глаза были светло-серыми, такими светлыми, что казались ледяными. Взгляд ни дружелюбный, ни враждебный, в нем не читалось ни покорности, ни гнева. Просто бесстрастный и безразлично холодный взгляд. Семеро гамбриан, сидевшие с другой стороны стола, рассматривали пленника. Кто с любопытством, кто со скукой, а некоторые с триумфом и высокомерием. Гамбриане принадлежали к гуманоидам, но ведь и гориллы-гуманоиды. На этом сходство кончалось. «Итак», — начал гамбрианин, сидевший в центре. Он завершал каждое третье слово урчанием. «Твое имя Уэйн Тейлор». Пленник молчал. «Ты прибыл с планеты, которая называется Земля». Пленник по-прежнему молчал. «Давай не будем тратить время, Паламин», — предложил сидевший слева. «Если он не хочет говорить добровольно, будет говорить по принуждению». «Ты прав, Экстер». Паламин сунул руку под стол и вытащил молоток с грушевидной головкой. «Как тебе понравится, если все кости на твоей руке, палец за пальцем, сустав за суставом, будут раздроблены?» «Вовсе не понравится», — сознался Уэйн Тейлор. «Очень разумный ответ», — одобрил Паламин и многозначительно положил молоток на середину стола. «Уже потрачено много дней на то, чтобы обучить тебя нашему языку. За это время даже ребенок научился бы понимать вопросы и отвечать на них». Он удостоил заключенного тяжелым взглядом. «Ты старался быть чересчур тупым учеником, но больше тебе не удастся вводить нас в заблуждение. Сейчас ты все расскажешь». «Хочешь ты этого или нет», — вставил Экстер, облизав тонкие губы, «но ты нам все расскажешь». «Верно», — согласился Паламин. «Давай начнем все сначала и посмотрим, удастся ли нам избежать пыток. Твое имя Уэйн Тейлор, и ты прибыл с планеты, которая называется Земля». «Я сознался в этом сразу же, как только меня взяли в плен». «Знаю, но тогда ты еще плохо говорил на нашем языке. И мы стремимся избежать всяких неточностей. Зачем ты прибыл на Гомбар?»
1: «Я говорил своему учителю об этом по меньшей мере 20 раз. Мой корабль был поврежден, и я случайно...»
0: «Тогда зачем ты его взорвал? Почему ты не вошел с нами в открытый контакт? Почему не попросил нас отремонтировать твой корабль?»
1: «Ни один земной корабль не должен попасть в руки врагов», — решительно сказал Тейлор.
0: «Врагов?» — Паламин попытался принять вид оскорбленной добродетели, но его лицо не было к этому приспособлено. «Раз вы, земляне, совсем ничего не знаете о нас, какое вы имеете право считать нас врагами?»
1: «По прибытии меня не расцеловали», — резко ответил Тейлор. «Когда я садился, в меня стреляли. В меня стреляли, и когда я убегал. За мной охотились, а когда поймали, избили».
0: «Наши солдаты выполняли свои обязанности», — с благородным негодованием заметил Паламин.
1: «Сейчас я был бы уже мертв, если бы они не оказались самыми отвратительными стрелками в районе Лебедя».
0: «Что такое Лебедь?»
1: «Звезда?»
2: «Кто ты такой, чтобы критиковать наших солдат?» — вмешался Экстер, бросив на него сердитый взгляд.
1: «Землянин», — проинформировал его Тейлор, будто этого было более чем достаточно.
0: «Это для меня ничего не значит», — откликнулся Экстер с нескрываемым презрением.
1: «Не значит? Так будет».
0: «Если бы вам был желателен дружественный контакт, земные власти послали бы большой корабль с официальной делегацией на борту. Разве не так?» — вновь заговорил Паламин.
1: «Не думаю».
0: «Почему?»
1: «Мы не рискуем большими кораблями и значительными людьми, если неизвестно, какой их ожидает прием».
0: «А кто добывает эту информацию?»
1: «Космические разведчики?»
0: «Угу».
1: Паламин огляделся с гордостью пигмея, который поймал слона.
0: «Так что, в конце концов, ты признаешь, что ты шпион?»
1: «Я шпион только в глазах неприятеля».
0: «Наоборот», — вмешался субъект с тяжелой челюстью, сидевший справа. «Раз мы говорим, что ты шпион, то ты шпион и есть».
1: «Хорошо, будь по-твоему», — уступил Тейлор. Это уж нам судить. Можешь быть в этом уверен, мой дорогой Баркор, успокоил его Паламин и снова повернулся к пленнику.
3: Сколько всего землян?
1: Около 12 миллиардов.
3: Он лжет, заявил Баркор, жадно пожирая глазами молоток.
2: На одной планете не может проживать такое количество разумных существ, поддержал его Экстер.
1: Они разбросаны на нескольких десятках планет, сказал Тейлор.
3: И снова лжет, настаивал Баркор.
1: Отмахнувшись от него, Паламин спросил.
3: А сколько у них космических кораблей?
2: К сожалению, простым космическим разведчикам не доверяют тайн статистики флота, холодно заметил Тейлор.
3: Могу лишь сказать, что я не имею ни малейшего представления.
1: Какое-то представление ты должен иметь.
2: Я могу высказать свои предположения, только ты сам решай, чего они стоят.
3: Итак,
1: миллион.
3: «Чепуха», — заявил Паламин. «Полнейший абсурд».
1: «Ну и прекрасно. 1000 или любое другое число, которое ты сочтешь разумным».
3: «Так мы ни к чему не придем», — выразил недовольство Баркор.
1: «А чего вы ожидали?» — обратился к своим соотечественникам Паламин.
3: «Если бы мы послали шпиона на Землю, стали бы мы набивать его секретнейшей информацией, чтобы он выдал ее врагам, если его поймают». Или мы сказали бы ему ровно столько, чтобы хватило для выполнения поставленной перед ним задачи. Идеальный шпион — это проницательный невежа, способный все воспринять и не способный ничего выдать.
1: «Идеальный шпион не попался бы в ловушку», — злобно заметил Экстер.
2: «Спасибо тебе за приветливые слова», — вступил в разговор Тейлор. «Если бы я прибыл сюда как шпион, вы бы не увидели ни моего корабля, ни тем более меня».
3: «Ну так куда же ты в таком случае направлялся, прежде чем вынужден был сделать посадку на Гумбар?» — спросил Паламин.
2: «К другой звездной системе».
3: «Не обращая внимания на эту?»
2: «Да».
3: «Почему?»
2: «Я летел туда, куда мне было приказано».
3: «Твои россказни неубедительны». Паламин откинулся назад и осуждающе посмотрел на него. «Совершенно неправдоподобно, чтобы космический исследователь миновал одну звездную систему ради другой, расположенной дальше».
2: «Я направлялся к двойной звезде, у которой по меньшей мере 40 планет», — объяснил Тейлор. «А в этой системе их только 3, поэтому она считалась менее важной».
3: «Как? Несмотря на то, что мы заселили все 3 планеты?
2: Откуда нам было знать? Никто здесь раньше не пролетал».
3: «Теперь знаете», — зловеще пробормотал Экстер.
1: «Знает только он», — поправил Паламин.
3: «И чем дольше не узнают, тем лучше для нас. Когда чуждая форма жизни сует свое рыло в нашу систему, нам нужно время, чтобы собраться с силами».
1: Все одобрительно закивали.
2: «Так вот каков ваш образ мышления», — задумчиво протянул Тейлор.
3: «Что ты имеешь в виду?»
2: «Вы полагаете, само собой разумеющимся, что встреча должна вести к столкновению, а затем и к войне?»
3: «Мы были бы первостатейными дураками, если бы мы думали по-другому и позволили захватить себя врасплох», — подчеркнул Паламин.
1: Тейлор вздохнул.
2: «Ныне мы укрепились на сотни планет без единой битвы, потому что мы не лезем туда, где нас не хотят видеть».
3: «Представляю себе», — саркастически откликнулся Паламин. «Вам говорят, убирайтесь, и вы любезно сматываетесь». «Это противоречит инстинкту».
2: «Вашему инстинкту», — возразил Тейлор. «Мы не видим смысла тратить время и деньги на межзвездную войну, когда можно потратить и то, и другое на исследование и развитие».
3: «Так значит, в вашем флоте нет боевых кораблей?»
2: «Конечно же, есть. И много?»
3: «Хватит, чтобы справиться с вами». «Пацифисты, вооруженные до зубов», — объявил Паламин остальным.
1: Те, понимающе улыбнулись.
0: «Лжецы всегда непоследовательны», — произнес Экстер с апломбом. Он уставился каменным взглядом на пленника.
3: «Если вы так заботливо избегаете неприятностей, то зачем вам нужны боевые корабли?»
2: «Потому что у нас нет гарантии, что вся Вселенная разделяет нашу политику. Живи сам и давай жить другим».
3: «Объясни подробнее».
2: «Мы никому не досаждаем, но когда-нибудь кому-нибудь может прийти в голову досадить нам».
3: «Тогда вы начинаете войну».
2: «Нет, войну начинают другие, мы ее выигрываем».
3: «Чистейшая уловка», — сказал Экстер Паламину и остальным. Эта технология непонятна разве что идиоту. Они заселили сотню планет. На большинстве планет никакого сопротивления не было, потому что некому было сопротивляться. На других – туземцы, слабые и отсталые. Они знают, что их борьба обречена на поражение, потому и не борются. Но на любой планете, достаточно сильной и решившей сопротивляться, такой, например, как Гомбар, земляне быстренько примут сопротивление за недозволенное вмешательство в свои дела. Они начнут утверждать, что им угрожают, и это будет их моральным оправданием войны.
0: Пламин взглянул на Тейлора. «Что скажешь на это?» Выразительно пожав плечами, Тейлор сказал. «Политический цинизм такого сорта давно устарел там, откуда я прилетел.
3: Ничем не могу помочь, раз уж вы отстали от нас в умственном развитии на 10 тысяч лет».
0: «Мы собираемся сидеть здесь и позволять пленнику в цепях оскорблять нас?» — гневно обратился Экстер к Паламину. «Предлагаю казнить его и всем разойтись по домам. Я, например, по горло сыт пустой болтовней».
3: «Я тоже», — согласился один из гамбариан. Он выглядел закоренелым подхалимом. «Терпение», — посоветовал Паламин, а потом обратился к Тейлору. «Ты утверждаешь, что тебе было приказано исследовать двойную систему Хплора и Риди?»
0: «Если ты имеешь в виду ближайшую двойную звезду, то да. Таково было мое предписанное направление».
3: «Предположим, вместо этого тебе бы сказали изучить нашу, гамбарианскую систему. Как бы ты поступил?»
0: «Я подчиняюсь приказам».
3: «Ты прилетел бы тайно и стал бы потихоньку везде высматривать и вынюхивать?»
0: «Не обязательно. Если бы с первого взгляда вы мне показались дружелюбно настроенными, я бы появился перед вами открыто».
3: «Он увиливает от ответа», — настаивал Экстер, все так же полный гнева. «Что бы ты делал, если бы был не уверен в нашей реакции?» — продолжал Паламин.
0: «То же, что делал бы любой на моем месте», — резко ответил Тейлор. «Околачивался бы поблизости, пока не убедился в ваших намерениях».
3: «Тем временем старался бы избежать плена».
0: «Конечно».
3: «И если тебе не понравилось наше поведение, ты доложил бы о нас, как о неприятеле».
0: «Да».
3: «Вот и все, что мы хотели узнать», — подытожил Паламин. «Твои признания равносильны признанию в шпионской деятельности. И не имеют значения, приказывали ли тебе сунуть свой излишне любопытный нос в нашу или какую другую систему. Все равно ты шпион». Он повернулся к остальным. «Все согласны?»
0: Члены судилища хором ответили.
3: «Да». «Такие, как ты, достойны лишь одной судьбы», — заключил Паламин. «Ты вернешься в свою камеру и будешь находиться там до времени официальной казни. Уведите его».
0: Охранники выбили из-под Тейлора кресло и пинками заставили подняться. Они тащили пленника быстрее, чем тот мог идти. Скованный землянин спотыкался и чуть не падал. Но он нашел время бросить от двери один быстрый взгляд назад, и взгляд его бледных глаз казался ледяным. Когда тот тюремщик, что постарше, принес ужин, Тейлор спросил: «А как у вас здесь казнят?»
3: «А как это делают там, откуда ты прилетел?»
0: «Никак».
3: «Никак?» Тюремщик удивленно моргнул.
0: Поставив поднос на пол, он сел на скамью возле Тейлора, оставив решетку из толстых железных прутьев широко открытой. Рукоятка его пистолета маячила в соблазнительной близости от руки пленника.
3: «Тогда как же вы справляетесь с опасными преступниками?»
0: «Мы лечим их всеми доступными и эффективными средствами, включая операции на мозге. Неизлечимых же мы отвозим на одиночную планету, оставленную исключительно для них. Пусть варятся там, в собственном соку».
3: «Какой расточительный способ», — высказал свое отношение охранник.
0: Будто случайно он вытащил свое оружие, направил на стену и нажал кнопку. Но ничего не произошло.
3: «Не заряжен», — сказал он.
0: Тейлор не откликнулся.
3: «И не пытайся выхватить его у меня, а тем более удрать. Тут бронированные двери и полным-полно охраны».
0: «Мне нужно избавиться от наручников, прежде чем затевать что-то», — осторожно проговорил Тейлор. «А как насчет подкупа?»
3: «Это чем же? У тебя нет ничего, кроме одежды, да и ту сожгут, когда ты умрешь».
0: «Что ж, забудем об этом», — Тейлор громко звенел кандалами. Он выглядел раздраженным. «Ты еще не сказал мне, как я умру?»
1: «Тебя публично задушат», — сообщил тюремщик. Он облизал губы без видимой причины. «Все казни производят в присутствии населения. Мало знать, что справедливость восторжествовала. Нужно еще и видеть, как она торжествует. Так что смотрит каждый. И к тому же это зрелище дисциплинирует». Он снова облизнул губы. «Замечательный спектакль».
2: «Да уж, конечно».
1: «Тебя поставят на колени спиной к столбу, руки и ноги крепко свяжут», — объяснял тюремщик. Со стороны могло показаться, что он читает важное наставление. «В столбе просверлена дырка на уровне твоей шеи. Шею захлестнут веревочной петлей, веревку пропустят сквозь дырку и обмотают вокруг палки с другой стороны столба. Палач вращает палку и тем самым затягивает петлю, быстро или медленно, в зависимости от настроения». «Полагаю, когда к нему приходит артистическое вдохновение, он продлевает агонию жертвы, несколько раз ослабляя и натягивая веревку», — догадался Тейлор.
3: «Нет-нет, ему запрещено так поступать», — уверил тюремщик, не заметив сарказма в словах землянина. «Не во время финальной казни. Такой метод используется только для того, чтобы добиться признания упорствующего. Мы справедливый, мягкосердечный народ, понимаешь?»
2: «Ты меня утешил».
1: «Так что тебя удушат быстро и эффективно. Я видел множество казней, но пока еще не приходилось видеть непрофессиональных. Тело тяжелеет и повисает на веревках, глаза вылезают из орбит, язык вываливается, чернеет и наступает смерть. Сделать смерть быстро и максимально безболезненной – вот в чем заключается искусство палача. Тебе действительно не о чем беспокоиться».
2: «Похоже, беспокоиться действительно не о чем, судя по тому, как ты все описал», — сухо проговорил Тейлор. «Я воистину наверху блаженства», — он немного подумал и спросил. «А когда меня поведут на казнь?»
1: «Сразу же после того, как кончится твоя игра», — сообщил тюремщик.
2: Тейлор недоуменно посмотрел на него. «Игра? Какая игра? Что ты имеешь в виду?»
1: «У нас принято позволять осужденному сыграть свою последнюю игру против искусного игрока, выставленного нами. Когда игра кончается, осужденного уводят и душат.
2: И неважно, выиграет ли он или проиграет,
1: результат не имеет значения. Его казнят, невзирая на то, победитель он или проигравший».
2: «По-моему, это безумие», — нахмурившись, сказал Тейлор.
1: «Это потому, что ты чужак», — откликнулся тюремщик. «Но ты, конечно, согласишься с тем, что преступник, стоящий перед лицом неминуемой смерти, должен получить некую компенсацию или даже привилегию провести последние минуты в борьбе за жизнь».
2: «Так совершенно бесполезной борьбе».
1: «Может быть, но каждая минута отсрочки драгоценна для осужденного». Тюремщик возбужденно потер руки. «Скажу я тебе, нет ничего более восхитительного, более захватывающего, чем чей-то предсмертный матч с искусным игроком».
2: «Вот как?»
1: «Понимаешь, осужденный не способен полностью сосредоточиться на игре. С одной стороны, его голова занята мыслями о нависшем над ним роке, в то же время, как у противника нет такой ноши. С другой стороны, он не дает своему противнику ни выиграть, ни проиграть. Он концентрирует все свои способности на том, чтобы предотвратить окончательный результат, и тянет игру как можно дольше. Конечно же, все это время его мысленно и морально подстегивает осознание того, что конец приближается».
2: «И от этого вы получаете огромное удовольствие», — подытожил Тейлор. Тюремщик прикусил губу.
1: «Много раз я видел, как преступник, обливаясь холодным потом, играет с искусством, порожденным безнадежностью. Потом, наконец, наступает финал. Он падает в обморок и скатывается с кресла. Мы уносим его на казнь вялым, как пустой мешок. Когда он приходит в себя, то уже стоит на коленях, лицом к толпе, и ждет первого поворота палки».
2: «Не стоит и беспокоиться», — решил Тейлор. «Никакой игрок долго не протянет».
1: «Обычно нет, но я знаю и исключения хороших и умелых игроков, которые умудрялись оттянуть смерть на 4-5 дней. Был один такой парень, профессиональный игрок Вализик, так он ухитрился 16 дней избегать конца. Он был так хорош, какая жалость, что ему пришлось умереть. Многие видеозрители очень жалели, когда наступил конец».
2: «Так вы передаете эти предсмертные матчи по видео?»
1: «Это самое популярное шоу. всех пригвождает к стульям. Хм, Тейлор немного подумал и спросил.
2: Предположим, осужденный был бы способен тянуть игру год или больше, позволили бы ему это?
1: Конечно, никого не пошлют на смерть до того, как завершится его последняя игра. Полагаю, это можно назвать суеверием. Более того, правила таковы, что во время игры осужденного хорошо кормят. Если он хочет, то может есть как король, но все равно они редко едят.
2: Почему?
1: Они так нервничают, что их желудки отказываются принимать пищу. Некоторые буквально болеют во время игры. Когда я вижу такого, я знаю, что до конца следующего дня он не протянет.
2: «Хм, ты здесь часто развлекаешься», — предположил Тейлор.
1: «Очень часто», — согласился тюремщик. «Но не всегда. На плохих игроков поступают жалобы от видеозрителей. Они начинают игру, сразу же все портят, их уводят к позорному столбу, и с ними покончено. Для всех нас огромное удовольствие, когда осужденный ведет настоящую битву».
2: «Так значит, у меня никаких шансов. Я не знаю гамбарианских игр, а вы не знаете земных».
1: «Любой игре можно научиться за короткое время, а выбор принадлежит тебе. Естественно, тебе не позволят выбрать такую игру, ради которой тебя придется выпустить. Нужно выбрать что-то такое, во что можно играть, находясь в этой камере. Хочешь добрый совет?»
2: «Давай».
1: «Сегодня вечером прибудет официальное лицо, чтобы обговорить условия состязания, после чего он подберет тебе подходящего партнера. Не проси, чтобы тебя обучили одной из наших игр. И неважно, каким бы хитроумным ты ни старался быть, твой противник будет лучше, потому что ему все будет знакомо, а тебе чуждо. Выбери одну из игр своей планеты, и таким образом получишь преимущество».
2: «Спасибо за совет. Это бы помогло, если бы поражение означало смерть, а победа — жизнь».
1: «Я тебе уже сказал, что результат не имеет значения».
2: «Вот я и говорю, какой смысл выбирать?»
1: «Ты выбираешь между смертью утром и смертью следующим утром». Тюремщик встал со скамьи, вышел и запер решетку. «В любом случае, я принесу тебе описание наших комнатных игр. Тебе хватит времени прочитать его до прихода официального лица».
2: «Очень мило с твоей стороны», — вздохнул Тейлор. «Но мне кажется, ты зря тратишь свое время». Уэйн Тейлор остался один и задумался. Нельзя сказать, чтобы мысли его были приятными. Профессия космических разведчиков является одной из самых рискованных, и никто не знает этого лучше, чем сами разведчики. Каждый охотно относится к опасностям по древнему принципу, считая, что они всегда случаются с кем-то другим. На этот раз он сам попал в опасное положение. Тейлор провел пальцем по внутренней части воротничка, который показался ему чересчур тугим. Когда он вынырнул из облаков и наткнулся на два самолета, те тут же открыли огонь по иллюминаторам и люкам. Тейлор мгновенно нажал кнопку тревоги «Д». Тут же его радиопередатчик начал передавать короткое сообщение, в котором указывались его координаты, а эта планета была определена как вражеская территория. Чуть ранее, за 1000 миль от этой планеты, в космосе, он сообщил о своем намерении совершить вынужденную посадку и передал те же самые координаты. Таким образом, это подтвердит его первое сообщение. По прикидкам Тейлора, за это время сигнал тревоги должен был быть отправлен по меньшей мере 40 раз. Сразу же после посадки он включил взрыватель замедленного действия и пустился на утек. Самолеты все еще жужжали где-то поблизости. Один из них спикировал на приземлившийся корабль как раз тогда, когда произошел взрыв. Самолет исчез во вспышке. Другой набрал высоту и кружил наверху, руководя поисками. Судя по скорости, с которой появились военные отряды, Тейлор угораздило шлепнуться в милитаризированный район, набитый болванами в униформе. Тем не менее, он заставил их побегать 6 часов и покрыл расстояние в 20 миль, прежде чем его взяли. Тогда он выразил свое неудовольствие кулаками и ногами. Так что теперь он не знал, получили ли земные станции, работающие на прием его повторяющийся Д-сигнал. Скорее всего, получили, потому что это был канал высшего приоритета, на котором поддерживалась круглосуточная вахта. И Тейлор ни на мгновение не сомневался, что, получив сообщение, его не оставят на произвол судьбы. Но что бы они ни предприняли, будет слишком поздно.
1: В этом самом секторе патрулировал Маклин, новейший, самый большой и наилучшим образом вооруженный линкор. Если Маклин окажется неподалеку, то и для него, чтобы долететь до Гамбара с максимальной скоростью, потребуется 10 месяцев. А если он вернулся в порт, его время от времени заменяют более старые и медлительные корабли, то задержка может достигнуть 2 лет. 2 года слишком долго. Впрочем, 10 месяцев тоже долго. Он не может ждать и 10 недель. На самом деле, весьма вероятно, у него нет и 10 дней. Ох, время...

0: Эдер. Гамбриане играли в карты, например, но их было 80 в колоде с 10 мастями. Ализик оказался большей и усложненной версией шахмат с 400 полями на доске и 40 фигурками у каждого игрока. Эту игру некто растянул на 16 дней, и она была единственной в книге, которую, по-видимому, можно было так долго тянуть. Некоторое время Тейлор обдумывал Ализик, прикидывая, смогут ли власти и видеоаудитория вынести игру, в которой делают один ход за 10 часов. Он сомневался. В любом случае, он не может запретить своему искусному партнеру сделать ответный ход за 5 секунд. Да, вот что ему нужно на самом деле. Игра, которая замедляет его партнера, несмотря на его попытки ускорить игру. Игра, которая со всей очевидностью игра, а не трюк, чтобы каждый дурак мог с первого взгляда видеть, что она определенно имеет конец. Однако, это должна быть такая игра, какую его противник не мог бы закончить, выиграть или проиграть, как бы сильно он не хотел этого. Не было такой игры на всех трех планетах Гамбара, на сотню миров от Земли или на мириадах еще не открытых планет. Такой игры не могло быть, потому что, если бы она и была, в нее никто бы не играл. Людям нужен результат. Нет таких дураков, которые станут тратить время, скакать на игрушечной лошадке, которая никуда не привезет, потворствовать пустому вздору, который может надоесть самым отъявленным занудам. Нет таких дураков. Нет? Он встал со скамьи и принялся мерить шагами камеру, словно встревоженный тигр.
1: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
2: Вы слушаете радио фантастики.
0: У официального представителя был громадный живот, как бурдюк, маленькие свиные глазки и елейная улыбка, казавшаяся приклеенной. Его манеры напоминали поведение циркового шпрехшталмейстера, собиравшегося объявить рекордный трюк. «Ах», — сказал он, заметив книгу, — «так ты изучил наши игры». «Да? Надеюсь, ты не нашел ни одной подходящей». «Ты надеешься?» — Тейлор вопросительно посмотрел на него. «Почему?» «Приятно будет посмотреть на игру, основывающуюся на каких-то других правилах, неизвестных в нашем мире. Подлинно новая игра доставит всем много удовольствия. С тем условием, конечно», — добавил он поспешно, — «то ее легко понять, и что ты не выиграешь слишком быстро». «Что ж», — сказал Тейлор, — «должен признать, что я скорее справлюсь с тем, что знаю, чем с тем, чего не знаю». «Отлично, отлично», — с энтузиазмом произнес гамбарианин. «Ты предпочтешь играть в земную игру?» «Верно. На твой выбор накладываются ограничения». «Какие же?» «Был у нас такой осужденный убийца. Так он хотел поиграть со своим противником в такую игру. Кто вперед поймает луч и засунет его в бутылку? Это бессмысленно. Ты должен выбрать игру, которая, несомненно, имеет конец». «Понимаю. Во-вторых, тебе нельзя выбрать игру, требующую сложной и дорогостоящей аппаратуры, которую нам придется долго изготовлять. Если приспособления нужны, то они должны быть простыми и дешевыми в изготовлении». «Это все?» «Да, если не считать того, что полные правила игры должны быть описаны тобой недвусмысленно и четко. Как только игра начнется, нужно точно придерживаться этих правил, и никакие поправки вносить не разрешается». «А кто санкционирует мой выбор после того, как я опишу игру?»
3: «Я».
0: «Отлично. Вот во что я хочу играть». Тейлор все в деталях объяснил, взял ручку и сделал грубый набросок. Когда он закончил, гамбарианин забрал рисунок и сунул себе в карман.
3: «Странная игра», — произнес он. «Но она, к сожалению, не кажется мне слишком сложной. Ты действительно рассчитываешь не сдаться, по крайней мере, целый день?»
0: «Надеюсь».
3: «А может быть, даже два?»
0: «Если повезет».
3: «Тебе очень пригодится везение», — он задумчиво помолчал и с сомнением покачал головой. «Какая жалость, что ты не додумался до какой-нибудь более сложной и изощренной версии Ализика. И аудитория была бы довольна, и ты получил бы себе больший срок жизни».

0: все были бы довольны, если бы ты побил рекорд затяжки перед казнью. В самом деле, все ожидают нечто сверхъестественное от инопланетянина. Но они увидят новинку, верно? Да, конечно, гамбарянин все еще выглядел недовольным. Да что там, жизнь твоя, ты сам и борись за то, чтобы продлить ее подольше.
1: Мне некого будет проклинать, кроме себя, когда настанет конец.
0: Верно, игра начнется завтра, сразу же после полудня. Потом все будет в твоих руках.
2: Он ушел, тяжелые шаги замерли в коридоре. Через несколько минут появился тюремщик.
1: Что ты выбрал?
2: Арки-маларки.
1: Как? Что это такое?
2: Земная игра.
1: Прекрасно, воистину прекрасно. Тюремщик возбужденно потер руки. Он санкционировал ее полностью?
2: Да.
1: Значит, у тебя есть все основания продлить свое существование. Ты должен быть осторожным, чтобы избежать ловушки.
2: Какой ловушки?
1: Твой партнер будет играть на выигрыш так быстро и решительно, как только сможет. Этого от него и ожидают. Но как только он решит, что не сможет выиграть, он начнет играть на проигрыш. Ты не сможешь точно определить, когда он сменит тактику. Многие были пойманы на этом и обнаруживали, что игра кончена, прежде чем успевали осознать это.
2: Но он должен придерживаться правил, верно?
1: Конечно. Ни тебе, ни ему не позволят нарушать правила. Иначе игра превратится в фарс.
2: Мне это подходит.
0: Откуда-то снаружи донесся тонкий вопль, будто рысь налетела на кактус. Затем последовало шарканье ног, тупой удар и такие звуки, будто что-то волочили по полу. Дверь вдали со скрежетом открылась и с лязгом захлопнулась.
2: «Что происходит?» — спросил Тейлор.
1: «Должно быть, кончилась игра Лагартина».
2: «А это кто такой?»
1: «Политический убийца», — тюремщик бросил взгляд на часы. «Он выбрал Рамсид, карточную игру. Она длилась около 4 часов. С него хватит. Конец пришел этой дряни».
2: «А теперь его потащили на большую выжималку».
1: «Конечно», — охранник спросил, не спуская с него глаз. «Нервничаешь?»
2: «Ха!» — безрадостно хихикнул Тейлор.
0: Приготовления велись не в его камере, как он ожидал. Состязание, в котором будет участвовать инопланетянин, оказалось большим событием. Тейлора отвели по тюремным коридорам в большую комнату, где стоял стол с 3 креслами. Еще 6 кресел стояло вдоль стены, в каждом из которых сидел охранник в униформе и с оружием. Это был отряд вышибал, готовых к действиям в тот момент, когда игра подойдет к концу.
2: В углу комнаты стоял большой черный ящик с 2 прямоугольными отверстиями, в которых поблескивала пара линз. Вероятно, это была видеокамера. Пододвинув кресло к столу, Тейлор сел и одарил ледяным взглядом свою аудиторию. Ускалицый субъект с круглыми, как бусинки, крысиными глазками занял кресло напротив. Чиновник с брюхом-бурдюком погрузился в оставшееся кресло. Тейлор и крысоглаз обменялись взглядами. Землянин смотрел на противника с холодной уверенностью. Тот глубокомысленно и садистски. На столе стояла доска, из которой торчали 3 длинных деревянных колышка. На левом колышке была колонка из 64 дисков, постепенно уменьшающихся в диаметре. Больший — внизу, меньший — наверху. Все это очень походило на детскую пирамидку. Не тратя времени даром, Бурдюк сказал.
0: «Эта земная игра называется Арки-Маларки. Колонку с диском нужно переложить с колышка, на котором они лежат, на любой из 2 колышков. Они должны остаться в том же порядке. Самый маленький вверху, самый большой внизу. Игрок, чей ход завершится построением пирамидки, выигрывает. Обоим понятно?»
2: «Да», — сказал Тейлор. Крысоглаз ответил ворчанием.
0: «Существуют 3 правила», — продолжал Бурдюк, «которые следует строго соблюдать. Ходы делаются по очереди. За 1 ход можно переложить только 1 диск. Нельзя класть диск на меньший по размеру. Обоим понятно?»
2: «Да», — сказал Тейлор. Крысоглаз снова хрюкнул.
0: Бурдюк достал из кармана крошечный белый шарик и осторожно бросил его на стол. Шарик подпрыгнул пару раз, покатился и упал со стороны крысоглаза. «Ты начинаешь», — сказал Бурдюк.
2: Без колебаний крысоглаз взял самый маленький диск с вершины пирамиды на 1-м колышке и надел его на 3-й.
1: «Плохой ход», — подумал Тейлор.
2: Не меняя выражения лица, он переместил второй по размеру диск с первого колышка на второй. Самодовольно ухмыльнувшись безо всякой причины, крысоглаз снял самый маленький диск с третьего колышка и положил его поверх диска Тейлора на второй колышек. Тейлор тут же переложил верхний диск с пирамидки на первом колышке на освободившийся третий. Через час крысоглазу стало ясно, что первый колышек не только для того, чтобы держать пирамидку, его тоже нужно использовать. Самодовольная улыбка сползла с его лица и заменилась все возрастающим раздражением, так как часы ползли, а ситуация стала во много раз более сложной. К полуночи они все еще сидели за столом и перекидывали диски с колышка на колышек, как сумасшедшие, а игра далеко не продвинулась. Крысоглаз теперь ненавидел первый колышек, особенно, ежели ему приходилось класть на него диск, а не снимать. Бурдюк, все еще не снимая своей приклеенной улыбки, объявил игру отложенной до утра следующего дня. На следующий день долгая и напряженная игра продолжалась от рассвета до заката и прерывалась только два раза. Игрокам подавали еду. Оба игрока играли быстро и сосредоточенно, не задумываясь, делали ходы друг за другом и, казалось, соперничали друг с другом в стремлении скорее достигнуть конца игры. Ни один зритель не мог бы пожаловаться на медленную игру. Четыре раза крысоглаз по ошибке пытался положить большой диск поверх маленького и его тут же призывал к порядку рефери в тучном облике бурдюка. Прошли третий, четвертый, пятый и шестой день. Теперь крысоглаз играл со смесью мрачной подозрительности и безнадежности. Колонка дисков на первом колышке вырастала так же часто, как и уменьшалась. Хотя крысоглаз и пришел в отчаяние, но дураком он не был. Он хорошо понял, что задача перекладки дисков с колышка на колышек выполняется. Но прогресс в выполнении этой задачи был ужасающе медленным. Более того, со временем он становился еще медленнее. В конце концов, он совсем перестал понимать, как же проиграть эту игру, а еще меньше, как ее выиграть. К 14-му дню крысоглаз сдал настолько, что слабыми автоматическими движениями перекладывал диски в бездумной, незаинтересованной манере создания, вынужденного выполнять противную тяжелую работу. Тейлор оставался столь же невозмутимым, как бронзовый Будда, что тоже не способствовало улучшению душевного состояния крысоглаза. На 16-й день опасность возросла, хотя Тейлор и не подозревал этого. Уже в момент, как он вошел в комнату, он почувствовал в воздухе атмосферу возросшего интереса и возбуждения. Крысоглаз выглядел еще более мрачным. Бурдюк сидел насупившись. Даже флегматичные туповатые стражники проявляли слабые признаки оживления. К наблюдателям присоединились четверо тюремщиков, свободных от выполнения обязанностей. И видеоящик проявлял большую, чем обычно, активность. Не обращая внимания ни на что, Тейлор сел на свое место, и игра продолжилась. Глупо потратить свою жизнь на перекладывание дисков с колышка на колышек, но позорный столб еще глупее. С любой точки зрения землянину стоило продолжать. Естественно, так он и делал, перекладывал диски, когда наступал его ход, и следил за своим противником. Полдень крысоглаз внезапно встал из-за стола, подошел к стене, пнул ее изо всех сил и громко высказался. И все это удивительно по-земному и по-деревенски. Бурдюк мягко упрекнул крысоглаза за пустую трату времени, чтобы высказать свой патриотизм. Крысоглаз продолжал играть с угрюмым видом шалуна, которого позабыла поцеловать матушка. Поздно вечером Бурдюк остановил игру, повернулся к объективам видеокамеры и напыщенно сказал: «Игра продолжится завтра, на 17-й день». Когда на следующее утро тюремщик просунул сквозь решетку завтрак, Тейлор обратился к нему: «Ты что-то запоздал, я уже должен был играть». «Сказали, что сегодня до обеда ты не понадобишься». «Вот как? Что за суета тут поднялась?» «Вчера ты побил рекорд», — проинформировал тюремщик, неохотно выражая восторг. «До сих пор никто не затягивал игру до 17-го дня». «Поэтому мне подарили утро, чтобы я отпраздновал это событие, да? Очень милосердно с их стороны».
3: «Понятия не имею, к чему эта задержка», — сказал тюремщик. «Никогда не слышал, чтобы прерывали игру».
2: «Как ты полагаешь, игру остановили насовсем?» — спросил Тейлор, чувствуя легкое удушье. «Как ты думаешь, они официально объявят игру законченной?»
3: «Нет, такого быть не может.
2: Тюремщик будто даже ужаснулся этой мысли.
1: «Мы не можем накликать на себя проклятие мертвеца. Крайне важно, чтобы осужденный сам выбрал время своей казни».
2: «Почему?»
1: «Потому что так было всегда. Всегда».
2: Он ушел, чтобы раздать завтрак другим заключенным, оставив Тейлора мучиться над этим объяснением. «Потому что так было всегда». Недурная причина. На самом деле ее даже можно считать хорошей. Тейлор и сам может назвать несколько бессмысленных нелогичных обычаев, существующих на Земле, только потому, что так делалось всегда. Таким образом, неизменяемые обычаи гамбриан ничуть не хуже и не лучше обычаев землян. Хотя Тейлора несколько успокоили слова тюремщика, он ничего не мог с собой поделать, чувствовал себя все хуже и хуже по мере того, как шло время. Но ничего и не происходило. После 16 дней игры он уже во сне перекладывал диски с колышка на колышек. В отсрочке, которую ему предоставили, было что-то угрожающее. Снова и снова Тейлор ловил себя на мысли о том, что инопланетяне ищут эффективный способ закончить игру, не пренебрегая в то же время условностями. Когда они найдут такой способ, если найдут, они тут же объявят игру законченной, уведут его и притянут к столбу очень тугим галстуком. После обеда, когда он уже совсем погрузился в пессимизм, за ним пришли. Его живенько, подбадривая толчками и пинками, отвели в ту же комнату, что и раньше. Игра возобновилась, будто и не прерывалась. Длилась она едва 30 минут. Неожиданно Бурдюк велел остановиться. Тейлор вернулся в свою камеру. Вечером его снова вызвали. Он шел неохотно, потому что эти внезапные короткие приступы игры сказывались на его нервах гораздо сильнее, чем те, что продолжались целый день. Раньше он точно знал, его ведут играть в арки-маларки с крысоглазом. Сейчас он не был уверен, что не станет главным персонажем в пьесе, от которой аж дух захватывает. Причем в буквальном смысле. Как только он вошел в комнату, то сразу осознал, что на сей раз все будет происходить совершенно по-другому. Доска с дисками и колышками все еще стояла в центре стола. Но крысоглаз отсутствовал, так же, впрочем, как и вооруженный отряд. Его ждали трое – Бурдюк, Паламин и коренастый крепко сколоченный субъект, у которого было какое-то специфическое отсутствующее выражение. У Бурдюка был обиженный и недовольный вид, словно он съел что-то недоброкачественное. Паламин выглядел особенно сердитым и выражал свое недовольство, фыркая, как горячая лошадь. Третий из присутствующих, казалось, был погружен в самосозерцание. «Садись», – приказал Паламин, брызгая слюной. Тейлор сел. «Теперь, Марникот, расскажи ему». Коротышка очнулся, вспомнив, что находится в гамбаре, и педантично сказал Тейлору. «Я редко смотрю видео. Это больше подходит черни, которой нечем заняться». «К делу», — подстегнул Паламин. «Но услыхав, что ты собираешься побить вековечный рекорд», — невозмутимо продолжал Марникот, «прошлым вечером я включил видео». Он сделал краткий жест, показывая, что сразу же чует, если что-то дурно пахнет. «Мне сразу стало все ясно. Для того, чтобы завершить твою игру, потребуется как минимум 2 в 64 степени минус единица ходов». Он снова на мгновение уплыл куда-то, вернулся и мягко добавил. «Это большое число». «Большое», — сказал Паламин. Он фыркнул так, что колышки покачнулись. «Предположим, — продолжал Марникот, — что ты будешь перекладывать диски один за другим так быстро, как только можешь, день и ночь, без перерывов на еду и сон. Знаешь ли ты, через сколько времени завершится игра?» «Примерно через 6 миллиардов земных столетий», — сообщил Тейлор, будто говорил о четверге на будущей неделе. «Я не знаю земных способов измерять время». «Но могу сказать, что ни ты, ни тысячи поколений твоих потомков не живут так долго, чтобы увидеть конец этой игры, верно?»
1: «Верно», — признался Тейлор.
2: «И все же ты говоришь, что это земная игра?»
1: «Да»,
2: — Марникот беспомощно развел руками, чтобы показать, что ему больше сказать нечего. Приняв угрожающе хмурый вид, в разговор вступил Паламин. «Игру нельзя признать за истинную игру, если в нее на самом деле не играют. Ты утверждаешь, что в эту так называемую игру действительно играют на Земле?»
1: «Да».
2: «Кто?»
1: «Жрецы одного храма в Бенаресе».
3: «И как долго они играют в нее?» — спросил гамбарианин.
2: «Около 2000 лет».
3: «Поколение за поколением?»
2: «Верно.
3: Каждый игрок отдает игре всю свою жизнь до конца дней без надежды увидеть результат?»
2: «Да». Паламин кипел от злости.
3: «Так почему же они играют?»
2: «Это часть их религиозной веры. Они верят, что в тот момент, когда будет положен последний диск, Вселенная взорвется».
3: «Они ненормальные?»
2: «Не больше, чем те, кто играет в Алазик из-за столь же мизерной цели».
3: «Наша игра в Алазик состоит из ряда отдельных игр, а не является единой бесконечной игрой. Пустую трату времени с недостижимым концом нельзя назвать игрой даже при самом богатом воображении».
2: «Арки-маларки не бесконечна. Она неопровержимо имеет конец». Тейлор обращался к Марникоту, как к неопровержимому авторитету. «Верно?»
3: «Да, она имеет конец», — произнес Марникот, не в силах отрицать этот факт.
2: «Так», — воскликнул Паламин более высоким тоном. «Ты думаешь, ты очень умный, да?»
3: «Стараюсь», — сказал Тейлор, серьезно сомневаясь в этом.
2: «Но мы умнее», — объявил Паламин с самым тошнотворным выражением.
3: «Ты нас обманул, а теперь мы ответим тебе тем же. Игра имеет конец, ее можно завершить, а потому она будет продолжаться, пока не подойдет к своему естественному концу. Ты будешь играть в нее днями, неделями, месяцами, годами, пока в конечном счете не сдохнешь от старости и хронической фрустрации. Настанет время, когда сам вид этих дисков будет сводить тебя с ума. Ты взмолишься о милосердной смерти. Но мы осчастливим тебя. Ты будешь продолжать играть». Он триумфально махнул рукой. «Заберите его».
2: Тейлор вернулся в свою камеру. Тюремщик принес ужин.
4: «Мне сказали, что игра будет продолжаться регулярно, с завтрашнего утра. Не понимаю, почему ее сегодня прервали».
2: «Они решили, что я достоин судьбы, которая хуже, чем смерть», — проинформировал Тейлор. Надзиратель уставился на него.
4: «Я оказался отпетым негодяем», — пояснил Тейлор.
2: Очевидно, крысоглаза уведомили о создавшейся новой ситуации, поскольку он покрылся броней философского отношения и играл упорно, но без интереса. Тем не менее, долгая скука повторяющихся движений раскрасила броню ржавчиной и постепенно проела ее насквозь. Сразу же после полудня 52-го дня крысоглаз оказался перед перспективой переложить большинство дисков обратно на первый колышек один за другим. Он скинул башмаки, четырежды пробежался босиком по комнате и заблеял, как овца. Бурдюк потянул шейную мышцу, следя за ним. Двое стражников увели крысоглаза, который продолжал блеять. Они забыли захватить башмаки. Тейлор сидел за столом, не спуская глаз с дисков, и пытался подавить внутреннюю тревогу. Что теперь будет? Если крысоглаз окончательно сдался, то могут счесть, что он проиграл, и пришло время познакомиться со столбом и шнурком. И с тем же основанием можно сказать, что неоконченная игра останется неоконченной игрой. Даже несмотря на то, что один из партнеров оказался в психиатрической лечебнице. Если власти примут за истину первое мнение, ему для самообороны остается только настаивать на последнем. Он должен утверждать со всей оставшейся у него энергией, что раз он не выиграл и не проиграл, то его время еще не пришло. Не так-то будет легко, особенно если ему придется выражать протест, когда его будут волочить за ноги на лобное место. Его главная надежда базировалась на нежелании гамбариан нарушать древние обычаи. Миллионы телезрителей косо посмотрят на правительство, которое попытается исказить любимые суеверия. Да, должен сказать, временами даже этот идиотский ящик бывает полезен. Ему не стоило беспокоиться. Решив, что продолжение игры станет утонченной формой адских мучений, гамбариане уже заготовили список сменных игроков, выбранных из мелких преступников, чьи амбиции никогда не простирались так далеко, чтобы быть достойными удушения. Так что через некоторое время появился другой противник. Новичок оказался субъектом с длинным лицом и несколькими подбородками. Он напоминал чрезвычайно ленивую ищейку и, похоже, был способен выговаривать едва ли три слова, а именно «не городи чушь». Должно быть, потребовался целый месяц, чтобы научить его перекладывать за один раз только один диск и никогда, никогда, никогда не класть большой диск на меньший. Но каким-то образом его все же научили. Игра продолжалась. Ищейка протянул неделю. Он играл медленно и задумчиво, будто боялся наказания за ошибку. Частенько его раздражала видеокамера, которая издавала тикающие звуки в краткие, но регулярные промежутки времени. Эти звуки обозначали то короткое время, за которое их выпускали в эфир. По причинам, известным только ему одному, Ищейка питал отвращение к тому факту, что его облик транслируется на всю планету. И к концу седьмого дня сорвался. Без всякого предупреждения он вскочил с кресла, встал перед телекамерой и проделал ряд быстрых и странных жестов. Эти жесты ничего не означали для наблюдавшего за ним Тейлора, но бурдюк чуть не свалился со своего кресла. Стражники бросились вперед, схватили Ищейку за руки и за ноги и вынесли его из помещения. Ищейку заменил свирепый субъект с тяжелой челюстью, который плюхнулся в кресло, посмотрел на Тейлора и пошевелил волосатыми ушами. Тейлор считал это искусство одним из своих достоинств и тут же пошевелил своими ушами в ответ. У его противника кровь бросилась в лицо.
5: «Это змея-землянин передразнивает меня», — проревел он бурдюку. «Разве я должен мириться с этим?»
6: «Прекрати поясничать», — приказал бурдюк.
2: «Я только пошевелил ушами», — ответил Тейлор.
6: «Это одно и то же», — заявил бурдюк. «Ты должен воздерживаться от подобных движений и сосредоточиться на игре».
2: Так все и продолжалось. Диски перекладывались с колышка на колышек, час за часом, день за днем. Противники Тейлора появлялись и исчезали. Где-то в районе 200-го дня и сам бурдюк принялся ломать свое кресло с явным намерением развести костер посередине пола. Стражники вывели его. Появился новый рефери. Брюхо у него было еще больше, и Тейлор немедленно окрестил его «Бурдюк-2». Как сам Тейлор сохранил здравый рассудок, он так и не понял. Но он продолжал играть, в то время как инопланетяне ломались один за другим. Чересчур уж велика была для него ставка. И все же, временами землянин просыпался в холодном поту от кошмаров, в которых он погружался в черные глубины инопланетного моря, а на шею ему был надет диск чудовищного размера. Он потерял счет дням и однажды обнаружил, что руки у него трясутся, не добавляли ему спокойствия и раздававшиеся по ночам шум и гам. Однажды он спросил тюремщика о причине такого шума.
5: «Ясно, отказывался идти». Пришлось поколотить его, чтоб подчинился.
2: Его игра закончена.
5: Да, этот идиот совместил 5 якорей с 5 звездами. Как только он осознал, что наделал, он попытался убить своего противника.
2: Тюремщик покачал головой с грустным укором.
5: Такое поведение не приносит пользы. Таких доставляют к столбу избитыми. А если стражники разозлятся, то просят палача крутить помедленнее.
2: Бррр, Тейлору было неприятно и думать об этом. Удивительно, что никто не последовал моему примеру. Сейчас каждый должен знать об этой игре.
5: «Им не позволяют», — сказал тюремщик. «Теперь появился закон, что можно выбирать только известные гамбрианские игры».
2: Тюремщик неторопливо ушел. Тейлор растянулся на скамье в надежде на тихую и спокойную ночь. Какая сегодня дата по земному календарю? Как долго он находится здесь? Сколько ему еще здесь оставаться? Скоро ли он утратит контроль над собой и сойдет с ума? Что с ним сделают, когда он станет слишком безумным, чтобы играть? Частенько перед тем, как заснуть, Тейлор обдумывал план бегства. Возможно, он смог бы выбраться из тюрьмы, несмотря на решетки, бронированные двери, замки, запоры, засовы и вооруженную охрану. Следовало лишь дождаться редкой счастливой случайности и ухватиться за нее обеими руками. Но, предположим, он выберется, и что тогда? В любом месте на этой планете он будет столь же заметен, как кенгуру на тротуарах Нью-Йорка. Если бы он смог сделаться хотя бы слегка похожим на гамбарианина, у него появился бы какой-то шанс. Но это невозможно, ему ничего не оставалось делать, кроме как выигрывать время. Так он и поступал, играл и играл с перерывами только на сон и еду. К 300-му дню он вынужден был признать себе, что чувствует себя дряхлым стариком. К 400-му ему стало казаться, что он играет по крайней мере лет 5 и обречен играть вечно. 420-й день не отличался от всех других, если не считать одного. Тейлор не подозревал, что этот день последний. На рассвете 421-го дня никто не пришел за ним, чтобы отвезти на игру. Тейлор прождал пару часов, но никто так и не появился. Может быть, его решили сломать, поиграв с ним в кошки-мышки? Вызывая на игру, когда он не ждет, или не вызывая вовсе. Нечто вроде психологической пытки. Когда по коридору проходил тюремщик, Тейлор подошел к решетке и заговорил с ним. Тот тоже ничего не знал и был удивлен. В полдень принесли еду. Тейлор только успел покончить с ней, как появился отряд стражников во главе с офицером. Они вошли в камеру и сняли с него оковы. Тейлор блаженно раскинул руки и забросал вопросами офицера и его свиту. На него не обращали внимания и вели себя так, словно он украл зеленый глаз маленького желтого бога. Потом его вывели из камеры, провели по коридорам, миновав комнату игр. Через большую дверь они вышли на открытый двор. Посреди двора стояло 6 коротких стальных столбов, у каждого из которых было отверстие у вершины и подстилка у подножия. Стража флегматично шествовала прямо к столбам. Желудок Тейлора сжался. Отряд протопал мимо столбов к воротам. Желудок Тейлора благодарно расслабился и встал на место. За воротами они сели в бронетранспортер, который рванул с места. Транспортер промчался по окраинам города и выехал к космопорту. Все вылезли и промаршировали мимо башни управления на бетонном поле. Тут они остановились. На посадочном поле Тейлор увидел земной космический корабль. Он был слишком маленьким для боевого корабля и слишком коротким и толстым для разведчика. С недоверчивым восторгом Тейлор узнал в нем спасательную шлюпку линкора. Ему захотелось броситься к ней со всех ног, но вокруг стояли охранники. Они бы не допустили подобных эксцессов. Тейлор и его свита ждали долгих 4 утомительных часа, не сходя с места. И вот на поле с ревом опустилась еще одна спасательная шлюпка и села рядом с первой. Из нее вышла группа существ, большей частью гамбриан. Стражники толкнули Тейлора вперед. Тот смутно осознавал, что на линии, означавшей полпути, происходит какая-то церемония обмена. Мимо него в противоположном направлении прошла цепочка угрюмых гамбриан. Многие из них были украшены большим количеством латунных медалей и имели гневный вид генералов, только что пониженных в звании до полковников. Он узнал среди них и одного гражданского, Баркора, и, проходя мимо него, с удовольствием пошевелил ушами. Потом руки друзей помогли Тейлору залезть в люк, и он обнаружил себя сидящим в каюте взлетающего корабля. Юный и старательный лейтенант что-то рассказывал, но Тейлор понимал лишь половину речей лейтенанта. Приземлились, захватили 20 гамбриан и смылись с ними в пространство. Допросили их на языке знаков, были слегка удивлены, когда узнали, что вы еще живы. Освободили одного с предложением обменяться пленниками. 19 бездельников гамбриан на одного землянина. Это честная сделка, верно?
7: Да, пробормотал Тейлор, оглядываясь.
2: Скоро мы доставим вас на борт громовержца. Маклин не смог. Его отвлекли неприятности возле лебедя. Мы шли сюда со всей возможной скоростью. Лейтенант с симпатией посмотрел на него. «Через несколько часов вы отправитесь домой. Голодны?»
7: «Нет, вовсе нет. Вот уж чего они не хотели, так это уморить меня голодом. Хотите выпить?»
2: «Спасибо, не пью». Лейтенант засмущался, засуетился и спросил. «А как насчет партии в шахматы?»
7: Тейлор провел пальцем по внутренней стороне воротничка и ответил. «Извините, я не умею играть и не хочу учиться. У меня аллергия к играм».
2: «Попробуйте, вам понравится».
7: «Хм, если бы я попробовал сыграть в шахматы, меня бы повесили», — ответил Тейлор.
8: Радио фантастики.
9: Глава 15. Гай сидел за грубым самодельным столом и чистил автомат. Было около четверти одиннадцатого утра. Мир был серым, бесцветным, сухим. В нем не было места радости, не было места движению жизни. Все было тусклое и больное. Не хотелось думать, не хотелось ничего видеть и слышать. Даже спать не хотелось. Хотелось просто положить голову на стол, опустить руки и умереть. Просто умереть, и все. Комнатка была маленькая, с единственным окном без стекла, выходившим на огромный, загроможденный развалинами, заросший диким кустом серо-рыжий пустырь. Обои в комнате пожухли и скрутились, не то от жары, не то от старости. Паркет рассохся, в одном углу обгорел до угля. От прежних жильцов в комнате ничего не осталось, кроме большой фотографии под разбитым стеклом, на которой, если внимательно присмотреться, можно было различить какого-то пожилого господина с дурацкими бакенбардами и в смешной шляпе, похожей на жестяную тарелку. Глаза бы всего этого не видели, сдохнуть бы сейчас или завыть последней бездомной собакой, но Максим приказал «чисти». Каждый раз, — приказал Максим, постукивая каменным пальцем по столу, — каждый раз, как только тебя скрутит, садись и чисти автомат. Значит, надо чистить. Максим все-таки. Если бы не Максим, давно бы лег и помер. Просил ведь его, не уходи ты от меня в это время, посиди, полечи. Нет, сказал, что теперь сам должен. Сказал, что это не смертельно, что должно пройти и обязательно пройдет, но надо перемочься. «Надо справиться». «Ладно, — вяло подумал Гай, — справлюсь. Максим все-таки. Не человек, не отец, не бог. Максим». И еще он сказал: «Злись. Как тебя скрутит, вспоминай, откуда это у тебя, кто тебя к этому приучил, зачем, и злись. Копи ненависть. Скоро она понадобится. Ты не один такой. Вас таких 40 миллионов, оболваненных, отравленных». Трудно поверить, Масаракш, ведь всю жизнь в строю, всегда знали, что к чему, кто друг, кто враг, все было просто, дорога была ясная, все были вместе, и хорошо было быть одним из миллионов, таким, как все. Нет, пришел, влюбил в себя, карьеру испортил, а потом буквально за шиворот вырвал из рядов и утащил в другую жизнь, где и цель непонятна, и средства непонятны, где нужно, Масаракш и Масаракш, обо всем думать самому. Раньше и понятия не имел, что это такое — думать самому. Был приказ, все ясно, думай, как его лучше выполнить. Да, вытащил за шиворот, повернул мордой назад к родному, к гнезду, к самому дорогому и показал — помойка, гнусь, мерзость, ложь. И вот смотришь — действительно, мало красивого. Себя вспомнить тошно. «Ребят вспомнить тошно. А уж господин ротмистр Чачу...» Гай с сердцем загнал на место затвор и цокнул за щелкой. И снова навалилась вялость, апатия. И воли на то, чтобы вставить магазин, уже не оставалось. Плохо, ох, как плохо. Перекошенная скрипучая дверь отворилась. Всунулась маленькая деловитая рыльца. В общем, даже симпатичная, если бы не лысый череп и невоспаленные веки без ресниц. «Танго», соседская девчонка. «Дядя Мак приказали вам идти на площадь. Там уже все собрались, одного вас ждут». Гай угрюмо покосился на нее, на тщедушное это тельце в платьице из грубой мешковины, на ненормально тонкие ручки-соломинки, покрытые коричневыми пятнами, на кривые ножки, распухшие в коленях, и его замутило. И самому стало стыдно своего отвращения. «Ребенок! А кто виноват?» Он отвел глаза и сказал: «Не пойду. Передай, что плохо себя чувствую. Заболел». Дверь скрипнула, и когда он снова поднял глаза, девчонки не было. Он с досадой бросил автомат на койку, подошел к окну, высунулся. Девчонка со страшной скоростью пылила по лощине между остатками стен, по бывшей улице. За ней увязался какой-то карапузик, проковылял несколько шажков, зацепился, шлепнулся, поднял голову, полежал некоторое время, потом взревел ужасным басом. Из-за руин выскочила мать. Гай поспешно отшатнулся, потряс головой и вернулся к столу. Нет, не могу привыкнуть. Гадкий я, видно, человек. Ну уж попался бы мне тот, кто за все это в ответе, тут уж я бы не промахнулся. Но все-таки почему я не могу привыкнуть? Господи, да за этот месяц я такого повидал. На 100 кошмарных снов хватит. Мутанты жили небольшими общинами. Иные кочевали, охотились, искали места получше, искали дорогу на север в обход гвардейских пулеметов, в обход страшных областей, где они сходили с ума и умирали на месте от приступов чудовищной головной боли. Иные жили оседло на фермах и в деревушках, уцелевших после боев и взрыва 3 атомных бомб, из которых одна взорвалась над этим городом, а 2 в окрестностях. Там сейчас километровые проплешины блестящего, как зеркало шлака. Оседлые сеяли мелкую выродившуюся пшеницу, возделывали странные свои огороды, где томаты были как ягоды, а ягоды как томаты, разводили жуткий скот, на который смотреть было страшно, не то что есть. Это был жалкий народ, мутанты, дикие южные выродки, про которых плели разную чушь, и сам он плел разную чушь. Тихие, болезненные, изуродованные карикатуры на людей. Нормальными здесь были только старики, но их оставалось очень мало. Все они были больны и обречены на скорую смерть. Дети их и внуки тоже казались нежильцами на этом свете. Детей у них рождалось много, но почти все они умирали либо при рождении, либо в младенчестве. Те, что выживали, были слабыми, все время маялись неизвестными недугами, уродливы были, страсть, но все выглядели послушными, тихими, умненькими. Да что там говорить, неплохие оказались люди, мутанты. Добрые, гостеприимные, мирные. Вот только смотреть на них было невозможно. Даже Максима сначала корежилась с непривычки, но он-то быстро привык. Ему что? Он своей натуре хозяин. Гай вставил в автомат магазин, подпер щеку ладонью, задумался. Да, Максим. Правда, затеял Максим на этот раз явно бессмысленное дело. Затеял он собрать мутантов, вооружить их и выбить гвардию для начала хотя бы за голубую змею. Смешно, ей-богу. Они же еле ходят, многие помирают на ходу. Мешок с зерном поднимет и помрет. А он хочет с ними на гвардию идти. Необученные, слабые, робкие, куда им? Пусть даже соберет он этих разведчиков ихних. На всю эту армию, если без Максима, одного ротмистра хватит. А если с Максимом, то ротмистра с ротой. Максим это, кажется, и сам понимает. Но вот целый месяц бегал по лесу от поселка к поселку, от общины к общине, уговаривал стариков и уважаемых людей, тех, кого общины слушаются. Сам бегал и меня с собой повсюду таскал. Угомона на него нет. Не хотят старики идти, и разведчиков не отпускают. И вот теперь на это совещание надо. Не пойду. Мир стал светлее. Было уже не так тошно глядеть вокруг. Кровь быстрее побежала по жилам. Зашевелились смутно какие-то надежды, что сегодняшнее совещание провалится, что Максим придет и скажет «хватит», «нечего здесь больше делать», и они двинут дальше, на юг, в пустыню, где, говорят, тоже живут мутанты-выродки, но не такие жуткие, больше похожие на людей и не такие больные. Говорят, у них там что-то вроде государства и даже армии есть. Может быть, с ними удастся кашу сварить. Правда, там все радиоактивное. Туда, говорят, сажали бомбу на бомбу, специально для заражения. Были, говорят, такие специальные бомбы. Вспомнив про радиоактивность, Гай полез в свой вещевой мешок и вытащил коробочку с желтыми таблетками. Бросил 2 штуки в рот, скривился от пронзительной горечи. Надо же, какая мерзость, но без нее здесь нельзя. Здесь тоже все заражено. А в пустыне придется, наверное, горстями их сосать. Спасибо принцу-герцогу, мне бы без этих пилюль здесь каюк. А принц-герцог молодчина, не теряется, не отчаивается в этом аду. Лечит, помогает, обходы делает. Целую фабрику медикаментов организовал. Между прочим, он говорил, что страна отцов — только кусочек, а хвостья — бывшей великой нашей империи. И столица раньше другая была, в 300 километрах южнее. Там, говорит, до сих пор остались еще развалины, причем, говорит, величественные. Дверь распахнулась, в комнату вошел сердитый Максим. Голый, в одних черных шортах, под жарой, быстрый. И видно, что злится. Увидев его, Гай надулся и стал смотреть в окно. «Ну, не выдумывай», — сказал Максим, — «пошли». «Не хочу», — сказал Гай. «Ну их всех, с души воротят, невозможно». «Глупости», — возразил Максим. «Прекрасные люди, очень тебя уважают. Не будь мальчишкой». «Да уж, уважают», — сказал Гай. «Еще как уважают». «Давич принц-герцог просил, чтобы ты остался здесь. Я, — говорит, — умру скоро. Нужен настоящий человек, чтобы меня заменить». «Ну да, заменить», — проворчал Гай, чувствуя, однако, как внутри у него, помимо воли, все размягчается. «И еще Бошку ко мне пристает. Обращаться к тебе прямо стесняется. Пусть, — говорит, — Гай останется. Учить будет, защищать будет, хороших ребят воспитывать будет. Знаешь, как Бошку разговаривает?» Гай покраснел от удовольствия, откашлялся и сказал, хмурясь, все еще глядя в окно: «Ну ладно, автомат брать?» «Возьми», — сказал Максим. «Мало ли что». Гай взял автомат под мышку, и они вышли из комнаты. Гай впереди, Максим по пятам. Спустились по трухлявой лестнице, перешагнули через кучу детишек, возившихся в пыли у порога, и пошли по улице к площади. Эх, улица, площадь. Одно название. Сколько же здесь людей разом погибло? Говорят, раньше большой красивый город здесь был. Театры, цирк, музеи, собачьи бега. Церкви, говорят, были особенной красоты. Со всего мира сюда съезжались посмотреть. А теперь мусор один, не поймешь, где что было. Вместо цирка болото с крокодилами какими-то. Метро было, теперь там упыри. Ночью по городу ходить опасно. Загубили страну, гады. Мало того, что людей поперебили, поперекалечили. Развели ведь еще какую-то нечисть, какой сроду здесь никогда не бывало. Да и не только здесь. Принц-герцог рассказывал, что до войны жили в лесу звери, похожие на собак, забыл, как называются, умные были, очень добрые зверюги. Все понимали, дрессировать их было одно удовольствие. Ну и, конечно, стали их дрессировать для военных целей. Под танки с минами ложиться, таскать раненых, переносить к противнику посуду с заразой, ну и всякая такая чепуха. А потом нашелся умник, расшифровал их язык. Оказалось, что у них язык есть, и довольно сложный. И что они вообще любят подражать, и глотка у них так устроена, что некоторых можно было даже обучить говорить по-человечески. Не всему языку, конечно, но слов по 50, по 70 они запоминали. В общем, диковинные были животные, нам бы с ними дружить, учиться друг у друга, друг другу помогать. Они говорят, вымирали. Так нет же, приспособили их воевать, приспособили их ходить к противнику за военными сведениями. А потом война началась, стало не до них, вообще ни до чего стало. И вот, пожалуйста, упыри. Тоже мутанты, только не человеческие, а звериные. Очень опасные существа. По особому южному округу был даже приказ о борьбе с ними. А принц-герцог тот прямо говорит: «Нам всем здесь конец, будут здесь жить одни упыри». Гай вспомнил, как однажды в лесу Бошку со своими охотниками подстрелил оленя, за которым охотились упыри. И началась драка. А мутанты, какие они драчуны? Выпалили по разу из своих дедовских, бросили ружья, сели и закрыли глаза руками, чтобы, значит, не видеть, как их рвать будут. И Максим тоже, надо сказать, растерялся. Не то чтобы растерялся, а так как-то не хотелось ему драться. Ну, пришлось мне отдуваться за всех. Обойма кончилась прикладом. Хорошо, упырей немного было, всего 6 голов. 2 убили, 1 удрал. А 3 раненых и оглушенных повязали и собрались утром в деревню нести на казнь. А ночью, смотрю, Максим тихонько встает и к ним. Посидел с ними, полечил, как он это умеет, наложением рук. Потом развязал, и те, конечно, не будь дураки, рванули когти, только их и видели. Я ему говорю: «Ты что же это, Мак, зачем ты?» «Сам не знаю», — говорит. «Но чувствую, что нельзя их казнить. Ни людей, — говорит, — нельзя, ни этих». Это, говорит, не собаки никакие и не упыри. Да разве только упыри, а летучие мыши какие пошли, те, что колдуну прислуживают. Это же ужас летающий, они чем по деревням бродят, стопотом детей крадет. Причем сам даже в дом не заходит, а дети спящие, так не просыпаясь, к нему и выходят. Положим, это, может быть, и вранье, но кое-что я и сам видел. Как сейчас помню, повел нас принц-герцог показывать самый близкий вход в крепость. Приходим. Лужайка такая мирная, зеленая, холмик. В холме пещера. Смотрим мы. Господи боже! Вся лужайка перед входом завалена дохлыми упырями. Десятка два, не меньше. Причем не покалеченные, не раненые. Ни одной капли крови на траве. И что самое удивительное, Максим их осмотрел и сказал, они же не мертвые. Они как бы в судороге, словно их кто-то загипнотизировал. Спрашивается, кто? Нет, жуткие места. Здесь человеку только днем можно, да и то с опаской. Если бы не Максим, рванул бы я отсюда, только пятки бы засверкали. Но если говорить честно, то куда бежать? Вокруг леса, в лесах нечисть. Танк в болоте потонул. К своим бежать. Казалось бы, очень естественно к своим бежать. Но какие они мне теперь свои? Тоже, если подумать, уроды, куклы, правильно Максим говорит? Что это за люди, которыми можно управлять как машинами? Нет, это не по мне. Противно. Они вышли на площадь, на большой пустырь, посередине которого дико чернел оплавившийся памятник какому-то забытому деятелю, и свернули к уцелевшему домику, где обычно собирались представители, чтобы обменяться слухами, посоветоваться насчет посевной или насчет охоты, а то и просто посидеть, подремать, послушать рассказы принца-герцога о прежних временах. В домике, в большой чистой комнате, уже собрался народ. Смотреть здесь ни на кого не хотелось. Даже принц-герцог, казалось бы, не мутант, человек, а и тот изуродован, все лицо в ожогах и рубцах. Вошли, поздоровались, сели в круг прямо на пол. Бошку, сидевший рядом с плитой, снял с углей чайник, налил им по чашке чаю, крепкого, хорошего, но без сахара. Гай принял свою чашку, необыкновенной красоты чашка, цены ей нет, королевского фарфора. Поставил ее перед собой, а потом упер автомат прикладом в пол между колен, прислонился лбом к крупчатому стволу и закрыл глаза, чтобы никого не видеть. Начал совещание принц-герцог. Никакой он был не принц и никакой не герцог, а был он полковником медицинской службы, главным хирургом Южной крепости. Когда крепость начали ломать атомными бомбами, гарнизон восстал, выкинул белый флаг, по этому флагу свои же немедленно долбанули термоядерный. Настоящего принца, командующего, солдаты разорвали на куски, увлеклись, поперебили всех офицеров, а потом спохватились, что некому командовать. А без командования нельзя, война-то продолжается, противник атакует, свои атакуют, а из солдат никто плана крепости не знает. Получилась гигантская мышеловка, а тут еще взорвались бактериологические бомбы. Весь арсенал, и началась чума. Короче говоря, как-то само собой получилось, что половина гарнизона разбежалась кто куда, от оставшейся половины три четверти вымерли, а остальных принял на себя главный хирург. Во время бунта солдаты его не тронули, врач все-таки. Как-то повелось называть его то принцем, то герцогом, сначала в шутку, потом привыкли, а Максим для определенности называл его принцем-герцогом. «Друзья», — сказал принц-герцог, — «нам надо обсудить предложение нашего друга Мака. Это очень важные предложения. Насколько они важны, вы можете судить хотя бы потому, что сам колдун к нам пожаловал и будет, может быть, с нами говорить». Гай поднял голову, и верно. В углу, прислонившись спиной к стене, сидел сам колдун собственной персоной. Смотреть на него было жутко, а не смотреть невозможно. Замечательная была личность. Даже Максим смотрел на него как-то снизу вверх и говорил Гаю, «Колдун — это, брат, фигура». Был колдун небольшого роста, плотный, чистый. Ноги и руки у него были коротенькие, но сильные. И, в общем, он был не такой уж уродливый. Во всяком случае, слово «уродливый» к нему не подходило. У него был огромный череп, покрытый густым жестким волосом, похожим на серебристый мех. Маленький рот со странно сложенными губами, словно он все время собирался свистнуть сквозь зубы. Лицо, в общем, даже худощавое, но под глазами мешки. А сами глаза были длинные и узкие, с вертикальным, как у змеи, зрачком. Говорил он мало, на людях бывало редко. Жил один в подвале на дальнем конце города, но авторитетом пользовался огромным из-за своих удивительных способностей. Во-первых, он был очень умен и знал все, хотя отроду ему было всего что-то около 20 лет, и нигде он, кроме этого города, не бывал. Когда возникали какие-нибудь вопросы, к нему шли на поклон за советом. Как правило, он ничего не отвечал. Это означало, что вопрос чепуховый, как его не решишь, все ладно будет. Но если вопрос оказывался жизненно важным, насчет погоды, когда что сеять, он всегда давал совет и ни разу еще не ошибся. Ходили к нему только старшие, и что там происходило, они помалкивали. Но бытовало убеждение, что даже давая совет, колдун не раскрывал рта. Так посмотрит только, и становится ясно, что нужно делать. Во-вторых, имел он власть над животными. Никогда он не требовал у общества ни еды, ни одежды. Все ему доставляли животные, разные животные. И зверье, и насекомые, и лягушки. А главной прислугой у него были огромные летучие мыши, с которыми он, по слухам, мог объясняться, и они его понимали и слушались. Далее рассказывали, что он знает неведомое. Понять это неведомое было невозможно. На взгляд Гая это был просто набор слов. «Черный пустой мир до начала мирового света», «Мертвый ледяной мир после угасания мирового света», «Бесконечная пустыня с многими мировыми светами». Никто не мог объяснить, что это означает. А маг только покачивал головой и восхищенно бормотал. «Вот это интеллект!» Колдун сидел, ни на кого не глядя. На плече у него неловко топталась слепенькая ночная птица. Колдун время от времени доставал из кармана какие-то кусочки и совал ей в клюв. Тогда она замирала на секунду, потом задирала голову и как бы с трудом глотала, вытягивая шею. «Это очень важное предложение», — продолжал принц-герцог. «А потому я прошу вас слушать внимательно. А ты, Бошку, голубчик, заваривай чай покрепче, потому что я вижу, кое-кто уже задремывает. Не надо задремывать, не надо. Соберитесь силами. Может быть, сейчас решается наша судьба». Собрание одобрительно заворчало. Какого-то бельмастого оттащили за уши от стены, где он наладился было подремать, и усадили в первом ряду. «Так ведь я ничего», — бормотал бельмастый, — «я только так, немножко. Я к тому, что говорить надобно покороче, а то пока до конца доходит, я уж и начало забываю». «Хорошо», — согласился принц-герцог. «Покороче так покороче. Солдаты отжимают нас на юг, в пустыню. Пощады они не дают, в переговоры не вступают. Из семей, которые пытались пробраться на север, никто не вернулся. Надо полагать, они погибли. Это означает, что лет через 10-15... нас отожмут в пустыню окончательно, и там мы все погибнем без пищи и без воды. Говорят, что в пустыне тоже обитают люди. Я в это не верю, но многие уважаемые вожди верят и утверждают, будто эти обитатели пустыни такие же жестокие и кровожадные, как солдаты. А мы люди миролюбивые, сражаться мы не умеем. Многие из нас мрут, и мы, наверное, не доживем до окончательного конца. Но мы сейчас правим народом и обязаны думать не только о себе, но и о наших детях. «Бошку», — сказал он, — «подай, пожалуйста, чаю уважаемому хлебопеку». По-моему, заснул хлебопек. Хлебопека разбудили, сунули ему в пятнистую руку горячую чашку, он обжегся, зашипел, и принц-герцог продолжал. «Наш друг-маг предлагает выход. Он пришел к нам со стороны солдат. Солдат он ненавидит и говорит, что пощады ждать от них нельзя. Все они там одурачены тиранами и горят желанием нас уничтожить. Маг хотел сначала вооружить нас и повести в бой, но убедился, что мы слабые и воевать не можем. И тогда он решил добраться до обитателей пустыни. Он в них тоже верит. Договориться с ними и повести их на солдат. Что требуется от нас? Благословить эту затею, пропустить обитателей пустыни через наши земли и обеспечить их продовольствием, пока будет идти война. И еще наш друг-маг предложил Дайте ему разрешение собрать всех наших разведчиков, которые захотят. Он обучит их воевать и поведет на север, чтобы поднять там восстание. Вот коротко, как обстоят дела. Нам сейчас нужно решить, и я прошу высказываться». Гай покосился на Максима. Друг Мак

0: стали теперь без прежней ласковости и доброго ехидства. Твердые стали глаза, остекленели как-то, словно и не Максим это, а господин ротмистр Чачу. И еще вспомнил Гай, что давно уже перестал друг Мак метаться во все углы, как веселый любопытный пес. Стал сдержан, и появилась в нем какая-то суровость, целенаправленность какая-то, взрослая деловая сосредоточенность, словно целился он с самим с собой в какую-то одному ему видимую мишень. Очень-очень изменился друг Мак с тех пор, как всадили в него полную обойму из тяжелого армейского пистолета. Раньше он жалел всех и каждого, а теперь не жалеет никого. Что ж, может быть, так и надо. Но страшное он все-таки дело задумал. Резня будет. Большая резня будет. «Что-то я не понял», — подал голос плешивый уродец, судя по одежде, нездешний. «Что же это он хочет? Чтобы варвары сюда к нам пришли? Так они же нас всех перебьют. Что я, варваров не знаю? Всех перебьют, ни одного человека не оставят». «Они придут сюда с миром», — сказал маг. «Или не придут вовсе». «Пусть уж лучше вовсе не приходят», — сказал плешивый. «С варварами лучше не связываться. Тогда уж лучше прямо к солдатам выйти под пулеметы. Все как-то от своей руки погибнешь. У меня отец солдатом был». «Это, конечно, верно», — проговорил Бошку задумчиво. «Но ведь с другой-то стороны варвары могут и солдат прогнать, и нас не тронуть. Вот тогда и станет хорошо». «Почему это они вдруг нас не тронут?» — возразил Бельмастый. «Все нас спокон веков трогали, а эти вдруг не тронут? Так ведь он с ними договорится», — пояснил Бошку. «Не трогайте, мол, лесовиков, и все тут, а иначе, мол, не приходите». «Кто? Кто договорится?» — спросил Хлебопек, вертя головой. «Да вот, маг. Маг и договорится». «Ах, маг! Ну, если маг договорится, тогда, может быть, и не тронут». «Чаю тебе дать?» — спросил Бошку. «Засыпаешь ведь, Хлебопек». «Да не хочу я твоего чаю. Ну, выпей чайку, чашечку только. Что это тебе, шею мыть?» Бельмастый вдруг поднялся. «Пойду я», — сказал он. «Ничего из этого не выйдет. И мака они убьют, и нас тоже не пожалеют. Чего нас жалеть? Все равно лет через 10 нам всем конец. У меня в общине уже 2 года дети не рождаются. Да жить бы до смерти спокойно и ладно. А так сами решайте, как знаете. Мне все равно». Он вышел перекошенный, неуклюжий, споткнувшись о порог. «Да, маг», — покачивая головой, проговорил пиявка. «Извини нас, но никому мы не верим. Как можно варварам верить? Они в пустыне живут, песок жуют, песком запивают. Они страшные люди, из железной проволоки скручены, не плакать не умеют, не смеяться. Что мы для них? Мох под ногами. Ну вот придут они, побьют солдат, сядут здесь. Лес, конечно, выжгут. Зачем им лес? Они пустыню любят. И опять же нам конец». «Нет, не верю, не верю, маг. Пустая твоя затея». «Да», — сказал Хлебопек. «Не нужно это нам, маг. Дай уж нам помереть спокойно, не трогай нас. Ты солдат ненавидишь, хочешь их сокрушить. А мы-то здесь при чем? У нас никому ненависти нет. Пожалей нас, маг. Нас ведь никто никогда не жалел. И ты, хоть ты и добрый человек, но тоже нас не жалеешь. Не жалеешь ведь, а, маг?» Гай снова посмотрел на Максима и смущенно отвел глаза. Максим покраснел. Покраснел до слез, наклонил голову и закрыл лицо рукой. «Неправда», — сказал он. «Я жалею вас. Но я не только вас жалею, я...» «Нет, маг», — настойчиво сказал Хлебопек. «Ты только нас пожалей. Мы ведь самые разнесчастные люди в мире, и ты это знаешь. Ты про свою ненависть забудь. Пожалей, и все».
1: Живые книжки на радио «Фантастики».

0: «А что ему нас жалеть?» — подал голос Орешник, да глаз замотанный грязными бинтами. «Он сам солдат. Когда это солдаты нас жалели? Не родился еще солдат, который бы нас пожалел». «Голубчики, голубчики», — сказал строго принц-герцог, — «маг наш друг, он хочет нам добра, хочет уничтожить наших врагов». «А вот что получится», — рассудительно сказал плешивый из нездешних. «Положим даже, что варвары будут сильнее солдат. Побьют они солдат, порушат ихние проклятые вышки, захватят весь север. Пусть, нам не жалко, пусть они там режутся. Но польза-то нам какая? Нам тогда совсем конец. На юге будут варвары, на севере опять же варвары, над нами все те же варвары. Мы им не нужны, а раз не нужны, под корень нас. Это одно. Теперь положим, что солдаты варваров отобьют. Отобьют они варваров, и покатится вся эта война через нас на юг. Что тогда? Тогда опять же нам крышка. На севере солдаты, на юге солдаты, и над нами солдаты. Ну, а солдат мы знаем. Собрание зашумело, зажужжало, что правильно, мол, Плешивый излагает. Все точно, но Плешивый еще не кончил. «Дайте досказать», — возмутился он. «Что вы расшумелись в самом деле? Это же еще не все. Еще может быть, что солдаты варваров перебьют, а варвары — солдат. Вот тут вроде бы нам самое и жить. Так нет же, опять не получается. Потому что еще упыри есть». «Пока солдаты живы, упыри прячутся, пули боятся. Солдатам велено упырей стрелять. А уж как солдат не станет, тут нам полная крышка. Съедят нас упыри и костей не оставят». Эта идея страшно поразила собрание. «Правильно говорит», — раздались голоса. «Надо же, какие головы у них на болотах! Да, братья, про упырей-то мы и забыли». «Они не спят, они своего ждут. Не надо нам ничего, маг, пусть идет, как идет. 20 лет худо-бедно прожили, и еще 20 протянем, а там, глядишь, и еще...» «И разведчиков ему отдавать нельзя», — возвысил голос Плешивый. «Мало ли, что они сами хотят. Им что, они и дома не живут? Шестипалый вон днюет и ночует на той стороне, срам сказать. Грабят там и водку пьет. Им хорошо, они вышек проклятых не боятся, головы у них не болят. А общество-то каково? Дичь на север уходит. Кто к нам ее с севера гнать будет, если не разведчики? Не давать! И приструнить их еще надо хорошенько, совсем разбаловались. Убийства там учиняют, солдат крадут и мучают, как и не люди. Не пускать! Совсем разбалуются». «Не пускать, не пускать!» — подтвердило собрание. «Как мы без них? А мы их кормили, поили, мы их родили да вырастили, чувствовать должны, а они, зная себе, на сторону смотрят, как бы посвоевольничать». Плешивый, наконец, угомонился, сел на место и принялся жадно глотать остывший чай. Собрание тоже угомонилось, утихло. Старики сидели неподвижно, стараясь не глядеть на Максима. Бошку, уныло кивая, проговорил: «Надо же, какая у нас несчастная жизнь! Ниоткуда спасения нет! И что мы кому сделали? Рожали нас зря, вот что!» — сказал Орешник. «Не подумавши, нас рожали, не вовремя!» — он протянул пустую чашку. «И мы зря рожаем! На погибель! Да, да, на погибель! Равновесие!» — произнес вдруг громкий, хриплый голос. «Я вам уже говорил это, маг. Вы не захотели меня понять». Непонятно было, откуда идет этот голос. Все молчали, скорбно потупившись. Только птица на плече колдуна топталась, открывая и закрывая желтый клюв. Сам колдун сидел неподвижно, закрыв глаза и сжав тонкие сухие губы. «Но теперь, надеюсь, вы поняли», — продолжала вроде бы птица. «Вы хотите нарушить это равновесие. Что ж, это возможно. Это в ваших силах. Но спрашивается, зачем? Кто-нибудь просит вас об этом? Вы сделали правильный выбор. Вы обратились к самым жалким, к самым несчастным. к людям, которым досталась в равновесии сил самая тяжкая доля. Но даже и они не желают нарушения равновесия. Тогда что же вами движет? Птица нахохлилась и засунула голову под крыло, а голос все звучал. И теперь Гай понял, что говорит сам колдун, не разжимая губ, не двигая ни одним мускулом лица. Это было очень страшно, и не только Гаю, но и всем собравшимся, даже принцу-герцогу. Один лишь Максим смотрел на колдуна хмуро и с каким-то вызовом. «Нетерпение потревоженной совести», — провозгласил колдун. «Ваша совесть избалована постоянным вниманием. Она принимается стонать при малейшем неудобстве, и разум ваш почтительно склоняется перед нею, вместо того, чтобы прикрикнуть на нее и поставить ее на место. Ваша совесть возмущена существующим порядком вещей, и ваш разум послушно и поспешно ищет пути изменить этот порядок. Но у порядка есть свои законы. Эти законы возникают из стремлений огромных человеческих масс, и меняться они могут тоже только с изменением этих стремлений. Итак, с одной стороны, стремления огромных человеческих масс, с другой стороны, ваша совесть, воплощение ваших стремлений. Ваша совесть подвигает вас на изменение существующего порядка, то есть на нарушение законов этого порядка, определяемых стремлениями масс, то есть на изменение стремлений миллионных человеческих масс по образу и подобию ваших стремлений. Это смешно и антиисторично. Ваш затуманенный и оглушенный совестью разум утратил способность отличать реальное благо масс от воображаемого, продиктованного вашей совестью. А разум, переставший отличать реальное от воображаемого, это уже не разум. Разум нужно держать в чистоте. Не хотите, не можете. Что ж, тем хуже для вас. И не только для вас. Вы скажете, что в том мире, откуда вы пришли, люди не могут жить с нечистой совестью. Что ж, перестаньте жить. Это тоже неплохой выход. И для вас, и для других. Колдун замолчал, и все головы повернулись к Максиму. Гай не вполне уразумел, о чем тут шла речь. По-видимому, это был отголосок какого-то старого спора. И еще ясно было, что колдун считает Максима умным, но капризным человеком, действующим скорее по прихоти, чем по необходимости. Это было обидно. Максим был, конечно, странной личностью, но себя он не щадил и всегда всем хотел добра, не по капризу какому-нибудь, а по самому глубокому убеждению. Конечно, 40 миллионов людей, одураченных излучением, никаких перемен не хотели, но ведь они были одурачены. Это было несправедливо. «Не могу с вами согласиться», — холодно сказал Максим. «Совесть своей болью ставит задачи, разум выполняет. Совесть задает идеалы, разум ищет к ним дороги. Это и есть функция разума — искать дороги. Без совести разум работает только на себя, а значит, вхолостую. Что же касается противоречия моих стремлений со стремлениями масс, существует определенный идеал. Человек должен быть свободен духовно и физически. В этом мире массы еще не сознают этого идеала, и дорога к нему тяжелая. Но когда-то нужно начинать. Именно люди с обостренной совестью и должны будоражить массы, не давать им заснуть в скотском состоянии, поднимать их на борьбу с угнетением, даже если массы не чувствуют этого угнетения. Верно? С неожиданной легкостью согласился колдун. «Совесть действительно задает идеалы. Но идеалы потому и называются идеалами, что находятся в разительном несоответствии с действительностью. И поэтому, когда за работу принимается разум, холодный, спокойный разум, он начинает искать средства достижения идеалов, и оказывается, что средства эти не лезут в рамки идеалов, и рамки нужно расширить, а совесть слегка подрастянуть, подправить, приспособить. Я ведь только это и хочу сказать. Только это вам и повторяю. Не следует нянчиться со своей совестью. Надо почаще подставлять ее пыльному сквознячку новой действительности и не бояться появления на ней пятнышек и грубой корочки. Впрочем, вы и сами это понимаете. Вы просто еще не научились называть вещи своими именами, но вы и этому научитесь. Вот ваша совесть провозгласила задачу — свергнуть тиранию этих неизвестных отцов. Разум прикинул, что к чему, и подал совет. Поскольку изнутри тиранию взорвать невозможно, ударим по ней снаружи, бросим на нее варваров. Пусть лесовики будут растоптаны, пусть русло голубой змеи запрудится трупами, пусть начнется большая война, которая, может быть, приведет к свержению тиранов. Все для благородного идеала. «Ну что же», — сказала совесть, поморщившись, «придется мне слегка огрубеть ради великого дела». «Масаракш!» — прошипел Максим красный и злой, каким Гай не видел его никогда. «Да, Масаракш, да! Все именно так, как вы говорите. А что еще остается делать? За голубой змеей 40 миллионов человек превращены в ходячие деревяшки. 40 миллионов рабов!»
1: «Правильно, правильно!» — сказал колдун. «Другое дело, что сам по себе план неудачен. Варвары разобьются о башни и откатятся, а бедные наши разведчики, в общем, ни на что серьезное не способны. Но в рамках того же плана вы могли бы связаться, например, с островной империей. Речь не об этом. Боюсь, вы вообще опоздали, маг. Вам бы прибыть сюда 50 лет назад, когда еще не было башен, когда еще не было войны, когда была еще надежда передать свои идеалы миллионам. А сейчас этой надежды нет. Сейчас наступила эпоха башен. Разве что вы перетаскаете все эти миллионы сюда по одному, как вы утащили этого мальчика с автоматом. Вы только не подумайте, что я вас отговариваю. Я хорошо вижу, вы сила, Максим. И ваше появление здесь само по себе означает неизбежное крушение равновесия на поверхности нашего маленького шара. Действуйте. Только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить, а ваш разум пусть не стесняется, когда нужно отстранить совесть. И еще советую вам помнить, не знаю, как в вашем мире, а в нашем никакая сила не остается долго без хозяина. Всегда находится кто-нибудь, кто старается приручить ее и подчинить себе, незаметно или под благовидным предлогом. Вот и все, что я хотел сказать. Колдун с неожиданной ловкостью поднялся, птица на его плече присела и растопырила крылья, скользнул на коротеньких ножках вдоль стены и скрылся за дверью. И тотчас же следом потянулось все собрание. Уходили, постановая, покряхтывая, отдуваясь, ничего толком не поняв из сказанного, но явно довольные тем, что все остается по-прежнему, что колдун не разрешил опасной затеи, пожалел, значит, колдун, не дал в обиду, и можно будет теперь доживать, как и раньше, благо впереди еще целая вечность, 10 лет, а то и больше. Последним уплелся Бошку с пустым чайником, и в комнате остались только Гай, да маг с принцем-герцогом, да еще в углу крепко спал притомившийся от умственных усилий хлебопек. В голове у Гая было смутно, да и в душе тоже. Понял он только одно. Несчастная моя жизнь. Первую половину был куклой, болванчиком в чьих-то руках, а вторую половину, видно, придется доживать бродягой без родины, без друзей, без завтрашнего дня. «Вы огорчены, маг?» — спросил принц-герцог виновато. «Да нет, не очень», — отозвался Максим. «Скорее даже наоборот, я испытываю облегчение. Колдун прав, моя совесть еще не готова к таким затеям. Вероятно, надо еще побродить, посмотреть». «Потренировать совесть!» — он как-то неприятно засмеялся. «Что вы мне можете предложить, принц-герцог?»
0: Старый принц-герцог, кряхтя, поднялся и, растирая затекшие бока, прошелся по комнате. «Во-первых, я не советую вам углубляться в пустыню», — сказал он. «Есть там варвары или нет их? Ничего подходящего вы там для себя не найдете. Может быть, стоит по совету колдуна установить контакт с островитянами? Хотя, видит Бог, не знаю я, как это сделать. Вероятно, надо идти к морю и начинать оттуда, если островитяне тоже не миф, и если они захотят с вами разговаривать. Самым правильным, мне кажется, возвращаться назад и действовать там в одиночку. Вспомните, что сказал колдун. Вы — сила, а силу каждый старается приспособить для своих целей. История нашей империи знает немало случаев, когда дерзкие и сильные одиночки добирались до трона. Правда, именно они-то и создали самые жестокие традиции тирании, но вас это не касается. Вы не такой и вряд ли станете таким. Если я вас правильно понял, надеяться на массовые движения не приходится, а это значит, что ваш путь не путь гражданской войны и вообще не путь войны. Вам следует действовать в одиночку, как диверсанту. В конце концов, вы правы, система башен должна иметь центр, и власть над севером в руках у того, кто владеет этим центром. Вам следует хорошенько это усвоить. «Боюсь, это не для меня», — медленно проговорил Максим. «Не могу пока сказать, почему, но это не для меня, я чувствую. Я не хочу владеть центром. В одном вы правы, мне нечего делать ни здесь, ни в пустыне. Пустыня слишком далеко, а здесь не на кого опереться. Но мне предстоит еще многое узнать. Есть еще Пандея, Хонти, есть еще горы, есть еще где-то островная империя. Вы слыхали о белых субмаринах? Нет? А я слыхал, и Гай вот слыхал. И мы знаем человека, который их видел и с ними сражался. Так вот, они могут сражаться». «Ну ладно», — Максим вскочил, — «медлить нечего. Спасибо, принц-герцог, вы очень помогли нам. Пойдем, Гай». Они вышли на площадь и остановились возле оплавленного памятника. Гай с тоской озирался. Вокруг в жарком мареве колыхались желтые развалины. Было душно, смрадно, но уже не хотелось уходить отсюда. Из этого страшного, но уже привычного места и снова тащиться через леса, отдаваясь на волю всех темных случайностей, которые подстерегают там человека на каждом вздохе. Вернуться бы сейчас в свою комнатушку, поиграть с лысенькой тангой, сделать ей, наконец, обещанную свистульку из стреляной гильзы, не пожалеть, Масаракш, выстрелить в воздух патрон для бедной девчонки. «Куда же вы все-таки намерены идти?» — спросил принц-герцог, прикрывая лицо от пыли своей потрепанной, выцветшей шляпой. «На запад», — ответил Максим, — «к морю. Далеко отсюда море?» 300 километров», — произнес принц-герцог раздумчиво. «И придется идти через очень зараженные места». «Слушайте», — сказал он, — «а может быть, сделаем так?» Он надолго замолчал, и Гай уже начал нетерпеливо переступать с ноги на ногу, но Максим не торопился, ждал. «Эх, зачем он мне?» — сказал, наконец, принц-герцог. «Честно говоря, хранил я его для себя. Думал, когда совсем станет плохо, когда нервы откажут, сяду на него и вернусь домой. А там хоть под расстрел, да? Что уж теперь. Поздно». «Самолет?» — быстро спросил Максим с надеждой, глядя на принца-герцога. «Да». «Горный орел. Вам говорит что-нибудь это название?» «Нет, конечно». «А вам, молодой человек?» «Тоже нет. Знаменитейший некогда бомбовоз, господа. Личный его императорского высочества принца Кирну 4 золотых знамен именной бомбовоз «Горный орел». Солдат, помнится, наизусть заставляли зубрить. Рядовой такой-то. Проименуй личный бомбовоз его императорского высочества. И тот, бывало, именует. Да, так вот я его сохранил. Сначала хотел на нем эвакуировать раненых, но их было слишком много. Потом, когда все раненые умерли... Да что рассказывать? Берите его себе, голубчик, летите. Горючего хватит на 500 000». «Спасибо», — сказал Максим. «Спасибо, принц-герцог. Я вас никогда не забуду».
1: «Да что ж меня, — проговорил старик, — не ради себя даю. А вот если удастся вам, голубчик, что-нибудь, вы этих вот не забудьте».
2: «Удастся, — сказал Максим. — Удастся, Масаракш. Должно получиться. Совесть там или не совесть, и я никого никогда не забуду».

Глава 16. Гаю никогда еще не приходилось летать на самолетах. Он и самолет-то увидел впервые в жизни. Полицейские вертолеты и штабные летающие платформы он видел не раз и однажды даже принимал участие в облаве с воздуха. Их секцию погрузили на вертолет и высадили на шоссе, по которому перла к мосту толпа взбунтовавшихся из-за скверной пищи штрафников. От этого воздушного броска у Гая остались самые неприятные воспоминания. Вертолет шел очень низко, трясло и раскачивало так, что внутренности выворачивали наизнанку, и вдобавок одуряющий рев винта, бензиновая вонь и брызжущие отовсюду фонтаны машинного масла. Но тут было совсем другое дело. Личный его императорского высочества бомбовоз «Горный орел» поразил воображение Гая. Это была поистине чудовищная машина. И совершенно невозможно было представить себе, что она способна подняться в воздух. Ребристое, узкое тело ее, изукрашенное многочисленными золотыми эмблемами, было длинным, как улица. Грозно и величественно простирались исполинские крылья, под которыми могла бы укрыться целая бригада. До них было далеко, как до крыши дома, но лопасти шести огромных пропеллеров почти касались земли. Бомбовоз стоял на трех колесах, в несколько человеческих ростов каждое. Два колеса подпирали носовую часть, на третье опирался этажерчатый хвост. К блестевшей стеклом кабине вела на головокружительную высоту серебристая ниточка легкой алюминиевой лестницы. Да, это был настоящий символ старой империи, символ великого прошлого, символ былого могущества, распространявшегося на весь континент. Гай, задрав голову, стоял на ослабевших ногах, трепеща от благоговения. И как громом поразили его слова друга Мака. «Ну и сундук, Масаракш!» «Извините, принц-герцог», невольно вырвалось. «Другого нет», — сухо отозвался принц-герцог. «Кстати, это лучший бомбовоз в мире. В свое время его императорское высочество совершил на нем...» «Да, да, конечно», — поспешно согласился Максим. «Это я от неожиданности». Наверху, в пилотской кабине, восхищение Гая достигло предела. Кабина была сплошь из стекла. Огромное количество незнакомых приборов, удивительно удобные мягкие кресла, непонятные рычаги и приспособления, пучки разноцветных проводов, странные невиданные шлемы, лежащие наготове. Принц-герцог что-то торопливо втолковывал Маку, указывая на приборы, покачивая рычаги. Мак рассеянно бормотал. «Ну да, понятно, понятно». А Гай, которого усадили в кресло, чтобы не мешал, с автоматом на коленях, чтобы, упаси бог, чего-нибудь не поцарапать, таращил глаза и бессмысленно вертел головой во все стороны. Бомбовоз стоял в старом просевшем ангаре на опушке леса. Перед ним далеко простиралось ровное серо-зеленое поле без единой кочки, без единого кустика. За полем, километрах в пяти, снова начинался лес. А над всем этим висело белое небо, которое казалось отсюда, из кабины, совсем близким, рукой подать. Гай был очень взволнован. Он плохо запомнил, как прощался со старым принцем-герцогом. Принц-герцог что-то говорил, и Максим что-то говорил. Кажется, они смеялись, потом принц-герцог всплакнул, потом хлопнула дверца. Гай вдруг обнаружил, что пристегнут к креслу широкими ремнями, а Максим в соседнем кресле быстро и уверенно щелкает какими-то рычажками и клавишами. Засветились циферблаты на пультах, раздался треск, громовые выхлопы, кабина задрожала мелкой дрожью, все вокруг наполнилось тяжелым грохотом. Маленький принц-герцог далеко внизу, среди полегших кустов и словно бы заструившейся травы, схватился обеими руками за шляпу и попятился. Гай обернулся и увидел, что лопасти гигантских пропеллеров исчезли, слились в огромные мутные круги, и вдруг все широкое поле сдвинулось и поползло навстречу, быстрее и быстрее. Не стало больше принца-герцога, не стало ангара, было только поле, стремительно летящее навстречу, и немилосердная тряска, и громовой рев. И с трудом повернув голову, Гай с ужасом обнаружил, что гигантские крылья плавно раскачиваются и вот-вот отвалятся. Но тут тряска пропала, поле под крыльями ухнуло вниз, и какое-то мягкое ватное ощущение проникло.

0: пронизала Гая от ног до головы. А под бомбовозом уже больше не было поля, да и леса не стало. Лес превратился в черно-зеленую щетку, в огромное латанное-перелатанное одеяло. И тогда Гай догадался, что он летит. Он в полном восторге посмотрел на Максима. Друг Мак сидел в небрежной позе, положив левую руку на подлокотник, а правой едва заметно пошевеливал самый большой и, должно быть, самый главный рычаг. Глаза у него были прищурены, губы наморщены, словно он посвистывал. Да, это был великий человек. Великий и непостижимый. «Наверное, он все может», — подумал Гай. «Вот он управляет этой сложнейшей машиной, которую видит впервые в жизни. Это ведь не танк какой-нибудь и не грузовик. Самолет! Легендарная машина, я и не знал, что они сохранились. А он управляется с ней как с игрушкой. Словно всю жизнь только и делал, что летал в воздушных пространствах. Это просто уму непостижимо. Кажется, что он многое видит впервые, и тем не менее он моментально приноравливается и делает то, что нужно. И разве только с машинами? Ведь не только машины сразу признают в нем хозяина. Захоти он, и ротмистр Чач уходил бы с ним в обнимку. Колдун, на которого и смотреть-то боязно, и тот считал его за равного. Принц-герцог, полковник, главный хирург, аристократ, можно сказать, сразу почуял в нем что-то этакое, высокое. Такую машину подарил, доверил, а я еще Раду за него хотел выдать. Что ему Рада? Так, мимолетное увлечение, разве ему Раду нужно? Ему бы какую-нибудь графиню или, скажем, принцессу, а вот со мной дружат, надо же. И скажи он сейчас, чтобы я выкинулся вниз. Что же, очень может быть, что и выкинусь, потому что Максим. И сколько я уже из-за него узнал и повидал, в жизни столько не узнать и не увидеть. И сколько из-за него еще узнаю и увижу, и чему от него научусь. Максим почувствовал на себе его взгляд и его восторг, и его преданность, повернул голову и широко по-старому улыбнулся. И Гай с трудом удержался, чтобы не схватить его мощную коричневую руку и не приникнуть к ней в благодарном лобзании. «О, повелитель мой, защита моя и вождь мой, прикажи! Я перед тобой, я здесь, я готов! Швырни меня в огонь, соедини меня с пламенем! На тысячи врагов, на разверстые жерла, навстречу миллионам пуль! Где они, враги твои? Где эти отвратительные люди в мерзких черных мундирах? Где этот злобный офицеришка, осмелившийся поднять на тебя руку? О, черный мерзавец, я разорву тебя ногтями, я перегрызу тебе глотку, но не сейчас, нет. Он что-то приказывает мне, мой владыка, он что-то хочет от меня. Мак, Мак, умоляю, верни мне свою улыбку, почему ты больше не улыбаешься? Да, да, я глуп, я не понимаю тебя, я не слышу тебя, здесь такой рев, это ревет твоя послушная машина. Ах, вот оно что, Масаракш, какой я идиот! Ну, конечно же, шлем! Да, да, сейчас! Я понимаю, здесь шлемофон, как в танке. Слушаю тебя, великий! Приказывай! Нет, нет, я не хочу опомниться! Со мной ничего не происходит! Просто я твой! Я хочу умереть за тебя! Прикажи что-нибудь! Да, я буду молчать, я заткнусь! Это разорвет мне легкие, но я буду молчать, раз ты мне приказываешь! Башня? Какая башня? А, да, вижу башню! Эти черные мерзавцы! Эти подлые отцы, собачьи отцы, они понатыкали башни везде, но мы сметем эти башни, мы пройдем тяжелыми шагами, сметая эти башни с огнем в очах. Веди, веди свою послушную машину на эту гнусную башню и дай мне бомбу, я прыгну с бомбой и не промахнусь, вот увидишь, бомбу мне, бомбу, в огонь, о, о, о, о. Гай с трудом вдохнул и рванул на себе ворот комбинезона. В ушах звенело. Мир перед глазами плыл и покачивался. Мир был в тумане, но туман быстро рассеивался, ныли мускулы и нехорошо першило в горле. Потом он увидел лицо Максима, темное, хмурое, даже какое-то жестокое. Воспоминание о чем-то сладостном всплыло и тут же исчезло, но почему-то очень захотелось встать смирно и щелкнуть каблуками. Впрочем, Гай понимал, что это неуместно, что Максим рассердится. «Я что-то натворил?» — спросил он виноват и опасливо осмотрелся. «Это я натворил», — ответил Максим. «Совсем забыл об этой дряни». «О чем?» — Максим вернулся в свое кресло, положил руку на рычаг и стал смотреть вперед. «О башнях!» — сказал он наконец. «О каких башнях?» «Я взял слишком сильно к северу», — сказал Максим. «Мы попали под лучевой удар». Гаю стало стыдно. «Я орал гимн?» — спросил он. «Хуже», — ответил Максим. «Ладно, впредь будем осторожнее». С чувством огромной неловкости Гай отвернулся, мучительно пытаясь вспомнить, что же он тут делал, и принялся рассматривать мир внизу. Никакой башни он не увидел, и, конечно, уже не увидел ни ангара, ни поля, с которого они взлетели. Внизу медленно ползло все то же лоскутное одеяло, и еще была видна река, тусклая металлическая змейка, исчезающая в туманной дымке далеко впереди, где в небо стеной должно было подниматься море. «Что же я тут болтал?» — думал Гай. «Наверное, какую-то смертную чепуху нес, потому что Максим очень недоволен и встревожен. Масаракш, может быть, ко мне вернулись мои гвардейские привычки, и я Максима как-нибудь оскорбил? Где же эта проклятая башня? Хороший случай сбросить на нее бомбу». Бомбовоз вдруг тряхнуло. Гай прикусил язык, а Максим ухватился за рычаг двумя руками. Что-то было не в порядке, что-то случилось. Гай опасливо оглянулся и с облегчением обнаружил, что крыло на месте, а пропеллеры вращаются. Тогда он посмотрел вверх. В белесом небе над головой медленно расплывались какие-то угольно-черные пятна, словно капли туши в воде. «Что это?» — спросил он. «Не знаю», — сказал Максим. «Странная штука». Он произнес еще два каких-то незнакомых слова, а потом с запинкой сказал: «Атака небесных камней». «Чепуха, так не бывает». «Вероятность 0,00. Что, я их притягиваю?» Он снова произнес незнакомые слова и замолчал. Гай хотел спросить, что такое небесные камни, но тут краем глаза заметил странное движение справа внизу. Он вгляделся. Над грязно-зеленым одеялом леса медленно вспучивалась грузная желтоватая куча. Он не сразу понял, что это дым. Потом в недрах кучи блеснуло, из нее скользнуло вверх длинное черное тело, и в ту же секунду горизонт вдруг жутко перекосился, встал стеной, и Гай вцепился в подлокотники. Автомат соскользнул у него с колен и покатился по полу. «Масаракш!» — прошипел в наушниках голос Максима. «Вот это что такое! Ах, я дурак!» Горизонт снова выровнялся. Гай поискал глазами желтую кучу дыма, не нашел, стал глядеть вперед и вдруг увидел прямо по курсу, как над лесом поднялся фонтан разноцветных брызг, снова горой вспучилось желтое облако, блеснул огонь, снова длинное черное тело медленно поднялось в небо и лопнуло ослепительно белым шаром. Гай прикрыл глаза рукой. Белый шар быстро померк, налился черным и расплылся гигантской кляксой. Пол под ногами стал проваливаться. Гай широко раскрыл рот, хватая воздух. На секунду ему показалось, что желудок вот-вот выскочит наружу. В кабине потемнело. Рваный черный дым скользнул навстречу и в стороны. Горизонт опять перекосился. Лес был теперь совсем близко слева. Гай зажмурился и съежился в ожидании удара, боли, гибели. Воздуха не хватало, все вокруг тряслось и вздрагивало. «Масаракш!» — шипел голос Максима в наушниках. 33 раза «Масаракш!» И тут коротко и яростно простучало рядом в стену, словно кто-то в упор бил из пулемета. В лицо ударила тугая ледяная струя, шлем сорвало прочь, и Гай скорчился, пряча голову от рева и встречного ветра. «Конец», — думал он. «В нас стреляют», — думал он. «Сейчас нас собьют, и мы сгорим», — думал он. Однако ничего не происходило. Бомбовоз встряхнуло еще несколько раз. Несколько раз он провалился в какие-то ямы и снова вынырнул, а потом рев двигателей вдруг смолк, и наступила жуткая тишина, наполненная свистящим воем ветра, рвущегося сквозь пробоины. Гай подождал немного, затем осторожно поднял голову, стараясь не подставлять лицо ледяным струям. Максим был тут. Он сидел в напряженной позе, держась за рычаг обеими руками, и поглядывал то на приборы, то вперед. Мышцы под коричневой кожей вздулись. Бомбовоз летел как-то странно, неестественно задрав носовую часть. Моторы не работали. Гай оглянулся на крыло и обмер. Крыло горело. «Пожар!» — заорал он и попытался вскочить. «Ремни не пустили. Сиди спокойно», — сказал Максим сквозь зубы, не оборачиваясь. «Да крыло же горит! А я что могу сделать? Я ведь говорил, сундук. Сиди, не дергайся». Гай взял себя в руки и стал глядеть вперед. Бомбовоз летел совсем низко. От мелькания черных и зеленых пятен рябило в глазах, а впереди уже поднималась блестящая, стального цвета поверхность моря. «Разобьемся к чертям», — подумал Гай с замиранием сердца. «Проклятый принц-герцог со своим проклятым бомбовозом! Масарак, что же мне? Обломок империи! Шли бы себе спокойненько пешком, и горя бы не знали. А сейчас вот сгорим, а если не сгорим, так разобьемся, а если не разобьемся, так потонем. Максиму что, он воскреснет, а мне конец, не хочу». «Не дергайся», — сказал Максим, — «держись крепче, сейчас». Лес внизу вдруг кончился, Гай увидел впереди несущуюся прямо на него волнистую серо-стальную поверхность и закрыл глаза. «Удар! Хруст! Ужасающее шипение! Опять удар! И еще удар! Все летит к черту, все погибло! Конец всему! Гай вопит от ужаса! Какая-то огромная сила хватает его и пытается вырвать с корнем из кресла вместе с ремнями, вместе со всеми потрохами! Разочарованно швыряет обратно, вокруг все трещит и ломается, воняет гарью и брызгается тепловатой водой. Потом все затихает. В тишине слышится плеск и журчание, что-то шипит и потрескивает, пол начинает медленно колыхаться. Кажется, можно открыть глаза и посмотреть, как там, на том свете.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Гай открыл глаза и увидел Максима, который, нависнув над ним, расстегивал ему ремни. «Плавать умеешь?» «Ага, значит, мы живы». «Умею», — ответил Гай. «Тогда пошли». Гай осторожно поднялся, ожидая острой боли в избитом и переломанном теле. Однако тело оказалось в порядке. Бомбовоз тихонько покачивался на мелкой волне. Левого крыла у него не было. Правое еще болталось на какой-то дырчатой металлической полосе. Прямо по носу был берег. Очевидно, бомбовоз развернуло при посадке. Максим подобрал автомат, забросил за спину и распахнул дверцу. В кабину сейчас же хлынула вода, отчаянно завоняло бензином, пол под ногами начал медленно крениться. «Вперед!» — скомандовал Максим, и Гай, протиснувшись мимо него, послушно бухнулся в волны. Он погрузился с головой, вынырнул, отплевываясь, и поплыл к берегу. Берег был близко. Твердый берег, по которому можно ходить и на который можно падать без опасности для жизни. Максим, бесшумно разрезая воду, плыл рядом. Масарак, шон и плавает-то, как рыба, словно в воде родился. Гай, отдуваясь, изо всех сил работал руками и ногами. Плыть в комбинезоне и в сапогах было очень тяжело, и он обрадовался, когда задел ногой песчаное дно. До берега было еще порядочно, но он встал и пошел, разгребая перед собой грязную, залитую масляными пятнами воду. Максим продолжал плыть, обогнал его и первым вышел на пологий песчаный берег. Когда Гай, пошатываясь, подошел к нему, он стоял, расставив ноги, и смотрел на небо. Гай тоже посмотрел на небо. Там расплывалось множество черных клякс. «Повезло нам», — проговорил Максим. «Штук 10 выпущено было». «Кого?» — спросил Гай, похлопывая себя по уху, чтобы вытряхнуть в воду. «Ракет. Я совсем забыл про них. 20 лет они ждали, пока мы пролетим. Дождались. И как только я не догадался». Гай недовольно подумал, что он бы тоже мог догадаться об этом, а вот не догадался. «А мог бы еще 2 часа назад сказать, как же, мол, мы полетим, Мак, если в лесу полно шахт с ракетами?» «Нет, принц-герцог, спасибо, конечно, но лучше летали бы вы на своем бомбовозе сами». Он оглянулся на море. Горный орел почти совсем затонул. Изломанный этажерчатый хвост его жалко торчал из воды. «Ну ладно», — сказал Гай. «Как я понимаю, до островной империи нам теперь не добраться. Что делать будем?» «Прежде всего, — ответил Максим, — примем лекарство. Доставай». «Зачем?» — спросил Гай. Он не любил принцевые таблетки. «Очень грязная вода, — сказал Максим. У меня вся кожа горит. Давай-ка сразу таблетки по 4, а то и по 5». Гай поспешно достал одну из ампул, отсыпал на ладонь десяток желтых шариков, и они съели эту порцию пополам. «А теперь пошли», — сказал Максим. «Возьми свой автомат». Гай взял автомат, сплюнул едкую горечь, скопившуюся во рту, и, увязая в песке, двинулся следом за Максимом вдоль берега. Было жарко. Комбинезон быстро подсох, только в сапогах еще хлюпало. Максим шел быстро и уверенно, как будто точно знал, куда нужно идти, хотя вокруг ничего не было видно, кроме моря слева и обширного пляжа впереди и справа, а также высоких дюн в километре от воды, за которыми время от времени появлялись растрепанные верхушки лесных деревьев. Они прошли 3 километра, и Гай все время думал, куда же они идут и где вообще находятся. Спрашивать он не хотел. Хотел сообразить сам, но, припомнив все обстоятельства, сообразил только, что где-то впереди должно быть устье голубой змеи, а идут они на север. Непонятно куда и непонятно зачем. Соображать ему скоро надоело. Придерживая оружие, он трусцой нагнал Мака и спросил, какие у них теперь, собственно, планы. Максим охотно ответил, что планов определенных у них с Гаем теперь нет и остается полагаться на случайности. Остается им надеяться, что какая-нибудь белая субмарина подойдет к берегу, и они подоспеют к ней раньше, чем гвардейцы. Однако, поскольку ждать такого случая посреди сухих песков удовольствие сомнительное, надо попытаться дойти до курорта, который должен быть здесь, где-то недалеко. Сам город, конечно, давно разрушен, но источники там почти наверняка сохранились, и вообще будет крыша над головой. Переночуем в городе, а там посмотрим. Возможно, им придется провести на побережье не один десяток дней. Гай осторожно заметил, что план этот представляется ему каким-то странным, и Мак тут же согласился с этим и с надеждой в голосе спросил Гая, нет ли у того в запасе какого-нибудь другого плана, поумнее. Гай сказал, что, к сожалению, никакого другого плана у него нет, но что надобно помнить о гвардейских танковых патрулях, которые, насколько ему известно, забираются вдоль побережья на юг очень далеко. Максим нахмурился и сказал, что это плохо, что надо держать ухо востро и не дать застать себя врасплох, после чего некоторое время с пристрастием расспрашивал Гая о тактике патрулей. Узнав, что танки патрулируют не столько берег, сколько море, и что от них можно легко спрятаться, залегши в дюнах, он успокоился и принялся насвистывать незнакомый марш. Под этот марш они протопали еще 2 километра, а Гай все думал, как же им вести себя, если патруль их все-таки заметит. И, придумав, изложил свои соображения Максиму. «Если нас обнаружат, — сказал он, — наврем, будто меня похитили выродки, а ты за ними погнался и отбил меня. Блуждали мы с тобой, блуждали по лесу, и вот сегодня вышли сюда». «А что нам это даст? — спросил Максим без особого энтузиазма. «А то нам это даст, — сказал Гай, рассердившись, — что нас, по крайней мере, не шлепнут сразу же на месте». «Ну уж нет, — твердо сказал Максим, — шлепать я себя больше не дам, да и тебя тоже». «А если танк? — с восхищением спросил Гай. «А что танк? — сказал Максим. — Подумаешь, танк». Он помолчал некоторое время, а потом сказал, «А знаешь, неплохо бы нам захватить танк». Гай увидел, что мысль эта очень ему по душе. «Отличная у тебя идея, Гай», — сказал Максим. «Так мы и сделаем. Захватим танк. Как только они появятся, ты сейчас же пальни в воздух из автомата, а я заложу руки за спину, и ты ведешь меня под конвоем, прямо к ним. А там уж моя забота, но смотри, держись в сторонке. Не попадись под руку и, главное, больше не стреляй». Гай загорелся и тут же предложил идти по дюнам, чтобы их издали было видно. Так и сделали. Поднялись на дюны и сразу увидели белую субмарину. За дюнами открывалась небольшая мелководная бухта, и субмарина возвышалась над водой в 100 метров от берега. Собственно, она совсем не была похожа на субмарину, и тем более на белую. Гай решил сначала, что это не то туша какого-то исполинского двугорбого животного, не то причудливой формы скала, невесть откуда вставший из песков. Но Максим сразу понял, что это. Он даже предположил, что субмарина заброшена, что стоит она здесь уже несколько лет и что ее засосало. Так оно и оказалось. Когда они добрались до бухты и спустились к воде, Гай увидел, что длинный корпус и обе надстройки покрыты ржавыми пятнами, белая краска облупилась, артиллерийская площадка свернута на бок, и пушка смотрит в воду. В обшивке зияли черные дыры с закопченными краями. Ничего живого там, конечно, остаться не могло. «А это точно белая субмарина?» – спросил Максим. «Ты видел их раньше?» «По-моему, она», – ответил Гай. «На побережье я никогда не служил, но нам показывали фотографии, ментограммы, описывали. Даже учебный фильм был «Танки в береговой обороне». Это она. Надо понимать, ее вынесло штормом в бухту, села она на мель, а тут подоспел патруль. Видишь, как ее расковыряли? Просто не обшивка, а решето». «Да, похоже», – пробормотал Максим, вглядываясь. «Пойдем посмотрим?» Гай замялся. «Вообще-то, конечно, можно», – проговорил он неуверенно. «А что такое?» «Да как тебе сказать?» «Действительно, как ему сказать?» «Вот капрал Серембеш, храбрый танкист, рассказывал как-то в темной после отбоя казарме, будто на белых субмаринах ходят необыкновенные моряки. Мертвые моряки на них ходят. Служат свой второй срок. А некоторые из трусов, кто погиб в страхе, те первые дослуживают. Морские демоны шарят по дну моря, ловят утопленников и комплектуют из них экипажи. Такой ведь маку не расскажешь. Засмеет. А смеяться здесь, пожалуй, нечего. Или, например, действительный рядовой Лепту, разжалованный из офицеров, напившись в контине, говорил просто: «Все это, ребята, чепуха, выродки ваши, мутанты всякие, радиация. Это все пережить можно и одолеть можно. А главное, ребята, молите Бога, чтобы не занес он вас на белую субмарину. Лучше, ребята, сразу потонуть, чем хоть рукой ее коснуться, я-то знаю». Совершенно неизвестно было, почему Лепту разжаловали, но служил он прежде на побережье и командовал сторожевым катером. «Понимаешь, — сказал Гай проникновенно, — есть всякие суеверия, легенды всякие, я тебе о них рассказывать не буду, но вот ротмистр Чачу говорил, что все эти субмарины заразны и что запрещается подниматься на борт. Приказ даже такой есть. Говорят, мол, подбитые субмарины...» «Ладно, — сказал Максим, — ты здесь постой, а я пойду. Посмотрим, какая там зараза». Гай не успел и слова сказать, только рот раскрыл, а Максим уже прыгнул в воду, нырнул и долго не показывался. У Гая даже дух захватил его ждать, когда черноволосая голова появилась у облупленного борта, точно под пробоиной. Ловко и без усилий, как муха по стене, коричневая фигура вскарабкалась на покосившуюся палубу, взлетела на носовую надстройку и исчезла. Гай судорожно вздохнул, потоптался на месте и прошелся вдоль воды взад-вперед, не сводя глаз с мертвого ржавого чудища. Было тихо, даже волны не шуршали в этой мертвой бухте. Пустое белое небо, безжизненные белые дюны, все сухое, горячее, застывшее. Гай с ненавистью посмотрел на ржавый остов. Надо же, невезение какое. Другие годами служат и никаких субмарин не видят. А тут на тебе, свалились с неба, часок прошагали, и вот она. Добро пожаловать. И как это я на такое дело решился? Это все Максим. У него на словах все так ладно получается, что вроде бы и думать не о чем, и бояться нечего. А может быть, я не боялся, потому что представлял себе белую субмарину живой, белой, нарядной, на палубе моряки, все в белом, а здесь труп железный и место какое-то мертвое. Даже ветра нет. А ведь был ветер, точно помню. Пока шли, дул ветер в лицо, освежающий такой ветерок. Гай с тоской огляделся по сторонам, потом сел на песок, положил рядом автомат и стал нерешительно стаскивать правый сапог. Надо же, тишина какая! А если он совсем не вернется? Проглотила его эта сволочь железная, и духа от него не осталось. Тьфу-тьфу-тьфу! Он вздрогнул и уронил сапог. Длинный, жуткий звук возник над бухтой. То ли вой, то ли виск, словно черти проскребли по грешной душе ржавым ножом. О, Господи! Да это же просто люк открылся железный. Приржавел люк. Тьфу ты в самом деле, даже в пот бросило. Открыл люк, значит, вылезет сейчас. Нет, не вылезает. Несколько минут Гай, вытянув шею, глядел на субмарину, прислушивался. Тишина. Прежняя страшная тишина. И даже еще страшнее после этого ржавого воя. А может быть, он это... Не открылся люк, а закрылся? Сам закрылся. Перед помертвелыми глазами Гая возникло видение. Тяжелая стальная дверь сама собой закрывается за Максимом, и сам собой медленно задвигается тяжелый засов. Гай облизал пересохшие губы, глотнул без слюны, потом крикнул: «Эй, Мак!» Не получилось крика, так шипение только. Господи, хоть бы звук какой-нибудь. «Эгегей!» – завопил он в отчаянии. «Эй!» – мрачно откликнулись дюны, и снова стало тихо. Тишина. И кричать больше сил не было. Не спуская глаз субмарины, Гай нашарил автомат, трясущимся пальцем сдвинул предохранитель и, не целясь, выпустил в бухту очередь. Протрещало коротко, бессильно и словно бы в вату. На гладкой воде взлетели фонтанчики, разошлись круги. Гай поднял ствол повыше и снова нажал спусковой крючок. На этот раз звук получился. Пули загрохотали по металлу, взвизгнули рикошеты, ударило эхо. И ничего. Ничегошеньки. Ни звука больше. Словно он здесь один. Словно он и был всегда один. Словно попал он сюда неизвестно как. Занесло, как в бредовом сне, в это мертвое место. Только не проснуться и не очнуться. И теперь оставаться ему здесь одному навсегда. Не помня себя, Гай как был, в одном сапоге вошел в воду. Сначала медленно, потом все быстрее, потом побежал, высоко задирая ноги, по пояс в воде, всхлипывая и ругаясь вслух. Ржавая громадина надвигалась. Гай то брел, разгребая воду, то бросался вплавь, добрался до борта, попытался вскарабкаться. Ничего не получилось. Обогнул субмарину с кормы, уцепился за какие-то тросы, вскарабкался, обдирая руки и колени на палубу, и остановился, заливаясь слезами. Ему было совершенно ясно, что он погиб. «Эй!» — крикнул он перехваченным голосом. Тишина. Палуба была пуста. На дырчатом железе налипли сухие водоросли, словно обросло железо свалявшимися волосами. Носовая надстройка огромным пятнистым грибом нависала над головой. Сбоку в броне зиял широкий рваный шрам. Грохоча сапогом по железу, Гай обогнул надстройку и увидел железные скобы, ведущие наверх, еще влажные. Забросил автомат за спину, полез. Лез долго, целую вечность, в душной тишине, навстречу неминуемой смерти, навстречу вечной смерти. Вскарабкался и замер, стоя на четвереньках. Чудовище уже ждало его. Люк был настежь, словно бы 100 лет не закрывался, и даже петли снова приржавели. «Прошу, мол».

лез в люк. Он плакал и торопился, сорвался в конце концов и загремел вниз, пролетел несколько метров и упал на песок. Здесь был железный коридор, тускло освещенный редкими пыльными лампочками. На полу под шахтой за годы и годы нанесло тонкого песку. Гай вскочил, он все еще торопился, он все еще очень боялся опоздать и побежал, куда глаза глядели, с криком: «Я здесь, Мак! Я иду, иду!» «Что ты кричишь?» — недовольно спросил Максим, высовываясь словно бы из стены. «Что случилось? Палец порезал?» Гай остановился и уронил руки. Он был близок к обмороку. Пришлось опереться о переборку. Сердце колотилось бешено. Удары его гремели в ушах, как барабанный бой. Голос не слушался. Максим некоторое время смотрел на него с удивлением. Потом, должно быть, понял. Протиснулся в коридор. Дверь отсека снова пронзительно завизжала. И подошел к нему. Взял за плечи, встряхнул. Потом прижал к себе, обнял. И несколько секунд Гай в блаженном забытьи лежал лицом на его груди, постепенно приходя в себя. «Я думал, тебя здесь, что ты тут, что тебя...» «Ничего, ничего», — сказал Максим ласково. «Это я виноват, надо было тебя сразу позвать. Но тут странные вещи, понимаешь?» Гай отстранился, вытер мокрым рукавом нос, потом вытер мокрой ладонью лицо и только теперь ощутил стыд. «Тебя нет и нет», — сказал он, сердито пряча глаза. «Я зову, я стреляю. Неужели трудно отозваться?» «Масаракш, я ничего не слышал», — виновато сказал Максим. «Понимаешь, здесь великолепный радиоприемник. Я и не знал, что у вас умеют делать такие мощные». «Приемник, приемник», — ворчал Гай, протискиваясь сквозь полуоткрытую дверь. «Ты тут развлекаешься, а человек из-за тебя чуть не свихнулся. Что это у них здесь?» Это было довольно обширное помещение с истлевшим ковром на полу, с тремя полукруглыми плафонами в потолке, из которых горел только один. Посередине стоял круглый стол, вокруг стола кресло. На стенах висели какие-то странные фотографии в рамках, картины, лохмотьями свисали остатки бархатной обивки. В углу потрескивал и завывал большой радиоприемник. Гай таких никогда не видел. «Тут что-то вроде кают-компании», — сказал Максим. «Ты походи, посмотри, тут есть на что посмотреть». «А экипаж?» — спросил Гай. «Никого нет, ни живых, ни мертвых. Нижние отсеки залиты водой, по-моему, они все там». Гай с удивлением посмотрел на него. Максим отвернулся, лицо у него было озабоченное. «Должен тебе сказать», — проговорил он, — «это, кажется, хорошо, что мы до империи не долетели. Ты посмотри, посмотри». Он подсел к приемнику и принялся крутить верньеры. А Гай огляделся, не зная, с чего начать. Потом подошел к стене и стал смотреть развешанные фотографии. Некоторое время он никак не мог понять, что это за снимки. Потом сообразил. Рентгенограммы. На него смотрели смутные, все как один оскаленные черепа. На каждом снимке была неразборчивая надпись, словно кто-то ставил автографы. Члены экипажа? Знаменитости какие-нибудь? Гай пожал плечами. «Дядюшка Каан, может быть, что-нибудь и разобрал бы здесь, а мы люди простые». В дальнем углу он увидел большой красочный плакат, красивый плакат, в три краски, правда, плесенью тронулся. На плакате было синее море, из моря выходил, наступив одной ногой на черный берег, оранжевый красавец в незнакомой форме, очень мускулистый и с непропорционально маленькой головой, состоящей наполовину из мощной шеи. В одной руке богатырь сжимал свиток с непонятной надписью, а другой вонзал в сушу пылающий факел. От пламени факела занимался пожаром какой-то город, в огне корчились гнусного вида уродцы, и еще дюжина уродцев окорочь разбегалась в стороны. В верхней части плаката было что-то написано большими оранжевыми буквами. Буквы были знакомые, наши, но слова из них складывались совершенно непроизносимые. Чем дольше Гай смотрел на плакат, тем меньше плакат ему нравился. Он почему-то вспомнил плакат в казарме. Там изображался черный орел-гвардеец, тоже с очень маленькой головой и могучими мышцами, смело отстригающий гигантскими ножницами голову гнусному оранжевому змею, высунувшемуся из моря. На лезвиях ножниц было, помнится,

0: написано: на одном «Боевая гвардия», на другом «Наша славная армия». «Ага», — сказал про себя Гай, в последний раз бросая взгляд на плакат. «Это мы еще посмотрим. Посмотрим мы еще, кто кого прижжет, Масаракш». Он отвернулся от плаката и остолбенел. С изящной лакированной полки глядело на него стеклянными глазами знакомое лицо. Квадратное, с русой челкой над бровями, с приметным шрамом на правой щеке. Ротмистер Пудураш, национальный герой, командир роты в бригаде мертвых, но незабвенных, потопитель 11 белых субмарин, погибший в неравном бою. Его портрет, увенчанный букетом бессмертника, висел в каждой казарме. Его бюст красовался на каждом плацу, а голова его, ссохшаяся с желтой мертвой кожей, была почему-то здесь. Гай отступил. «Да, это самая настоящая голова. А вон еще голова, незнакомое острое лицо. И еще голова, и еще». «Мак», — сказал Гай, — «ты видел?» «Да», — сказал Максим. «Это головы», — сказал Гай. «Настоящие головы! Посмотри альбомы на столе», — сказал Максим. Гай с трудом оторвал взгляд от жуткой коллекции, повернулся и нерешительно подошел к столу. Приемник что-то кричал на незнакомом языке. Раздавалась музыка, тарахтели разряды, и снова кто-то говорил вкрадчиво, бархатным, значительным голосом. Гай наугад взял один из альбомов и откинул твердую, оклеенную кожей обложку. Портрет. Странное длинное лицо с пушистыми бакенбардами, свисающими со щек на плечи. Волосы над лбом выбриты, нос крючком, разрез глаз непривычный. Неприятное лицо, невозможно представить его себе улыбающимся. Незнакомый мундир, какие-то значки или медали в два ряда, ну и тип. Наверное, какая-нибудь шишка. Гай перекинул страницу. Тот же тип в компании с другими типами на мостике белой субмарины. По-прежнему угрюмый, хотя остальные скалят зубы. На заднем плане, не в фокусе, что-то вроде набережной, какие-то незнакомые постройки, мутные силуэты, не то пальм, не то кактусов. Следующая страница. У Гая захватило дух. Горящий дракон со свернутой на бок башней, из открытого люка свисает тело гвардейца-танкиста и еще два тела, одно на другом, в сторонке, а над ними, расставив ноги, все тот же тип, с пистолетом в опущенной руке, в шапке, похожей на остроконечный колпак. Дым от дракона густой, черный, но места знакомые, этот самый берег, песчаный пляж и дюны позади. Гай весь напрягся, переворачивая страницу, и не зря. Толпа мутантов, человек 20, все голые, целая куча уродов, стянутых одной веревкой, несколько деловитых пиратов в колпаках с дымящими факелами, а сбоку опять этот тип, что-то, видимо, приказывает, протянув правую руку, а левая рука лежит на рукоятке кортика. Да чего же жуткие эти уроды, смотреть страшно. Но дальше пошло еще страшнее. Та же куча мутантов, но уже сгоревшая. Тип поодаль, нюхает цветочек, беседует с другим типом, повернувшись к трупам спиной. Огромное дерево в лесу, сплошь увешанное телами. Висят кто за руки, кто за ноги. И уже не уроды. На одном клетчатый комбинезон воспитуемого, на другом черная куртка гвардейца. Горящая улица. Женщина с младенцем валяется на мостовой. Старик, привязанный к столбу. Лицо искажено, кричит, зажмурившись. Тип тут как тут. С озабоченным видом проверяет медицинский шприц. Потом опять повешенные, горящие, сгоревшие, мутанты, каторжники, гвардейцы, рыбаки, крестьяне, мужчины, женщины, старики, детишки. Целый пляж детишек и тип на корточках за тяжелым пулеметом. Волокут женщин, опять тип со шприцем, нижняя часть лица закрыта белой маской. Куча отрезанных голов. Тип копает в этой куче тростью. Здесь он улыбается. Панорамный снимок, линия пляжа, на дюнах 4 танка, все горят. На переднем плане 2 черные фигурки с поднятыми руками. Хватит. Гай захлопнул и отшвырнул альбом. Посидел несколько секунд, потом с проклятием сбросил все альбомы на пол. «Это ты с ними хочешь договариваться?» — заорал он Максиму в спину. «Хочешь их привести к нам? Этого палача?» Он подскочил к альбомам и пнул их ногой. Максим выключил приемник. «Не бесись», — сказал он. «Ничего я уже больше не хочу. И нечего на меня орать. Сами вы виноваты. Проспали свой мир, Масаракш. Разорили все, разграбили. Оскотинили, как последнее зверье. Что теперь с вами делать?» Он вдруг оказался возле Гая, схватил его за грудь. «Что мне теперь делать с вами?» — гаркнул он. «Что? Что? Не знаешь? Ну, говори!» Гай молча ворочал шею, слабо отпихиваясь. Максим отпустил его. «Сам знаю», — сказал он угрюмо. «Никого нельзя приводить. Кругом зверье. На них самих насылать нужно». Он подхватил с пола один из альбомов и стал рывками переворачивать листы. «Какой мир загадили!» — говорил он. «Какой мир! Ты посмотри, какой мир!» Гай глядел ему через руку. В этом альбоме не было никаких ужасов, просто пейзажи разных мест. Удивительной красоты и четкости цветные фотографии. Синие бухты, окаймленные пышной зеленью, ослепительные белизны города над морем, водопад в горном ущелье, какая-то великолепная автострада и поток разноцветных автомобилей на ней, и какие-то древние замки, и снежные вершины над облаками, и кто-то весело мчится по снежному склону горы на лыжах, и смеющиеся девушки играют в морском прибое. «Где это все теперь?» — говорил Максим. «Куда вы все это девали, проклятые дети проклятых отцов? Разгромили, изгадили, разменяли на железо. Эх вы, человечки!» Он бросил альбом на стол. «Пошли!» Он с яростью навалился на дверь, со скрежетом и визгом распахнул ее настежь и зашагал по коридору. На палубе он спросил. «Есть хочешь?» «Угу», — ответил Гай. «Ладно», — сказал Максим. «Сейчас будем есть. Поплыли». Гай выбрался на берег первым, сразу же снял сапог, разделся и разложил одежду на просушку. Максим все еще плавал, и Гай не без тревоги следил за ним. Очень уж глубоко нырял друг Мак. И очень уж подолгу оставался под водой. Нельзя так, опасно так. Как ему воздуху хватает? Наконец Максим все-таки вышел, волоча за жабры огромную мощную рыбину. У рыбины был обалделый вид, никак она понять не могла, как же это ее словили голыми руками. Максим отшвырнул ее подальше в песок и сказал: «По-моему, это годится. Почти неактивно. Тоже, наверное, мутант. Прими таблетки, а я ее сейчас приготовлю. Ее можно сырой есть, я тебя научу. Сосими называется. Не ел? Давай нож». Потом, когда они наелись сосими, ничего не скажешь, оказалось вполне съедобно, и улеглись нагишом на горячем песке, Максим после долгого молчания спросил: «Если бы мы попали в руки патрулей, сдались бы. Куда бы они нас направили? Как куда? Тебя по месту воспитания, меня по месту службы. А что? Это точно? Куда уж точнее. Инструкция самого генерала-коменданта. А почему ты спрашиваешь?» «Сейчас пойдем искать гвардейцев», — сказал Максим. «Танк захватывать?» «Нет. По твоей легенде, ты похищен выродками, а воспитуемый тебя спас».
1: «Сдаваться?» Гай сел. «Как же так? И мне тоже? Обратно под излучение?»
0: Максим молчал. «Я же опять болванчиком заделаюсь», — беспомощно сказал Гай. «Нет», — сказал Максим. «То есть, да, конечно, но это уже будет не так, как прежде. Ты, конечно, будешь немножко болванчиком, но ведь теперь ты будешь верить уже в другое, в правильное. Это, конечно, тоже хорошего мало, но все-таки лучше, много лучше».
1: «Да зачем?» — с отчаянием закричал Гай. «Зачем это тебе нужно?»
0: Максим провел ладонью по лицу. «Видишь ли, Гай, дружище, — сказал он, — началась война. То ли мы напали на хантийцев, то ли они на нас. Одним словом, война». Гай с ужасом смотрел на него. «Война. Ядерная. Теперь других не бывает. Рада. Господи, да зачем это все? Опять все сначала. Опять голод, горе, беженцы. Нам нужно быть там», — продолжал Максим. «Мобилизация уже объявлена. Всех зовут в ряды. Даже нашего брата воспитуемого амнистируют и в ряды. И нам надо быть вместе, Гай. Ты ведь штрафник? Хорошо бы мне попасть к тебе под начало». Гай почти не слушал его. Вцепившись пальцами в волосы, он раскачивался из стороны в сторону и твердил про себя: «Зачем? Зачем? Будьте вы прокляты! Будьте вы 33 раза прокляты!» Максим тряхнул его за плечо. «А ну-ка, возьми себя в руки!» — сказал он жестко. «Не разваливайся! Нам сейчас драться придется! Разваливаться некогда!» Он встал и снова потер лицо. «Правда, с вашими окаянными башнями. Но ведь война ядерная. Масаракш, никакие башни им не помогут».
2: Поторапливайтесь, Фанк, поторапливайтесь.
1: Поторапливайтесь, Фанк, поторапливайтесь. Я опаздываю. Слушаюсь. Рада Гал. Она изъята из ведения господина государственного прокурора и находится в наших руках. Где? У вас, в особняке «Хрустальный лебедь». Считаю своим долгом еще раз выразить сомнение в разумности этой акции. Вряд ли такая женщина может помочь нам управиться с маком. Таких легко забывают, и мак... «Вы считаете, что умник глупее вас?» «Нет, но...» «Умник знает, кто выкрал женщину?» «Боюсь, что да». «Ладно, пусть знает. С этим все. Дальше». Санди Чичаку встречался с Дергунчиком. Дергунчик, по-видимому, согласился свести его с тестем. «Стоп. Какой Чичаку? Лобастый Чик?» «Да». «Дела подполья меня сейчас не интересуют. По делу Мака у вас все? Тогда слушайте. Эта чертова война спутала все планы. Я уезжаю и вернусь дней через 30-40. За это время, Фанк, вы должны закончить дело Мака. К моему приезду Мак должен быть здесь, в этом доме. Дайте ему должность, пусть работает, свобода его не стесняйте, но дайте ему понять очень-очень мягко, что от его поведения зависит судьба Рады. Ни в коем случае не давайте им встречаться». Покажите ему институт, расскажите, над чем мы работаем, в разумных пределах, конечно. Расскажите обо мне, опишите меня как умного, доброго, справедливого человека, крупного ученого. Дайте ему мои статьи, кроме совершенно секретных. Намекните, что я в оппозиции к правительству. У него не должно быть ни малейшего желания покинуть институт. У меня все. Вопросы есть? Да. Охрана? Никакой. Это бессмысленно. Слежка? Очень осторожная. А лучше не надо. Не спугните его. Главное, чтобы он не захотел покинуть институт. Масаракши, в такое время я должен уезжать. Ну, теперь все? Последний вопрос. Извините, странник. Да? Кто он все-таки такой? Зачем он вам?
0: Странник поднялся, подошел к окну и сказал, не оборачиваясь: «Я боюсь его, Фанк. Это очень-очень-очень опасный человек».

Николай Орехов, Георгий Шишко. Отдых у моря. На экране появилась яркая надпись: 6:30. Пора вставать. Тут же, продублированная громким равнодушным голосом прямо в ухо. Джон поморщился, нехотя сел на кровати, зевнул, глядя на экран, и начал медленно спускаться по лесенке со своего третьего яруса. Экраны на обоих нижних ярусах были еще темными, жена и сын вставали позднее. Джон ступил на пол, и его экран тут же погас. Он протиснулся вначале в ванную, затем на кухню. Чашка кофе уже дымилась на выдвижном столике кухонного автомата. Джон высосал горячую, горьковатую и абсолютно невкусную жидкость, сплюнул осадок в предупредительно поднявшуюся навстречу раковину плевку и боком-боком выбрался в коридор. Пора было одеваться и идти на работу. Народ на мостовой двигался плотной стеной, и пришлось потолкаться. Перебравшись на дальнюю скоростную полосу, Джон ухватился одной рукой за перила, придерживая другой шляпу. 23 минуты езды, 1,5 минуты энергичной работы локтями, и толпа коллег внесла его в дверь. Краткие приветствия сослуживцам, отметка о приходе у компьютера, улыбка секретарши шефа и, наконец, Джон в своей лаборатории. Лет 5 назад шеф отметил, что Джон плодотворнее всего работает в одиночестве, и, несмотря на острый дефицит площади, выделил ему отдельную комнатку со всем необходимым оборудованием. Его ассистенты, лаборанты и помощники по-прежнему работали в соседней, более просторной, хоть и проходной комнате, и это очень устраивало всех. Шеф ни разу не пожалел о своей расточительности. Таким образом, на службе у Джона условия были идеальными, но вот дома... Дома жить было просто негде. Несмотря на льготы, площадь квартиры составляла всего 12 квадратных метров на троих, причем в нее входил и коридор. Вентиляция и кондиционеры работали плохо, с перебоями, и семья Джона часто просто задыхалась в этой тесноте. Смотреть на это было невыносимо, и Джон постоянно думал лишь об одном — как облегчить жизнь Чарли и Глории. Уехать в места, где посвободнее. Но на это нет денег, хотя его оклад заведующего лабораторией физических свойств пространства и был достаточно высок. Джон постоянно искал выход из сложившегося положения. Усиленно думал, прикидывал. И неожиданно ему повезло. Обойдя своих сотрудников, Джон справился у каждого о работе. Роздал указания. Кого-то пожурил, кого-то похвалил и ушел к себе, предупредив, что он для всех занят, чтобы ему не мешали. Тщательно заперев дверь, Джон досконально по узлам проверил исправность установки и убедился, что все в абсолютном порядке. Можно было начинать. Главное — успеть, пока его не засекло руководство фирмы и пока никто не повторил его открытие. Джон первый, и удача будет с ним. Он взглянул на часы и позвонил жене. «Глория, привет». «Да, у меня все в порядке». «Да». «Да, бери Чарли и приезжай». «Да, в обед пропускай, я заказал, да». «Хорошо. Да, жду. Пока». Чарли, в общем, был спокойным и воспитанным мальчиком, но, попав в лабораторию отца, в окружение совершенно незнакомых, разноцветно и сказочно интересных вещей, он мгновенно стал неуправляем, и Глории пришлось крепко держать его за обе руки. «Ну, сын, ты хулиган», — с улыбкой сказал Джон. «Но, пожалуйста, ничего не трогай руками, а то можешь случайно что-нибудь сломать, и тогда наша мечта никогда-никогда не сбудется. А ведь мы хотим свободы, верно? Поэтому угомонись на минутку, договорились?» Чарли кивнул. «Отлично. Ну вот и все. Теперь идите сюда, поднимайтесь и садитесь вот в это кресло. Тут втроем тесновато, но ничего, потерпите, это уже в последний раз. Скоро у нас будет много места, очень много, сколько душе угодно и еще чуть-чуть». Джон подмигнул сынишке,
помог ему и жене устроиться в кресле поудобнее, взял в руки пульт управления и сам пристроился рядом с ними. Теперь можно было отправляться в путь, в мир, где светло и просторно, где масса свободного места, где всегда легко и свободно дышится. А самое главное, там нет ничего, ни людей, ни заводов, ни автомобилей. Нет даже дефицита с жильем, как, впрочем, и самого жилья. И благодатное, необыкновенное, райское это место находится совсем рядом, всего 260 миллионов лет назад. Чтобы дома было чуть посвободнее, Джон часто допоздна засиживался в лаборатории. Он занимался по вечерам не только исследованиями по теме, утвержденной руководством фирмы, но и явлениями, вызывающими его личный научный интерес. Как-то раз, изучая всевозможные аспекты взаимодействия электромагнитного и гравитационного полей, Джон нечаянно уронил в рабочую зону экспериментальной установки обычные плоскогубцы. Они тут же, прямо на глазах, стали новенькими и блестящими. Джон повертел плоскогубцы в руках, недоумевая, и, недолго думая, снова сунул их под излучатель. Плоскогубцы покрылись коричневой смазкой-консервантом и завернулись в папиросную бумагу. А после того, как Джон сунул плоскогубцы в рабочую зону третий раз, они исчезли. Оправившись от шока, выкурив пяток сигарет и пораскинув умом, Джон сделал единственно возможный вывод. Он построил машину времени. Довести ее размеры до удобных человеку, выстроить пульт дистанционного управления, шкалу времени и прочие мелочи для комфорта было уже делом техники и не составило для Джона особого труда. После этого Джон засел в библиотеке, где целыми днями мучил персональный компьютер вопросами. Он выбирал время, куда бы ему можно было отправиться вместе с семьей. И Джон и его семья смертельно устали от тесноты, от недостатка воздуха, от избытка людей. Именно поэтому Джон и выбрал палеозой, благодатный климат, умеренная растительность и совсем еще бедный и робкий животный мир. Они съездят туда, осмотрятся, понравится, останутся навсегда, не понравится, двинутся куда-нибудь еще дальше или глубже. Джон окинул взглядом работающую на холостом ходу машину времени, вытер о брюки внезапно вспотевшие ладони, перехватил